0: отсутствие очевидных свидетельств о его болезни. Эти вопросы сразу же вызвали волну слухов и домыслов. Одной из самых известных теорий является версия об отравлении. На момент правления нового папы Ватикан был вовлечен в крупный финансовый скандал, связанный с Банком Ватикана и итальянским банком Банко Амбросиано. Говорили, что папа собирался провести реформы и разоблачить коррупционные схемы на миллиарды долларов, что могло угрожать влиятельным лицам как внутри церкви, так и за ее пределами. Другая популярная теория связана с возможным вмешательством тайных обществ, включая масонов. Существует версия, что Иоанн Павел узнал о существовании масонской ложи под названием «Пропаганда Ду», в которую входили высокопоставленные чиновники, бизнесмены и даже церковники. Его решение разоблачить эту группу, вероятно, могло привести к его устранению. И, наконец, самая невероятная теория утверждает, что папа был не настоящим. Точнее, кроме своих обязанностей, работал на спецслужбы Италии. Или они помогли ему прийти к власти, чтобы далее иметь влияние на такую могущественную организацию, как церковь. Между папой и его кураторами мог случиться конфликт, и понтифика просто убрали. К сожалению, никаких доказательств этих версий не удалось найти за столько лет. Возможно, когда-нибудь свет прольется на события той роковой ночи, но пока смерть папы, который правил всего месяц, остается окруженный мраком загадок и предположений. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
2: Немирный мир. Владимир Путин проанонсировал новые совместные учения армии России и Белоруссии.
3: Сегодня в рамках учений мы проводим первую совместную тренировку армии России и Белоруссии по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами. Уже отмечал и вновь подчеркну, использование такого оружия, ядерного оружия, это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств.
2: Об этом Владимир Путин заявил во время совместной тренировки боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями.
3: Вместе с тем, учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета союзного государства России и Беларуси. Обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержание ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне.
2: Также президент России анонсировал проведение совместных российско-белорусских военных учений в следующем году.
3: Кроме того, в следующем году планируем провести оперативные учения вооруженных сил Белоруссии и России «Щит Союза 2027». Такие системные и последовательные шаги необходимы для укрепления обороноспособности наших стран.
2: Если обещанное Владимиром Путиным учение состоится в следующем году, это будет впервые за последние 8 лет, говорит военный аналитик Евгений Бурдин.
4: Ранее учения «Щит Союза» проводили раз в 4 года – в 2011, 2015 и 2019 годах, чередуя их с оперативно-стратегическими учениями «Запад». Анонсированные в 2023 году учения не состоялись. Возможными причинами разведка Великобритании называла недостаточное количество войск и техники, так как основная масса была задействована в военных действиях на Украине. Если честно, не понимаю, как ситуация могла измениться за последние 3 года и еще год до 2027. А если учесть, что само российское Минобороны признало, что потерь на фронте больше, чем пополнение, то я не знаю, кто в этом щите будет участие принимать.
2: Евгений Бурдин напоминает, что в 2022 году с 10 по 20 февраля на территории Беларуси проходили внеплановые учения «Союзная решимость». И через 4 дня после их окончания Россия зашла на территорию Украины, в том числе с белорусской территории. Накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к повторению подобного сценария. Цитата. «Мы усиливаем Черниговско-Киевское направление и готовы отвечать жестко и по агрессору, и по его пособникам». Конец цитаты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко высоко оценил совместную белорусско-российскую тренировку по применению ядерного оружия.
6: Организационная часть, как я уже говорил, прошла без всяких сбоев, разумно, толково организовано взаимодействие между Генеральным штабом Беларуси и Генштабом Российской Федерации налажено. И, как вы увидели, в ходе учений видеосвязь между двумя президентами. Что касается самих учений, то это плановое учение. По элементам мы эти учения с россиянами проводим каждый квартал. Но в таком комплексном и на высшем уровне мы впервые проводим эти учения. Но еще прошлой зимой с президентом России мы условили, что примерно в это время, в конце мая, мы будем участвовать в подобных учениях, тренировках с ядерными боеголовками, которые размещены у нас в Беларуси и, естественно, в Российской Федерации ядерный триад. Поэтому это было давно запланированное мероприятие. И вы видите, что мы не отступили ни на сутки от этих сроков. И президент России, несмотря на то, что поздно вечером или ночью вернулся из Китая, он участвовал в этих тренировках, потому что так было условлено. И естественно, что в этих учениях были задействованы большие силы, тысячи людей и техники. И у нас, и в России. Поэтому все прошло организационно хорошо. Что касается результатов, точности попадания и так далее, пуски осуществлялись. Вот мы только что получили, начальник генштаба доложил, получили результаты из Капустиного Яра, где наносили удар наши «Искандеры» российского производства. Ну, как он сказал, попали в копейку. Очень точное было поражение.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: НАТО будет в шоке. Для защиты от дронов на российские военные корабли начали устанавливать мангалы. Металлические навесы и решетки, которые раньше ставили только на танки, теперь появились на патрульных катерах и сторожевой КАЗ, охраняющих Крымский мост. Фотографии этих обновлений опубликовали популярные Z-блогеры. Считается, что эти кустарные конструкции из обычной сетки должны ловить дроны-камикадзе. Сами военкоры признают, что это чистая самодеятельность, но деваться экипажам некуда. Штатное корабельное ПВО со своей задачей просто не справляется.
8: Закупленные материалы, чтобы укрыть корабль, и не один, кстати, обычной сеткой, в расчет на то, что внешний фугасный подрыв за счет удаления от корпуса хотя бы на пару метров позволит спасти надстройку и экипаж. Но нужно смотреть на вещи трезво. От всех типов боеприпасов, которые сейчас применяет противник, эта конструкция, конечно, не поможет. Это лишь попытка хоть как-то снизить урон.
7: Военные аналитики предупреждают, что такие решетки – не что иное, как банальная полумера. Против мелких дронов они еще могут сработать, но против тяжелых беспилотников, которые взрываются на подлете, сетка абсолютно бесполезна. К тому же тяжелые железные навесы рушат балансировку катеров и закрывают обзор корабельным радаром, отмечает канал «Осведомитель».
9: Установка мангалов на флот – это жест отчаяния на безрыбье. Черноморский флот понес тяжелейшие потери от морских и воздушных дронов, а современных систем защиты ближнего боя как не было, так и нет. Вот экипажам и приходится заниматься самодеятельностью, превращая боевые корабли в какие-то плавучие курятники. Гарантии безопасности эти сетки не дают никаких, зато наглядно показывают уровень кризиса.
7: До начала СВО адмиралы регулярно отчитывались о суперсовременном флоте, который готов воевать со всем блоком НАТО. А теперь, спустя 4 года спецоперации, защита кораблей зависит от того, сколько рулонов сетки успеют наварить на палубу волонтеры, говорит военный аналитик Александр Храмчихин.
10: Оказалось, что многомиллионные корабли абсолютно беззащитны перед дешевыми технологиями. Тот факт, что флот перешел на защиту уровня сирийских боевиков, говорит о глубоком просчете инженеров. Кустарная модернизация у Крымского моста – это попытка закрыть дыры прямо на ходу. Но в условиях 2026 года воевать сетками против высокоточного оружия долго не получится. Это тупиковый путь.
7: Пока в соцсетях спорят, спасет ли сетка корабли или нет, матросы продолжают натягивать их над палубами в ожидании новых атак.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
11: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
12: Гяра.
11: 12.
12: Бара.
11: 13.
12: Тера.
11: 14.
12: Чодаха.
11: 15.
12: Пандраха.
11: 16.
12: Солаха.
11: 17.
12: Сатраха.
11: 18.
12: Атара.
11: 19.
12: Унис.
11: 20.
12: Бис.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк».
14: Привет!
13: Представь себе ситуацию. Спортсмен на пике своей формы. Чья-то главная олимпийская надежда готовится к старту.
14: Угу.
13: Доли секунды решают все. И вот этот атлет мирового класса вынужден засекать время своих заплывов.
14: Так.
13: С помощью обычного пластикового ручного секундомера.
14: В смысле? Прямо вот тренеры стоят и кликают.
13: Да, просто потому что швейцарская электроника в бассейне сломалась, а новую продавать отказываются из-за санкций.
14: Слушай, ну это звучит как какой-то сюрреализм или, знаешь, сценарий спортивной антиутопии. Как профессионал вообще может работать в таких условиях?
13: Ну вот.
14: Это ж каменный век.
13: Именно. Это реальность, в которой оказался белорусский спорт. Сегодня предстоит разобрать огромный массив данных. От свежих решений международных федераций и финансовых отчетов клубов до абсолютно инсайдерской информации об оттоке кадров.
14: Угу.
13: Цель этого детального разбора – понять механику того, как система высоких достижений буквально на глазах схлопывается и превращается в сугубо локальное, местечковое явление.
14: Ну, тема тяжелая, да?
13: И триггером к этому разговору стало совершенно свежее – майское решение 2026 года. Европейская федерация плавания European Aquatics вынесла окончательный вердикт. Белорусские пловцы лишены права выступать под своим флагом и с национальным гимном на европейских турнирах как минимум до сентября. Это прямой результат жесточайшего ультиматума, который последовал незамедлительно.
14: От кого?
13: 9 стран выступили единым фронтом – Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия.
14: То есть они прямо пригрозили бойкотом?
13: Хуже. Их позиция была сформулирована максимально жестко. Если на европейский турнир приезжает хотя бы один атлет с белорусским флагом, сборные этих 9 стран демонстративно пакуют вещи и уезжают.
14: Ого, полный бойкот.
13: Да, полный бойкот. Европейские функционеры просто посчитали риски. Проводить чемпионат Европы без скандинавов и поляков – это финансовое самоубийство для трансляций.
14: Ну, логично. Спонсоры бы такое не поняли.
13: Вот именно. Они не выдержали давления и капитулировали. Итог – полная, абсолютно герметичная изоляция.
14: Ну смотри, если европейские арены недоступны, а международные турниры закрыты, возникает абсолютно логичный вопрос. Где и с кем теперь соревноваться? Профессиональный спорт – это же не фитнес для себя по выходным.
13: Конечно, нет.
14: Он просто не может существовать без постоянного стресса соревнований высшего уровня.
13: Выход найден, специфический. Соревноваться приходится в абсолютном пузыре. Потеряны все крупные площадки, чемпионаты Европы, этапы Кубков мира. Все перенесено внутрь страны. Был организован так называемый «Кубок сильнейших». Это сейчас главный внутренний старт в Беларуси по плаванию.
14: Угу.
13: Так вот, лидеры на этом кубке проплыли хуже своих же результатов с Олимпиады в Париже 2024 года. Отставание на дистанциях вольным стилем составило от 2 до 5 секунд, а в комплексном плавании разрыв достиг 8 секунд.
14: Стой, 8 секунд в плавании. Это невозможно. На олимпийских скоростях разрыв в десятой доле секунды оставляет тебя без медали. 8 секунд – это расстояние в половину бассейна. Человек просто приплывает в другой лиге.
13: Именно так деградирует форма без реальной конкуренции.
14: Слушай, я здесь выступлю в роли скептика.
13: Давай.
14: Звучит все равно как-то однобоко. Ведь проводятся десятки турниров, постоянные спарринги с российскими командами. Спортивные чиновники регулярно отчитываются в прессе, что уровень этих совместных соревнований крайне высокий. Неужели эти старты вообще ничего не компенсируют?
13: Они не просто не компенсируют, они создают опасную иллюзию. Давай разберем, как это работает.
14: Давай.
13: Российский спорт находится ровно в такой же глубочайшей изоляции. Соревноваться с ними – это мериться силами с тем, кто тоже полностью оторван от мировых стандартов и трендов.
14: Слепой ведет слепого.
13: В точку. Спортивные психологи называют это эффектом пузыря. Атлет выигрывает локальный старт в Минске или Казани, бьет местный рекорд и искренне верит, что находится на пике формы.
14: А на деле?
13: А на деле весь остальной мир в это время ушел на световой год вперед.
14: Но есть ли этому подтверждение за пределами бассейна? Может, это только у пловцов такой провал?
13: Подтверждений масса по всем дисциплинам. Помнишь азиатские игры 2025 года?
14: Да, туда вроде кого-то пустили.
13: Допустили шестерых белорусских гимнастов в индивидуальном порядке. Итог? Абсолютно провальный. Ни один из шести не вышел в финал ни в одном виде программы. Ноль финалов. А ведь за два года до этого на европейских первенствах эти же дисциплины стабильно приносили попадания в топ-8.
14: Ну, гимнастика – вид спорта субъективный, там судьи.
13: Хорошо. Возьмем легкую атлетику. Бегуны на средней дистанции вместо чемпионата Европы поехали бегать в Гомель с атлетами из Брянской области.
14: Подожди, бег – это объективная вещь? Секундомер не обманешь.
13: И вот секундомер и показал падение результатов на 3,7% по сравнению с их же международными стартами прошлого года. У организма просто нет стимула выдавать максимум, когда нет настоящей угрозы от соперника мирового класса. Но самый шокирующий пример – это хоккей.
14: А с хоккеем что не так?
13: Вроде бы постоянно идут игры с российскими клубами, все пределы. Но когда в феврале 2026 года удалось организовать матч со сборной Казахстана…
14: Которая не изолирована?
13: Да, которая продолжает играть в международных турнирах. Так вот, счет оказался 1-7.
14: Разгром от Казахстана в хоккее 1-7?
13: Да.
14: Это не просто поражение, это диагноз всей системе подготовки. Но давай копнем в причину. Если нет международных арен, нет телетрансляций мирового уровня, значит нет и внимания аудитории.
13: Абсолютно логично.
14: А где нет внимания, оттуда уходят деньги. Кто оплачивает банкет в этом изолированном пузыре?
13: И здесь начинается финансовая пропасть, которая расширяется с каждым днем. С 1 января 2026 года в Беларуси прошла масштабная, но очень тихая реформа. Государство отменило налоговые льготы для спонсоров.
14: Как это работало раньше? Объясни механику.
13: Очень просто. Раньше компания могла проспонсировать спортивный клуб и списать до 30% от суммы этого взноса из своих налогов. Это был понятный рабочий бизнес-инструмент.
14: Логично.
13: Теперь этой схемы нет. В итоге частный бизнес мгновенно отвернулся от спорта. Если прикинуть цифры, клубы и федерации в одночасье лишились от 180 до 200 миллионов рублей ежегодно.
14: Я тебя перебью.
13: Давай.
14: Твои цифры про уход спонсоров звучат драматично, но я же видела документы. Государство заливает эту сферу деньгами напрямую. Принята программа «Физическая культура и спорт» до 2030 года, и там фигурирует колоссальная цифра – 8,4 миллиарда рублей.
13: Угу.
14: Как можно говорить о финансовом тупике при бюджете почти в 9 миллиардов?
13: А вот тут начинается самое интересное. Эта цифра – 8,4 миллиарда – классическая оптическая иллюзия. Во-первых, это программа на 5 лет. Делим на 5. Получаем около 1,68 миллиарда в год.
14: Ну, 1,5 миллиарда в год – это тоже огромные деньги.
13: Да, но куда они идут? Эта сумма включает абсолютно все. Массовые пробежки, школьные спортивные секции, заливку катков во дворах, содержание гигантских простаивающих арен и, конечно, зарплаты бесконечного числа чиновников.
14: А на сам спорт высоких достижений сколько?
13: Если вычленить из этой суммы то, что реально доходит до спорта высоких достижений, до национальных сборных и профи, остается менее 400 миллионов. Рублей в год.
14: То есть бюджет усыхает в 4 раза еще до того, как доходит до дела.
13: Именно. И не забывая про бюрократию. Около 40% от этих 400 миллионов съедает административная машина. Дальше этот остаток добивает макроэкономика. Официальная инфляция и скрытый рост цен за два года составили около 35-40%.
14: То есть покупательная способность этих денег просто испарилась?
13: Да. Плюс логистика.
14: Ну да, если ты не можешь лететь прямым рейсом в Европу, ты летишь через половину земного шара.
13: Точно. Из-за санкций стоимость организации тренировок взлетела на 25-30%. Конкретный пример. Раньше национальная сборная по плаванию могла провести качественные сборы в Испании за 80 тысяч евро. Теперь Европа закрыта, альтернатив мало, приходится ехать в Турцию.
14: А турки это понимают?
13: И турецкие базы, понимая, что клиенту деваться некуда, выставляют ценник в 110 тысяч евро за те же самые условия. То есть бюджет в реальности выглядит как дырявое ведро.
14: Давай опустимся с уровня федерации на уровень земли. Если бюджет – это дырявое ведро, как выживают конкретные команды?
13: Катастрофически. Давай разберем на примере топового женского волейбольного клуба «Минчанка».
14: Известный клуб, да.
13: До начала 2026 года их бюджет составлял около 3,5 миллионов рублей. 1,5 миллиона давало государство, 2 миллиона приносили частные спонсоры. Наступил январь, спонсоры ушли из-за отмены льгот.
14: Так.
13: Государство, чтобы спасти лицо, немного увеличило свою долю до 2,2 миллиона. Итоговая разница – минус 1,3 миллиона рублей. Бюджет рухнул сразу на 37%.
14: 37% дефицита – это ампутация. Что они урезали?
13: Все. Зарплаты волейболисток, профессионалок высшего звена пришлось срезать с 2,5 тысяч до 1800 рублей в месяц.
14: Подожди. 1800 рублей – это же около 540 долларов?
13: Да.
14: Для профессионального спортсмена, который гробит здоровье, колени, связки каждый день в каком-нибудь польском клубе даже не высшего, а второго дивизиона, базовая ставка начинается от 1500 евро. Как при такой разнице в доходах руководство клуба вообще планирует удерживать состав?
13: Никак. И это еще не все. Отменены все зарубежные сборы, команда тренируется только дома. И эта картина повсеместна. Гандбольный клуб потерял 40% бюджета, баскетбольный – 35%. Учитывая, что дефицит госбюджета в стране болтается на уровне 4,2% ВВП, государству сейчас явно не до спасения профессиональных клубов. Задерживаются выплаты даже на проведение детских соревнований.
14: Знаешь, если сложить эту мозаику воедино...
13: Ну-ка.
14: Международных стартов нет, форма падает на 8 секунд, зарплаты режут до уровня кассира в супермаркете, а лечить травмы некому. Если бы мне было 22 года, и я была бы олимпийской надеждой, мы следующий логичный шаг – собрать чемоданы и уехать туда, где мой талант купят.
13: Это логично.
14: Это глобальный рынок.
13: Именно это сейчас и происходит. Можно зафиксировать пугающий кадровый исход. С 2024 по началу 2026 года страну покинули от 80 до 100 спортсменов уровня национальной сборной.
14: Жесть.
13: И это для государства с населением меньше 9 миллионов человек. Также уехало более 50 тренеров высшей категории.
14: 100 человек основы.
13: Это выкачивание золотого фонда.
14: И они уезжают очень легко. Соседние страны понимают ценность этих кадров. Спортсмены быстро получают спортивные визы, которые позволяют оформить гражданство за 3 года в Польше или Литве, а в Казахстане этот процесс вообще занимает 1 год. А что с тренерами? У них ведь тоже связаны руки.
13: Тренеры бегут не менее активно. Андрей М., 52 года. Тренер по плаванию высшей категории, который лично воспитал 3 олимпийских медалистов.
14: И куда он?
13: Он уехал в Польшу и возглавил клуб в Варшаве. Его зарплата там сразу выросла в 4 раза по сравнению с тем, что было на родине. А дома со всеми выслугами и надбавками он получал 1200-1500 рублей.
14: Копейки для специалиста такого уровня.
13: В интервью он объяснил свой уход очень просто. Когда на сборы денег нет, а лучшие ученики пакуют чемоданы за границу, тренеру в пустом бассейне делать нечего. Пока в этой изолированной системе тренер стоит на бортике с ручным секундомером и мокрым бумажным блокнотом, сборная США использует подводные камеры с искусственным интеллектом, которые в реальном времени анализируют биомеханику каждого грибка.
14: Фантастика.
13: Пока белорусские велогонщики крутят педали на советских станках в холодных залах, британцы сидят в аэродинамических трубах за миллионы фунтов, подбирая идеальный угол наклона шлема.
14: Да.
13: Этот технологический разрыв измеряется уже не годами, он измеряется десятилетиями.
14: Давай подведем какой-то измеримый итог. Мы обсудили изоляцию, рухнувшие финансы, отток кадров, поломанные штанги. К чему весь этот снежный ком привел на макроуровне?
13: На макроуровне итог выражается в одной очень короткой, но страшной статистике. На Олимпийские игры 2020 года в Токио смогло квалифицироваться и поехало 108 белорусских атлетов.
14: 108. Запомнили.
13: На следующие игры, которые пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году, на данный момент выполнили нормативы и квалифицировались лишь 12 человек.
14: Со 108 до 12. Это же падение почти на 90%.
13: Да. Спортивная система просто стирается с мировых радаров. Она перестает существовать как значимая величина.
14: Знаешь, о чем я сейчас думаю, слушая весь этот разбор?
13: О чем?
14: Мы все время обсуждаем санкции, оборудование, контракты, но забываем про психологию и доверие. Давай представим фантастический сценарий. Завтра утром все политические разногласия решены. Санкции снимают, границы открывают, спонсорам возвращают налоговые льготы. Включат ли этот рубильник обратно?
13: Ты имеешь в виду, вернется ли все на круги своя?
14: Именно. Мой прогноз нет. Потому что институциональное доверие уничтожено. Те тренеры, которые уехали и поняли, что в Варшаве или Берлине их знания стоят в 4 раза дороже, они не вернутся в пустые бассейны.
13: Согласен.
14: Те 24-летние спортсмены, из которых пытались сделать финансовых заложников с помощью штрафов в 100 тысяч долларов, они уже выступают под флагами Казахстана или Польши. И они запомнят, как система обошлась с ними в самый уязвимый момент.
13: 100%.
14: Но самое главное – это дети. Прямо сейчас растет целое поколение юниоров, у которых перед глазами нет примеров успеха. Они не видят кумиров на мировых аренах, у них нет спарринг-партнеров международного класса.
13: Это правда.
14: Спортивный конвейер, который десятилетиями непрерывно передавал опыт от чемпиона к новичку, физически остановлен. И главный вопрос не в том, когда снимут санкции.
13: А в чем?
14: Главный вопрос, захочет ли новое поколение вообще когда-нибудь представлять систему, которая относилась к спортсменам не как к личностям, а как к государственной собственности. Сколько десятилетий уйдет на то, чтобы просто заново отстроить разрушенный фундамент доверия?
13: Это фундаментальный вопрос. И, к сожалению, пока он остается без ответа. Тут действительно есть над чем подумать. Ну а на сегодня все. Всем пока.
14: До новых встреч. Счастливо.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Заместитель генерального директора «Минск-Зеленстрой» Екатерина Короткина о том, какими цветами в этом году будет высажен Минск.
15: В первую очередь это в целях экономии бюджетных средств, потому что многолетние растения, их, скажем, как посадил, да, и на этом месте они будут расти как минимум 5 лет. Однолетние цветочные растения, их приходится, конечно, закупать и заменять каждый год. Многолетники мы высаживаем на парковых территориях, там, где необходимая пейзажная, скажем, такая тематика. Преобладают у нас злаковые растения, это мискантусы, веники, овсяницы и иные. Если это строгий объект, то, конечно же, мы от однолетних цветочных растений никуда не денемся. Если вот, к примеру, объект Площадь Победы, Стелла, да, здесь обязательно нужен яркий, моментальный акцент.
1: Важный сигнал.
16: Штрафов мало не бывает. Сколько придется заплатить дачникам за запрещенные на участках растения? С 19 июня вступят в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые, в частности, вводят ответственность за невыполнение обязанностей по борьбе с инвазивными растениями. Кодекс об административных правонарушениях дополнили статьей 1646. По ней будут штрафовать землепользователей, которые не будут бороться с нежелательной растительностью. За это им грозит денежное взыскание в размере до 10 базовых величин, то есть 450 рублей, отмечает юрист Илья Дунаев.
17: Кодекс дополняется новой статьей «Неосуществление работ по регулированию распространения и численности отдельных видов растений». Это значит, что землепользователям грозит штраф, если они не будут бороться с нежелательной растительностью. За невыполнение обязанностей по регулированию численности растений, распространение которых нужно контролировать, предусмотрен штраф до 10 базовых величин.
16: Новые правила направлены прежде всего на борьбу с инвазивными видами растений. В Беларуси к самым опасным из них относят борщевик сосновского и золотарник канадский. О борьбе с золотарником канадским ранее сообщали в Беловежской пуще. В нацпарке отметили, что это многолетнее декоративное растение, которое часто можно встретить на приусадебных участках, дачах и кладбищах.
18: Такая любовь населения к данному инвазивному виду привела к его массовому распространению. Как только золотарник канадский попадает на определенную территорию, он разрастается, угнетает и полностью вытесняет другие коренные виды растений. Кроме того, растения не едят дикие животные, что также осложняет борьбу с ним.
16: А в плену борщевика оказались жители одной из деревень Борисовского района. Местная жительница выложила соответствующее видео на своей странице в одной из соцсетей. Женщина говорит, что люди окружены ядовитым борщевиком со всех сторон. По ее словам, местные жители своими силами пытаются с ним бороться уже несколько лет, но пока безрезультатно.
19: Минская область, Борисовский район, деревня Жёртый. Мы боремся несколько лет с зарослями борщевика. Мы его скашиваем, ничего не помогает. Он растет буквально везде, даже уже пошел расти в лес. Это скоро будет расти дальше. За этими деревьями наш дом. Он разойдется по всей деревне. Его семена разлетаются ветром.
16: Многие люди по сей день не знакомы со смертельно опасными свойствами этого растения. Майка, легкие платья и даже куртка для борщевика не помеха. Такая одежда не сможет защитить человека от его воздействия, говорит врач-дерматовенеролог Анна Грязева.
20: Все дело в том, что сок растения содержит ядовитое вещество – фуркумарин. При попадании на кожу он увеличивает ее чувствительность к ультрафиолету. Такое свойство растений называется фототоксичность. Опасность заключается в том, что сам по себе сок не раздражает кожу. Можно без последствий получить значительную дозу яда, но если в течение 2 суток после этого подвергнуться воздействию солнечных лучей, то развивается солнечный ожог. Наиболее опасен борщевик во время цветения, которое продолжается практически все лето. Следует предупредить о том, что ожоги возможны и в пасмурную погоду. Особенно чувствительны к действию яда растения натуральные блондины. Борщевик также является дыхательным и контактным аллергеном.
16: Чтобы обезопасить себя и близких, врачи не рекомендуют гулять по зарослям борщевика, трогать его руками и собирать его цветы. Также нельзя скашивать борщевик без спецодежды, в сухую погоду, в период цветения и использовать вторично одежду без термической и химической обработки. Что касается штрафов за опасные растения на участках, то в соцсетях многие пишут, что государство пытается заработать на людях и скоро придется платить даже за воздух. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
21: Глава правительства Александр Турчин о потенциале Союза независимых государств.
22: Содружество независимых государств, как говорил уважаемый Олег Ибаятович, еще относительно молодое объединение, которому в декабре исполняется 35 лет. За этот небольшой исторический период, пройдя непростой путь, Содружество сыграло значительную роль в поддержании стабильности на постсоветском пространстве, стало устойчивой региональной платформой взаимодействия государств по широкому спектру направлений. Сегодня СНГ обладает потенциалом для поступательного развития, закладывая прочный фундамент для благополучной жизни граждан. Наша ключевая задача – сохранить Содружество для будущих поколений.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
0: Всем привет! Это «Давайте разберемся». И сегодня мы обсудим тему, которая касается очень многих. Все мы любим идею современных, свободных от условности отношений, правда?
3: О, да. Это сейчас такой, скажем так, мейнстрим.
0: Вот именно. Но давайте начнем с небольшого мысленного эксперимента. Представьте, ну, вы живете со своим партнером уже лет 10. Вы делите быт, вместе платите за аренду, у вас общая собака, вы знаете друг друга просто лучше всех. И вдруг, не дай бог, конечно, случается страшное. Ваш партнер попадает в реанимацию. Вы мчитесь в больницу, но дежурный врач холодно закрывает перед вами дверь.
3: Угу. И говорит, что по закону вы, ну, просто человек с улицы.
0: Точно. Никаких прав на посещение, никаких прав на принятие экстренных медицинских решений, вообще ничего.
3: Слушай, и самое пугающее здесь то, что это не какой-то там надуманный сценарий для голливудской драмы. Это абсолютно суровая юридическая реальность, с которой люди сталкиваются, ну, совершенно непредсказуемо.
0: Если посмотреть на демографические данные, мы увидим просто поразительную картину. В Беларуси средний возраст вступления в первый брак улетел к отметке 28-29 лет.
3: Да, люди не спешат.
0: Более того, в крупных городах каждая четвертая пара совершенно осознанно выбирает совместное проживание без какого-либо похода в ЗАГС. Государство, естественно, активно продвигает традиционные ценности, поощряет официальные союзы. Но огромная часть молодежи как бы голосует ногами, они выбирают партнерство без обязательств перед государством.
3: И тут возникает очень серьезная проблема. Мы видим конфликт между тем, как люди хотят жить в своем идеальном мире, и тем, как работает сама государственная машина, которая этот мир должна обслуживать.
0: Поэтому сегодня мы ставим вопрос ребром. Является ли пресловутый штамп в паспорте пережитком прошлого? И, ну, абсолютно бесполезной формальностью? Или же это необходимый фундамент и гарант стабильности отношений? Я смотрю на официальный брак как на классическое пользовательское соглашение. Ну, знаешь, вот эти Юла в интернете при установке программ.
3: А, которые мы все пролистываем, не глядя.
0: Абсолютно. Вы кликаете «Согласен» в ЗАГСе под марш Мендельсона, совершенно не читаете 50 страниц условий и правил, которые к этому прилагаются. Мы пытаемся натянуть устаревшую советскую модель с ее строгими формальностями на абсолютно новую реальность, где люди ценят гибкость. Если пара доверяет друг другу, они планируют будущее, но зачем им печать чиновника?
3: Интересная логика, но...
0: Подожди, я договорю. Более того, люди меняются. Если через 5 лет вы понимаете, что больше не подходите друг другу, отсутствие штампа позволяет вам просто собрать вещи, пожать руки и разойтись. Вы избегаете судебных издержек, унизительного дележа ложек и вилок, скандалов в суде. Официальный развод — это месяцы потраченных нервов и тысячи рублей на юристов. Зачем добровольно загонять себя в этот капкан?
3: Ваша аналогия с пользовательским соглашением прекрасна, правда? Но я бы ее перевернул. Брак – это лицензионное соглашение с круглосуточной техподдержкой от государства. А вот сожительство – это использование пиратского софта.
0: Ха, пиратского софта.
3: Именно. Все работает отлично и, главное, бесплатно, пока не произойдет системный сбой. И когда он происходит, вам некуда звонить. Вы упомянули легкость расставания. Да, расстаться без штампа проще. Но вся эта легкость мгновенно меркнет, когда включается механика непредвиденных обстоятельств. Вернемся к вашему примеру с реанимацией. Почему врач вас не пускает? Не потому, что он злой.
0: Но у него протоколы?
3: Да, у него есть строгий протокол и уголовная ответственность за разглашение врачебной тайны. Без штампа система вас просто не видит. Вы для нее никто.
0: Но ведь для этого не обязательно жениться. Слушай, ну можно же просто оформить нотариальную доверенность на представление интересов в медицинских учреждениях. Это делается за один день.
3: Теоретически, да. Практически, покажите мне хоть одну 27-летнюю пару в Минске, которая на втором году совместной жизни в съемной квартире идет к нотариусу оформлять медицинскую доверенность на случай внезапной комы.
0: Ну, мало кто об этом думает, согласна.
3: Этого вообще никто не делает. Человеческая психология так не работает. И последствия бывают куда страшнее реанимации. Возьмем наследование. При трагическом исходе сожитель не является наследником первой очереди. Вы можете вместе строить быт, покупать технику, делать дорогостоящий ремонт в квартире партнера.
0: Так.
3: Но в случае его смерти, если все это совместно нажитое имущество не оформлено сложными долями, оно автоматически переходит его кровным родственникам. В Беларуси ежегодно фиксируется 300-400 таких случаев.
0: Ого, ничего себе цифра.
3: Да, просто потому, что приезжают какие-то дальние родственники и меняют замки. И закон, что самое обидное, на их стороне. Так что штамп — это не капкан, это базовый бронежилет.
0: Я не спорю, что в экстремальных сценариях этот ваш бронежилет срабатывает. Но мы же не строим всю свою жизнь вокруг ожидания того, что нам на голову упадет кирпич. Давайте перейдем от гипотетических трагедий к повседневному финансовому планированию.
3: Давайте.
0: Вы говорите об имуществе. И мне кажется, что именно здесь подход без штампа куда более честный и прозрачный. Давайте используем аналогию с бизнес-партнерством. Если мы с вами открываем компанию, и я вношу 70% стартового капитала, а вы 30%, то я владею 70% акций.
3: Логично.
0: Математически справедливо. Почему же в личных отношениях мы должны действовать иначе? Если при покупке квартиры я внесла 70% средств, я должна владеть 70% этой квартиры. А в официальном браке автоматически включается презумпция совместной собственности. Правило 50 на 50.
3: Потому что семья — это не корпорация по извлечению прибыли. Вы упускаете...
0: Дайте мне закончить мысль. Разве это справедливо по отношению к успешному партнеру? Представьте предпринимателя. Он берет на себя колоссальные риски. Работает по 80 часов в неделю. Создает капитал. А его супруг или супруга, допустим, решает просто не работать и искать себя. При разводе этот капитал будет распилен ровно пополам.
3: Ну, есть же брачные договоры.
0: Мне часто это отвечают. Но, во-первых, это дополнительные расходы и время. А во-вторых, давайте будем реалистами. Предложить брачный договор перед свадьбой в нашей культуре – это все равно, что сказать: «Дорогой, я уже планирую наш развод и вообще не доверяю тебе». Без брака эта проблема исчезает сама собой. Каждый четко контролирует то, что заработал сам.
3: Слушай, это очень убедительный аргумент, но только если оценивать вклад исключительно в твердой валюте. Вы полностью игнорируете механизм того, как работает семья изнутри, и упускаете фундаментальный принцип брака – защиту слабой стороны. Презумпция об общности имущества, вот это правило 50 на 50, оно создано не для того, чтобы ограбить бедного предпринимателя. Оно создано, чтобы защитить так называемый нематериальный вклад.
0: И что вы имеете в виду под нематериальным вкладом, который стоит половины бизнеса?
3: Классическая ситуация из наших материалов по демографии – декретный отпуск. Представьте женщину, которая на 3 года полностью выпадает из профессии. Она жертвует своей карьерой, ее личный доход падает до мизерного пособия.
0: Но пособие все-таки есть.
3: Да, но она инвестирует свое время в воспитание общего ребенка и поддержание быта, создавая надежный тыл. А в это время мужчина, ну, не обремененный бессонными ночами, спокойно строит карьеру, получает повышение и увеличивает свой актив. Без брака, по вашей бизнес-логике, каждый владеет тем, что заработал, она при расставании остается абсолютно ни с чем.
0: Но ведь сегодня многие пары распределяют обязанности иначе. Декрет все чаще делят пополам, работают оба. И вообще, декрет – это не обязательно конец карьеры для женщины. Мир-то изменился.
3: Возможно, мир меняется. Но есть и чисто экономическая прагматика, которая бьет по кошельку прямо здесь и сейчас. Вы утверждаете, что штамп ничего не дает в повседневности, но давайте заглянем под капот банковской системы. Покупка недвижимости. Да, сожители могут брать ипотеку, как созаемщики.
0: Ну вот, могут же.
3: Могут, но механизмы оценки рисков в банках работают как часы. По статистике, банки одобряют крупные кредиты официальным супругам на 15-20% чаще.
0: Это просто отсталость банковских алгоритмов?
2: Нет, это чистая математика рисков. Как андеррайтер в банке смотрит на женатую пару? Он видит семейный кодекс, который связывает их солидарной ответственностью. Если один перестанет платить, банк знает, как юридически взыскать долг с общего имущества. А на сожителя он смотрит, как на двух людей с улицы, которые сегодня живут вместе, а завтра один из них уехал в другую страну. И распутывать их долевую собственность – это кромешный ад для службы взыскания. Именно поэтому для пары без штампа ставка по кредиту зачастую будет выше на 0,5% или даже на процент.
4: Ну, процент — это не так много.
2: На масштабе 20-летней ипотеки на хорошую квартиру в Минске эти 0,5% превращаются в колоссальные финансовые потери. И это я еще не говорю о льготных госпрограммах вроде семейного капитала, которые вообще закрыты для пар без регистрации.
4: Хорошо, хорошо. Я признаю, что финансовая система пока еще во многом заточена под традиционный формат. Банки любят предсказуемость, а государство субсидирует только те формы жизни, которые само и придумало. Но давайте от накопления совместного имущества перейдем к тому, ради чего люди вообще объединяются и берут эти кредиты к детям.
2: Давайте.
4: Существует очень стойкий миф, что дети, рожденные вне брака, каким-то образом ущемлены в правах. Я хочу это категорически опровергнуть. Права детей абсолютно не зависят от того, есть ли у родителей печать в паспорте.
2: Юридически да, но...
4: Механизм установления отцовства сегодня предельно прост. Пара приходит в ЗАГС, пишет совместное заявление и все. Юридически это точно такой же отец с теми же обязанностями.
2: Вы снова рисуете идеальную картину мира. Да, если мужчина добровольно идет в ЗАГС, механизм прост. Но в этом слове «добровольно» и кроется главная системная уязвимость.
4: Какая уязвимость? Если люди решили завести ребенка, они берут на себя ответственность.
2: А если ребенок не был запланирован? Или если отношения испортились еще во время беременности? В официальном браке работает важнейший правовой механизм – презумпция отцовства. Он работает автоматически. Если ребенок рождается у замужней женщины, ее муж по умолчанию признается отцом.
4: И не нужно никаких заявлений.
2: Да, государство не задает вопросов, не требует совместных походов в ЗАГС, система сразу же включает правовую защиту ребенка. А вот вне брака эта защита требует проактивных действий от мужчины. А что, если он отказывается писать это заявление?
4: Ну, тогда суд.
2: Вы до этого говорили, что алименты взыскиваются одинаково. Да, абсолютно одинаково, но только после того, как отцовство установлено. И вот тут для женщины начинается настоящий судебный ад. Это унизительные иски, это ДНК-экспертизы. И знаете, как это выглядит на практике?
4: Наверное, дорого.
2: Экспертиза стоит от 300 до 800 рублей, и оплачивать ее изначально часто приходится истице. По статистике, из тех 15% детей, что рождаются вне брака в нашей стране, в 30% случаев отцовство приходится доказывать именно таким принудительным судебным путем.
4: Вы фокусируетесь на этих 30% проблемных случаев, но это все равно меньшинство. Большинство отцов добровольно признают детей. И давайте посмотрим на обратную сторону медали. Что происходит, когда семья распадается?
2: И что же?
4: Мир изменился. Понятие «гражданский брак» больше не является социальным клеймом. Дети растут в самых разных условиях. Но когда пара со штампом решает развестись, особенно если есть имущественные споры, ребенок почти всегда становится инструментом манипуляции. Это тяжелейшие суды, это органы опеки, это выяснение, с кем он останется жить.
2: Согласен, развод — это тяжело.
4: Мирное расставание сожителей, которые изначально сохранили свою финансовую независимость, куда менее травматично для психики ребенка, чем этот классический бракоразводный процесс.
2: Но мирное расставание сожителей – это тоже миф. Люди без штампа точно так же ссорятся, делят купленный вместе телевизор и манипулируют детьми, только у них нет четких правил игры, прописанных в законе.
4: Зато нет такого давления.
2: И к тому же вы забываете о бюрократическом трении в совершенно повседневных вещах. Вывоз ребенка на отдых в страны СНГ одним из родителей. В браке это делается без проблем. Без брака будьте добры идти к нотариусу, платить деньги и оформлять доверенность на каждую поездку. Оформление детских пособий. Государству нужно постоянно доказывать факт совместного проживания родителей, собирать справки из ЖЭКа. Брак одним махом снимает все это бремя доказательства.
4: Слушай, то, что вы называете бременем доказательства, на самом деле только доказывает мою правоту. Это искусственные преграды, которые бюрократия создает просто потому, что не успевает за эволюцией общества. Мы обсуждаем юридическую механику, но давайте посмотрим на социальные нормы.
2: Давайте посмотрим.
4: В Минске 60% населения считают жизнь без регистрации абсолютно нормальной. Это не маргинальный выбор, это новый стандарт. Люди без проблем вместе арендуют жилье, оформляют совместные страховки. Раньше говорили, вас не поселят в один номер в гостинице. Сейчас это звучит просто смешно.
2: Но в Европе да.
4: Везде. Бизнес подстраивается под реальность мгновенно, потому что ему нужны клиенты, а не справки. Серьезность намерений измеряется не тем, что вы один раз поставили подпись в амбарной книге, а тем, как вы ежедневно ведете себя по отношению друг к другу.
2: Я не спорю, что толерантность в мегаполисах высока. Но, во-первых, Минск — это не вся Беларусь. В сельской местности уровень одобрения такого формата всего 20-25%. Социальное давление и консерватизм никуда не делись.
6: Это вопрос времени.
2: А во-вторых, мы живем в глобальном мире. Вы смеетесь над отелями, но попробуйте поехать с партнером в некоторые арабские страны или даже в отдельные регионы Турции. Там вам на законных основаниях могут отказать в совместном проживании без свидетельства о браке.
6: Но это специфика региона.
2: Возможно. Но мой главный аргумент кроется не в отелях. Давайте поговорим о психологии. Брак работает как мощнейший психологический порог. Через 5 лет распадается около 40% незарегистрированных союзов, в то время как среди официальных браков эта цифра составляет 25%. Штамп создает трение на выходе. И с точки зрения сохранения семьи это хорошо.
6: Каким образом? Заставлять людей страдать вместе это хорошо?
2: Нет, не страдать. Когда при первой же крупной ссоре вы не можете просто собрать чемодан, хлопнуть дверью и исчезнуть, когда вам предстоит развод, раздел имущества, имущество, суды. Вы останавливаетесь. Эта бюрократическая преграда заставляет вас сесть за стол переговоров. Вы остываете, начинаете искать компромиссы, возможно, идете к семейному психологу и в итоге спасаете отношения.
6: Отличная мысль, на которой мы и подведем итог. Возвращаясь к аналогии со строительством, не так важно, возводите ли вы свою жизнь по типовому государственному проекту или чертите свой собственный уникальный план. Важно лишь то, что вы точно понимаете механику того, как ваш фундамент поведет себя, когда на горизонте покажется настоящая буря.
2: Огромное спасибо всем слушателям за внимание. Нам было безумно интересно разбираться в механизмах этой сложной темы вместе с вами.
6: Да, спасибо за внимание. Искренне желаем вам всего хорошего. Доверяйте друг другу, но не забывайте изучать юридические чертежи вашего фундамента. До новых встреч!
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
21: Президент Александр Лукашенко о развитии ракетостроения и самом передовом оружии.
8: Мы и дальше будем развивать это направление. А ракетостроение – это одно из новых направлений. Мы совершенствуем сегодня наши полонезы, хотя, вы знаете, совсем недавно вроде бы мы взяли их на вооружение, произвели у себя к настоящему времени эти комплексы и совершенствуем ту ракету, которую мы когда-то создавали с нашими друзьями из Китайской Народной Республики. Работы идут как с Китаем, так и с Россией. В ближайшее время мы получим данные пусков ракет, которые мы будем осуществлять в дружественных нам государствах, потому что у нас таких полигонов нет, поэтому приходится нам использовать наши полигоны наших друзей. Поэтому в ближайшее время мы получим точные итоги и российских пусков ракет. Я думаю, что все будет нормально, потому что это не первые пуски. Я доволен этими учениями. Кроме этого, я посмотрел и многие вместе с вами, вы видели, там, как хранится самое передовое оружие. Были генералы российские, которые с завистью смотрели на то, как мы храним не только боеприпасы, но и наши пусковые установки, которые поступили к нам из Российской Федерации. В данном случае самый перспективный, эффективный комплекс «Искандер». Я доволен этими учениями. Это такая, знаете, верхняя часть айсберга, которую вы видели. А до этого прошли очень серьезные подготовительные мероприятия, которые наши военнослужащие умеют делать и организовывать.
1: Важный сигнал.
9: Немирный мир. Владимир Путин проанонсировал новые совместные учения армии России и Беларуси.
23: Сегодня в рамках учений мы проводим первую совместную тренировку армии России и Беларуси по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами. Уже отмечал и вновь подчеркну использование такого оружия, ядерного оружия, это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств.
9: Об этом Владимир Путин заявил во время совместной тренировки боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями.
23: Вместе с тем, учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, Наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета союзного государства России и Беларуси. Обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержание ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне.
9: Также президент России анонсировал проведение совместных российско-белорусских военных учений в следующем году.
23: Кроме того, в следующем году планируем провести оперативные учения вооруженных сил Беларуси и России «Щит Союза 2027». Такие системные и последовательные шаги необходимы для укрепления обороноспособности наших стран.
9: Если обещанные Владимиром Путиным учения состоятся в следующем году, это будет впервые за последние 8 лет, говорит военный аналитик Евгений Бурдин.
7: Ранее учения «Щит Союза» проводили раз в 4 года – в 2011, 2015 и 2019 годах, чередуя их с оперативно-стратегическими учениями «Запад». Анонсированные в 2023 году учения не состоялись. Возможными причинами разведка Великобритании называла недостаточное количество войск и техники, так как основная масса была задействована в военных действиях на Украине. Если честно, не понимаю, как ситуация могла измениться за последние 3 года и еще год до 2027-го. А если учесть, что само российское Минобороны признало, что потерь на фронте больше, чем пополнение, то я не знаю, кто в этом щите будет участие принимать.
9: Евгений Бурдин напоминает, что в 2022 году с 10 по 20 февраля на территории Беларуси проходили внеплановые учения «Союзная решимость». И через 4 дня после их окончания Россия зашла на территорию Украины, в том числе с белорусской территории.

0: Радиосигнал от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко о развитии ракетостроения и самом передовом оружии.
2: Мы и дальше будем развивать это направление. Ракетостроение – это одно из новых направлений. Мы совершенствуем сегодня наши полонезы, хотя, вы знаете, совсем недавно вроде бы мы взяли их на вооружение, произвели у себя к настоящему времени эти комплексы и совершенствуем ту ракету, которую мы когда-то создавали с нашими друзьями из Китайской Народной Республики. Работы идут как с Китаем, так и с Россией. В ближайшее время мы получим данные пусков ракет, которые мы будем осуществлять в дружественных нам государствах, потому что у нас таких полигонов нет, поэтому приходится нам использовать наши полигоны наших друзей. Поэтому в ближайшее время мы получим точные итоги и российских пусков ракет. Я думаю, что все будет нормально, потому что это не первые пуски. Я доволен этими учениями. Кроме этого, я посмотрел и многие вместе с вами, вы видели, как хранится самое передовое оружие. Были генералы российские, которые с завистью смотрели на то, как мы храним не только боеприпасы, но и наши пусковые установки, которые поступили к нам из Российской Федерации. В данном случае самый перспективный, эффективный комплекс «Искандер». Я доволен этими учениями. Это такая, знаете, верхняя часть айсберга, которую вы видели. А до этого прошли очень серьезные подготовительные мероприятия, которые наши военнослужащие умеют делать и организовывать.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
3: Пир.
0: Вторник.
3: Мангал.
0: Среда.
3: Будх.
0: Четверг.
3: Джумерат.
0: Пятница.
3: Джума.
0: Суббота.
3: Хафта.
0: Воскресенье.
3: Итвар.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Важный сигнал.
5: Почти Париж. Почему белорусы из разных городов едут жить в Смолевичи?
6: Смолевичи стали одним из городов, где численность населения увеличивается, пока во всей стране идет снижение. На 1 января этого года город показал прирост в 681 человек, а в 2023 году город увеличился и вовсе в полтора раза.
5: Такие данные демонстрируют свежие подсчеты Белстата. По его данным, рождаемость в Смолевичском районе тоже бьет все рекорды.
6: Если в целом по стране у нас сейчас минус 7% населения, то здесь за этот же период прирост составил 7,68%. Именно за счет увеличения рождаемости. Молодежи за год стало на 3% больше.
5: Но даже это не все. Смолевичский район оказался в топ-3 лидеров области по зарплатам. Его обошли только Минский и Солигорский районы. Экономист Владимир Ковалкин объясняет, с чем связан этот скачок.
7: Смолевичи – редкий пример успешного райцентра. Три ключевых фактора – индустриальный парк «Великий Камень» с международными компаниями, крупные предприятия, авиазавод, а также логистика и складской сектор. Здесь люди получают работу, зарплату выше средней по стране. Сюда начинают переезжать из окрестных деревень и районов, и даже из Минска. Это создает демографический и экономический рост одновременно.
5: Однако применить рецепт Смолевичей ко всем региональным центрам невозможно, считает эксперт.
7: Ни один другой райцентр не сочетает близость к Минску, удобную логистику, крупные предприятия и масштабные экономические льготы. Солигорск, Мозырь, Новополоцк – примерно так. А Жлобин, например, сильно зависит от металлургических рынков и быстро реагирует на их падение. В большинстве районов местная инициатива подавляется командно-административной системой. Чиновники боятся ошибок и наказаний, а стимулы создавать рабочие места почти отсутствуют.
5: Смолевичи растут и привлекают людей, но город не резиновый, подчеркивают эксперты. Свободных квартир и рабочих мест уже хватает не всем. А ждать, что ситуация изменится существенно и в других

0: райцентрах пока не приходится. Именно поэтому часто молодежь просто вынуждена искать счастье в других странах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
2: Смертельное ДТП в Гродненской области. На трассе М6 Минск-Гродно, граница Польши, водитель «Пежо» выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с «Маздой». Удар оказался настолько сильным, что один из автомобилей перевернулся на крышу. В результате ДТП погибли женщина-пассажир и годовалый ребенок. Стало известно, в каких районах Беларуси в марте текущего года зафиксированы самые низкие показатели средней зарплаты. Лидером антирейтинга стал Шарковщинский район Витебской области, где средняя начисленная зарплата составила 1951 рубль 70 копеек. На втором месте оказался Кармянский район Гомельской области с показателем 1984 рубля 20 копеек. Также в пятерку районов с самыми низкими зарплатами вошли Краснопольский район Могилевской области, Рассонский и Ушачский районы Витебской области. Речь идет о номинальной начисленной средней зарплате до вычета налогов и обязательных взносов. Видео с огромной очередью на автовокзале в Гомеле вызвало активное обсуждение в соцсетях. Автор видео с иронией отметил, что так происходит каждые выходные. Как выяснилось, основной причиной ажиотажа стали поездки за город и на дачи. Один из пользователей рассказал, что простоял в очереди около 40 минут. Некоторые комментаторы отметили, что ситуация на автовокзале практически не изменилась за последние годы. Другие считают, что часть проблемы можно решить заранее, покупая билеты в будние дни. В обсуждении многие сошлись во мнении, что для гомельчан автовокзал в выходные остается настоящим испытанием. Необычный случай произошел в деревне Поленичицы Барановичского района. На территории частного подворья корова провалилась в канализационную яму и не смогла самостоятельно выбраться наружу. Чтобы безопасно достать животное и избежать травм, к операции привлекли технику местного сельхозпредприятия. Благодаря слаженной работе спасателей и работников хозяйства корову успешно извлекли из ямы. Животное не пострадало. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
3: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
4: Водитель такси из Бобруйска сообщил заводской РОВД столицы, что его пассажирка может быть жертвой мошенников. Он вез женщину до Минска и обратил внимание, что она заметно нервничала и всю дорогу разговаривала по телефону. а затем призналась, что едет в столицу декларировать свои сбережения. Приехав к месту назначения, водитель такси увидел жилой дом, а не налоговую инспекцию, где обычно декларируют деньги. И тогда понял, что пенсионерка стала жертвой мошенников. Благодаря его звонку в милицию, деньги удалось сохранить. Оказалось, 61-летней пенсионерке позвонили не настоящие сотрудники газовой службы и попросили назвать код из СМС. Спустя время женщины связались лжеправоохранители и рассказали, что ранее она общалась с мошенниками, которые уже производят от ее имени незаконные финансовые операции. Пенсионерке пригрозили уголовной ответственностью и посоветовали незамедлительно приехать в Минск и задекларировать денежные средства. Женщина собрала 17 тысяч долларов США и на такси поехала в столицу, где должна была получить дальнейшие указания. По данному факту проводится проверка.
1: Важный сигнал.
0: Лукашенко собрался в Киев. Президент Беларуси заявил, готов ко встрече с Зеленским в любой точке Украины.
5: Что касается его заявления, что Беларусь будет втянута в войну, я только что сказал, будет втянута только в одном случае. Если на нашу территорию будет совершена агрессия. И тут уже не втянута, а мы, ну, услышали вы из уст президента России, мы будем вместе защищать наше отечество, где расположены два государства, от Бреста до Владивостока.
0: Так президент Лукашенко прокомментировал журналистам последнее высказывание Владимира Зеленского о том, что Россия хочет втянуть Беларусь в войну на Украине. По словам Александра Григорьевича, это возможно только при одном сценарии.
5: Если и будем мы втянуты в войну, в том числе, если это будет против Украины, только в одном случае, если они совершат против нас агрессию. Мы втягиваться в войну в Украине не собираемся. И в этом нет никакой необходимости. Ни гражданской, ни военной.
0: Также Александр Лукашенко заявил, что готов к личному разговору с Владимиром Зеленским.
5: Если он хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще может что-то, пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке Украины и Беларуси я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. И может поговорить о перспективах. Почему-то с американцами, там, немцами, поляками у нас, литовцами и латышами есть о чем разговаривать, а с Украиной нет о чем.
0: Владимир Зеленский напомнил, что Россия уже использует воздушное пространство Беларуси для пролета ударных дронов, которые атакуют украинцев. По его словам, у вооруженных сил Украины уже есть причины и возможности не только для усиления обороны, но и для превентивных действий по территориям, откуда может исходить угроза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Первый вице-премьер правительства Николай Снапков о проведении межрегиональных форумов между провинциями Китая и областями Белоруссии.
6: В этой пятилетке мы внедряем принцип прикладного сотрудничества, проведения прикладных межрегиональных форумов. И межрегиональный форум Ганьсу, Гродненская область будет первый, и я очень надеюсь, что образцовый. Уважаемый товарищ Ван Бин, президент нашей страны, как-то сказал фразу, которая является для нас девизом: с сильным Китаем будет сильная Беларусь. Поэтому мы будем активно, предметно отрабатывать межрегиональные форумы между провинциями и областями. Каждый год мы будем проводить один или два форума. И цель их, скажу честно, это подписание конкретных инвестиционных контрактов для прихода, активного прихода китайских предприятий в Республику Беларусь для реализации промышленных проектов развития. Это моя основная задача, и это основное задание, которое поставлено передо мной президентом нашей страны. Наш белорусско-китайский региональный форум, который состоится в городе Ланчжоу, в провинции Ганьсу, я очень надеюсь, что мы с вами сможем действительно подписать реальные контракты, реальные инвестиционные проекты для более активного, масштабного прихода предприятий провинции Ганьсу в Гродненскую область.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Давайте представим себе такую картину. Элитный легкоатлет пересекает финишную черту, ну, с каким-то абсолютно феноменальным временем.
8: Ага.
7: Трибуны ревут, высокоскоростные камеры там фиксируют потрясающий рекорд, на табло загораются цифры, способные вообще перевернуть мировой рейтинг.
8: Звучит как мечта любого спортсмена.
7: Да, но есть одно огромное «но». Для глобального спортивного мира этого забега, ну, его как бы никогда не было.
8: То есть вообще?
7: Вообще. Физически человек преодолел дистанцию, пролил там литры пота, но в официальных базах данных его имени просто нет.
8: Он какой, получается, спортсмен-призрак?
7: Именно. Всем привет! В эфире «Между строк».
8: Всем привет!
7: Международный олимпийский комитет готов возвращать белорусских спортсменов под национальным флагом. Лед, ну, вроде бы тронулся.
8: Ну да, борцы, теннисисты, пловцы, они же потихоньку выходят на арены.
7: Да-да, но есть одно просто зияющее исключение. Это легкая атлетика.
8: Слушай, ну ситуация реально беспрецедентная. World Athletics, это международная федерация, выступает категорически против.
7: Угу.
8: И для белорусских легкоатлетов сейчас закрыто абсолютно все. То есть никаких Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 28-м году, никакой там престижной бриллиантовой лиги.
7: И нет даже нейтрального статуса, который, ну, сейчас выдается в некоторых других дисциплинах. Просто глухая непробиваемая стена.
8: Полный вакуум, да?
7: И сегодня главная миссия – это разобрать анатомию этого явления. Нужно понять, как именно профессиональный спорт мирового уровня, оказавшись в условиях абсолютной изоляции, трансформируется в невероятно дорогое хобби.
8: Звучит жестко.
7: Ну, так и есть. И почему именно легкая атлетика, ну, казалось бы, самый базовый, самый чистый вид спорта, превратилась в главную политическую заложницу?
8: Я думаю, начинать этот разбор стоит с того, как эта изоляция выглядит не на бумаге в кабинетах чиновников, а вот чисто физически на тартановой беговой дорожке.
7: Тот самый феномен рекордов призраков, да?
8: Да.
7: Да.
8: Давай погрузимся в детали. Вот спринтер выходит на дорожку в Минске. Идеальные условия. Он выкладывается, ну, на 200%. И показывает время на стометровке, скажем, 10.05 секунды.
7: Слушай, для понимания контекста, 10.05 секунды – это же результат прямо экстракласса.
8: Точно.
7: Это уровень топ-20 лучших спринтеров планеты в текущем сезоне.
8: То есть в нормальной ситуации за таким атлетом уже выстраивалась бы огромная очередь из спонсоров.
7: Ага. Но для мировой статистики, как мы уже сказали, этого забега просто не существует.
8: И вот тут я хочу сыграть роль жесткого скептика.
7: Давай.
8: Возникает логичный вопрос: ну и что? Спортсмены же, они не сидят на диванах. Они пашут на тренировках, выступают на локальных стартах, на играх БРИКС, в конце концов. Им вручают медали. Золотая медаль ведь остается золотой медалью, даже если турнир не транслируется на весь мир. Разве победа теряет смысл?
7: Теряет. И это очень легко доказать с помощью математики и биомеханики. Медаль-то можно повесить на стену, конечно.
8: Ну вот, блестит красивая.
7: Но и реальная спортивная ценность в таких условиях просто стремительно падает. Смотри, давай возьмем условное золото на локальном турнире. Спринтер побеждает с результатом 10-35 секунды.
8: Для местного уровня он герой, очевидно.
7: Да, красивые фотографии, пьедестал, гимн, все как надо. Но если перенести этот результат на мировую арену, то в финалы крупных международных соревнований выходят только те, кто разменивает 10 секунды.
8: То есть бежит быстрее 10.
7: Да. Разница между 10.00 и 10.30 секунды – это всего 0.35 секунды.
8: Слушай, ну в повседневной жизни этого времени не хватит даже на моргание.
7: А в профессиональном спринте – это бесконечность. Это расстояние в несколько корпусов на финише. Это, ну, просто зияющая пропасть между элитой и любителями. И проблема в том, что преодолеть эти доли секунды в одиночестве, без международной конкуренции, это физиологически невозможно.
8: Подожди, почему невозможно? Я вот не понимаю. Если есть современный стадион, грамотный тренер, четкий план питания, ну, бери и тренируйся.
7: Нет, это так не работает.
8: Разве нельзя натренировать эти доли секунды, просто увеличив нагрузку? Бег — это ведь максимально естественный процесс. Кеды, ноги, дорожка. Что еще нужно?
7: Вот это одно из самых распространенных заблуждений. Человеческий организм устроен гораздо хитрее. Понимаешь, биомеханика и предельный прогресс, они строятся исключительно на спарринге.
8: То есть нужен живой соперник?
7: Да, включаются зеркальные нейроны, когда плечом к плечу, буквально на соседней дорожке, бежит и дышит кенийский или ямайский стайр, организм запускает древние механизмы выживания.
8: Типа происходит резкий выброс адреналина?
7: Не просто адреналина. Мобилизуются самые глубокие резервы центральной нервной системы. Меняется гормональный фон прямо вот в процессе забега. Спортсмен физически не может выйти за свой предел, соревнуясь просто с секундомером.
8: Или с людьми, которых он и так побеждает каждый божий день.
7: Да. А когда соревнования проходят из года в год в узком кругу 15 одних и тех же лиц.
8: Ну да, заранее известно, кто как стартует, кто на каком метре начинает сдавать, интриги ноль.
7: И возникает эффект домашнего чемпиона. Человек объективно лучший в Беларуси, но он теряет так называемый психологический иммунитет.
8: Но давай копнем еще глубже. Помимо психологии, есть ведь и материальная база?
9: Да, современная легкая атлетика – это реально Формула-1. Это гонка корпораций, бюджетов и закрытых исследовательских лабораторий. И изоляция бьет по этому аспекту просто сокрушительно.
8: Приведи пример.
9: Давай разберем конкретный задокументированный пример технологического прорыва последних лет. Беговые шиповки Nike Alpha Fly.
8: А, это те самые кроссовки с карбоновыми пластинами, вокруг которых было столько шума.
9: Именно они. И это не маркетинговая уловка и не какой-то плацебо. В их подошву встроена жесткая углеродная пластина и слой специальной сверхлегкой пены.
8: И что это дает физически?
7: С точки зрения биомеханики, эта конструкция работает как рычаг и пружина одновременно. Она стабилизирует голеностоп, снижая потерю энергии при отталкивании. Клинические исследования доказывают, эта обувь повышает эффективность бега на 4-5%.
8: Подожди, 4-5% на марафонской дистанции или на 10 тысячах метров – это же колоссальное преимущество.
7: Это минуты времени.
8: Это разница между золотой медалью и местом где-то во втором десятке.
7: Вот именно. А теперь переносим это на ситуацию абсолютного вакуума. В профессиональном спорте технологии неразрывно связаны с медийностью.
8: Логично.
7: Мировые бренды вроде Nike, Adidas или Puma, они же инвестируют миллионы в разработку не ради благотворительности. Им нужны телевизионные рейтинги.
8: Им нужно, чтобы кроссовки с их логотипом пересекали финишную черту крупным планом.
7: Белорусский атлет просто выпадает из этой технологической цепочки.
8: И в итоге он выходит на старт в кроссовках прошлого поколения.
7: Угу.
8: А его прямой конкурент бежит в высокотехнологичных шиповках, которые возвращают энергию каждого шага. Исход предрешен еще в раздевалке.
7: Получается настоящая технологическая блокада. И ведь это касается не только экипировки. Насколько я понимаю, огромная проблема кроется в самой инфраструктуре.
8: Да. Стадионы.
7: Те же стадионы теряют международную сертификацию.
8: А это критический момент. Сертификация World Athletics – это же не просто бумажка с печатью, это сложнейшая система контроля.
7: Там все очень строго.
8: Стадионы должны проходить регулярные независимые аудиты. Проверяется угол наклона виражей с точностью до миллиметров, калибруются лазерные системы хронометража, датчики силы ветра.
7: А без международных соревнований поддерживать и оплачивать эту сверхдорогую систему, ну, просто бессмысленно. Возникает замкнутый круг.
8: То есть, если оборудование не сертифицировано, то даже если атлет в Бресте объективно пробежит 100-метровку быстрее Усейна Болта,
7: этот результат превратится в тыкву.
8: Жесть.
7: Он просто не будет признан. Но отсутствие сертификации стадионов – это лишь малая часть беды. Главный удар приходится по тренерским методикам.
8: А с ними что не так?
7: Это похоже на глобальное отставание в стандартах связи. Знаешь, такая аналогия, пока весь мир переходит на 5G, изолированная система упорно продолжает совершенствовать 3G.
8: Слушай, отличная метафора. Давай расшифруем, что такое этот спортивный 5G. Это же гигабайты новых данных, которые генерируются каждую неделю. Это закрытые конгрессы тренеров, новейшие исследования по выводу молочной кислоты, протоколы восстановления на клеточном уровне, использование искусственного интеллекта для анализа фаз шага.
7: А изолированная система всего этого лишена. Тренеры варятся в собственном соку. Они используют методики, которые давали результат еще вчера.
8: А математика здесь безжалостна?
7: Да, отставание на незаметные 5-10% в первый год превращается в непреодолимую пропасть в 30% через 3 года.
8: И тут мы подходим к самому болезненному, я бы сказал, экзистенциальному вопросу. Если нет мировых рекордов, нет доступа к технологиям, нет признания, ради чего вообще оставаться в этой профессии?
7: Хороший вопрос. Профессиональный век легкоатлета микроскопичен. Это тебе не шахматы.
8: Биологические рамки очень жесткие. Пик формы, когда сердце и связки способны переваривать чудовищные объемы тренировок, длится всего 7-8 сезонов.
7: В среднем это возраст где-то от 23 до 30 лет. И потеря 3 лет из-за санкций для спортсмена – это не просто пауза на отдых. Это фатальный удар. Это фактически конец карьеры.
8: Согласен.
7: А если посмотреть на ситуацию с точки зрения теории невозвратных затрат, можно представить себе человеку 25 лет. Он отдал спорту 15 лет жизни, убил колени, пожертвовал образованием. И ровно в момент его физического пика дверь закрывается.
8: И это запускает массовый отток кадров. У талантливых подростков, которым сейчас по 14 лет, ну просто на глазах умирает олимпийская мечта.
7: Они же не глупые, они все видят. Они понимают, что финал многолетнего адского труда – это просто первенство республики.
8: И итог предсказуем. Начинается смена гражданства, утечка самых перспективных талантов в сборные других стран, где есть шанс получить паспорт и выйти на мировую дорожку.
7: Либо молодые люди просто трезво оценивают свои перспективы, кладут шиповки в шкаф и уходят в IT или в бизнес.
8: Но здесь скептики часто выдвигают контраргумент.
7: Какой?
8: Они говорят: подождите, но ведь система не рухнула, государство продолжает платить.
7: Ой, ну это классика.
8: Из бюджета выделяются колоссальные суммы на зарплаты тренера, на организацию сборов, на поддержание манежей. Финансирование же идет полным ходом.
7: Да, финансирование идет, но давай назовем это своими именами. Это экономический режим выживания.
8: В смысле?
7: КПД этих вложений равен абсолютному нулю.
8: Почему нулю? Инфраструктура ведь работает. Люди бегают.
7: Потому что нет возврата инвестиций. В открытой рыночной модели профессиональный спорт работает иначе. Чемпионы привлекают внимание. Забег топ-уровня собирает сотни миллионов зрителей у экранов.
8: И возникает огромный рынок телевизионных прав?
7: Да. Глобальные спонсоры платят безумные деньги за интеграцию. Это капитализирует весь вид спорта. А в условиях вакуума эта термодинамическая цепочка просто обрывается.
8: Экономика превращается в замкнутую систему, где неизбежно растет энтропия.
7: Вот именно. Никакого внимания мировых брендов, никаких трансляций за рубеж. Бюджетные деньги тратятся исключительно на поддержание базовых функций.
8: Чтобы спортсмены просто получали стипендию и не расходились по домам.
7: Точно. Никаких инвестиций в инновации. Система медленно и методично сжигает ресурсы без малейшего шанса на развитие. Это классическая экономическая черная дыра.
8: Но знаешь, финансовые и биомеханические потери – это все равно поддается какому-то измерению. Настоящая, вот прям глубинная катастрофа кроется в другом.
7: Ты про психологию?
8: Да, в тотальном психологическом износе самой спортивной машины.
7: Слушай, для иллюстрации этого процесса есть пугающая, но очень точная аналогия, если задуматься. Давайте представим подготовку к Нью-Йоркскому марафону. Тренировки идут годами. Жесткие диеты, подъемы в 5 утра, ледяные ванны.
8: И вот наступает день X. Вы на пике формы.
7: Да, и вместо старта в мегаполисе вас заводят в душный подвал,
8: так.
7: Ставят на беговую дорожку и говорят: «Старт дан, беги свои 42 километра прямо здесь».
8: Жесть какая.
7: Пейзаж не меняется, зрителей нет, финишной черты тоже нет. Человек бежит изо всех сил, пульс стучит в висках, мышцы горят от молочной кислоты, но он физически стоит на одном месте.
8: Вау.
7: Вот это и есть эффект беговой дорожки, в котором сейчас заперта легкая атлетика в стране. Главного старта просто не существует.
8: Знаешь, в психологии для этого состояния есть очень точный термин – выученная беспомощность.
7: О, да, слышала про такое.
8: Это явление было открыто еще в середине прошлого века Мартином Селигманом. Когда субъект понимает, что от его действий и усилий итоговый результат вообще никак не зависит, мозг просто отключает мотивацию.
7: Субъект сдается.
8: Да. И это состояние невероятно заразно. Оно распространяется как вирус.
7: Тренеры, спортивные врачи, функционеры, вся вертикаль начинает осознавать бессмысленность сверхусилий. Зачем придумывать инновационные планы тренировок, если потолок – это локальный турнир?
8: И начинается работа исключительно для галочки.
7: Провести тренировку от звонка до звонка, заполнить формуляры, сдать красивый отчет руководству.
8: Энтузиазм уступает место глухому формализму.
7: Оболочка-то остается красивой, стадионы стоят, люди бегают, но внутри система полностью выгорает.
8: И если свести все эти факторы воедино – отсутствие спарринга, технологическую блокаду, кадровый голод и выученную беспомощность – становится ясно, к чему все идет.
7: К сожалению, да. Если до конца 2026 года ситуация не изменится кардинально, запустится необратимый процесс. Белорусская легкая атлетика деградирует до состояния дорогостоящей массовой физкультуры.
8: Медали будут торжественно выдавать за результаты, с которыми на мировой арене даже не проходят квалификацию.
7: Именно. И к Олимпийским играм 2032 года в Брисбене конкурентоспособных атлетов в стране может просто физически не остаться.
8: И знаешь, здесь кроется самая важная, такая провокационная мысль, которую стоит обдумать. Спорт – это ведь лишь самая прозрачная, самая наглядная модель.
7: Модель чего?
8: В спорте деградацию можно бесстрастно измерить лазерным секундомером. О. До сотых долей секунды. А задумайтесь вот о чем. Если абсолютная изоляция так быстро, буквально за 2-3 года, способна разрушить индустрию, где все зависит только от физиологии и упрямства, то что прямо сейчас происходит с наукой? С высокими технологиями.
7: С искусством.
10: Которые оказались ровно в таком же вакууме.
7: Абсолютно. Просто там, в исследовательских лабораториях или IT-секторе, эту деградацию нельзя замерить так мгновенно и наглядно. Там нет финишной черты и секундомера.
10: Это правда.
7: Но механизмы работают те же самые. Технологическое отставание, утечка умов, выученная беспомощность. И вопрос уже давно не в том, произойдет ли системный обвал во всех этих сферах.
10: Становится понятно, что вопрос лишь в том, как быстро он произойдет.
7: И это действительно сильная мысль, которую стоит осмыслить каждому. На этом будем заканчивать. До новых встреч в разборах.
10: До скорого.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
11: Новости союзного государства.
12: Питер без интернета. Губернатор Петербурга впервые официально предупредил о блокировках. В своем телеграм-канале губернатор Александр Беглов сослался на требования безопасности и попросил отнестись к блокировкам мобильного интернета с пониманием. Однако о налете ППЛА Беглов при этом не сообщал. Губернатор впервые публично признал блокировки интернета в городе. Петербург уже третий день подряд сидит без сети. Причем ранее, когда в Ленобласти отключали мобильный интернет, власти объявляли воздушную тревогу. Теперь же даже не скрывают, что с налетами дронов блокировки не связаны. Об этом уже давно говорили технические эксперты, мол, не спасают отключения от атак БПЛА. А вот то, на что они действительно влияют, так это на разрушение экономики, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
13: Будут приводить к катастрофическим последствиям, потери доверия к банковской системе, люди будут выносить наличные, закрывать депозиты, будет падать бизнес любой, связанный с интернетом. Миллиарды долларов потерь экономики гарантированно обеспечены. Десятки миллиардов недополученных налогов бюджетом обеспечены. Но это не волнует власть.
12: И тем не менее, власти настаивают, что блокировки связаны с безопасностью. В Ростовской области повесили агитплакаты против интернета, митингов и телеграм. Администрация Чалтырской 11-й школы таким образом решила разъяснить ученикам, что замедление связи равно
14: «Безопасность». Подобные плакаты появились и на сайте администрации Гагаринского сельского поселения Морозовского района Ростовской области. Часть плакатов выполнена по мотивам роликов, которые на днях опубликовало правительство региона. На ИИ-видео разъяснялось, что блокировки интернета проводятся ради безопасности граждан, а протестные митинги могут привести к трагедии. Видимо, местные власти понимают, каковы настроения в обществе и что блокировки доводят людей до отчаяния.
15: Я не выдерживаю того, что с нами делают самодуры, оторванные от реальности. Я иначе этого назвать не могу. Я живу в глухой деревне. Единственная возможность работать и получать образование у нас в глухой деревне – это онлайн. Для того, чтобы мои дети зашли в школу, я должна оплатить специальный VPN, который невозможно оплатить, если нет интернета. И для этого я должна ехать куда-то на машине 10 километров и искать Wi-Fi. Вы что, издеваетесь? Давайте запретим вот это, запретим вот это, запретим вот это, запретим вот это. Вернитесь в реальность. Люди живут в деревнях. Люди живут в другой реальности.
14: Все, что люди некогда считали базовыми потребностями, уходит в прошлое, и Россия уверенно двигается по пути архаизации страны, жалуется экономист Игорь Липсиц.
16: Да, потери, конечно, большие, очень серьезные трудности у малого и среднего бизнеса, поскольку он, в общем, теряет возможность общаться с клиентурой, привлекать клиентуру, рекламировать свою деятельность. Все это становится крайне сложно, крайне дорого. Ну, безумие какое-то наступает, потому что за последние там лет 10 все привыкли, что все происходит через интернет, контакты, заказы. Все это теперь отрезается. Россия идет по дороге, где вопросы эффективности, вопросы будущего, вопросы культуры не имеют никакого значения. Не имеет значения только война. Поэтому надо понимать, что будет так и дальше. Но обратите внимание, что население потихоньку начинает понимать и начинает бодро выносить наличные из банков, потому что карточки, всякие смартфонные платежи, это все уходит в прошлое, нужно иметь наличку на кармане.
14: А это серьезно подрывает экономическую безопасность страны, ведь вся банковская система может в один момент рухнуть, предупреждают специалисты.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
18: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
19: Радиосигнал 666 АМ.
20: Учим пакистанский вместе.
21: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
22: Гяра.
21: 12.
22: Бара.
21: 13.
22: Тера.
21: 14.
22: Чодаха.
21: 15.
22: Пандраха.
21: 16.
22: Солаха.
21: 17.
22: Сатраха.
21: 18.
22: Атара.
21: 19.
22: Унис.
21: 20.
22: Бис.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится.
23: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания?
24: Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
25: Важный сигнал.
2: Кладбище бизнеса. Сколько индивидуальных предпринимателей закрылось в прошлом году? В Беларуси по-прежнему сокращается число индивидуальных предпринимателей. По данным Белстата, на 1 января прошлого года в республике насчитывалось почти 204,5 тысячи ИП. Это почти на 33 тысячи или практически на 14% меньше, чем годом ранее. Выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства за прошлый год составила около 328,5 миллиардов рублей, а вклад в республиканский объем выручки более 46%. Отметили в Белстате.
26: Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в ВВП республики за прошлый год составил почти 27,5%, в том числе организациями малого бизнеса 17%, организациями среднего бизнеса 8%, индивидуальными предпринимателями 1,7% и иными физическими лицами, осуществлявшими индивидуальную предпринимательскую деятельность 0,7%.
2: Как известно, с этого года для ИП отменили некоторые виды деятельности, которыми они могут заниматься. Из-за этого некоторым пришлось закрыться или открыть компанию. Как заявил министр экономики Юрий Чеботари, для таких предпринимателей ввели упрощенный порядок перехода в коммерческие организации с преемственностью по всем правам и обязательствам перед бюджетом и контрагентами.
27: При этом это не просто техническая перерегистрация. За будущим юридическим лицом останутся все действующие на тот момент разрешительные документы. Например, сертификаты, лицензии, ну и так далее. В том числе возможность в очень ускоренном порядке перерегистрировать, например, свой расчетный счет в банке. Вторая стимулирующая мера – это сохранение для таких юридических лиц возможности упрощенного администрирования по различным направлениям.
2: Закон также предусматривает новые виды финансовой поддержки, включая возмещение из бюджета части капитальных затрат с привлечением кредитов Банка развития Беларуси. Кроме того, расширяется право на получение государственной финансовой поддержки для субъектов среднего бизнеса. Ранее этот инструмент был доступен только для малого бизнеса, говорит директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей Жанна Тарасевич.
0: Еще один момент, который определен, это расширяется функция фонда финансовой поддержки предпринимателей, который оказывает действительно определенную поддержку в основном начинающим, но не только начинающим, но дальше и действующим предприятиям. И там также расширяются вопросы инвестирования, то есть по реализации инвестпроектов на территории Республики Беларусь.
2: Несмотря на заверения о легком переходе ИП в юрлица, в предпринимательской среде негодуют. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
3: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовая форма организации бизнеса и справедливого налогообложения.
2: Сейчас организации малого и среднего предпринимательства, а также ИП, активнее всего заняты в таких сферах деятельности, как оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность, промышленность, профессиональная, научная и техническая деятельность, а также строительство. При этом, судя по данным Белстата, индивидуальных предпринимателей в Беларуси становится все меньше и меньше, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
24: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На Радиосигнал.
4: Мусорники в дефиците. Коммунальные службы Минска ответили на жалобы о том, куда исчезли урны. Пользователи соцсетей жалуются на дефицит урн на улицах Минска. Мол, раньше они были буквально на каждом шагу. Теперь же найти их даже в центре города стало большой проблемой.
5: А куда делись урны в Минске? Раньше были на каждом углу, буквально перед каждым заведением, перед любым переходом по две. А сейчас возле остановок, а в остальном очень редко. Белорусы, конечно, порядочные и донесут, но дискомфорт имеется.
4: Один из пользователей отметил, что специально изучал ситуацию вдоль проспекта Независимости по обеим сторонам и практически ничего не нашел. Урны остались преимущественно возле остановок общественного транспорта. Другая пользовательница поделилась историей, как долго несла в руках пустой стаканчик из-под кофе после выхода из метро в районе вокзала.
6: Нашлись урны для курильщиков, но в них не было отверстий для обычного мусора. Единственную полноценную урну удалось найти только сбоку от ТРЦ «Галилео».
4: Другие пользователи заметили, что проблема появилась не вчера, а примерно 5 лет назад. Молодые мамы вспоминают, что во время прогулок с колясками выбросить кожуру от банана или использованную салфетку было невозможно.
7: Приходилось идти половину квартала до ближайшего магазина или торгового центра, так как возле светофоров и переходов урны убрали уже тогда.
4: Общий вывод, что ситуация сильно ухудшилась. И хотя белорусы по природе аккуратные и несут мусор с собой, это создает серьезный дискомфорт в городе. Но в горремавтодоре с критикой не согласились. Там заявили, что людям только кажется, что урн мало. Количество урн, которые расположены на улицах Минска, за последние 5 лет не уменьшилось, отметили в ведомстве.
8: Урны для мусора устанавливаются в местах и количестве, определенных проектно-сметной документацией. При проектировании места установки определяются с учетом пешеходной доступности. В случаях поступления предложений о необходимости установки дополнительных урн в конкретных точках или выявления проблемных участков эксплуатирующими организациями, рассматривается вопрос о целесообразности их размещения в каждом отдельном случае.
4: Правилами благоустройства и содержания города предусмотрена установка урн для сбора мусора на входах в административные и общественные здания, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, у прочих социально значимых объектов, на гостевых парковках вдоль улично-дорожной сети, в парках и скверах. Также урны должны быть размещены на всех остановочных пунктах города. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
25: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко высоко оценил совместную белорусско-российскую тренировку по применению ядерного оружия.
9: Организационная часть, как я уже говорил, прошла без всяких сбоев, разумно, толково организовано взаимодействие между Генеральным штабом Беларуси и Генштабом Российской Федерации налажено. И, как вы увидели, в ходе учений видеосвязь между двумя президентами. Что касается самих учений, то это плановое учение. По элементам мы эти учения с россиянами проводим каждый квартал. Но в таком комплексном и на высшем уровне мы впервые проводим эти учения. Но еще прошлой зимой с президентом России мы условились, что примерно в это время, в конце мая, мы будем участвовать в подобных учениях, тренировках с ядерными боеголовками, которые размещены у нас в Беларуси и, естественно, в Российской Федерации ядерный триад. Поэтому это было давно запланированное мероприятие. И вы видите, что мы не отступили ни на сутки от этих сроков. И президент России, несмотря на то, что поздно вечером или ночью вернулся из Китая, он участвовал в этих тренировках, потому что так было условлено. И естественно, что в этих учениях были задействованы большие силы, тысячи людей и техники. И у нас, и в России. Поэтому все прошло организационно хорошо. Что касается результатов, точности попадания и так далее, пуски осуществлялись. Вот мы только что получили, начальник генштаба доложил, получили результаты из Капустиного Яра, где наносили удар наши «Искандеры» российского производства. Ну, как он сказал, попали в копейку. Очень точное было поражение.
25: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Внимание, важные изменения. Что нужно знать о курсах валют и как выглядит новая белорусская банкнота? С 1 июня в Беларуси выпускают в обращение новую банкноту номиналом 200 рублей. Нацбанк уже показал, как выглядит новая купюра. Там отметили, что банкнота номиналом 200 рублей продолжит серию ранее обновленных купюр меньшего номинала, выпущенных в обращение в 2019-2022 годах.
26: Выпуск новых купюр происходит в рамках плановых мероприятий по актуализации дизайна и защитного комплекса банкнот образца 2009 года, а также замене ветхих и поврежденных банкнот на годные к обращению.
2: При этом чиновники ввели очередное валютное ограничение. Оно касается рынка недвижимости. Как сообщила в своем телеграм-канале экспертка по рынку недвижимости Наталья Литовская, цены на жилье теперь будут указаны только в рублях. Эту информацию также подтвердили в агентствах по недвижимости.
10: Эпоха доллара подходит к завершению, не факт, но с 16 мая серьезные изменения. Цены на недвижимость теперь будут указаны только в белорусских рублях.
2: Это далеко не единственное валютное новшество, которое появилось в нынешнем году. С 23 апреля в Беларуси ввели новые ограничения для населения. Среди прочего, власти запретили займы между физлицами в иностранной валюте. Исключение – близкие родственники. Также чиновники запретили выдавать займы населению под залог единственного жилого дома или квартиры. Еще одно новшество – ввели ограничения по штрафным санкциям и процентам за пользование деньгами в долг. Речь о договорах займа между физлицами. Кроме того, некоторые банки в конце апреля изменили валюту расчетов картами MasterCard с евро на доллары. Речь о Белагропромбанке, Альфа-банке и МТ-банке. Это изменение будет выгодным тем клиентам банков, которые совершают покупки за границей в долларах, говорит экономист Александр Кравцов.
11: Конвертация MasterCard в таком случае не совершается, но это делает позже банк, когда пересчитывает американскую валюту в рубли. Если же совершать платежи за рубежом в евро по карте MasterCard, то конвертация происходит дважды. Сначала со стороны платежной системы из евро в доллары, а затем банк переводит американскую валюту в рубли.
2: Напомню, с 21 апреля в ЕС стали недоступны операции с карточками MasterCard двух белорусских банков – Белгазпромбанка и Альфа-банка. Такое решение приняла эта международная платежная система. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Сигнал 666».
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Глава правительства Александр Турчин о потенциале Союза независимых государств.
12: Содружество независимых государств, как говорил уважаемый Олег Ильянович, еще относительно молодое объединение, которому в декабре исполняется 35 лет. За этот небольшой исторический период, пройдя непростой путь, Содружество сыграло значительную роль в поддержании стабильности на постсоветском пространстве, стало устойчивой региональной платформой взаимодействия государств по широкому спектру направлений. Сегодня СНГ обладает потенциалом для поступательного развития, закладывая прочный фундамент для благополучной жизни граждан. Наша ключевая задача – сохранить Содружество для будущих поколений.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: Что будет с бензином? После налетов дронов в Центральной России остановились практически все крупные МПЗ. Ночью под атакой был завод в Ярославле. Удары по нефтеперерабатывающим заводам в центре страны, похоже, серьезно просадили нефтяной рынок. В европейской части России практически не осталось крупных МПЗ, которые бы не атаковали дроны. Накануне под удар попал Ярославль. В ночь на 22 мая там атаковали завод «Славнефть». Очевидцы опубликовали видео, на котором видна мощная вспышка и огромное пламя. Местные власти заявили, что все в порядке и разрушений нет. Этот завод в первой пятерке по стране. А если вспомнить, что прямо сейчас из-за прошлых ударов стоят установки в Рязани и Нижнем Новгороде, а пару дней назад полыхало в Сызрани, ситуация складывается тревожная. Однако в Кремле рисков не видят, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
14: Нет, Кремль не видит рисков с обеспечением топливом внутри страны. Действительно, в каких-то районах может сокращаться производство, но это, кстати, связано в том числе и с плановыми сезонными профилактическими работами. Весь топливный баланс в России рассчитан. Он обладает необходимой компенсационной системой. Министерство энергетики держит этот вопрос на постоянном контроле.
13: Но контролировать ситуацию становится все сложнее. По данным Международного агентства Рейтер, из-за весенних налетов Россия лишилась четверти всех своих нефтеперерабатывающих мощностей, а объемы производства бензина упали до минимума за последние 17 лет. Журналисты посчитали, что с начала СВО по заводам ударили уже больше 150 раз. Причем в этом году интенсивность атак выросла втрое. Чтобы на заправках не начался хаос, прямо во время посевной правительство полностью запретило вывозить бензин за границу, отметил эксперт рынка Сергей Вакуленко.
15: Пока нас спасает только то, что Россия изначально производила топливо в два раза больше, чем тратила сама. По бензину излишек был процентов 15. По дизелю татир вообще 100%. То есть подушка безопасности была. Но этот запас не бесконечный, а ущерб уже гигантский. Если Украина продолжит атаковать заводы так же плотно и широко, то перекрывать дыры за счет внутренних маневров и запрета экспорта просто не получится. Рынок начнет лихорадить.
13: Пока чиновники обещают, что бензина хватит всем, а недостаток в центре страны перекроют за счет поставок из Сибири, водители замечают, что цены на АЗС потихоньку ползут вверх.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Штрафов мало не бывает. Сколько придется заплатить дачникам за запрещенные на участках растения? С 19 июня вступят в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые, в частности, вводят ответственность за невыполнение обязанностей по борьбе с инвазивными растениями. Кодекс об административных правонарушениях дополнили статьей 1646. По ней будут штрафовать землепользователей, которые не будут бороться с нежелательной растительностью. За это им грозит денежное взыскание в размере до 10 базовых величин, то есть 450 рублей, отмечает юрист Илья Дунаев.
16: Кодекс дополняется новой статьей «Неосуществление работ по регулированию распространения и численности отдельных видов растений». Это значит, что землепользователям грозит штраф, если они не будут бороться с нежелательной растительностью. За невыполнение обязанности по регулированию численности растений, распространение которых нужно контролировать, предусмотрен штраф до 10 базовых величин.
2: Новые правила направлены прежде всего на борьбу с инвазивными видами растений. В Беларуси к самым опасным из них относят борщевик сосновского и золотарник канадский. О борьбе с золотарником канадским ранее сообщали в Беловежской пуще. В нацпарке отметили, что это многолетнее декоративное растение, которое часто можно встретить на приусадебных участках, дачах и кладбищах.
17: Такая любовь населения к данному инвазивному виду привела к его массовому распространению. Как только золотарник канадский попадает на определенную территорию, он разрастается, угнетает и полностью вытесняет другие коренные виды растений. Кроме того, растения не едят дикие животные, что также осложняет борьбу с ним.
2: А в плену борщевика оказались жители одной из деревень Борисовского района. Местная жительница выложила соответствующее видео на своей странице в одной из соцсетей. Женщина говорит, что люди окружены ядовитым борщевиком со всех сторон. По ее словам, местные жители своими силами пытаются с ним бороться уже несколько лет, но пока безрезультатно.
18: Минская область, Борисовский район, деревня Жёртый. Мы боремся несколько лет с зарослями борщевика. Мы его скашиваем, ничего не помогает.

0: попадании на кожу, он увеличивает ее чувствительность к ультрафиолету. Такое свойство растений называется фототоксичность. Опасность заключается в том, что сам по себе сок не раздражает кожу. Можно без последствий получить значительную дозу яда, но если в течение 2 суток после этого подвергнуться воздействию солнечных лучей, то развивается солнечный ожог. Наиболее опасен борщевик во время цветения, который продолжается практически все лето. Следует предупредить о том, что ожоги возможны и в пасмурную погоду. Особенно чувствительны к действию яда растения натуральные блондины. Борщевик также является дыхательным и контактным аллергеном.
1: Чтобы обезопасить себя и близких, врачи не рекомендуют гулять по зарослям борщевика, трогать его руками и собирать его цветы. Также нельзя скашивать борщевик без спецодежды в сухую погоду, в период цветения и использовать вторично одежду без термической и химической обработки. Что касается штрафов за опасные растения на участках, то в соцсетях многие пишут, что государство пытается заработать на людях и скоро придется платить даже за воздух. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Штурмовик больше недели не живет. Z-блогера 13-го могли обнулить в штурмах, пишут сослуживцы. Они сообщают, что у Егора Гузенко, так на самом деле зовут блогера, отобрали телефон и отправили на передовую с несросшимся переломом. Еще 1 марта 13-й получил двойной перелом ноги со смещением. Согласно результатам обследования, малая берцовая кость срослась неправильно, а коленный сустав не сросся вовсе. Об этом сам Гузенко писал еще 17 апреля и публиковал результаты обследования.
4: Ноге моей пи***. Сделали КТ, которое показало, что сломана не только лодыжка, но и колено. И срастаться оно не хочет. Более того, начал разрушаться сустав. Плохи дела, короче говоря.
3: Тогда Гузенко пожаловался на то, что ему не своевременно и некачественно оказали помощь в госпитале 347-го отдельного медбатальона. 13-й был уверен, что с покалеченной ногой штурм его никто не отправит, и хвалил своих командиров, мол, те правильно оценивают ситуацию.
5: Что касается моего состояния здоровья, то здесь мне командиры дают те задачи, которые по силам мне и по моему состоянию здоровья. Поэтому за это не нужно переживать. Я не несу там какие-то нагрузки, которые будут оказывать там на мою ногу негативное воздействие. Все в меру моего состояния здоровья. У меня нормальные командиры, которые понимают, осознают все происходящее.
3: Однако уже вскоре после этой записи Егор пропал. Админы его канала считают, что от Гузенко могли избавиться командиры подразделения. 9 мая в телеграм-канале появились дополнительные подробности отправки Z-блогера на боевое задание.
6: Егору не дали собраться. Вручили штатный рюкзак десантника и ржавый клинивший автомат с убитого. То есть его отправили даже не со своим оружием. На случай, если произойдет непоправимое, Егор оставил большое видео. Но мы очень надеемся и верим, что эти некрологи правды никто и никогда не увидит.
3: 13-й известен резкой критикой военного командования и руководства Минобороны. Незадолго до отправки в штурм Гузенко написал пост, в котором жестко критиковал Владимира Путина за отключение интернета, обвинял его во лжи и неспособности обеспечить безопасность людей в глубоком тылу.
6: Это боевое задание для Егора – билет в один конец. Что делать и кому писать, мы пока не понимаем. Понимаем лишь то, что происходит страшная несправедливость к человеку, который сделал очень многое для подразделения, командиры которого вот так решили избавиться от нашего 13-го.
3: Гузенко с 2014 года воевал в Донбассе, с 2019 года в Сирии. Он несколько раз критиковал властей за то, что они, по его мнению, неэффективно воюют. В октябре 2024 года на военблогера завели уголовное дело, после чего он уехал из СИЗО на фронт, а производство по его делу было приостановлено.

0: восстановлена. После этого он служил на фронте в составе одного из штурмовых подразделений.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Лукашенко собрался в Киев. Президент Беларуси заявил, готов ко встрече с Зеленским в любой точке Украины.
3: Что касается его заявления, что Беларусь будет втянута в войну, я только что сказал, будет втянута только в одном случае. Если на нашу территорию будет совершена агрессия. И тут уже не втянута, а мы, то, услышали вы из уст президента России, мы будем вместе защищать наше отечество, где расположены два государства, от Бреста до Владивостока.
2: Так президент Лукашенко прокомментировал журналистам последнее высказывание Владимира Зеленского о том, что Россия хочет втянуть Беларусь в войну на Украине. По словам Александра Григорьевича, это возможно только при одном сценарии.
3: Если и будем мы втянуты в войну, в том числе, если это будет против Украины, только в одном случае, если они совершат против нас агрессию. Мы втягиваться в войну в Украине не собираемся. И в этом нет никакой необходимости. Ни гражданской, ни военной.
2: Также Александр Лукашенко заявил, что готов к личному разговору с Владимиром Зеленским.
3: Если он хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще может что-то, пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке Украины и Беларуси я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. И может поговорить о перспективах. Почему-то с американцами, там немцами, поляками у нас, литовцами и латышами есть о чем разговаривать, а с Украиной нет о чем.
2: Владимир Зеленский напомнил, что Россия уже использует воздушное пространство Беларуси для пролета ударных дронов, которые атакуют украинцев. По его словам, у вооруженных сил Украины уже есть причины и возможности не только для усиления обороны, но и для превентивных действий по территориям, откуда может исходить угроза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о совместной тренировке воинских частей Беларуси и России по применении ядерного оружия.
3: Да, действительно, это первая такая совместная тренировка, как вы сказали, но по элементам, по составляющим, оказывается, наши генеральные штабы и министры обороны проводят ее ежеквартально, но без нас. Поэтому спасибо военным за то, что пригласили. Мы с вами еще зимой, помню, обсуждали перспективу участия двух президентов в этих учениях, в этой тренировке. И тогда согласились, что где-то близко к этому времени мы побудем на этой тренировке. Поэтому еще раз благодарю всех тех, кто готовил это мероприятие и кто пригласил нас из меня и Владимира Владимировича на эти сложные мероприятия. Да, я вас абсолютно поддерживаю, мы никому абсолютно не угрожаем, но у нас есть такое оружие, и мы готовы всячески защищать наше отечество от Бреста до Владивостока, наше совместное, и будем делать это всячески. Вот единственная демонстрация с нашей стороны, я думаю, вы с этим согласитесь. А коли что-то есть в наших руках, мы должны уметь этим пользоваться. Я тут, Владимир Владимирович, объехал все объекты вокруг, посмотрел Белоруссию на востоке, в центре. Все находятся в хорошем состоянии. Здесь находятся генералы российские, с которыми я разговаривал. Они довольны нашим совместной нашей работой. И думаю, что запланированные мероприятия пройдут нормально. И, естественно, тот, кто что-то хочет увидеть в этом, тот увидит. Но это наше дело, мы занимаемся законным делом и будем это заниматься, защищая жизнь наших людей.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
0: Новости союзного государства. СВО не закончится никогда. В новом учебнике обществознания под редакцией Медведева в состав России включили весь Донбасс, а также Херсон и Запорожье. В учебнике по обществознанию для 9 класса на карте России указан, в частности, город Херсон, из которого российская армия отступила еще осенью 2022 года и с тех пор так и не взяла под контроль. Также в состав России полностью включены Донецкая и Запорожская области, где бои идут по сей день. В то же время столица Запорожской области, город Запорожье с населением около 700 тысяч человек, который находится под контролем Украины, на карте не отмечен вовсе. В главе, посвященной возникновению государства, авторы процитировали слова Владимира Путина о том, что границы России нигде не заканчиваются. По мнению военного эксперта Валерия Семичева, планы завоевать весь Донбасс в ближайшие месяцы выглядят невыполнимыми.
5: Чтобы захватить Донбасс за оставшиеся 4 месяца до осени, российским войскам нужно увеличить темпы наступления в четверо и захватывать в среднем по 1350 квадратных километров в месяц, причем только в одной Донецкой области. Причем за последние 2 года рекордные темпы российского наступления в ноябре 24-го составили, по данным Дипстейт, 725 квадратных километров. И это не только в Донецкой области, а по всему фронту в целом. И, собственно, никаких предпосылок к тому, что России удастся настолько кардинально переломить ситуацию в свою пользу, не наблюдается, а наоборот, наблюдается обратное.
0: Вместо этого завоевание новых территорий максимально замедлилось, в то время как дроны ВСУ стали залетать все глубже и глубже в тылы России. Даже за тысячи километров от границы люди чувствуют себя в опасности, так же, как и в прифронтовой зоне.
6: Страшно, мне мать звонила вся в слезах. Ну, ужас полный. Что об этом пишут в новостях? Ничего пишут в новостях. И вот очень странно читать новости, где все хорошо, когда тебе мать в слезах звонит, и сотрудник уезжает, потому что его сестра плачет, и в подъезде на первом этаже трясется от страха, потому что бомбят.
0: И будет только хуже, предупреждают эксперты. Украина по технологиям ушла вперед, в то время как российская армия страдает от нехватки людей и передовой техники, говорит военный эксперт Андрей Клинцевич.
7: К сожалению, я думаю, начиная с середины лета и к осени количество суточных запусков Украина сможет довести уже до 1000 штук. Может быть, не каждый день, там, через день где-то еще что-то. А полетят баллистические ракеты, а это уже тонна. Тонна боевой части. Это очень серьезно, это сложно. Вот. Если мы перейдем в 27-й год, мы на линии боевого соприкосновения увидим не только там летающих и ползающих на гусеницах роботов, мы увидим массовое применение робособак, антропоморфных роботов, и война начнет переходить в совершенно иную стадию. Нужно выходить на какие-то иные технологии и все остальное. Здесь у нас отставание, нам нужна помощь там союзников.
0: Но союзники не спешат помогать России. Кроме корейских солдат, при отвоевании Курской области никакой другой военной поддержки от партнеров страна так не дождалась. Китай держится в стороне от военной помощи и всячески намекает, что приветствует окончание боевых действий на Украине. Иран сейчас застрял в собственной войне с Соединенными Штатами. Ему не до помощи России. Других союзников, имеющих серьезный военный потенциал, у России не осталось.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о совместной тренировке воинских частей Беларуси и России по применении ядерного оружия.
3: Да, действительно, это первая такая совместная тренировка, как вы сказали, но по элементам, по составляющим, оказывается, наши генеральные штабы и министры обороны проводят ее ежеквартально, но без нас. Поэтому спасибо военным за то, что пригласили. Мы с вами еще зимой, помню, обсуждали перспективу участия двух президентов в этих учениях, в этой тренировке. И тогда согласились, что где-то близко к этому времени мы побудем на этой тренировке. Поэтому еще раз благодарю всех тех, кто готовил это мероприятие и кто пригласил нас, меня и Владимира Владимировича, на эти сложные мероприятия. Да, я вас абсолютно поддерживаю, мы никому абсолютно не угрожаем, но у нас есть такое оружие, и мы готовы всячески защищать наше отечество от Бреста до Владивостока, наше совместное, и будем делать это всячески. Вот единственная демонстрация с нашей стороны, я думаю, вы с этим согласитесь. А коли что-то есть в наших руках, мы должны уметь этим пользоваться. Я тут, Владимир Владимирович, объехал все объекты, вокруг посмотрел. Беларусь на востоке, в центре. Все находятся в хорошем состоянии. Здесь находятся генералы российские, с которыми я разговаривал. Они довольны нашим совместной нашей работой. И думаю, что запланированные мероприятия пройдут нормально. И, естественно, тот, кто что-то хочет увидеть в этом, тот увидит. Но это наше дело, мы занимаемся законным делом и будем это заниматься, защищая жизнь наших людей.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Привет! Это подкаст «Между строк». И сегодня мы делаем глубокий разбор свежих экономических и демографических данных, чтобы понять механику одного из самых тихих, но разрушительных кризисов современности.
9: Да, привет. За первые три месяца года уволено 200 тысяч человек. 200 тысяч.
8: Обалдеть.
9: Чтобы понимать масштаб, это каждый 25-й работник в стране. При этом нанято на их место всего около 148 тысяч. То есть образовалась чистая, ничем вообще не перекрытая дыра в 52 тысячи рабочих рук. И исследователи прямо подчеркивают, что это не какая-то там сезонная флуктуация, когда летом все уходят в отпуск или типа того.
8: Да, и что самое интересное во всех этих графиках, это вот эта точка излома, которая пришлась ровно на март 26-го года. На первый взгляд там вроде как проскакивает позитивный сигнал. Темп найма вырос на 10%, если сравнить с прошлым годом. Компании активно ищут людей и публикуют вакансии.
9: Угу. Ищут.
8: Но проблема-то в том, что темп увольнений подскочил сразу на 12,5%. То есть каждый божий день экономика теряет на 50 работников больше, чем находит. Разрыв только увеличивается. И вот возникает вопрос, куда вообще исчезают эти люди и почему?
9: Слушай, если проанализировать, где именно этот разрыв наиболее критичен, Становится понятно, почему аналитики так бьют тревогу. Потому что брешь пробита не равномерно по секторам, а именно в самых базовых несущих конструкциях.
8: Это ты про какие сферы сейчас?
9: Я про обрабатывающую промышленность, про торговлю и, что самое страшное, про медицину. В данных по здравоохранению фигурирует дефицит, который превышает 5000 врачей и медсестер. 5000!
8: Ого!
9: И это ведь профессионалы, которых технически невозможно заменить за какой-то короткий срок. На подготовку врача уходят долгие годы.
8: Слушай, меня в этой статистике зацепила одна, ну, забавная, но на самом деле страшная деталь. Когда читаешь официальные причины увольнений, там всплывает просто огромная цифра людей, уволенных за прогулы.
9: За прогулы?
8: Да, по 2000 человек в промышленности и сельском хозяйстве за один только квартал просто, ну, не вышли на смену. Если задуматься о механике этого явления, это же очень напоминает классический гостинг после неудачного свидания.
10: Ага, точно.
8: Ну, правда, люди же не стали внезапно ленивыми. Они просто... избегают бюрократического конфликта. Процедура официального увольнения может занять там месяцы отработок скандалов с руководством. Поэтому человек просто молча уходит в тень или покупает билет и уезжает за границу. Запись «прогульщик» в трудовой книжке больше вообще никого не пугает. Она стала предпочтительнее легальной отработки. То есть это такая тихая, невидимая экономическая забастовка.
10: Очень точное сравнение про гостинг. Этот уход по-английски – это ведь только симптом глубокого структурного перекоса. Если спуститься на личный уровень отдельного человека, чтобы вот понять саму мотивацию, картина становится предельно ясной. Возьмем рядового врача в поликлинике.
8: Давай.
10: Человек инвестировал 6-8 лет в сложнейшее образование. Он приходит на рабочее место и видит ставку, скажем, в 1500-2000 рублей. Из-за того самого дефицита кадров, о котором мы только что говорили, вся нагрузка распределяется на оставшихся. И вместо нормативных 15 пациентов через его кабинет за смену проходит 30, а то и 40 человек.
8: Жесть. Но это же уже не медицина. Получается, это какой-то конвейер. Там риск врачебной ошибки возрастает экспоненциально с каждым часом такой работы.
9: Совершенно справедливое замечание. В таких условиях наступает просто мгновенное эмоциональное выгорание. И в какой-то момент этот специалист неизбежно сравнивает свою ситуацию с другими вариантами на рынке. Он, ну, не знаю, заходит в супермаркет и понимает, что работник торгового зала получает сопоставимые деньги.
8: Да, плюс-минус, так и есть.
9: И при этом у продавца нулевая уголовная и моральная ответственность за чужие жизни. Он закрыл кассу, сдал смену, и его рабочий день реально окончен. Экономический стимул оставаться в сложной профессии просто исчезает.
8: А если мы посмотрим на промышленный сектор? Ну, те же заводы, которые всегда вроде как считались фундаментом местной экономики. Там ведь ситуация ничуть не лучше. Я смотрела документы, и там указано, что средний возраст инженера-конструктора на крупных предприятиях уверенно перевалил за 50 лет.
9: Угу, это правда.
8: То есть технологическое ядро держится исключительно на старых советских кадрах.
9: А приток молодых специалистов на заводы практически остановился. Система профессионально-технического образования потеряла всякий престиж. К тому же условия труда на многих предприятиях остаются просто тяжелейшими. Это устаревшее оборудование, шум, пыль, вредные испарения.
8: Ну да, никто не хочет туда идти.
9: Именно. Молодежь, выросшая в цифровую эпоху, просто в упор не видит смысла продавать свое здоровье за те копейки, которые предлагает государственный сектор. Происходит такое тотальное вымывание технологического интеллекта.
8: Но, слушай, здесь мы сталкиваемся с каким-то фундаментальным парадоксом, который ломает вообще все базовые законы рынка. Ну, в любом учебнике по экономике написано, если возникает жесткий дефицит ресурса, ну, в данном случае рабочих рук, то цена на этот ресурс должна взлететь. Работодатели должны конкурировать, перебивать ставки друг друга, чтобы заманить этих самых инженеров или врачей. Но, судя по цифрам, ничего подобного не происходит. Почему система не реагирует повышением зарплат?
10: Чтобы ответить на этот вопрос, стоит посмотреть на саму структуру вакансий. Около 70% всех предложений на рынке труда в Беларуси находятся в очень узком диапазоне – от 700 до 1500 рублей. Если брать медианную зарплату, она составляет примерно 1200 рублей.
8: Знаешь, если вот прямо сейчас попробовать разложить эти медианные 1200 рублей на базовые потребности, становится реально не по себе.
10: Ну, давай попробуем.
8: Допустим, мы берем стандартного жителя Минска. Аренда самой скромной однокомнатной квартиры сразу забирает минус 500 рублей. Это минимум.
10: Да, причем не в центре.
8: Да, где-то на окраине. Дальше базовая коммуналка, интернет и мобильная связь – это еще минус 100 рублей. Скромная продуктовая корзина без всяких излишеств, ну, типа просто крупы, птица, сезонные овощи – это минимум 350 рублей. Проездной на общественный транспорт еще 60. Если сложить все эти цифры, мы уже потратили 1010 рублей. На руках остается 190.
11: 190 рублей. И из этих 190 нужно каким-то образом выделить средства на одежду, бытовую химию, покупку лекарств, ну или хотя бы минимальный ремонт обуви.
8: Вот именно. О каком-то долгосрочном планировании вообще не может идти речи. Ни о какой ипотеке, там, создании семьи, качественном лечении зубов или банальном обновлении сломавшегося телефона. Это бюджет просто физиологического выживания одного взрослого человека. Я видела в одном из материалов довольно жесткое сравнение индустриально развитая республика в центре Европы по реальной покупательной способности своих бюджетников де-факто приблизилась к уровню стран вроде Бангладеш.
11: И вот тут мы подходим к методу второго дна. Когда легальная экономика не способна обеспечить человеку даже базовое воспроизводство его сил, люди неизбежно начинают искать скрытые стратегии выживания.
8: Так.
11: Возникает то, что экономисты называют теневой адаптацией. Часть работников полностью уходит в серый сектор. Это все эти неофициальные ремонты квартир, гаражные СТО, курьерские услуги без всякого оформления.
8: Ну да, работа за наличку.
11: Именно. Государство теряет налоги, человек теряет социальные гарантии и пенсионный стаж, но взамен он получает живые деньги здесь и сейчас, которые могут в два, а то и в три раза превышать официальную ставку на каком-нибудь заводе.
8: Либо люди выбирают путь саморазрушения, ну, тянут лямку на двух-трех официальных работах, соглашаются на какие-то бесконечные переработки, пока просто не попадают в больницу с инфарктом или тяжелейшим выгоранием. Но в данных, которые я изучала, есть еще одна интересная скрытая стратегия. Речь идет о полном осознанном отказе от официальной занятости именно по экономическим причинам.
11: А, ты про домохозяек?
8: Да-да, выделяется прям растущий пласт женщин, которые переходят в статус домохозяек вообще не из-за каких-то там традиционных убеждений, а после сурового математического расчета.
11: Но логика тут предельно прагматичная.
8: Да, смотри, механика очень простая. Допустим, зарплата воспитателя в государственном детском саду составляет около 900 рублей. Если женщина решает выйти на эту работу, у нее сразу появляются сопутствующие издержки. Оплата транспорта, покупка какой-никакой деловой одежды, расходы на питание вне дома.
11: Плюс ей нужно оплачивать пребывание собственного ребенка в детском саду или, того хуже, нанимать няню.
8: Точно. Если вычесть все эти логистические и бытовые расходы из тех самых 900 рублей, чистый остаток стремится к нулю. Выход на официальную работу становится экономически бессмысленным. Ей буквально дешевле оставаться дома.
11: И это выглядит как абсолютно замкнутый круг. Возвращаясь к твоему вопросу про рыночные механизмы, почему предприятия, видя весь этот коллапс, просто не разорвут цепь? Почему не увеличат фонды оплаты труда?
8: Ну да, почему?
11: Аналитики называют это системным парадоксом, который намертво блокирует любые рыночные законы. Государственный сектор жестко скован тарифными сетками и бюджетами, которые просто спускаются сверху. Директор завода физически не может удвоить зарплату ключевым инженерам. Это мгновенно будет квалифицировано как нецелевое расходование средств.
8: А за этим последуют проверки и уголовные дела.
11: 100%. А частный бизнес, с другой стороны, находится под колоссальным налоговым и административным давлением. Частники тратят огромные ресурсы на соблюдение постоянно меняющихся правил игры и прохождение бесконечных проверок. У них просто не остается финансовой подушки, чтобы заливать этот кадровый голод высокими зарплатами.
8: Угу.
11: В результате формируется то, что в экономических отчетах прямо называют спиралью смерти. Низкие зарплаты провоцируют уход кадров, оставшиеся работники получают двойную нагрузку за те же деньги, они выгорают и тоже увольняются. И скорость этого цикла только нарастает.
8: Понятно, что государственный аппарат осознает масштаб катастрофы. В документах описаны антикризисные меры, которыми пытаются залатать эту пробоину. Ключевая ставка, судя по всему, делается на мигрантов. План властей – привлечь 50 тысяч иностранных рабочих к 2030 году, и там отмечается, что в 2024 году уже удалось привлечь 34 тысячи человек из стран Центральной Азии.
11: Да, есть такое.
8: Вторая мера – это ужесточение системы распределения студентов и выпускников. Это такая попытка силой закрыть ими пустующие вакансии. Читая это, я, если честно, не могла отделаться от ощущения, что это какая-то попытка заставить воду течь в гору. Разве административный ресурс может долгосрочно победить законы экономики? Это как скотчем лепить пробоину на тонущем корабле.
10: Ну, как показывают данные исследований, такие административные меры создают лишь временную иллюзию контроля. Они вообще не решают структурных проблем. Если мы проанализируем план по студентам, то увидим, что эта мера генерирует огромное сопротивление.
8: Естественно.
10: У любого современного студента в кармане лежит смартфон. Он в режиме реального времени видит рынок труда в Варшаве, Вильнюсе или Москве. Когда его пытаются привязать к рабочему месту за 1000 рублей, взывая к какому-то патриотическому долгу, это просто не работает.
8: Угу.
10: И исследователи фиксируют, что выпускники превратили уклонение от распределения чуть ли не в отдельную индустрию.
8: То есть они просто находят какие-то лазейки?
10: Ну да. Те, у кого есть финансовая возможность, просто откупаются, ну, официально возмещая стоимость обучения. Другие выходят на это навязанное место работы, но начинают скрытый саботаж. Добиваюсь увольнения по статье. Либо просто выплачивают штрафы частями. Самое опасное здесь то, что весь этот период административного давления молодые специалисты используют для подготовки документов на релокацию.
8: О, то есть жесткое распределение парадоксальным образом только ускоряет процесс утечки умов.
10: Именно так. Они сидят и готовят почву для отъезда.
8: А что касается ставки на мигрантов? Казалось бы, 50 тысяч человек – это солидная цифра, которая могла бы закрыть образовавшуюся дыру. Почему аналитики настроены так скептически по отношению к этому плану?
10: А здесь вскрывается целый пласт макроэкономических нюансов. Вот эта надежда на то, что экономику спасет какой-то бесконечный поток дешевой рабочей силы из Центральной Азии, она разбивается о суровую реальность. Во-первых, экономики стран Центральной Азии сейчас демонстрируют очень уверенный рост. Там реализуются крупные инфраструктурные проекты, создаются локальные рабочие места, доходы населения растут.
8: То есть стимул уезжать за границу у них снижается?
10: Да. Во-вторых, нужно понимать механику трудовой миграции. Мигрант едет туда, где может заработать твердую валюту или ее эквивалент, чтобы отправлять денежные переводы домой. И здесь главным конкурентом за рабочие руки выступает соседняя Россия.
8: А там дефицит кадров тоже бьет все рекорды, соответственно, и зарплаты растут намного быстрее.
10: 100%. Российский рынок предлагает значительно более высокие ставки. Там уже сформированы мощные диаспоры, отлажены схемы логистики, переводы денег. С точки зрения чистой экономической целесообразности, мигранту просто невыгодно ехать в Беларусь на меньшие деньги при тех же издержках на переезд.
8: Да, это логично.
10: Но есть и третья, наверное, самая критичная проблема этого плана. Это квалификационный разрыв.
8: Ну да, разнорабочий со стройки не сможет провести хирургическую операцию.
10: Совершенно верно. Трудовые мигранты готовы работать на стройке или собирать урожай в сельском хозяйстве, физически не способны закрыть бреши в высокотехнологичных секторах. Они не заменят уволившихся инженеров-технологов на заводах точной механики. Они не пойдут преподавать физику или математику в средние школы. То есть за счет мигрантов государство может закрыть только самую низкоквалифицированную часть рынка.
8: А интеллектуальная и технологическая бездна при этом остается открытой.
10: Именно.
8: Обычно, когда говорят об экономических кризисах, мы привыкли бояться разрушений. Ну, мы боимся, что заводы обанкротятся и превратятся в руины, что здания придут в упадок. Но данные показывают нам совершенно другой парадоксальный сценарий.
10: Угу, и какой же?
8: Если нынешняя тенденция сохранится, мы можем оказаться в уникальной исторической ситуации. Когда последний опытный инженер советской закалки уйдет на заслуженную пенсию, а последний молодой амбициозный врач купит билет в один конец, инфраструктура просто переживет своих работников. Заводы с новенькими закупленными станками будут стоять целые и невредимые. Больницы будут сверкать отремонтированными фасадами и абсолютно чистыми коридорами. Школы останутся стоять на своих местах. Но подойти к станку, включить свет в операционной или встать смелым у доски будет абсолютно некому. То есть это кризис не кирпичей и бетона, это кризис человеческого капитала.
10: Да, города, где инфраструктура превратилась в декорацию из-за отсутствия людей. Это очень точный и пугающий итог сегодняшнего разбора.
8: На этом мы завершаем наше погружение в тему. Думайте своей головой, анализируйте факты и берегите себя. Услышимся.
10: До связи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
12: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам. Иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
13: Радиосигнал 666 АМ.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Почти Париж. Почему белорусы из разных городов едут жить в Смолевичи?
14: Смолевичи стали одним из городов, где численность населения увеличивается, пока во всей стране идет снижение. На 1 января этого года город показал прирост в 681 человек, а в 2023 году город увеличился и вовсе в 1,5 раза.
2: Такие данные демонстрируют свежие подсчеты Белстата. По его данным, рождаемость в Смолевичском районе тоже бьет все рекорды.
14: Если в целом по стране у нас сейчас минус 7% населения, то здесь за этот же период прирост составил 7,68%. Именно за счет увеличения рождаемости. Молодежи за год стало на 3% больше.
2: Но даже это не все. Смолевичский район оказался в топ-3 лидеров области по зарплатам. Его обошли только Минский и Солигорский районы. Экономист Владимир Ковалкин объясняет, с чем связан этот скачок.
15: Смолевичи – редкий пример успешного райд-центра. Три ключевых фактора – индустриальный парк «Великий Камень» с международными компаниями, крупные предприятия, авиазавод, а также логистика и складской сектор. Здесь люди получают работу, зарплату выше средней по стране. Сюда начинают переезжать из окрестных деревень и районов, и даже из Минска. Это создает демографический и экономический рост одновременно.
2: Однако применить рецепт Смолевичей ко всем региональным центрам невозможно, считает эксперт.
15: Ни один другой райцентр не сочетает близость к Минску, удобную логистику, крупные предприятия и масштабные экономические льготы. Солигорск, Мозырь, Новополоцк – примерно так. А Жлобин, например, сильно зависит от металлургических рынков и быстро реагирует на их падение. В большинстве районов местная инициатива подавляется командно-административной системой. Чиновники боятся ошибок и наказаний, а стимулы создавать рабочие места почти отсутствуют.
2: Смолевичи растут и привлекают людей, но город не резиновый, подчеркивают эксперты. Свободных квартир и рабочих мест уже хватает не всем. А ждать, что ситуация изменится существенно и в других райцентрах, пока не приходится. Именно поэтому часто молодежь просто вынуждена искать счастье в других странах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
2: Куда исчезли доллары? В ТикТок белорусы возмущаются, что неделю ходят по обменникам за валютой.
16: Я сегодня в банке была два раза. Всюду очереди. Наши якобы нищие белорусы скупают доллары тысячами. Впереди меня женщина купила 10 тысяч долларов.
2: Таким текстом пользовательница TikTok сопроводила видео из валютно-обменного пункта в Минске. Неудивительно, что такая форма высказывания вызвала у пользователей неоднозначные эмоции. Вот какие комментарии оставили девушки-белорусы.
16: Если вы нищая, то не нужно всех под одну гребенку. Человек заработал, возможно, всю жизнь откладывал. А тут вы пришли снимать ТикТок.
17: Машину продала в рублях. Пошла и по-честному обменяла на валюту. Возможно, эта машина стоила человеку много сил и боли. И если уж на то пошло, что такое 10 тысяч в наше время?
2: Другие пользователи связали очереди в обменниках с тем, что в последние недели доллар в стране дешевеет.
17: Мне вот интересно, что вы с ними будете делать, когда курс будет 2 и ниже?
18: Лучшая инвестиция – это в себя или в активы, которые приносят доход. Валюта сейчас обесценивается, и все.
16: Если покупать валюту в долгосрок, а не бежать сдавать через 3 месяца, то сейчас хороший период для покупки. Я тоже немного, но успела купить, и вам рекомендую.
2: Финансовые аналитики подтверждают, что валютный рынок продолжает штормить. Доллар на торгах на белорусской фондовой бирже подешевел до 2 рублей 73 копеек. Российский рубль упал до 4 белорусских рублей за сотню. Эксперты отмечают, что это те перемены, которые прогнозировали еще на начало этого года. Напомним, что, среди прочего, прогноз большинства экономистов сводился к тому, что нацвалюта ослабнет к доллару, достигнет психологической отметки в 3 рубля. Эксперты и сейчас не отрицают подобный сценарий и просят воздержаться от крупных финансовых операций. Но помните, если у вас есть жалобы на рост цен, образование, медицину, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
19: Летнее некуда. Возле корпуса Уральского федерального университета зазывают на срочную службу в колледже Алабуга-Политех в Татарстане. В Екатеринбурге студентам обещают элитную срочную службу в бригаде беспилотников, стипендию 150 тысяч рублей и обучение по культовой компьютерной стратегии. Вот только за красивой рекламой скрывается реальный конвейер. Парни просто вербуют на заводы в Татарстане собирать боевые дроны типа «Шахет». Впрочем, в соцсетях этот ход не оценили. TikTok и Twitch устроили тотальную зачистку, забанить и сам колледж, и всех блогеров, которые его рекламировали.
20: Я приехала домой сразу просто. Я так устала, я вообще ничего не хочу. Я так себя плохо в последнее время все чувствовала. И пыталась это все, всю энергию свою вылить на TikTok. Я так хотела этот гребаный миллион подписчиков.
19: При этом спутники зафиксировали, что Алабуга за год разрослась еще на 300 с лишним гектаров. Там без остановки строят новые цеха. Юрист Алексей Табалов отмечает, что под видом киберспорта вчерашних школьников превращают в рабочих настоящего оборонного завода, по которому, к тому же, регулярно бьют дроны.
21: Схема максимально циничная, ловят геймеров на их увлечениях. Обещают, что они будут просто сидеть в наушниках и играть в стратегии. Но реальность другая. Их оформляют как срочников и ставят к конвейеру собирать ударные дроны. Подростков просто покупают на большие деньги, но забывают сказать, что они автоматически становятся участниками боевых действий на очень опасном военном объекте.
19: Этот подход к призыву показывает, как тяжело регионам дается набор людей в армию. Приходится выдумывать любые уловки, но массовые блокировки в соцсетях сейчас ломают эту картинку, отмечает аналитик Никита Киричевский.
22: То, что агитаторы пошли раздавать листовки на улице Екатеринбурга, говорит об одном. На сборке БПЛА жесткий дефицит рабочих рук. 150 тысяч рублей для 19-летнего парня – деньги сумасшедшие. Но интернет-платформы эту лавочку быстро прикрыли. Вербовать молодежь через соцсети больше не дадут. И прятать оборонные заводы под вывеской студенческого колледжа становится все сложнее.
19: Пока студенты изучают заманчивые буклеты Алабуги, военные юристы советуют им внимательно читать документы. Обещания легкой службы за компьютером могут обернуться реальной работой на военном заводе под прицелом беспилотников.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
4: Первый вице-премьер правительства Николай Снапков о том, что провинция Ганьсу занимает особое место в белорусско-китайских отношениях.
24: Провинция Ганьсу и народ провинции Ганьсу занимают особое место в белорусско-китайских отношениях. Сейчас уже мало это вспоминают, но мы это помним и будем помнить всегда. Во время пандемии COVID-19 Ганьсу первый из провинции Китайской Народной Республики оказала Белоруссии медицинские средства для противодействия вирусу. И лекарства традиционной китайской медицины для лечения и профилактики вируса. И я не слукавлю ни капли то, что действительно эти препараты спасли многим жизни в Беларуси. Мы рассматриваем ваш визит и как продолжение нашей глубокой дружбы и взаимной поддержки и взаимной помощи. И надеемся на качественно новый прорыв во взаимоотношениях и выход на качественно новый уровень сотрудничества провинции Ганьсу с Гродненской областью как яркого представителя Республики Беларусь.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
25: Кладбище бизнеса. Сколько индивидуальных предпринимателей закрылось в прошлом году? В Беларуси по-прежнему сокращается число индивидуальных предпринимателей. По данным Белстата, на 1 января прошлого года в республике насчитывалось почти 204,5 тысячи ИП. Это почти на 33 тысячи или практически на 14% меньше, чем годом ранее. Выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства за прошлый год составила около 328,5 миллиардов рублей, а вклад в республиканский объем выручки более 46%. Отметили в Белстате.
0: Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в ВВП республики за прошлый год составил почти 27,5%, но в том числе организациями малого бизнеса 17%, организациями среднего бизнеса 8%, индивидуальными предпринимателями 1,7% и иными физическими лицами, осуществлявшими индивидуальную предпринимательскую деятельность 0,7%.
25: Как известно, с этого года для ИП отменили некоторые виды деятельности, которыми они могут заниматься. Из-за этого некоторым пришлось закрыться или открыть компанию. Как заявил министр экономики Юрий Чеботарь, для таких предпринимателей ввели упрощенный порядок перехода в коммерческие организации с преемственностью по всем правам и обязательствам перед бюджетом и контрагентами.
3: При этом это не просто техническая перерегистрация. За будущим юридическим лицом останутся все действующие на тот момент разрешительные документы. Например, сертификаты, лицензии, ну и так далее. В том числе возможность очень ускоренном порядке перерегистрировать, например, свой расчетный счет в банке. Вторая стимулирующая мера – это сохранение для таких юридических лиц возможности упрощенного администрирования по различным направлениям.
25: Закон также предусматривает новые виды финансовой поддержки, включая возмещение из бюджета части капитальных затрат с привлечением кредитов Банка развития Беларуси. Кроме того, расширяется право на получение государственной финансовой поддержки для субъектов среднего бизнеса. Ранее этот инструмент был доступен только для малого бизнеса, говорит директор бизнес-союза предпринимателей и нанимателей Жанна Тарасевич.
5: Еще один момент, который определен, это расширяются функции фонда финансовой поддержки предпринимателей, которые оказывают действительно определенную поддержку в основном начинающим, но не только начинающим, но дальше и действующим предприятиям. И там также расширяются вопросы инвестирования, то есть по реализации инвестпроектов на территории Республики Беларусь.
25: Несмотря на заверения о легком переходе ИП в юрлица, в предпринимательской среде негодуют. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
6: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовая форма организации бизнеса и справедливого налогообложения.
25: Сейчас организации малого и среднего предпринимательства, а также ИП, активнее всего заняты в таких сферах деятельности, как оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность, промышленность, профессиональная, научная и техническая деятельность, а также строительство. При этом, судя по данным Белстата, индивидуальных предпринимателей в Беларуси становится все меньше и меньше, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
23: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
7: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали! 1.
9: Эк.
7: 2.
9: До.
7: 3.
9: Тин.
7: 4.
9: Чар.
7: 5.
9: Пач.
7: 6.
9: Че.
7: 7.
9: Сат.
7: 8.
9: Ат.
7: 9.
9: Но.
7: 10.
9: Дас.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
23: Из первых уст.
4: Директор компании «Маскупава» Виталий Якубов о развитии мобильной торговли на селе.
8: Конечно, бы хотели расширить линейку тех предприятий, которые бы покупали автолавки. Мы со своей стороны готовы на шасси МАЗ сделать надстройку к УПАВу и закрыть потребности всех потребителей. Мы имеем свои конструкторские службы, свои технологические службы, свои службы сертификации, имеем большие уже компетенции, наработанные в этом направлении. И вот мы хотели бы услышать пожелания наших потенциальных потребителей о том, что они хотят видеть, чтобы мы могли закрыть все их потребности.
23: Новости регионов на радиосигнал.
25: В акватории реки Западная Двина в Витебске работники общества спасания на водах обнаружили и извлекли из воды тело 63-летнего мужчины. Погибшего заметил местный житель, который отдыхал у реки. Тело находилось примерно в 3 метрах от берега на глубине около 1,5 метров. Обстоятельства произошедшего еще устанавливают. Дорожная авария произошла в агрогородке Корма Добрушского района. Мужчина ехал на мотоблоке с прицепом на ферму и по дороге предложил своему 4-летнему племяннику прокатиться. На обратном пути водитель не справился с управлением груженного мотоблока. При съезде с небольшой возвышенности техника потеряла устойчивость и опрокинулась. По предварительным данным, незадолго до этого ребенок упал с мотоблока и оказался под его колесами. Мальчик получил травмы, характерные для наезда, и был госпитализирован. Необычный инцидент произошел в пункте пропуска «Каменный лог» в Ашмянском районе. Во время личного досмотра 59-летний мужчина неожиданно демонстративно снял с себя одежду, включая брюки и нижнее белье, чем удивил сотрудников таможни и свидетелей. Такое поведение не оценили, на место вызвали милиционеров. Обстоятельства инцидента еще выясняют. В Бресте спасатели приняли роды прямо в машине посреди дороги. Возвращаясь с соревнований, сотрудники Малорицкого райотдела по чрезвычайным ситуациям заметили на дороге мужчину, который отчаянно просил о помощи. Выяснилось, что в машине у его жены начались роды. Работники МЧС оперативно вызвали скорую помощь, помогли женщине принять удобное положение и поддерживали ее до прибытия медиков. Однако малыш появился на свет раньше. Один из спасателей заметил головку ребенка и вскоре принял новорожденного прямо в машине. Позже прибывшие медики перерезали пуповину и доставили маму с мальчиком в больницу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
23: Важный сигнал.
25: Внимание, важные изменения. Что нужно знать о курсах валют и как выглядит новая белорусская банкнота? С 1 июня в Беларуси выпускают в обращение новую банкноту номиналом 200 рублей. Нацбанк уже показал, как выглядит новая купюра. Там отметили, что банкнота номиналом 200 рублей продолжит серию ранее обновленных купюр меньшего номинала, выпущенных в обращение в 2019-2022 годах.
0: Выпуск новых купюр происходит в рамках плановых мероприятий по актуализации дизайна и защитного комплекса банкнот образца 2009 года, а также замене ветхих и поврежденных банкнот на годные к обращению.
25: При этом чиновники ввели очередное валютное ограничение. Оно касается рынка недвижимости. Как сообщила в своем телеграм-канале экспертка по рынку недвижимости Наталья Литовская, цены на жилье теперь будут указаны только в рублях. Эту информацию также подтвердили в агентствах по недвижимости.
10: Эпоха доллара подходит к завершению, не факт, но с 16 мая серьезные изменения. Цены на недвижимость теперь будут указаны только в белорусских рублях.
25: Это далеко не единственное валютное новшество, которое появилось в нынешнем году. С 23 апреля в Беларуси ввели новые ограничения для населения. Среди прочего, власти запретили займы между физлицами в иностранной валюте. Исключение – близкие родственники. Также чиновники запретили выдавать займы населению под залог единственного жилого дома или квартиры. Еще одно новшество – ввели ограничения по штрафным санкциям и процентам за пользование деньгами в долг. Речь о договорах займа между физлицами. Кроме того, некоторые банки в конце апреля изменили валюту расчетов картами MasterCard с евро на доллары. Речь о Белагропромбанке, Альфа-банке и МТ-банке. Это изменение будет выгодным тем клиентам банков, которые совершают покупки за границей в долларах, говорит экономист Александр Кравцов.
11: Конвертация MasterCard в таком случае не совершается, но это делает позже банк, когда пересчитывает американскую валюту в рубли. Если же совершать платежи за рубежом в евро по карте MasterCard, то конвертация происходит дважды. Сначала со стороны платежной системы из евро в доллары, а затем банк переводит американскую валюту в рубли.
25: Напомню, с 21 апреля в ЕС стали недоступны операции с карточками MasterCard двух белорусских банков – Белгазпромбанка и Альфа-банка. Такое решение приняла эта международная платежная система. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
23: Новости союзного государства.
19: НАТО будет в шоке. Для защиты от дронов на российские военные корабли начали устанавливать мангалы. Металлические навесы и решетки, которые раньше ставили только на танки, теперь появились на патрульных катерах и сторожевой КАЗ, охраняющих Крымский мост. Фотографии этих обновлений опубликовали популярные зет-блогеры. Считается, что эти кустарные конструкции из обычной сетки должны ловить дроны-камикадзе. Сами военкоры признают, что это чистая самодеятельность. Но деваться экипажам некуда. Штатное корабельное ПВО со своей задачей просто не справляется.
22: Закуплены материалы, чтобы укрыть корабль. И не один, кстати, обычной сеткой. Расчет на то, что внешний фугасный подрыв за счет удаления от корпуса хотя бы на пару метров позволит спасти надстройку и экипаж. Но нужно смотреть на вещи трезво. От всех типов боеприпасов, которые

0: современных систем защиты ближнего боя как не было, так и нет. Вот экипажам и приходится заниматься самодеятельностью, превращая боевые корабли в какие-то плавучие курятники. Гарантии безопасности эти сетки не дают никаких, зато наглядно показывают уровень кризиса.
1: До начала СВО адмиралы регулярно отчитывались о суперсовременном флоте, который готов воевать со всем блоком НАТО. А теперь, спустя 4 года спецоперации, защита кораблей зависит от того, сколько рулонов сетки успеют наварить на палубу волонтеры, говорит военный аналитик Александр Храмчихин.
2: Оказалось, что многомиллионные корабли абсолютно беззащитны перед дешевыми технологиями. Тот факт, что флот перешел на защиту уровня сирийских боевиков, говорит о глубоком просчете инженеров. Кустарная модернизация у Крымского моста – это попытка закрыть дыры прямо на ходу. Но в условиях 2026 года воевать сетками против высокоточного оружия долго не получится, это тупиковый путь.
1: Пока в соцсетях спорят, спасет ли сетка корабли или нет, матросы продолжают натягивать их над палубами в ожидании новых атак.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко высоко оценил совместную белорусско-российскую тренировку по применению ядерного оружия.
5: Организационная часть, как я уже говорил, прошла без всяких сбоев, разумно, толково организовано взаимодействие между Генеральным штабом Беларуси и Генштабом Российской Федерации налажено. И, как вы увидели, в ходе учений видеосвязь между двумя президентами. Что касается самих учений, то это плановое учение. По элементам мы эти учения с россиянами проводим каждый квартал. Но вот в таком комплексном и на высшем уровне мы впервые проводим эти учения. Но еще прошлой зимой с президентом России мы условили, что примерно в это время, в конце мая, мы будем участвовать в подобных учениях, тренировках с ядерными боеголовками, которые размещены у нас в Беларуси и, естественно, в Российской Федерации ядерный триад. Поэтому это было давно запланированное мероприятие. И вы видите, что мы не отступили ни на сутки от этих сроков. И президент России, несмотря на то, что поздно вечером или ночью вернулся из Китая, он участвовал в этих тренировках, потому что так было условлено. И естественно, что в этих учениях были задействованы большие силы, тысячи людей и техники. И у нас, и в России. Поэтому все прошло организационно хорошо. Что касается результатов, точности попадания и так далее, пуски осуществлялись. Вот мы только что получили, начальник генштаба доложил, получили результаты из Капустиного Яра, где наносили удар наши «Искандеры» российского производства.
3: Невероятно, но факт.
6: В 1978 году католический мир был потрясен новостью. Папа Иоанн Павел, который всего 33 дня назад возглавил Римско-католическую церковь, был найден мертвым в своей спальне в апостольском дворце. Внезапная и неожиданная смерть привела к возникновению множества теорий и предположений о том, что на самом деле произошло той ночью. Иоанн Павел, урожденный альбино-лучани, стал папой 26 августа. Его понтификат обещал быть временем обновления и реформ католической церкви, которая погрязла в скандалах. Лучани был известен как человек скромный, добрый и преданный своей пастве. Однако его правление закончилось столь же внезапно, как и началось. Утром 29 сентября его секретарь обнаружил папу мертвым, держащим в руках книгу духовных размышлений. Ватикан быстро объявил, что лидер умер от сердечного приступа. Однако уже на этом этапе начали возникать вопросы. Почему тело было найдено лишь утром, если папа не отвечал на звонки еще с вечера? Почему было решено не проводить вскрытие, несмотря на отсутствие очевидных свидетельств о его болезни? Эти вопросы сразу же вызвали волну слухов и домыслов. Одной из самых известных теорий является версия об отравлении. На момент правления нового папы Ватикан был вовлечен в крупный финансовый скандал, связанный с Банком Ватикана и итальянским банком Банко Амбросиано. Говорили, что папа собирался провести реформы и разоблачить коррупционные схемы на миллиарды долларов, что могло угрожать влиятельным лицам как в

0: Внутри церкви, так и за ее пределами. Другая популярная теория связана с возможным вмешательством тайных обществ, включая масонов. Существует версия, что Иоанн Павел узнал о существовании масонской ложи под названием «Пропаганда Ду», в которую входили высокопоставленные чиновники, бизнесмены и даже церковники. Его решение разоблачить эту группу, вероятно, могло привести к его устранению. И, наконец, самая невероятная теория – утверждает, что папа был не настоящим, точнее, кроме своих обязанностей, работал на спецслужбы Италии, или они помогли ему прийти к власти, чтобы далее иметь влияние на такую могущественную организацию, как церковь. Между папой и его кураторами мог случиться конфликт, и понтифика просто убрали. К сожалению, никаких доказательств этих версий не удалось найти за столько лет. Возможно, когда-нибудь свет прольется на события той роковой ночи, но пока смерть папы, который правил всего месяц, остается окруженной мраком загадок и предположений. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
2: Немирный мир. Владимир Путин проанонсировал новые совместные учения армии России и Белоруссии.
3: Сегодня в рамках учений мы проводим первую совместную тренировку армии России и Белоруссии по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами. Уже отмечал и вновь подчеркну, использование такого оружия, ядерного оружия, это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств.
2: Об этом Владимир Путин заявил во время совместной тренировки боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями.
3: Вместе с тем, учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета союзного государства России и Беларуси. Обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержания ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне.
2: Также президент России анонсировал проведение совместных российско-белорусских военных учений в следующем году.
3: Кроме того, в следующем году планируем провести оперативные учения вооруженных сил Белоруссии и России «Щит Союза 2027». Такие системные и последовательные шаги необходимы для укрепления обороноспособности наших стран.
2: Если обещанное Владимиром Путиным учение состоится в следующем году, это будет впервые за последние 8 лет, говорит военный аналитик Евгений Бурдин.
4: Ранее учения «Щит Союза» проводили раз в 4 года – в 2011, 2015 и 2019 годах, чередуя их с оперативно-стратегическими учениями «Запад». Анонсированные в 2023 году учения не состоялись. Возможными причинами разведка Великобритании называла недостаточное количество войск и техники, так как основная масса была задействована в военных действиях на Украине. Если честно, не понимаю, как ситуация могла измениться за последние 3 года и еще год до 2027-го. А если учесть, что само российское Минобороны признало, что потерь на фронте больше, чем пополнение, то я не знаю, кто в этом щите будет участие принимать.
2: Евгений Бурдин напоминает, что в 2022 году с 10 по 20 февраля на территории Беларуси проходили внеплановые учения «Союзная решимость». И через 4 дня после их окончания Россия зашла на территорию Украины, в том числе с белорусской территории. Накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к повторению подобного сценария. Цитата. «Мы усиливаем Черниговско-Киевское направление и готовы отвечать жестко и по агрессору, и по его пособникам». Конец цитаты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко высоко оценил совместную белорусско-российскую тренировку по применению ядерного оружия.
6: Организационная часть, как я уже говорил, прошла без всяких сбоев, разумно, толково организовано взаимодействие между Генеральным штабом Беларуси и Генштабом Российской Федерации налажено. И, как вы увидели, в ходе учений видеосвязь между двумя президентами. Что касается самих учений, то это плановое учение. По элементам мы эти учения с россиянами проводим каждый квартал. Но вот в таком комплексном и на высшем уровне мы впервые проводим эти учения. Но еще прошлой зимой с президентом России мы условили, что примерно в это время, в конце мая, мы будем участвовать в подобных учениях, тренировках с ядерными боеголовками, которые размещены у нас в Беларуси и, естественно, в Российской Федерации ядерный триад. Поэтому это было давно запланированное мероприятие. И вы видите, что мы не отступили ни на сутки от этих сроков. И президент России, несмотря на то, что поздно вечером или ночью вернулся из Китая, он участвовал в этих тренировках, потому что так было условлено. И естественно, что в этих учениях были задействованы большие силы, тысячи людей и техники, и у нас, и в России. Поэтому все прошло организационно хорошо. Что касается результатов, точности попадания и так далее, пуски осуществлялись. Вот мы только что получили, начальник генштаба доложил, получили результаты из Капустиного Яра, где наносили удар наши «Искандеры» российского производства. Ну, как он сказал, попали в копейку. Очень точное было поражение.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: НАТО будет в шоке. Для защиты от дронов на российские военные корабли начали устанавливать мангалы. Металлические навесы и решетки, которые раньше ставили только на танки, теперь появились на патрульных катерах и сторожевой КАЗ, охраняющих Крымский мост. Фотографии этих обновлений опубликовали популярные Z-блогеры. Считается, что эти кустарные конструкции из обычной сетки должны ловить дроны-камикадзе. Сами военкоры признают, что это чистая самодеятельность, но деваться экипажам некуда. Штатное корабельное ПВО со своей задачей просто не справляется.
8: Закупленные материалы, чтобы укрыть корабль, и не один, кстати, обычной сеткой. Расчет на то, что внешний фугасный подрыв за счет удаления от корпуса хотя бы на пару метров позволит спасти надстройку и экипаж. Но нужно смотреть на вещи трезво. От всех типов боеприпасов, которые сейчас применяет противник, эта конструкция, конечно, не поможет. Это лишь попытка хоть как-то снизить урон.
7: Военные аналитики предупреждают, что такие решетки – не что иное, как банальная полумера. Против мелких дронов они еще могут сработать, но против тяжелых беспилотников, которые взрываются на подлете, сетка абсолютно бесполезна. К тому же тяжелые железные навесы рушат балансировку катеров и закрывают обзор корабельным радаром, отмечает канал «Осведомитель».
9: Установка мангалов на флот – это жест отчаяния на безрыбье. Черноморский флот понес тяжелейшие потери от морских и воздушных дронов, а современных систем защиты ближнего боя как не было, так и нет. Вот экипажам и приходится заниматься самодеятельностью, превращая боевые корабли в какие-то плавучие курятники. Гарантии безопасности эти сетки не дают никаких, зато наглядно показывают уровень кризиса.
7: До начала СВО адмиралы регулярно отчитывались о суперсовременном флоте, который готов воевать со всем блоком НАТО. А теперь, спустя 4 года спецоперации, защита кораблей зависит от того, сколько рулонов сетки успеют наварить на палубу волонтеры, говорит военный аналитик Александр Храмчихин.
10: Оказалось, что многомиллионные корабли абсолютно беззащитны перед дешевыми технологиями. Тот факт, что флот перешел на защиту уровня сирийских боевиков, говорит о глубоком просчете инженеров. Кустарная модернизация у Крымского моста – это попытка закрыть дыры прямо на ходу. Но в условиях 2026 года воевать сетками против высокоточного оружия долго не получится. Это тупиковый путь.
7: Пока в соцсетях спорят, спасет ли сетка корабли или нет, матросы продолжают натягивать их над палубами в ожидании новых атак.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
11: учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
12: Гяра.
11: 12.
12: Бара.
11: 13.
12: Тера.
11: 14.
12: Чодаха.
11: 15.
12: Пандраха.
11: 16.
12: Сола.
11: 17.
12: Сатраха.
11: 18.
12: Атара.
11: 19.
12: Унис.
11: 20.
12: Бис.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк».
14: Привет!
13: Представь себе ситуацию. Спортсмен на пике своей формы. Чья-то главная олимпийская надежда готовится к старту.
14: Угу.
13: Доли секунды решают все. И вот этот атлет мирового класса вынужден засекать время своих заплывов.
14: Так.
13: С помощью обычного пластикового ручного секундомера.
14: В смысле? Прямо вот тренеры стоят и кликают.
13: Да, просто потому что швейцарская электроника в бассейне сломалась, а новую продавать отказываются из-за санкций.
14: Слушай, ну это звучит как какой-то сюрреализм. Или, знаешь, сценарий спортивной антиутопии. Как профессионал вообще может работать в таких условиях?
13: Ну вот.
14: Это ж каменный век.
13: Именно. Это реальность, в которой оказался белорусский спорт. Сегодня предстоит разобрать огромный массив данных. От свежих решений международных федераций и финансовых отчетов клубов до абсолютно инсайдерской информации об оттоке кадров.
14: Угу.
13: Цель этого детального разбора – понять механику того, как система высоких достижений буквально на глазах схлопывается и превращается в сугубо локальное, местечковое явление.
14: Ну, тема тяжелая, да?
13: И триггером к этому разговору стало совершенно свежее – майское решение 2026 года. Европейская федерация плавания European Aquatics вынесла окончательный вердикт. Белорусские пловцы лишены права выступать под своим флагом и с национальным гимном на европейских турнирах как минимум до сентября. Это прямой результат жесточайшего ультиматума, который последовал незамедлительно.
14: От кого?
13: 9 стран выступили единым фронтом – Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия.
14: То есть они прямо пригрозили бойкотом?
13: Хуже. Их позиция была сформулирована максимально жестко. Если на европейский турнир приезжает хотя бы один атлет с белорусским флагом, сборные этих 9 стран демонстративно пакуют вещи и уезжают.
14: Ого, полный бойкот.
13: Да, полный бойкот. Европейские функционеры просто посчитали риски. Проводить чемпионат Европы без скандинавов и поляков – это финансовое самоубийство для трансляций.
14: Ну, логично. Спонсоры бы такое не поняли.
13: Вот именно. Они не выдержали давления и капитулировали. Итог – полная, абсолютно герметичная изоляция.
14: Ну смотри, если европейские арены недоступны, а международные турниры закрыты, возникает абсолютно логичный вопрос. Где и с кем теперь соревноваться? Профессиональный спорт – это же не фитнес для себя по выходным.
13: Конечно, нет.
14: Он просто не может существовать без постоянного стресса соревнований высшего уровня.
13: Выход найден, специфический. Соревноваться приходится в абсолютном пузыре. Потеряны все крупные площадки, чемпионаты Европы, этапы Кубков мира. Все перенесено внутрь страны. Был организован так называемый «Кубок сильнейших». Это сейчас главный внутренний старт в Беларуси по плаванию.
14: Угу.
13: Так вот, лидеры на этом кубке проплыли хуже своих же результатов с Олимпиады в Париже 2024 года. Отставание на дистанциях вольным стилем составило от 2 до 5 секунд, а в комплексном плавании разрыв достиг 8 секунд.
14: Стой. 8 секунд в плавании. Это невозможно. На олимпийских скоростях разрыв в десятой доле секунды оставляет тебя без медали. 8 секунд – это расстояние в половину бассейна. Человек просто приплывает в другой лиге.
13: Именно так деградирует форма без реальной конкуренции.
14: Слушай, я здесь выступлю в роли скептика.
13: Давай.
14: Звучит все равно как-то однобоко. Ведь проводятся десятки турниров, постоянные спарринги с российскими командами. Спортивные чиновники регулярно отчитываются в прессе, что уровень этих совместных соревнований крайне высокий. Неужели эти старты вообще ничего не компенсируют?
13: Они не просто не компенсируют, они создают опасную иллюзию. Давай разберем, как это работает.
14: Давай.
13: Российский спорт находится ровно в такой же глубочайшей изоляции. Соревноваться с ними – это мериться силами с тем, кто тоже полностью оторван от мировых стандартов и трендов.
14: Слепой ведет слепого.
13: В точку! Спортивные психологи называют это эффектом пузыря. Атлет выигрывает локальный старт в Минске или Казани, бьет местный рекорд и искренне верит, что находится на пике формы.
14: А на деле?
13: А на деле весь остальной мир в это время ушел на световой год вперед.
14: Но есть ли этому подтверждение за пределами бассейна? Может, это только у пловцов такой провал?
13: Подтверждений масса по всем дисциплинам. Помнишь азиатские игры 2025 года?
14: Да, туда вроде кого-то пустили.
13: Допустили шестерых белорусских гимнастов в индивидуальном порядке. Итог? Абсолютно провальный. Ни один из шести не вышел в финал ни в одном виде программы. Ноль финалов. А ведь за два года до этого на европейских первенствах эти же дисциплины стабильно приносили попадания в топ-8.
14: Ну, гимнастика – вид спорта субъективный, там судьи.
13: Хорошо. Возьмем легкую атлетику. Бегуны на средней дистанции вместо чемпионата Европы поехали бегать в Гомель с атлетами из Брянской области.
14: Подожди, бег – это объективная вещь? Секундомер не обманешь.
13: И вот секундомер и показал падение результатов на 3,7% по сравнению с их же международными стартами прошлого года. У организма просто нет стимула выдавать максимум, когда нет настоящей угрозы от соперника мирового класса. Но самый шокирующий пример – это хоккей.
14: А с хоккеем что не так?
13: Вроде бы постоянно идут игры с российскими клубами, все при деле. Но когда в феврале 2026 года удалось организовать матч со сборной Казахстана…
14: Которая не изолирована?
13: Да, которая продолжает играть в международных турнирах. Так вот, счет оказался 1-7.
14: Разгром от Казахстана в хоккее 1-7?
13: Да.
14: Это не просто поражение, это диагноз всей системе подготовки. Но давай копнем в причину. Если нет международных арен, нет телетрансляций мирового уровня, значит, нет и внимания аудитории.
13: Абсолютно логично.
14: А где нет внимания, оттуда уходят деньги. Кто оплачивает банкет в этом изолированном пузыре?
13: И здесь начинается финансовая пропасть, которая расширяется с каждым днем. С 1 января 2026 года в Беларуси прошла масштабная, но очень тихая реформа. Государство отменило налоговые льготы для спонсоров.
14: Как это работало раньше? Объясни механику.
13: Очень просто. Раньше компания могла проспонсировать спортивный клуб и списать до 30% от суммы этого взноса из своих налогов. Это был понятный рабочий бизнес-инструмент.
14: Логично.
13: Теперь этой схемы нет. В итоге частный бизнес мгновенно отвернулся от спорта. Если прикинуть цифры, клубы и федерации в одночасье лишились от 180 до 200 миллионов рублей ежегодно.
14: Я тебя перебью.
13: Давай.
14: Твои цифры про уход спонсоров звучат драматично, но я же видела документы. Государство заливает эту сферу деньгами напрямую. Принята программа «Физическая культура и спорт» до 2030 года, и там фигурирует колоссальная цифра – 8,4 миллиарда рублей.
13: Угу.
14: Как можно говорить о финансовом тупике при бюджете почти в 9 миллиардов?
13: А вот тут начинается самое интересное. Эта цифра – 8,4 миллиарда – классическая оптическая иллюзия. Во-первых, это программа на 5 лет. Делим на 5. Получаем около 1,68 миллиарда в год.
14: Ну, 1,5 миллиарда в год – это тоже огромные деньги.
13: Да, но куда они идут? Эта сумма включает абсолютно все. Массовые пробежки, школьные спортивные секции, заливку катков во дворах, содержание гигантских простаивающих арен и, конечно, зарплаты бесконечного числа чиновников.
14: А на сам спорт высоких достижений сколько?
13: Если вычленить из этой суммы то, что реально доходит до спорта высоких достижений, до национальных сборных и профи, остается менее 400 миллионов. Рублей в год.
14: То есть бюджет усыхает в 4 раза еще до того, как доходит до дела.
13: Именно. И не забывая про бюрократию. Около 40% от этих 400 миллионов съедает административная машина. Дальше этот остаток добивает макроэкономика. Официальная инфляция и скрытый рост цен за 2 года составили около 35-40%.
14: То есть покупательная способность этих денег просто испарилась.
13: Да. Плюс логистика.
14: Ну да, если ты не можешь лететь прямым рейсом в Европу, ты летишь через половину земного шара.
13: Точно. Из-за санкций стоимость организации тренировок взлетела на 25-30%. Конкретный пример. Раньше национальная сборная по плаванию могла провести качественные сборы в Испании за 80 тысяч евро. Теперь Европа закрыта, альтернатив мало, приходится ехать в Турцию.
14: А турки это понимают?
13: И турецкие базы, понимая, что клиенту деваться некуда, выставляют ценник в 110 тысяч евро за те же самые условия. То есть бюджет в реальности выглядит как дырявое ведро.
14: Давай опустимся с уровня федерации на уровень земли. Если бюджет – это дырявое ведро, как выживает конкретной команды?
13: Катастрофически. Давай разберем на примере топового женского волейбольного клуба «Минчанка».
14: Известный клуб, да.
13: До начала 2026 года их бюджет составлял около 3,5 миллионов рублей. 1,5 миллиона давало государство, 2 миллиона приносили частные спонсоры. Наступил январь, спонсоры ушли из-за отмены льгот.
14: Так.
13: Государство, чтобы спасти лицо, немного увеличило свою долю до 2,2 миллиона. Итоговая разница – минус 1,3 миллиона рублей. Бюджет рухнул сразу на 37%.
14: 37% дефицита – это ампутация. Что они урезали?
13: Все. Зарплаты волейболисток, профессионалок высшего звена пришлось срезать с 2,5 тысяч до 1800 рублей в месяц.
14: Подожди. 1800 рублей – это же около 540 долларов?
13: Да.
14: Для профессионального спортсмена, который гробит здоровье, колени, связки каждый день в каком-нибудь польском клубе даже не высшего, а второго дивизиона, базовая ставка начинается от 1500 евро. Как при такой разнице в доходах руководство клуба вообще планирует удерживать состав?
13: Никак. И это еще не все. Отменены все зарубежные сборы, команда тренируется только дома. И эта картина повсеместна. Гандбольный клуб потерял 40% бюджета, баскетбольный – 35%. Учитывая, что дефицит госбюджета в стране болтается на уровне 4,2% ВВП, государству сейчас явно не до спасения профессиональных клубов. Задерживаются выплаты даже на проведение детских соревнований.
14: Знаешь, если сложить эту мозаику воедино...
13: Ну-ка.
14: Международных стартов нет. Форма падает на 8 секунд. Зарплаты режут до уровня кассира в супермаркете. А лечить травмы некому. Если бы мне было 22 года, и я была бы олимпийской надеждой, мы следующий логичный шаг – собрать чемоданы и уехать туда, где мой талант купят.
13: Это логично.
14: Это глобальный рынок.
13: Именно это сейчас и происходит. Можно зафиксировать пугающий кадровый исход. С 2024 по началу 2026 года страну покинули от 80 до 100 спортсменов уровня национальной сборной.
14: Жесть.
13: И это для государства с населением меньше 9 миллионов человек. Также уехало более 50 тренеров высшей категории.
14: 100 человек основы.
13: Это выкачивание золотого фонда.
14: И они уезжают очень легко. Соседние страны понимают ценность этих кадров. Спортсмены быстро получают спортивные визы, которые позволяют оформить гражданство за 3 года в Польше или Литве, а в Казахстане этот процесс вообще занимает 1 год. А что с тренерами? У них ведь тоже связаны руки.
13: Тренеры бегут не менее активно. Андрей М., 52 года. Тренер по плаванию высшей категории, который лично воспитал 3 олимпийских медалистов.
14: И куда он?
13: Он уехал в Польшу и возглавил клуб в Варшаве. Его зарплата там сразу выросла в 4 раза по сравнению с тем, что было на родине. А дома со всеми выслугами и надбавками он получал 1200-1500 рублей.
14: Копейки для специалиста такого уровня.
13: В интервью он объяснил свой уход очень просто. Когда на сборы денег нет, а лучшие ученики пакуют чемоданы за границу, тренеру в пустом бассейне делать нечего. Пока в этой изолированной системе тренер стоит на бортике с ручным секундомером и мокрым бумажным блокнотом, сборная США использует подводные камеры с искусственным интеллектом, которые в реальном времени анализируют биомеханику каждого грибка.
14: Фантастика.
13: Пока белорусские велогонщики крутят педали на советских станках в холодных залах, британцы сидят в аэродинамических трубах за миллионы фунтов, подбирая идеальный угол наклона шлема.
14: Да.
13: Этот технологический разрыв измеряется уже не годами, он измеряется десятилетиями.
14: Давай подведем какой-то измеримый итог. Мы обсудили изоляцию, рухнувшие финансы, отток кадров, поломанные штанги. К чему весь этот снежный ком привел на макроуровне?
13: На макроуровне итог выражается в одной очень короткой, но страшной статистике. На Олимпийские игры 2020 года в Токио смогло квалифицироваться и поехало 108 белорусских атлетов.
14: 108. Запомнили.
13: На следующие игры, которые пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году, на данный момент выполнили нормативы и квалифицировались лишь 12 человек.
14: Со 108 до 12. Это же падение почти на 90%.
13: Да. Спортивная система просто стирается с мировых радаров. Она перестает существовать как значимая величина.
14: Знаешь, о чем я сейчас думаю, слушая весь этот разбор?
13: О чем?
14: Мы все время обсуждаем санкции, оборудование, контракты, но забываем про психологию и доверие. Давай представим фантастический сценарий. Завтра утром все политические разногласия решены. Санкции снимают, границы открывают, спонсорам возвращают налоговые льготы. Включат ли этот рубильник обратно?
13: Ты имеешь в виду, вернется ли все на круги своя?
14: Именно. Мой прогноз – нет, потому что институциональное доверие уничтожено. Те тренеры, которые уехали и поняли, что в Варшаве или Берлине их знания стоят в 4 раза дороже, они не вернутся в пустые бассейны.
13: Согласен.
14: Те 24-летние спортсмены, из которых пытались сделать финансовых заложников с помощью штрафов в 100 тысяч долларов, они уже выступают под флагами Казахстана или Польши. И они запомнят, как система обошлась с ними в самый уязвимый момент.
13: 100%.
14: Но самое главное – это дети. Прямо сейчас растет целое поколение юниоров, у которых перед глазами нет примеров успеха. Они не видят кумиров на мировых аренах. У них нет спарринг-партнеров международного класса.
13: Это правда.
14: Спортивный конвейер, который десятилетиями непрерывно передавал опыт от чемпиона к новичку, физически остановлен. И главный вопрос не в том, когда снимут санкции.
13: А в чем?
14: Главный вопрос, захочет ли новое поколение вообще когда-нибудь представлять систему, которая относилась к спортсменам не как к личностям, а как к государственной собственности. Сколько десятилетий уйдет на то, чтобы просто заново отстроить разрушенный фундамент доверия?
13: Это фундаментальный вопрос. И, к сожалению, пока он остается без ответа. Тут действительно есть над чем подумать. Ну а на сегодня все. Всем пока.
14: До новых встреч. Счастливо.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Заместитель генерального директора «Минск-Зеленстрой» Екатерина Короткина о том, какими цветами в этом году будет высажен Минск.
15: В первую очередь это в целях экономии бюджетных средств, потому что многолетние растения, их, скажем, как посадил, да, и на этом месте они будут расти как минимум 5 лет. Однолетние цветочные растения, их приходится, конечно, закупать и заменять каждый год. Многолетники мы высаживаем на парковых территориях, там, где необходимая пейзажная, скажем, такая тематика. Преобладают у нас злаковые растения, это мискантусы, веники, овсяницы и иные. Если это строгий объект, то, конечно же, мы от однолетних цветочных растений никуда не денемся. Если вот, к примеру, объект Площадь Победы, Стелла, да, здесь обязательно нужен яркий, моментальный акцент.
1: Важный сигнал.
16: Штрафов мало не бывает. Сколько придется заплатить дачникам за запрещенные на участках растения? С 19 июня вступят в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые, в частности, вводят ответственность за невыполнение обязанностей по борьбе с инвазивными растениями. Кодекс об административных правонарушениях дополнили статьей 1646. По ней будут штрафовать землепользователей, которые не будут бороться с нежелательной растительностью. За это им грозит денежное взыскание в размере до 10 базовых величин, то есть 450 рублей, отмечает юрист Илья Дунаев.
17: Кодекс дополняется новой статьей «Неосуществление работ по регулированию распространения и численности отдельных видов растений». Это значит, что землепользователям грозит штраф, если они не будут бороться с нежелательной растительностью. За невыполнение обязанностей по регулированию численности растений, распространение которых нужно контролировать, предусмотрен штраф до 10 базовых величин.
16: Новые правила направлены прежде всего на борьбу с инвазивными видами растений. В Беларуси к самым опасным из них относят борщевик сосновского и золотарник канадский. О борьбе с золотарником канадским ранее сообщали в Беловежской пуще. В нацпарке отметили, что это многолетнее декоративное растение, которое часто можно встретить на приусадебных участках, дачах и кладбищах.
18: Такая любовь населения к данному инвазивному виду привела к его массовому распространению. Как только золотарник канадский попадает на определенную территорию, он разрастается, угнетает и полностью вытесняет другие коренные виды растений. Кроме того, растения не едят дикие животные, что также осложняет борьбу с ним.
16: А в плену борщевика оказались жители одной из деревень Борисовского района. Местная жительница выложила соответствующее видео на своей странице в одной из соцсетей. Женщина говорит, что люди окружены ядовитым борщевиком со всех сторон. По ее словам, местные жители своими силами пытаются с ним бороться уже несколько лет, но пока безрезультатно.
19: Минская область, Борисовский район, деревня Жёртый. Мы боремся несколько лет с зарослями борщевика. Мы его скашиваем, ничего не помогает. Он растет буквально везде, даже уже пошел расти в лес. Это скоро будет расти дальше. За этими деревьями наш дом. Он разойдется по всей деревне. Его семена разлетаются ветром.
16: Многие люди по сей день не знакомы со смертельно опасными свойствами этого растения. Майка, легкие платья и даже куртка для борщевика не помеха. Такая одежда не сможет защитить человека от его воздействия, говорит врач-дерматовенеролог Анна Грязева.
20: Все дело в том, что сок растения содержит ядовитое вещество – фуркумарин. При попадании на кожу он увеличивает ее чувствительность к ультрафиолету. Такое свойство растений называется фототоксичность. Опасность заключается в том, что сам по себе сок не раздражает кожу. Можно без последствий получить значительную дозу яда, но если в течение 2 суток после этого подвергнуться воздействию солнечных лучей, то развивается солнечный ожог. Наиболее опасен борщевик во время цветения, который продолжается практически все лето. Следует предупредить о том, что ожоги возможны и в пасмурную погоду. Особенно чувствительны к действию яда растения натуральные блондины. Борщевик также является дыхательным и контактным аллергеном.
16: Чтобы обезопасить себя и близких, врачи не рекомендуют гулять по зарослям борщевика, трогать его руками и собирать его цветы. Также нельзя скашивать борщевик без спецодежды, в сухую погоду, в период цветения и использовать вторично одежду без термической и химической обработки. Что касается штрафов за опасные растения на участках, то в соцсетях многие пишут, что государство пытается заработать на людях и скоро придется платить даже за воздух. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
22: Глава правительства Александр Турчин о потенциале Союза независимых государств.
23: Содружество независимых государств, как говорил уважаемый Олег Ибоятович, еще относительно молодое объединение, которому в декабре исполняется 35 лет. За этот небольшой исторический период, пройдя непростой путь, Содружество сыграло значительную роль в поддержании стабильности на постсоветском пространстве, стало устойчивой региональной платформой взаимодействия государств по широкому спектру направлений. Сегодня СНГ обладает потенциалом для поступательного развития, закладывает прочный фундамент для благополучной жизни граждан. Наша ключевая задача – сохранить Содружество для будущих поколений.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
24: Всем привет! Это «Давайте разберемся». И сегодня мы обсудим тему, которая касается очень многих. Все мы любим идею современных, свободных от условности отношений, правда?
25: О, да. Это сейчас такой, скажем так, мейнстрим.
24: Вот именно. Но давайте начнем с небольшого мысленного эксперимента. Представьте, ну, вы живете со своим партнером уже лет 10. Вы делите быт, вместе платите за аренду, у вас общая собака, вы знаете друг друга просто лучше всех. И вдруг, не дай бог, конечно, случается страшное. Ваш партнер попадает в реанимацию. Вы мчитесь в больницу, но дежурный врач холодно закрывает перед вами дверь.
25: Угу. И говорит, что по закону вы, ну, просто человек с улицы.
24: Точно. Никаких прав на посещение, никаких прав на принятие экстренных медицинских решений, вообще ничего.
25: Слушай, и самое пугающее здесь то, что это не какой-то там надуманный сценарий для голливудской драмы. Это абсолютно суровая юридическая реальность, с которой люди сталкиваются, ну, совершенно непредсказуемо.
24: Если посмотреть на демографические данные, мы увидим просто поразительную картину. В Беларуси средний возраст вступления в первый брак улетел к отметке 28-29 лет.
25: Да, люди не спешат.
24: Более того, в крупных городах к каждая четвертая пара совершенно осознанно выбирает совместное проживание без какого-либо похода в ЗАГС. Государство, естественно, активно продвигает традиционные ценности, поощряет официальные союзы. Но огромная часть молодежи как бы голосует ногами, они выбирают партнерство без обязательств перед государством.
0: И тут возникает очень серьезная проблема. Мы видим конфликт между тем, как люди хотят жить в своем идеальном мире, и тем, как работает сама государственная машина, которая этот мир должна обслуживать.
24: Поэтому сегодня мы ставим вопрос ребром. Является ли пресловутый штамп в паспорте пережитком прошлого? И, ну, абсолютно бесполезной формальностью? Или же это необходимый фундамент и гарант стабильности отношений? Я смотрю на официальный брак как на классическое пользовательское соглашение. Ну, знаешь, вот эти Юла в интернете при установке программ.
0: А, которые мы все пролистываем, не глядя.
24: Абсолютно. Вы кликаете «Согласен» в ЗАГСе под марш Мендельсона, совершенно не читаете 50 страниц условий и правил, которые к этому прилагаются. Мы пытаемся натянуть устаревшую советскую модель с ее строгими формальностями на абсолютно новую реальность, где люди ценят гибкость. Если пара доверяет друг другу, они планируют будущее, но зачем им печать чиновника?
0: Интересная логика, но...
24: Подожди, я договорю. Более того, люди меняются. Если через 5 лет вы понимаете, что больше не подходите друг другу, отсутствие штампа позволяет вам просто собрать вещи, пожать руки и разойтись. Вы избегаете судебных издержек, унизительного дележа ложек и вилок, скандалов в суде. Официальный развод — это месяцы потраченных нервов и тысячи рублей на юристов. Зачем добровольно загонять себя в этот капкан?
0: Ваша аналогия с пользовательским соглашением прекрасна, правда? Но я бы ее перевернул. Брак – это лицензионное соглашение с круглосуточной техподдержкой от государства. А вот сожительство – это использование пиратского софта.
24: Ха, пиратского софта.
0: Именно. Все работает отлично и, главное, бесплатно, пока не произойдет системный сбой. И когда он происходит, вам некуда звонить. Вы упомянули легкость расставания. Да, расстаться без штампа проще. Но вся эта легкость мгновенно меркнет, когда включается механика непредвиденных обстоятельств. Вернемся к вашему примеру с реанимацией. Почему врач вас не пускает? Не потому, что он злой.
24: Но у него протоколы?
0: Да, у него есть строгий протокол и уголовная ответственность за разглашение врачебной тайны. Без штампа система вас просто не видит. Вы для нее никто.
24: Но ведь для этого не обязательно жениться. Слушай, ну можно же просто оформить нотариальную доверенность на представление интересов в медицинских учреждениях. Это делается за один день.
0: Теоретически, да. Практически, покажите мне хоть одну 27-летнюю пару в Минске, которая на втором году совместной жизни в съемной квартире идет к нотариусу оформлять медицинскую доверенность на случай внезапной комы.
24: Ну, мало кто об этом думает, согласна.
0: Этого вообще никто не делает. Человеческая психология так не работает. И последствия бывают куда страшнее реанимации. Возьмем наследование. При трагическом исходе сожитель не является наследником первой очереди. Вы можете вместе строить быт, покупать технику, делать дорогостоящий ремонт в квартире партнера.
24: Так.
0: Но в случае его смерти, если все это совместно нажитое имущество не оформлено сложными долями, оно автоматически переходит его кровным родственникам. В Беларуси ежегодно фиксируется 300-400 таких случаев.
24: Ого, ничего себе цифры.
0: Да, просто потому, что приезжают какие-то дальние родственники и меняют замки. И закон, что самое обидное, на их стороне. Так что штамп — это не капкан, это базовый бронежилет.
24: Я не спорю, что в экстремальных сценариях этот ваш бронежилет срабатывает. Но мы же не строим всю свою жизнь вокруг ожидания того, что нам на голову упадет кирпич. Давайте перейдем от гипотетических трагедий к повседневному финансовому планированию.
0: Давайте.
24: Вы говорите об имуществе. И мне кажется, что именно здесь подход без штампа куда более честный и прозрачный. Давайте используем аналогию с бизнес-партнерством. Если мы с вами открываем компанию, и я вношу 70% стартового капитала, а вы 30%, то я владею 70% акций.
0: Логично.
24: Математически справедливо. Почему же в личных отношениях мы должны действовать иначе? Если при покупке квартиры я внесла 70% средств, я должна владеть 70% этой квартиры. А в официальном браке автоматически включается презумпция совместной собственности. Правило 50 на 50.
0: Потому что семья — это не корпорация по извлечению прибыли. Вы упускаете...
24: Дайте мне закончить мысль. Разве это справедливо по отношению к успешному партнеру? Представьте предпринимателя. Он берет на себя колоссальные риски. Работает по 80 часов в неделю. Создает капитал. А его супруг или супруга, допустим, решает просто не работать и искать себя. При разводе этот капитал будет распилен ровно пополам.
25: Ну, есть же брачные договоры.
24: Мне часто это отвечают. Но, во-первых, это дополнительные расходы и время. А во-вторых, давайте будем реалистами. Предложить брачный договор перед свадьбой в нашей культуре – это все равно, что сказать: «Дорогой, я уже планирую наш развод и вообще не доверяю тебе». Без брака эта проблема исчезает сама собой. Каждый четко контролирует то, что заработал сам.
25: Слушай, это очень убедительный аргумент, но только если оценивать вклад исключительно в твердой валюте. Вы полностью игнорируете механизм того, как работает семья изнутри, и упускаете фундаментальный принцип брака – защиту слабой стороны. Презумпция об общности имущества, вот это правило 50 на 50, оно создано не для того, чтобы ограбить бедного предпринимателя. Оно создано, чтобы защитить так называемый нематериальный вклад.
24: И что вы имеете в виду под нематериальным вкладом, который стоит половины бизнеса?
25: Классическая ситуация из наших материалов по демографии – декретный отпуск. Представьте женщину, которая на 3 года полностью выпадает из профессии. Она жертвует своей карьерой, ее личный доход падает до мизерного пособия.
24: Но пособие все-таки есть.
25: Да, но она инвестирует свое время в воспитание общего ребенка и поддержание быта, создавая надежный тыл. А в это время мужчина, ну, не обремененный бессонными ночами, спокойно строит карьеру, получает повышение и увеличивает свой актив. Без брака, по вашей бизнес-логике, каждый владеет тем, что заработал, она при расставании остается абсолютно ни с чем.
24: Но ведь сегодня многие пары распределяют обязанности иначе. Декрет все чаще делят пополам, работают оба. И вообще, декрет – это не обязательно конец карьеры для женщины. Мир-то изменился.
25: Возможно, мир меняется. Но есть и чисто экономическая прагматика, которая бьет по кошельку прямо здесь и сейчас. Вы утверждаете, что штамп ничего не дает в повседневности, но давайте заглянем под капот банковской системы. Покупка недвижимости. Да, сожители могут брать ипотеку, как созаемщики.
24: Ну вот, могут же.
25: Могут, но механизмы оценки рисков в банках работают как часы. По статистике, банки одобряют крупные кредиты официальным супругам на 15-20% чаще.
24: Это просто отсталость банковских алгоритмов?
2: Нет, это чистая математика рисков. Как андеррайтер в банке смотрит на женатую пару? Он видит семейный кодекс, который связывает их солидарной ответственностью. Если один перестанет платить, банк знает, как юридически взыскать долг с общего имущества. А на сожителя он смотрит, как на двух людей с улицы, которые сегодня живут вместе, а завтра один из них уехал в другую страну. И распутывать их долевую собственность – это кромешный ад для службы взыскания. Именно поэтому для пары без штампа ставка по кредиту зачастую будет выше на 0,5% или даже на процент.
24: Ну, процент – это не так много.
2: На масштабе 20-летней ипотеки на хорошую квартиру в Минске эти 0,5% превращаются в колоссальные финансовые потери. И это я еще не говорю о льготных госпрограммах вроде семейного капитала, которые вообще закрыты для пар без регистрации.
24: Хорошо. Я признаю, что финансовая система пока еще во многом заточена по традиционной формат. Банки любят предсказуемость, а государство субсидирует только те формы жизни, которые само и придумало. Но давайте от накопления совместного имущества перейдем к тому, ради чего люди вообще объединяются и берут эти кредиты к детям.
2: Давайте.
24: Существует очень стойкий миф, что дети, рожденные вне брака, каким-то образом ущемлены в правах. Я хочу это категорически опровергнуть. Права детей абсолютно не зависят от того, есть ли у родителей печать в паспорте.
2: Юридически да, но...
24: Механизм установления отцовства сегодня предельно прост. Пара приходит в ЗАГС, пишет совместное заявление и все. Юридически это точно такой же отец с теми же обязанностями.
2: Вы снова рисуете идеальную картину мира. Да, если мужчина добровольно идет в ЗАГС, механизм прост. Но в этом слове «добровольно» и кроется главная системная уязвимость.
24: Какая уязвимость? Если люди решили завести ребенка, они берут на себя ответственность.
2: А если ребенок не был запланирован? Или если отношения испортились еще во время беременности? В официальном браке работает важнейший правовой механизм – презумпция отцовства. Он работает автоматически. Если ребенок рождается у замужней женщины, ее муж по умолчанию признается отцом.
24: И не нужно никаких заявлений.
2: Да, государство не задает вопросов, не требует совместных походов в ЗАГС, система сразу же включает правовую защиту ребенка. А вот вне брака эта защита требует проактивных действий от мужчины. А что, если он отказывается писать это заявление?
24: Ну тогда суд.
2: Вы до этого говорили, что алименты взыскиваются одинаково. Да, абсолютно одинаково, но только после того, как отцовство установлено.
25: И вот тут для женщины начинается настоящий судебный ад. Это унизительные иски, это ДНК-экспертизы. И знаете, как это выглядит на практике?
3: Наверное, дорого.
25: Экспертиза стоит от 300 до 800 рублей. И оплачивать ее изначально часто приходится истице. По статистике, из тех 15% детей, что рождаются вне брака в нашей стране, в 30% случаев отцовство приходится доказывать именно таким принудительным судебным путем.
3: Вы фокусируетесь на этих 30% проблемных случаев, но это все равно меньшинство. Большинство отцов добровольно признают детей. И давайте посмотрим на обратную сторону медали. Что происходит, когда семья распадается?
25: И что же?
3: Мир изменился. Понятие «гражданский брак» больше не является социальным клеймом. Дети растут в самых разных условиях. Но когда пара со штампом решает развестись, особенно если есть имущественные споры, ребенок почти всегда становится инструментом манипуляции. Это тяжелейшие суды, это органы опеки, это выяснение, с кем он останется жить.
25: Согласен, развод — это тяжело.
3: Мирное расставание сожителей, которые изначально сохранили свою финансовую независимость, куда менее травматично для психики ребенка, чем этот классический бракоразводный процесс.
25: Но мирное расставание сожителей – это тоже миф. Люди без штампа точно так же ссорятся, делят купленный вместе телевизор и манипулируют детьми, только у них нет четких правил игры, прописанных в законе.
3: Зато нет такого давления.
25: И к тому же вы забываете о бюрократическом трении в совершенно повседневных вещах. Вывоз ребенка на отдых в страны СНГ одним из родителей. В браке это делается без проблем. Без брака будьте добры идти к нотариусу, платить деньги и оформлять доверенность на каждую поездку. Оформление детских пособий. Государству нужно постоянно доказывать факт совместного проживания родителей, собирать справки из ЖЭКа. Брак одним махом снимает все это бремя доказательства.
3: Слушай, то, что вы называете бременем доказательства, на самом деле только доказывает мою правоту. Это искусственные преграды, которые бюрократия создает просто потому, что не успевает за эволюцией общества. Мы обсуждаем юридическую механику, но давайте посмотрим на социальные нормы.
25: Давайте посмотрим.
3: В Минске 60% населения считают жизнь без регистрации абсолютно нормальной. Это не маргинальный выбор, это новый стандарт. Люди без проблем вместе арендуют жилье, оформляют совместные страховки. Раньше говорили, вас не поселят в один номер в гостинице. Сейчас это звучит просто смешно.
25: Но в Европе да.
3: Везде. Бизнес подстраивается под реальность мгновенно, потому что ему нужны клиенты, а не справки. Серьезность намерений измеряется не тем, что вы один раз поставили подпись в амбарной книге, а тем, как вы ежедневно ведете себя по отношению друг к другу.
25: Я не спорю, что толерантность в мегаполисах высока. Но, во-первых, Минск — это не вся Беларусь. В сельской местности уровень одобрения такого формата всего 20-25%. Социальное давление и консерватизм никуда не делись.
3: Это вопрос времени.
25: А во-вторых, мы живем в глобальном мире. Вы смеетесь над отелями, но попробуйте поехать с партнером в некоторые арабские страны или даже в отдельные регионы Турции. Там вам на законных основаниях могут отказать в совместном проживании без свидетельства о браке.
3: Но это специфика региона.
25: Возможно. Но мой главный аргумент кроется не в отелях. Давайте поговорим о психологии. Брак работает как мощнейший психологический порог. Через 5 лет распадается около 40% незарегистрированных союзов, в то время как среди официальных браков эта цифра составляет 25%. Штамп создает трение на выходе. И с точки зрения сохранения семьи это хорошо.
3: Каким образом? Заставлять людей страдать вместе это хорошо?
25: Нет, не страдать. Когда при первой же крупной ссоре вы не можете просто собрать чемодан, хлопнуть дверью и исчезнуть, когда вам предстоит развод, раздел имущества, имущество, суды. Вы останавливаетесь. Эта бюрократическая преграда заставляет вас сесть за стол переговоров. Вы остываете, начинаете искать компромиссы, возможно, идете к семейному психологу и в итоге спасаете отношения.
3: Отличная мысль, на которой мы и подведем итог. Возвращаясь к аналогии со строительством, не так важно, возводите ли вы свою жизнь по типовому государственному проекту или чертите свой собственный уникальный план. Важно лишь то, что вы точно понимаете механику того, как ваш фундамент поведет себя, когда на горизонте покажется настоящая буря.
25: Огромное спасибо всем слушателям за внимание. Нам было безумно интересно разбираться в механизмах этой сложной темы вместе с вами.
3: Да, спасибо за внимание. Искренне желаем вам всего хорошего. Доверяйте друг другу, но не забывайте изучать юридические чертежи вашего фундамента. До новых встреч!
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
22: Президент Александр Лукашенко о развитии ракетостроения и самом передовом оружии.
4: Мы и дальше будем развивать это направление. Ракетостроение – это одно из новых направлений. Мы совершенствуем сегодня наши полонезы, хотя, вы знаете, совсем недавно вроде бы мы взяли их на вооружение, произвели у себя к настоящему времени эти комплексы и совершенствуем ту ракету, которую мы когда-то создавали с нашими друзьями из Китайской Народной Республики. Работы идут как с Китаем, так и с Россией. В ближайшее время мы получим данные пусков ракет, которые мы будем осуществлять в дружественных нам государствах, потому что у нас таких полигонов нет, поэтому приходится нам использовать наши полигоны наших друзей. Поэтому в ближайшее время мы получим точные итоги и российских пусков ракет. Я думаю, что все будет нормально, потому что это не первые пуски. Я доволен этими учениями. Кроме этого, я посмотрел и многие вместе с вами, вы видели, там, как хранится самое передовое оружие. Были генералы российские, которые с завистью смотрели на то, как мы храним не только боеприпасы, но и наши пусковые установки, которые поступили к нам из Российской Федерации. В данном случае самый перспективный, эффективный комплекс «Искандер». Я доволен этими учениями. Это такая, знаете, верхняя часть айсберга, которую вы видели. А до этого прошли очень серьезные подготовительные мероприятия, которые наши военнослужащие умеют делать и организовывать.
21: Важный сигнал.
6: Немирный мир. Владимир Путин проанонсировал новые совместные учения армии России и Беларуси.
7: Сегодня в рамках учений мы проводим первую совместную тренировку армии России и Беларуси по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами. Уже отмечал и вновь подчеркну использование такого оружия, ядерного оружия, это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств.
6: Об этом Владимир Путин заявил во время совместной тренировки боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями.
7: Вместе с тем, учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета союзного государства России и Беларуси. Обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержание ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне.
6: Также президент России анонсировал проведение совместных российско-белорусских военных учений в следующем году.
7: Кроме того, в следующем году планируем провести оперативные учения вооруженных сил Беларуси и России «Щит Союза 2027». Такие системные и последовательные шаги необходимы для укрепления обороноспособности наших стран.
6: Если обещанные Владимиром Путиным учения состоятся в следующем году, это будет впервые за последние 8 лет, говорит военный аналитик Евгений Бурдин.
8: Ранее учения «Щит Союза» проводили раз в 4 года – в 2011, 2015 и 2019 годах, чередуя их с оперативно-стратегическими учениями «Запад». Анонсированные в 2023 году учения не состоялись. Возможными причинами разведка Великобритании называла недостаточное количество войск и техники, так как основная масса была задействована в военных действиях на Украине. Если честно, не понимаю, как ситуация могла измениться за последние 3 года и еще год до 2027-го. А если учесть, что само российское Минобороны признало, что потерь на фронте больше, чем пополнение, то я не знаю, кто в этом щите будет участие принимать.
6: Евгений Бурдин напоминает, что в 2022 году с 10 по 20 февраля на территории Беларуси проходили внеплановые учения «Союзная решимость». И через 4 дня после их окончания Россия зашла на территорию Украины, в том числе с белорусской территории. Накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к повторению подобного сценария. Цитата. «Мы усиливаем Черниговско-Киевское направление и готовы отвечать жестко и по агрессору, и по его пособникам». Конец цитаты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал.

0: ракету, которую мы когда-то создавали с нашими друзьями из Китайской Народной Республики. Работы идут как с Китаем, так и с Россией. В ближайшее время мы получим данные пусков ракет, которые мы будем осуществлять дружественных нам государствах, потому что у нас таких полигонов нет, поэтому приходится нам использовать наши полигоны наших друзей. Поэтому в ближайшее время мы получим точные итоги и российских пусков ракет. Я думаю, что все будет нормально, потому что это не первые пуски. Я доволен этими учениями. Кроме этого, я посмотрел и многие вместе с вами, вы видели, как хранится самое передовое оружие. Были генералы российские, которые с завистью смотрели на то, как мы храним не только боеприпасы, но и наши пусковые установки, которые поступили к нам из Российской Федерации. В данном случае самый перспективный, эффективный комплекс «Искандер». Я доволен этими учениями. Это такая, знаете, верхняя часть айсберга, которую вы видели. А до этого прошли очень серьезные подготовительные мероприятия, которые наши военнослужащие умеют делать и организовывать.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
2: Пир.
1: Вторник.
2: Мангал.
1: Среда.
2: Будх.
1: Четверг.
2: Джумерат.
1: Пятница.
2: Джума.
1: Суббота.
2: Хафта.
1: Воскресенье.
2: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Важный сигнал.
4: Почти Париж. Почему белорусы из разных городов едут жить в Смолевичи?
5: Смолевичи стали одним из городов, где численность населения увеличивается, пока во всей стране идет снижение. На 1 января этого года город показал прирост в 681 человек, а в 2023 году город увеличился и вовсе в полтора раза.
4: Такие данные демонстрируют свежие подсчеты Белстата. По его данным, рождаемость в Смолевичском районе тоже бьет все рекорды.
5: Если в целом по стране у нас сейчас минус 7% населения, то здесь за этот же период прирост составил 7,68%. Именно за счет увеличения рождаемости. Молодежи за год стало на 3% больше.
4: Но даже это не все. Смолевичский район оказался в топ-3 лидеров области по зарплатам. Его обошли только Минский и Солигорский районы. Экономист Владимир Ковалкин объясняет, с чем связан этот скачок.
6: Смолевичи – редкий пример успешного райцентра. Три ключевых фактора – индустриальный парк «Великий Камень» с международными компаниями, крупные предприятия, авиазавод, а также логистика и складской сектор. Здесь люди получают работу, зарплату выше средней по стране. Сюда начинают переезжать из окрестных деревень и районов, и даже из Минска. Это создает демографический и экономический рост одновременно.
4: Однако применить рецепт Смолевичей ко всем региональным центрам невозможно, считает эксперт.
6: Ни один другой райцентр не сочетает близость к Минску, удобную логистику, крупные предприятия и масштабные экономические льготы. Солигорск, Мозырь, Новополоцк – примерно так. А Жлобин, например, сильно зависит от металлургических рынков и быстро реагирует на их падение. В большинстве районов местная инициатива подавляется командно-административной системой. Чиновники боятся ошибок и наказаний, а стимулы создавать рабочие места почти отсутствуют.
4: Смолевичи растут и привлекают людей, но город не резиновый, подчеркивают эксперты. Свободных квартир и рабочих мест уже хватает не всем. А ждать, что ситуация изменится существенно и в других райцентрах, пока не приходится. Именно поэтому часто молодежь просто вынуждена искать счастье в других странах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси.

0: Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
1: Смертельное ДТП в Гродненской области. На трассе М6 Минск-Гродно, граница Польши, водитель «Пежо» выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с «Маздой». Удар оказался настолько сильным, что один из автомобилей перевернулся на крышу. В результате ДТП погибли женщина-пассажир и годовалый ребенок. Стало известно, в каких районах Беларуси в марте текущего года зафиксированы самые низкие показатели средней зарплаты. Лидером антирейтинга стал Шарковщинский район Витебской области, где средняя начисленная зарплата составила 1951 рубль 70 копеек. На втором месте оказался Кармянский район Гомельской области с показателем 1984 рубля 20 копеек. Также в пятерку районов с самыми низкими зарплатами вошли Краснопольский район Могилевской области, Рассонский и Ушачский районы Витебской области. Речь идет о номинальной начисленной средней зарплате до вычета налогов и обязательных взносов. Видео с огромной очередью на автовокзале в Гомеле вызвало активное обсуждение в соцсетях. Автор видео с иронией отметил, что так происходит каждые выходные. Как выяснилось, основной причиной ажиотажа стали поездки за город и на дачи. Один из пользователей рассказал, что простоял в очереди около 40 минут. Некоторые комментаторы отметили, что ситуация на автовокзале практически не изменилась за последние годы. Другие считают, что часть проблемы можно решить заранее, покупая билеты в будние дни. В обсуждении многие сошлись во мнении, что для гомельчан автовокзал в выходные остается настоящим испытанием. Необычный случай произошел в деревне Поленичицы Барановичского района. На территории частного подворья корова провалилась в канализационную яму и не смогла самостоятельно выбраться наружу. Чтобы безопасно достать животное и избежать травм, к операции привлекли технику местного сельхозпредприятия. Благодаря слаженной работе спасателей и работников хозяйства корову успешно извлекли из ямы. Животное не пострадало. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Из первых уст.
2: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
3: Водитель такси из Бобруйска сообщил заводской РОВД столицы, что его пассажирка может быть жертвой мошенников. Он вез женщину до Минска и обратил внимание, что она заметно нервничала и всю дорогу разговаривала по телефону. А затем призналась, что едет в столицу декларировать свои сбережения. Приехав к месту назначения, водитель такси увидел жилой дом, а не налоговую инспекцию, где обычно декларируют деньги. И тогда понял, что пенсионерка стала жертвой мошенников. Благодаря его звонку в милицию, деньги удалось сохранить. Оказалось, 61-летней пенсионерке позвонили ненастоящие сотрудники газовой службы и попросили назвать код из СМС. Спустя время женщины связались с лжеправоохранителями и рассказали, что ранее она общалась с мошенниками, которые уже производят от ее имени незаконные финансовые операции. Пенсионерке пригрозили уголовной ответственностью и посоветовали незамедлительно приехать в Минск и задекларировать денежные средства. Женщина собрала 17 тысяч долларов США и на такси поехала в столицу, где должна была получить дальнейшие указания. По данному факту проводится проверка.
0: Важный сигнал.
4: Лукашенко собрался в Киев. Президент Беларуси заявил, готов ко встрече с Зеленским в любой точке Украины.
5: Что касается его заявления, что Беларусь будет втянута в войну, я только что сказал, будет втянута только в одном случае. Если на нашу территорию будет совершена агрессия. И тут уже не втянута, а мы, то, услышали вы из уст президента России, мы будем вместе защищать наше отечество, где расположены два государства, от Бреста до Владивостока.
4: Так президент Лукашенко прокомментировал журналистам последнее высказывание Владимира Зеленского о том, что Россия хочет втянуть Беларусь в войну на Украине. По словам Александра Григорьевича, это возможно только при одном сценарии.
5: Если и будем мы втянуты в войну, в том числе, если это будет против Украины, только в одном случае, если они совершат против нас агрессию. Мы втягиваться в войну в Украине не собираемся. И в этом нет никакой необходимости. Ни гражданской, ни военной.
4: Также Александр Лукашенко заявил, что готов к личному разговору с Владимиром Зеленским.
5: Если он хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще может что-то, пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке Украины и Беларуси я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. И может поговорить о перспективах. Почему-то с американцами, там, немцами, поляками у нас, литовцами и латышами есть о чем разговаривать, а с Украиной нет о чем.
4: Владимир Зеленский напомнил, что Россия уже использует воздушное пространство Беларуси для пролета ударных дронов, которые атакуют украинцев. По его словам, у вооруженных сил Украины уже есть причины и возможности не только для усиления обороны, но и для превентивных действий по территориям, откуда может исходить угроза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Первый вице-премьер правительства Николай Снапков о проведении межрегиональных форумов между провинциями Китая и областями Белоруссии.
6: В этой пятилетке мы внедряем принцип прикладного сотрудничества, проведения прикладных межрегиональных форумов. И межрегиональный форум Ганьсу, Гродненская область будет первый, и я очень надеюсь, что образцовый. Уважаемый товарищ Ван Бин, президент нашей страны, как-то сказал фразу, которая является для нас девизом: с сильным Китаем будет сильная Беларусь. Поэтому мы будем активно, предметно отрабатывать межрегиональные форумы между провинциями и областями. Каждый год мы будем проводить один или два форума. И цель их, скажу честно, это подписание конкретных инвестиционных контрактов для прихода, активного прихода китайских предприятий в Республику Беларусь для реализации промышленных проектов развития. Это моя основная задача, и это основное задание, которое поставлено передо мной президентом нашей страны. Наш белорусско-китайский региональный форум, который состоится в городе Ланчжоу, в провинции Ганьсу, я очень надеюсь, что мы с вами сможем действительно подписать реальные контракты, реальные инвестиционные проекты для более активного, масштабного прихода предприятий провинции Ганьсу в Гродненскую область.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Давайте представим себе такую картину. Элитный легкоатлет пересекает финишную черту, ну, с каким-то абсолютно феноменальным временем.
8: Ага.
7: Трибуны ревут, высокоскоростные камеры там фиксируют потрясающий рекорд, на табло загораются цифры, способные вообще перевернуть мировой рейтинг.
8: Звучит как мечта любого спортсмена.
7: Да, но есть одно огромное «но». Для глобального спортивного мира этого забега, ну, его как бы никогда не было.
8: То есть вообще?
7: Вообще. Физически человек преодолел дистанцию, пролил там литры пота, но в официальных базах данных его имени просто нет.
8: Он какой, получается, спортсмен-призрак?
7: Именно. Всем привет! В эфире «Между строк».
8: Всем привет!
7: Международный олимпийский комитет готов возвращать белорусских спортсменов под национальным флагом. Лед, ну, вроде бы тронулся.
8: Ну да, борцы, теннисисты, пловцы, они же потихоньку выходят на арены.
7: Да-да, но есть одно просто зияющее исключение. Это легкая атлетика.
8: Слушай, ну ситуация реально беспрецедентная. World Athletics, это международная федерация, выступает категорически против.
7: Угу.
8: И для белорусских легкоатлетов сейчас закрыто абсолютно все. То есть никаких Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 28-м году, никакой там престижной бриллиантовой лиги.
7: И нет даже нейтрального статуса, который, ну, сейчас выдается в некоторых других дисциплинах. Просто глухая непробиваемая стена.
8: Полный вакуум, да?
7: И сегодня главная миссия – это разобрать анатомию этого явления. Нужно понять, как именно профессиональный спорт мирового уровня, оказавшись в условиях абсолютной изоляции, трансформируется в невероятно дорогое хобби.
8: Звучит жестко.
7: Ну, так и есть. И почему именно легкая атлетика, ну, казалось бы, самый базовый, самый чистый вид спорта, превратилась в главную политическую заложницу?
8: Я думаю, начинать этот разбор стоит с того, как эта изоляция выглядит не на бумаге в кабинетах чиновников, а вот чисто физически на тартановой беговой дорожке.
7: Тот самый феномен рекордов призраков, да?
8: Да.
7: Да.
8: Давай погрузимся в детали. Вот спринтер выходит на дорожку в Минске. Идеальные условия. Он выкладывается, ну, на 200%. И показывает время на стометровке, скажем, 10.05 секунды.
7: Слушай, для понимания контекста, 10.05 секунды – это же результат прямо экстракласса.
8: Точно.
7: Это уровень топ-20 лучших спринтеров планеты в текущем сезоне.
8: То есть в нормальной ситуации за таким атлетом уже выстраивалась бы огромная очередь из спонсоров.
7: Ага. Но для мировой статистики, как мы уже сказали, этого забега просто не существует.
8: И вот тут я хочу сыграть роль жесткого скептика.
7: Давай.
8: Возникает логичный вопрос: ну и что? Спортсмены же, они не сидят на диванах. Они пашут на тренировках, выступают на локальных стартах, на играх БРИКС, в конце концов. Им вручают медали. Золотая медаль ведь остается золотой медалью, даже если турнир не транслируется на весь мир. Разве победа теряет смысл?
7: Теряет. И это очень легко доказать с помощью математики и биомеханики. Медаль-то можно повесить на стену, конечно.
8: Ну вот, блестит красивая.
7: Но и реальная спортивная ценность в таких условиях просто стремительно падает. Смотри, давай возьмем условное золото на локальном турнире. Спринтер побеждает с результатом 10-35 секунды.
8: Для местного уровня он герой, очевидно.
7: Да, красивые фотографии, пьедестал, гимн, все как надо. Но если перенести этот результат на мировую арену, то в финалы крупных международных соревнований выходят только те, кто разменивает 10 секунды.
8: То есть бежит быстрее 10.
7: Да. Разница между 10.00 и 10.30 секунды – это всего 0.35 секунды.
8: Слушай, ну в повседневной жизни этого времени не хватит даже на моргание.
7: А в профессиональном спринте это бесконечность. Это расстояние в несколько корпусов на финише. Это, ну, просто зияющая пропасть между элитой и любителями. И проблема в том, что преодолеть эти доли секунды в одиночестве, без международной конкуренции, это физиологически невозможно.
8: Подожди, почему невозможно? Я вот не понимаю. Если есть современный стадион, грамотный тренер, четкий план питания, ну, бери и тренируйся.
7: Нет, это так не работает.
8: Разве нельзя натренировать эти доли секунды, просто увеличив нагрузку? Бег – это ведь максимально естественный процесс. Кеды, ноги, дорожка. Что еще нужно?
7: Вот это одно из самых распространенных заблуждений. Человеческий организм устроен гораздо хитрее. Понимаешь, биомеханика и предельный прогресс, они строятся исключительно на спарринге.
8: То есть нужен живой соперник.
7: Да, включаются зеркальные нейроны, когда плечом к плечу, буквально на соседней дорожке, бежит и дышит кенийский или ямайский стайр, организм запускает древние механизмы выживания.
8: Типа происходит резкий выброс адреналина?
7: Не просто адреналина. Мобилизуются самые глубокие резервы центральной нервной системы. Меняется гормональный фон прямо вот в процессе забега. Спортсмен физически не может выйти за свой предел, соревнуясь просто с секундомером.
8: Или с людьми, которых он и так побеждает каждый божий день.
7: Да. А когда соревнования проходят из года в год в узком кругу 15 одних и тех же лиц.
8: Ну да, заранее известно, кто как стартует, кто на каком метре начинает сдавать, интриги ноль.
7: И возникает эффект домашнего чемпиона. Человек объективно лучший в Беларуси, но он теряет так называемый психологический иммунитет.
8: Но давай копнем еще глубже. Помимо психологии, есть ведь и материальная база?
9: Да, современная легкая атлетика – это реально Формула-1. Это гонка корпораций, бюджетов и закрытых исследовательских лабораторий. И изоляция бьет по этому аспекту просто сокрушительно.
8: Приведи пример.
9: Давай разберем конкретный задокументированный пример технологического прорыва последних лет. Беговые шиповки Nike Alpha Fly.
8: А, это те самые кроссовки с карбоновыми пластинами, вокруг которых было столько шума.
9: Именно они. И это не маркетинговая уловка и не какой-то плацебо. В их подошву встроена жесткая углеродная пластина и слой специальной сверхлегкой пены.
8: И что это дает физически?
7: С точки зрения биомеханики, эта конструкция работает как рычаг и пружина одновременно. Она стабилизирует голеностоп, снижая потерю энергии при отталкивании. Клинические исследования доказывают, эта обувь повышает эффективность бега на 4-5%.
8: Подожди, 4-5% на марафонской дистанции или на 10 тысячах метров – это же колоссальное преимущество.
7: Это минуты времени.
8: Это разница между золотой медалью и местом где-то во втором десятке.
7: Вот именно. А теперь переносим это на ситуацию абсолютного вакуума. В профессиональном спорте технологии неразрывно связаны с медийностью.
8: Логично.
7: Мировые бренды вроде Nike, Adidas или Puma, они же инвестируют миллионы в разработку не ради благотворительности. Им нужны телевизионные рейтинги.
8: Им нужно, чтобы кроссовки с их логотипом пересекали финишную черту крупным планом.
7: Белорусский атлет просто выпадает из этой технологической цепочки.
10: И в итоге он выходит на старт в кроссовках прошлого поколения.
7: Угу.
10: А его прямой конкурент бежит в высокотехнологичных шиповках, которые возвращают энергию каждого шага. Исход предрешен еще в раздевалке.
7: Получается настоящая технологическая блокада. И ведь это касается не только экипировки. Насколько я понимаю, огромная проблема кроется в самой инфраструктуре.
10: Да, стадионы.
7: Те же стадионы теряют международную сертификацию.
10: А это критический момент. Сертификация World Athletics – это же не просто бумажка с печатью. Это сложнейшая система контроля.
7: Там все очень строго.
10: Стадионы должны проходить регулярные независимые аудиты. Проверяется угол наклона виражей с точностью до миллиметров, калибруются лазерные системы хронометража, датчики силы ветра.
7: А без международных соревнований поддерживать и оплачивать эту сверхдорогую систему ну просто бессмысленно. Возникает замкнутый круг.
10: То есть если оборудование не сертифицировано, то даже если атлет в Бресте объективно пробежит 100-метровку быстрее Усейна Болта,
7: этот результат превратится в тыкву.
10: Жесть.
7: Он просто не будет признан. Но отсутствие сертификации стадионов – это лишь малая часть беды. Главный удар приходится по тренерским методикам.
10: А с ними что не так?
7: Это похоже на глобальное отставание в стандартах связи. Знаешь, такая аналогия, пока весь мир переходит на 5G, изолированная система упорно продолжает совершенствовать 3G.
10: Слушай, отличная метафора. Давай расшифруем, что такое этот спортивный 5G. Это же гигабайты новых данных, которые генерируются каждую неделю. Это закрытые конгрессы тренеров, новейшие исследования по выводу молочной кислоты, протоколы восстановления на клеточном уровне, использование искусственного интеллекта для анализа фаз шага.
7: А изолированная система всего этого лишена. Тренеры варятся в собственном соку. Они используют методики, которые давали результат еще вчера.
10: А математика здесь безжалостна?
7: Да, отставание на незаметные 5-10% в первый год превращается в непреодолимую пропасть в 30% через 3 года.
10: И тут мы подходим к самому болезненному, я бы сказал, экзистенциальному вопросу. Если нет мировых рекордов, нет доступа к технологиям, нет признания, ради чего вообще оставаться в этой профессии?
7: Хороший вопрос. Профессиональный век легкоатлета микроскопичен. Это тебе не шахматы.
10: Биологические рамки очень жесткие. Пик формы, когда сердце и связки способны переваривать чудовищные объемы тренировок, длится всего 7-8 сезонов.
7: В среднем это возраст где-то от 23 до 30 лет. И потеря 3 лет из-за санкций для спортсмена – это не просто пауза на отдых. Это фатальный удар. Это фактически конец карьеры.
10: Согласен.
7: А если посмотреть на ситуацию с точки зрения теории невозвратных затрат, можно представить себе человеку 25 лет. Он отдал спорту 15 лет жизни, убил колени, пожертвовал образованием. И ровно в момент его физического пика дверь закрывается.
10: И это запускает массовый отток кадров. У талантливых подростков, которым сейчас по 14 лет, ну просто на глазах умирает олимпийская мечта.
7: Они же не глупые, они все видят. Они понимают, что финал многолетнего адского труда – это просто первенство республики.
10: И итог предсказуем. Начинается смена гражданства, утечка самых перспективных талантов в сборные других стран, где есть шанс получить паспорт и выйти на мировую дорожку.
7: Либо молодые люди просто трезво оценивают свои перспективы, кладут шиповки в шкаф и уходят в IT или в бизнес.
10: Но здесь скептики часто выдвигают контраргумент.
7: Какой?
10: Они говорят: подождите, но ведь система не рухнула, государство продолжает платить.
7: Ой, ну это классика.
10: Из бюджета выделяются колоссальные суммы на зарплаты тренера, на организацию сборов, на поддержание манежей. Финансирование же идет полным ходом.
7: Да, финансирование идет, но давай назовем это своими именами. Это экономический режим выживания.
10: В смысле?
7: КПД этих вложений равен абсолютному нулю.
10: Почему нулю? Инфраструктура ведь работает. Люди бегают.
7: Потому что нет возврата инвестиций. В открытой рыночной модели профессиональный спорт работает иначе. Чемпионы привлекают внимание. Забег топ-уровня собирает сотни миллионов зрителей у экранов.
10: И возникает огромный рынок телевизионных прав?
7: Да. Глобальные спонсоры платят безумные деньги за интеграцию. Это капитализирует весь вид спорта. А в условиях вакуума эта термодинамическая цепочка просто обрывается.
10: Экономика превращается в замкнутую систему, где неизбежно растет энтропия.
7: Вот именно. Никакого внимания мировых брендов, никаких трансляций за рубеж. Бюджетные деньги тратятся исключительно на поддержание базовых функций.
10: Чтобы спортсмены просто получали стипендию и не расходились по домам.
7: Точно. Никаких инвестиций в инновации. Система медленно и методично сжигает ресурсы без малейшего шанса на развитие. Это классическая экономическая черная дыра.
10: Но знаешь, финансовые и биомеханические потери – это все равно поддается какому-то измерению. Настоящая, вот прям глубинная катастрофа кроется в другом.
7: Ты про психологию?
10: Да, в тотальном психологическом износе самой спортивной машины.
7: Слушай, для иллюстрации этого процесса есть пугающая, но очень точная аналогия, если задуматься. Давайте представим подготовку к Нью-Йоркскому марафону. Тренировки идут годами. Жесткие диеты, подъемы в 5 утра, ледяные ванны.
10: И вот наступает день Х. Вы на пике формы.
7: Да, и вместо старта в мегаполисе вас заводят в душный подвал,
10: так.
7: Ставят на беговую дорожку и говорят: «Старт дан, беги свои 42 километра прямо здесь».
10: Жесть какая.
7: Пейзаж не меняется, зрителей нет, финишной черты тоже нет. Человек бежит изо всех сил, пульс стучит в висках, мышцы горят от молочной кислоты, но он физически стоит на одном месте.
10: Вау.
7: Вот это и есть эффект беговой дорожки, в котором сейчас заперта легкая атлетика в стране. Главного старта просто не существует.
10: Знаешь, в психологии для этого состояния есть очень точный термин – выученная беспомощность.
7: О, да, слышала про такое.
10: Это явление было открыто еще в середине прошлого века Мартином Селигманом. Когда субъект понимает, что от его действий и усилий итоговый результат вообще никак не зависит, мозг просто отключает мотивацию.
7: Субъект сдается.
10: Да. И это состояние невероятно заразно. Оно распространяется как вирус.
7: Тренеры, спортивные врачи, функционеры, вся вертикаль начинает осознавать бессмысленность сверхусилий. Зачем придумывать инновационные планы тренировок, если потолок – это локальный турнир?
10: И начинается работа исключительно для галочки.
7: Провести тренировку от звонка до звонка, заполнить формуляры, сдать красивый отчет руководству.
10: Энтузиазм уступает место глухому формализму.
7: Оболочка-то остается красивой, стадионы стоят, люди бегают, но внутри система полностью выгорает.
10: И если свести все эти факторы воедино – отсутствие спарринга, технологическую блокаду, кадровый голод и выученную беспомощность – становится ясно, к чему все идет.
7: сожалению, да. Если до конца 2026 года ситуация не изменится кардинально, запустится необратимый процесс. Белорусская легкая атлетика деградирует до состояния дорогостоящей массовой физкультуры.
8: Медали будут торжественно выдавать за результаты, с которыми на мировой арене даже не проходят квалификацию.
7: Именно. И к Олимпийским играм 2032 года в Брисбене конкурентоспособных атлетов в стране может просто физически не остаться.
8: И знаешь, здесь кроется самая важная, такая провокационная мысль, которую стоит обдумать. Спорт — это ведь лишь самая прозрачная, самая наглядная модель.
7: Модель чего?
8: В спорте деградацию можно бесстрастно измерить лазерным секундомером. О. До сотых долей секунды. А задумайтесь вот о чем. Если абсолютная изоляция так быстро, буквально за 2-3 года, способна разрушить индустрию, где все зависит только от физиологии и упрямства, то что прямо сейчас происходит с наукой? С высокими технологиями?
7: С искусством.
11: Которые оказались ровно в таком же вакууме?
7: Абсолютно. Просто там, в исследовательских лабораториях или IT-секторе, эту деградацию нельзя замерить так мгновенно и наглядно. Там нет финишной черты и секундомера.
11: Это правда.
7: Но механизмы работают те же самые. Технологическое отставание, утечка умов, выученная беспомощность. И вопрос уже давно не в том, произойдет ли системный обвал во всех этих сферах.
11: Становится понятно, что вопрос лишь в том, как быстро он произойдет.
7: И это действительно сильная мысль, которую стоит осмыслить каждому. На этом будем заканчивать. До новых встреч в разборах.
11: До скорого.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
12: Новости союзного государства.
13: Питер без интернета. Губернатор Петербурга впервые официально предупредил о блокировках. В своем телеграм-канале губернатор Александр Беглов сослался на требования безопасности и попросил отнестись к блокировкам мобильного интернета с пониманием. Однако о налете ППЛА Беглов при этом не сообщал. Губернатор впервые публично признал блокировки интернета в городе. Петербург уже третий день подряд сидит без сети. Причем ранее, когда в Ленобласти отключали мобильный интернет, власти объявляли воздушную тревогу. Теперь же даже не скрывают, что с налетами дронов блокировки не связаны. Об этом уже давно говорили технические эксперты, мол, не спасают отключения от атак БПЛА. А вот то, на что они действительно влияют, так это на разрушение экономики, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
14: Будут приводить к катастрофическим последствиям, потери доверия к банковской системе, люди будут выносить наличные, закрывать депозиты, будет падать бизнес любой, связанный с интернетом. Миллиарды долларов потерь экономики гарантированно обеспечены. Десятки миллиардов недополученных налогов бюджетом обеспечены. Но это не волнует власть.
13: И тем не менее, власти настаивают, что блокировки связаны с безопасностью. В Ростовской области повесили агитплакаты против интернета, митингов и телеграм. Администрация Чалтырской 11-й школы таким образом решила разъяснить ученикам, что замедление связи равно безопасность. Подобные плакаты появились и на сайте администрации Гагаринского сельского поселения Морозовского района Ростовской области. Часть плакатов выполнена по мотивам роликов, которые на днях опубликовало правительство региона. На ИИ-видео разъяснялось, что блокировки интернета проводятся ради безопасности граждан, а протестные митинги могут привести к трагедии. Видимо, местные власти понимают, каковы настроения в обществе и что блокировки доводят людей до отчаяния.
15: Я не выдерживаю того, что с нами делают самодуры, оторванные от реальности. Я иначе этого назвать не могу. Я живу в глухой деревне. Единственная возможность работать и получать образование у нас в глухой деревне – это онлайн. Для того, чтобы мои дети зашли в школу, я должна оплатить специальный VPN, который невозможно оплатить, если нет интернета. И для этого я должна ехать куда-то на машине 10 километров и искать Wi-Fi. Вы что, издеваетесь? Давайте запретим вот это, запретим вот это, запретим вот это, запретим вот это. Вернитесь в реальность. Люди живут в деревнях. Люди живут в другой реальности.
13: Все, что люди некогда считали базовыми потребностями, уходит в прошлое, и Россия уверенно двигается по пути архаизации страны, жалуется экономист Игорь Липсиц.
16: Да, потери, конечно, большие, очень серьезные трудности у малого и среднего бизнеса, поскольку он, в общем, теряет возможность общаться с клиентурой, привлекать клиентуру, рекламировать свою деятельность. Все это становится крайне сложно, крайне дорого. Ну, безумие какое-то наступает, потому что за последние там лет 10 все привыкли, что все происходит через интернет, контакты, заказы. Все это теперь отрезается. Россия идет по дороге, где вопросы эффективности, вопросы будущего, вопросы культуры не имеют никакого значения. Не имеет значения только война. Поэтому надо понимать, что будет так и дальше. Но обратите внимание, что население потихоньку начинает понимать и начинает бодро выносить наличные из банков, потому что карточки, всякие смартфонные платежи, это все уходит в прошлое, нужно иметь наличку на кармане.
13: А это серьезно подрывает экономическую безопасность страны, ведь вся банковская система может в один момент рухнуть, предупреждают специалисты.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
17: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
12: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе.
18: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
19: Гяра.
18: 12.
19: Бара.
18: 13.
19: Тера.
18: 14.
19: Чодаха.
18: 15.
19: Пандраха.
18: 16.
19: Солаха.
18: 17.
19: Сатраха.
18: 18.
19: Атара.
18: 19.
19: Унис.
18: 20.
19: Бис.
12: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Кладбище бизнеса. Сколько индивидуальных предпринимателей закрылось в прошлом году? В Беларуси по-прежнему сокращается число индивидуальных предпринимателей. По данным Белстата, на 1 января прошлого года в республике насчитывалось почти 204,5 тысячи ИП. Это почти на 33 тысячи или практически на 14% меньше, чем годом ранее. Выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства за прошлый год составила около 328,5 миллиардов рублей, а вклад в республиканский объем выручки более 46%. Отметили в Белстате.
20: Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в ВВП республики за прошлый год составил почти 27,5%, в том числе организациями малого бизнеса 17%, организациями среднего бизнеса 8%, индивидуальными предпринимателями 1,7% и иными физическими лицами, осуществлявшими индивидуальную предпринимательскую деятельность 0,7%.
1: Как известно, с этого года для ИП отменили некоторые виды деятельности, которыми они могут заниматься. Из-за этого некоторым пришлось закрыться или открыть компанию. Как заявил министр экономики Юрий Чеботари, для таких предпринимателей ввели упрощенный порядок перехода в коммерческие организации с преемственностью по всем правам и обязательствам перед бюджетом и контрагентами.
21: При этом это не просто техническая перерегистрация. За будущим юридическим лицом останутся все действующие на тот момент разрешительные документы. Например, сертификаты, лицензии, ну и так далее. В том числе возможность в очень ускоренном порядке перерегистрировать, например, свой расчетный счет в банке. Вторая стимулирующая мера – это сохранение для таких юридических лиц возможности упрощенного администрирования по различным направлениям.
1: Закон также предусматривает новые виды финансовой поддержки, включая возмещение из бюджета части капитальных затрат с привлечением кредитов Банка развития Беларуси. Кроме того, расширяется право на получение государственной финансовой поддержки для субъектов среднего бизнеса. Ранее этот инструмент был доступен только для малого бизнеса, говорит директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей Жанна Тарасевич.
22: Еще один момент, который определен, это расширяются функции фонда финансовой поддержки предпринимателей, которые оказывают действительно определенную поддержку в основном начинающим, но не только начинающим, но дальше и действующим предприятиям. И там также расширяются вопросы инвестирования, то есть по реализации инвестпроектов на территории Республики Беларусь.
1: Несмотря на заверения о легком переходе ИП в юрлица, в предпринимательской среде негодуют. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
23: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовую форму организации бизнеса и справедливого налогообложения.
1: Сейчас организации малого и среднего предпринимательства, а также ИП, активнее всего заняты в таких сферах деятельности, как оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность, промышленность, профессиональная, научная и техническая деятельность, а также строительство. При этом, судя по данным Белстата, индивидуальных предпринимателей в Беларуси становится все меньше и меньше, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
12: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На Радиосигнал.
2: Мусорники в дефиците. Коммунальные службы Минска ответили на жалобы о том, куда исчезли урны. Пользователи соцсетей жалуются на дефицит урн на улицах Минска. Мол, раньше они были буквально на каждом шагу. Теперь же найти их даже в центре города стало большой проблемой.
3: А куда делись урны в Минске? Раньше были на каждом углу, буквально перед каждым заведением, перед любым переходом по две. А сейчас возле остановок, а в остальном очень редко. Белорусы, конечно, порядочные и донесут, но дискомфорт имеется.
2: Один из пользователей отметил, что специально изучал ситуацию вдоль проспекта Независимости по обеим сторонам и практически ничего не нашел. Урны остались преимущественно возле остановок общественного транспорта. Другая пользовательница поделилась историей, как долго несла в руках пустой стаканчик из-под кофе после выхода из метро в районе вокзала.
4: Нашлись урны для курильщиков, но в них не было отверстий для обычного мусора. Единственную полноценную урну удалось найти только сбоку от ТРЦ «Галилео».
2: Другие пользователи заметили, что проблема появилась не вчера, а примерно 5 лет назад. Молодые мамы вспоминают, что во время прогулок с колясками выбросить кожуру от банана или использованную салфетку было невозможно.
5: Приходилось идти половину квартала до ближайшего магазина или торгового центра, так как возле светофоров и переходов урны убрали уже тогда.
2: Общий вывод, что ситуация сильно ухудшилась. И хотя белорусы по природе аккуратные и несут мусор с собой, это создает серьезный дискомфорт в городе. Но в горремавтодоре с критикой не согласились. Там заявили, что людям только кажется, что урн мало. Количество урн, которые расположены на улицах Минска, за последние 5 лет не уменьшилось, отметили в ведомстве.
24: Урны для мусора устанавливаются в местах и количестве, определенных проектно-сметной документацией. При проектировании места установки определяются с учетом пешеходной доступности. В случаях поступления предложений о необходимости установки дополнительных урн в конкретных точках или выявления проблемных участков эксплуатирующими организациями, рассматривается вопрос о целесообразности их размещения в каждом отдельном случае.
2: Правилами благоустройства и содержания города предусмотрена установка урн для сбора мусора на входах в административные и общественные здания, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, у прочих социально значимых объектов, на гостевых парковках вдоль улично-дорожной сети, в парках и скверах. Также урны должны быть размещены на всех остановочных пунктах города. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
25: Президент Александр Лукашенко высоко оценил совместную белорусско-российскую тренировку по применению ядерного оружия.
26: Организационная часть, как я уже говорил, прошла без всяких сбоев, разумно, толково организовано взаимодействие между Генеральным штабом Беларуси и Генштабом Российской Федерации налажено. И, как вы увидели, в ходе учений видеосвязь между двумя президентами. Что касается самих учений, то это плановое учение. По элементам мы эти учения с россиянами проводим каждый квартал. Но в таком комплексном и на высшем уровне мы впервые проводим эти учения. Но еще прошлой зимой с президентом России мы условились, что примерно в это время, в конце мая, мы будем участвовать в подобных учениях, тренировках с ядерными боеголовками, которые размещены у нас в Беларуси и, естественно, в Российской Федерации ядерные триады. Поэтому это было давно запланированное мероприятие. И вы видите, что мы не отступили ни на сутки от этих сроков. И президент России, несмотря на то, что поздно вечером или ночью вернулся из Китая, он участвовал в этих тренировках, потому что так было условлено. И естественно, что в этих учениях были задействованы большие силы, тысячи людей и техники, и у нас, и в России. Поэтому все прошло организационно хорошо. Что касается результатов, точности попадания и так далее, пуски осуществлялись. Вот мы только что получили, начальник генштаба доложил, получили результаты из Капустиного Яра, где наносили удар наши «Искандеры» российского производства. Ну, как он сказал, попали в копейку. Очень точное было поражение.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Внимание, важные изменения. Что нужно знать о курсах валют и как выглядит новая белорусская банкнота? С 1 июня в Беларуси выпускают в обращение новую банкноту номиналом 200 рублей. Нацбанк уже показал, как выглядит новая купюра. Там отметили, что банкнота номиналом 200 рублей продолжит серию ранее обновленных купюр меньшего номинала, выпущенных в обращение в 2019-2022 годах.
20: Выпуск новых купюр происходит в рамках плановых мероприятий по актуализации дизайна и защитного комплекса банкнот образца 2009 года, а также замене ветхих и поврежденных банкнот на годные к обращению.
1: При этом чиновники ввели очередное валютное ограничение. Оно касается рынка недвижимости. Как сообщила в своем телеграм-канале экспертка по рынку недвижимости Наталья Литовская, цены на жилье теперь будут указаны только в рублях. Эту информацию также подтвердили в агентствах по недвижимости.
0: Эпоха доллара подходит к завершению, не факт, но с 16 мая серьезные изменения. Цены на недвижимость теперь будут указаны только в белорусских рублях.
1: Это далеко не единственное валютное новшество, которое появилось в нынешнем году. С 23 апреля в Беларуси ввели новые ограничения для населения. Среди прочего, власти запретили займы между физлицами в иностранной валюте. Исключение – близкие родственники. Также чиновники запретили выдавать займы населению под залог единственного жилого дома или квартиры. Еще одно новшество – ввели ограничения по штрафным санкциям и процентам за пользование деньгами в долг. Речь о договорах займа между физлицами. Кроме того, некоторые банки в конце апреля изменили валюту расчетов картами MasterCard с евро на доллары. Речь о Белагропромбанке, Альфа-банке и МТ-банке. Это изменение будет выгодным тем клиентам банков, которые совершают покупки за границей в долларах, говорит экономист Александр Кравцов.
6: Конвертация MasterCard в таком случае не совершается, но это делает позже банк, когда пересчитывает американскую валюту в рубли. Если же совершать платежи за рубежом в евро по карте MasterCard, то конвертация происходит дважды. Сначала со стороны платежной системы из евро в доллары, а затем банк переводит американскую валюту в рубли.
1: Напомню, с 21 апреля в ЕС стали недоступны операции с карточками MasterCard двух белорусских банков – Белгазпромбанка и Альфа-банка. Такое решение приняла эта международная платежная система. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Сигнал 666».
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
25: Глава правительства Александр Турчин о потенциале Союза независимых государств.
7: Содружество независимых государств, как говорил уважаемый Олег Ильянович, еще относительно молодое объединение, которому в декабре исполняется 35 лет. За этот небольшой исторический период, пройдя непростой путь, Содружество сыграло значительную роль в поддержании стабильности на постсоветском пространстве, стало устойчивой региональной платформой взаимодействия государств по широкому спектру направлений. Сегодня СНГ обладает потенциалом для поступательного развития, закладывая прочный фундамент для благополучной жизни граждан. Наша ключевая задача – сохранить Содружество для будущих поколений.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Что будет с бензином? После налетов дронов в Центральной России остановились практически все крупные МПЗ. Ночью под атакой был завод в Ярославле. Удары по нефтеперерабатывающим заводам в центре страны, похоже, серьезно просадили нефтяной рынок. В европейской части России практически не осталось крупных МПЗ, которые бы не атаковали дроны. Накануне под удар попал Ярославль. В ночь на 22 мая там атаковали завод «Славнефть». Очевидцы опубликовали видео, на котором видна мощная вспышка и огромное пламя. Местные власти заявили, что все в порядке и разрушений нет. Этот завод в первой пятерке по стране. А если вспомнить, что прямо сейчас из-за прошлых ударов стоят установки в Рязани и Нижнем Новгороде, а пару дней назад полыхало в Сызрани, ситуация складывается тревожная. Однако в Кремле рисков не видят, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
8: Нет, Кремль не видит рисков с обеспечением топливом внутри страны. Действительно, в каких-то районах может сокращаться производство, но это, кстати, связано в том числе и с плановыми сезонными профилактическими работами. Весь топливный баланс в России рассчитан. Он обладает необходимой компенсационной системой. Министерство энергетики держит этот вопрос на постоянном контроле.
2: Но контролировать ситуацию становится все сложнее. По данным Международного агентства Рейтер, из-за весенних налетов Россия лишилась четверти всех своих нефтеперерабатывающих мощностей, а объемы производства бензина упали до минимума за последние 17 лет. Журналисты посчитали, что с начала СВО по заводам ударили уже больше 150 раз. Причем в этом году интенсивность атак выросла втрое. Чтобы на заправках не начался хаос, прямо во время посевной правительство полностью запретило вывозить бензин за границу, отметил эксперт рынка Сергей Вакуленко.
9: Пока нас спасает только то, что Россия изначально производила топливо в два раза больше, чем тратила сама. По бензину излишек был процентов 15. По дизелю теперь вообще 100%. То есть подушка безопасности была. Но этот запас не бесконечный, а ущерб уже гигантский. Если Украина продолжит атаковать заводы так же плотно и широко, то перекрывать дыры за счет внутренних маневров и запрета экспорта просто не получится. Рынок начнет лихорадить.
2: Пока чиновники обещают, что бензина хватит всем, а недостаток в центре страны перекроют за счет поставок из Сибири, водители замечают, что цены на АЗС потихоньку ползут вверх.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Штрафов мало не бывает. Сколько придется заплатить дачникам за запрещенные на участках растения? С 19 июня вступят в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые, в частности, вводят ответственность за невыполнение обязанностей по борьбе с инвазивными растениями. Кодекс об административных правонарушениях дополнили статьей 1646. По ней будут штрафовать землепользователей, которые не будут бороться с нежелательной растительностью. За это им грозит денежное взыскание в размере до 10 базовых величин, то есть 450 рублей, отмечает юрист Илья Дунаев.
10: Кодекс дополняется новой статьей «Неосуществление работ по регулированию распространения и численности отдельных видов растений». Это значит, что землепользователям грозит штраф, если они не будут бороться с нежелательной растительностью. За невыполнение обязанностей по регулированию численности растений, распространение которых нужно контролировать, предусмотрен штраф до 10 базовых величин.
1: Новые правила направлены прежде всего на борьбу с инвазивными видами растений. В Беларуси к самым опасным из них относят борщевик сосновского и золотарник канадский. О борьбе с золотарником канадским ранее сообщали в Беловежской пуще. В нацпарке отметили, что это многолетнее декоративное растение, которое часто можно встретить на приусадебных участках, дачах и кладбищах.
11: Такая любовь населения к данному инвазивному виду привела к его массовому распространению. Как только золотарник канадский попадает на определенную территорию, он разрастается, угнетает и полностью вытесняет другие коренные виды растений. Кроме того, растения не едят дикие животные, что также осложняет борьбу с ним.
1: А в плену борщевика оказались жители одной из деревень Борисовского района. Местная жительница выложила соответствующее видео на своей странице в одной из соцсетей. Женщина говорит, что люди окружены ядовитым борщевиком со всех сторон. По ее словам, местные жители своими силами пытаются с ним бороться уже несколько лет, но пока безрезультатно.
13: Минская область, Борисовский район, деревня Жёртый. Мы боремся несколько лет с зарослями борщевика. Мы его скашиваем, ничего не помогает. Он растет буквально везде, даже уже пошел расти в лес. Это скоро будет расти дальше. За этими деревьями наш дом. Он разойдется по всей деревне. Его семена разлетаются ветром.
1: Многие люди по сей день не знакомы со смертельно опасными свойствами этого растения. Майка, легкие платья и даже куртка для борщевика не помеха. Такая одежда не сможет защитить человека от его воздействия, говорит врач-дерматовенеролог.

0: опасен борщевик во время цветения, который продолжается практически все лето. Следует предупредить о том, что ожоги возможны и в пасмурную погоду. Особенно чувствительны к действию яда растения натуральные блондины. Борщевик также является дыхательным и контактным аллергеном.
1: Чтобы обезопасить себя и близких, врачи не рекомендуют гулять по зарослям борщевика, трогать его руками и собирать его цветы. Также нельзя скашивать борщевик без спецодежды, в сухую погоду, в период цветения и использовать вторично одежду без термической и химической обработки. Что касается штрафов за опасные растения на участках, то в соцсетях многие пишут, что государство пытается заработать на людях и скоро придется платить даже за воздух. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Турмовик больше недели не живет. Зет-блогера 13-го могли обнулить в штурмах, пишут сослуживцы. Они сообщают, что у Егора Гузенко, так на самом деле зовут блогера, отобрали телефон и отправили на передовую с несросшимся переломом. Еще 1 марта 13-й получил двойной перелом ноги со смещением. Согласно результатам обследования, малая берцовая кость срослась неправильно, а коленный сустав не сросся вовсе. Об этом сам Гузенко писал еще 17 апреля и публиковал результаты обследования.
4: Ноге моей пи***. Сделали КТ, которое показало, что сломана не только лодыжка, но и колено. И срастаться оно не хочет. Более того, начал разрушаться сустав. Плохи дела, короче говоря.
3: Тогда Гузенко пожаловался на то, что ему несвоевременно и некачественно оказали помощь в госпитале 347-го отдельного медбатальона. 13-й был уверен, что с покалеченной ногой штурм его никто не отправит, и хвалил своих командиров, мол, те правильно оценивают ситуацию.
5: Что касается моего состояния здоровья, то здесь мне командиры дают те задачи, которые по силам мне и по моему состоянию здоровья. Поэтому за это не нужно переживать. Я не несу там какие-то нагрузки, которые будут оказывать там на мою ногу негативное воздействие. Все в меру моего состояния здоровья. У меня нормальные командиры, которые понимают, осознают все происходящее.
3: Однако уже вскоре после этой записи Егор пропал. Админы его канала считают, что от Гузенко могли избавиться командиры подразделения. 9 мая в телеграм-канале появились дополнительные подробности отправки Z-блогера на боевое задание.
6: Егору не дали собраться. Вручили штатный рюкзак десантника и ржавый клинивший автомат с убитого. То есть его отправили даже не со своим оружием. На случай, если произойдет непоправимое, Егор оставил большое видео. Но мы очень надеемся и верим, что эти некрологи правды никто и никогда не увидит.
3: 13-й известен резкой критикой военного командования и руководства Минобороны. Незадолго до отправки в штурм Гузенко написал пост, в котором жестко критиковал Владимира Путина за отключение интернета, обвинял его во лжи и неспособности обеспечить безопасность людей в глубоком тылу.
6: Это боевое задание для Егора – билет в один конец. Что делать и кому писать, мы пока не понимаем. Понимаем лишь то, что происходит страшная несправедливость к человеку, который сделал очень многое для подразделения, командиры которого вот так решили избавиться от нашего 13-го.
3: Гузенко с 2014 года воевал в Донбассе, с 2019 года в Сирии. Он несколько раз критиковал властей за то, что они, по его мнению, неэффективно воюют. В октябре 2024 года на военблогера завели уголовное дело, после чего он уехал из СИЗО на фронт, а производство по его делу было приостановлено. После этого он служил на фронте в составе одного из штурмовых подразделений.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, поддержку.

0: тарелки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Лукашенко собрался в Киев. Президент Беларуси заявил, готов ко встрече с Зеленским в любой точке Украины.
2: Что касается его заявления, что Беларусь будет втянута в войну, я только что сказал, будет втянута только в одном случае. Если на нашу территорию будет совершена агрессия. И тут уже не втянута, а мы, то услышали вы из уст президента России, мы будем вместе защищать наше отечество, где расположены два государства, от Бреста до Владивостока.
1: Так президент Лукашенко прокомментировал журналистам последнее высказывание Владимира Зеленского о том, что Россия хочет втянуть Беларусь в войну на Украине. По словам Александра Григорьевича, это возможно только при одном сценарии.
2: Если и будем мы втянуты в войну, в том числе, если это будет против Украины, только в одном случае, если они совершат против нас агрессию. Мы втягиваться в войну в Украине не собираемся. И в этом нет никакой необходимости, ни гражданской, ни военной.
1: Также Александр Лукашенко заявил, что готов к личному разговору с Владимиром Зеленским.
2: Если он хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще может что-то, пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке Украины и Беларуси я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. И может поговорить о перспективах. Почему-то с американцами, там, немцами, поляками у нас, литовцами и латышами есть о чем разговаривать, а с Украиной нет о чем.
1: Владимир Зеленский напомнил, что Россия уже использует воздушное пространство Беларуси для пролета ударных дронов, которые атакуют украинцев. По его словам, у вооруженных сил Украины уже есть причины и возможности не только для усиления обороны, но и для превентивных действий по территориям, откуда может исходить угроза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о совместной тренировке воинских частей Беларуси и России по применению ядерного оружия.
2: Да, действительно, это первая такая совместная тренировка, как вы сказали, но по элементам, по составляющим, оказывается, наши генеральные штабы и министры обороны проводят ее ежеквартально, но без нас. Поэтому спасибо военным за то, что пригласили. Мы с вами еще зимой, помню, обсуждали перспективу участия двух президентов в этих учениях, в этой тренировке. И тогда согласились, что где-то близко к этому времени мы побудем на этой тренировке. Потом еще раз благодарю всех тех, кто готовил это мероприятие и кто пригласил нас, меня и Владимира Владимировича, на эти сложные мероприятия. Да, я вас абсолютно поддерживаю, мы никому абсолютно не угрожаем, но у нас есть такое оружие, и мы готовы всячески защищать наше отечество от Бреста до Владивостока, наше совместное, и будем делать это всячески. Вот единственная демонстрация с нашей стороны, я думаю, вы с этим согласитесь. А коли что-то есть в наших руках, мы должны уметь этим пользоваться. Я тут, Владимир Владимирович, объехал все объекты вокруг, посмотрел Беларуси на востоке, в центре. Все находятся в хорошем состоянии. Здесь находятся генералы российские, с которыми я разговаривал. Они довольны нашим совместной нашей работой. И думаю, что запланированные мероприятия пройдут нормально. И, естественно, тот, кто что-то хочет увидеть в этом, тот увидит. Но это наше дело, мы занимаемся законным делом и будем это заниматься, защищая жизнь наших людей.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: СВО не закончится никогда. В новом учебнике обществознания под редакцией Медведева в состав России включили весь Донбасс, а также Херсон и Запорожье. В учебнике по обществознанию для 9 класса на карте России указан, в частности, город Херсон, из которого российская армия отступила еще осенью 2022 года и с тех пор так и не взяла под контроль. Также в состав России полностью включены Донецкая и Запорожская области, где бои идут по сей день. В то же время столица Запорожской области, город Запорожье с населением около 700 тысяч человек, который находится под контролем Украины, на карте не отмечен вовсе. В главе, посвященной возникновению государства, авторы процитировали слова Владимира Путина о том, что границы России нигде не заканчиваются. По мнению военного эксперта Валерия Семичева, планы завоевать весь Донбасс в ближайшие месяцы выглядят невыполнимыми.
5: Чтобы захватить Донбасс за оставшиеся 4 месяца до осени, российским войскам нужно увеличить темпы наступления в четверо и захватывать в среднем по 1350 квадратных километров в месяц, причем только в одной Донецкой области. Причем за последние 2 года рекордные темпы российского наступления в ноябре 24-го составили, по данным Дипстейт, 725 квадратных километров. И это не только в Донецкой области, а по всему фронту в целом. И, собственно, никаких предпосылок к тому, что России удастся настолько кардинально переломить ситуацию в свою пользу, не наблюдается, а наоборот, наблюдается обратное.
4: Вместо этого завоевание новых территорий максимально замедлилось, в то время как дроны ВСУ стали залетать все глубже и глубже в тылы России. Даже за тысячи километров от границы люди чувствуют себя в опасности, так же, как и в прифронтовой зоне.
6: Страшно, мне мать звонила вся в слезах. Ну, ужас полный. Что об этом пишут в новостях? Ничего пишут в новостях. И вот очень странно читать новости, где все хорошо, когда тебе мать в слезах звонит, и сотрудник уезжает, потому что его сестра плачет, и в подъезде на первом этаже трясется от страха, потому что бомбят.
4: И будет только хуже, предупреждают эксперты. Украина по технологиям ушла вперед, в то время как российская армия страдает от нехватки людей и передовой техники, говорит военный эксперт Андрей Клинцевич.
7: К сожалению, я думаю, начиная с середины лета и к осени количество суточных запусков Украина сможет довести уже до 1000 штук. Может быть, не каждый день, там через день где-то еще что-то. А полетят баллистические ракеты. Это уже тонна. Тонна боевой части. Это очень серьезно. Это сложно. Вот. Если мы перейдем в 27-й год, мы на линии боевого соприкосновения увидим не только там летающих и ползущих на гусеницах роботов, мы увидим массовое применение робособак, антропоморфных роботов, и война начнет переходить в совершенно иную стадию. Нужно выходить на какие-то иные технологии и все остальное. Здесь у нас отставание, нам нужна помощь, там союзник.
4: Но союзники не спешат помогать России. Кроме корейских солдат, при отвоевании Курской области никакой другой военной поддержки от партнеров страна так не дождалась. Китай держится в стороне от военной помощи и всячески намекает, что приветствует окончание боевых действий на Украине. Иран сейчас застрял в собственной войне с Соединенными Штатами. Ему не до помощи России. Других союзников, имеющих серьезный военный потенциал, у России не осталось.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о совместной тренировке воинских частей Беларуси и России по применении ядерного оружия.
2: Да, действительно, это первая такая совместная тренировка, как вы сказали, но по элементам, по составляющим, оказывается, наши генеральные штабы и министры обороны проводят ее ежеквартально, но без нас. Поэтому спасибо военным за то, что пригласили. Мы с вами еще зимой, помню, обсуждали перспективу участия двух президентов в этих учениях, в этой тренировке. И тогда согласились, что где-то близко к этому времени мы побудем на этой тренировке. Потом еще раз благодарю всех тех, кто готовил это мероприятие и кто пригласил нас, меня и Владимира Владимировича, на эти сложные мероприятия. Да, я вас абсолютно поддерживаю, мы никому абсолютно не угрожаем, но у нас есть такое оружие, и мы готовы всячески защищать наше отечество от Бреста до Владивостока, наше совместное, и будем делать это всячески. Вот единственная демонстрация с нашей стороны, я думаю, вы с этим согласитесь. А коли что-то есть в наших руках, мы должны уметь этим пользоваться. Я тут, Владимир Владимирович, объехал все объекты, вокруг посмотрел, Беларусь на востоке, в центре, все находятся в хорошем состоянии, здесь находятся генералы российские, с которыми я разговаривал, они довольны нашим совместной нашей работой, и думаю, что запланированные мероприятия пройдут нормально, и, естественно, тот, кто что-то хочет увидеть в этом, тот увидит. Но это наше дело, мы занимаемся законным делом и будем это заниматься, защищая жизнь наших людей.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Привет! Это подкаст «Между строк». И сегодня мы делаем глубокий разбор свежих экономических и демографических данных, чтобы понять механику одного из самых тихих, но разрушительных кризисов современности.
9: Да, привет. За первые три месяца года уволено 200 тысяч человек. 200 тысяч.
8: Обалдеть.
9: Чтобы понимать масштаб, это каждый 25-й работник в стране. При этом нанято на их место всего около 148 тысяч. То есть образовалась чистая и ничем вообще не перекрытая дыра в 52 тысячи рабочих рук. И исследователи прямо подчеркивают, что это не какая-то там сезонная флуктуация, когда летом все уходят в отпуск или типа того.
8: Да, и что самое интересное во всех этих графиках, это вот эта точка излома, которая пришлась ровно на март 26-го года. На первый взгляд там вроде как проскакивает позитивный сигнал. Темп найма вырос на 10%, если сравнить с прошлым годом. Компании активно ищут людей и публикуют вакансии.
9: Угу. Ищут.
8: Но проблема-то в том, что темп увольнений подскочил сразу на 12,5%. То есть каждый божий день экономика теряет на 50 работников больше, чем находит. Разрыв только увеличивается. И вот возникает вопрос, куда вообще исчезают эти люди и почему?
9: Слушай, если проанализировать, где именно этот разрыв наиболее критичен, Становится понятно, почему аналитики так бьют тревогу. Потому что брешь пробита не равномерно по секторам, а именно в самых базовых несущих конструкциях.
8: Это ты про какие сферы сейчас?
9: Я про обрабатывающую промышленность, про торговлю и, что самое страшное, про медицину. В данных по здравоохранению фигурирует дефицит, который превышает 5000 врачей и медсестер. 5000!
8: Ого!
9: И это ведь профессионалы, которых технически невозможно заменить за какой-то короткий срок. На подготовку врача уходят долгие годы.
8: Слушай, меня в этой статистике зацепила одна, ну, забавная, но на самом деле страшная деталь. Когда читаешь официальные причины увольнений, там всплывает просто огромная цифра людей, уволенных за прогулы.
9: За прогулы?
8: Да, по 2000 человек в промышленности и сельском хозяйстве за один только квартал просто, ну, не вышли на смену. Если задуматься о механике этого явления, это же очень напоминает классический гостинг после неудачного свидания.
9: Ага, точно.
8: Ну, правда, люди же не стали внезапно ленивыми. Они просто... избегают бюрократического конфликта. Процедура официального увольнения может занять там месяцы отработок скандалов с руководством. Поэтому человек просто молча уходит в тень или покупает билет и уезжает за границу. Запись «прогульщик» в трудовой книжке больше вообще никого не пугает. Она стала предпочтительнее легальной отработки. То есть это такая тихая, невидимая экономическая забастовка.
9: Очень точное сравнение про гостинг. Этот уход по-английски – это ведь только симптом глубокого структурного перекоса. Если спуститься на личный уровень отдельного человека, чтобы вот понять саму мотивацию, картина становится предельно ясной. Возьмем рядового врача в поликлинике.
8: Давай.
9: Человек инвестировал 6-8 лет в сложнейшее образование. Он приходит на рабочее место и видит ставку, скажем, в 1500-2000 рублей. Из-за того самого дефицита кадров, о котором мы только что говорили, вся нагрузка распределяется на оставшихся. И вместо нормативных 15 пациентов через его кабинет за смену проходит 30, а то и 40 человек.
8: Жесть. Но это же уже не медицина. Получается, это какой-то конвейер. Там риск врачебной ошибки возрастает экспоненциально с каждым часом такой работы.
9: Совершенно справедливое замечание. В таких условиях наступает просто мгновенное эмоциональное выгорание. И в какой-то момент этот специалист неизбежно сравнивает свою ситуацию с другими вариантами на рынке. Он, ну, не знаю, заходит в супермаркет и понимает, что работник торгового зала получает сопоставимые деньги.
8: Да, плюс-минус, так и есть.
9: И при этом у продавца нулевая уголовная и моральная ответственность за чужие жизни. Он закрыл кассу, сдал смену, и его рабочий день реально окончен. Экономический стимул оставаться в сложной профессии просто исчезает.
8: А если мы посмотрим на промышленный сектор? Ну, те же заводы, которые всегда вроде как считались фундаментом местной экономики. Там ведь ситуация ничуть не лучше. Я смотрела документы, и там указано, что средний возраст инженера-конструктора на крупных предприятиях уверенно перевалил за 50 лет.
9: Угу, это правда.
8: То есть технологическое ядро держится исключительно на старых советских кадрах.
9: А приток молодых специалистов на заводы практически остановился. Система профессионально-технического образования потеряла всякий престиж. К тому же условия труда на многих предприятиях остаются просто тяжелейшими. Это устаревшее оборудование, шум, пыль, вредные испарения.
8: Ну да, никто не хочет туда идти.
9: Именно. Молодежь, выросшая в цифровую эпоху, просто в упор не видит смысла продавать свое здоровье за те копейки, которые предлагает государственный сектор. Происходит такое тотальное вымывание технологического интеллекта.
8: Но, слушай, здесь мы сталкиваемся с каким-то фундаментальным парадоксом, который ломает вообще все базовые законы рынка. Ну, в любом учебнике по экономике написано, если возникает жесткий дефицит ресурса, ну, в данном случае рабочих рук, то цена на этот ресурс должна взлететь. Работодатели должны конкурировать, перебивать ставки друг друга, чтобы заманить этих самых инженеров или врачей. Но, судя по цифрам, ничего подобного не происходит. Почему система не реагирует повышением зарплат?
10: Чтобы ответить на этот вопрос, стоит посмотреть на саму структуру вакансий. Около 70% всех предложений на рынке труда в Беларуси находятся в очень узком диапазоне – от 700 до 1500 рублей. Если брать медианную зарплату, она составляет примерно 1200 рублей.
8: Знаешь, если вот прямо сейчас попробовать разложить эти медианные 1200 рублей на базовые потребности, становится реально не по себе.
10: Ну, давай попробуем.
8: Допустим, мы берем стандартного жителя Минска. Аренда самой скромной однокомнатной квартиры сразу забирает минус 500 рублей. Это минимум.
10: Да, причем не в центре.
8: Да, где-то на окраине. Дальше базовая коммуналка, интернет и мобильная связь – это еще минус 100 рублей. Скромная продуктовая корзина без всяких излишеств, ну типа просто крупы, птица, сезонные овощи – это минимум 350 рублей. Проездной на общественный транспорт еще 60. Если сложить все эти цифры, мы уже потратили 1010 рублей. На руках остается 190.
10: 190 рублей. И из этих 190 нужно каким-то образом выделить средства на одежду, бытовую химию, покупку лекарств, ну или хотя бы минимальный ремонт обуви.
8: Вот именно. О каком-то долгосрочном планировании вообще не может идти речи. Ни о какой ипотеке, там, создании семьи, качественном лечении зубов или банальном обновлении сломавшегося телефона. Это бюджет просто физиологического выживания одного взрослого человека. Я видела в одном из материалов довольно жесткое сравнение индустриально развитая республика в центре Европы по реальной покупательной способности своих бюджетников де-факто приблизилась к уровню стран вроде Бангладеш.
10: И вот тут мы подходим к методу второго дна. Когда легальная экономика не способна обеспечить человеку даже базовое воспроизводство его сил, люди неизбежно начинают искать скрытые стратегии выживания.
8: Так.
10: Возникает то, что экономисты называют теневой адаптацией. Часть работников полностью уходит в серый сектор. Это все эти неофициальные ремонты квартир, гаражные СТО, курьерские услуги без всякого оформления.
8: Ну да, работа за наличку.
10: Именно. Государство теряет налоги, человек теряет социальные гарантии и пенсионный стаж, но взамен он получает живые деньги здесь и сейчас, которые могут в два, а то и в три раза превышать официальную ставку на каком-нибудь заводе.
8: Либо люди выбирают путь саморазрушения, ну, тянут лямку на двух-трех официальных работах, соглашаются на какие-то бесконечные переработки, пока просто не попадают в больницу с инфарктом или тяжелейшим выгоранием. Но в данных, которые я изучала, есть еще одна интересная скрытая стратегия. Речь идет о полном осознанном отказе от официальной занятости именно по экономическим причинам.
10: А, ты про домохозяек.
8: Да-да, выделяется прям растущий пласт женщин, которые переходят в статус домохозяек вообще не из-за каких-то там традиционных убеждений, а после сурового математического расчета.
10: Но логика тут предельно прагматичная.
8: Да, смотри, механика очень простая. Допустим, зарплата воспитателя в государственном детском саду составляет около 900 рублей. Если женщина решает выйти на эту работу, у нее сразу появляются сопутствующие издержки. Оплата транспорта, покупка какой-никакой деловой одежды, расходы на питание вне дома.
10: Плюс ей нужно оплачивать пребывание собственного ребенка в детском саду или, того хуже, нанимать няню.
8: Точно. Если вычесть все эти логистические и бытовые расходы из тех самых 900 рублей, чистый остаток стремится к нулю. Выход на официальную работу становится экономически бессмысленным. Ей буквально дешевле оставаться дома.
10: И это выглядит как абсолютно замкнутый круг. Возвращаясь к твоему вопросу про рыночные механизмы, почему предприятия, видя весь этот коллапс, просто не разорвут цепь? Почему не увеличат фонды оплаты труда?
8: Ну да, почему?
10: Аналитики называют это системным парадоксом, который намертво блокирует любые рыночные законы. Государственный сектор жестко скован тарифными сетками и бюджетами, которые просто спускаются сверху. Директор завода физически не может удвоить зарплату ключевым инженерам. Это мгновенно будет квалифицировано как нецелевое расходование средств.
8: А за этим последуют проверки и уголовные дела.
10: 100%. А частный бизнес, с другой стороны, находится под колоссальным налоговым и административным давлением. Частники тратят огромные ресурсы на соблюдение постоянно меняющихся правил игры и прохождение бесконечных проверок. У них просто не остается финансовой подушки, чтобы заливать этот кадровый голод высокими зарплатами.
8: Угу.
10: В результате формируется то, что в экономических отчетах прямо называют спиралью смерти. Низкие зарплаты провоцируют уход кадров, а оставшиеся работники получают двойную нагрузку за те же деньги, они выгорают и тоже увольняются. И скорость этого цикла только нарастает.
8: Понятно, что государственный аппарат осознает масштаб катастрофы. В документах описаны антикризисные меры, которыми пытаются залатать эту пробоину. Ключевая ставка, судя по всему, делается на мигрантов. План властей – привлечь 50 тысяч иностранных рабочих к 2030 году, и там отмечается, что в 2024 году уже удалось привлечь 34 тысячи человек из стран Центральной Азии.
10: Да, есть такое.
8: Вторая мера – это ужесточение системы распределения студентов и выпускников. Это такая попытка силой закрыть ими пустующие вакансии. Читая это, я, если честно, не могла отделаться от ощущения, что это какая-то попытка заставить воду течь в гору. Разве административный ресурс может долгосрочно победить законы экономики? Это как скотчем лепить пробоину на тонущем корабле.
10: Ну, как показывают данные исследований, такие административные меры создают лишь временную иллюзию контроля. Они вообще не решают структурных проблем. Если мы проанализируем план по студентам, то увидим, что эта мера генерирует огромное сопротивление.
8: Естественно.
10: У любого современного студента в кармане лежит смартфон. Он в режиме реального времени видит рынок труда в Варшаве, Вильнюсе или Москве. Когда его пытаются привязать к рабочему месту за 1000 рублей, взывая к какому-то патриотическому долгу, это просто не работает.
8: Угу.
10: И исследователи фиксируют, что выпускники превратили уклонение от распределения чуть ли не в отдельную индустрию.
8: То есть они просто находят какие-то лазейки?
10: Ну да. Те, у кого есть финансовая возможность, просто откупаются, ну, официально возмещая стоимость обучения. Другие выходят на это навязанное место работы, но начинают скрытый саботаж. Добиваюсь увольнения по статье. Либо просто выплачивают штрафы частями. Самое опасное здесь то, что весь этот период административного давления молодые специалисты используют для подготовки документов на релокацию.
8: О, то есть жесткое распределение парадоксальным образом только ускоряет процесс утечки умов.
10: Именно так. Они сидят и готовят почву для отъезда.
8: А что касается ставки на мигрантов? Казалось бы, 50 тысяч человек – это солидная цифра, которая могла бы закрыть образовавшуюся дыру. Почему аналитики настроены так скептически по отношению к этому плану?
10: А здесь вскрывается целый пласт макроэкономических нюансов. Вот эта надежда на то, что экономику спасет какой-то бесконечный поток дешевой рабочей силы из Центральной Азии, она разбивается о суровую реальность. Во-первых, экономики стран Центральной Азии сейчас демонстрируют очень уверенный рост. Там реализуются крупные инфраструктурные проекты, создаются локальные рабочие места, доходы населения растут.
8: То есть стимул уезжать за границу у них снижается?
10: Да. Во-вторых, нужно понимать механику трудовой миграции. Мигрант едет туда, где может заработать твердую валюту или ее эквивалент, чтобы отправлять денежные переводы домой. И здесь главным конкурентом за рабочие руки выступает соседняя Россия.
8: А там дефицит кадров тоже бьет все рекорды, соответственно, и зарплаты растут намного быстрее.
10: 100%. Российский рынок предлагает значительно более высокие ставки. Там уже сформированы мощные диаспоры, отлажены схемы логистики, переводы денег. С точки зрения чистой экономической целесообразности, мигранту просто невыгодно ехать в Беларусь на меньшие деньги при тех же издержках на переезд.
8: Да, это логично.
10: Но есть и третья, наверное, самая критичная проблема этого плана. Это квалификационный разрыв.
8: Ну да, разнорабочий со стройки не сможет провести хирургическую операцию.
10: Совершенно верно. Трудовые мигранты, готовы работать на стройке или собирать урожай в сельском хозяйстве, физически не способны закрыть бреши в высокотехнологичных секторах. Они не заменят уволившихся инженеров-технологов на заводах точной механики. Они не пойдут преподавать физику или математику в средние школы. То есть за счет мигрантов государство может закрыть только самую низкоквалифицированную часть рынка.
8: А интеллектуальная и технологическая бездна при этом остается открытой.
10: Именно.
8: Обычно, когда говорят об экономических кризисах, мы привыкли бояться разрушений. Ну, мы боимся, что заводы обанкротятся и превратятся в руины, что здания придут в упадок. Но данные показывают нам совершенно другой парадоксальный сценарий.
10: Угу, и какой же?
8: Если нынешняя тенденция сохранится, мы можем оказаться в уникальной исторической ситуации. Когда последний опытный инженер советской закалки уйдет на заслуженную пенсию, а последний молодой амбициозный врач купит билет в один конец, инфраструктура просто переживет своих работников. Заводы с новенькими, закупленными станками, будут стоять целые и невредимые. Больницы будут сверкать отремонтированными фасадами и абсолютно чистыми коридорами. Школы останутся стоять на своих местах. Но подойти к станку, включить свет в операционной или встать смелым у доски будет абсолютно некому. То есть это кризис не кирпичей и бетона, это кризис человеческого капитала.
10: Да, города, где инфраструктура превратилась в декорацию из-за отсутствия людей. Это очень точный и пугающий итог сегодняшнего разбора.
8: На этом мы завершаем наше погружение в тему. Думайте своей головой, анализируйте факты и берегите себя. Услышимся.
10: До связи.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. В Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
11: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
12: Радиосигнал 666 АМ.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Почти Париж. Почему белорусы из разных городов едут жить в Смолевичи?
13: Смолевичи стали одним из городов, где численность населения увеличивается, пока во всей стране идет снижение. На 1 января этого года город показал прирост в 681 человек, а в 2023 году город увеличился и вовсе в 1,5 раза.
1: Такие данные демонстрируют свежие подсчеты Белстата. По его данным, рождаемость в Смолевичском районе тоже бьет все рекорды.
13: Если в целом по стране у нас сейчас минус 7% населения, то здесь за этот же период прирост составил 7,68%. Именно за счет увеличения рождаемости. Молодежи за год стало на 3% больше.
1: Но даже это не все. Смолевичский район оказался в топ-3 лидеров области по зарплатам. Его обошли только Минский и Солигорские районы. Экономист Владимир Ковалкин объясняет, с чем связан этот скачок.
14: Смолевичи – редкий пример успешного райцентра. Три ключевых фактора. Индустриальный парк «Великий Камень» с международными компаниями, крупные предприятия, авиазавод, а также логистика и складской сектор. Здесь люди получают работу, зарплату выше средней по стране. Сюда начинают переезжать из окрестных деревень и районов, и даже из Минска. Это создает демографический и экономический рост одновременно.
1: Однако применить рецепт Смолевичей ко всем региональным центрам невозможно, считает эксперт.
14: Ни один другой райцентр не сочетает близость к Минску, удобную логистику, крупные предприятия и масштабные экономические льготы. Солигорск, Мозырь, Новополоцк – примерно так. А Жлобин, например, сильно зависит от металлургических рынков и быстро реагирует на их падение. В большинстве районов местная инициатива подавляется командно-административной системой. Чиновники боятся ошибок и наказаний, а стимулы создавать рабочие места почти отсутствуют.
1: Смолевичи растут и привлекают людей, но город не резиновый, подчеркивают эксперты. Свободных квартир и рабочих мест уже хватает не всем. А ждать, что ситуация изменится существенно и в других райцентрах, пока не приходится. Именно поэтому часто молодежь просто вынуждена искать счастье в других странах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
1: Куда исчезли доллары? В ТикТок белорусы возмущаются, что неделю ходят по обменникам за валютой.
15: Я сегодня в банке была два раза. Всюду очереди. Наши якобы нищие белорусы скупают доллары тысячами. Впереди меня женщина купила 10 тысяч долларов.
1: Таким текстом пользовательница TikTok сопроводила видео из валютно-обменного пункта в Минске. Неудивительно, что такая форма высказывания вызвала у пользователей неоднозначные эмоции. Вот какие комментарии оставили девушки-белорусы.
15: Если вы нищая, то не нужно всех под одну гребенку. Человек заработал, возможно, всю жизнь откладывал. А тут вы пришли снимать ТикТок.
16: Машину продала в рублях. Пошла и по-честному обменяла на валюту. Возможно, эта машина стоила человеку много сил и боли. И если уж на то пошло, что такое 10 тысяч в наше время?
1: Другие пользователи связали очереди в обменниках с тем, что в последние недели доллар в стране дешевеет.
16: Мне вот интересно, что вы с ними будете делать, когда курс будет 2 и ниже?
17: Лучшая инвестиция – это в себя или в активы, которые приносят доход. Валюта сейчас обесценивается, и все.
15: Если покупать валюту в долгосрок, а не бежать сдавать через 3 месяца, то сейчас хороший период для покупки. Я тоже немного, но успела купить, и вам рекомендую.
1: Финансовые аналитики подтверждают, что валютный рынок продолжает штормить. Доллар на торгах на белорусской фондовой бирже подешевел до 2 рублей 73 копеек. Российский рубль упал до 4 белорусских рублей за сотню. Эксперты отмечают, что это те перемены, которые прогнозировали еще на начало этого года. Напомним, что, среди прочего, прогноз большинства экономистов сводился к тому, что нацвалюта ослабнет к доллару, достигнет психологической отметки в 3 рубля. Эксперты и сейчас не отрицают подобный сценарий и просят воздержаться от крупных финансовых операций. Но помните, если у вас есть жалобы на рост цен, образование, медицину, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
18: Летнее некуда. Возле корпуса Уральского федерального университета зазывают на срочную службу в колледже Алабуга Политех в Татарстане. В Екатеринбурге студентам обещают элитную срочную службу в бригаде беспилотников, стипендию 150 тысяч рублей и обучение по культовой компьютерной стратегии. Вот только за красивой рекламой скрывается реальный конвейер. Парни просто вербуют на заводы в Татарстане собирать боевые дроны типа «Шахет». Впрочем, в соцсетях этот ход не оценили. TikTok и Twitch устроили тотальную зачистку, забанить и сам колледж, и всех блогеров, которые его рекламировали.
19: Я приехала домой сразу просто. Я так устала, я вообще ничего не хочу. Я так себя плохо последнее время все чувствовала. И пыталась это все, всю энергию свою вылить на ТикТок. Я так хотела этот гребаный миллион подписчиков.
18: При этом спутники зафиксировали, что Алабуга за год разрослась еще на 300 с лишним гектаров. Там без остановки строят новые цеха. Юрист Алексей Табалов отмечает, что под видом киберспорта вчерашних школьников превращают в рабочих настоящего оборонного завода, по которому, к тому же, регулярно бьют дроны.
20: Схема максимально циничная, ловят геймеров на их увлечениях. Обещают, что они будут просто сидеть в наушниках и играть в стратегии. Но реальность другая. Их оформляют как срочников и ставят к конвейеру собирать ударные дроны. Подростков просто покупают на большие деньги, но забывают сказать, что они автоматически становятся участниками боевых действий на очень опасном военном объекте.
18: Этот подход к призыву показывает, как тяжело регионам дается набор людей в армию. Приходится выдумывать любые уловки, но массовые блокировки в соцсетях сейчас ломают эту картинку, отмечает аналитик Никита Киричевский.
21: То, что агитаторы пошли раздавать листовки на улице Екатеринбурга, говорит об одном. На сборке БПЛА жесткий дефицит рабочих рук. 150 тысяч рублей для 19-летнего парня – деньги сумасшедшие. Но интернет-платформы эту лавочку быстро прикрыли. Вербовать молодежь через соцсети больше не дадут. И прятать оборонные заводы под вывеской студенческого колледжа становится все сложнее.
18: Пока студенты изучают заманчивые буклеты Алабуги, военные юристы советуют им внимательно читать документы. Обещания легкой службы за компьютером могут обернуться реальной работой на военном заводе под прицелом беспилотников.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
3: Первый вице-премьер правительства Николай Снапков о том, что провинция Ганьсу занимает особое место в белорусско-китайских отношениях.
23: Провинция Ганьсу и народ провинции Ганьсу занимают особое место в белорусско-китайских отношениях. Сейчас уже мало это вспоминают, но мы это помним и будем помнить всегда. Во время пандемии COVID-19 Ганьсу первый из провинций Китайской Народной Республики оказала Белоруссии медицинские средства для противодействия вирусу. И лекарства традиционной китайской медицины для лечения и профилактики вируса. И я не слукавлю ни капли то, что действительно эти препараты спасли многим жизни в Беларуси. Мы рассматриваем ваш визит и как продолжение нашей глубокой дружбы и взаимной поддержки и взаимной помощи, и надеемся на качественно новый прорыв во взаимоотношениях и выход на качественно новый уровень сотрудничества провинции Ганьсу с Гродненской областью как яркого представителя Республики Беларусь.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
24: Кладбище бизнеса. Сколько индивидуальных предпринимателей закрылось в прошлом году?
4: В Беларуси по-прежнему сокращается число индивидуальных предпринимателей. По данным Белстата, на 1 января прошлого года в республике насчитывалось почти 204,5 тысячи ИП. Это почти на 33 тысячи или практически на 14% меньше, чем годом ранее. Выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства за прошлый год составила около 328,5 миллиардов рублей, а вклад в республиканский объем выручки более 46%. Отметили в Белстате.
5: Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в ВВП республики за прошлый год составил почти 27,5%, но в том числе организациями малого бизнеса 17%, организациями среднего бизнеса 8%, индивидуальными предпринимателями 1,7% и иными физическими лицами, осуществлявшими индивидуальную предпринимательскую деятельность 0,7%.
4: Как известно, с этого года для ИП отменили некоторые виды деятельности, которыми они могут заниматься. Из-за этого некоторым пришлось закрыться или открыть компанию. Как заявил министр экономики Юрий Чеботари, для таких предпринимателей ввели упрощенный порядок перехода в коммерческие организации с преемственностью по всем правам и обязательствам перед бюджетом и контрагентами.
6: При этом это не просто техническая перерегистрация. За будущим юридическим лицом останутся все действующие на тот момент разрешительные документы. Например, сертификаты, лицензии, ну и так далее. В том числе возможность в очень ускоренном порядке перерегистрировать, например, свой расчетный счет в банке. Вторая стимулирующая мера – это сохранение для таких юридических лиц возможности упрощенного администрирования по различным направлениям.
4: Закон также предусматривает новые виды финансовой поддержки, включая возмещение из бюджета части капитальных затрат с привлечением кредитов Банка развития Беларуси. Кроме того, расширяется право на получение государственной финансовой поддержки для субъектов среднего бизнеса. Ранее этот инструмент был доступен только для малого бизнеса, говорит директор бизнес-союза предпринимателей и нанимателей Жанна Тарасевич.
7: Еще один момент, который определен, это расширяются функции фонда финансовой поддержки предпринимателей, который оказывает действительно определенную поддержку в основном начинающим, но не только начинающим, но дальше и действующим предприятиям. И там также расширяются вопросы инвестирования, то есть по реализации инвестпроектов на территории Республики Беларусь.
4: Несмотря на заверения о легком переходе ИП в юрлица, в предпринимательской среде негодуют. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
24: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовые формы организации бизнеса и справедливого налогообложения.
4: Сейчас организации малого и среднего предпринимательства, а также ИП, активнее всего заняты в таких сферах деятельности, как оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность, промышленность, профессиональная, научная и техническая деятельность, а также строительство. При этом, судя по данным Белстата, индивидуальных предпринимателей в Беларуси становится все меньше и меньше, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
22: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
25: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали! 1.
26: Эк.
25: 2.
26: До.
25: 3.
26: Тин.
25: 4.
26: Чар.
25: 5.
26: Пач.
25: 6.
26: Че.
25: 7.
26: Сат.
25: 8.
26: Ат.
25: 9.
26: Но.
25: 10.
26: Дас.
25: Учим пакистанский! авось пригодится.
22: Из первых уст.
3: Директор компании «Маскупава» Виталий Якубов о развитии мобильной торговли на селе.
2: Конечно, бы хотели расширить линейку тех предприятий, которые бы покупали автолавки. Мы со своей стороны готовы на шасси МАЗ сделать надстройку Купаву и закрыть потребности всех потребителей. Мы имеем свои конструкторские службы, свои технологические службы, свои службы сертификации, имеем большие уже компетенции, наработанные в этом направлении. И вот мы хотели бы услышать пожелания наших потенциальных потребителей о том, что они хотят видеть, чтобы мы могли закрыть все их потребности.
22: Новости регионов на радиосигнал.
4: В акватории реки Западная Двина в Витебске работники общества спасания на водах обнаружили и извлекли из воды тело 63-летнего мужчины. Погибшего заметил местный житель, который отдыхал у реки. Тело находилось примерно в 3 метрах от берега на глубине около 1.5 метров. Обстоятельства произошедшего еще устанавливают. Дорожная авария произошла в агрогородке Корма Добрушского района. Мужчина ехал на мотоблоке с прицепом на ферму и по дороге предложил своему 4-летнему племяннику прокатиться. На обратном пути водитель не справился с управлением груженного мотоблока. При съезде с небольшой возвышенности техника потеряла устойчивость и опрокинулась. По предварительным данным, незадолго до этого ребенок упал с мотоблока и оказался под его колесами. Мальчик получил травмы, характерные для наезда, и был госпитализирован. Необычный инцидент произошел в пункте пропуска «Каменный лог» в Ашмянском районе. Во время личного досмотра 59-летний мужчина неожиданно демонстративно снял с себя одежду, включая брюки и нижнее белье, чем удивил сотрудников таможни и свидетелей. Такое поведение не оценили, на место вызвали милиционеров. Обстоятельства инцидента еще выясняют. В Бресте спасатели приняли роды прямо в машине посреди дороги. Возвращаясь с соревнований, сотрудники Малорицкого райотдела по чрезвычайным ситуациям заметили на дороге мужчину, который отчаянно просил о помощи. Выяснилось, что в машине у его жены начались роды. Работники МЧС оперативно вызвали скорую помощь, помогли женщине принять удобное положение и поддерживали ее до прибытия медиков. Однако малыш появился на свет раньше. Один из спасателей заметил головку ребенка и вскоре принял новорожденного прямо в машине. Позже прибывшие медики перерезали пуповину и доставили маму с мальчиком в больницу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Важный сигнал.
4: Внимание, важные изменения. Что нужно знать о курсах валют и как выглядит новая белорусская банкнота? С 1 июня в Беларуси выпускают в обращение новую банкноту номиналом 200 рублей. Нацбанк уже показал, как выглядит новая купюра. Там отметили, что банкнота номиналом 200 рублей продолжит серию ранее обновленных купюр меньшего номинала, выпущенных в обращение в 2019-2022 годах.
5: Выпуск новых купюр происходит в рамках плановых мероприятий по актуализации дизайна и защитного комплекса банкнот образца 2009 года, а также замене ветхих и поврежденных банкнот на годные к обращению.
4: При этом чиновники ввели очередное валютное ограничение. Оно касается рынка недвижимости. Как сообщила в своем телеграм-канале экспертка по рынку недвижимости Наталья Литовская, цены на жилье теперь будут указаны только в рублях. Эту информацию также подтвердили в агентствах по недвижимости.
8: Эпоха доллара подходит к завершению, не факт, но с 16 мая серьезные изменения. Цены на недвижимость теперь будут указаны только в белорусских рублях.
4: Это далеко не единственное валютное новшество, которое появилось в нынешнем году. С 23 апреля в Беларуси ввели новые ограничения для населения. Среди прочего, власти запретили займы между физлицами в иностранной валюте. Исключение – близкие родственники. Также чиновники запретили выдавать займы населению под залог единственного жилого дома или квартиры. Еще одно новшество – ввели ограничения по штрафным санкциям и процентам за пользование деньгами в долг. Речь о договорах займа между физлицами. Кроме того, некоторые Некоторые банки в конце апреля изменили валюту расчетов картами MasterCard с евро на доллары. Речь о Белагропромбанке, Альфа-банке и МТ-банке. Это изменение будет выгодным тем клиентам банков, которые совершают покупки за границей в долларах, говорит экономист Александр Кравцов.
9: Конвертация MasterCard в таком случае не совершается, но это делает позже банк, когда пересчитывает американскую валюту в рубли. Если же совершать платежи за рубежом в евро по карте MasterCard, то конвертация происходит дважды. Сначала со стороны платежной системы из евро в доллары, а затем банк переводит американскую валюту в рубли.
4: Напомню, с 21 апреля в ЕС стали недоступны операции с карточками MasterCard двух белорусских банков – Белгазпромбанка и Альфа-банка. Такое решение приняла эта международная платежная система. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Сигнал 666».
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
10: НАТО будет в шоке. Для защиты от дронов на российские военные корабли начали устанавливать мангалы. Металлические навесы и решетки, которые раньше ставили только на танки, теперь появились на патрульных катерах и сторожевых КАЗ, охраняющих Крымский мост. Фотографии этих обновлений опубликовали популярные Z-блогеры. Считается, что эти кустарные конструкции из обычной сетки должны ловить дроны-камикадзе. Сами военкоры признают, что это чистая самодеятельность. Но деваться экипажам некуда. Штатное корабельное ПВО со своей задачей просто не справляется.
11: Закупленные материалы, чтобы укрыть корабль. И не один, кстати, обычной сеткой. Расчет на то, что внешний фугасный подрыв за счет удаления от корпуса хотя бы на пару метров позволит спасти надстройку и экипаж. Но нужно смотреть на вещи трезво. От всех типов боеприпасов, которые сейчас применяет противник, эта конструкция, конечно, не поможет. Это лишь попытка хоть как-то снизить урон.
10: Военные аналитики предупреждают, что такие решетки – не что иное, как банальная полумера. Против мелких дронов они еще могут сработать, но против тяжелых беспилотников, которые взрываются на подлете, сетка абсолютно бесполезна. К тому же тяжелые железные навесы рушат балансировку катеров и закрывают обзор корабельным радаром.

0: Защита кораблей зависит от того, сколько рулонов сетки успеют наварить на палубу волонтеры, говорит военный аналитик Александр Храмчихин.
1: Оказалось, что многомиллионные корабли абсолютно беззащитны перед дешевыми технологиями. Тот факт, что флот перешел на защиту уровня сирийских боевиков, говорит о глубоком просчете инженеров. Кустарная модернизация у Крымского моста – это попытка закрыть дыры прямо на ходу. Но в условиях 2026 года воевать сетками против высокоточного оружия долго не получится, это тупиковый путь.
0: Пока в соцсетях спорят, спасет ли сетка корабли или нет, матросы продолжают натягивать их над палубами в ожидании новых атак.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко высоко оценил совместную белорусско-российскую тренировку по применению ядерного оружия.
4: Организационная часть, как я уже говорил, прошла без всяких сбоев, разумно, толково организовано взаимодействие между Генеральным штабом Беларуси и Генштабом Российской Федерации налажено. И, как вы увидели, в ходе учений видеосвязь между двумя президентами. Что касается самих учений, то это плановое учение. По элементам мы эти учения с россиянами проводим каждый квартал. Но вот в таком комплексном и на высшем уровне мы впервые проводим эти учения. Но еще прошлой зимой с президентом России мы условили, что примерно в это время, в конце мая, мы будем участвовать в подобных учениях, тренировках с ядерными боеголовками, которые размещены у нас в Беларуси и, естественно, в Российской Федерации ядерный триад. Поэтому это было давно запланированное мероприятие. И вы видите, что мы не отступили ни на сутки от этих сроков. И президент России, несмотря на то, что поздно вечером или ночью вернулся из Китая, он участвовал в этих тренировках, потому что так было условлено. И естественно, что в этих учениях были задействованы большие силы, тысячи людей и техники. И у нас, и в России. Поэтому все прошло организационно хорошо. Что касается результатов, точности попадания и так далее, пуски осуществлялись. Вот мы только что получили, начальник генштаба доложил, получили результаты из Капустиного Яра, где наносили удар наши «Искандеры» российского производства.
2: Невероятно, но факт.
5: В 1978 году католический мир был потрясен новостью. Папа Иоанн Павел, который всего 33 дня назад возглавил Римско-католическую церковь, был найден мертвым в своей спальне в апостольском дворце. Внезапная и неожиданная смерть привела к возникновению множества теорий и предположений о том, что на самом деле произошло той ночью. Иоанн Павел, урожденный альбино-лучани, стал папой 26 августа. Его понтификат обещал быть временем обновления и реформ католической церкви, которая погрязла в скандалах. Лучани был известен как человек скромный, добрый и преданный своей пастве. Однако его правление закончилось столь же внезапно, как и началось. Утром 29 сентября его секретарь обнаружил папу мертвым, держащим в руках книгу духовных размышлений. Ватикан быстро объявил, что лидер умер от сердечного приступа. Однако уже на этом этапе начали возникать вопросы. Почему тело было найдено лишь утром, если папа не отвечал на звонки еще с вечера? Почему было решено не проводить вскрытие, несмотря на отсутствие очевидных свидетельств о его болезни? Эти вопросы сразу же вызвали волну слухов и домыслов. Одной из самых известных теорий является версия об отравлении. На момент правления нового папы Ватикан был вовлечен в крупный финансовый скандал, связанный с Банком Ватикана и итальянским банком Банко Амбросиано. Говорили, что папа собирался провести реформы и разоблачить коррупционные схемы на миллиарды долларов, что могло угрожать влиятельным лицам как внутри церкви, так и за ее пределами. Другая популярная теория связана с возможным вмешательством тайных обществ, включая масонов. Существует версия, что Иоанн Павел узнал о существовании масонской ложи под названием «Пропаганда Ду», в которую входили высокопоставленные чиновники, бизнесмены и даже церковники. Его решение разоблачить эту группу, вероятно, могло привести

0: привести к его устранению. И, наконец, самая невероятная теория утверждает, что папа был не настоящим. Точнее, кроме своих обязанностей, работал на спецслужбы Италии. Или они помогли ему прийти к власти, чтобы далее иметь влияние на такую могущественную организацию, как церковь. Между папой и его кураторами мог случиться конфликт, и понтифика просто убрали. К сожалению, никаких доказательств этих версий не удалось найти за столько лет. Возможно, когда-нибудь свет прольется на события той роковой ночи, но пока смерть папы, который правил всего месяц, остается окруженной мраком загадок и предположений. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
2: Немирный мир. Владимир Путин проанонсировал новые совместные учения армии России и Белоруссии.
3: Сегодня в рамках учений мы проводим первую совместную тренировку армии России и Белоруссии по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами. Уже отмечал и вновь подчеркну, использование такого оружия, ядерного оружия, это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств.
2: Об этом Владимир Путин заявил во время совместной тренировки боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями.
3: Вместе с тем, учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета союзного государства России и Беларуси. Обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержания ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне.
2: Также президент России анонсировал проведение совместных российско-белорусских военных учений в следующем году.
3: Кроме того, в следующем году планируем провести оперативные учения вооруженных сил Белоруссии и России «Щит Союза 2027». Такие системные и последовательные шаги необходимы для укрепления обороноспособности наших стран.
2: Если обещанные Владимиром Путиным учения состоятся в следующем году, это будет впервые за последние 8 лет, говорит военный аналитик Евгений Бурдин.
4: Ранее учения «Щит Союза» проводили раз в 4 года – в 2011, 2015 и 2019 годах, чередуя их с оперативно-стратегическими учениями «Запад». Анонсированные в 2023 году учения не состоялись. Возможными причинами разведка Великобритании называла недостаточное количество войск и техники, так как основная масса была задействована в военных действиях на Украине. Если честно, не понимаю, как ситуация могла измениться за последние 3 года и еще год до 2027. А если учесть, что само российское Минобороны признало, что потерь на фронте больше, чем пополнение, то я не знаю, кто в этом щите будет участие принимать.
2: Евгений Бурдин напоминает, что в 2022 году с 10 по 20 февраля на территории Беларуси проходили внеплановые учения «Союзная решимость». И через 4 дня после их окончания Россия зашла на территорию Украины, в том числе с белорусской территории. Накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к повторению подобного сценария. Цитата. «Мы усиливаем Черниговско-Киевское направление и готовы отвечать жестко и по агрессору, и по его пособникам». Конец цитаты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко высоко оценил совместную белорусско-российскую тренировку по применению ядерного оружия.
6: Организационная часть, как я уже говорил, прошла без всяких сбоев, разумно, толково организовано взаимодействие между Генеральным штабом Беларуси и Генштабом Российской Федерации налажено. И, как вы увидели, в ходе учений видеосвязь между двумя президентами. Что касается самих учений, то это плановое учение. По элементам мы эти учения с россиянами проводим каждый квартал. Но в таком комплексном и на высшем уровне мы впервые проводим эти учения. Но еще прошлой зимой с президентом России мы условили, что примерно в это время, в конце мая, мы будем участвовать в подобных учениях, тренировках с ядерными боеголовками, которые размещены у нас в Беларуси и, естественно, в Российской Федерации ядерный триад. Поэтому это было давно запланированное мероприятие. И вы видите, что мы не отступили ни на сутки от этих сроков. И президент России, несмотря на то, что поздно вечером или ночью вернулся из Китая, он участвовал в этих тренировках, потому что так было условлено. И естественно, что в этих учениях были задействованы большие силы, тысячи людей и техники, и у нас, и в России. Поэтому все прошло организационно хорошо. Что касается результатов, точности попадания и так далее, пуски осуществлялись. Вот мы только что получили, начальник генштаба доложил, получили результаты из Капустиного Яра, где наносили удар наши «Искандеры» российского производства. Ну, как он сказал, попали в копейку. Очень точное было поражение.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: НАТО будет в шоке. Для защиты от дронов на российские военные корабли начали устанавливать мангалы. Металлические навесы и решетки, которые раньше ставили только на танки, теперь появились на патрульных катерах и сторожевой КАЗ, охраняющих Крымский мост. Фотографии этих обновлений опубликовали популярные Z-блогеры. Считается, что эти кустарные конструкции из обычной сетки должны ловить дроны-камикадзе. Сами военкоры признают, что это чистая самодеятельность, но деваться экипажам некуда. Штатное корабельное ПВО со своей задачей просто не справляется.
8: Закупленные материалы, чтобы укрыть корабль, и не один, кстати, обычной сеткой. Расчет на то, что внешний фугасный подрыв за счет удаления от корпуса хотя бы на пару метров позволит спасти надстройку и экипаж. Но нужно смотреть на вещи трезво. От всех типов боеприпасов, которые сейчас применяет противник, эта конструкция, конечно, не поможет. Это лишь попытка хоть как-то снизить урон.
7: Военные аналитики предупреждают, что такие решетки – не что иное, как банальная полумера. Против мелких дронов они еще могут сработать, но против тяжелых беспилотников, которые взрываются на подлете, сетка абсолютно бесполезна. К тому же тяжелые железные навесы рушат балансировку катеров и закрывают обзор корабельным радаром, отмечает канал «Осведомитель».
9: Установка мангалов на флот – это жест отчаяния на безрыбье. Черноморский флот понес тяжелейшие потери от морских и воздушных дронов, а современных систем защиты ближнего боя как не было, так и нет. Вот экипажам и приходится заниматься самодеятельностью, превращая боевые корабли в какие-то плавучие курятники. Гарантии безопасности эти сетки не дают никаких, зато наглядно показывают уровень кризиса.
7: До начала СВО адмиралы регулярно отчитывались о суперсовременном флоте, который готов воевать со всем блоком НАТО. А теперь, спустя 4 года спецоперации, защита кораблей зависит от того, сколько рулонов сетки успеют наварить на палубу волонтеры, говорит военный аналитик Александр Храмчихин.
10: Оказалось, что многомиллионные корабли абсолютно беззащитны перед дешевыми технологиями. Тот факт, что флот перешел на защиту уровня сирийских боевиков, говорит о глубоком просчете инженеров. Кустарная модернизация у Крымского моста – это попытка закрыть дыры прямо на ходу. Но в условиях 2026 года воевать сетками против высокоточного оружия долго не получится. Это тупиковый путь.
7: Пока в соцсетях спорят, спасет ли сетка корабли или нет, матросы продолжают натягивать их над палубами в ожидании новых атак.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
11: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
12: Гяра.
11: 12.
12: Бара.
11: 13.
12: Тера.
11: 14.
12: Чодах.
11: 15.
12: Пандрах.
11: 16.
12: Сола.
11: 17.
12: Сатра.
11: 18.
12: Атара.
11: 19.
12: Унис.
11: 20.
12: Бис.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк».
14: Привет!
13: Представь себе ситуацию. Спортсмен на пике своей формы. Чья-то главная олимпийская надежда готовится к старту.
14: Угу.
13: Доли секунды решают все. И вот этот атлет мирового класса вынужден засекать время своих заплывов.
14: Так.
13: С помощью обычного пластикового ручного секундомера.
14: В смысле? Прямо вот тренеры стоят и кликают.
13: Да, просто потому что швейцарская электроника в бассейне сломалась, а новую продавать отказываются из-за санкций.
14: Слушай, ну это звучит как какой-то сюрреализм. Или, знаешь, сценарий спортивной антиутопии. Как профессионал вообще может работать в таких условиях?
13: Ну вот.
14: Это ж каменный век.
13: Именно. Это реальность, в которой оказался белорусский спорт. Сегодня предстоит разобрать огромный массив данных. От свежих решений международных федераций и финансовых отчетов клубов до абсолютно инсайдерской информации об оттоке кадров.
14: Угу.
13: Цель этого детального разбора – понять механику того, как система высоких достижений буквально на глазах схлопывается и превращается в сугубо локальное, местечковое явление.
14: Ну, тема тяжелая, да?
13: И триггером к этому разговору стало совершенно свежее – майское решение 2026 года. Европейская федерация плавания European Aquatics вынесла окончательный вердикт. Белорусские пловцы лишены права выступать под своим флагом и с национальным гимном на европейских турнирах как минимум до сентября. Это прямой результат жесточайшего ультиматума, который последовал незамедлительно.
14: От кого?
13: 9 стран выступили единым фронтом – Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия.
14: То есть они прямо пригрозили бойкотом?
13: Хуже. Их позиция была сформулирована максимально жестко. Если на европейский турнир приезжает хотя бы один атлет с белорусским флагом, сборные этих 9 стран демонстративно пакуют вещи и уезжают.
14: Ого, полный бойкот.
13: Да, полный бойкот. Европейские функционеры просто посчитали риски. Проводить чемпионат Европы без скандинавов и поляков – это финансовое самоубийство для трансляций.
14: Ну, логично. Спонсоры бы такое не поняли.
13: Вот именно. Они не выдержали давления и капитулировали. Итог – полная, абсолютно герметичная изоляция.
14: Ну смотри, если европейские арены недоступны, а международные турниры закрыты, возникает абсолютно логичный вопрос. Где и с кем теперь соревноваться? Профессиональный спорт – это же не фитнес для себя по выходным.
13: Конечно, нет.
14: Он просто не может существовать без постоянного стресса соревнований высшего уровня.
13: Выход найден, специфический. Соревноваться приходится в абсолютном пузыре. Потеряны все крупные площадки, чемпионаты Европы, этапы Кубков мира. Все перенесено внутрь страны. Был организован так называемый «Кубок сильнейших». Это сейчас главный внутренний старт в Беларуси по плаванию.
14: Угу.
13: Так вот, лидеры на этом кубке проплыли хуже своих же результатов с Олимпиады в Париже 2024 года. Отставание на дистанциях вольным стилем составило от 2 до 5 секунд, а в комплексном плавании разрыв достиг 8 секунд.
14: Стой. 8 секунд в плавании. Это невозможно. На олимпийских скоростях разрыв в десятой доле секунды оставляет тебя без медали. 8 секунд – это расстояние в половину бассейна. Человек просто приплывает в другой лиге.
13: Именно так деградирует форма без реальной конкуренции.
14: Слушай, я здесь выступлю в роли скептика.
13: Давай.
14: Звучит все равно как-то однобоко. Ведь проводятся десятки турниров, постоянные спарринги с российскими командами. Спортивные чиновники регулярно отчитываются в прессе, что уровень этих совместных соревнований крайне высокий. Неужели эти старты вообще ничего не компенсируют?
13: Они не просто не компенсируют, они создают опасную иллюзию. Давай разберем, как это работает.
14: Давай.
13: Российский спорт находится ровно в такой же глубочайшей изоляции. Соревноваться с ними – это мериться силами с тем, кто тоже полностью оторван от мировых стандартов и трендов.
14: Слепой ведет слепого.
13: В точку. Спортивные психологи называют это эффектом пузыря. Атлет выигрывает локальный старт в Минске или Казани, бьет местный рекорд и искренне верит, что находится на пике формы.
14: А на деле?
13: А на деле весь остальной мир в это время ушел на световой год вперед.
14: Но есть ли этому подтверждение за пределами бассейна? Может, это только у пловцов такой провал?
13: Подтверждений масса по всем дисциплинам. Помнишь азиатские игры 2025 года?
14: Да, туда вроде кого-то пустили.
13: Допустили шестерых белорусских гимнастов в индивидуальном порядке. Итог? Абсолютно провальный. Ни один из шести не вышел в финал ни в одном виде программы. Ноль финалов. А ведь за два года до этого на европейских первенствах эти же дисциплины стабильно приносили попадания в топ-8.
14: Ну, гимнастика – вид спорта субъективный, там судьи.
13: Хорошо. Возьмем легкую атлетику. Бегуны на средней дистанции вместо чемпионата Европы поехали бегать в Гомель с атлетами из Брянской области.
14: Подожди, бег – это объективная вещь? Секундомер не обманешь.
13: И вот секундомер и показал падение результатов на 3,7% по сравнению с их же международными стартами прошлого года. У организма просто нет стимула выдавать максимум, когда нет настоящей угрозы от соперника мирового класса. Но самый шокирующий пример – это хоккей.
14: А с хоккеем что не так?
13: Вроде бы постоянно идут игры с российскими клубами, все пределы. Но когда в феврале 2026 года удалось организовать матч со сборной Казахстана…
14: Которая не изолирована?
13: Да, которая продолжает играть в международных турнирах. Так вот, счет оказался 1-7.
14: Разгром от Казахстана в хоккее 1-7?
13: Да.
14: Это не просто поражение, это диагноз всей системе подготовки. Но давай копнем в причину. Если нет международных арен, нет телетрансляций мирового уровня, значит, нет и внимания аудитории.
13: Абсолютно логично.
14: А где нет внимания, оттуда уходят деньги. Кто оплачивает банкет в этом изолированном пузыре?
13: И здесь начинается финансовая пропасть, которая расширяется с каждым днем. С 1 января 2026 года в Беларуси прошла масштабная, но очень тихая реформа. Государство отменило налоговые льготы для спонсоров.
14: Как это работало раньше? Объясни механику.
13: Очень просто. Раньше компания могла проспонсировать спортивный клуб и списать до 30% от суммы этого взноса из своих налогов. Это был понятный рабочий бизнес-инструмент.
14: Логично.
13: Теперь этой схемы нет. В итоге частный бизнес мгновенно отвернулся от спорта. Если прикинуть цифры, клубы и федерации в одночасье лишились от 180 до 200 миллионов рублей ежегодно.
14: Я тебя перебью.
13: Давай.
14: Твои цифры про уход спонсоров звучат драматично, но я же видела документы. Государство заливает эту сферу деньгами напрямую. Принята программа «Физическая культура и спорт» до 2030 года, и там фигурирует колоссальная цифра – 8,4 миллиарда рублей.
13: Угу.
14: Как можно говорить о финансовом тупике при бюджете почти в 9 миллиардов?
13: А вот тут начинается самое интересное. Эта цифра – 8,4 миллиарда – классическая оптическая иллюзия. Во-первых, это программа на 5 лет. Делим на 5. Получаем около 1,68 миллиарда в год.
14: Ну, 1,5 миллиарда в год – это тоже огромные деньги.
13: Да, но куда они идут? Эта сумма включает абсолютно все. Массовые пробежки, школьные спортивные секции, заливку катков во дворах, содержание гигантских простаивающих арен и, конечно, зарплаты бесконечного числа чиновников.
14: А на сам спорт высоких достижений сколько?
13: Если вычленить из этой суммы то, что реально доходит до спорта высоких достижений, до национальных сборных и профи, остается менее 400 миллионов. Рублей в год.
14: То есть бюджет усыхает в 4 раза еще до того, как доходит до дела.
13: Именно. И не забывай про бюрократию. Около 40% от этих 400 миллионов съедает административная машина. Дальше этот остаток добивает макроэкономика. Официальная инфляция и скрытый рост цен за 2 года составили около 35-40%.
14: То есть покупательная способность этих денег просто испарилась.
13: Да. Плюс логистика.
14: Ну да, если ты не можешь лететь прямым рейсом в Европу, ты летишь через половину земного шара.
13: Точно. Из-за санкций стоимость организации тренировок взлетела на 25-30%. Конкретный пример. Раньше национальная сборная по плаванию могла провести качественные сборы в Испании за 80 тысяч евро. Теперь Европа закрыта, альтернатив мало, приходится ехать в Турцию.
14: А турки это понимают?
13: И турецкие базы, понимая, что клиенту деваться некуда, выставляют ценник в 110 тысяч евро за те же самые условия. То есть бюджет в реальности выглядит как дырявое ведро.
14: Давай опустимся с уровня федерации на уровень земли. Если бюджет – это дырявое ведро, как выживает конкретной команды?
13: Катастрофически. Давай разберем на примере топового женского волейбольного клуба «Минчанка».
14: Известный клуб, да.
13: До начала 2026 года их бюджет составлял около 3,5 миллионов рублей. 1,5 миллиона давало государство, 2 миллиона приносили частные спонсоры. Наступил январь, спонсоры ушли из-за отмены льгот.
14: Так.
13: Государство, чтобы спасти лицо, немного увеличило свою долю до 2,2 миллиона. Итоговая разница – минус 1,3 миллиона рублей. Бюджет рухнул сразу на 37%.
14: 37% дефицита – это ампутация. Что они урезали?
13: Все. Зарплаты волейболисток, профессионалок высшего звена пришлось срезать с 2,5 тысяч до 1800 рублей в месяц.
14: Подожди. 1800 рублей – это же около $540?
13: Да.
14: Для профессионального спортсмена, который гробит здоровье, колени, связки каждый день в каком-нибудь польском клубе даже не высшего, а второго дивизиона, базовая ставка начинается от 1500 евро. Как при такой разнице в доходах руководство клуба вообще планирует удерживать состав?
13: Никак. И это еще не все. Отменены все зарубежные сборы, команда тренируется только дома. И эта картина повсеместна. Гандбольный клуб потерял 40% бюджета, баскетбольный – 35%. Учитывая, что дефицит госбюджета в стране болтается на уровне 4,2% ВВП, государству сейчас явно не до спасения профессиональных клубов. Задерживаются выплаты даже на проведение детских соревнований.
14: Знаешь, если сложить эту мозаику воедино...
13: Ну-ка.
14: Международных стартов нет. Форма падает на 8 секунд. Зарплаты режут до уровня кассира в супермаркете. А лечить травмы некому. Если бы мне было 22 года, и я была бы олимпийской надеждой, мы следующий логичный шаг – собрать чемоданы и уехать туда, где мой талант купят.
13: Это логично.
14: Это глобальный рынок.
13: Именно это сейчас и происходит. Можно зафиксировать пугающий кадровый исход. С 2024 по началу 2026 года страну покинули от 80 до 100 спортсменов уровня национальной сборной.
14: Жесть.
13: И это для государства с населением меньше 9 миллионов человек. Также уехало более 50 тренеров высшей категории.
14: 100 человек основы.
13: Это выкачивание золотого фонда.
14: И они уезжают очень легко. Соседние страны понимают ценность этих кадров. Спортсмены быстро получают спортивные визы, которые позволяют оформить гражданство за 3 года в Польше или Литве, а в Казахстане этот процесс вообще занимает 1 год. А что с тренерами? У них ведь тоже связаны руки.
13: Тренеры бегут не менее активно. Андрей М., 52 года. Тренер по плаванию высшей категории, который лично воспитал 3 олимпийских медалистов.
14: И куда он?
13: Он уехал в Польшу и возглавил клуб в Варшаве. Его зарплата там сразу выросла в 4 раза по сравнению с тем, что было на родине. А дома со всеми выслугами и надбавками он получал 1200-1500 рублей.
14: Копейки для специалиста такого уровня.
13: В интервью он объяснил свой уход очень просто. Когда на сборы денег нет, а лучшие ученики пакуют чемоданы за границу, тренеру в пустом бассейне делать нечего. Пока в этой изолированной системе тренер стоит на бортике с ручным секундомером и мокрым бумажным блокнотом, сборная США использует подводные камеры с искусственным интеллектом, которые в реальном времени анализируют биомеханику каждого грибка.
14: Фантастика.
13: Пока белорусские велогонщики крутят педали на советских станках в холодных залах, британцы сидят в аэродинамических трубах за миллионы фунтов, подбирая идеальный угол наклона шлема.
14: Да.
13: Этот технологический разрыв измеряется уже не годами, он измеряется десятилетиями.
14: Давай подведем какой-то измеримый итог. Мы обсудили изоляцию, рухнувшие финансы, отток кадров, поломанные штанги. К чему весь этот снежный ком привел на макроуровне?
13: На макроуровне итог выражается в одной очень короткой, но страшной статистике. На Олимпийские игры 2020 года в Токио смогло квалифицироваться и поехало 108 белорусских атлетов.
14: 108. Запомнили.
13: На следующие игры, которые пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году, на данный момент выполнили нормативы и квалифицировались лишь 12 человек.
14: Со 108 до 12. Это же падение почти на 90%.
13: Да. Спортивная система просто стирается с мировых радаров. Она перестает существовать как значимая величина.
14: Знаешь, о чем я сейчас думаю, слушая весь этот разбор?
13: О чем?
14: Мы все время обсуждаем санкции, оборудование, контракты, но забываем про психологию и доверие. Давай представим фантастический сценарий. Завтра утром все политические разногласия решены. Санкции снимают, границы открывают, спонсорам возвращают налоговые льготы. Включат ли этот рубильник обратно?
13: Ты имеешь в виду, вернется ли все на круги своя?
14: Именно. Мой прогноз нет, потому что институциональное доверие уничтожено. Те тренеры, которые уехали и поняли, что в Варшаве или Берлине их знания стоят в 4 раза дороже, они не вернутся в пустые бассейны.
13: Согласен.
14: Те 24-летние спортсмены, из которых пытались сделать финансовых заложников с помощью штрафов в 100 тысяч долларов, они уже выступают под флагами Казахстана или Польши. И они запомнят, как система обошлась с ними в самый уязвимый момент.
13: 100%.
14: Но самое главное – это дети. Прямо сейчас растет целое поколение юниоров, у которых перед глазами нет примеров успеха. Они не видят кумиров на мировых аренах. У них нет спарринг-партнеров международного класса.
13: Это правда.
14: Спортивный конвейер, который десятилетиями непрерывно передавал опыт от чемпиона к новичку, физически остановлен. И главный вопрос не в том, когда снимут санкции.
13: А в чем?
14: Главный вопрос, захочет ли новое поколение вообще когда-нибудь представлять систему, которая относилась к спортсменам не как к личностям, а как к государственной собственности. Сколько десятилетий уйдет на то, чтобы просто заново отстроить разрушенный фундамент доверия?
13: Это фундаментальный вопрос. И, к сожалению, пока он остается без ответа. Тут действительно есть над чем подумать. Ну а на сегодня все. Всем пока.
14: До новых встреч. Счастливо.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Заместитель генерального директора «Минск-Зеленстрой» Екатерина Короткина о том, какими цветами в этом году будет высажен Минск.
15: В первую очередь это в целях экономии бюджетных средств, потому что многолетние растения, их, скажем, как посадил, да, и на этом месте они будут расти как минимум 5 лет. Однолетние цветочные растения, их приходится, конечно, закупать и заменять каждый год. Многолетники мы высаживаем на парковых территориях, там, где необходимая пейзажная, скажем, такая тематика. Преобладают у нас злаковые растения, это мискантусы, венники, овсяницы и иные. Если это строгий объект, то, конечно же, мы от однолетних цветочных растений никуда не денемся. Если вот, к примеру, объект Площадь Победы, Стелла, да, здесь обязательно нужен яркий, моментальный акцент.
1: Важный сигнал.
16: Штрафов мало не бывает. Сколько придется заплатить дачникам за запрещенные на участках растения? С 19 июня вступят в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые, в частности, вводят ответственность за невыполнение обязанностей по борьбе с инвазивными растениями. Кодекс об административных правонарушениях дополнили статьей 1646. По ней будут штрафовать землепользователей, которые не будут бороться с нежелательной растительностью. За это им грозит денежное взыскание в размере до 10 базовых величин, то есть 450 рублей, отмечает юрист Илья Дунаев.
17: Кодекс дополняется новой статьей «Неосуществление работ по регулированию распространения и численности отдельных видов растений». Это значит, что землепользователям грозит штраф, если они не будут бороться с нежелательной растительностью. За невыполнение обязанностей по регулированию численности растений, распространение которых нужно контролировать, предусмотрен штраф до 10 базовых величин.
16: Новые правила направлены прежде всего на борьбу с инвазивными видами растений. В Беларуси к самым опасным из них относят борщевик сосновского и золотарник канадский. О борьбе с золотарником канадским ранее сообщали в Беловежской пуще. В нацпарке отметили, что это многолетнее декоративное растение, которое часто можно встретить на приусадебных участках, дачах и кладбищах.
18: Такая любовь населения к данному инвазивному виду привела к его массовому распространению. Как только золотарник канадский попадает на определенную территорию, он разрастается, угнетает и полностью вытесняет другие коренные виды растений. Кроме того, растения не едят дикие животные, что также осложняет борьбу с ним.
16: А в плену борщевика оказались жители одной из деревень Борисовского района. Местная жительница выложила соответствующее видео на своей странице в одной из соцсетей. Женщина говорит, что люди окружены ядовитым борщевиком со всех сторон. По ее словам, местные жители своими силами пытаются с ним бороться уже несколько лет, но пока безрезультатно.
19: Минская область, Борисовский район, деревня Жёртый. Мы боремся несколько лет с зарослями борщевика. Мы его скашиваем, ничего не помогает. Он растет буквально везде, даже уже пошел расти в лес. Это скоро будет расти дальше. За этими деревьями наш дом. Он разойдется по всей деревне. Его семена разлетаются ветром.
16: Многие люди по сей день не знакомы со смертельно опасными свойствами этого растения. Майка, легкие платья и даже куртка для борщевика не помеха. Такая одежда не сможет защитить человека от его воздействия, говорит врач-дерматовенеролог Анна Грязева.
20: Все дело в том, что сок растения содержит ядовитое вещество – фуркумарин. При попадании на кожу он увеличивает ее чувствительность к ультрафиолету. Такое свойство растений называется фототоксичность. Опасность заключается в том, что сам по себе сок не раздражает кожу. Можно без последствий получить значительную дозу яда, но если в течение 2 суток после этого подвергнуться воздействию солнечных лучей, то развивается солнечный ожог. Наиболее опасен борщевик во время цветения, который продолжается практически все лето. Следует предупредить о том, что ожоги возможны и в пасмурную погоду. Особенно чувствительны к действию яда растения натуральные блондины. Борщевик также является дыхательным и контактным аллергеном.
16: Чтобы обезопасить себя и близких, врачи не рекомендуют гулять по зарослям борщевика, трогать его руками и собирать его цветы. Также нельзя скашивать борщевик без спецодежды, в сухую погоду, в период цветения и использовать вторично одежду без термической и химической обработки. Что касается штрафов за опасные растения на участках, то в соцсетях многие пишут, что государство пытается заработать на людях и скоро придется платить даже за воздух. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Глава правительства Александр Турчин о потенциале Союза независимых государств.
21: Содружество независимых государств, как говорил уважаемый Олег Ибоятович, еще относительно молодое объединение, которому в декабре исполняется 35 лет. За этот небольшой исторический период, пройдя непростой путь, Содружество сыграло значительную роль в поддержании стабильности на постсоветском пространстве, стало устойчивой региональной платформой взаимодействия государств по широкому спектру направлений. Сегодня СНГ обладает потенциалом для поступательного развития, закладывая прочный фундамент для благополучной жизни граждан. Наша ключевая задача – сохранить Содружество для будущих поколений.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
22: Всем привет! Это «Давайте разберемся». И сегодня мы обсудим тему, которая касается очень многих. Все мы любим идею современных, свободных от условности отношений, правда?
23: О, да. Это сейчас такой, скажем так, мейнстрим.
22: Вот именно. Но давайте начнем с небольшого мысленного эксперимента. Представьте, ну, вы живете со своим партнером уже лет 10. Вы делите быт, вместе платите за аренду, у вас общая собака, вы знаете друг друга просто лучше всех. И вдруг, не дай бог, конечно, случается страшное. Ваш партнер попадает в реанимацию. Вы мчитесь в больницу, но дежурный врач холодно закрывает перед вами дверь.
23: Угу. И говорит, что по закону вы, ну, просто человек с улицы.
22: Точно. Никаких прав на посещение, никаких прав на принятие экстренных медицинских решений, вообще ничего.
23: Слушай, и самое пугающее здесь то, что это не какой-то там надуманный сценарий для голливудской драмы. Это абсолютно суровая юридическая реальность, с которой люди сталкиваются, ну, совершенно непредсказуемо.
22: Если посмотреть на демографические данные, мы увидим просто поразительную картину. В Беларуси средний возраст вступления в первый брак улетел к отметке 28-29 лет.
23: Да, люди не спешат.
22: Более того, в крупных городах к каждая четвертая пара совершенно осознанно выбирает совместное проживание без какого-либо похода в ЗАГС. Государство, естественно, активно продвигает традиционные ценности, поощряет официальные союзы. Но огромная часть молодежи как бы голосует ногами, они выбирают партнерство без обязательств перед государством.
0: И тут возникает очень серьезная проблема. Мы видим конфликт между тем, как люди хотят жить в своем идеальном мире, и тем, как работает сама государственная машина, которая этот мир должна обслуживать.
22: Поэтому сегодня мы ставим вопрос ребром. Является ли пресловутый штамп в паспорте пережитком прошлого? И, ну, абсолютно бесполезной формальностью? Или же это необходимый фундамент и гарант стабильности отношений? Я смотрю на официальный брак как на классическое пользовательское соглашение. Ну, знаешь, вот эти Юла в интернете при установке программ.
0: А, которые мы все пролистываем, не глядя.
22: Абсолютно. Вы кликаете «Согласен» в ЗАГСе под марш Мендельсона, совершенно не читаете 50 страниц условий и правил, которые к этому прилагаются. Мы пытаемся натянуть устаревшую советскую модель с ее строгими формальностями на абсолютно новую реальность, где люди ценят гибкость. Если пара доверяет друг другу, они планируют будущее. Но зачем им печать чиновника?
0: Интересная логика, но...
22: Подожди, я договорю. Более того, люди меняются. Если через 5 лет вы понимаете, что больше не подходите друг другу, отсутствие штампа позволяет вам просто собрать вещи, пожать руки и разойтись. Вы избегаете судебных издержек, унизительного дележа ложек и вилок, скандалов в суде. Официальный развод — это месяцы потраченных нервов и тысячи рублей на юристов. Зачем добровольно загонять себя в этот капкан?
0: Ваша аналогия с пользовательским соглашением прекрасна, правда? Но я бы ее перевернул. Брак – это лицензионное соглашение с круглосуточной техподдержкой от государства. А вот сожительство – это использование пиратского софта.
22: Ха, пиратского софта.
0: Именно. Все работает отлично и, главное, бесплатно, пока не произойдет системный сбой. И когда он происходит, вам некуда звонить. Вы упомянули легкость расставания. Да, расстаться без штампа проще. Но вся эта легкость мгновенно меркнет, когда включается механика непредвиденных обстоятельств. Вернемся к вашему примеру с реанимацией. Почему врач вас не пускает? Не потому, что он злой.
22: Но у него протоколы?
0: Да, у него есть строгий протокол и уголовная ответственность за разглашение врачебной тайны. Без штампа система вас просто не видит. Вы для нее никто.
22: Но ведь для этого не обязательно жениться. Слушай, ну можно же просто оформить нотариальную доверенность на представление интересов в медицинских учреждениях. Это делается за один день.
0: Теоретически, да. Практически, покажите мне хоть одну 27-летнюю пару в Минске, которая на втором году совместной жизни в съемной квартире идет к нотариусу оформлять медицинскую доверенность на случай внезапной комы.
22: Ну, мало кто об этом думает, согласна.
0: Этого вообще никто не делает. Человеческая психология так не работает. И последствия бывают куда страшнее реанимации. Возьмем наследование. При трагическом исходе сожитель не является наследником первой очереди. Вы можете вместе строить быт, покупать технику, делать дорогостоящий ремонт в квартире партнера.
22: Так.
0: Но в случае его смерти, если все это совместно нажитое имущество не оформлено сложными долями, оно автоматически переходит его кровным родственникам. В Беларуси ежегодно фиксируется 300-400 таких случаев.
22: Ого, ничего себе цифры.
0: Да, просто потому, что приезжают какие-то дальние родственники и меняют замки. И закон, что самое обидное, на их стороне. Так что штамп — это не капкан, это базовый бронежилет.
22: Я не спорю, что в экстремальных сценариях этот ваш бронежилет срабатывает. Но мы же не строим всю свою жизнь вокруг ожидания того, что нам на голову упадет кирпич. Давайте перейдем от гипотетических трагедий к повседневному финансовому планированию.
0: Давайте.
22: Вы говорите об имуществе. И мне кажется, что именно здесь подход без штампа куда более честный и прозрачный. Давайте используем аналогию с бизнес-партнерством. Если мы с вами открываем компанию, и я вношу 70% стартового капитала, а вы 30%, то я владею 70% акций.
0: Логично.
22: Математически справедливо. Почему же в личных отношениях мы должны действовать иначе? Если при покупке квартиры я внесла 70% средств, я должна владеть 70% этой квартиры. А в официальном браке автоматически включается презумпция совместной собственности. Правило 50 на 50.
0: Потому что семья — это не корпорация по извлечению прибыли. Вы упускаете...
22: Дайте мне закончить мысль. Разве это справедливо по отношению к успешному партнеру? Представьте предпринимателя. Он берет на себя колоссальные риски, работает по 80 часов в неделю, создает капитал, а его супруг или супруга, допустим, решает просто не работать и искать себя. При разводе этот капитал будет распилен ровно пополам.
23: Ну, есть же брачные договоры.
22: Мне часто это отвечают. Но, во-первых, это дополнительные расходы и время. А во-вторых, давайте будем реалистами. Предложить брачный договор перед свадьбой в нашей культуре – это все равно, что сказать: «Дорогой, я уже планирую наш развод и вообще не доверяю тебе». Без брака эта проблема исчезает сама собой. Каждый четко контролирует то, что заработал сам.
23: Слушай, это очень убедительный аргумент, но только если оценивать вклад исключительно в твердой валюте. Вы полностью игнорируете механизм того, как работает семья изнутри, и упускаете фундаментальный принцип брака – защиту слабой стороны. Презумпция об общности имущества, вот это правило 50 на 50, оно создано не для того, чтобы ограбить бедного предпринимателя. Оно создано, чтобы защитить так называемый нематериальный вклад.
22: И что вы имеете в виду под нематериальным вкладом, который стоит половины бизнеса?
23: Классическая ситуация из наших материалов по демографии – декретный отпуск. Представьте женщину, которая на 3 года полностью выпадает из профессии. Она жертвует своей карьерой, ее личный доход падает до мизерного пособия.
22: Но пособие все-таки есть.
23: Да, но она инвестирует свое время в воспитание общего ребенка и поддержание быта, создавая надежный тыл. А в это время мужчина, ну, не обремененный бессонными ночами, спокойно строит карьеру, получает повышение и увеличивает свой актив. Без брака, по вашей бизнес-логике, каждый владеет тем, что заработал, она при расставании остается абсолютно ни с чем.
22: Но ведь сегодня многие пары распределяют обязанности иначе. Декрет все чаще делят пополам, работают оба. И вообще, декрет – это не обязательно конец карьеры для женщины. Мир-то изменился.
23: Возможно, мир меняется. Но есть и чисто экономическая прагматика, которая бьет по кошельку прямо здесь и сейчас. Вы утверждаете, что штамп ничего не дает в повседневности, но давайте заглянем под капот банковской системы. Покупка недвижимости. Да, сожители могут брать ипотеку, как созаемщики.
22: Ну вот, могут же.
23: Могут, но механизмы оценки рисков в банках работают как часы. По статистике, банки одобряют крупные кредиты официальным супругам на 15-20% чаще.
22: Это просто отсталость банковских алгоритмов?
2: Нет, это чистая математика рисков. Как андеррайтер в банке смотрит на женатую пару? Он видит семейный кодекс, который связывает их солидарной ответственностью. Если один перестанет платить, банк знает, как юридически взыскать долг с общего имущества. А на сожителя он смотрит, как на двух людей с улицы, которые сегодня живут вместе, а завтра один из них уехал в другую страну. И распутывать их долевую собственность – это кромешный ад для службы взыскания. Именно поэтому для пары без штампа ставка по кредиту зачастую будет выше на 0,5% или даже на процент.
22: Ну, процент – это не так много.
2: На масштабе 20-летней ипотеки на хорошую квартиру в Минске эти 0,5% превращаются в колоссальные финансовые потери. И это я еще не говорю о льготных госпрограммах вроде семейного капитала, которые вообще закрыты для пар без регистрации.
22: Хорошо, хорошо. Я признаю, что финансовая система пока еще во многом заточена по традиционный формат. Банки любят предсказуемость, а государство субсидирует только те формы жизни, которые само и придумало. Но давайте от накопления совместного имущества перейдем к тому, ради чего люди вообще объединяются и берут эти кредиты к детям.
2: Давайте.
22: Существует очень стойкий миф, что дети, рожденные вне брака, каким-то образом ущемлены в правах. Я хочу это категорически опровергнуть. Права детей абсолютно не зависят от того, есть ли у родителей печать в паспорте.
2: Юридически да, но...
22: Механизм установления отцовства сегодня предельно прост. Пара приходит в ЗАГС, пишет совместное заявление и все. Юридически это точно такой же отец с теми же обязанностями.
2: Вы снова рисуете идеальную картину мира. Да, если мужчина добровольно идет в ЗАГС, механизм прост. Но в этом слове «добровольно» и кроется главная системная уязвимость.
22: Какая уязвимость? Если люди решили завести ребенка, они берут на себя ответственность.
2: А если ребенок не был запланирован? Или если отношения испортились еще во время беременности? В официальном браке работает важнейший правовой механизм – презумпция отцовства. Он работает автоматически. Если ребенок рождается у замужней женщины, ее муж по умолчанию признается отцом.
22: И не нужно никаких заявлений.
2: Да, государство не задает вопросов, не требует совместных походов в ЗАГС, система сразу же включает правовую защиту ребенка. А вот вне брака эта защита требует проактивных действий от мужчины. А что, если он отказывается писать это заявление?
22: Ну тогда суд.
2: Вы до этого говорили, что алименты взыскиваются одинаково. Да, абсолютно одинаково, но только после того, как отцовство установлено.
23: И вот тут для женщины начинается настоящий судебный ад. Это унизительные иски, это ДНК-экспертизы, и знаете, как это выглядит на практике?
3: Наверное, дорого.
23: Экспертиза стоит от 300 до 800 рублей, и оплачивать ее изначально часто приходится истице. По статистике, из тех 15% детей, что рождаются вне брака в нашей стране, в 30% случаев отцовство приходится доказывать именно таким принудительным судебным путем.
3: Вы фокусируетесь на этих 30% проблемных случаев, но это все равно меньшинство. Большинство отцов добровольно признают детей. И давайте посмотрим на обратную сторону медали. Что происходит, когда семья распадается?
23: И что же?
3: Мир изменился. Понятие «гражданский брак» больше не является социальным клеймом. Дети растут в самых разных условиях. Но когда пара со штампом решает развестись, особенно если есть имущественные споры, ребенок почти всегда становится инструментом манипуляции. Это тяжелейшие суды, это органы опеки, это выяснение, с кем он останется жить.
23: Согласен, развод — это тяжело.
3: Мирное расставание сожителей, которые изначально сохранили свою финансовую независимость, куда менее травматично для психики ребенка, чем этот классический бракоразводный процесс.
23: Но мирное расставание сожителей – это тоже миф. Люди без штампа точно так же ссорятся, делят купленный вместе телевизор и манипулируют детьми, только у них нет четких правил игры, прописанных в законе.
3: Зато нет такого давления.
23: И к тому же вы забываете о бюрократическом трении в совершенно повседневных вещах. Вывоз ребенка на отдых в страны СНГ одним из родителей. В браке это делается без проблем. Без брака будьте добры идти к нотариусу, платить деньги и оформлять доверенность на каждую поездку. Оформление детских пособий. Государству нужно постоянно доказывать факт совместного проживания родителей, собирать справки из ЖЭКа. Брак одним махом снимает все это бремя доказательства.
3: Слушай, то, что вы называете бременем доказательства, на самом деле только доказывает мою правоту. Это искусственные преграды, которые бюрократия создает просто потому, что не успевает за эволюцией общества. Мы обсуждаем юридическую механику, но давайте посмотрим на социальные нормы.
23: Давайте посмотрим.
3: В Минске 60% населения считают жизнь без регистрации абсолютно нормальной. Это не маргинальный выбор, это новый стандарт. Люди без проблем вместе арендуют жилье, оформляют совместные страховки. Раньше говорили, вас не поселят в один номер в гостинице. Сейчас это звучит просто смешно.
23: Но в Европе да.
3: Везде. Бизнес подстраивается под реальность мгновенно, потому что ему нужны клиенты, а не справки. Серьезность намерений измеряется не тем, что вы один раз поставили подпись в амбарной книге, а тем, как вы ежедневно ведете себя по отношению друг к другу.
23: Я не спорю, что толерантность в мегаполисах высока. Но, во-первых, Минск — это не вся Беларусь. В сельской местности уровень одобрения такого формата всего 20-25%. Социальное давление и консерватизм никуда не делись.
3: Это вопрос времени.
23: А во-вторых, мы живем в глобальном мире. Вы смеетесь над отелями, но попробуйте поехать с партнером в некоторые арабские страны или даже в отдельные регионы Турции. Там вам на законных основаниях могут отказать в совместном проживании без свидетельства о браке.
3: Но это специфика региона.
23: Возможно. Но мой главный аргумент кроется не в отелях. Давайте поговорим о психологии. Брак работает как мощнейший психологический порог. Через 5 лет распадается около 40% незарегистрированных союзов, в то время как среди официальных браков эта цифра составляет 25%. Штамп создает трение на выходе. И с точки зрения сохранения семьи это хорошо.
3: Каким образом? Заставлять людей страдать вместе это хорошо?
23: Нет, не страдать. Когда при первой же крупной ссоре вы не можете просто собрать чемодан, хлопнуть дверью и исчезнуть, когда вам предстоит развод, раздел имущества, имущество, суды. Вы останавливаетесь. Эта бюрократическая преграда заставляет вас сесть за стол переговоров. Вы остываете, начинаете искать компромиссы, возможно, идете к семейному психологу и в итоге спасаете отношения.
3: Отличная мысль, на которой мы и подведем итог. Возвращаясь к аналогии со строительством, не так важно, возводите ли вы свою жизнь по типовому государственному проекту или чертите свой собственный уникальный план. Важно лишь то, что вы точно понимаете механику того, как ваш фундамент поведет себя, когда на горизонте покажется настоящая буря.
23: Огромное спасибо всем слушателям за внимание. Нам было безумно интересно разбираться в механизмах этой сложной темы вместе с вами.
3: Да, спасибо за внимание. Искренне желаем вам всего хорошего. Доверяйте друг другу, но не забывайте изучать юридические чертежи вашего фундамента. До новых встреч!
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о развитии ракетостроения и самом передовом оружии.
4: Мы и дальше будем развивать это направление. Ракетостроение – это одно из новых направлений. Мы совершенствуем сегодня наши полонезы, хотя, вы знаете, совсем недавно вроде бы мы взяли их на вооружение, произвели у себя к настоящему времени эти комплексы и совершенствуем ту ракету, которую мы когда-то создавали с нашими друзьями из Китайской Народной Республики. Работы идут как с Китаем, так и с Россией. В ближайшее время мы получим данные пусков ракет, которые мы будем осуществлять в дружественных нам государствах, потому что у нас таких полигонов нет, поэтому приходится нам использовать наши полигоны наших друзей. Поэтому в ближайшее время мы получим точные итоги и российских пусков ракет. Я думаю, что все будет нормально, потому что это не первые пуски. Я доволен этими учениями. Кроме этого, я посмотрел и многие вместе с вами, вы видели, там, как хранится самое передовое оружие. Были генералы российские, которые с завистью смотрели на то, как мы храним не только боеприпасы, но и наши пусковые установки, которые поступили к нам из Российской Федерации. В данном случае самый перспективный, эффективный комплекс «Искандер». Я доволен этими учениями. Это такая, знаете, верхняя часть айсберга, которую вы видели. А до этого прошли очень серьезные подготовительные мероприятия, которые наши военнослужащие умеют делать и организовывать.
1: Важный сигнал.
6: Немирный мир. Владимир Путин проанонсировал новые совместные учения армии России и Беларуси.
8: Сегодня в рамках учений мы проводим первую совместную тренировку армии России и Беларуси по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами. Уже отмечал и вновь подчеркну использование такого оружия, ядерного оружия, это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств.
6: Об этом Владимир Путин заявил во время совместной тренировки боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями.
8: Вместе с тем, учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета союзного государства России и Беларуси. Обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержание ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне.
6: Также президент России анонсировал проведение совместных российско-белорусских военных учений в следующем году.
8: Кроме того, в следующем году планируем провести оперативные учения вооруженных сил Беларуси и России «Щит Союза 2027». Такие системные и последовательные шаги необходимы для укрепления обороноспособности наших стран.
6: Если обещанные Владимиром Путиным учения состоятся в следующем году, это будет впервые за последние 8 лет, говорит военный аналитик Евгений Бурдин.
9: Ранее учения «Щит Союза» проводили раз в 4 года – в 2011, 2015 и 2019 годах, чередуя их с оперативно-стратегическими учениями «Запад». Анонсированные в 2023 году учения не состоялись. Возможными причинами разведка Великобритании называла недостаточное количество войск и техники, так как основная масса была задействована в военных действиях на Украине. Если честно, не понимаю, как ситуация могла измениться за последние 3 года и еще год до 2027-го. А если учесть, что само российское Минобороны признало, что потерь на фронте больше, чем пополнение, то я не знаю, кто в этом щите будет участие принимать.
6: Евгений Бурдин напоминает, что в 2022 году с 10 по 20 февраля на территории Беларуси проходили внеплановые учения «Союзная решимость». И через 4 дня после их окончания Россия зашла на территорию Украины, в том числе с белорусской территории. Накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к повторению подобного сценария. Цитата. «Мы усиливаем Черниговско-Киевское направление и готовы отвечать жестко и по агрессору, и по его пособникам». Конец цитаты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о развитии ракетостроения и самом передовом оружии.
4: Мы и дальше будем развивать это направление. Ракетостроение – это одно из новых направлений.

0: полигоны наших друзей. Поэтому в ближайшее время мы получим точные итоги и российских пусков ракет. Я думаю, что все будет нормально, потому что это не первые пуски. Я доволен этими учениями. Кроме этого, я посмотрел и многие вместе с вами, вы видели, это, как хранится самое передовое оружие. Были генералы российские, которые с завистью смотрели на то, как мы храним не только боеприпасы, но и наши пусковые установки, которые поступили к нам из Российской Федерации. В данном случае самый перспективный, эффективный комплекс «Искандер». Я доволен этими учениями. Это такая, знаете, верхняя часть айсберга, которую вы видели. А до этого прошли очень серьезные подготовительные мероприятия, которые наши военнослужащие умеют делать и организовывать.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
2: Пир.
1: Вторник.
2: Мангал.
1: Среда.
2: Будх.
1: Четверг.
2: Джумерат.
1: Пятница.
2: Джума.
1: Суббота.
2: Хафта.
1: Воскресенье.
2: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Важный сигнал.
4: Почти Париж. Почему белорусы из разных городов едут жить в Смолевичи?
5: Смолевичи стали одним из городов, где численность населения увеличивается, пока во всей стране идет снижение. На 1 января этого года город показал прирост в 681 человек, а в 2023 году город увеличился и вовсе в полтора раза.
4: Такие данные демонстрируют свежие подсчеты Белстата. По его данным, рождаемость в Смолевичском районе тоже бьет все рекорды.
5: Если в целом по стране у нас сейчас минус 7% населения, то здесь за этот же период прирост составил 7,68%. Именно за счет увеличения рождаемости. Молодежи за год стало на 3% больше.
4: Но даже это не все. Смолевичский район оказался в топ-3 лидеров области по зарплатам. Его обошли только Минский и Солигорские районы. Экономист Владимир Ковалкин объясняет, с чем связан этот скачок.
6: Смолевичи – редкий пример успешного райцентра. Три ключевых фактора – индустриальный парк «Великий Камень» с международными компаниями, крупные предприятия, авиазавод, а также логистика и складской сектор. Здесь люди получают работу, зарплату выше средней по стране. Сюда начинают переезжать из окрестных деревень и районов, и даже из Минска. Это создает демографический и экономический рост одновременно.
4: Однако применить рецепт Смолевичей ко всем региональным центрам невозможно, считает эксперт.
6: Ни один другой райцентр не сочетает близость к Минску, удобную логистику, крупные предприятия и масштабные экономические льготы. Солигорск, Мозырь, Новополоцк – примерно так. А Жлобин, например, сильно зависит от металлургических рынков и быстро реагирует на их падение. В большинстве районов местная инициатива подавляется командно-административной системой. Чиновники боятся ошибок и наказаний, а стимулы создавать рабочие места почти отсутствуют.
4: Смолевичи растут и привлекают людей, но город не резиновый, подчеркивают эксперты. Свободных квартир и рабочих мест уже хватает не всем. А ждать, что ситуация изменится существенно и в других райцентрах, пока не приходится. Именно поэтому часто молодежь просто вынуждена искать счастье в других странах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники...

0: чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности, до них сложно достучаться, возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания. Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
1: Смертельное ДТП в Гродненской области. На трассе М6 Минск-Гродно, граница Польши, водитель Peugeot выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с Маздой. Удар оказался настолько сильным, что один из автомобилей перевернулся на крышу. В результате ДТП погибли женщина-пассажир и годовалый ребенок. Стало известно, в каких районах Беларуси в марте текущего года зафиксированы самые низкие показатели средней зарплаты. Лидером антирейтинга стал Шарковщинский район Витебской области, где средняя начисленная зарплата составила 1951 рубль 70 копеек. На втором месте оказался Кармянский район Гомельской области с показателем 1984 рубля 20 копеек. Также в пятерку районов с самыми низкими зарплатами вошли Краснопольский район Могилевской области, Рассонский и Ушачский районы Витебской области. Речь идет о номинальной начисленной средней зарплате до вычета налогов и обязательных взносов. Видео с огромной очередью на автовокзале в Гомеле вызвало активное обсуждение в соцсетях. Автор видео с иронией отметил, что так происходит каждые выходные. Как выяснилось, основной причиной ажиотажа стали поездки за город и на дачи. Один из пользователей рассказал, что простоял в очереди около 40 минут. Некоторые комментаторы отметили, что ситуация на автовокзале практически не изменилась за последние годы. Другие считают, что часть проблемы можно решить заранее, покупая билеты в будние дни. В обсуждении многие сошлись во мнении, что для гомельчан автовокзал в выходные остается настоящим испытанием. Необычный случай произошел в деревне Поленичицы Барановичского района. На территории частного подворья корова провалилась в канализационную яму и не смогла самостоятельно выбраться наружу. Чтобы безопасно достать животное и избежать травм, к операции привлекли технику местного сельхозпредприятия. Благодаря слаженной работе спасателей и работников хозяйства корову успешно извлекли из ямы. Животное не пострадало. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Из первых уст.
2: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
3: Водитель такси из Бобруйска сообщил заводской РОВД столицы, что его пассажирка может быть жертвой мошенников. Он вез женщину до Минска и обратил внимание, что она заметно нервничала и всю дорогу разговаривала по телефону. А затем призналась, что едет в столицу декларировать свои сбережения. Приехав к месту назначения, водитель такси увидел жилой дом, а не налоговую инспекцию, где обычно декларируют деньги. И тогда понял, что пенсионерка стала жертвой мошенников. Благодаря его звонку в милицию, деньги удалось сохранить. Оказалось, 61-летней пенсионерке позвонили не настоящие сотрудники газовой службы и попросили назвать код из СМС. Спустя время женщины связались лжеправоохранители и рассказали, что ранее она общалась с мошенниками, которые уже производят от ее имени незаконные финансовые операции. Пенсионерке пригрозили уголовной ответственностью и посоветовали незамедлительно приехать в Минск и задекларировать денежные средства. Женщина собрала 17 тысяч долларов США и на такси поехала в столицу, где должна была получить дальнейшие указания. По данному факту проводится проверка.
0: Важный сигнал.
4: Лукашенко собрался в Киев. Президент Беларуси заявил, готов ко встрече с Зеленским в любой точке Украины.
5: Что касается его заявления, что Беларусь будет втянута в войну, я только что сказал, будет втянута только в одном случае. Если на нашу территорию будет совершена агрессия. И тут уже не втянута, а мы, то услышали вы из уст президента России, мы будем вместе защищать наше отечество, где расположены два государства, от Бреста до Владивостока.
4: Так президент Лукашенко прокомментировал журналистам последнее высказывание Владимира Зеленского о том, что Россия хочет втянуть Беларусь в войну на Украине. По словам Александра Григорьевича, это возможно только при одном сценарии.
5: Если и будем мы втянуты в войну, в том числе, если это будет против Украины, только в одном случае, если они совершат против нас агрессию. Мы втягиваться в войну в Украине не собираемся. И в этом нет никакой необходимости. Ни гражданской, ни военной.
4: Также Александр Лукашенко заявил, что готов к личному разговору с Владимиром Зеленским.
5: Если он хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще может что-то, пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке Украины и Беларуси я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. И может поговорить о перспективах. Почему-то с американцами, там, немцами, поляками у нас, литовцами и латышами есть о чем разговаривать, а с Украиной нет о чем.
4: Владимир Зеленский напомнил, что Россия уже использует воздушное пространство Беларуси для пролета ударных дронов, которые атакуют украинцев. По его словам, у вооруженных сил Украины уже есть причины и возможности не только для усиления обороны, но и для превентивных действий по территориям, откуда может исходить угроза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Первый вице-премьер правительства Николай Снапков о проведении межрегиональных форумов между провинциями Китая и областями Белоруссии.
6: В этой пятилетке мы внедряем принцип прикладного сотрудничества, проведения прикладных межрегиональных форумов. И межрегиональный форум Ганьсу, Гродненская область будет первый, и я очень надеюсь, что образцовый. Уважаемый товарищ Ван Бин, президент нашей страны, как-то сказал фразу, которая является для нас девизом: с сильным Китаем будет сильная Беларусь. Поэтому мы будем активно, предметно отрабатывать межрегиональные форумы между провинциями и областями. Каждый год мы будем проводить один или два форума. И цель их, скажу честно, это подписание конкретных инвестиционных контрактов для прихода, активного прихода китайских предприятий в Республику Беларусь для реализации промышленных проектов развития. Это моя основная задача, и это основное задание, которое поставлено передо мной президентом нашей страны. Наш белорусско-китайский региональный форум, который состоится в городе Ланчжоу, в провинции Ганьсу, я очень надеюсь, что мы с вами сможем действительно подписать реальные контракты, реальные инвестиционные проекты для более активного, масштабного прихода предприятий провинции Ганьсу в Гродненскую область.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Давайте представим себе такую картину. Элитный легкоатлет – пересекает финишную черту, ну, с каким-то абсолютно феноменальным временем.
8: Ага.
7: Трибуны ревут, высокоскоростные камеры там фиксируют потрясающий рекорд, на табло загораются цифры, способные вообще перевернуть мировой рейтинг.
8: Звучит как мечта любого спортсмена.
7: Да, но есть одно огромное «но». Для глобального спортивного мира этого забега, ну, его как бы никогда не было.
8: То есть вообще?
7: Вообще. Физически человек преодолел дистанцию, пролил там литры пота, но в официальных базах данных его имени просто нет.
8: Он какой, получается, спортсмен? Призрак?
7: Именно. Всем привет! В эфире «Между строк».
8: Всем привет!
7: Международный олимпийский комитет готов возвращать белорусских спортсменов под национальным флагом. Лед, ну, вроде бы тронулся.
8: Ну да, борцы, теннисисты, пловцы, они же потихоньку выходят на арены.
7: Да-да, но есть одно просто зияющее исключение. Это легкая атлетика.
8: Слушай, ну ситуация реально беспрецедентная. World Athletics, это международная федерация, выступает категорически против.
7: Угу.
8: И для белорусских легкоатлетов сейчас закрыто абсолютно все. То есть никаких Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 28-м году, никакой там престижной бриллиантовой лиги.
7: И нет даже нейтрального статуса, который, ну, сейчас выдается в некоторых других дисциплинах. Просто глухая непробиваемая стена.
8: Полный вакуум, да?
7: И сегодня главная миссия – это разобрать анатомию этого явления. Нужно понять, как именно профессиональный спорт мирового уровня, оказавшись в условиях абсолютной изоляции, трансформируется в невероятно дорогое хобби.
8: Звучит жестко.
7: Ну, так и есть. И почему именно легкая атлетика, ну, казалось бы, самый базовый и самый чистый вид спорта, превратилась в главную политическую заложницу?
8: Я думаю, начинать этот разбор стоит с того, как эта изоляция выглядит не на бумаге в кабинетах чиновников, а вот чисто физически на тартановой беговой дорожке.
7: Тот самый феномен рекордов призраков, да?
8: Да.
7: Да.
8: Давай погрузимся в детали. Вот спринтер выходит на дорожку в Минске. Идеальные условия. Он выкладывается, ну, на 200%. И показывает время на стометровке, скажем, 10.05 секунды.
7: Слушай, для понимания контекста, 10.05 секунды – это же результат прямо экстра-класса.
8: Точно.
7: Это уровень топ-20 лучших спринтеров планеты в текущем сезоне.
8: То есть в нормальной ситуации за таким атлетом уже выстраивалась бы огромная очередь из спонсоров.
7: Ага. Но для мировой статистики, как мы уже сказали, этого забега просто не существует.
8: И вот тут я хочу сыграть роль жесткого скептика.
7: Давай.
8: Возникает логичный вопрос: ну и что? Спортсмены же, они не сидят на диванах. Они пашут на тренировках, выступают на локальных стартах, на играх БРИКС, в конце концов. Им вручают медали. Золотая медаль ведь остается золотой медалью, даже если турнир не транслируется на весь мир. Разве победа теряет смысл?
7: Теряет. И это очень легко доказать с помощью математики и биомеханики. Медаль-то можно повесить на стену, конечно.
8: Ну вот, блестит красивая.
7: Но и реальная спортивная ценность в таких условиях просто стремительно падает. Смотри, давай возьмем условное золото на локальном турнире. Спринтер побеждает с результатом 10-35 секунды.
8: Для местного уровня он герой, очевидно.
7: Да, красивые фотографии, пьедестал, гимн, все как надо. Но если перенести этот результат на мировую арену, то в финалы крупных международных соревнований выходят только те, кто разменивает 10 секунды.
8: То есть бежит быстрее 10.
7: Да. Разница между 10.00 и 10.30 секунды – это всего 0.35 секунды.
8: Слушай, ну в повседневной жизни этого времени не хватит даже на моргание.
7: А в профессиональном спринте это бесконечность. Это расстояние в несколько корпусов на финише. Это, ну, просто зияющая пропасть между элитой и любителями. И проблема в том, что преодолеть эти доли секунды в одиночестве, без международной конкуренции, это физиологически невозможно.
8: Подожди, почему невозможно? Я вот не понимаю. Если есть современный стадион, грамотный тренер, четкий план питания, ну, бери и тренируйся.
7: Нет, это так не работает.
8: Разве нельзя натренировать эти доли секунды, просто увеличив нагрузку? Бег — это ведь максимально естественный процесс. Кеды, ноги, дорожка. Что еще нужно?
7: Вот это одно из самых распространенных заблуждений. Человеческий организм устроен гораздо хитрее. Понимаешь, биомеханика и предельный прогресс, они строятся исключительно на спарринге.
8: То есть нужен живой соперник.
7: Да, включаются зеркальные нейроны, когда плечом к плечу, буквально на соседней дорожке, бежит и дышит кенийский или ямайский стайр, организм запускает древние механизмы выживания.
8: Типа происходит резкий выброс адреналина?
7: Не просто адреналина. Мобилизуются самые глубокие резервы центральной нервной системы. Меняется гормональный фон прямо вот в процессе забега. Спортсмен физически не может выйти за свой предел, соревнуясь просто с секундомером.
8: Или с людьми, которых он и так побеждает каждый божий день.
7: Да. А когда соревнования проходят из года в год в узком кругу 15 одних и тех же лиц.
8: Ну да, заранее известно, кто как стартует, кто на каком метре начинает сдавать, интриги ноль.
7: И возникает эффект домашнего чемпиона. Человек объективно лучший в Беларуси, но он теряет так называемый психологический иммунитет.
8: Но давай копнем еще глубже. Помимо психологии, есть ведь и материальная база?
7: Да, современная легкая атлетика – это реально Формула-1. Это гонка корпораций, бюджетов и закрытых исследовательских лабораторий. И изоляция бьет по этому аспекту просто сокрушительно.
8: Приведи пример.
7: Давай разберем конкретный задокументированный пример технологического прорыва последних лет. Беговые шиповки Nike Alpha Fly.
8: А, это те самые кроссовки с карбоновыми пластинами, вокруг которых было столько шума.
7: Именно они. И это не маркетинговая уловка и не какой-то плацебо. В их подошву встроена жесткая углеродная пластина и слой специальной сверхлегкой пены.
8: И что это дает физически?
7: С точки зрения биомеханики, эта конструкция работает как рычаг и пружина одновременно. Она стабилизирует голеностоп, снижая потерю энергии при отталкивании. Клинические исследования доказывают, эта обувь повышает эффективность бега на 4-5%.
8: Подожди, 4-5% на марафонской дистанции или на 10 тысячах метров – это же колоссальное преимущество.
7: Это минуты времени.
8: Это разница между золотой медалью и местом где-то во втором десятке.
7: Вот именно. А теперь переносим это на ситуацию абсолютного вакуума. В профессиональном спорте технологии неразрывно связаны с медийностью.
8: Логично.
7: Мировые бренды вроде Nike, Adidas или Puma, они же инвестируют миллионы в разработку не ради благотворительности. Им нужны телевизионные рейтинги.
8: Им нужно, чтобы кроссовки с их логотипом пересекали финишную черту крупным планом.
7: Белорусский атлет просто выпадает из этой технологической цепочки.
9: И в итоге он выходит на старт в кроссовках прошлого поколения. А его прямой конкурент бежит в высокотехнологичных шиповках, которые возвращают энергию каждого шага. Исход предрешен еще в раздевалке.
7: Получается настоящая технологическая блокада. И ведь это касается не только экипировки. Насколько я понимаю, огромная проблема кроется в самой инфраструктуре.
9: Да. Стадионы.
7: Те же стадионы теряют международную сертификацию.
9: А это критический момент. Сертификация World Athletics – это же не просто бумажка с печатью, это сложнейшая система контроля.
7: Там все очень строго.
9: Стадионы должны проходить регулярные независимые аудиты. Проверяется угол наклона виражей с точностью до миллиметров, калибруются лазерные системы хронометража, датчики силы ветра.
7: А без международных соревнований поддерживать и оплачивать эту сверхдорогую систему ну просто бессмысленно. Возникает замкнутый круг.
9: То есть если оборудование не сертифицировано, то даже если атлет в Бресте объективно пробежит 100-метровку быстрее Усейна Болта,
7: этот результат превратится в тыкву.
9: Жесть.
7: Он просто не будет признан. Но отсутствие сертификации стадионов – это лишь малая часть беды. Главный удар приходится по тренерским методикам.
9: А с ними что не так?
7: Это похоже на глобальное отставание в стандартах связи. Знаешь, такая аналогия, пока весь мир переходит на 5G, изолированная система упорно продолжает совершенствовать 3G.
9: Слушай, отличная метафора. Давай расшифруем, что такое этот спортивный 5G. Это же гигабайты новых данных, которые генерируются каждую неделю. Это закрытые конгрессы тренеров, новейшие исследования по выводу молочной кислоты, протоколы восстановления на клеточном уровне, использование искусственного интеллекта для анализа фаз шага.
7: А изолированная система всего этого лишена. Тренеры варятся в собственном соку. Они используют методики, которые давали результат еще вчера.
9: А математика здесь безжалостна?
7: Да, отставание на незаметные 5-10% в первый год превращается в непреодолимую пропасть в 30% через 3 года.
9: И тут мы подходим к самому болезненному, я бы сказал, экзистенциальному вопросу. Если нет мировых рекордов, нет доступа к технологиям, нет признания, ради чего вообще оставаться в этой профессии?
7: Хороший вопрос. Профессиональный век легкоатлета микроскопичен. Это тебе не шахматы.
9: Биологические рамки очень жесткие. Пик формы, когда сердце и связки способны переваривать чудовищные объемы тренировок, длится всего 7-8 сезонов.
7: В среднем это возраст где-то от 23 до 30 лет. И потеря 3 лет из-за санкций для спортсмена – это не просто пауза на отдых. Это фатальный удар. Это фактически конец карьеры.
9: Согласен.
7: А если посмотреть на ситуацию с точки зрения теории невозвратных затрат, можно представить себе человеку 25 лет. Он отдал спорту 15 лет жизни, убил колени, пожертвовал образованием. И ровно в момент его физического пика дверь закрывается.
9: И это запускает массовый отток кадров. У талантливых подростков, которым сейчас по 14 лет, ну просто на глазах умирает олимпийская мечта.
7: Они же не глупые, они все видят. Они понимают, что финал многолетнего адского труда – это просто первенство республики.
9: И итог предсказуем. Начинается смена гражданства, утечка самых перспективных талантов в сборные других стран, где есть шанс получить паспорт и выйти на мировую дорожку.
7: Либо молодые люди просто трезво оценивают свои перспективы, кладут шиповки в шкаф и уходят в IT или в бизнес.
9: Но здесь скептики часто выдвигают контраргумент.
7: Какой?
9: Они говорят: подождите, но ведь система не рухнула, государство продолжает платить.
7: Ой, ну это классика.
9: Из бюджета выделяются колоссальные суммы на зарплаты тренера, на организацию сборов, на поддержание манежей. Финансирование же идет полным ходом.
7: Да, финансирование идет, но давай назовем это своими именами. Это экономический режим выживания.
9: В смысле?
7: КПД этих вложений равен абсолютному нулю.
9: Почему нулю? Инфраструктура ведь работает. Люди бегают.
7: Потому что нет возврата инвестиций. В открытой рыночной модели профессиональный спорт работает иначе. Чемпионы привлекают внимание. Забег топ-уровня собирает сотни миллионов зрителей у экранов.
9: И возникает огромный рынок телевизионных прав?
7: Да. Глобальные спонсоры платят безумные деньги за интеграцию. Это капитализирует весь вид спорта. А в условиях вакуума эта термодинамическая цепочка просто обрывается.
9: Экономика превращается в замкнутую систему, где неизбежно растет энтропия.
7: Вот именно. Никакого внимания мировых брендов, никаких трансляций за рубеж. Бюджетные деньги тратятся исключительно на поддержание базовых функций.
9: Чтобы спортсмены просто получали стипендию и не расходились по домам.
7: Точно. Никаких инвестиций в инновации. Система медленно и методично сжигает ресурсы без малейшего шанса на развитие. Это классическая экономическая черная дыра.
9: Но знаешь, финансовые и биомеханические потери – это все равно поддается какому-то измерению. Настоящая, вот прям глубинная катастрофа кроется в другом.
7: Ты про психологию?
9: Да, в тотальном психологическом износе самой спортивной машины.
7: Слушай, для иллюстрации этого процесса есть пугающая, но очень точная аналогия, если задуматься. Давайте представим подготовку к Нью-Йоркскому марафону. Тренировки идут годами. Жесткие диеты, подъемы в 5 утра, ледяные ванны.
9: И вот наступает день X. Вы на пике формы.
7: Да, и вместо старта в мегаполисе вас заводят в душный подвал,
9: так.
7: Ставят на беговую дорожку и говорят: «Старт дан, беги свои 42 километра прямо здесь».
9: Жесть какая.
7: Пейзаж не меняется, зрителей нет, финишной черты тоже нет. Человек бежит изо всех сил, пульс стучит в висках, мышцы горят от молочной кислоты, но он физически стоит на одном месте.
9: Вау.
7: Вот это и есть эффект беговой дорожки, в котором сейчас заперта легкая атлетика в стране. Главного старта просто не существует.
9: Знаешь, в психологии для этого состояния есть очень точный термин – выученная беспомощность.
7: О, да, слышала про такое.
9: Это явление было открыто еще в середине прошлого века Мартином Селигманом. Когда субъект понимает, что от его действий и усилий итоговый результат вообще никак не зависит, мозг просто отключает мотивацию.
7: Субъект сдается.
9: Да. И это состояние невероятно заразно. Оно распространяется как вирус.
7: Тренеры, спортивные врачи, функционеры, вся вертикаль начинает осознавать бессмысленность сверхусилий. Зачем придумывать инновационные планы тренировок, если потолок – это локальный турнир?
9: И начинается работа исключительно для галочки.
7: Провести тренировку от звонка до звонка, заполнить формуляры, сдать красивый отчет руководству.
9: Энтузиазм уступает место глухому формализму.
7: Оболочка-то остается красивой, стадионы стоят, люди бегают, но внутри система полностью выгорает.
9: И если свести все эти факторы воедино – отсутствие спарринга, технологическую блокаду, кадровый голод и выученную беспомощность – становится ясно, к чему все идет.
7: К сожалению, да. Если до конца 2026 года ситуация не изменится кардинально, запустится необратимый процесс. Белорусская легкая атлетика деградирует до состояния дорогостоящей массовой физкультуры.
8: Медали будут торжественно выдавать за результаты, с которыми на мировой арене даже не проходят квалификацию.
7: Именно. И к Олимпийским играм 2032 года в Брисбене конкурентоспособных атлетов в стране может просто физически не остаться.
8: И знаешь, здесь кроется самая важная, такая провокационная мысль, которую стоит обдумать. Спорт — это ведь лишь самая прозрачная, самая наглядная модель.
7: Модель чего?
8: В спорте деградацию можно бесстрастно измерить лазерным секундомером. О. До сотых долей секунды. А задумайтесь вот о чем. Если абсолютная изоляция так быстро, буквально за 2-3 года способна разрушить индустрию, где все зависит только от физиологии и упрямства, то что прямо сейчас происходит с наукой? С высокими технологиями?
7: С искусством.
10: Которые оказались ровно в таком же вакууме?
7: Абсолютно. Просто там, в исследовательских лабораториях или IT-секторе эту деградацию нельзя замерить так мгновенно и наглядно. Там нет финишной черты и секундомера.
10: Это правда.
7: Но механизмы работают те же самые. Технологическое отставание, утечка умов, выученная беспомощность. И вопрос уже давно не в том, произойдет ли системный обвал во всех этих сферах.
10: Становится понятно, что вопрос лишь в том, как быстро он произойдет.
7: И это действительно сильная мысль, которую стоит осмыслить каждому. На этом будем заканчивать. До новых встреч в разборах.
10: До скорого.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
11: Питер без интернета. Губернатор Петербурга впервые официально предупредил о блокировках. В своем телеграм-канале губернатор Александр Беглов сослался на требования безопасности и попросил отнестись к блокировкам мобильного интернета с пониманием. Однако о налете ППЛА Беглов при этом не сообщал. Губернатор впервые публично признал блокировки интернета в городе. Петербург уже третий день подряд сидит без сети. Причем ранее, когда в Ленобласти отключали мобильный интернет, власти объявляли воздушную тревогу. Теперь же даже не скрывают, что с налетами дронов блокировки не связаны. Об этом уже давно говорили технические эксперты, мол, не спасают отключения от атак БПЛА. А вот то, на что они действительно влияют, так это на разрушение экономики, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
12: Будут приводить к катастрофическим последствиям, потери доверия к банковской системе, люди будут выносить наличные, закрывать депозиты, будет падать бизнес любой, связанный с интернетом. Миллиарды долларов потерь экономики гарантированно обеспечены. Десятки миллиардов недополученных налогов бюджетом обеспечены. Но это не волнует власть.
11: И тем не менее, власти настаивают, что блокировки связаны с безопасностью. В Ростовской области повесили агит-плакаты против интернета, митингов и телеграм. Администрация Чалтырской 11-й школы таким образом решила разъяснить ученикам, что замедление связи равно безопасность. Подобные плакаты появились и на сайте администрации Гагаринского сельского поселения Морозовского района Ростовской области. Часть плакатов выполнена по мотивам роликов, которые на днях опубликовало правительство региона. На ИИ-видео разъяснялось, что блокировки интернета проводятся ради безопасности граждан, а протестные митинги могут привести к трагедии. Видимо, местные власти понимают, каковы настроения в обществе и что блокировки доводят людей до отчаяния.
13: Я не выдерживаю того, что с нами делают самодуры, оторванные от реальности. Я иначе этого назвать не могу. Я живу в глухой деревне. Единственная возможность работать и получать образование у нас в глухой деревне – это онлайн. Для того, чтобы мои дети зашли в школу, я должна оплатить специальный VPN, который невозможно оплатить, если нет интернета. И для этого я должна ехать куда-то на машине 10 километров и искать Wi-Fi. Вы что, издеваетесь? Давайте запретим вот это, запретим вот это, запретим вот это, запретим вот это. Вернитесь в реальность. Люди живут в деревнях. Люди живут в другой реальности.
11: Все, что люди некогда считали базовыми потребностями, уходит в прошлое, и Россия уверенно двигается по пути архаизации страны, жалуется экономист Игорь Липсиц.
14: Да, потери, конечно, большие, очень серьезные трудности у малого и среднего бизнеса, поскольку он, в общем, теряет возможность общаться с клиентурой, привлекать клиентуру, рекламировать свою деятельность. Все это становится крайне сложно, крайне дорого. Ну, безумие какое-то наступает, потому что за последние там лет 10 все привыкли, что все происходит через интернет, контакты, заказы. Все это теперь отрезается. Россия идет по дороге, где вопросы эффективности, вопросы будущего, вопросы культуры не имеют никакого значения. Не имеет значения только война. Поэтому надо понимать, что будет так и дальше. Но обратите внимание, что население потихоньку начинает понимать и начинает бодро выносить наличные из банков. Потому что карточки, всякие смартфонные платежи, это все уходит в прошлое, нужно иметь наличку на кармане.
11: А это серьезно подрывает экономическую безопасность страны. Ведь вся банковская система может в один момент рухнуть, предупреждают специалисты.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
15: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
0: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе.
16: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
17: Гяра.
16: 12.
17: Бара.
16: 13.
17: Тера.
16: 14.
17: Чодаха.
16: 15.
17: Пандраха.
16: 16.
17: Солаха.
16: 17.
17: Сатраха.
16: 18.
17: Атара.
16: 19.
17: Унис.
16: 20.
17: Бис.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Кладбище бизнеса. Сколько индивидуальных предпринимателей закрылось в прошлом году? В Беларуси по-прежнему сокращается число индивидуальных предпринимателей. По данным Белстата, на 1 января прошлого года в республике насчитывалось почти 204,5 тысячи ИП. Это почти на 33 тысячи или практически на 14% меньше, чем годом ранее. Выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства за прошлый год составила около 328,5 миллиардов рублей, а вклад в республиканский объем выручки более 46%. Отметили в Белстате.
18: Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в ВВП республики за прошлый год составил почти 27,5%, но в том числе организациями малого бизнеса 17%, организациями среднего бизнеса 8%, индивидуальными предпринимателями 1,7% и иными физическими лицами, осуществлявшими индивидуальную предпринимательскую деятельность 0,7%.
1: Как известно, с этого года для ИП отменили некоторые виды деятельности, которыми они могут заниматься. Из-за этого некоторым пришлось закрыться или открыть компанию. Как заявил министр экономики Юрий Чеботарь, для таких предпринимателей ввели упрощенный порядок перехода в коммерческие организации с преемственностью по всем правам и обязательствам перед бюджетом и контрагентами.
19: При этом это не просто техническая перерегистрация. За будущим юридическим лицом останутся все действующие на тот момент разрешительные документы. Например, сертификаты, лицензии, ну и так далее. В том числе возможность очень ускоренном порядке перерегистрировать, например, свой расчетный счет в банке. Вторая стимулирующая мера – это сохранение для таких юридических лиц возможности упрощенного администрирования по различным направлениям.
1: Закон также предусматривает новые виды финансовой поддержки, включая возмещение из бюджета части капитальных затрат с привлечением кредитов Банка развития Беларуси. Кроме того, расширяется право на получение государственной финансовой поддержки для субъектов среднего бизнеса. Ранее этот инструмент был доступен только для малого бизнеса, говорит директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей Жанна Тарасевич.
20: Еще один момент, который определен, это расширяются функции фонда финансовой поддержки предпринимателей, которые оказывают действительно определенную поддержку в основном начинающим, но не только начинающим, но дальше и действующим предприятиям. И там также расширяются вопросы инвестирования, то есть по реализации инвестпроектов на территории Республики Беларусь.
1: Несмотря на заверения о легком переходе ИП в юрлица, в предпринимательской среде негодуют. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
21: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовую форму организации бизнеса и справедливого налогообложения.
1: Сейчас организации малого и среднего предпринимательства, а также ИП, активнее всего заняты в таких сферах деятельности, как оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность, промышленность, профессиональная, научная и техническая деятельность, а также строительство. При этом, судя по данным Белстата, индивидуальных предпринимателей в Беларуси становится все меньше и меньше, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
3: Мусорники в дефиците. Коммунальные службы Минска ответили на жалобы о том, куда исчезли урны. Пользователи соцсетей жалуются на дефицит урн на улицах Минска. Мол, раньше они были буквально на каждом шагу. Теперь же найти их даже в центре города стало большой проблемой.
5: А куда делись урны в Минске? Раньше были на каждом углу, буквально перед каждым заведением, перед любым переходом по две. А сейчас возле остановок, а в остальном очень редко. Белорусы, конечно, порядочные и донесут, но дискомфорт имеется.
3: Один из пользователей отметил, что специально изучал ситуацию вдоль проспекта Независимости по обеим сторонам и практически ничего не нашел. Урны остались преимущественно возле остановок общественного транспорта. Другая пользовательница поделилась историей, как долго несла в руках пустой стаканчик из-под кофе после выхода из метро в районе вокзала.
22: Нашлись урны для курильщиков, но в них не было отверстий для обычного мусора. Единственную полноценную урну удалось найти только сбоку от ТРЦ «Галилео».
3: Другие пользователи заметили, что проблема появилась не вчера, а примерно 5 лет назад. Молодые мамы вспоминают, что во время прогулок с колясками выбросить кожуру от банана или использованную салфетку было невозможно.
23: Приходилось идти половину квартала до ближайшего магазина или торгового центра, так как возле светофоров и переходов урны убрали уже тогда.
3: Общий вывод, что ситуация сильно ухудшилась. И хотя белорусы по природе аккуратные и несут мусор с собой, это создает серьезный дискомфорт в городе. Но в горремавтодоре с критикой не согласились. Там заявили, что людям только кажется, что урн мало. Количество урн, которые расположены на улицах Минска, за последние 5 лет не уменьшилось, отметили в ведомстве.
24: Урны для мусора устанавливаются в местах и количестве, определенных проектно-сметной документацией. При проектировании места установки определяются с учетом пешеходной доступности. В случаях поступления предложений о необходимости установки дополнительных урн в конкретных точках или выявления проблемных участков эксплуатирующими организациями, рассматривается вопрос о целесообразности их размещения в каждом отдельном случае.
3: Правилами благоустройства и содержания города предусмотрена установка урн для сбора мусора на входах в административные и общественные здания, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, у прочих социально значимых объектов, на гостевых парковках вдоль улично-дорожной сети, в парках и скверах. Также урны должны быть размещены на всех остановочных пунктах города. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко высоко оценил совместную белорусско-российскую тренировку по применению ядерного оружия.
25: Организационная часть, как я уже говорил, прошла без всяких сбоев, разумно, толково организовано взаимодействие между Генеральным штабом Беларуси и Генштабом Российской Федерации налажено. И, как вы увидели, в ходе учений видеосвязь между двумя президентами. Что касается самих учений, то это плановое учение. По элементам мы эти учения с россиянами проводим каждый квартал. Но в таком комплексном и на высшем уровне мы впервые проводим эти учения. Но еще прошлой зимой с президентом России мы условили, что примерно в это время, в конце мая, мы будем участвовать в подобных учениях, тренировках с ядерными боеголовками, которые размещены у нас в Беларуси и, естественно, в Российской Федерации ядерные триады. Поэтому это было давно запланированное мероприятие. И вы видите, что мы не отступили ни на сутки от этих сроков. И президент России, несмотря на то, что поздно вечером или ночью вернулся из Китая, он участвовал в этих тренировках, потому что так было условлено. И естественно, что в этих учениях были задействованы большие силы, тысячи людей и техники, и у нас, и в России. Поэтому все прошло организационно хорошо. Что касается результатов, точности попадания и так далее, пуски осуществлялись. Вот мы только что получили, начальник генштаба доложил, получили результаты из Капустиного Яра, где наносили удар наши «Искандеры» российского производства. Ну, как он сказал, попали в копейку. Очень точное было поражение.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Внимание, важные изменения. Что нужно знать о курсах валют и как выглядит новая белорусская банкнота? С 1 июня в Беларуси выпускают в обращение новую банкноту номиналом 200 рублей. Нацбанк уже показал, как выглядит новая купюра. Там отметили, что банкнота номиналом 200 рублей продолжит серию ранее обновленных купюр меньшего номинала, выпущенных в обращение в 2019-2022 годах.
18: Выпуск новых купюр происходит в рамках плановых мероприятий по актуализации дизайна и защитного комплекса банкнот образца 2009 года, а также замене ветхих и поврежденных банкнот на годные к обращению.
1: При этом чиновники ввели очередное валютное ограничение. Оно касается рынка недвижимости. Как сообщила в своем телеграм-канале экспертка по рынку недвижимости Наталья Литовская, цены на жилье теперь будут указаны только в рублях. Эту информацию также подтвердили в агентствах по недвижимости.
4: Эпоха доллара подходит к завершению, не факт, но с 16 мая серьезные изменения. Цены на недвижимость теперь будут указаны только в белорусских рублях.
1: Это далеко не единственное валютное новшество, которое появилось в нынешнем году. С 23 апреля в Беларуси ввели новые ограничения для населения. Среди прочего, власти запретили займы между физлицами в иностранной валюте. Исключение – близкие родственники. Также чиновники запретили выдавать займы населению под залог единственного жилого дома или квартиры. Еще одно новшество – ввели ограничения по штрафным санкциям и процентам за пользование деньгами в долг. Речь о договорах займа между физлицами. Кроме того, некоторые банки в конце апреля изменили валюту расчетов картами MasterCard с евро на доллары. Речь о Белагропромбанке, Альфа-банке и МТ-банке. Это изменение будет выгодным тем клиентам банков, которые совершают покупки за границей в долларах, говорит экономист Александр Кравцов.
6: Конвертация MasterCard в таком случае не совершается, но это делает позже банк, когда пересчитывает американскую валюту в рубли. Если же совершать платежи за рубежом в евро по карте MasterCard, то конвертация происходит дважды. Сначала со стороны платежной системы из евро в доллары, а затем банк переводит американскую валюту в рубли.
1: Напомню, с 21 апреля в ЕС стали недоступны операции с карточками MasterCard двух белорусских банков – Белгазпромбанка и Альфа-банка. Такое решение приняла эта международная платежная система. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Глава правительства Александр Турчин о потенциале Союза независимых государств.
7: Союз независимых государств, как говорил уважаемый Олег Ибраятович, еще относительно молодое объединение, которому в декабре исполняется 35 лет. За этот небольшой исторический период, пройдя непростой путь, Содружество сыграло значительную роль в поддержании стабильности на постсоветском пространстве, стало устойчивой региональной платформой взаимодействия государств по широкому спектру направлений. Сегодня СНГ обладает потенциалом для поступательного развития, закладывая прочный фундамент для благополучной жизни граждан. Наша ключевая задача – сохранить Содружество для будущих поколений.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Что будет с бензином? После налетов дронов в Центральной России остановились практически все крупные МПЗ. Ночью под атакой был завод в Ярославле. Удары по нефтеперерабатывающим заводам в центре страны, похоже, серьезно просадили нефтяной рынок. В европейской части России практически не осталось крупных МПЗ, которые бы не атаковали дроны. Накануне под удар попал Ярославль. В ночь на 22 мая там атаковали завод «Славнефть». Очевидцы опубликовали видео, на котором видна мощная вспышка и огромное пламя. Местные власти заявили, что все в порядке и разрушений нет. Этот завод в первой пятерке по стране. А если вспомнить, что прямо сейчас из-за прошлых ударов стоят установки в Рязани и Нижнем Новгороде, а пару дней назад полыхало в Сызрани, ситуация складывается тревожная. Однако в Кремле рисков не видят, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
9: Нет, Кремль не видит рисков с обеспечением топливом внутри страны. Действительно, в каких-то районах может сокращаться.

0: Тогда Гузенко пожаловался на то, что ему не своевременно и некачественно оказали помощь в госпитале 347-го отдельного медбатальона. 13-й был уверен, что с покалеченной ногой штурм его никто не отправит, и хвалил своих командиров, мол, те правильно оценивают ситуацию.
1: Что касается моего состояния здоровья, то здесь мне командиры дают те задачи, которые по силам мне и по моему состоянию здоровья. Поэтому за это не нужно переживать. Я не несу там какие-то нагрузки, которые будут оказывать там на мою ногу негативное воздействие. Все в меру моего состояния здоровья. У меня нормальные командиры, которые понимают, осознают все происходящее.
0: Однако уже вскоре после этой записи Егор пропал. Админы его канала считают, что от Гузенко могли избавиться командиры подразделения. 9 мая в телеграм-канале появились дополнительные подробности отправки Z-блогера на боевое задание.
2: Егору не дали собраться. Вручили штатный рюкзак десантника и ржавый клинивший автомат с убитого. То есть его отправили даже не со своим оружием. На случай, если произойдет непоправимое, Егор оставил большое видео. Но мы очень надеемся и верим, что эти некрологи правды никто и никогда не увидит.
0: 13-й известен резкой критикой военного командования и руководства Минобороны. Незадолго до отправки в штурм Гузенко написал пост, в котором жестко критиковал Владимира Путина за отключение интернета, обвинял его во лжи и неспособности обеспечить безопасность людей в глубоком тылу.
2: Это боевое задание для Егора – билет в один конец. Что делать и кому писать, мы пока не понимаем. Понимаем лишь то, что происходит страшная несправедливость к человеку, который сделал очень многое для подразделения, командиры которого вот так решили избавиться от нашего 13-го.
0: Гузенко с 2014 года воевал в Донбассе, с 2019 года в Сирии. Он несколько раз критиковал властей за то, что они, по его мнению, неэффективно воюют. В октябре 2024 года на военблогера завели уголовное дело, после чего он уехал из СИЗО на фронт, а производство по его делу было приостановлено. После этого он служил на фронте в составе одного из штурмовых подразделений.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Лукашенко собрался в Киев. Президент Беларуси заявил, готов ко встрече с Зеленским в любой точке Украины.
5: Что касается его заявления, что Беларусь будет втянута в войну, я только что сказал, будет втянута только в одном случае. Если на нашу территорию будет совершена агрессия. И тут уже не втянута, а мы, то, услышали вы из уст президента России, мы будем вместе защищать наше отечество, где расположены два государства, от Бреста до Владивостока.
4: Так президент Лукашенко прокомментировал журналистам последнее высказывание Владимира Зеленского о том, что Россия хочет втянуть Беларусь в войну на Украине. По словам Александра Григорьевича, это возможно только при одном сценарии.
5: Если и будем мы втянуты в войну,

0: том числе, если это будет против Украины. Только в одном случае. Если они совершат против нас агрессию. Мы втягиваться в войну в Украине не собираемся. И в этом нет никакой необходимости. Ни гражданской, ни военной.
1: Также Александр Лукашенко заявил, что готов к личному разговору с Владимиром Зеленским.
0: Если он хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще может что-то, пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке Украины и Беларуси я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. И может поговорить о перспективах. Почему-то с американцами, там, немцами, поляками у нас, литовцами и латышами есть о чем разговаривать, а с Украиной нет о чем.
1: Владимир Зеленский напомнил, что Россия уже использует воздушное пространство Беларуси для пролета ударных дронов, которые атакуют украинцев. По его словам, у вооруженных сил Украины уже есть причины и возможности не только для усиления обороны, но и для превентивных действий по территориям, откуда может исходить угроза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о совместной тренировке воинских частей Беларуси и России по применении ядерного оружия.
0: Да, действительно, это первая такая совместная тренировка, как вы сказали, но по элементам, по составляющим, оказывается, наши генеральные штабы и министры обороны проводят ее ежеквартально, но без нас. Поэтому спасибо военным за то, что пригласили. Мы с вами еще зимой, помню, обсуждали перспективу участия двух президентов в этих учениях, в этой тренировке. И тогда согласились, что где-то близко к этому времени мы побудем на этой тренировке. Там еще раз благодарю всех тех, кто готовил это мероприятие и кто пригласил нас, меня и Владимира Владимировича, на эти сложные мероприятия. Да, я вас абсолютно поддерживаю, мы никому абсолютно не угрожаем, но у нас есть такое оружие, и мы готовы всячески защищать наше отечество от Бреста до Владивостока, наше совместное, и будем делать это всячески. Вот единственная демонстрация с нашей стороны, я думаю, вы с этим согласитесь. А коли что-то есть в наших руках, мы должны уметь этим пользоваться. Я тут, Владимир Владимирович, объехал все объекты вокруг, посмотрел Беларуси на востоке, в центре. Все находятся в хорошем состоянии. Здесь находятся генералы российские, с которыми я разговаривал. Они довольны нашим совместной нашей работой. И думаю, что запланированные мероприятия пройдут нормально. И, естественно, тот, кто что-то хочет увидеть в этом, тот увидит. Но это наше дело, мы занимаемся законным делом и будем это заниматься, защищая жизнь наших людей.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: СВО не закончится никогда. В новом учебнике обществознания под редакцией Медведева в состав России включили весь Донбасс, а также Херсон и Запорожье. В учебнике по обществознанию для 9 класса на карте России указан, в частности, город Херсон, из которого российская армия отступила еще осенью 2022 года и с тех пор так и не взяла под контроль. Также в состав России полностью включены Донецкая и Запорожская области, где бои идут по сей день. В то же время столица Запорожской области, город Запорожье с населением около 700 тысяч человек, который находится под контролем Украины, на карте не отмечен вовсе. В главе, посвященной возникновению государства, авторы процитировали слова Владимира Путина о том, что границы России нигде не заканчиваются. По мнению военного эксперта Валерия Семичева, планы завоевать весь Донбасс в ближайшие месяцы выглядят невыполнимыми.
5: Чтобы захватить Донбасс за оставшиеся 4 месяца до осени, российским войскам нужно увеличить темпы наступления в четверо и захватывать в среднем по 1350 квадратных километров в месяц, причем только в одной Донецкой области. Причем за последние 2 года рекордные темпы российского наступления в ноябре 24-го составили, по данным Дипстейт, 725 квадратных километров. И это не только в Донецкой области, а по всему фронту в целом. И, собственно, никаких предпосылок к тому, что России удастся настолько кардинально переломить ситуацию в свою пользу, не наблюдается, а наоборот, наблюдается обратное.
4: Вместо этого завоевание новых территорий максимально замедлилось, в то время как дроны ВСУ стали залетать все глубже и глубже в тылы России. Даже за тысячи километров от границы люди чувствуют себя в опасности, так же, как и в прифронтовой зоне.
6: Страшно, мне мать звонила вся в слезах. Ну, ужас полный. Что об этом пишут в новостях? Ничего пишут в новостях. И вот очень странно читать новости, где все хорошо, когда тебе мать в слезах звонит, и сотрудник уезжает, потому что его сестра плачет, и в подъезде на первом этаже трясется от страха, потому что бомбят.
4: И будет только хуже, предупреждают эксперты. Украина по технологиям ушла вперед, в то время как российская армия страдает от нехватки людей и передовой техники, говорит военный эксперт Андрей Клинцевич.
7: К сожалению, я думаю, начиная с середины лета и к осени количество суточных запусков Украина сможет довести уже до 1000 штук. Может быть, не каждый день, там через день где-то еще что-то. А полетят баллистические ракеты. А это уже тонна боевой части. Это очень серьезно, это сложно. Вот. Если мы перейдем в 27-й год, мы на линии боевого соприкосновения увидим не только там летающих и ползущих на гусеницах роботов, мы увидим массовое применение робособак, антропоморфных роботов, и война начнет переходить в совершенно иную стадию. Нужно выходить на какие-то иные технологии и все остальное. Здесь у нас отставание, нам нужна помощь, там, союзник.
4: Но союзники не спешат помогать России. Кроме корейских солдат, при отвоевании Курской области никакой другой военной поддержки от партнеров страна так не дождалась. Китай держится в стороне от военной помощи и всячески намекает, что приветствует окончание боевых действий на Украине. Иран сейчас застрял в собственной войне с Соединенными Штатами. Ему не до помощи России. Других союзников, имеющих серьезный военный потенциал, у России не осталось.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о совместной тренировке воинских частей Беларуси и России по применении ядерного оружия.
0: Да, действительно, это первая такая совместная тренировка, как вы сказали, но по элементам, по составляющим, оказывается, наши генеральные штабы и министры обороны проводят ее ежеквартально, но без нас. Поэтому спасибо военным за то, что пригласили. Мы с вами еще зимой, помню, обсуждали перспективу участия двух президентов в этих учениях, в этой тренировке. И тогда согласились, что где-то близко к этому времени мы побудем на этой тренировке. Поэтому еще раз благодарю всех тех, кто готовил это мероприятие и кто пригласил нас, меня и Владимира Владимировича, на эти сложные мероприятия. Да, я вас абсолютно поддерживаю, мы никому абсолютно не угрожаем, но у нас есть такое оружие, и мы готовы всячески защищать наше отечество от Бреста до Владивостока, наше совместное, и будем делать это всячески. Вот единственная демонстрация с нашей стороны, я думаю, вы с этим согласитесь. А коли что-то есть в наших руках, мы должны уметь этим пользоваться. Я тут, Владимир Владимирович, объехал все объекты, вокруг посмотрел. Беларусь на востоке, в центре. Все находятся в хорошем состоянии. Здесь находятся генералы российские, с которыми я разговаривал. Они довольны нашим совместной нашей работой. И думаю, что запланированные мероприятия пройдут нормально. И, естественно, тот, кто что-то хочет увидеть в этом, тот увидит. Но это наше дело, мы занимаемся законным делом и будем это заниматься, защищая жизнь наших людей.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Привет! Это подкаст «Между строк». И сегодня мы делаем глубокий разбор свежих экономических и демографических данных, чтобы понять механику одного из самых тихих, но разрушительных кризисов современности.
9: Да, привет. За первые три месяца года уволено 200 тысяч человек. 200 тысяч.
8: Обалдеть.
9: Чтобы понимать масштаб, это каждый 25-й работник в стране. При этом нанято на их место всего около 148 тысяч. То есть образовалась чистая и ничем вообще не перекрытая дыра в 52 тысячи рабочих рук. И исследователи прямо подчеркивают, что это не какая-то там сезонная флуктуация, когда летом все уходят в отпуск или типа того.
8: Да, и что самое интересное во всех этих графиках, это вот эта точка излома, которая пришлась ровно на март 26-го года. На первый взгляд там вроде как проскакивает позитивный сигнал. Темп найма вырос на 10%, если сравнить с прошлым годом. Компании активно ищут людей и публикуют вакансии.
9: Угу. Ищут.
8: Но проблема-то в том, что темп увольнений подскочил сразу на 12,5%. То есть каждый божий день экономика теряет на 50 работников больше, чем находит. Разрыв только увеличивается. И вот возникает вопрос, куда вообще исчезают эти люди и почему?
9: Слушай, если проанализировать, где именно этот разрыв наиболее критичен, становится понятно, почему аналитики так бьют тревогу. Потому что брешь пробита не равномерно по секторам, а именно в самых базовых несущих конструкциях.
8: Это ты про какие сферы сейчас?
9: Я про обрабатывающую промышленность, про торговлю и, что самое страшное, про медицину. В данных по здравоохранению фигурирует дефицит, который превышает 5000 врачей и медсестер. 5000!
8: Ого!
9: И это ведь профессионалы, которых технически невозможно заменить за какой-то короткий срок. На подготовку врача уходят долгие годы.
8: Слушай, меня в этой статистике зацепила одна, забавная, но на самом деле страшная деталь. Когда читаешь официальные причины увольнений, там всплывает просто огромная цифра людей, уволенных за прогулы.
9: За прогулы?
8: Да, по 2000 человек в промышленности и сельском хозяйстве за один только квартал просто не вышли на смену. Если задуматься о механике этого явления, это же очень напоминает классический гостинг после неудачного свидания.
9: Ага, точно.
8: Ну правда, люди же не стали внезапно ленивыми. Они просто избегают бюрократического конфликта. Процедура официального увольнения может занять там месяцы отработок скандалов с руководством. Поэтому человек просто молча уходит в тень или покупает билет и уезжает за границу. Запись «прогульщик» в трудовой книжке больше вообще никого не пугает. Она стала предпочтительнее легальной отработки. То есть это такая тихая, невидимая экономическая забастовка.
9: Очень точное сравнение про гостинг. Этот уход по-английски – это ведь только симптом глубокого структурного перекоса. Если спуститься на личный уровень отдельного человека, чтобы вот понять саму мотивацию, картина становится предельно ясной. Возьмем рядового врача в поликлинике.
8: Давай.
9: Человек инвестировал 6-8 лет в сложнейшее образование. Он приходит на рабочее место и видит ставку, скажем, в 1500-2000 рублей. Из-за того самого дефицита кадров, о котором мы только что говорили, вся нагрузка распределяется на оставшихся. И вместо нормативных 15 пациентов через его кабинет за смену проходит 30, а то и 40 человек.
8: Жесть. Но это же уже не медицина. Получается, это какой-то конвейер. Там риск врачебной ошибки возрастает экспоненциально с каждым часом такой работы.
9: Совершенно справедливое замечание. В таких условиях наступает просто мгновенное эмоциональное выгорание. И в какой-то момент этот специалист неизбежно сравнивает свою ситуацию с другими вариантами на рынке. Он, заходит в супермаркет и понимает, что работник торгового зала получает сопоставимые деньги.
8: Да, плюс-минус, так и есть.
9: И при этом у продавца нулевая уголовная и моральная ответственность за чужие жизни. Он закрыл кассу, сдал смену, и его рабочий день реально окончен. Экономический стимул оставаться в сложной профессии просто исчезает.
8: А если мы посмотрим на промышленный сектор? Ну, те же заводы, которые всегда вроде как считались фундаментом местной экономики. Там ведь ситуация ничуть не лучше. Я смотрела документы, и там указано, что средний возраст инженера-конструктора на крупных предприятиях уверенно перевалил за 50 лет.
9: Угу, это правда.
8: То есть технологическое ядро держится исключительно на старых советских кадрах.
9: А приток молодых специалистов на заводы практически остановился. Система профессионально-технического образования потеряла всякий престиж. К тому же условия труда на многих предприятиях остаются просто тяжелейшими. Это устаревшее оборудование, шум, пыль, вредные испарения.
8: Ну да, никто не хочет туда идти.
9: Именно. Молодежь, выросшая в цифровую эпоху, просто в упор не видит смысла продавать свое здоровье за те копейки, которые предлагает государственный сектор. Происходит такое тотальное вымывание технологического интеллекта.
8: Но, слушай, здесь мы сталкиваемся с каким-то фундаментальным парадоксом, который ломает вообще все базовые законы рынка. Ну, в любом учебнике по экономике написано, если возникает жесткий дефицит ресурса, ну, в данном случае рабочих рук, то цена на этот ресурс должна взлететь. Работодатели должны конкурировать, перебивать ставки друг друга, чтобы заманить этих самых инженеров или врачей. Но, судя по цифрам, ничего подобного не происходит. Почему система не реагирует повышением зарплат?
10: Чтобы ответить на этот вопрос, стоит посмотреть на саму структуру вакансий. Около 70% всех предложений на рынке труда в Беларуси находятся в очень узком диапазоне – от 700 до 1500 рублей. Если брать медианную зарплату, она составляет примерно 1200 рублей.
8: Знаешь, если вот прямо сейчас попробовать разложить эти медианные 1200 рублей на базовые потребности, становится реально не по себе.
10: Ну, давай попробуем.
8: Допустим, мы берем стандартного жителя Минска. Аренда самой скромной однокомнатной квартиры сразу забирает минус 500 рублей. Это минимум.
10: Да, причем не в центре.
8: Да, где-то на окраине. Дальше базовая коммуналка, интернет и мобильная связь – это еще минус 100 рублей. Скромная продуктовая корзина без всяких излишеств, ну типа просто крупы, птица, сезонные овощи – это минимум 350 рублей. Проездной на общественный транспорт – еще 60. Если сложить все эти цифры, мы уже потратили 1010 рублей. На руках остается 190.
10: 190 рублей. И из этих 190 нужно каким-то образом выделить средства на одежду, бытовую химию, покупку лекарств, ну или хотя бы минимальный ремонт обуви.
8: Вот именно. О каком-то долгосрочном планировании вообще не может идти речи. Ни о какой ипотеке, там, создании семьи, качественном лечении зубов или банальном обновлении сломавшегося телефона. Это бюджет просто физиологического выживания одного взрослого человека. Я видела в одном из материалов довольно жесткое сравнение индустриально развитая республика в центре Европы по реальной покупательной способности своих бюджетников де-факто приблизилась к уровню стран вроде Бангладеш.
9: И вот тут мы подходим к методу второго дна. Когда легальная экономика не способна обеспечить человеку даже базовое воспроизводство его сил, люди неизбежно начинают искать скрытые стратегии выживания.
8: Так.
9: Возникает то, что экономисты называют теневой адаптацией. Часть работников полностью уходит в серый сектор. Это все эти неофициальные ремонты квартир, гаражные СТО, курьерские услуги без всякого оформления.
8: Ну да, работа за наличку.
9: Именно. Государство теряет налоги, человек теряет социальные гарантии и пенсионный стаж, но взамен он получает живые деньги здесь и сейчас, которые могут в два, а то и в три раза превышать официальную ставку на каком-нибудь заводе.
8: Либо люди выбирают путь саморазрушения, ну, тянут лямку на двух-трех официальных работах, соглашаются на какие-то бесконечные переработки, пока просто не попадают в больницу с инфарктом или тяжелейшим выгоранием. Но в данных, которые я изучала, есть еще одна интересная скрытая стратегия. Речь идет о полном осознанном отказе от официальной занятости именно по экономическим причинам.
10: А, ты про домохозяек?
8: Да-да, выделяется прям растущий пласт женщин, которые переходят в статус домохозяек вообще не из-за каких-то там традиционных убеждений, а после сурового математического расчета.
10: Но логика тут предельно прагматичная.
8: Да, смотри, механика очень простая. Допустим, зарплата воспитателя в государственном детском саду составляет около 900 рублей. Если женщина решает выйти на эту работу, у нее сразу появляются сопутствующие издержки. Оплата транспорта, покупка какой-никакой деловой одежды, расходы на питание вне дома.
10: Плюс ей нужно оплачивать пребывание собственного ребенка в детском саду или, того хуже, нанимать няню.
8: точно. Если вычесть все эти логистические и бытовые расходы из тех самых 900 рублей, чистый остаток стремится к нулю. Выход на официальную работу становится экономически бессмысленным. Ей буквально дешевле оставаться дома.
10: И это выглядит как абсолютно замкнутый круг. Возвращаясь к твоему вопросу про рыночные механизмы, почему предприятия, видя весь этот коллапс, просто не разорвут цепь? Почему не увеличат фонды оплаты труда?
8: Ну да, почему?
10: Аналитики называют это системным парадоксом, который намертво блокирует любые рыночные законы. Государственный сектор жестко скован тарифными сетками и бюджетами, которые просто спускаются сверху. Директор завода физически не может удвоить зарплату ключевым инженерам. Это мгновенно будет квалифицировано как нецелевое расходование средств.
8: А за этим последуют проверки и уголовные дела.
10: 100%. А частный бизнес, с другой стороны, находится под колоссальным налоговым и административным давлением. Частники тратят огромные ресурсы на соблюдение постоянно меняющихся правил игры и прохождение бесконечных проверок. У них просто не остается финансовой подушки, чтобы заливать этот кадровый голод высокими зарплатами. В результате формируется то, что в экономических отчетах прямо называют спиралью смерти. Низкие зарплаты провоцируют уход кадров, оставшиеся работники получают двойную нагрузку за те же деньги, они выгорают и тоже увольняются. И скорость этого цикла только нарастает.
8: Понятно, что государственный аппарат осознает масштаб катастрофы. В документах описаны антикризисные меры, которыми пытаются залатать эту пробоину. Ключевая ставка, судя по всему, делается на мигрантов. План властей – привлечь 50 тысяч иностранных рабочих к 2030 году, и там отмечается, что в 2024 году уже удалось привлечь 34 тысячи человек из стран Центральной Азии.
10: Да, есть такое.
8: Вторая мера – это ужесточение системы распределения студентов и выпускников. Это такая попытка силой закрыть ими пустующие вакансии. Читая это, я, если честно, не могла отделаться от ощущения, что это какая-то попытка заставить воду течь в гору. Разве административный ресурс может долгосрочно победить законы экономики? Это как скотчем лепить пробоину на тонущем корабле.
10: Ну, как показывают данные исследований, такие административные меры создают лишь временную иллюзию контроля. Они вообще не решают структурных проблем. Если мы проанализируем план по студентам, то увидим, что эта мера генерирует огромное сопротивление.
8: Естественно.
10: У любого современного студента в кармане лежит смартфон. Он в режиме реального времени видит рынок труда в Варшаве, Вильнюсе или Москве. Когда его пытаются привязать к рабочему месту за 1000 рублей, взывая к какому-то патриотическому долгу, это просто не работает.
8: Угу.
10: И исследователи фиксируют, что выпускники превратили уклонение от распределения чуть ли не в отдельную индустрию.
8: То есть они просто находят какие-то лазейки?
10: Ну да. Те, у кого есть финансовая возможность, просто откупаются, ну, официально возмещая стоимость обучения. Другие выходят на это навязанное место работы, но начинают скрытый саботаж. Добиваюсь увольнения по статье. Либо просто выплачивают штрафы частями. Самое опасное здесь то, что весь этот период административного давления молодые специалисты используют для подготовки документов на релокацию.
8: О, то есть жесткое распределение парадоксальным образом только ускоряет процесс утечки умов.
10: Именно так. Они сидят и готовят почву для отъезда.
8: А что касается ставки на мигрантов? Казалось бы, 50 тысяч человек – это солидная цифра, которая могла бы закрыть образовавшуюся дыру. Почему аналитики настроены так скептически по отношению к этому плану?
10: А здесь вскрывается целый пласт макроэкономических нюансов. Вот эта надежда на то, что экономику спасет какой-то бесконечный поток дешевой рабочей силы из Центральной Азии, она разбивается о суровую реальность. Во-первых, экономики стран Центральной Азии сейчас демонстрируют очень уверенный рост. Там реализуются крупные инфраструктурные проекты, создаются локальные рабочие места, доходы населения растут.
8: То есть стимул уезжать за границу у них снижается?
10: Да. Во-вторых, нужно понимать механику трудовой миграции. Мигрант едет туда, где может заработать твердую валюту или ее эквивалент, чтобы отправлять денежные переводы домой. И здесь главным конкурентом за рабочие руки выступает соседняя Россия.
8: А там дефицит кадров тоже бьет все рекорды, соответственно, и зарплаты растут намного быстрее.
10: 100%. Российский рынок предлагает значительно более высокие ставки. Там уже сформированы мощные диаспоры, отлажены схемы логистики, переводы денег. С точки зрения чистой экономической целесообразности, мигранту просто невыгодно ехать в Беларусь на меньшие деньги при тех же издержках на переезд.
8: Да, это логично.
10: Но есть и третья, наверное, самая критичная проблема этого плана. Это квалификационный разрыв.
8: Ну да, разнорабочий со стройки не сможет провести хирургическую операцию.
10: Совершенно верно. Трудовые мигранты готовы работать на стройке или собирать урожай в сельском хозяйстве, физически не способны закрыть бреши в высокотехнологичных секторах. Они не заменят уволившихся инженеров-технологов на заводах точной механики. Они не пойдут преподавать физику или математику в средние школы. То есть за счет мигрантов государство может закрыть только самую низкоквалифицированную часть рынка.
8: А интеллектуальная и технологическая бездна при этом остается открытой.
10: Именно.
8: Обычно, когда говорят об экономических кризисах, мы привыкли бояться разрушений. Ну, мы боимся, что заводы обанкротятся и превратятся в руины, что здания придут в упадок. Но данные показывают нам совершенно другой парадоксальный сценарий.
10: Угу, и какой же?
8: Если нынешняя тенденция сохранится, мы можем оказаться в уникальной исторической ситуации. Когда последний опытный инженер советской закалки уйдет на заслуженную пенсию, а последний молодой амбициозный врач купит билет в один конец, инфраструктура просто переживет своих работников. Заводы с новенькими, закупленными станками, будут стоять целые и невредимые. Больницы будут сверкать отремонтированными фасадами и абсолютно чистыми коридорами. Школы останутся стоять на своих местах. Но подойти к станку, включить свет в операционной или встать смелым у доски будет абсолютно некому. То есть это кризис не кирпичей и бетона, это кризис человеческого капитала.
10: Да, города, где инфраструктура превратилась в декорацию из-за отсутствия людей. Это очень точный и пугающий итог сегодняшнего разбора.
8: На этом мы завершаем наше погружение в тему. Думайте своей головой, анализируйте факты и берегите себя. Услышимся.
10: До связи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
11: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем.
12: маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Почти Париж. Почему белорусы из разных городов едут жить в Смолевичи?
13: Смолевичи стали одним из городов, где численность населения увеличивается, пока во всей стране идет снижение. На 1 января этого года город показал прирост в 681 человек, а в 2023 году город увеличился и вовсе в полтора раза.
1: Такие данные демонстрируют свежие подсчеты Белстата. По его данным, рождаемость в Смолевичском районе тоже бьет все рекорды.
13: Если в целом по стране у нас сейчас минус 7% населения, то здесь за этот же период прирост составил 7,68%. Именно за счет увеличения рождаемости. Молодежи за год стало на 3% больше.
1: Но даже это не все. Смолевичский район оказался в топ-3 лидеров области по зарплатам. Его обошли только Минский и Солигорский районы. Экономист Владимир Ковалкин объясняет, с чем связан этот скачок.
14: Смолевичи – редкий пример успешного райцентра. Три ключевых фактора – индустриальный парк «Великий Камень» с международными компаниями, крупные предприятия, авиазавод, а также логистика и складской сектор. Здесь люди получают работу, зарплату выше средней по стране. Сюда начинают переезжать из окрестных деревень и районов, и даже из Минска. Это создает демографический и экономический рост одновременно.
1: Однако применить рецепт Смолевичей ко всем региональным центрам невозможно, считает эксперт.
14: Ни один другой райцентр не сочетает близость к Минску, удобную логистику, крупные предприятия и масштабные экономические льготы. Солигорск, Мозырь, Новополоцк – примерно так. А Жлобин, например, сильно зависит от металлургических рынков и быстро реагирует на их падение. В большинстве районов местная инициатива подавляется командно-административной системой. Чиновники боятся ошибок и наказаний, а стимулы создавать рабочие места почти отсутствуют.
1: Смолевичи растут и привлекают людей, но город не резиновый, подчеркивают эксперты. Свободных квартир и рабочих мест уже хватает не всем. А ждать, что ситуация изменится существенно и в других райцентрах, пока не приходится. Именно поэтому часто молодежь просто вынуждена искать счастье в других странах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
1: Куда исчезли доллары? В ТикТок белорусы возмущаются, что неделю ходят по обменникам за валютой.
15: Я сегодня в банке была два раза. Всюду очереди. Наши якобы нищие белорусы скупают доллары тысячами. Впереди меня женщина купила 10 тысяч долларов.
1: Таким текстом пользовательница TikTok сопроводила видео из валютно-обменного пункта в Минске. Неудивительно, что такая форма высказывания вызвала у пользователей неоднозначные эмоции. Вот какие комментарии оставили девушки-белорусы.
15: Если вы нищая, то не нужно всех под одну гребенку. Человек заработал, возможно, всю жизнь откладывал. А тут вы пришли снимать ТикТок.
16: Машину продала в рублях. Пошла и по-честному обменяла на валюту. Возможно, эта машина стоила человеку много сил и боли. И если уж на то пошло, что такое 10 тысяч в наше время?
1: Другие пользователи связали очереди в обменниках с тем, что в последние недели доллар в стране дешевеет.
16: Мне вот интересно, Что вы с ними будете делать, когда курс будет 2 и ниже? Лучшая инвестиция – это в себя или в активы, которые приносят доход. Валюта сейчас обесценивается, и все.
15: Если покупать валюту в долгосрок, а не бежать сдавать через 3 месяца, то сейчас хороший период для покупки. Я тоже немного, но успела купить, и вам рекомендую.
1: Финансовые аналитики подтверждают, что валютный рынок продолжает штормить. Доллар на торгах на белорусской фондовой бирже подешевел до 2 рублей 73 копеек. Российский рубль упал до 4 белорусских рублей за сотню. Эксперты отмечают, что это те перемены, которые прогнозировали еще на начало этого года. Напомним, что, среди прочего, прогноз большинства экономистов сводился к тому, что нацвалюта ослабнет к доллару, достигнет психологической отметки в 3 рубля. Эксперты и сейчас не отрицают подобный сценарий и просят воздержаться от крупных финансовых операций. Но помните, если у вас есть жалобы на рост цен, образование, медицину, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
12: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
17: Летнее некуда. Возле корпуса Уральского федерального университета зазывают на срочную службу в колледже Алабуга Политех в Татарстане. В Екатеринбурге студентам обещают элитную срочную службу в бригаде беспилотников, стипендию 150 тысяч рублей и обучение по культовой компьютерной стратегии. Вот только за красивой рекламой скрывается реальный конвейер. Парни просто вербуют на заводы в Татарстане собирать боевые дроны типа «Шахет». Впрочем, в соцсетях этот ход не оценили. TikTok и Twitch устроили тотальную зачистку, забанить и сам колледж, и всех блогеров, которые его рекламировали.
18: Я приехала домой сразу просто. Я так устала. Я вообще ничего не хочу. Я так себя плохо в последнее время все чувствовала. И пыталась это все, всю энергию свою вылить на TikTok. Я так хотела этот гребаный миллион подписчиков.
17: При этом спутники зафиксировали, что Алабуга за год разрослась еще на 300 с лишним гектаров. Там без остановки строят новые цеха. Юрист Алексей Табалов отмечает, что под видом киберспорта вчерашних школьников превращают в рабочих настоящего оборонного завода, по которому, к тому же, регулярно бьют дроны.
19: Схема максимально циничная, ловят геймеров на их увлечениях. Обещают, что они будут просто сидеть в наушниках и играть в стратегии. Но реальность другая. Их оформляют как срочников и ставят к конвейеру собирать ударные дроны. Подростков просто покупают на большие деньги, но забывают сказать, что они автоматически становятся участниками боевых действий на очень опасном военном объекте.
17: Этот подход к призыву показывает, как тяжело регионам дается набор людей в армию. Приходится выдумывать любые уловки, но массовые блокировки в соцсетях сейчас ломают эту картинку, отмечает аналитик Никита Киричевский.
20: То, что агитаторы пошли раздавать листовки на улице Екатеринбурга, говорит об одном. На сборке БПЛА жесткий дефицит рабочих рук. 150 тысяч рублей для 19-летнего парня – деньги сумасшедшие. Но интернет-платформы эту лавочку быстро прикрыли. Вербовать молодежь через соцсети больше не дадут. И прятать оборонные заводы под вывеской студенческого колледжа становится все сложнее.
17: Пока студенты изучают заманчивые буклеты Алабуги, военные юристы советуют им внимательно читать документы. Обещания легкой службы за компьютером могут обернуться реальной работой на военном заводе под прицелом беспилотников.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
3: Первый вице-премьер правительства Николай Снабков о том, что провинция Ганьсу занимает особое место в белорусско-китайских отношениях.
21: Провинция Ганьсу и народ провинции Ганьсу занимают особое место в белорусско-китайских отношениях. Сейчас уже мало это вспоминают, но мы это помним и будем помнить всегда. Во время пандемии COVID-19 Гансу первый из провинций Китайской Народной Республики оказала Белоруссии медицинские средства для противодействия вирусу и лекарства традиционной китайской медицины для лечения и профилактики вируса. И я не слукавлю ни капли то, что действительно эти препараты спасли многим жизни в Беларуси. Мы рассматриваем ваш визит и как продолжение нашей глубокой дружбы и взаимной поддержки и взаимной помощи, и надеемся на качественно новый прорыв во взаимоотношениях и выход на качественно новый уровень сотрудничества провинции Гансу с Гродненской областью как яркого представителя Республики Беларусь.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Кладбище бизнеса. Сколько индивидуальных предпринимателей закрылось в прошлом году? В Беларуси по-прежнему сокращается число индивидуальных предпринимателей. По данным Белстата, на 1 января прошлого года в республике насчитывалось почти 204,5 тысячи ИП. Это почти на 33 тысячи или практически на 14% меньше, чем годом ранее. Выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства за прошлый год составила около 328,5 миллиардов рублей, а вклад в республиканский объем выручки более 46%. Отметили в Белстате.
6: Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в ВВП республики за прошлый год составил почти 27,5%, но в том числе организациями малого бизнеса 17%, организациями среднего бизнеса 8%, индивидуальными предпринимателями 1,7% и иными физическими лицами, осуществлявшими индивидуальную предпринимательскую деятельность 0,7%.
5: Как известно, с этого года для ИП отменили некоторые виды деятельности, которыми они могут заниматься. Из-за этого некоторым пришлось закрыться или открыть компанию. Как заявил министр экономики Юрий Чеботарь, для таких предпринимателей ввели упрощенный порядок перехода в коммерческие организации с преемственностью по всем правам и обязательствам перед бюджетом и контрагентами.
22: При этом это не просто техническая перерегистрация. За будущим юридическим лицом останутся все действующие на тот момент разрешительные документы. Например, сертификаты, лицензии, ну и так далее. В том числе возможность очень ускоренном порядке перерегистрировать, например, свой расчетный счет в банке. Вторая стимулирующая мера – это сохранение для таких юридических лиц возможности упрощенного администрирования по различным направлениям.
5: Закон также предусматривает новые виды финансовой поддержки, включая возмещение из бюджета части капитальных затрат с привлечением кредитов Банка развития Беларуси. Кроме того, расширяется право на получение государственной финансовой поддержки для субъектов среднего бизнеса. Ранее этот инструмент был доступен только для малого бизнеса, говорит директор бизнес-союза предпринимателей и нанимателей Жанна Тарасевич.
23: Еще один момент, который определен, это расширяются функции фонда финансовой поддержки предпринимателей, которые оказывают действительно определенную поддержку в основном начинающим, но не только начинающим, но дальше и действующим предприятиям. И там также расширяются вопросы инвестирования, то есть по реализации инвестпроектов на территории Республики Беларусь.
5: Несмотря на заверения о легком переходе ИП в юрлица, в предпринимательской среде негодуют. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
24: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. правовую форму организации бизнеса и справедливого налогообложения.
5: Сейчас организации малого и среднего предпринимательства, а также ИП, активнее всего заняты в таких сферах деятельности, как оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность, промышленность, профессиональная, научная и техническая деятельность, а также строительство. При этом, судя по данным Белстата, индивидуальных предпринимателей в Беларуси становится все меньше и меньше, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
0: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали! 1.
4: Эк.
0: 2.
4: До.
0: 3.
4: Тин.
0: 4.
4: Чар.
0: 5.
4: Пач.
0: 6.
4: Че.
0: 7.
4: Сат.
0: 8.
4: Ат.
0: 9.
4: Но.
0: 10.
4: Дас.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Из первых уст.
3: Директор компании Маскупава Виталий Якубов о развитии мобильной торговли на селе.
7: Конечно, мы хотели расширить линейку тех предприятий, которые бы покупали автолавки. Мы со своей стороны готовы на шасси МАЗ сделать надстройку Купаву и закрыть потребности всех потребителей. Мы имеем свои конструкторские службы, свои технологические службы, свои службы сертификации, имеем большие уже компетенции, наработанные в этом направлении. И вот мы хотели бы услышать пожелания наших потенциальных потребителей о том, что они хотят видеть, чтобы мы могли закрыть все их потребности.
12: Новости регионов на радиосигнал.
5: В акватории реки Западная Двина в Витебске работники общества спасания на водах обнаружили и извлекли из воды тело 63-летнего мужчины. Погибшего заметил местный житель, который отдыхал у реки. Тело находилось примерно в 3 метрах от берега на глубине около 1,5 метров. Обстоятельства произошедшего еще устанавливают. Дорожная авария произошла в агрогородке Корма Добрушского района. Мужчина ехал на мотоблоке с прицепом на ферму и по дороге предложил своему 4-летнему племяннику прокатиться. На обратном пути водитель не справился с управлением груженного мотоблока. При съезде с небольшой возвышенности техника потеряла устойчивость и опрокинулась. По предварительным данным, незадолго до этого ребенок упал с мотоблока и оказался под его колесами. Мальчик получил травмы, характерные для наезда, и был госпитализирован. Необычный инцидент произошел в пункте пропуска «Каменный лог» в Ашмянском районе. Во время личного досмотра 59-летний мужчина неожиданно демонстративно снял с себя одежду, включая брюки и нижнее белье, чем удивил сотрудников таможни и свидетелей. Такое поведение не оценили, на место вызвали милиционеров. Обстоятельства инцидента еще выясняют. В Бресте спасатели приняли роды прямо в машине посреди дороги. Возвращаясь с соревнований, сотрудники Малорицкого райотдела по чрезвычайным ситуациям заметили на дороге мужчину, который отчаянно просил о помощи. Выяснилось, что в машине у его жены начались роды. Работники МЧС оперативно вызвали скорую помощь, помогли женщине принять удобное положение и поддерживали ее до прибытия медиков. Однако малыш появился на свет раньше. Один из спасателей заметил головку ребенка и вскоре принял новорожденного прямо в машине. Позже прибывшие медики перерезали пуповину и доставили маму с мальчиком в больницу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Важный сигнал.
5: Внимание, важные изменения. Что нужно знать о курсах валют и как выглядит новая белорусская банкнота? С 1 июня в Беларуси выпускают в обращение новую банкноту номиналом 200 рублей. Нацбанк уже показал, как выглядит новая купюра. Там отметили, что банкнота номиналом 200 рублей продолжит серию ранее обновленных купюр меньшего номинала, выпущенных в обращение в 2019-2022 годах.
6: Выпуск новых купюр происходит в рамках плановых мероприятий по актуализации дизайна и защитного комплекса банкнот образца 2009 года, а также замене ветхих и поврежденных банкнот на годные к обращению.
5: При этом чиновники ввели очередное валютное ограничение. Оно касается рынка недвижимости. Как сообщила в своем телеграм-канале экспертка по рынку недвижимости Наталья Литовская, цены на жилье теперь будут указаны только в рублях. Эту информацию также подтвердили в агентствах по недвижимости.
2: Эпоха доллара подходит к завершению, не факт, но с 16 мая серьезные изменения. Цены на недвижимость теперь будут указаны только в белорусских рублях.
5: Это далеко не единственное валютное новшество, которое появилось в нынешнем году. С 23 апреля в Беларуси ввели новые ограничения для населения. Среди прочего, власти запретили займы между физлицами в иностранной валюте. Исключение – близкие родственники. Также чиновники запретили выдавать займы населению под залог единственного жилого дома или квартиры. Еще одно новшество – ввели ограничения по штрафным санкциям и процентам за пользование деньгами в долг. Речь о договорах займа между физлицами. Кроме того, некоторые банки в конце апреля изменили валюту расчетов картами MasterCard с евро на доллары. Речь о Белагропромбанке, Альфа-банке и МТ-банке. Это изменение будет выгодным тем клиентам банков, которые совершают покупки за границей в долларах, говорит экономист Александр Кравцов.
8: Конвертация MasterCard в таком случае не совершается, но это делает позже банк, когда пересчитывает американскую валюту в рубли. Если же совершать платежи за рубежом в евро по карте MasterCard, то конвертация происходит дважды. Сначала со стороны платежной системы из евро в доллары, а затем банк переводит американскую валюту в рубли.
5: Напомню, с 21 апреля в ЕС стали недоступны операции с карточками MasterCard двух белорусских банков – Белгазпромбанка и Альфа-банка. Такое решение приняла эта международная платежная система. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Сигнал 666».
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
9: НАТО будет в шоке. Для защиты от дронов на российские военные корабли начали устанавливать мангалы. Металлические навесы и решетки, которые раньше ставили только на Тампе, теперь появились на патрульных катерах и сторожевой КАЗ, охраняющих Крымский мост. Фотографии этих обновлений опубликовали популярные зет-блогеры. Считается, что эти кустарные конструкции из обычной сетки должны ловить дроны-камикадзе. Сами военкоры признают, что это чистая самодеятельность. Но деваться экипажам некуда. Штатное корабельное ПВО со своей задачей просто не справляется.
10: Закуплены материалы, чтобы укрыть корабль. И не один, кстати, обычной сеткой. Расчет на то, что внешний фугасный подрыв за счет удаления от корпуса хотя бы на пару метров позволит спасти надстройку и экипаж. Но нужно смотреть на вещи трезво. От всех типов боеприпасов, которые сейчас применяет противник, эта конструкция, конечно, не поможет. Это лишь попытка хоть как-то снизить урон.
9: Военные аналитики предупреждают, что такие решетки – не что иное, как банальная полумера. Против мелких дронов они еще могут сработать, но против тяжелых беспилотников, которые взрываются на подлете, сетка абсолютно бесполезна. К тому же тяжелые железные навесы рушат балансировку катеров и закрывают обзор корабельным радаром, отмечает канал «Осведомитель».
11: Установка мангалов на флот – это жест отчаяния на безрыбье. Черноморский флот понес тяжелейшие потери от морских и воздушных дронов, а современных систем защиты ближнего боя как не было, так и нет. Вот экипажам и приходится заниматься самодеятельностью, превращая боевые корабли в какие-то плавучие курятники. Гарантии безопасности эти сетки не дают никаких, зато наглядно показывают уровень кризиса.
9: До начала СВО адмиралы регулярно отчитывались о суперсовременном флоте, который готов воевать со всем блоком НАТО. А теперь, спустя 4 года спецоперации, защита кораблей зависит от того, сколько рулонов сетки успеют наварить на палубу волонтеры, говорит военный аналитик Александр Храмчихин.
19: Оказалось, что многомиллионные корабли абсолютно беззащитны перед дешевыми технологиями. Тот факт, что флот перешел на защиту уровня сирийских боевиков, говорит о глубоком просчете инженеров. Кустарная модернизация у Крымского моста – это попытка закрыть дыры прямо на ходу. Но в условиях 2026 года воевать сетками против высокоточного оружия долго не получится. Это тупиковый путь.
17: Пока в соцсетях спорят, спасет ли сетка корабли или нет, матросы продолжают натягивать их над палубами в ожидании новых атак.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко высоко оценил совместную белорусско-российскую тренировку по применению ядерного оружия.
1: Организационная часть, как я уже говорил, прошла без всяких сбоев, разумно, толково организовано взаимодействие между Генеральным штабом Беларуси и Генштабом Российской Федерации налажено. И, как вы увидели, в ходе учений видеосвязь между двумя президентами. Что касается самих учений, то это плановое учение.

0: отступили не на сутки от этих сроков. И президент России, несмотря на то, что поздно вечером или ночью вернулся из Китая, он участвовал в этих тренировках, потому что так было условлено. И естественно, что в этих учениях были задействованы большие силы, тысячи людей и техники, и у нас, и в России. Поэтому все прошло организационно хорошо. Что касается результатов, точности попадания и так далее, пуски осуществлялись. Вот мы только что получили, начальник генштаба доложил, получили результаты из Капустиного Яра, где наносили удар наши «Искандеры» российского производства.
1: Невероятно, но факт.
2: В 1978 году католический мир был потрясен новостью. Папа Иоанн Павел, который всего 33 дня назад возглавил Римско-католическую церковь, был найден мертвым в своей спальне в апостольском дворце. Внезапная и неожиданная смерть привела к возникновению множества теорий и предположений о том, что на самом деле произошло той ночью. Иоанн Павел, урожденный альбино-лучани, стал папой 26 августа. Его понтификат обещал быть временем обновления и реформ католической церкви, которая погрязла в скандалах. Лучани был известен как человек скромный, добрый и преданный своей пастве. Однако его правление закончилось столь же внезапно, как и началось. Утром 29 сентября его секретарь обнаружил папу мертвым, держащим в руках книгу духовных размышлений. Ватикан быстро объявил, что лидер умер от сердечного приступа. Однако уже на этом этапе начали возникать вопросы. Почему тело было найдено лишь утром, если папа не отвечал на звонки еще с вечера? Почему было решено не проводить вскрытие, несмотря на отсутствие очевидных свидетельств о его болезни? Эти вопросы сразу же вызвали волну слухов и домыслов. Одной из самых известных теорий является версия об отравлении. На момент правления нового папы Ватикан был вовлечен в крупный финансовый скандал, связанный с Банком Ватикана и итальянским банком Банко Амбросиано. Говорили, что папа собирался провести реформы и разоблачить коррупционные схемы на миллиарды долларов, что могло угрожать влиятельным лицам как внутри церкви, так и за ее пределами. Другая популярная теория связана с возможным вмешательством тайных обществ, включая масонов. Существует версия, что Иоанн Павел узнал о существовании масонской ложи под названием «Пропаганда Ду», в которую входили высокопоставленные чиновники, бизнесмены и даже церковники. Его решение разоблачить эту группу, вероятно, могло привести к его устранению. И, наконец, самая невероятная теория утверждает, что папа был не настоящим. Точнее, кроме своих обязанностей, работал на спецслужбы Италии. Или они помогли ему прийти к власти, чтобы далее иметь влияние на такую могущественную организацию, как церковь. Между папой и его кураторами мог случиться конфликт, и понтифика просто убрали. К сожалению, никаких доказательств этих версий не удалось найти за столько лет. Возможно, когда-нибудь свет прольется на события той роковой ночи, но пока смерть папы, который правил всего месяц, остается окруженный мраком загадок и предположений. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
3: Немирный мир. Владимир Путин проанонсировал новые совместные учения армии России и Белоруссии.
4: Сегодня в рамках учений мы проводим первую совместную тренировку армии России и Белоруссии по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами. Уже отмечал и вновь подчеркну, использование такого оружия, ядерного оружия, это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств.
3: Об этом Владимир Путин заявил во время совместной тренировки боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями.
4: Вместе с тем, учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета союзного государства России и Беларуси. Обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержание ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне.
3: Также

0: Президент России анонсировал проведение совместных российско-белорусских военных учений в следующем году.
1: Кроме того, в следующем году планируем провести оперативные учения вооруженных сил Белоруссии и России «Щит Союза 2027». Такие системные и последовательные шаги необходимы для укрепления обороноспособности наших стран.
0: Если обещанное Владимиром Путиным учение состоится в следующем году, это будет впервые за последние 8 лет, говорит военный аналитик Евгений Бурдин.
2: Ранее учения «Щит Союза» проводили раз в 4 года – в 2011, 2015 и 2019 годах, чередуя их с оперативно-стратегическими учениями «Запад». Анонсированные в 2023 году учения не состоялись. Возможными причинами разведка Великобритании называла недостаточное количество войск и техники, так как основная масса была задействована в военных действиях на Украине. Если честно, не понимаю, как ситуация могла измениться за последние 3 года и еще год до 2027. А если учесть, что само российское Минобороны признало, что потерь на фронте больше, чем пополнение, то я не знаю, кто в этом щите будет участие принимать.
0: Евгений Бурдин напоминает, что в 2022 году с 10 по 20 февраля на территории Беларуси проходили внеплановые учения «Союзная решимость». И через 4 дня после их окончания Россия зашла на территорию Украины, в том числе с белорусской территории. Накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к повторению подобного сценария. Цитата. «Мы усиливаем Черниговско-Киевское направление и готовы отвечать жестко и по агрессору, и по его пособникам». Конец цитаты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко высоко оценил совместную белорусско-российскую тренировку по применению ядерного оружия.
5: Организационная часть, как я уже говорил, прошла без всяких сбоев, разумно, толково организовано взаимодействие между Генеральным штабом Беларуси и Генштабом Российской Федерации налажено. И, как вы увидели в ходе учений, видеосвязь между двумя президентами. Что касается самих учений, то это плановое учение. По элементам мы эти учения с россиянами проводим каждый квартал. Но вот в таком комплексном и на высшем уровне мы впервые проводим эти учения. Но еще прошлой зимой с президентом России мы условили, что примерно в это время, в конце мая, мы будем участвовать в подобных учениях, тренировках с ядерными боеголовками, которые размещены у нас в Беларуси и, естественно, в Российской Федерации ядерные триады. Поэтому это было давно запланированное мероприятие. И вы видите, что мы не отступили ни на сутки от этих сроков. И президент России, несмотря на то, что поздно вечером или ночью вернулся из Китая, он участвовал в этих тренировках, потому что так было условлено. И естественно, что в этих учениях были задействованы большие силы, тысячи людей и техники. И у нас, и в России. Поэтому все прошло организационно хорошо. Что касается результатов, точности попадания и так далее, пуски осуществлялись. Вот мы только что получили, начальник генштаба доложил, получили результаты из Капустиного Яра, где наносили удар наши «Искандеры» российского производства. Ну, как он сказал, попали в копейку. Очень точное было поражение.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: НАТО будет в шоке. Для защиты от дронов на российские военные корабли начали устанавливать мангалы. Металлические навесы и решетки, которые раньше ставили только на танки, теперь появились на патрульных катерах и сторожевой КАЗ, охраняющих Крымский мост. Фотографии этих обновлений опубликовали популярные Z-блогеры. Считается, что эти кустарные конструкции из обычной сетки должны ловить дроны-камикадзе. Сами военкоры признают, что это чистая самодеятельность. Но деваться экипажам некуда. Штатное корабельное ПВО со своей задачей просто не справляется.
7: Закуплены материалы, чтобы укрыть корабль. И не один, кстати, обычной сеткой. Расчет на то, что внешний фугасный подрыв за счет удаления от корпуса хотя бы на пару метров позволит спасти надстройку и экипаж. Но нужно смотреть на вещи трезво. От всех типов боеприпасов, которые сейчас применяет противник, эта конструкция, конечно, не поможет. Это лишь попытка хоть как-то снизить урон.
6: Военные аналитики предупреждают, что такие решетки – не что иное, как банальная полумера. Против мелких дронов они еще могут сработать, но против тяжелых беспилотников, которые взрываются на подлете, сетка абсолютно бесполезна. К тому же тяжелые железные навесы рушат балансировку катеров и закрывают обзор корабельным радаром, отмечает канал «Осведомитель».
8: Установка мангалов на флот – это жест отчаяния на безрыбье. Черноморский флот понес тяжелейшие потери от морских и воздушных дронов, а современных систем защиты ближнего боя как не было, так и нет. Вот экипажам и приходится заниматься самодеятельностью, превращая боевые корабли в какие-то плавучие курятники. Гарантии безопасности эти сетки не дают никаких, зато наглядно показывают уровень кризиса.
6: До начала СВО адмиралы регулярно отчитывались о суперсовременном флоте, который готов воевать со всем блоком НАТО. А теперь, спустя 4 года спецоперации, защита кораблей зависит от того, сколько рулонов сетки успеют наварить на палубу волонтеры, говорит военный аналитик Александр Храмчихин.
9: Оказалось, что многомиллионные корабли абсолютно беззащитны перед дешевыми технологиями. Тот факт, что флот перешел на защиту уровня сирийских боевиков, говорит о глубоком просчете инженеров. Кустарная модернизация у Крымского моста – это попытка закрыть дыры прямо на ходу. Но в условиях 2026 года воевать сетками против высокоточного оружия долго не получится. Это тупиковый путь.
6: Пока в соцсетях спорят, спасет ли сетка корабли или нет, матросы продолжают натягивать их над палубами в ожидании новых атак.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
10: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
11: Гяра.
10: 12.
11: Бара.
10: 13.
11: Тера.
10: 14.
11: Чода.
10: 15.
11: Пандра.
10: 16.
11: Сола.
10: 17.
11: Сатра.
10: 18.
11: Атара.
10: 19.
11: Унис.
10: 20.
11: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк».
13: Привет!
12: Представь себе ситуацию. Спортсмен на пике своей формы. Чья-то главная олимпийская надежда готовится к старту.
13: Угу.
12: Доли секунды решают все. И вот этот атлет мирового класса вынужден засекать время своих заплывов.
13: Так.
12: С помощью обычного пластикового ручного секундомера.
13: В смысле? Прямо вот тренеры стоят и кликают.
12: Да, просто потому, что швейцарская электроника в бассейне сломалась, а новую продавать отказываются из-за санкций.
13: Слушай, ну это звучит как какой-то сюрреализм. Или, знаешь, сценарий спортивной антиутопии. Как профессионал вообще может работать в таких условиях?
12: Ну вот.
13: Это ж каменный век.
12: Именно. Это реальность, в которой оказался белорусский спорт. Сегодня предстоит разобрать огромный массив данных. От свежих решений международных федераций и финансовых отчетов клубов до абсолютно инсайдерской информации об оттоке кадров.
13: Угу.
12: Цель этого детального разбора – понять механику того, как система высоких достижений буквально на глазах схлопывается и превращается в сугубо локальное, местечковое явление.
13: Ну, тема тяжелая, да?
12: И триггером к этому разговору стало совершенно свежее – майское решение 2026 года. Европейская федерация плавания European Aquatics вынесла окончательный вердикт. Белорусские пловцы лишены права выступать под своим флагом и с национальным гимном на европейских турнирах как минимум до сентября. Это прямой результат жесточайшего ультиматума, который последовал незамедлительно.
13: От кого?
12: 9 стран выступили единым фронтом – Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия.
13: То есть они прямо пригрозили бойкотом?
12: Хуже. Их позиция была сформулирована максимально жестко. Если на европейский турнир приезжает хотя бы один атлет с белорусским флагом, сборные этих 9 стран демонстративно пакуют вещи и уезжают.
13: Ого, полный бойкот.
12: Да, полный бойкот. Европейские функционеры просто посчитали риски. Проводить чемпионат Европы без скандинавов и поляков – это финансовое самоубийство для трансляций.
13: Ну, логично. Спонсоры бы такое не поняли.
12: Вот именно. Они не выдержали давления и капитулировали. Итог – полная, абсолютно герметичная изоляция.
13: Ну смотри, если европейские арены недоступны, а международные турниры закрыты, возникает абсолютно логичный вопрос. Где и с кем теперь соревноваться? Профессиональный спорт – это же не фитнес для себя по выходным.
12: Конечно, нет.
13: Он просто не может существовать без постоянного стресса соревнований высшего уровня.
12: Выход найден специфический. Соревноваться приходится в абсолютном пузыре. Потеряны все крупные площадки, чемпионаты Европы, этапы Кубков мира. Все перенесено внутрь страны. Был организован так называемый «Кубок сильнейших». Это сейчас главный внутренний старт в Беларуси по плаванию.
13: Угу.
12: Так вот, лидеры на этом кубке проплыли хуже своих же результатов с Олимпиады в Париже 2024 года. Отставание на дистанциях вольным стилем составило от 2 до 5 секунд, а в комплексном плавании разрыв достиг 8 секунд.
13: Стой. 8 секунд в плавании. Это невозможно. На олимпийских скоростях разрыв в десятой доле секунды оставляет тебя без медали. 8 секунд – это расстояние в половину бассейна. Человек просто приплывает в другой лиге.
12: Именно так деградирует форма без реальной конкуренции.
13: Слушай, я здесь выступлю в роли скептика.
12: Давай.
13: Звучит все равно как-то однобоко. Ведь проводятся десятки турниров, постоянные спарринги с российскими командами. Спортивные чиновники регулярно отчитываются в прессе, что уровень этих совместных соревнований крайне высокий. Неужели эти старты вообще ничего не компенсируют?
12: Они не просто не компенсируют, они создают опасную иллюзию. Давай разберем, как это работает.
13: Давай.
12: Российский спорт находится ровно в такой же глубочайшей изоляции. Соревноваться с ними – это мериться силами с тем, кто тоже полностью оторван от мировых стандартов и трендов.
13: Слепой ведет слепого.
12: В точку. Спортивные психологи называют это эффектом пузыря. Атлет выигрывает локальный старт в Минске или Казани, бьет местный рекорд и искренне верит, что находится на пике формы.
13: А на деле?
12: А на деле весь остальной мир в это время ушел на световой год вперед.
13: Но есть ли этому подтверждение за пределами бассейна? Может, это только у пловцов такой провал?
12: Подтверждений масса по всем дисциплинам. Помнишь азиатские игры 2025 года?
13: Да, туда вроде кого-то пустили.
12: Допустили 6 белорусских гимнастов в индивидуальном порядке. Итог? Абсолютно провальный. Ни один из 6 не вышел в финал ни в одном виде программы. 0 финалов. А ведь за 2 года до этого на европейских первенствах эти же дисциплины стабильно приносили попадания в топ-8.
13: Ну, гимнастика – вид спорта субъективный, там судьи.
12: Хорошо. Возьмем легкую атлетику. Бегуны на средней дистанции вместо чемпионата Европы поехали бегать в Гомель с атлетами из Брянской области.
13: Подожди, бег – это объективная вещь? Секундомер не обманешь.
12: И вот секундомер и показал падение результатов на 3,7% по сравнению с их же международными стартами прошлого года. У организма просто нет стимула выдавать максимум, когда нет настоящей угрозы от соперника мирового класса. Но самый шокирующий пример – это хоккей.
13: А с хоккеем что не так?
12: Вроде бы постоянно идут игры с российскими клубами, все пределы. Но когда в феврале 2026 года удалось организовать матч со сборной Казахстана...
13: Которая не изолирована?
12: Да, которая продолжает играть в международных турнирах. Так вот, счет оказался 1-7.
13: Разгром от Казахстана в хоккее 1-7?
12: Да.
13: Это не просто поражение, это диагноз всей системе подготовки. Но давай копнем в причину. Если нет международных арен, нет телетрансляций мирового уровня, значит нет и внимания аудитории.
12: Абсолютно логично.
13: А где нет внимания, оттуда уходят деньги. Кто оплачивает банкет в этом изолированном пузыре?
12: И здесь начинается финансовая пропасть. которая расширяется с каждым днем. С 1 января 2026 года в Беларуси прошла масштабная, но очень тихая реформа. Государство отменило налоговые льготы для спонсоров.
13: Как это работало раньше? Объясни механику.
12: Очень просто. Раньше компания могла проспонсировать спортивный клуб и списать до 30% от суммы этого взноса из своих налогов. Это был понятный, рабочий бизнес-инструмент.
13: Логично.
12: Теперь этой схемы нет. В итоге частный бизнес мгновенно отвернулся от спорта. Если прикинуть цифры, клубы и федерации в одночасье лишились от 180 до 200 миллионов рублей ежегодно.
13: Я тебя перебью.
12: Давай.
13: Твои цифры про уход спонсоров звучат драматично, но я же видела документы. Государство заливает эту сферу деньгами напрямую. Принята программа «Физическая культура и спорт» до 2030 года, и там фигурирует колоссальная цифра – 8,4 миллиарда рублей.
12: Угу.
13: Как можно говорить о финансовом тупике при бюджете почти в 9 миллиардов?
12: А вот тут начинается самое интересное. Эта цифра – 8,4 миллиарда – классическая оптическая иллюзия. Во-первых, это программа на 5 лет. Делим на 5. Получаем около 1,68 миллиарда в год.
13: Ну, 1,5 миллиарда в год – это тоже огромные деньги.
12: Да, но куда они идут? Эта сумма включает абсолютно все. Массовые пробежки, школьные спортивные секции, заливку катков во дворах, содержание гигантских простаивающих арен и, конечно, зарплаты бесконечного числа чиновников.
13: А на сам спорт высоких достижений сколько?
12: Если вычленить из этой суммы то, что реально доходит до спорта высоких достижений, до национальных сборных и профи, остается менее 400 миллионов. Рублей в год.
13: То есть бюджет усыхает в 4 раза еще до того, как доходит до дела.
12: Именно. И не забывай про бюрократию. Около 40% от этих 400 миллионов съедает административная машина. Дальше этот остаток добивает макроэкономика. Официальная инфляция и скрытый рост цен за 2 года составили около 35-40%.
13: То есть покупательная способность этих денег просто испарилась.
12: Да. Плюс логистика.
13: Ну да, если ты не можешь лететь прямым рейсом в Европу, ты летишь через половину земного шара.
12: Точно. Из-за санкций стоимость организации тренировок взлетела на 25-30%. Конкретный пример. Раньше национальная сборная по плаванию могла провести качественные сборы в Испании за 80 тысяч евро. Теперь Европа закрыта, альтернатив мало, приходится ехать в Турцию.
13: А турки это понимают?
12: И турецкие базы, понимая, что клиенту деваться некуда, выставляют ценник в 110 тысяч евро за те же самые условия. То есть бюджет в реальности выглядит как дырявое ведро.
13: Давай опустимся с уровня федерации на уровень земли. Если бюджет – это дырявое ведро, как выживает конкретной команды?
12: Катастрофически. Давай разберем на примере топового женского волейбольного клуба «Минчанка».
13: Известный клуб, да.
12: До начала 2026 года их бюджет составлял около 3,5 миллионов рублей. 1,5 миллиона давало государство, 2 миллиона приносили частные спонсоры. Наступил январь, спонсоры ушли из-за отмены льгот.
13: Так.
12: Государство, чтобы спасти лицо, немного увеличило свою долю до 2,2 миллиона. Итоговая разница – минус 1,3 миллиона рублей. Бюджет рухнул сразу на 37%.
13: 37% дефицита – это ампутация. Что они урезали?
12: Все. Зарплаты волейболисток, профессионалок высшего звена пришлось срезать с 2,5 тысяч до 1800 рублей в месяц.
13: Подожди. 1800 рублей – это же около 540 долларов?
12: Да.
13: Для профессионального спортсмена, который гробит здоровье, колени, связки каждый день в каком-нибудь польском клубе даже не высшего, а второго дивизиона, базовая ставка начинается от 1500 евро. Как при такой разнице в доходах руководство клуба вообще планирует удерживать состав?
12: Никак. И это еще не все. Отменены все зарубежные сборы, команда тренируется только дома. И эта картина повсеместна. Гандбольный клуб потерял 40% бюджета, баскетбольный – 35%. Учитывая, что дефицит госбюджета в стране болтается на уровне 4,2% ВВП, государству сейчас явно не до спасения профессиональных клубов. Задерживаются выплаты даже на проведение детских соревнований.
13: Знаешь, если сложить эту мозаику воедино...
12: Ну-ка.
13: Международных стартов нет. Форма падает на 8 секунд. Зарплаты режут до уровня кассира в супермаркете. А лечить травмы некому. Если бы мне было 22 года, и я была бы олимпийской надеждой, мы следующий логичный шаг – собрать чемоданы и уехать туда, где мой талант купят.
12: Это логично.
13: Это глобальный рынок.
12: Именно это сейчас и происходит. Можно зафиксировать пугающий кадровый исход. С 2024 по началу 2026 года страну покинули от 80 до 100 спортсменов уровня национальной сборной.
13: Жесть.
12: И это для государства с населением меньше 9 миллионов человек. Также уехало более 50 тренеров высшей категории.
13: 100 человек основы.
12: Это выкачивание золотого фонда.
13: И они уезжают очень легко. Соседние страны понимают ценность этих кадров. Спортсмены быстро получают спортивные визы, которые позволяют оформить гражданство за 3 года в Польше или Литве, а в Казахстане этот процесс вообще занимает 1 год. А что с тренерами? У них ведь тоже связаны руки.
12: Тренеры бегут не менее активно. Андрей М., 52 года, тренер по плаванию высшей категории, который лично воспитал 3 олимпийских медалистов.
13: И куда он?
12: Он уехал в Польшу и возглавил клуб в Варшаве. Его зарплата там сразу выросла в 4 раза по сравнению с тем, что было на родине. А дома со всеми выслугами и надбавками он получал 1200-1500 рублей.
13: Копейки для специалиста такого уровня.
12: В интервью он объяснил свой уход очень просто. Когда на сборы денег нет, а лучшие ученики пакуют чемоданы за границу, тренеру в пустом бассейне делать нечего. Пока в этой изолированной системе тренер стоит на бортике с ручным секундомером и мокрым бумажным блокнотом, сборная США использует подводные камеры с искусственным интеллектом, которые в реальном времени анализируют биомеханику каждого грибка.
13: Фантастика.
12: Пока белорусские велогонщики крутят педали на советских станках в холодных залах, британцы сидят в аэродинамических трубах за миллионы фунтов, подбирая идеальный угол наклона шлема.
13: Да.
12: Этот технологический разрыв измеряется уже не годами, он измеряется десятилетиями.
13: Давай подведем какой-то измеримый итог. Мы обсудили изоляцию, рухнувшие финансы, отток кадров, поломанные штанги. К чему весь этот снежный ком привел на макроуровне?
12: На макроуровне итог выражается в одной очень короткой, но страшной статистике. На Олимпийские игры 2020 года в Токио смогло квалифицироваться и поехало 108 белорусских атлетов.
13: 108. Запомнили.
12: На следующие игры, которые пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году, на данный момент выполнили нормативы и квалифицировались лишь 12 человек.
13: Со 108 до 12. Это же падение почти на 90%.
12: Да. Спортивная система просто стирается с мировых радаров. Она перестает существовать как значимая величина.
13: Знаешь, о чем я сейчас думаю, слушая весь этот разбор?
12: О чем?
13: Мы все время обсуждаем санкции, оборудование, контракты, но забываем про психологию и доверие. Давай представим фантастический сценарий. Завтра утром все политические разногласия решены. Санкции снимают, границы открывают, спонсорам возвращают налоговые льготы. Включат ли этот рубильник обратно?
12: Ты имеешь в виду, вернется ли все на круги своя?
13: Именно. Мой прогноз – нет. Потому что институциональное доверие уничтожено. Те тренеры, которые уехали и поняли, что в Варшаве или Берлине их знания стоят в 4 раза дороже, они не вернутся в пустые бассейны.
12: Согласен.
13: Те 24-летние спортсмены, из которых пытались сделать финансовых заложников с помощью штрафов в 100 тысяч долларов, они уже выступают под флагами Казахстана или Польши. И они запомнят, как система обошлась с ними в самый уязвимый момент.
12: 100%.
13: Но самое главное – это дети. Прямо сейчас растет целое поколение юниоров, у которых перед глазами нет примеров успеха. Они не видят кумиров на мировых аренах. У них нет спарринг-партнеров международного класса.
12: Это правда.
13: Спортивный конвейер, который десятилетиями непрерывно передавал опыт от чемпиона к новичку, физически остановлен. И главный вопрос не в том, когда снимут санкции.
12: А в чем?
13: Главный вопрос, захочет ли новое поколение вообще когда-нибудь представлять систему, которая относилась к спортсменам не как к личностям, а как к государственной собственности. Сколько десятилетий уйдет на то, чтобы просто заново отстроить разрушенный фундамент доверия?
12: Это фундаментальный вопрос. И, к сожалению, пока он остается без ответа. Тут действительно есть над чем подумать. Ну а на сегодня все. Всем пока.
13: До новых встреч. Счастливо.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Заместитель генерального директора Минск-Зеленстрой Екатерина Короткина о том, какими цветами в этом году будет высажен Минск.
14: первую очередь это в целях экономии бюджетных средств, потому что многолетние растения, их, скажем, как посадил, да, и на этом месте они будут расти как минимум 5 лет. А однолетние цветочные растения, их приходится, конечно, закупать и заменять каждый год. Многолетники мы высаживаем на парковых территориях, там, где необходимая пейзажная, скажем, такая тематика. Преобладают у нас лаковые растения, это мискантусы, веники, овсяницы и иные. Если это строгий объект, то, конечно же, мы от однолетних цветочных растений никуда не денемся. Если вот, к примеру, объект Площадь Победы, Стелла, да, здесь обязательно нужен яркий, моментальный акцент.
3: Важный сигнал.
15: Штрафов мало не бывает. Сколько придется заплатить дачникам за запрещенные на участках растения? С 19 июня вступят в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые, в частности, вводят ответственность за невыполнение обязанностей по борьбе с инвазивными растениями. Кодекс об административных правонарушениях дополнили статьей 1646. По ней будут штрафовать землепользователей, которые не будут бороться с нежелательной растительностью. За это им грозит денежное взыскание в размере до 10 базовых величин, то есть 450 рублей, отмечает юрист Илья Дунаев.
16: Кодекс дополняется новой статьей «Неосуществление работ по регулированию распространения и численности отдельных видов растений». Это значит, что землепользователям грозит штраф, если они не будут бороться с нежелательной растительностью. За невыполнение обязанностей по регулированию численности растений, распространение которых нужно контролировать, предусмотрен штраф до 10 базовых величин.
15: Новые правила направлены прежде всего на борьбу с инвазивными видами растений. В Беларуси к самым опасным из них относят борщевик сосновского и золотарник канадский. О борьбе с золотарником канадским ранее сообщали в Беловежской пуще. В нацпарке отметили, что это многолетнее декоративное растение, которое часто можно встретить на приусадебных участках, дачах и кладбищах.
17: Такая любовь населения к данному инвазивному виду привела к его массовому распространению. Как только золотарник канадский попадает на определенную территорию, он разрастается, угнетает и полностью вытесняет другие коренные виды растений. Кроме того, растения не едят дикие животные, что также осложняет борьбу с ним.
15: А в плену борщевика оказались жители одной из деревень Борисовского района. Местная жительница выложила соответствующее видео на своей странице в одной из соцсетей. Женщина говорит, что люди окружены ядовитым борщевиком со всех сторон. По ее словам, местные жители своими силами пытаются с ним бороться уже несколько лет, но пока безрезультатно.
18: Минская область, Борисовский район, деревня Жёртый. Мы боремся несколько лет с зарослями борщевика. Мы его скашиваем, ничего не помогает. Он растет буквально везде, даже уже пошел расти в лес. Это скоро будет расти дальше. За этими деревьями наш дом. Он разойдется по всей деревне. Его семена разлетаются ветром.
15: Многие люди по сей день не знакомы со смертельно опасными свойствами этого растения. Майка, легкие платья и даже куртка для борщевика не помеха. Такая одежда не сможет защитить человека от его воздействия, говорит врач-дерматовенеролог Анна Грязева.
19: Все дело в том, что сок растения содержит ядовитое вещество – фурукумарин. При попадании на кожу он увеличивает ее чувствительность к ультрафиолету. Такое свойство растений называется фототоксичность. Опасность заключается в том, что сам по себе сок не раздражает кожу. Можно без последствий получить значительную дозу яда, но если в течение 2 суток после этого подвергнуться воздействию солнечных лучей, то развивается солнечный ожог. Наиболее опасен борщевик во время цветения, который продолжается практически все лето. Следует предупредить о том, что ожоги возможны и в пасмурную погоду. Особенно чувствительны к действию яда растения натуральные блондины. Борщевик также является дыхательным и контактным аллергеном.
15: Чтобы обезопасить себя и близких, врачи не рекомендуют гулять по зарослям борщевика, трогать его руками и собирать его цветы. Также нельзя скашивать борщевик без спецодежды, в сухую погоду, в период цветения и использовать вторично одежду без термической и химической обработки. Что касается штрафов за опасные растения на участках, то в соцсетях многие пишут, что государство пытается заработать на людях и скоро придется платить даже за воздух. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Глава правительства Александр Турчин о потенциале Союза независимых государств.
20: Содружество независимых государств, как говорил уважаемый Олег Ибрагимович, еще относительно молодое объединение, которому в декабре исполняется 35 лет. За этот небольшой исторический период, пройдя непростой путь, Содружество сыграло значительную роль в поддержании стабильности на постсоветском пространстве, стало устойчивой региональной платформой взаимодействия государств по широкому спектру направлений. Сегодня СНГ обладает потенциалом для поступательного развития, закладывая прочный фундамент для благополучной жизни граждан. Наша ключевая задача – сохранить Содружество для будущих поколений.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
13: Всем привет! Это «Давайте разберемся». И сегодня мы обсудим тему, которая касается очень многих. Все мы любим идею современных, свободных от условности отношений, правда?
21: О, да. Это сейчас такой, скажем так, мейнстрим.
13: Вот именно. Но давайте начнем с небольшого мысленного эксперимента. Представьте, ну, вы живете со своим партнером уже лет 10. Вы делите быт, вместе платите за аренду, у вас общая собака, вы знаете друг друга просто лучше всех. И вдруг, не дай бог, конечно, случается страшное. Ваш партнер попадает в реанимацию. Вы мчитесь в больницу, но дежурный врач холодно закрывает перед вами дверь.
21: Угу. И говорит, что по закону вы, ну, просто человек с улицы.
13: Точно. Никаких прав на посещение, никаких прав на принятие экстренных медицинских решений, вообще ничего.
21: Слушай, и самое пугающее здесь то, что это не какой-то там надуманный сценарий для голливудской драмы. Это абсолютно суровая юридическая реальность, с которой люди сталкиваются, ну, совершенно непредсказуемо.
13: Если посмотреть на демографические данные, мы увидим просто поразительную картину. В Беларуси средний возраст вступления в первый брак улетел к отметке 28-29 лет.
21: Да, люди не спешат.
13: Более того, в крупных городах каждая четвертая пара совершенно осознанно выбирает совместное проживание без какого-либо похода в ЗАГС. Государство, естественно, активно продвигает традиционные ценности, поощряет официальные союзы. Но огромная часть молодежи как бы голосует ногами, они выбирают партнерство без обязательств перед государством.
21: И тут возникает очень серьезная проблема. Мы видим конфликт между тем, как люди хотят жить в своем идеальном мире, и тем, как работает сама государственная машина, которая этот мир должна обслуживать.
13: Поэтому сегодня мы ставим вопрос ребром. Является ли пресловутый штамп в паспорте пережитком прошлого? И, ну, абсолютно бесполезной формальностью? Или же это необходимый фундамент и гарант стабильности отношений? Я смотрю на официальный брак как на классическое пользовательское соглашение. Ну, знаешь, вот эти Юла в интернете при установке программ.
21: А, которые мы все пролистываем, не глядя.
13: Абсолютно. Вы кликаете «Согласен» в ЗАГСе под марш Мендельсона, совершенно не читаете 50 страниц условий и правил, которые к этому прилагаются. Мы пытаемся натянуть устаревшую советскую модель с ее строгими формальностями на абсолютно новую реальность, где люди ценят гибкость. Если пара доверяет друг другу, они планируют будущее, но зачем им печать чиновника?
21: Интересная логика, но...
13: Подожди, я договорю. Более того, люди меняются. Если через 5 лет вы понимаете, что больше не подходите друг другу, отсутствие штампа позволяет вам просто собрать вещи, пожать руки и разойтись. Вы избегаете судебных издержек, унизительного дележа ложек и вилок, скандалов в суде. Официальный развод — это месяцы потраченных нервов и 1000 рублей на юристов. Зачем добровольно загонять себя в этот капкан?
21: Ваша аналогия с пользовательским соглашением прекрасна, правда? Но я бы ее перевернул. Брак – это лицензионное соглашение с круглосуточной техподдержкой от государства. А вот сожительство – это использование пиратского софта.
1: Ха, пиратского софта.
21: Именно. Все работает отлично и, главное, бесплатно, пока не произойдет системный сбой. И когда он происходит, вам некуда звонить. Вы упомянули легкость расставания. Да, расстаться без штампа проще. Но вся эта легкость мгновенно меркнет, когда включается механика непредвиденных обстоятельств. Вернемся к вашему примеру с реанимацией. Почему врач вас не пускает? Не потому, что он злой.
1: Но у него протоколы?
21: Да, у него есть строгий протокол и уголовная ответственность за разглашение врачебной тайны. Без штампа система вас просто не видит. Вы для нее никто.
1: Но ведь для этого не обязательно жениться. Слушай, ну можно же просто оформить нотариальную доверенность на представление интересов в медицинских учреждениях. Это делается за один день.
21: Теоретически, да. Практически, покажите мне хоть одну 27-летнюю пару в Минске, которая на втором году совместной жизни в съемной квартире идет к нотариусу оформлять медицинскую доверенность на случай внезапной комы.
1: Ну, мало кто об этом думает, согласна.
21: Этого вообще никто не делает. Человеческая психология так не работает. И последствия бывают куда страшнее реанимации. Возьмем наследование. При трагическом исходе сожитель не является наследником первой очереди. Вы можете вместе строить быт, покупать технику, делать дорогостоящий ремонт в квартире партнера.
1: Так.
21: Но в случае его смерти, если все это совместно нажитое имущество не оформлено сложными долями, оно автоматически переходит его кровным родственникам. В Беларуси ежегодно фиксируется 300-400 таких случаев.
1: Ого, ничего себе цифры.
21: Да, просто потому, что приезжают какие-то дальние родственники и меняют замки. И закон, что самое обидное, на их стороне. Так что штамп — это не капкан, это базовый бронежилет.
1: Я не спорю, что в экстремальных сценариях этот ваш бронежилет срабатывает. Но мы же не строим всю свою жизнь вокруг ожидания того, что нам на голову упадет кирпич. Давайте перейдем от гипотетических трагедий к повседневному финансовому планированию.
21: Давайте.
1: Вы говорите об имуществе. И мне кажется, что именно здесь подход без штампа куда более честный и прозрачный. Давайте используем аналогию с бизнес-партнерством. Если мы с вами открываем компанию, и я вношу 70% стартового капитала, а вы 30%, то я владею 70% акций.
21: Логично.
1: Математически справедливо. Почему же в личных отношениях мы должны действовать иначе? Если при покупке квартиры я внесла 70% средств, я должна владеть 70% этой квартиры. А в официальном браке автоматически включается презумпция совместной собственности. Правило 50 на 50.
2: Потому что семья — это не корпорация по извлечению прибыли. Вы упускаете...
1: Дайте мне закончить мысль. Разве это справедливо по отношению к успешному партнеру? Представьте предпринимателя. Он берет на себя колоссальные риски. Работает по 80 часов в неделю. Создает капитал. А его супруг или супруга, допустим, решает просто не работать и искать себя. При разводе этот капитал будет распилен ровно пополам.
2: Ну, есть же брачные договоры.
1: Мне часто это отвечают. Но, во-первых, это дополнительные расходы и время. А во-вторых, давайте будем реалистами. Предложить брачный договор перед свадьбой в нашей культуре – это все равно, что сказать: «Дорогой, я уже планирую наш развод и вообще не доверяю тебе». Без брака эта проблема исчезает сама собой. Каждый четко контролирует то, что заработал сам.
21: Слушай, это очень убедительный аргумент, но только если оценивать вклад исключительно в твердой валюте. Вы полностью игнорируете механизм того, как работает семья изнутри, и упускаете фундаментальный принцип брака – защиту слабой стороны. Презумпция об общности имущества, вот это правило 50 на 50, оно создано не для того, чтобы ограбить бедного предпринимателя. Оно создано, чтобы защитить так называемый нематериальный вклад.
1: И что вы имеете в виду под нематериальным вкладом, который стоит половины бизнеса?
21: Классическая ситуация из наших материалов по демографии – декретный отпуск. Представьте женщину, которая на 3 года полностью выпадает из профессии. Она жертвует своей карьерой, ее личный доход падает до мизерного пособия.
1: Но пособие все-таки есть.
21: Да, но она инвестирует свое время в воспитание общего ребенка и поддержание быта, создавая надежный тыл. А в это время мужчина, ну, не обремененный бессонными ночами, спокойно строит карьеру, получает повышение и увеличивает свой актив. Без брака, по вашей бизнес-логике, каждый владеет тем, что заработал, она при расставании остается абсолютно ни с чем.
1: Но ведь сегодня многие пары распределяют обязанности иначе. Декрет все чаще делят пополам, работают оба. И вообще, декрет – это не обязательно конец карьеры для женщины. Мир-то изменился.
2: Возможно, мир меняется, но есть и чисто экономическая прагматика, которая бьет по кошельку прямо здесь и сейчас. Вы утверждаете, что штамп ничего не дает в повседневности, но давайте заглянем под капот банковской системы. Покупка недвижимости. Да, сожители могут брать ипотеку, как созаемщики.
1: Ну вот, могут же.
2: Могут, но механизмы оценки рисков в банках работают как часы. По статистике, банки одобряют крупные кредиты официальным супругам на 15-20% чаще.
1: Это просто отсталость банковских алгоритмов?
0: Нет, это чистая математика рисков. Как андеррайтер в банке смотрит на женатую пару? Он видит семейный кодекс, который связывает их солидарной ответственностью. Если один перестанет платить, банк знает, как юридически взыскать долг с общего имущества. А на сожителя он смотрит, как на двух людей с улицы, которые сегодня живут вместе, а завтра один из них уехал в другую страну. И распутывать их долевую собственность – это кромешный ад для службы взыскания. Именно поэтому для пары без штампа ставка по кредиту зачастую будет выше на 0,5% или даже на процент.
1: Ну, процент – это не так много.
0: На масштабе 20-летней ипотеки на хорошую квартиру в Минске эти 0,5% превращаются в колоссальные финансовые потери. И это я еще не говорю о льготных госпрограммах вроде семейного капитала, которые вообще закрыты для пар без регистрации.
1: Хорошо, хорошо. Я признаю, что финансовая система пока еще во многом заточено по традиционный формат. Банки любят предсказуемость, а государство субсидирует только те формы жизни, которые само и придумало. Но давайте от накопления совместного имущества перейдем к тому, ради чего люди вообще объединяются и берут эти кредиты к детям.
0: Давайте.
1: Существует очень стойкий миф, что дети, рожденные вне брака, каким-то образом ущемлены в правах. Я хочу это категорически опровергнуть. Права детей абсолютно не зависят от того, есть ли у родителей печать в паспорте.
0: Юридически да, но...
1: Механизм установлен отцовства сегодня предельно прост. Пара приходит в ЗАГС, пишет совместное заявление и все. Юридически это точно такой же отец с теми же обязанностями.
0: Вы снова рисуете идеальную картину мира. Да, если мужчина добровольно идет в ЗАГС, механизм прост. Но в этом слове «добровольно» и кроется главная системная уязвимость.
1: Какая уязвимость? Если люди решили завести ребенка, они берут на себя ответственность.
0: А если ребенок не был запланирован? Или если отношения испортились еще во время беременности? В официальном браке работает важнейший правовой механизм – презумпция отцовства. Он работает автоматически. Если ребенок рождается у замужней женщины, ее муж по умолчанию признается отцом.
1: И не нужно никаких заявлений.
0: Да, государство не задает вопросов, не требует совместных походов в ЗАГС, система сразу же включает правовую защиту ребенка. А вот вне брака эта защита требует проактивных действий от мужчины. А что, если он отказывается писать это заявление?
1: Ну тогда суд.
0: Вы до этого говорили, что алименты взыскиваются одинаково. Да, абсолютно одинаково, но только после того, как отцовство установлено. И вот тут для женщины начинается настоящий судебный ад. Это унизительные иски, это ДНК-экспертизы. И знаете, как это выглядит на практике?
1: Наверное, дорого.
0: Экспертиза стоит от 300 до 800 рублей, и оплачивать ее изначально часто приходится истице. По статистике, из тех 15% детей, что рождаются вне брака в нашей стране, в 30% случаев отцовство приходится доказывать именно таким принудительным судебным путем.
1: Вы фокусируетесь на этих 30% проблемных случаев, но это все равно меньшинство. Большинство отцов добровольно признают детей. И давайте посмотрим на обратную сторону медали. Что происходит, когда семья распадается?
0: И что же?
1: Мир изменился. Понятие «гражданский брак» больше не является социальным клеймом. Дети растут в самых разных условиях. Но когда пара со штампом решает развестись, особенно если есть имущественные споры, ребенок почти всегда становится инструментом манипуляции. Это тяжелейшие суды, это органы опеки, это выяснение, с кем он останется жить.
0: Согласен, развод – это тяжело.
1: Мирное расставание сожителей, которые изначально сохранили свою финансовую независимость, куда менее травматично для психики ребенка, чем этот классический бракоразводный процесс.
0: Но мирное расставание сожителей – это тоже миф. Люди без штампа точно так же ссорятся, делят купленный вместе телевизор и манипулируют детьми, только у них нет четких правил игры, прописанных в законе.
1: Зато нет такого давления.
0: И к тому же вы забываете о бюрократическом трении в совершенно повседневных вещах. Вывоз ребенка на отдых в страны СНГ одним из родителей. В браке это делается без проблем. Без брака будьте добры идти к нотариусу, платить деньги и оформлять доверенность на каждую поездку. Оформление детских пособий. Государству нужно постоянно доказывать факт совместного проживания родителей, собирать справки из ЖЭКа.
21: брак одним махом снимает все это бремя доказательства.
1: Слушай, то, что вы называете бременем доказательства, на самом деле только доказывает мою правоту. Это искусственные преграды, которые бюрократия создает просто потому, что не успевает за эволюцией общества. Мы обсуждаем юридическую механику, но давайте посмотрим на социальные нормы.
21: Давайте посмотрим.
1: В Минске 60% населения считают жизнь без регистрации абсолютно нормальной. Это не маргинальный выбор, это новый стандарт. Люди без проблем вместе арендуют жилье, оформляют совместные страховки. Раньше говорили, вас не поселят в один номер в гостинице. Сейчас это звучит просто смешно.
21: Но в Европе да.
1: Везде. Бизнес подстраивается под реальность мгновенно, потому что ему нужны клиенты, а не справки. Серьезность намерений измеряется не тем, что вы один раз поставили подпись в амбарной книге, а тем, как вы ежедневно ведете себя по отношению друг к другу.
21: Я не спорю, что толерантность в мегаполисах высока. Но, во-первых, Минск — это не вся Беларусь. В сельской местности уровень одобрения такого формата всего 20-25%. Социальное давление и консерватизм никуда не делись.
1: Это вопрос времени.
21: А во-вторых, мы живем в глобальном мире. Вы смеетесь над отелями, но попробуйте поехать с партнером в некоторые арабские страны или даже в отдельные регионы Турции. Там вам на законных основаниях могут отказать в совместном проживании без свидетельства о браке.
1: Но это специфика региона.
21: Возможно. Но мой главный аргумент кроется не в отелях. Давайте поговорим о психологии. Брак работает как мощнейший психологический порог. Через 5 лет распадается около 40% незарегистрированных союзов, в то время как среди официальных браков эта цифра составляет 25%. Штамп создает трение на выходе. И с точки зрения сохранения семьи это хорошо.
1: Каким образом? Заставлять людей страдать вместе это хорошо?
21: Нет, не страдать. Когда при первой же крупной ссоре вы не можете просто собрать чемодан, хлопнуть дверью и исчезнуть, когда вам предстоит развод, раздел имущества, имущество, суды. Вы останавливаетесь. Эта бюрократическая преграда заставляет вас сесть за стол переговоров. Вы остываете, начинаете искать компромиссы, возможно, идете к семейному психологу и в итоге спасаете отношения.
1: Отличная мысль, на которой мы и подведем итог. Возвращаясь к аналогии со строительством, не так важно, возводите ли вы свою жизнь по типовому государственному проекту или чертите свой собственный уникальный план. Важно лишь то, что вы точно понимаете механику того, как ваш фундамент поведет себя, когда на горизонте покажется настоящая буря.
21: Огромное спасибо всем слушателям за внимание. Нам было безумно интересно разбираться в механизмах этой сложной темы вместе с вами.
1: Да, спасибо за внимание. Искренне желаем вам всего хорошего. Доверяйте друг другу, но не забывайте изучать юридические чертежи вашего фундамента. До новых встреч!
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о развитии ракетостроения и самом передовом оружии.
7: Мы и дальше будем развивать это направление. Ракетостроение – это одно из новых направлений. Мы совершенствуем сегодня наши полонезы, хотя, вы знаете, совсем недавно вроде бы мы взяли их на вооружение. Произвели у себя к настоящему времени эти комплексы и совершенствуем ту ракету, которую мы когда-то создавали с нашими друзьями из Китайской Народной Республики. Работы идут как с Китаем, так и с Россией. В ближайшее время мы получим данные пусков ракет, которые мы будем осуществлять в дружественных нам государствах, потому что у нас таких полигонов нет, поэтому приходится нам использовать наши полигоны наших друзей. Поэтому в ближайшее время мы получим точные итоги и российских пусков ракет. Я думаю, что все будет нормально, потому что это не первые пуски. Я доволен этими учениями. Кроме этого, я посмотрел и многие вместе с вами, вы видели, это, как хранится самое передовое оружие. Были генералы российские, которые с завистью смотрели на то, как мы храним не только боеприпасы, но и наши пусковые установки, которые поступили к нам из Российской Федерации. В данном случае самый перспективный и эффективный комплекс «Искандер». Я доволен этими учениями. Это такая, знаете, верхняя часть айсберга, которую вы видели. А до этого прошли очень серьезные подготовительные мероприятия, которые наши военнослужащие умеют делать и организовывать.
3: Важный сигнал.
8: Немирный мир. Владимир Путин проанонсировал новые совместные учения армии России и Белоруссии.
9: Сегодня в рамках учений мы проводим первую совместную тренировку армии России и Белоруссии по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами. Уже отмечал и вновь подчеркну, использование такого оружия, ядерного оружия, это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств.
8: Об этом Владимир Путин заявил во время совместной тренировки боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями.
9: Вместе с тем, учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета союзного государства России и Беларуси. Обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержания ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне.
8: Также президент России анонсировал проведение совместных российско-белорусских военных учений в следующем году.
9: Кроме того, в следующем году планируем провести оперативные учения вооруженных сил Белоруссии и России «Щит Союза 2027». Такие системные и последовательные шаги необходимы для укрепления обороноспособности наших стран.
8: Если обещанные Владимиром Путиным учения состоятся в следующем году, это будет впервые за последние 8 лет, говорит военный аналитик Евгений Бурдин.
22: Ранее учения «Щит Союза» проводили раз в 4 года – в 2011, 2015 и 2019 годах, чередуя их с оперативно-стратегическими учениями «Запад». Анонсированные в 2023 году учения не состоялись. Возможными причинами разведка Великобритании называла недостаточное количество войск и техники, так как основная масса была задействована в военных действиях на Украине. Если честно, не понимаю, как ситуация могла измениться за последние 3 года и еще год до 2027-го. А если учесть, что само российское Минобороны признало, что потерь на фронте больше, чем пополнение, то я не знаю, кто в этом щите будет участие принимать.
8: Евгений Бурдин напоминает, что в 2022 году с 10 по 20 февраля на территории Беларуси проходили внеплановые учения «Союзная решимость». И через 4 дня после их окончания Россия зашла на территорию Украины, в том числе с белорусской территории. Накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к повторению подобного сценария. Цитата. «Мы усиливаем Черниговско-Киевское направление и готовы отвечать жестко и по агрессору, и по его пособникам». Конец цитаты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о развитии ракетостроения и самом передовом оружии.
7: Мы и дальше будем развивать это направление. Ракетостроение – это одно из новых направлений. Мы совершенствуем сегодня наши полонезы, хотя, вы знаете, совсем недавно вроде бы мы взяли их на вооружение, произвели у себя к настоящему времени эти комплексы и совершенствуем ту ракету, которую мы когда-то создавали с нашими друзьями из Китайской Народной Республики. Работы идут как с Китаем, так и с Россией. В ближайшее время мы получим данные пусков ракет, которые мы будем осуществлять в дружественных нам государствах, потому что у нас таких полигонов нет, поэтому приходится нам использовать наши полигоны наших друзей. Поэтому в ближайшее время мы получим точные итоги и российских пусков ракет. Я думаю, что все будет нормально, потому что это не первые пуски. Я доволен этими учениями. Кроме этого, я посмотрел и многие вместе с вами, вы видели, там, как хранится самое передовое оружие. Были генералы российские, которые с завистью смотрели на то, как мы храним не только боеприпасы, но и наши пусковые установки, которые поступили к нам из Российской Федерации. В данном случае самый перспективный, эффективный комплекс «Искандер». Я доволен этими учениями. Это такая, знаете, верхняя часть айсберга, которую вы видели. А до этого прошли очень серьезные подготовительные мероприятия, которые наши военнослужащие умеют делать и организовывать.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
6: Пир.
3: Вторник.
6: Мангал.
3: Среда.
6: Будх.
3: Четверг.

0: пока во всей стране идет снижение. На 1 января этого года город показал прирост в 681 человек, а в 2023 году город увеличился и вовсе в полтора раза.
1: Такие данные демонстрируют свежие подсчеты Белстата. По его данным, рождаемость в Малевичском районе тоже бьет все рекорды.
0: Если в целом по стране у нас сейчас минус 7% населения, то здесь за этот же период прирост составил 7,68%. Именно за счет увеличения рождаемости. Молодежи за год стало на 3% больше.
1: Но даже это не все. Смолевичский район оказался в топ-3 лидеров области по зарплатам. Его обошли только Минский и Солигорские районы. Экономист Владимир Ковалкин объясняет, с чем связан этот скачок.
2: Смолевичи – редкий пример успешного райцентра. Три ключевых фактора – индустриальный парк «Великий Камень» с международными компаниями, крупные предприятия, авиазавод, а также логистика и складской сектор. Здесь люди получают работу, зарплату выше средней по стране. Сюда начинают переезжать из окрестных деревень и районов, и даже из Минска. Это создает демографический и экономический рост одновременно.
1: Однако применить рецепт Смолевичей ко всем региональным центрам невозможно, считает эксперт.
2: Ни один другой райцентр не сочетает близость к Минску, удобную логистику, крупные предприятия и масштабные экономические льготы. Солигорск, Мозырь, Новополоцк – примерно так. А Жлобин, например, сильно зависит от металлургических рынков и быстро реагирует на их падение. В большинстве районов местная инициатива подавляется командно-административной системой. Чиновники боятся ошибок и наказаний, а стимулы создавать рабочие места почти отсутствуют.
1: Смолевичи растут и привлекают людей, но город не резиновый, подчеркивают эксперты. Свободных квартир и рабочих мест уже хватает не всем. А ждать, что ситуация изменится существенно и в других райцентрах, пока не приходится. Именно поэтому часто молодежь просто вынуждена искать счастье в других странах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
4: Смертельное ДТП в Гродненской области. На трассе М6 Минск-Гродно, граница Польши, водитель «Пежо» выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с «Маздой». Удар оказался настолько сильным, что один из автомобилей перевернулся на крышу. В результате ДТП погибли женщина-пассажир и годовалый ребенок. Стало известно, в каких районах Беларуси в марте текущего года зафиксированы самые низкие показатели средней зарплаты. Лидером антирейтинга стал Шарковщинский район Витебской области, где средняя начисленная зарплата составила 1951 рубль 70 копеек. На втором месте оказался Кармянский район Гомельской области с показателем 1984 рубля 20 копеек. Также в пятерку районов с самыми низкими зарплатами вошли Краснопольский район Могилевской области, Рассонский и Ушачский районы Витебской области. Речь идет о номинальной начисленной средней зарплате до вычета налогов и обязательных взносов. Видео с огромной очередью на автовокзале в Гомеле вызвало активное обсуждение в

0: соцсетях. Автор видео с иронией отметил, что так происходит каждые выходные. Как выяснилось, основной причиной ажиотажа стали поездки за город и на дачи. Один из пользователей рассказал, что простоял в очереди около 40 минут. Некоторые комментаторы отметили, что ситуация на автовокзале практически не изменилась за последние годы. Другие считают, что часть проблемы можно решить заранее, покупая билеты в будние дни. В обсуждении многие сошлись во мнении, что для гомельчан автовокзал в выходные остается настоящим испытанием. Необычный случай произошел в деревне Поленичицы Барановичского района. На территории частного подворья корова провалилась в канализационную яму и не смогла самостоятельно выбраться наружу. Чтобы безопасно достать животное и избежать травм, к операции привлекли технику местного сельхозпредприятия. Благодаря слаженной работе спасателей и работников хозяйства корову успешно извлекли из ямы. Животное не пострадало. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
3: Водитель такси из Бобруйска сообщил заводской РОВД столицы, что его пассажирка может быть жертвой мошенников. Он вел женщину до Минска и обратил внимание, что она заметно нервничала и всю дорогу разговаривала по телефону. А затем призналась, что едет в столицу декларировать свои сбережения. Приехав к месту назначения, водитель такси увидел жилой дом, а не налоговую инспекцию, где обычно декларируют деньги. И тогда понял, что пенсионерка стала жертвой мошенников. Благодаря его звонку в милицию, деньги удалось сохранить. Оказалось, 61-летней пенсионерке позвонили ненастоящие сотрудники газовой службы и попросили назвать код из СМС. Спустя время женщины связались с лжеправоохранителей и рассказали, что ранее она общалась с мошенниками, которые уже производят от ее имени незаконные финансовые операции. Пенсионерке пригрозили уголовной ответственностью и посоветовали незамедлительно приехать в Минск и задекларировать денежные средства. Женщина собрала 17 тысяч долларов США и на такси поехала в столицу, где должна была получить дальнейшие указания. По данному факту проводится проверка.
1: Важный сигнал.
4: Лукашенко собрался в Киев. Президент Беларуси заявил, готов ко встрече с Зеленским в любой точке Украины.
5: Что касается его заявления, что Беларусь будет втянута в войну, я только что сказал, будет втянута только в одном случае. Если на нашу территорию будет совершена агрессия. И тут уже не втянута, а мы тоже услышали вы из уст президента России, мы будем вместе защищать наше отечество, где расположены два государства, от Бреста до Владивостока.
4: Так президент Лукашенко прокомментировал журналистам последнее высказывание Владимира Зеленского о том, что Россия хочет втянуть Беларусь в войну на Украине. По словам Александра Григорьевича, это возможно только при одном сценарии.
5: Если и будем мы втянуты в войну, в том числе, если это будет против Украины, только в одном случае, если они совершат против нас агрессию. Мы втягиваться в войну в Украине не собираемся. И в этом нет никакой необходимости. Ни гражданской, ни военной.
4: Также Александр Лукашенко заявил, что готов к личному разговору с Владимиром Зеленским.
5: Если он хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще может что-то, пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке Украины и Беларуси я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. И может поговорить о перспективе. Почему-то с американцами, там, немцами, поляками у нас, литовцами и латышами есть о чем разговаривать, а с Украиной нет о чем.
4: Владимир Зеленский напомнил, что Россия уже использует воздушное пространство Беларуси для пролета ударных дронов, которые атакуют украинцев. По его словам, у вооруженных сил Украины уже есть причины и возможности не только для усиления обороны, но и для превентивных действий по территориям, откуда может исходить угроза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Первый вице-премьер правительства Николай Снапков о проведении межрегиональных форумов между провинциями Китая и областями Белоруссии.
6: В этой пятилетке мы внедряем принцип прикладного сотрудничества, проведения прикладных межрегиональных форумов. И межрегиональный форум Ганьсу, Гродненская область будет первый, и я очень надеюсь, что образцовый. Уважаемый товарищ Ван Бин, президент нашей страны, как-то сказал фразу, которая является для нас девизом: «С сильным Китаем будет сильная Беларусь». Поэтому мы будем активно, предметно отрабатывать межрегиональные форумы между провинциями и областями. Каждый год мы будем проводить один или два форума. И цель их, скажу честно, это подписание конкретных инвестиционных контрактов для прихода, активного прихода китайских предприятий в Республику Беларусь для реализации промышленных проектов развития. Это моя основная задача, и это основное задание, которое поставлено передо мной, президентом нашей страны. Наш белорусско-китайский региональный форум, который состоится в городе Ланчжоу, в провинции Ганьсу, я очень надеюсь, что мы с вами сможем действительно подписать реальные контракты, реальные инвестиционные проекты для более активного, масштабного прихода предприятий провинции Ганьсу в Гродненскую область.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Давайте представим себе такую картину. Элитный легкоатлет пересекает финишную черту, ну, с каким-то абсолютно феноменальным временем.
8: Ага.
7: Трибуны ревут, высокоскоростные камеры там фиксируют потрясающий рекорд, на табло загораются цифры, способные вообще перевернуть мировой рейтинг.
8: Звучит как мечта любого спортсмена.
7: Да, но есть одно огромное «но». Для глобального спортивного мира этого забега, ну, его как бы никогда не было.
8: То есть вообще?
7: Вообще. Физически человек преодолел дистанцию, пролил там литры пота, но в официальных базах данных его имени просто нет.
8: Он какой, получается, спортсмен? Призрак?
7: Именно. Всем привет! В эфире «Между строк».
8: Всем привет!
7: Международный олимпийский комитет готов возвращать белорусских спортсменов под национальным флагом. Лед, ну, вроде бы тронулся.
8: Ну да, борцы, теннисисты, пловцы, они же потихоньку выходят на арены.
7: Да-да, но есть одно просто зияющее исключение. Это легкая атлетика.
8: Слушай, ну ситуация реально беспрецедентная. World Athletics, это международная федерация, выступает категорически против.
7: Угу.
8: И для белорусских легкоатлетов сейчас закрыто абсолютно все. То есть никаких Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 28-м году, никакой там престижной бриллиантовой лиги.
7: И нет даже нейтрального статуса, который, ну, сейчас выдается в некоторых других дисциплинах. Просто глухая непробиваемая стена.
8: Полный вакуум. Да.
7: И сегодня главная миссия – это разобрать анатомию этого явления. Нужно понять, как именно профессиональный спорт мирового уровня, оказавшись в условиях абсолютной изоляции, трансформируется в невероятно дорогое хобби.
8: Звучит жестко.
7: Ну, так и есть. И почему именно легкая атлетика, ну, казалось бы, самый базовый, самый чистый вид спорта, превратилась в главную политическую заложницу?
8: Я думаю, начинать этот разбор стоит с того, как эта изоляция выглядит не на бумаге в кабинетах чиновников, а вот чисто физически на тартановой беговой дорожке.
7: Тот самый феномен рекордов призраков, да?
8: Да.
7: Да.
8: Давай погрузимся в детали. Вот спринтер выходит на дорожку в Минске. Идеальные условия. Он выкладывается, ну, на 200%. И показывает время на стометровке, скажем, 10.05 секунды.
7: Слушай, для понимания контекста, 10.05 секунды – это же результат прямо экстра-класса.
8: Точно.
7: Это уровень топ-20 лучших спринтеров планеты в текущем сезоне.
8: То есть в нормальной ситуации за таким атлетом уже выстраивалась бы огромная очередь из спонсоров.
7: Ага. Но для мировой статистики, как мы уже сказали, этого забега просто не существует.
8: И вот тут я хочу сыграть роль жесткого скептика.
7: Давай.
8: Возникает логичный вопрос: ну и что? Спортсмены же, они не сидят на диванах. Они пашут на тренировках, выступают на локальных стартах, на играх БРИКС, в конце концов. Им вручают медали. Золотая медаль ведь остается золотой медалью, даже если турнир не транслируется на весь мир. Разве победа теряет смысл?
7: Теряет. И это очень легко доказать с помощью математики и биомеханики. Медаль-то можно повесить на стену, конечно.
8: Ну вот, блестит красивая.
7: Но и реальная спортивная ценность в таких условиях просто стремительно падает. Смотри, давай возьмем условное золото на локальном турнире. Спринтер побеждает с результатом 10-35 секунды.
8: Для местного уровня он герой, очевидно.
7: Да, красивые фотографии, пьедестал, гимн, все как надо. Но если перенести этот результат на мировую арену, то в финалы крупных международных соревнований выходят только те, кто разменивает 10 секунды.
8: То есть бежит быстрее 10.
7: Да. Разница между 10.00 и 10.30 секунды – это всего 0.35 секунды.
8: Слушай, ну в повседневной жизни этого времени не хватит даже на моргание.
7: А в профессиональном спринте это бесконечность. Это расстояние в несколько корпусов на финише. Это, ну, просто зияющая пропасть между элитой и любителями. И проблема в том, что преодолеть эти доли секунды в одиночестве, без международной конкуренции, это физиологически невозможно.
8: Подожди, почему невозможно? Я вот не понимаю. Если есть современный стадион, грамотный тренер, четкий план питания, ну, бери и тренируйся.
7: Нет, это так не работает.
8: Разве нельзя натренировать эти доли секунды, просто увеличив нагрузку? Бег — это ведь максимально естественный процесс. Кеды, ноги, дорожка. Что еще нужно?
7: Вот это одно из самых распространенных заблуждений. Человеческий организм устроен гораздо хитрее. Понимаешь, биомеханика и предельный прогресс, они строятся исключительно на спарринге.
8: То есть нужен живой соперник?
7: Да, включаются зеркальные нейроны, когда плечом к плечу, буквально на соседней дорожке, бежит и дышит кенийский или ямайский стайр, организм запускает древние механизмы выживания.
8: Типа происходит резкий выброс адреналина?
7: Не просто адреналина. Мобилизуются самые глубокие резервы центральной нервной системы. Меняется гормональный фон прямо вот в процессе забега. Спортсмен физически не может выйти за свой предел, соревнуясь просто с секундомером.
8: Или с людьми, которых он и так побеждает каждый божий день.
7: Да. А когда соревнования проходят из года в год в узком кругу 15 одних и тех же лиц.
8: Ну да, заранее известно, кто как стартует, кто на каком метре начинает сдавать, интриги ноль.
7: И возникает эффект домашнего чемпиона. Человек объективно лучший в Беларуси, но он теряет так называемый психологический иммунитет.
8: Но давай копнем еще глубже. Помимо психологии, есть ведь и материальная база?
9: Да, современная легкая атлетика – это реально Формула-1. Это гонка корпораций, бюджетов и закрытых исследовательских лабораторий. И изоляция бьет по этому аспекту просто сокрушительно.
8: Приведи пример.
9: Давай разберем конкретный задокументированный пример технологического прорыва последних лет. Беговые шиповки Nike Alpha Fly.
8: А, это те самые кроссовки с карбоновыми пластинами, вокруг которых было столько шума.
9: Именно они. И это не маркетинговая уловка и не какой-то плацебо. В их подошву встроена жесткая углеродная пластина и слой специальной сверхлегкой пены.
8: И что это дает физически?
7: С точки зрения биомеханики, эта конструкция работает как рычаг и пружина одновременно. Она стабилизирует голеностоп, снижая потерю энергии при отталкивании. Клинические исследования доказывают, эта обувь повышает эффективность бега на 4-5%.
8: Подожди, 4-5% на марафонской дистанции или на 10 тысячах метров – это же колоссальное преимущество.
7: Это минуты времени.
8: Это разница между золотой медалью и местом где-то во втором десятке.
7: Вот именно. А теперь переносим это на ситуацию абсолютного вакуума. В профессиональном спорте технологии неразрывно связаны с медийностью.
8: Логично.
7: Мировые бренды вроде Nike, Adidas или Puma Они же инвестируют миллионы в разработку не ради благотворительности. Им нужны телевизионные рейтинги.
8: Им нужно, чтобы кроссовки с их логотипом пересекали финишную черту крупным планом.
7: Белорусский атлет просто выпадает из этой технологической цепочки.
10: И в итоге он выходит на старт в кроссовках прошлого поколения. А его прямой конкурент бежит в высокотехнологичных шиповках, которые возвращают энергию каждого шага. Исход предрешен еще в раздевалке.
7: Получается настоящая технологическая блокада. И ведь это касается не только экипировки. Насколько я понимаю, огромная проблема кроется в самой инфраструктуре.
10: Да. Стадионы.
7: Те же стадионы теряют международную сертификацию.
10: А это критический момент. Сертификация World Athletics – это же не просто бумажка с печатью. Это сложнейшая система контроля.
7: Там все очень строго.
10: Стадионы должны проходить регулярные независимые аудиты. Проверяется угол наклона виражей с точностью до миллиметров, калибруются лазерные системы хронометража, датчики силы ветра.
7: А без международных соревнований поддерживать и оплачивать эту сверхдорогую систему просто бессмысленно. Возникает замкнутый круг.
10: То есть, если оборудование не сертифицировано, то даже если атлет в Бресте объективно пробежит 100-метровку быстрее Усейна Болта,
7: этот результат превратится в тыкву.
10: Жесть.
7: Он просто не будет признан. Но отсутствие сертификации стадионов – это лишь малая часть беды. Главный удар приходится по тренерским методикам.
10: А с ними что не так?
7: Это похоже на глобальное отставание в стандартах связи. Знаешь, такая аналогия, пока весь мир переходит на 5G, изолированная система упорно продолжает совершенствовать 3G.
10: Слушай, отличная метафора. Давай расшифруем, что такое этот спортивный 5G. Это же гигабайты новых данных, которые генерируются каждую неделю. Это закрытые конгрессы тренеров, новейшие исследования по выводу молочной кислоты, протоколы восстановления на клеточном уровне, использование искусственного интеллекта для анализа фаз шага.
7: А изолированная система всего этого лишена. Тренеры варятся в собственном соку. Они используют методики, которые давали результат еще вчера.
10: А математика здесь безжалостна?
7: Да, отставание на незаметные 5-10% в первый год превращается в непреодолимую пропасть в 30% через 3 года.
10: И тут мы подходим к самому болезненному, я бы сказал, экзистенциальному вопросу. Если нет мировых рекордов, нет доступа к технологиям, нет признания, ради чего вообще оставаться в этой профессии?
7: Хороший вопрос. Профессиональный век легкоатлета микроскопичен. Это тебе не шахматы.
10: Биологические рамки очень жесткие. Пик формы, когда сердце и связки способны переваривать чудовищные объемы тренировок, длится всего 7-8 сезонов.
7: В среднем это возраст где-то от 23 до 30 лет. И потеря 3 лет из-за санкций для спортсмена – это не просто пауза на отдых. Это фатальный удар. Это фактически конец карьеры.
10: Согласен.
7: А если посмотреть на ситуацию с точки зрения теории невозвратных затрат, можно представить себе человеку 25 лет. Он отдал спорту 15 лет жизни, убил колени, пожертвовал образованием. И ровно в момент его физического пика дверь закрывается.
10: И это запускает массовый отток кадров. У талантливых подростков, которым сейчас по 14 лет, просто на глазах умирает олимпийская мечта.
7: Они же не глупые, они все видят. Они понимают, что финал многолетнего адского труда – это просто первенство республики.
10: И итог предсказуем. Начинается смена гражданства, утечка самых перспективных талантов в сборные других стран, где есть шанс получить паспорт и выйти на мировую дорожку.
7: Либо молодые люди просто трезво оценивают свои перспективы, кладут шиповки в шкаф и уходят в IT или в бизнес.
10: Но здесь скептики часто выдвигают контраргумент.
7: Какой?
10: Они говорят: подождите, но ведь система не рухнула, государство продолжает платить.
7: Ой, это классика.
10: Из бюджета выделяются колоссальные суммы на зарплаты тренерам, на организацию сборов, на поддержание манежей. Финансирование же идет полным ходом.
7: Да, финансирование идет, но давай назовем это своими именами. Это экономический режим выживания.
10: В смысле?
7: КПД этих вложений равен абсолютному нулю.
10: Почему нулю? Инфраструктура ведь работает. Люди бегают.
7: Потому что нет возврата инвестиций. В открытой рыночной модели профессиональный спорт работает иначе. Чемпионы привлекают внимание. Забег топ-уровня собирает сотни миллионов зрителей у экранов.
10: И возникает огромный рынок телевизионных прав?
7: Да. Глобальные спонсоры платят безумные деньги за интеграцию. Это капитализирует весь вид спорта. А в условиях вакуума эта термодинамическая цепочка просто обрывается.
10: Экономика превращается в замкнутую систему, где неизбежно растет энтропия.
7: Вот именно. Никакого внимания мировых брендов. Никаких трансляций за рубеж. Бюджетные деньги тратятся исключительно на поддержание базовых функций.
10: Чтобы спортсмены просто получали стипендию и не расходились по домам.
7: Точно. Никаких инвестиций в инновации. Система медленно и методично сжигает ресурсы без малейшего шанса на развитие. Это классическая экономическая черная дыра.
10: Но знаешь, финансовые и биомеханические потери – это все равно поддается какому-то измерению. Настоящая, вот прям глубинная катастрофа кроется в другом.
7: Ты про психологию?
10: Да, в тотальном психологическом износе самой спортивной машины.
7: Слушай, для иллюстрации этого процесса есть пугающая, но очень точная аналогия, если задуматься. Давайте представим подготовку к Нью-Йоркскому марафону. Тренировки идут годами. Жесткие диеты, подъемы в 5 утра, ледяные ванны.
10: И вот наступает день X. Вы на пике формы.
7: Да, и вместо старта в мегаполисе вас заводят в душный подвал,
10: так.
7: Ставят на беговую дорожку и говорят: «Старт дан, беги свои 42 километра прямо здесь».
10: Жесть какая.
7: Пейзаж не меняется, зрителей нет, финишной черты тоже нет. Человек бежит изо всех сил, пульс стучит в висках, мышцы горят от молочной кислоты, но он физически стоит на одном месте.
10: Вау.
7: Вот это и есть эффект беговой дорожки, в котором сейчас заперта легкая атлетика в стране. Главного старта просто не существует.
10: Знаешь, в психологии для этого состояния есть очень точный термин – выученная беспомощность.
7: О, да, слышала про такое.
10: Это явление было открыто еще в середине прошлого века Мартином Селигманом. Когда субъект понимает, что от его действий и усилий итоговый результат вообще никак не зависит, мозг просто отключает мотивацию.
7: Субъект сдается.
10: Да. И это состояние невероятно заразно. Оно распространяется как вирус.
7: Тренеры, спортивные врачи, функционеры, вся вертикаль начинает осознавать бессмысленность сверхусилий. Зачем придумывать инновационные планы тренировок, если потолок – это локальный турнир?
10: И начинается работа исключительно для галочки.
7: Провести тренировку от звонка до звонка, заполнить формуляры, сдать красивый отчет руководству.
10: Энтузиазм уступает место глухому формализму.
7: Оболочка-то остается красивой, стадионы стоят, люди бегают, но внутри система полностью выгорает.
10: И если свести все эти факторы воедино – отсутствие спарринга, технологическую блокаду, кадровый голод и выученную беспомощность – становится ясно, к чему все идет.
7: К сожалению, да. Если до конца 2026 года ситуация не изменится кардинально, запустится необратимый процесс. Белорусская легкая атлетика деградирует до состояния дорогостоящей массовой физкультуры.
10: Медали будут торжественно выдавать за результаты, с которыми на мировой арене даже не проходят квалификацию.
7: Именно. И к Олимпийским играм 2032 года в Брисбене конкурентоспособных атлетов в стране может просто физически не остаться.
10: И знаешь, здесь кроется самая важная, такая провокационная мысль, которую стоит обдумать. Спорт – это ведь лишь самая прозрачная, самая наглядная модель.
7: Модель чего?
10: В спорте деградацию можно бесстрастно измерить лазерным секундомером.
7: О.
10: До сотых долей секунды. А задумайтесь вот о чем. Если абсолютная изоляция так быстро, буквально за 2-3 года, способна разрушить индустрию, где все зависит только от физиологии и упрямства, то что прямо сейчас происходит с наукой? С высокими технологиями.
7: С искусством.
10: Которые оказались ровно в таком же вакууме.
7: Абсолютно. Просто там, в исследовательских лабораториях или IT-секторе, эту деградацию нельзя замерить так мгновенно и наглядно. Там нет финишной черты и секундомера.
10: Это правда.
7: Но механизмы работают те же самые. Технологическое отставание, утечка умов, выученная беспомощность. И вопрос уже давно не в том, произойдет ли системный обвал во всех этих сферах.
10: Становится понятно, что вопрос лишь в том, как быстро он произойдет.
7: И это действительно сильная мысль, которую стоит осмыслить каждому. На этом будем заканчивать. До новых встреч в разборах.
10: До скорого.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
11: Питер без интернета. Губернатор Петербурга впервые официально предупредил о блокировках. В своем телеграм-канале губернатор Александр Беглов сослался на требования безопасности и попросил отнестись к блокировкам мобильного интернета с пониманием. Однако о налете ППЛА Беглов при этом не сообщал. Губернатор впервые публично признал блокировки интернета в городе. Петербург уже третий день подряд сидит без сети. Причем ранее, когда в Ленобласти отключали мобильный интернет, власти объявляли воздушную тревогу. Теперь же даже не скрывают, что с налетами дронов блокировки не связаны. Об этом уже давно говорили технические эксперты, мол, не спасают отключения от атак БПЛА. А вот то, на что они действительно влияют, так это на разрушение экономики, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
12: Будут приводить к катастрофическим последствиям, потери доверия к банковской системе, люди будут выносить наличные, закрывать депозиты, будет падать бизнес любой, связанный с интернетом. Миллиарды долларов потерь экономики гарантированно обеспечены. Десятки миллиардов недополученных налогов бюджетом обеспечены. Но это не волнует власть.
11: И тем не менее, власти настаивают, что блокировки связаны с безопасностью. В Ростовской области повесили агит-плакаты против интернета, митингов и телеграм. Администрация Чалтырской 11-й школы таким образом решила разъяснить ученикам, что замедление связи равно безопасность. Подобные плакаты появились и на сайте администрации Гагаринского сельского поселения Морозовского района Ростовской области. Часть плакатов выполнена по мотивам роликов, которые на днях опубликовало правительство региона. На ИИ-видео разъяснялось, что блокировки интернета проводятся ради безопасности граждан, а протестные митинги могут привести к трагедии. Видимо, местные власти понимают, каковы настроения в обществе и что блокировки доводят людей до отчаяния.
13: Я не выдерживаю того, что с нами делают самодуры, оторванные от реальности. Я иначе этого назвать не могу. Я живу в глухой деревне. Единственная возможность работать и получать образование у нас в глухой деревне – это онлайн. Для того, чтобы мои дети зашли в школу, я должна оплатить специальный VPN, который невозможно оплатить, если нет интернета. И для этого я должна ехать куда-то на машине 10 километров и искать Wi-Fi. Вы что, издеваетесь? Давайте запретим вот это, запретим вот это, запретим вот это, запретим вот это. Вернитесь в реальность. Люди живут в деревнях. Люди живут в другой реальности.
11: Все, что люди некогда считали базовыми потребностями, уходит в прошлое, и Россия уверенно двигается по пути архаизации страны, жалуется экономист Игорь Липсиц.
14: Да, потери, конечно, большие, очень серьезные трудности у малого и среднего бизнеса, поскольку он, в общем, теряет возможность общаться с клиентурой, привлекать клиентуру, рекламировать свою деятельность. Все это становится крайне сложно, крайне дорого. Ну, безумие какое-то наступает, потому что за последние там, лет 10 все привыкли, что все происходит через интернет, контакты, заказы. Все это теперь отрезается. Россия идет по дороге, где вопросы эффективности, вопросы будущего, вопросы культуры не имеют никакого значения. Не имеет значения только война. Поэтому надо понимать, что будет так и дальше. Но обратите внимание, что население потихоньку начинает понимать и начинает бодро выносить наличные из банков. Потому что карточки, всякие смартфонные платежи, это все уходит в прошлое, нужно иметь наличку на кармане.
11: А это серьезно подрывает экономическую безопасность страны. Ведь вся банковская система может в один момент рухнуть, предупреждают специалисты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
15: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию? раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
16: Радиосигнал 666 АМ.
17: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
18: Гяра.
17: 12.
18: Бара.
17: 13.
18: Тера.
17: 14.
18: Чодаха.
17: 15.
18: Пандраха.
17: 16.
18: Солаха.
17: 17.
18: Сатраха.
17: 18.
18: Атара.
17: 19.
18: Унис.
17: 20.
18: Бис.
17: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Кладбище бизнеса. Сколько индивидуальных предпринимателей закрылось в прошлом году? В Беларуси по-прежнему сокращается число индивидуальных предпринимателей. По данным Белстата, на 1 января прошлого года в республике насчитывалось почти 204,5 тысячи ИП. Это почти на 33 тысячи или практически на 14% меньше, чем годом ранее. Выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства за прошлый год составила около 328,5 миллиардов рублей, а вклад в республиканский объем выручки более 46%. Отметили в Белстате.
19: Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в ВВП республики за прошлый год составил почти 27,5%, но в том числе организациями малого бизнеса 17%, организациями среднего бизнеса 8%, индивидуальными предпринимателями 1,7% и иными физическими лицами, осуществлявшими индивидуальную предпринимательскую деятельность 0,7%.
0: Как известно, с этого года для ИП отменили некоторые виды деятельности, которыми они могут заниматься. Из-за этого некоторым пришлось закрыться или открыть компанию. Как заявил министр экономики Юрий Чеботарь, для таких предпринимателей ввели упрощенный порядок перехода в коммерческие организации с преемственностью по всем правам и обязательствам перед бюджетом и контрагентами.
20: При этом это не просто техническая перерегистрация. За будущим юридическим лицом останутся все действующие на тот момент разрешительные документы. Например, сертификаты, лицензии, ну и так далее. В том числе возможность очень ускоренном порядке перерегистрировать, например, свой расчетный счет в банке. Вторая стимулирующая мера – это сохранение для таких юридических лиц возможности упрощенного администрирования по различным направлениям.
0: Закон также предусматривает новые виды финансовой поддержки, включая возмещение из бюджета части капитальных затрат с привлечением кредитов Банка развития Беларуси. Кроме того, расширяется право на получение государственной финансовой поддержки для субъектов среднего бизнеса. Ранее этот инструмент был доступен только для малого бизнеса, говорит директор бизнес-союза предпринимателей и нанимателей Жанна Тарасевич.
21: Еще один момент, который определен, это расширяется функция фонда финансовой поддержки предпринимателей, который оказывает действительно определенную поддержку в основном начинающим, но не только начинающим, но дальше и действующим предприятиям. И там также расширяются вопросы инвестирования, то есть по реализации инвестпроектов на территории Республики Беларусь.
0: Несмотря на заверения о легком переходе ИП в юрлица, в предпринимательской среде негодуют. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
22: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовая форма организации бизнеса и справедливого налогообложения.
0: Сейчас организации малого и среднего предпринимательства, а также ИП, активнее всего заняты в таких сферах деятельности, как оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность, промышленность, профессиональная, научная и техническая деятельность, а также строительство. При этом, судя по данным Белстата, индивидуальных предпринимателей в Беларуси становится все меньше и меньше, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На Радиосигнал.
23: Мусорники в дефиците. Коммунальные службы Минска ответили на жалобы о том, куда исчезли урны. Пользователи соцсетей жалуются на дефицит урн на улицах Минска. Мол, раньше они были буквально на каждом шагу. Теперь же найти их даже в центре города стало большой проблемой.
24: А куда делись урны в Минске? Раньше были на каждом углу, буквально перед каждым заведением, перед любым переходом по две. А сейчас возле остановок, а в остальном очень редко. Белорусы, конечно, порядочные и донесут, но дискомфорт имеется.
23: Один из пользователей отметил, что специально изучал ситуацию вдоль проспекта Независимости по обеим сторонам и практически ничего не нашел. Урны остались преимущественно возле остановок общественного транспорта. Другая пользовательница поделилась историей, как долго несла в руках пустой стаканчик из-под кофе после выхода из метро в районе вокзала.
25: Нашлись урны для курильщиков, но в них не было отверстий для обычного мусора. Единственную полноценную урну удалось найти только сбоку от ТРЦ «Галилео».
23: Другие пользователи заметили, что проблема появилась не вчера, а примерно 5 лет назад. Молодые мамы вспоминают, что во время прогулок с колясками выбросить кожуру от банана или использованную салфетку было невозможно.
26: Приходилось идти половину квартала до ближайшего магазина или торгового центра, так как возле светофоров и переходов урны убрали уже тогда.
23: Общий вывод, что ситуация сильно ухудшилась. И хотя белорусы по природе аккуратные и несут мусор с собой, это создает серьезный дискомфорт в городе. Но в горремавтодоре с критикой не согласились. Там заявили, что людям только кажется, что урн мало. Количество урн, которые расположены на улицах Минска, за последние 5 лет не уменьшилось, отметили в ведомстве.
2: Урны для мусора устанавливаются в местах и количестве, определенных проектно-сметной документацией. При проектировании места установки определяются с учетом пешеходной доступности. В случаях поступления предложений о необходимости установки дополнительных урн в конкретных точках или выявления проблемных участков эксплуатирующими организациями, рассматривается вопрос о целесообразности их размещения в каждом отдельном случае.
23: Правилами благоустройства и содержания города предусмотрена установка урн для сбора мусора на входах в административные и общественные здания, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, у прочих социально значимых объектов, на гостевых парковках вдоль улично-дорожной сети, в парках и скверах. Также урны должны быть размещены на всех остановочных пунктах города. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко высоко оценил совместную белорусско-российскую тренировку по применению ядерного оружия.
4: Организационная часть, как я уже говорил, прошла без всяких сбоев, разумно, толково организовано взаимодействие между Генеральным штабом Беларуси и Генштабом Российской Федерации налажено. И, как вы увидели, в ходе учений видеосвязь между двумя президентами. Что касается самих учений, то это плановое учение. По элементам мы эти учения с россиянами проводим каждый квартал. Но в таком комплексном и на высшем уровне мы впервые проводим эти учения. Но еще прошлой зимой с президентом России мы условили, что примерно в это время, в конце мая, мы будем участвовать в подобных учениях, тренировках с ядерными боеголовками, которые размещены у нас в Беларуси и, естественно, в Российской Федерации ядерные триады. Поэтому это было давно запланированное мероприятие. И вы видите, что мы не отступили ни на сутки от этих сроков. И президент России, несмотря на то, что поздно вечером или ночью вернулся из Китая, он участвовал в этих тренировках, потому что так было условлено. И естественно, что в этих учениях были задействованы большие силы, тысячи людей и техники, и у нас, и в России. Поэтому все прошло организационно хорошо. Что касается результатов, точности попадания и так далее, пуски осуществлялись. Вот мы только что получили, начальник генштаба доложил, получили результаты из Капустиного Яра, где наносили удар наши «Искандеры» российского производства. Ну, как он сказал, попали в копейку. Очень точное было поражение.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Внимание, важные изменения. Что нужно знать о курсах валют и как выглядит новая белорусская банкнота? С 1 июня в Беларуси выпускают в обращение новую банкноту номиналом 200 рублей. Нацбанк уже показал, как выглядит новая купюра. Там отметили, что банкнота номиналом 200 рублей продолжит серию ранее обновленных купюр меньшего номинала, выпущенных в обращение в 2019-2022 годах.
19: Выпуск новых купюр происходит в рамках плановых мероприятий по актуализации дизайна и защитного комплекса банкнот образца 2009 года, а также замене ветхих и поврежденных банкнот на годные к обращению.
0: При этом чиновники ввели очередное валютное ограничение. Оно касается рынка недвижимости. Как сообщила в своем телеграм-канале экспертка по рынку недвижимости Наталья Литовская, цены на жилье теперь будут указаны только в рублях. Эту информацию также подтвердили в агентствах по недвижимости.
5: Эпоха доллара подходит к завершению, не факт, но с 16 мая серьезные изменения. Цены на недвижимость теперь будут указаны только в белорусских рублях.
0: Это далеко не единственное валютное новшество, которое появилось в нынешнем году. С 23 апреля в Беларуси ввели новые ограничения для населения. Среди прочего, власти запретили займы между физлицами в иностранной валюте. Исключение – близкие родственники. Также чиновники запретили выдавать займы населению под залог единственного жилого дома или квартиры. Еще одно новшество – ввели ограничения по штрафным санкциям и процентам за пользование деньгами в долг. Речь о договорах займа между физлицами. Кроме того, некоторые банки в конце апреля изменили валюту расчетов картами MasterCard с евро на доллары. Речь о Белагропромбанке, Альфа-банке и МТ-банке. Это изменение будет выгодным тем клиентам банков, которые совершают покупки за границей в долларах, говорит экономист Александр Кравцов.
6: Конвертация MasterCard в таком случае не совершается, но это делает позже банк, когда пересчитывает американскую валюту в рубли. Если же совершать платежи за рубежом в евро по карте MasterCard, то конвертация происходит дважды. Сначала со стороны платежной системы из евро в доллары, а затем банк переводит американскую валюту в рубли.
0: Напомню, с 21 апреля в ЕС стали недоступны операции с карточками MasterCard двух белорусских банков – Белгазпромбанка и Альфа-банка. Такое решение приняла эта международная платежная система. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Глава правительства Александр Турчин о потенциале Союза независимых государств.
7: Союз независимых государств, как говорил уважаемый Олег Ибраятович, еще относительно молодое объединение, которому в декабре исполняется 35 лет. За этот небольшой исторический период, пройдя непростой путь, Содружество сыграло значительную роль в поддержании стабильности на постсоветском пространстве, стало устойчивой региональной платформой взаимодействия государств по широкому спектру направлений. Сегодня СНГ обладает потенциалом для поступательного развития, закладывая прочный фундамент для благополучной жизни граждан. Наша ключевая задача – сохранить Содружество для будущих поколений.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Что будет с бензином? После налетов дронов в Центральной России остановились практически все крупные МПЗ. Ночью под атакой был завод в Ярославле. Удары по нефтеперерабатывающим заводам в центре страны, похоже, серьезно просадили нефтяной рынок. В европейской части России практически не осталось крупных МПЗ, которые бы не атаковали дроны. Накануне под удар попал Ярославль. В ночь на 22 мая там атаковали завод «Славнефть». Очевидцы опубликовали видео, на котором видна мощная вспышка и огромное пламя. Местные власти заявили, что все в порядке и разрушений нет. Этот завод в первой пятерке по стране. А если вспомнить, что прямо сейчас из-за прошлых ударов стоят установки в Рязани и Нижнем Новгороде, а пару дней назад полыхало в Сызрани, ситуация складывается тревожная. Однако в Кремле рисков не видят, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
9: Нет, Кремль не видит рисков с обеспечением топливом внутри страны. Действительно, в каких-то районах может сокращаться производство, но это, кстати, связано в том числе и с плановыми сезонными профилактическими работами. Весь топливный баланс в России рассчитан. Он обладает необходимой компенсационной системой. Министерство энергетики держит этот вопрос на постоянном контроле.
8: Но контролировать ситуацию становится все сложнее. По данным международного агентства Рейтер, из-за весенних налетов Россия лишилась четверти всех своих нефтеперерабатывающих мощностей, а объемы производства бензина упали до минимума за последние 17 лет. Журналисты посчитали, что с начала СВО по заводам ударили уже больше 150 раз. Причем в этом году интенсивность атак выросла втрое. Чтобы на заправках не начался хаос, прямо во время посевной правительство полностью запретило вывозить бензин за границу, отметил эксперт рынка Сергей Вакуленко.
10: Пока нас спасает только то, что Россия изначально производила топливо в два раза больше, чем тратила сама. По бензину излишек был процентов 15. По дизелю татир вообще 100%. То есть подушка безопасности была. Но этот запас не бесконечный, а ущерб уже гигантский. Если Украина продолжит атаковать заводы так же плотно и широко, то перекрывать дыры за счет внутренних маневров и запрета экспорта просто не получится. Рынок начнет лихорадить.
23: Пока чиновники обещают, что бензина хватит всем, а недостаток в центре страны перекроют за счет поставок из Сибири, водители замечают, что цены на АЗС потихоньку ползут вверх.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Штрафов мало не бывает. Сколько придется заплатить дачникам за запрещенные на участках растения? С 19 июня вступят в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые, в частности, вводят ответственность за невыполнение обязанностей по борьбе с инвазивными растениями. Кодекс об административных правонарушениях дополнили статьей 1646. По ней будут штрафовать землепользователей, которые не будут бороться с нежелательной растительностью. За это им грозит денежное взыскание в размере до 10 базовых величин, то есть 450 рублей, отмечает юрист Илья Дунаев.
11: Кодекс дополняется новой статьей «Неосуществление работ по регулированию распространения и численности отдельных видов растений». Это значит, что землепользователям грозит штраф, если они не будут бороться с нежелательной растительностью. За невыполнение обязанностей по регулированию численности растений, распространение которых нужно контролировать, предусмотрен штраф до 10 базовых величин.
0: Новые правила направлены прежде всего на борьбу с инвазивными видами растений. В Беларуси к самым опасным из них относят борщевик сосновского и золотарник канадский. О борьбе с золотарником канадским ранее сообщали в Беловежской пуще. В нацпарке отметили, что это многолетнее декоративное растение, которое часто можно встретить на приусадебных участках, дачах и кладбищах.
12: Такая любовь населения к данному инвазивному виду привела к его массовому распространению. Как только золотарник канадский попадает на определенную территорию, он разрастается, угнетает и полностью вытесняет другие коренные виды растений. Кроме того, растения не едят дикие животные, что также осложняет борьбу с ним.
0: А в плену борщевика оказались жители одной из деревень Борисовского района. Местная жительница выложила соответствующее видео на своей странице в одной из соцсетей. Женщина говорит, что люди окружены ядовитым борщевиком со всех сторон. По ее словам, местные жители своими силами пытаются с ним бороться уже несколько лет, но пока безрезультатно.
13: Минская область, Борисовский район, деревня Жёртый. Мы боремся несколько лет с зарослями борщевика. Мы его скашиваем, ничего не помогает. Он растет буквально везде, даже уже пошел расти в лес. Это скоро будет расти дальше. За этими деревьями наш дом. Он разойдется по всей деревне. Его семена разлетаются ветром.
0: Многие люди по сей день не знакомы со смертельно опасными свойствами этого растения. Майка, легкие платья и даже куртка для борщевика не помеха. Такая одежда не сможет защитить человека от его воздействия, говорит врач-дерматовенеролог Анна Грязева.
25: Все дело в том, что сок растения содержит ядовитое вещество – фуркумарин. При попадании на кожу он увеличивает ее чувствительность к ультрафиолету. Такое свойство растений называется фототоксичность. Опасность заключается в том, что сам по себе сок не раздражает кожу. Можно без последствий получить значительную дозу яда, но если в течение 2 суток после этого подвергнуться воздействию солнечных лучей, то развивается солнечный ожог. Наиболее опасен борщевик во время цветения, который продолжается практически все лето. Следует предупредить о том, что ожоги возможны и в пасмурную погоду. Особенно чувствительны к действию яда растения натуральные блондины. Борщевик также является дыхательным и контактным аллергеном.
0: Чтобы обезопасить себя и близких, врачи не рекомендуют гулять по зарослям борщевика, трогать его руками и собирать его цветы. Также нельзя скашивать борщевик без спецодежды, в сухую погоду, в период цветения и использовать вторично одежду без термической и химической обработки. Что касается штрафов за опасные растения на участках, то в соцсетях многие пишут, что государство пытается заработать на людях и скоро придется платить даже за воздух. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
14: Штурмовик больше недели не живет. Зет-блогера 13-го могли обнулить в штурмах, пишут сослуживцы. Они сообщают, что у Егора Гузенко, так на самом деле зовут блогера, отобрали телефон и отправили на передовую с несросшимся переломом. Еще 1 марта 13-й получил двойной перелом ноги со смещением. Согласно результатам обследования, малая берцовая кость срослась неправильно, а коленный сустав не сросся вовсе. Об этом сам Гузенко писал еще 17 апреля и публиковал результаты обследования.

0: Касается моего состояния здоровья, то здесь мне командиры дают те задачи, которые по силам мне и по моему состоянию здоровья. Поэтому за это не нужно переживать. Я не несу там какие-то нагрузки, которые будут оказывать там на мою ногу негативное воздействие. Все в меру моего состояния здоровья. У меня нормальные командиры, которые понимают, осознают все происходящее.
1: Однако уже вскоре после этой записи Егор пропал. Админы его канала считают, что от Гузенко могли избавиться командиры подразделения. 9 мая в телеграм-канале появились дополнительные подробности отправки Z-блогера на боевое задание.
2: Егору не дали собраться. Вручили штатный рюкзак десантника и ржавый клинивший автомат с убитого. То есть его отправили даже не со своим оружием. На случай, если произойдет непоправимое, Егор оставил большое видео. Но мы очень надеемся и верим, что эти некрологи правды никто и никогда не увидит.
1: 13-й известен резкой критикой военного командования и руководства Минобороны. Незадолго до отправки в штурм Гузенко написал пост, в котором жестко критиковал Владимира Путина за отключение интернета, обвинял его во лжи и неспособности обеспечить безопасность людей в глубоком тылу.
2: Это боевое задание для Егора – билет в один конец. Что делать и кому писать, мы пока не понимаем. Понимаем лишь то, что происходит страшная несправедливость к человеку, который сделал очень многое для подразделения, командиры которого вот так решили избавиться от нашего 13-го.
1: Гузенко с 2014 года воевал в Донбассе, с 2019 года в Сирии. Он несколько раз критиковал властей за то, что они, по его мнению, неэффективно воюют. В октябре 2024 года на военблогера завели уголовное дело, после чего он уехал из СИЗО на фронт, а производство по его делу было приостановлено. После этого он служил на фронте в составе одного из штурмовых подразделений.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Лукашенко собрался в Киев. Президент Беларуси заявил, готов ко встрече с Зеленским в любой точке Украины.
5: Что касается его заявления, что Беларусь будет втянута в войну, я только что сказал, будет втянута только в одном случае. Если на нашу территорию будет совершена агрессия. И тут уже не втянута, а мы, услышали вы из уст президента России, мы будем вместе защищать наше отечество, где расположены два государства, от Бреста до Владивостока.
4: Так президент Лукашенко прокомментировал журналистам последнее высказывание Владимира Зеленского о том, что Россия хочет втянуть Беларусь в войну на Украине. По словам Александра Григорьевича, это возможно только при одном сценарии.
5: Если и будем мы втянуты в войну, в том числе, если это будет против Украины, только в одном случае, если они совершат против нас агрессию. Мы втягиваться в войну в Украине не собираемся. И в этом нет никакой необходимости. Ни гражданской, ни военной.
4: Также Александр Лукашенко заявил, что готов

0: к личному разговору с Владимиром Зеленским.
1: Если он хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще может что-то, пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке Украины и Беларуси я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. И может поговорить о перспективе. Почему-то с американцами, там, немцами, поляками у нас, литовцами и латышами есть о чем разговаривать, а с Украиной нет о чем.
0: Владимир Зеленский напомнил, что Россия уже использует воздушное пространство Белоруссии для пролета ударных дронов, которые атакуют украинцев. По его словам, у вооруженных сил Украины уже есть причины и возможности не только для усиления обороны, но и для превентивных действий по территориям, откуда может исходить угроза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о совместной тренировке воинских частей Беларуси и России по применении ядерного оружия.
1: Да, действительно, это первая такая совместная тренировка, как вы сказали, но по элементам, по составляющим, оказывается, наши генеральные штабы и министры обороны проводят ее ежеквартально, но без нас. Поэтому спасибо военным за то, что пригласили. Мы с вами еще зимой, помню, обсуждали перспективу участия двух президентов в этих учениях, в этой тренировке. И тогда согласились, что где-то близко к этому времени мы побудем на этой тренировке. Поэтому еще раз благодарю всех тех, кто готовил это мероприятие и кто пригласил нас, меня и Владимира Владимировича, на эти сложные мероприятия. Да, я вас абсолютно поддерживаю, мы никому абсолютно не угрожаем, но у нас есть такое оружие, и мы готовы всячески защищать наше отечество от Бреста до Владивостока, наше совместное, и будем делать это всячески. Вот единственная демонстрация с нашей стороны, я думаю, вы с этим согласитесь. А коли что-то есть в наших руках, мы должны уметь этим пользоваться. Я тут, Владимир Владимирович, объехал все объекты, вокруг посмотрел Беларуси на востоке, в центре. Все находятся в хорошем состоянии. Здесь находятся генералы российские, с которыми я разговаривал. Они довольны нашим совместной нашей работой. И думаю, что запланированные мероприятия пройдут нормально. И, естественно, тот, кто что-то хочет увидеть в этом, тот увидит. Но это наше дело, мы занимаемся законным делом и будем это заниматься, защищая жизнь наших людей.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: СВО не закончится никогда. В новом учебнике обществознания под редакцией Медведева в состав России включили весь Донбасс, а также Херсон и Запорожье. В учебнике по обществознанию для 9 класса на карте России указан, в частности, город Херсон, из которого российская армия отступила еще осенью 2022 года и с тех пор так и не взяла под контроль. Также в состав России полностью включены Донецкая и Запорожская области, где бои идут по сей день. В то же время столица Запорожской области, город Запорожье с населением около 700 тысяч человек, который находится под контролем Украины, на карте не отмечен вовсе. В главе, посвященной возникновению государства, авторы процитировали слова Владимира Путина о том, что границы России нигде не заканчиваются. По мнению военного эксперта Валерия Семичева, планы завоевать весь Донбасс в ближайшие месяцы выглядят невыполнимыми.
5: Чтобы захватить Донбасс за оставшиеся 4 месяца до осени, российским войскам нужно увеличить темпы наступления в четверо и захватывать в среднем по 1350 квадратных километров в месяц, причем только в одной Донецкой области. Причем за последние 2 года рекордные темпы российского наступления в ноябре 24-го составили, по данным Дипстейт, 725 квадратных километров. И это не только в Донецкой области, а по всему фронту в целом. И, собственно, никаких предпосылок к тому, что России удастся настолько кардинально переломить ситуацию в свою пользу, не наблюдается, а наоборот, наблюдается обратное.
4: Вместо этого завоевание новых территорий максимально замедлилось, в то время как дроны ВСУ стали залетать все глубже и глубже в тылы России. Даже за тысячи километров от границы люди чувствуют себя в опасности, так же, как и в прифронтовой зоне.
6: Страшно, мне мать звонила вся в слезах. Ну, ужас полный. Что об этом пишут в новостях? Ничего пишут в новостях. И вот очень странно читать новости, где все хорошо, когда тебе мать в слезах звонит, и сотрудник уезжает, потому что его сестра плачет, и в подъезде на первом этаже трясется от страха, потому что бомбят.
4: И будет только хуже, предупреждают эксперты. Украина по технологиям ушла вперед, в то время как российская армия страдает от нехватки людей и передовой техники, говорит военный эксперт Андрей Клинцевич.
7: К сожалению, я думаю, начиная с середины лета и к осени количество суточных запусков Украина сможет довести уже до 1000 штук. Может быть, не каждый день, там через день где-то еще что-то. А полетят баллистические ракеты. Это уже тонна. Тонна боевой части. Это очень серьезно. Это сложно. Вот. Если мы перейдем в 27-й год, мы на линии боевого соприкосновения увидим не только там летающих и ползущих на гусеницах роботов, мы увидим массовое применение робособак, антропоморфных роботов, и война начнет переходить в совершенно иную стадию. Нужно выходить на какие-то иные технологии и все остальное. Здесь у нас отставание, нам нужна помощь, там, союзников.
4: Но союзники не спешат помогать России. Кроме корейских солдат, при отвоевании Курской области никакой другой военной поддержки от партнеров страна так и не дождалась. Китай держится в стороне от военной помощи и всячески намекает, что приветствует окончание боевых действий на Украине. Иран сейчас застрял в собственной войне с Соединенными Штатами. Ему не до помощи России. Других союзников, имеющих серьезный военный потенциал, у России не осталось.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о совместной тренировке воинских частей Беларуси и России по применению ядерного оружия.
1: Да, действительно, это первая такая совместная тренировка, как вы сказали, но по элементам, по составляющим, оказывается, наши генеральные штабы и министры обороны проводят ее ежеквартально, но без нас. Поэтому спасибо военным за то, что пригласили. Мы с вами еще зимой, помню, обсуждали перспективу участия двух президентов в этих учениях, в этой тренировке. И тогда согласились, что где-то близко к этому времени мы побудем на этой тренировке. Поэтому еще раз благодарю всех тех, кто готовил это мероприятие и кто пригласил нас, меня и Владимира Владимировича, на эти сложные мероприятия. Да, я вас абсолютно поддерживаю, мы никому абсолютно не угрожаем, но у нас есть такое оружие, и мы готовы всячески защищать наше отечество от Бреста до Владивостока, наше совместное, и будем делать это всячески. Вот единственная демонстрация с нашей стороны, я думаю, вы с этим согласитесь. А коли что-то есть в наших руках, мы должны уметь этим пользоваться. Я тут, Владимир Владимирович, объехал все объекты вокруг, посмотрел Беларусь на востоке, в центре. Все находятся в хорошем состоянии. Здесь находятся генералы российские, с которыми я разговаривал. Они довольны нашим совместной нашей работой. И думаю, что запланированные мероприятия пройдут нормально. И, естественно, тот, кто что-то хочет увидеть в этом, тот увидит. Но это наше дело, мы занимаемся законным делом и будем это заниматься, защищая жизнь наших людей.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Привет! Это подкаст «Между строк». И сегодня мы делаем глубокий разбор свежих экономических и демографических данных, чтобы понять механику одного из самых тихих, но разрушительных кризисов современности.
9: Да, привет. За первые три месяца года уволено 200 тысяч человек. 200 тысяч.
8: Обалдеть.
9: Чтобы понимать масштаб, это каждый 25-й работник в стране. При этом нанято на их место всего около 148 тысяч. То есть образовалась чистая и ничем вообще не перекрытая дыра в 52 тысячи рабочих рук. И исследователи прямо подчеркивают, что это не какая-то там сезонная флуктуация, когда летом все уходят в отпуск или типа того.
8: Да, и что самое интересное во всех этих графиках, это вот эта точка излома, которая пришлась ровно на март 26-го года. На первый взгляд там вроде как проскакивает позитивный сигнал. Темп найма вырос на 10%, если сравнить с прошлым годом. Компании активно ищут людей и публикуют вакансии.
9: Угу. Ищут.
8: Но проблема-то в том, что темп увольнений подскочил сразу на 12,5%. То есть каждый божий день экономика теряет на 50 работников больше, чем находит. Разрыв только увеличивается. И вот возникает вопрос, куда вообще исчезают эти люди и почему?
9: Слушай, если проанализировать, где именно этот разрыв наиболее критичен, становится понятно, почему аналитики так бьют тревогу. Потому что брешь пробита не равномерно по секторам, а именно в самых базовых несущих конструкциях.
8: Это ты про какие сферы сейчас?
9: Я про обрабатывающую промышленность, про торговлю и, что самое страшное, про медицину. В данных по здравоохранению фигурирует дефицит, который превышает 5000 врачей и медсестер. 5000!
8: Ого!
9: И это ведь профессионалы, которых технически невозможно заменить за какой-то короткий срок. На подготовку врача уходят долгие годы.
8: Слушай, меня в этой статистике зацепила одна, забавная, но на самом деле страшная деталь. Когда читаешь официальные причины увольнений, там всплывает просто огромная цифра людей, уволенных за прогулы.
9: За прогулы?
8: Да, по 2000 человек в промышленности и сельском хозяйстве за один только квартал просто не вышли на смену. Если задуматься о механике этого явления, это же очень напоминает классический гостинг после неудачного свидания.
9: Ага, точно.
8: Ну правда, люди же не стали внезапно ленивыми. Они просто избегают бюрократического конфликта. Процедура официального увольнения может занять там месяцы отработок скандалов с руководством. Поэтому человек просто молча уходит в тень или покупает билет и уезжает за границу. Запись «прогульщик» в трудовой книжке больше вообще никого не пугает. Она стала предпочтительнее легальной отработки. То есть это такая тихая, невидимая экономическая забастовка.
9: Очень точное сравнение про гостинг. Этот уход по-английски – это ведь только симптом глубокого структурного перекоса. Если спуститься на личный уровень отдельного человека, чтобы вот понять саму мотивацию, картина становится предельно ясной. Возьмем рядового врача в поликлинике.
8: Давай.
9: Человек инвестировал 6-8 лет в сложнейшее образование. Он приходит на рабочее место и видит ставку, скажем, в 1500-2000 рублей. Из-за того самого дефицита кадров, о котором мы только что говорили, вся нагрузка распределяется на оставшихся. И вместо нормативных 15 пациентов через его кабинет за смену проходит 30, а то и 40 человек.
8: Жесть. Но это же уже не медицина. Получается, это какой-то конвейер. Там риск врачебной ошибки возрастает экспоненциально с каждым часом такой работы.
9: Совершенно справедливое замечание. В таких условиях наступает просто мгновенное эмоциональное выгорание. И в какой-то момент этот специалист неизбежно сравнивает свою ситуацию с другими вариантами на рынке. Он, заходит в супермаркет и понимает, что работник торгового зала получает сопоставимые деньги.
8: Да, плюс-минус, так и есть.
9: И при этом у продавца нулевая уголовная и моральная ответственность за чужие жизни. Он закрыл кассу, сдал смену, и его рабочий день реально окончен. Экономический стимул оставаться в сложной профессии просто исчезает.
8: А если мы посмотрим на промышленный сектор? Ну, те же заводы, которые всегда вроде как считались фундаментом местной экономики. Там ведь ситуация ничуть не лучше. Я смотрела документы, и там указано, что средний возраст инженера-конструктора на крупных предприятиях уверенно перевалил за 50 лет.
9: Угу, это правда.
8: То есть технологическое ядро держится исключительно на старых советских кадрах.
9: А приток молодых специалистов на заводы практически остановился. Система профессионально-технического образования потеряла всякий престиж. К тому же условия труда на многих предприятиях остаются просто тяжелейшими. Это устаревшее оборудование, шум, пыль, вредные испарения.
8: Ну да, никто не хочет туда идти.
9: Именно. Молодежь, выросшая в цифровую эпоху, просто в упор не видит смысла продавать свое здоровье за те копейки, которые предлагает государственный сектор. Происходит такое тотальное вымывание технологического интеллекта.
8: Но, слушай, здесь мы сталкиваемся с каким-то фундаментальным парадоксом, который ломает вообще все базовые законы рынка. Ну, в любом учебнике по экономике написано, если возникает жесткий дефицит ресурса, ну, в данном случае рабочих рук, то цена на этот ресурс должна взлететь. Работодатели должны конкурировать, перебивать ставки друг друга, чтобы заманить этих самых инженеров или врачей. Но, судя по цифрам, ничего подобного не происходит. Почему система не реагирует повышением зарплат?
10: Чтобы ответить на этот вопрос, стоит посмотреть на саму структуру вакансий. Около 70% всех предложений на рынке труда в Беларуси находятся в очень узком диапазоне – от 700 до 1500 рублей. Если брать медианную зарплату, она составляет примерно 1200 рублей.
8: Знаешь, если вот прямо сейчас попробовать разложить эти медианные 1200 рублей на базовые потребности, становится реально не по себе.
10: Ну, давай попробуем.
8: Допустим, мы берем стандартного жителя Минска. Аренда самой скромной однокомнатной квартиры сразу забирает минус 500 рублей. Это минимум.
10: Да, причем не в центре.
8: Да, где-то на окраине. Дальше базовая коммуналка, интернет и мобильная связь – это еще минус 100 рублей. Скромная продуктовая корзина без всяких излишеств, ну, типа просто крупы, птица, сезонные овощи – это минимум 350 рублей. Проездной на общественный транспорт – еще 60. Если сложить все эти цифры, мы уже потратили 1010 рублей. На руках остается 190.
10: 190 рублей. И из этих 190 нужно каким-то образом выделить средства на одежду, бытовую химию, покупку лекарств, ну или хотя бы минимальный ремонт обуви.
8: Вот именно. О каком-то долгосрочном планировании вообще не может идти речи. Ни о какой ипотеке, там, создании семьи, качественном лечении зубов или банальном обновлении сломавшегося телефона. Это бюджет просто физиологического выживания одного взрослого человека. Я видела в одном из материалов довольно жесткое сравнение индустриально развитая республика в центре Европы по реальной покупательной способности своих бюджетников де-факто приблизилась к уровню стран вроде Бангладеш.
9: И вот тут мы подходим к методу второго дна. Когда легальная экономика не способна обеспечить человеку даже базовое воспроизводство его сил, люди неизбежно начинают искать скрытые стратегии выживания.
8: Так.
9: Возникает то, что экономисты называют теневой адаптацией. Часть работников полностью уходит в серый сектор. Это все эти неофициальные ремонты квартир, гаражные СТО, курьерские услуги без всякого оформления.
8: Ну да, работа за наличку.
9: Именно. Государство теряет налоги, человек теряет социальные гарантии и пенсионный стаж, но взамен он получает живые деньги здесь и сейчас, которые могут в два, а то и в три раза превышать официальную ставку на каком-нибудь заводе.
8: Либо люди выбирают путь саморазрушения, ну, тянут лямку на двух-трех официальных работах, соглашаются на какие-то бесконечные переработки, пока просто не попадают в больницу с инфарктом или тяжелейшим выгоранием. Но в данных, которые я изучала, есть еще одна интересная скрытая стратегия. Речь идет о полном осознанном отказе от официальной занятости именно по экономическим причинам.
10: А, ты про домохозяек.
8: Да-да, выделяется прям растущий пласт женщин, которые переходят в статус домохозяек вообще не из-за каких-то там традиционных убеждений, а после сурового математического расчета.
10: Но логика тут предельно прагматичная.
8: Да, смотри, механика очень простая. Допустим, зарплата воспитателя в государственном детском саду составляет около 900 рублей. Если женщина решает выйти на эту работу, у нее сразу появляются сопутствующие издержки. Оплата транспорта, покупка какой-никакой деловой одежды, расходы на питание вне дома.
10: Плюс ей нужно оплачивать пребывание собственного ребенка в детском саду или, того хуже, нанимать няню.
8: точно. Если вычесть все эти логистические и бытовые расходы из тех самых 900 рублей, чистый остаток стремится к нулю. Выход на официальную работу становится экономически бессмысленным. Ей буквально дешевле оставаться дома.
10: И это выглядит как абсолютно замкнутый круг. Возвращаясь к твоему вопросу про рыночные механизмы, почему предприятия, видя весь этот коллапс, просто не разорвут цепь? Почему не увеличат фонды оплаты труда?
8: Ну да, почему?
10: Аналитики называют это системным парадоксом, который намертво блокирует любые рыночные законы. Государственный сектор жестко скован тарифными сетками и бюджетами, которые просто спускаются сверху. Директор завода физически не может удвоить зарплату ключевым инженерам. Это мгновенно будет квалифицировано как нецелевое расходование средств.
8: А за этим последуют проверки и уголовные дела.
10: 100%. А частный бизнес, с другой стороны, находится под колоссальным налоговым и административным давлением. Частники тратят огромные ресурсы на соблюдение постоянно меняющихся правил игры и прохождение бесконечных проверок. У них просто не остается финансовой подушки, чтобы заливать этот кадровый голод высокими зарплатами.
8: Угу.
10: В результате формируется то, что в экономических отчетах прямо называют спиралью смерти. Низкие зарплаты провоцируют уход кадров, оставшиеся работники получают двойную нагрузку за те же деньги, они выгорают и тоже увольняются. И скорость этого цикла только нарастает.
8: Понятно, что государственный аппарат осознает масштаб катастрофы. В документах описаны антикризисные меры, которыми пытаются залатать эту пробоину. Ключевая ставка, судя по всему, делается на мигрантов. План властей — привлечь 50 тысяч иностранных рабочих к 2030 году. И там отмечается, что в 2024 году уже удалось привлечь 34 тысячи человек из стран Центральной Азии.
10: Да, есть такое.
8: Вторая мера – это ужесточение системы распределения студентов и выпускников. Это такая попытка с силой закрыть ими пустующие вакансии. Читая это, я, если честно, не могла отделаться от ощущения, что это какая-то попытка заставить воду течь в гору. Разве административный ресурс может долгосрочно победить законы экономики? Это как скотчем лепить пробоину на тонущем корабле.
10: Ну, как показывают данные исследований, такие административные меры создают лишь временную иллюзию контроля. Они вообще не решают структурных проблем. Если мы проанализируем план по студентам, то увидим, что эта мера генерирует огромное сопротивление.
8: Естественно.
10: У любого современного студента в кармане лежит смартфон. Он в режиме реального времени видит рынок труда в Варшаве, Вильнюсе или Москве. Когда его пытаются привязать к рабочему месту за 1000 рублей, взывая к какому-то патриотическому долгу, это просто не работает.
8: Угу.
10: И исследователи фиксируют, что выпускники превратили уклонение от распределения чуть ли не в отдельную индустрию.
8: То есть они просто находят какие-то лазейки?
10: Ну да. Те, у кого есть финансовая возможность, просто откупаются, ну, официально возмещая стоимость обучения. Другие выходят на это навязанное место работы, но начинают скрытый саботаж. Добиваюсь увольнения по статье. Либо просто выплачивают штрафы частями. Самое опасное здесь то, что весь этот период административного давления молодые специалисты используют для подготовки документов на релокацию.
8: О, то есть жесткое распределение парадоксальным образом только ускоряет процесс утечки умов.
10: Именно так. Они сидят и готовят почву для отъезда.
8: А что касается ставки на мигрантов? Казалось бы, 50 тысяч человек – это солидная цифра, которая могла бы закрыть образовавшуюся дыру. Почему аналитики настроены так скептически по отношению к этому плану?
10: А здесь вскрывается целый пласт макроэкономических нюансов. Вот эта надежда на то, что экономику спасет какой-то бесконечный поток дешевой рабочей силы из Центральной Азии, она разбивается о суровую реальность. Во-первых, экономики стран Центральной Азии сейчас демонстрируют очень уверенный рост. Там реализуются крупные инфраструктурные проекты, создаются локальные рабочие места, доходы населения растут.
8: То есть стимул уезжать за границу у них снижается?
10: Да. Во-вторых, нужно понимать механику трудовой миграции. Мигрант едет туда, где может заработать твердую валюту или ее эквивалент, чтобы отправлять денежные переводы домой. И здесь главным конкурентом за рабочие руки выступает соседняя Россия.
8: А там дефицит кадров тоже бьет все рекорды, соответственно, и зарплаты растут намного быстрее.
10: 100%. Российский рынок предлагает значительно более высокие ставки. Там уже сформированы мощные диаспоры, отлажены схемы логистики, переводы денег. С точки зрения чистой экономической целесообразности, мигранту просто невыгодно ехать в Беларусь на меньшие деньги при тех же издержках на переезд.
8: Да, это логично.
10: Но есть и третья, наверное, самая критичная проблема этого плана. Это квалификационный разрыв.
8: Ну да, разнорабочий со стройки не сможет провести хирургическую операцию.
10: Совершенно верно. Трудовые мигранты готовы работать на стройке или собирать урожай в сельском хозяйстве, физически не способны закрыть бреши в высокотехнологичных секторах. Они не заменят уволившихся инженеров-технологов на заводах точной механики. Они не пойдут преподавать физику или математику в средние школы. То есть за счет мигрантов государство может закрыть только самую низкоквалифицированную часть рынка.
8: А интеллектуальная и технологическая бездна при этом остается открытой.
10: Именно.
8: Обычно, когда говорят об экономических кризисах, мы привыкли бояться разрушений. Ну, мы боимся, что заводы обанкротятся и превратятся в руины, что здания придут в упадок. Но данные показывают нам совершенно другой парадоксальный сценарий.
10: Угу, и какой же?
8: Если нынешняя тенденция сохранится, мы можем оказаться в уникальной исторической ситуации. Когда последний опытный инженер советской закалки уйдет на заслуженную пенсию, а последний молодой амбициозный врач купит билет в один конец, инфраструктура просто переживет своих работников. Заводы с новенькими закупленными станками будут стоять целые и невредимые. Больницы будут сверкать отремонтированными фасадами и абсолютно чистыми коридорами. Школы останутся стоять на своих местах. Но подойти к станку, включить свет в операционной или встать смелым у доски будет абсолютно некому. То есть это кризис не кирпичей и бетона, это кризис человеческого капитала.
10: Да, города, где инфраструктура превратилась в декорацию из-за отсутствия людей. Это очень точный и пугающий итог сегодняшнего разбора.
8: На этом мы завершаем наше погружение в тему. Думайте своей головой, анализируйте факты и берегите себя. Услышимся.
10: До связи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
11: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
12: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут как грибы, Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Почти Париж. Почему белорусы из разных городов едут жить в Смолевичи?
13: Смолевичи стали одним из городов, где численность населения увеличивается, пока во всей стране идет снижение. На 1 января этого года город показал прирост в 681 человек, а в 2023 году город увеличился и вовсе в полтора раза.
0: Такие данные демонстрируют свежие подсчеты Белстата. По его данным, рождаемость в Смолевичском районе тоже бьет все рекорды.
13: Если в целом по стране у нас сейчас минус 7% населения, то здесь за этот же период прирост составил 7,68%. Именно за счет увеличения рождаемости. Молодежи за год стало на 3% больше.
0: Но даже это не все. Смолевичский район оказался в топ-3 лидеров области по зарплатам. Его обошли только Минский и Солигорский районы. Экономист Владимир Ковалкин объясняет, с чем связан этот скачок.
14: Смолевичи – редкий пример успешного райцентра. Три ключевых фактора – индустриальный парк «Великий Камень» с международными компаниями, крупные предприятия, авиазавод, а также логистика и складской сектор. Здесь люди получают работу, зарплату выше средней по стране. Сюда начинают переезжать из окрестных деревень и районов, и даже из Минска. Это создает демографический и экономический рост одновременно.
0: Однако применить рецепт Смолевичей ко всем региональным центрам невозможно, считает эксперт.
14: Ни один другой райцентр не сочетает близость к Минску, удобную логистику, крупные предприятия и масштабные экономические льготы. Солигорск, Мозырь, Новополоцк – примерно так. А Жлобин, например, сильно зависит от металлургических рынков и быстро реагирует на их падение. В большинстве районов местная инициатива подавляется командно-административной системой. Чиновники боятся ошибок и наказаний, а стимулы создавать рабочие места почти отсутствуют.
0: Смолевичи растут и привлекают людей, но город не резиновый, подчеркивают эксперты. Свободных квартир и рабочих мест уже хватает не всем. А ждать, что ситуация изменится существенно и в других райцентрах, пока не приходится. Именно поэтому часто молодежь просто вынуждена искать счастье в других странах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
0: Куда исчезли доллары? В ТикТок белорусы возмущаются, что неделю ходят по обменникам за валютой.
15: Я сегодня в банке была два раза. Всюду очереди. Наши якобы нищие белорусы скупают доллары тысячами. Впереди меня женщина купила 10 тысяч долларов.
0: Таким текстом пользовательница TikTok сопроводила видео из валютно-обменного пункта в Минске. Неудивительно, что такая форма высказывания вызвала у пользователей неоднозначные эмоции. Вот какие комментарии оставили девушки-белорусы.
15: Если вы нищая, то не нужно всех под одну гребенку. Человек заработал, возможно, всю жизнь откладывал. А тут вы пришли снимать ТикТок.
16: Машину продала в рублях. Пошла и по-честному обменяла на валюту. Возможно, эта машина стоила человеку много сил и боли. И если уж на то пошло, что такое 10 тысяч в наше время?
0: Другие пользователи связали очереди в обменниках с тем, что в последние недели доллар в стране дешевеет.
16: Мне вот интересно, что вы с ними будете делать, когда курс будет 2 и ниже?
17: Лучшая инвестиция – это в себя или в активы, которые приносят доход. валюта сейчас обесценивается, и все.
15: Если покупать валюту в долгосрок, а не бежать сдавать через 3 месяца, то сейчас хороший период для покупки. Я тоже немного, но успела купить, и вам рекомендую.
0: Финансовые аналитики подтверждают, что валютный рынок продолжает штормить. Доллар на торгах на белорусской фондовой бирже подешевел до 2 рублей 73 копеек. Российский рубль упал до 4 белорусских рублей за сотню. Эксперты отмечают, что это те перемены, которые прогнозировали еще на начало этого года. Напомним, что, среди прочего, прогноз большинства экономистов сводился к тому, что нацвалюта ослабнет к доллару, достигнет психологической отметки в 3 рубля. Эксперты и сейчас не отрицают подобный сценарий и просят воздержаться от крупных финансовых операций. Но помните, если у вас есть жалобы на рост цен, образование, медицину, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
18: Летнее некуда. Возле корпуса Уральского федерального университета зазывают на срочную службу в колледже Алабуга Политех в Татарстане. В Екатеринбурге студентам обещают элитную срочную службу в бригаде беспилотников, стипендию 150 тысяч рублей и обучение по культовой компьютерной стратегии. Вот только за красивой рекламой скрывается реальный конвейер. Парни просто вербуют на заводы в Татарстане собирать боевые дроны экипажа «Хет». Впрочем, в соцсетях этот ход не оценили. TikTok и Twitch устроили тотальную зачистку, забанить и сам колледж, и всех блогеров, которые его рекламировали.
19: Я приехала домой сразу просто. Я так устала, я мне ничего не хочу. Я так себя плохо последнее время все чувствовала. И пыталась это все, всю энергию свою вылить на ТикТок. Я так хотела этот гребаный миллион подписчиков.
18: При этом спутники зафиксировали, что Алабуга за год разрослась еще на 300 с лишним гектаров. Там без остановки строят новые цеха. Юрист Алексей Табалов отмечает, что под видом киберспорта вчерашних школьников превращают в рабочих настоящего оборонного завода, по которому, к тому же, регулярно бьют дроны.
20: Схема максимально циничная, ловят геймеров на их увлечениях. Обещают, что они будут просто сидеть в наушниках и играть в стратегии. Но реальность другая. Их оформляют как срочников и ставят к конвейеру собирать ударные дроны. Подростков просто покупают на большие деньги, но забывают сказать, что они автоматически становятся участниками боевых действий на очень опасном военном объекте.
18: Этот подход к призыву показывает, как тяжело регионам дается набор людей в армию. Приходится выдумывать любые уловки, но массовые блокировки в соцсетях сейчас ломают эту картинку, отмечает аналитик Никита Киричевский.
21: То, что агитаторы пошли раздавать листовки на улице Екатеринбурга, говорит об одном. На сборке БПЛА жесткий дефицит рабочих рук. 150 тысяч рублей для 19-летнего парня – деньги сумасшедшие. Но интернет-платформы эту лавочку быстро прикрыли. Вербовать молодежь через соцсети больше не дадут. И прятать оборонные заводы под вывеской студенческого колледжа становится все сложнее.
18: Пока студенты изучают заманчивые буклеты Алабуги, военные юристы советуют им внимательно читать документы. Обещания легкой службы за компьютером могут обернуться реальной работой на военном заводе под прицелом беспилотников.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
3: Первый вице-премьер правительства Николай Снабков о том, что провинция Ганьсу занимает особое место в белорусско-китайских отношениях.
22: Провинция Ганьсу и народ провинции Ганьсу занимают особое место в белорусско-китайских отношениях. Сейчас уже мало это вспоминают, но мы это помним и будем помнить всегда. Во время пандемии COVID-19 Ганьсу первый из провинции Китайской Народной Республики оказала Беларуси медицинские средства для противодействия вирусу. И лекарства традиционной китайской медицины для лечения и профилактики вируса. И я не слукавлю ни капли то, что действительно эти препараты спасли многим жизни в Беларуси. Мы рассматриваем ваш визит и как продолжение нашей глубокой дружбы и взаимной поддержки и взаимной помощи, и надеемся на качественно новый прорыв во взаимоотношениях и выход на качественно новый уровень сотрудничества провинции Гансу с Гродненской областью как яркого представителя Республики Беларусь.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Кладбище бизнеса. Сколько индивидуальных предпринимателей закрылось в прошлом году? В Беларуси по-прежнему сокращается число индивидуальных предпринимателей. По данным Белстата, на 1 января прошлого года в республике насчитывалось почти 204,5 тысячи ИП. Это почти на 33 тысячи или практически на 14% меньше, чем годом ранее. Выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства за прошлый год составила около 328,5 миллиардов рублей, а вклад в республиканский объем выручки более 46%. Отметили в Белстате.
7: Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в ВВП республики за прошлый год составил почти 27,5%, в том числе организациями малого бизнеса 17%, организациями среднего бизнеса 8%, индивидуальными предпринимателями 1,7% и иными физическими лицами, осуществлявшими индивидуальную предпринимательскую деятельность 0,7%.
6: Как известно, с этого года для ИП отменили некоторые виды деятельности, которыми они могут заниматься. Из-за этого некоторым пришлось закрыться или открыть компанию. Как заявил министр экономики Юрий Чеботарь, для таких предпринимателей ввели упрощенный порядок перехода в коммерческие организации с преемственностью по всем правам и обязательствам перед бюджетом и контрагентами.
23: При этом это не просто техническая перерегистрация. За будущим юридическим лицом останутся все действующие на тот момент разрешительные документы. Например, сертификаты, лицензии, ну и так далее. В том числе возможность в очень ускоренном порядке перерегистрировать, например, свой расчетный счет в банке. Вторая стимулирующая мера – это сохранение для таких юридических лиц возможности упрощенного администрирования по различным направлениям.
6: Закон также предусматривает новые виды финансовой поддержки, включая возмещение из бюджета части капитальных затрат с привлечением кредитов Банка развития Беларуси. Кроме того, расширяется право на получение государственной финансовой поддержки для субъектов среднего бизнеса. Ранее этот инструмент был доступен только для малого бизнеса, говорит директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей Жанна Тарасевич.
24: Еще один момент, который определен, это расширяются функции фонда финансовой поддержки предпринимателей, который оказывает действительно определенную поддержку в основном начинающим, но не только начинающим, но дальше и действующим предприятиям. И там также расширяются вопросы инвестирования, то есть по реализации инвестпроектов на территории Республики Беларусь.
6: Несмотря на заверения о легком переходе ИП в юрлица, в предпринимательской среде негодуют. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
25: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовая форма организации бизнеса и справедливого налогообложения.
6: Сейчас организации малого и среднего предпринимательства, а также ИП, активнее всего заняты в таких сферах деятельности, как оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность, промышленность, профессиональная, научная и техническая деятельность, а также строительство. При этом, судя по данным Белстата, индивидуальных предпринимателей в Беларуси становится все меньше и меньше, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
1: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
4: Эк.
1: 2.
4: До.
1: 3.
4: Тин.
1: 4.
4: Чар.
1: 5.
4: Пач.
1: 6.
4: Че.
1: 7.
4: Сат.
1: 8.
4: Ат.
1: 9.
4: Но.
1: 10.
4: Дас.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Из первых уст.
3: Директор компании «Маскупава» Виталий Якубов о развитии мобильной торговли на селе.
8: Конечно, вы хотели расширить линейку тех предприятий, которые бы покупали автолавки. Мы со своей стороны готовы на шасси МАЗ сделать настройку Купаву и закрыть потребности всех потребителей. Мы имеем свои конструкторские службы, свои технологические службы, свои службы сертификации, имеем большие уже компетенции, наработанные в этом направлении. И вот мы хотели бы услышать пожелания наших потенциальных потребителей о том, что они хотят видеть, чтобы мы могли закрыть все их потребности.
2: Новости регионов на радиосигнал.
6: В акватории реки Западная Двина в Витебске работники общества спасания на водах обнаружили и извлекли из воды тело 63-летнего мужчины. Погибшего заметил местный житель, который отдыхал у реки. Тело находилось примерно в 3 метрах от берега на глубине около 1,5 метров. Обстоятельства произошедшего еще устанавливают. Дорожная авария произошла в агрогородке Корма Добрушского района. Мужчина ехал на мотоблоке с прицепом на ферму и по дороге предложил своему 4-летнему племяннику прокатиться. На обратном пути водитель не справился с управлением груженного мотоблока. При съезде с небольшой возвышенности техника потеряла устойчивость и опрокинулась. По предварительным данным, незадолго до этого ребенок упал с мотоблока и оказался под его колесами. Мальчик получил травмы, характерные для наезда, и был госпитализирован. Необычный инцидент произошел в пункте пропуска «Каменный лог» в Ашмянском районе. Во время личного досмотра 59-летний мужчина неожиданно демонстративно снял с себя одежду, включая брюки и нижнее белье, чем удивил сотрудников таможни и свидетелей. Такое поведение не оценили, на место вызвали милиционеров. Обстоятельства инцидента еще выясняют. В Бресте спасатели приняли роды прямо в машине посреди дороги. Возвращаясь с соревнований, сотрудники Малорицкого райотдела по чрезвычайным ситуациям заметили на дороге мужчину, который отчаянно просил о помощи. Выяснилось, что в машине у его жены начались роды. Работники МЧС оперативно вызвали скорую помощь, помогли женщине принять удобное положение и поддерживали ее до прибытия медиков. Однако малыш появился на свет раньше. Один из спасателей заметил головку ребенка и вскоре принял новорожденного прямо в машине. Позже прибывшие медики перерезали пуповину и доставили маму с мальчиком в больницу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Важный сигнал.
6: Внимание, важные изменения. Что нужно знать о курсах валют и как выглядит новая белорусская банкнота? С 1 июня в Беларуси выпускают в обращение новую банкноту номиналом 200 рублей. Нацбанк уже показал, как выглядит новая купюра. Там отметили, что банкнота номиналом 200 рублей продолжит серию ранее обновленных купюр меньшего номинала, выпущенных в обращение в 2019-2022 годах.
7: Выпуск новых купюр происходит в рамках плановых мероприятий по актуализации дизайна и защитного комплекса банкнот образца 2009 года, а также замене ветхих и поврежденных банкнот на годные к обращению.
6: При этом чиновники ввели очередное валютное ограничение. Оно касается рынка недвижимости. Как сообщила в своем телеграм-канале экспертка по рынку недвижимости Наталья Литовская, цены на жилье теперь будут указаны только в рублях. Эту информацию также подтвердили в агентствах по недвижимости.
9: Эпоха доллара подходит к завершению, не факт, но с 16 мая серьезные изменения. Цены на недвижимость теперь будут указаны только в белорусских рублях.
6: Это далеко не единственное валютное новшество, которое появилось в нынешнем году. С 23 апреля в Беларуси ввели новые ограничения для населения. Среди прочего, власти запретили займы между физлицами в иностранной валюте. Исключение – близкие родственники. Также чиновники запретили выдавать займы населению под залог единственного жилого дома или квартиры. Еще одно новшество – ввели ограничения по штрафным санкциям и процентам за пользование деньгами в долг. Речь о договорах займа между физлицами. Кроме того, некоторые банки в конце апреля изменили валюту расчетов картами MasterCard с евро на доллары. Речь о Белагропромбанке, Альфа-банке и МТ-банке. Это изменение будет выгодным тем клиентам банков, которые совершают покупки за границей в долларах, говорит экономист Александр Кравцов.
10: Конвертация MasterCard в таком случае не совершается, но это делает позже банк, когда пересчитывает американскую валюту в рубли. Если же совершать платежи за рубежом в евро по карте MasterCard, то конвертация происходит дважды. Сначала со стороны платежной системы из евро в доллары, а затем банк переводит американскую валюту в рубли.
6: Напомню, с 21 апреля в ЕС стали недоступны операции с карточками MasterCard двух белорусских банков – Белгазпромбанка и Альфа-банка. Такое решение приняла эта международная платежная система. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
11: НАТО будет в шоке. Для защиты от дронов на российские военные корабли начали устанавливать мангалы. Металлические навесы и решетки, которые раньше ставили только на танки, теперь появились на патрульных катерах и сторожевиках, охраняющих Крымский мост. Фотографии этих обновлений опубликовали популярные Z-блогеры. Считается, что эти кустарные конструкции из обычной сетки должны ловить дроны-камикадзе. Сами военкоры признают, что это чистая самодеятельность. Но деваться экипажам некуда. Штатное корабельное ПВО со своей задачей просто не справляется.
12: Закуплены материалы, чтобы укрыть корабль. И не один, кстати, обычной сеткой. Расчет на то, что внешний фугасный подрыв за счет удаления от корпуса хотя бы на пару метров позволит спасти надстройку и экипаж. Но нужно смотреть на вещи трезво. От всех типов боеприпасов, которые сейчас применяет противник, эта конструкция, конечно, не поможет. Это лишь попытка хоть как-то снизить урон.
11: Военные аналитики предупреждают, что такие решетки – не что иное, как банальная полумера. Против мелких дронов они еще могут сработать, но против тяжелых беспилотников, которые взрываются на подлете, сетка абсолютно бесполезна. К тому же тяжелые железные навесы рушат балансировку катеров и закрывают обзор корабельным радаром, отмечает канал «Осведомитель».
13: Установка мангалов на флот – это жест отчаяния на безрыбье. Черноморский флот понес тяжелейшие потери от морских и воздушных дронов, а современных систем защиты ближнего боя как не было, так и нет. Вот экипажам и приходится заниматься самодеятельностью, превращая боевые корабли в какие-то плавучие курятники. Гарантии безопасности эти сетки не дают никаких, зато наглядно показывают уровень кризиса.
11: До начала СВО адмиралы регулярно отчитывались о суперсовременном флоте, который готов воевать со всем блоком НАТО. А теперь, спустя 4 года спецоперации, защита кораблей зависит от того, сколько рулонов сетки успеют наварить на палубу волонтеры, говорит военный аналитик Александр Храмчихин.
20: Оказалось, что многомиллионные корабли абсолютно беззащитны перед дешевыми технологиями. Тот факт, что флот перешел на защиту уровня сирийских боевиков, говорит о глубоком просчете инженеров. Кустарная модернизация у Крымского моста – это попытка закрыть дыры прямо на ходу. Но в условиях 2026 года воевать сетками против высокоточного оружия долго не получится. Это тупиковый путь.
11: Пока в соцсетях спорят, спасет ли сетка корабли или нет, матросы продолжают натягивать их над палубами в ожидании новых атак.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко высоко оценил совместную белорусско-российскую тренировку по применению ядерного оружия.
0: Организационная часть, как я уже говорил, прошла без всяких сбоев, разумно, толково организовано взаимодействие между Генеральным штабом Беларуси и Генштабом Российской Федерации налажено. И, как вы увидели, в ходе учений видеосвязь между двумя президентами. Что касается самих учений, то это плановое учение. По элементам мы эти учения с россиянами проводим каждый квартал. Но в таком комплексном и на высшем уровне мы впервые проводим эти учения. Но еще прошлой зимой с президентом России мы условились, что примерно в это время, в конце мая, мы будем участвовать...

0: людей и техники и у нас, и в России. Поэтому все прошло организационно хорошо. Что касается результатов, точности попадания и так далее, пуски осуществлялись. Вот мы только что получили, начальник генштаба доложил, получили результаты из Капустиного Яра, где наносили удар наши «Искандеры» российского производства.
1: Невероятно, но факт.
2: В 1978 году католический мир был потрясен новостью. Папа Иоанн Павел, который всего 33 дня назад возглавил римско-католическую церковь, был найден мертвым в своей спальне в апостольском дворце. Внезапная и неожиданная смерть привела к возникновению множества теорий и предположений о том, что на самом деле произошло той ночью. Иоанн Павел, урожденный альбино-лучани, стал папой 26 августа. Его понтификат обещал быть временем обновления и реформ католической церкви, которая погрязла в скандалах. Лучани был известен как человек скромный, добрый и преданный своей пастве. Однако его правление закончилось столь же внезапно, как и началось. Утром 29 сентября его секретарь обнаружил папу мертвым, держащим в руках книгу духовных размышлений. Ватикан быстро объявил, что лидер умер от сердечного приступа. Однако уже на этом этапе начали возникать вопросы. Почему тело было найдено лишь утром, если папа не отвечал на звонки еще с вечера? Почему было решено не проводить вскрытие, несмотря на отсутствие очевидных свидетельств о его болезни? Эти вопросы сразу же вызвали волну слухов и домыслов. Одной из самых известных теорий является версия об отравлении. На момент правления нового папы Ватикан был вовлечен в крупный финансовый скандал, связанный с Банком Ватикана и итальянским банком Банко Амбросиано. Говорили, что папа собирался провести реформы и разоблачить коррупционные схемы на миллиарды долларов, что могло угрожать влиятельным лицам как внутри церкви, так и за ее пределами. Другая популярная теория связана с возможным вмешательством тайных обществ, включая масонов. Существует версия, что Иоанн Павел узнал о существовании масонской ложи под названием «Пропаганда Ду», в которую входили высокопоставленные чиновники, бизнесмены и даже церковники. Его решение разоблачить эту группу, вероятно, могло привести к его устранению. И, наконец, самая невероятная теория утверждает, что папа был не настоящим. Точнее, кроме своих обязанностей, работал на спецслужбы Италии. Или они помогли ему прийти к власти, чтобы далее иметь влияние на такую могущественную организацию, как церковь. Между папой и его кураторами мог случиться конфликт, и понтифика просто убрали. К сожалению, никаких доказательств этих версий не удалось найти за столько лет. Возможно, когда-нибудь свет прольется на события той роковой ночи, но пока смерть папы, который правил всего месяц, остается окруженный мраком загадок и предположений. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
3: Немирный мир. Владимир Путин проанонсировал новые совместные учения армии России и Белоруссии.
4: Сегодня в рамках учений мы проводим первую совместную тренировку армии России и Белоруссии по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами. Уже отмечал и вновь подчеркну, использование такого оружия, ядерного оружия, это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств.
3: Об этом Владимир Путин заявил во время совместной тренировки боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями.
4: Вместе с тем, учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета союзного государства России и Беларуси. Обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержание ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне.
3: Также президент России анонсировал проведение совместных российско-белорусских военных учений в следующем году.
4: Кроме того, в следующем году планируем провести оперативные учения вооруженных сил Белоруссии и России «Щит Союза-2027». Такие системные и последовательные

0: Дополнительные шаги необходимы для укрепления обороноспособности наших стран.
1: Если обещанное Владимиром Путиным учение состоится в следующем году, это будет впервые за последние 8 лет, говорит военный аналитик Евгений Бурдин.
2: Ранее учения «Щит Союза» проводили раз в 4 года – в 2011, 2015 и 2019 годах, чередуя их с оперативно-стратегическими учениями «Запад». Анонсированные в 2023 году учения не состоялись. Возможными причинами разведка Великобритании называла недостаточное количество войск и техники, так как основная масса была задействована в военных действиях на Украине. Если честно, не понимаю, как ситуация могла измениться за последние 3 года и еще год до 2027. А если учесть, что само российское Минобороны признало, что потерь на фронте больше, чем пополнение, то я не знаю, кто в этом щите будет участие принимать.
1: Евгений Бурдин напоминает, что в 2022 году с 10 по 20 февраля на территории Беларуси проходили внеплановые учения «Союзная решимость». И через 4 дня после их окончания Россия зашла на территорию Украины, в том числе с белорусской территории. Накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к повторению подобного сценария. Цитата. «Мы усиливаем Черниговско-Киевское направление и готовы отвечать жестко и по агрессору, и по его пособникам». Конец цитаты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко высоко оценил совместную белорусско-российскую тренировку по применению ядерного оружия.
5: Организационная часть, как я уже говорил, прошла без всяких сбоев, разумно, толково организовано взаимодействие между Генеральным штабом Беларуси и Генштабом Российской Федерации налажено. И, как вы увидели, в ходе учений видеосвязь между двумя президентами. Что касается самих учений, то это плановое учение. По элементам мы эти учения с россиянами проводим каждый квартал. Но вот в таком комплексном и на высшем уровне мы впервые проводим эти учения. Но еще прошлой зимой с президентом России мы условили, что примерно в это время, в конце мая, мы будем участвовать в подобных учениях, тренировках с ядерными боеголовками, которые размещены у нас в Беларуси и, естественно, в Российской Федерации ядерный триад. Поэтому это было давно запланированное мероприятие. И вы видите, что мы не отступили ни на сутки от этих сроков. И президент России, несмотря на то, что поздно вечером или ночью вернулся из Китая, он участвовал в этих тренировках, потому что так было условлено. И естественно, что в этих учениях были задействованы большие силы, тысячи людей и техники. И у нас, и в России. Поэтому все прошло организационно хорошо. Что касается результатов, точности попадания и так далее, пуски осуществлялись. Вот мы только что получили, начальник генштаба доложил, получили результаты из Капустиного Яра, где наносили удар наши «Искандеры» российского производства. Ну, как он сказал, попали в копейку. Очень точное было поражение.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: НАТО будет в шоке. Для защиты от дронов на российские военные корабли начали устанавливать мангалы. Металлические навесы и решетки, которые раньше ставили только на танки, теперь появились на патрульных катерах и сторожевой КАЗ, охраняющих Крымский мост. Фотографии этих обновлений опубликовали популярные Z-блогеры. Считается, что эти кустарные конструкции из обычной сетки должны ловить дроны-камикадзе. Сами военкоры признают, что это чистая самодеятельность. Но деваться экипажам некуда. Штатное корабельное ПВО со своей задачей просто не справляется.
7: закупленные материалы, чтобы укрыть корабль. И не один, кстати, обычной сеткой. Расчет на то, что внешний фугасный подрыв за счет удаления от корпуса хотя бы на пару метров позволит спасти надстройку и экипаж. Но нужно смотреть на вещи трезво. От всех типов боеприпасов, которые сейчас применяет противник, эта конструкция, конечно, не поможет. Это лишь попытка хоть как-то снизить урон.
6: Военные аналитики предупреждают, что такие решетки – не что иное, как банальная полумера. Против мелких дронов они еще могут сработать, но против тяжелых беспилотников, которые взрываются на подлете, сетка абсолютно бесполезна. К тому же тяжелые железные навесы рушат балансировку катеров и закрывают обзор корабельным радаром, отмечает канал «Осведомитель».
8: Установка мангалов на флот – это жест отчаяния на безрыбье. Черноморский флот понес тяжелейшие потери от морских и воздушных дронов, а современных систем защиты ближнего боя как не было, так и нет. Вот экипажам и приходится заниматься самодеятельностью, превращая боевые корабли в какие-то плавучие курятники. Гарантии безопасности эти сетки не дают никаких, зато наглядно показывают уровень кризиса.
6: До начала СВО адмиралы регулярно отчитывались о суперсовременном флоте, который готов воевать со всем блоком НАТО. А теперь, спустя 4 года спецоперации, защита кораблей зависит от того, сколько рулонов сетки успеют наварить на палубу волонтеры, говорит военный аналитик Александр Храмчихин.
9: Оказалось, что многомиллионные корабли абсолютно беззащитны перед дешевыми технологиями. Тот факт, что флот перешел на защиту уровня сирийских боевиков, говорит о глубоком просчете инженеров. Кустарная модернизация у Крымского моста – это попытка закрыть дыры прямо на ходу. Но в условиях 2026 года воевать сетками против высокоточного оружия долго не получится. Это тупиковый путь.
6: Пока в соцсетях спорят, спасет ли сетка корабли или нет, матросы продолжают натягивать их над палубами в ожидании новых атак.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
10: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
11: Гяра.
10: 12.
11: Бара.
10: 13.
11: Тера.
10: 14.
11: Чода.
10: 15.
11: Пандра.
10: 16.
11: Сола.
10: 17.
11: Сатра.
10: 18.
11: Атара.
10: 19.
11: Унис.
10: 20.
11: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк».
13: Привет!
12: Представь себе ситуацию. Спортсмен на пике своей формы. Чья-то главная олимпийская надежда готовится к старту.
13: Угу.
12: Доли секунды решают все. И вот этот атлет мирового класса вынужден засекать время своих заплывов.
13: Так.
12: С помощью обычного пластикового ручного секундомера.
13: В смысле? Прямо вот тренеры стоят и кликают.
12: Да, просто потому что швейцарская электроника в бассейне сломалась, а новую продавать отказываются из-за санкций.
13: Слушай, ну это звучит как какой-то сюрреализм. Или, знаешь, сценарий спортивной антиутопии. Как профессионал вообще может работать в таких условиях?
12: Ну вот.
13: Это ж каменный век.
12: Именно. Это реальность, в которой оказался белорусский спорт. Сегодня предстоит разобрать огромный массив данных. От свежих решений международных федераций и финансовых отчетов клубов до абсолютно инсайдерской информации об оттоке кадров.
13: Угу.
12: Цель этого детального разбора – понять механику того, как система высоких достижений буквально на глазах схлопывается и превращается в сугубо локальное, местечковое явление.
13: Ну, тема тяжелая, да?
12: И триггером к этому разговору стало совершенно свежее – майское решение 2026 года. Европейская федерация плавания European Aquatics вынесла окончательный вердикт. Белорусские пловцы лишены права выступать под своим флагом и с национальным гимном на европейских турнирах как минимум до сентября. Это прямой результат жесточайшего ультиматума, который последовал незамедлительно.
13: От кого?
12: Девять стран выступили единым фронтом: Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия.
13: То есть они прямо пригрозили бойкотом?
12: Хуже. Их позиция была сформулирована максимально жестко. Если на европейский турнир приезжает хотя бы один атлет с белорусским флагом, сборные этих девяти стран демонстративно пакуют вещи и уезжают.
13: Ого, полный бойкот.
12: Да, полный бойкот. Европейские функционеры просто посчитали риски. Проводить чемпионат Европы без скандинавов и поляков – это финансовое самоубийство для трансляций.
13: Ну, логично. Спонсоры бы такое не поняли.
12: Вот именно. Они не выдержали давления и капитулировали. Итог – полная, абсолютно герметичная изоляция.
13: Ну смотри, если европейские арены недоступны, а международные турниры закрыты, возникает абсолютно логичный вопрос. Где и с кем теперь соревноваться? Профессиональный спорт – это же не фитнес для себя по выходным.
12: Конечно, нет.
13: Он просто не может существовать без постоянного стресса соревнований высшего уровня.
12: Выход найден, специфический. Соревноваться приходится в абсолютном пузыре. Потеряны все крупные площадки, чемпионаты Европы, этапы Кубков мира. Все перенесено внутрь страны. Был организован так называемый «Кубок сильнейших». Это сейчас главный внутренний старт в Беларуси по плаванию.
13: Угу.
12: Так вот, лидеры на этом кубке проплыли хуже своих же результатов с Олимпиады в Париже 2024 года. Отставание на дистанциях вольным стилем составило от 2 до 5 секунд, а в комплексном плавании разрыв достиг 8 секунд.
13: Стой, 8 секунд в плавании – это невозможно. На олимпийских скоростях разрыв в десятой доле секунды оставляет тебя без медали. 8 секунд – это расстояние в половину бассейна. Человек просто приплывает в другой лиге.
12: Именно так деградирует форма без реальной конкуренции.
13: Слушай, я здесь выступлю в роли скептика.
12: Давай.
13: Звучит все равно как-то однобоко. Ведь проводятся десятки турниров, постоянные спарринги с российскими командами. Спортивные чиновники регулярно отчитываются в прессе, что уровень этих совместных соревнований крайне высокий. Неужели эти старты вообще ничего не компенсируют?
12: Они не просто не компенсируют, они создают опасную иллюзию. Давай разберем, как это работает.
13: Давай.
12: Российский спорт находится ровно в такой же глубочайшей изоляции. Соревноваться с ними – это мериться силами с тем, кто тоже полностью оторван от мировых стандартов и трендов.
13: Слепой ведет слепого.
12: В точку. Спортивные психологи называют это эффектом пузыря. Атлет выигрывает локальный старт в Минске или Казани, бьет местный рекорд и искренне верит, что находится на пике формы.
13: А на деле?
12: А на деле весь остальной мир в это время ушел на световой год вперед.
13: Но есть ли этому подтверждение за пределами бассейна? Может, это только у пловцов такой провал?
12: Подтверждений масса по всем дисциплинам. Помнишь азиатские игры 2025 года?
13: Да, туда вроде кого-то пустили.
12: Допустили шестерых белорусских гимнастов в индивидуальном порядке. Итог? Абсолютно провальный. Ни один из шести не вышел в финал ни в одном виде программы. Ноль финалов. А ведь за два года до этого на европейских первенствах эти же дисциплины стабильно приносили попадания в топ-8.
13: Ну, гимнастика – вид спорта субъективный, там судьи.
12: Хорошо. Возьмем легкую атлетику. Бегуны на средней дистанции вместо чемпионата Европы поехали бегать в Гомель с атлетами из Брянской области.
13: Подожди, бег – это объективная вещь? Секундомер не обманешь.
12: И вот секундомер и показал падение результатов на 3,7% по сравнению с их же международными стартами прошлого года. У организма просто нет стимула выдавать максимум, когда нет настоящей угрозы от соперника мирового класса. Но самый шокирующий пример – это хоккей.
13: А с хоккеем что не так?
12: Вроде бы постоянно идут игры с российскими клубами, все пределы. Но когда в феврале 2026 года удалось организовать матч со сборной Казахстана...
13: Которая не изолирована?
12: Да, которая продолжает играть в международных турнирах. Так вот, счет оказался 1-7.
13: Разгром от Казахстана в хоккее 1-7?
12: Да.
13: Это не просто поражение, это диагноз всей системе подготовки. Но давай копнем в причину. Если нет международных арен, нет телетрансляций мирового уровня, значит, нет и внимания аудитории.
12: Абсолютно логично.
13: А где нет внимания, оттуда уходят деньги. Кто оплачивает банкет в этом изолированном пузыре?
12: И здесь начинается финансовая пропасть, которая расширяется с каждым днем. С 1 января 2026 года в Беларуси прошла масштабная, но очень тихая реформа. Государство отменило налоговые льготы для спонсоров.
13: Как это работало раньше? Объясни механику.
12: Очень просто. Раньше компания могла проспонсировать спортивный клуб и списать до 30% от суммы этого взноса из своих налогов. Это был понятный рабочий бизнес-инструмент.
13: Логично.
12: Теперь этой схемы нет. В итоге частный бизнес мгновенно отвернулся от спорта. Если прикинуть цифры, клубы и федерации в одночасье лишились от 180 до 200 миллионов рублей ежегодно.
13: Я тебя перебью.
12: Давай.
13: Твои цифры про уход спонсоров звучат драматично, но я же видела документы. Государство заливает эту сферу деньгами напрямую. Принята программа «Физическая культура и спорт» до 2030 года, и там фигурирует колоссальная цифра – 8,4 миллиарда рублей.
12: Угу.
13: Как можно говорить о финансовом тупике при бюджете почти в 9 миллиардов?
12: А вот тут начинается самое интересное. Эта цифра – 8,4 миллиарда – классическая оптическая иллюзия. Во-первых, это программа на 5 лет. Делим на 5. Получаем около 1,68 миллиарда в год.
13: Ну, 1,5 миллиарда в год – это тоже огромные деньги.
12: Да, но куда они идут? Эта сумма включает абсолютно все. Массовые пробежки, школьные спортивные секции, заливку катков во дворах, содержание гигантских простаивающих арен и, конечно, зарплаты бесконечного числа чиновников.
13: А на сам спорт высоких достижений сколько?
12: Если вычленить из этой суммы то, что реально доходит до спорта высоких достижений, до национальных сборных и профи, остается менее 400 миллионов. Рублей в год.
13: То есть бюджет усыхает в 4 раза еще до того, как доходит до дела.
12: Именно. И не забывай про бюрократию. Около 40% от этих 400 миллионов съедает административная машина. Дальше этот остаток добивает макроэкономика. Официальная инфляция и скрытый рост цен за 2 года составили около 35-40%.
13: То есть покупательная способность этих денег просто испарилась.
12: Да. Плюс логистика.
13: Ну да, если ты не можешь лететь прямым рейсом в Европу, ты летишь через половину земного шара.
12: Точно. Из-за санкций стоимость организации тренировок взлетела на 25-30%. Конкретный пример. Раньше национальная сборная по плаванию могла провести качественные сборы в Испании за 80 тысяч евро. Теперь Европа закрыта. Альтернатив мало. Приходится ехать в Турцию.
13: А турки это понимают?
12: И турецкие базы, понимая, что клиенту деваться некуда, выставляют ценник в 110 тысяч евро за те же самые условия. То есть бюджет в реальности выглядит как дырявое ведро.
13: Давай опустимся с уровня федерации на уровень земли. Если бюджет – это дырявое ведро, как выживает конкретной команды?
12: Катастрофически. Давай разберем на примере топового женского волейбольного клуба «Минчанка».
13: Известный клуб, да.
12: До начала 2026 года их бюджет составлял около 3,5 миллионов рублей. 1,5 миллиона давало государство, 2 миллиона приносили частные спонсоры. Наступил январь, спонсоры ушли из-за отмены льгот.
13: Так.
12: Государство, чтобы спасти лицо, немного увеличило свою долю до 2,2 миллиона. Итоговая разница – минус 1,3 миллиона рублей. Бюджет рухнул сразу на 37%.
13: 37% дефицита – это ампутация. Что они урезали?
12: Все. Зарплаты волейболисток, профессионалок высшего звена пришлось срезать с 2,5 тысяч до 1800 рублей в месяц.
13: Подожди. 1800 рублей – это же около 540 долларов?
12: Да.
13: Для профессионального спортсмена, который гробит здоровье, колени, связки каждый день в каком-нибудь польском клубе даже не высшего, а второго дивизиона, базовая ставка начинается от 1500 евро. Как при такой разнице в доходах руководство клуба вообще планирует удерживать состав?
12: Никак. И это еще не все. Отменены все зарубежные сборы, команда тренируется только дома. И эта картина повсеместна. Гандбольный клуб потерял 40% бюджета, баскетбольный – 35%. Учитывая, что дефицит госбюджета в стране болтается на уровне 4,2% ВВП, государству сейчас явно не до спасения профессиональных клубов. Задерживаются выплаты даже на проведение детских соревнований.
13: Знаешь, если сложить эту мозаику воедино...
12: Ну-ка.
13: Международных стартов нет. Форма падает на 8 секунд. Зарплаты режут до уровня кассира в супермаркете. А лечить травмы некому. Если бы мне было 22 года, и я была бы олимпийской надеждой, мы следующий логичный шаг – собрать чемоданы и уехать туда, где мой талант купят.
12: Это логично.
13: Это глобальный рынок.
12: Именно это сейчас и происходит. Можно зафиксировать пугающий кадровый исход. С 2024 по началу 2026 года страну покинули от 80 до 100 спортсменов уровня национальной сборной.
13: Жесть.
12: И это для государства с населением меньше 9 миллионов человек. Также уехало более 50 тренеров высшей категории.
13: 100 человек основы.
12: Это выкачивание золотого фонда.
13: И они уезжают очень легко. Соседние страны понимают ценность этих кадров. Спортсмены спортсмены быстро получают спортивные визы, которые позволяют оформить гражданство за 3 года в Польше или Литве, а в Казахстане этот процесс вообще занимает 1 год. А что с тренерами? У них ведь тоже связаны руки.
12: Тренеры бегут не менее активно. Андрей М., 52 года, тренер по плаванию высшей категории, который лично воспитал 3 олимпийских медалистов.
13: И куда он?
12: Он уехал в Польшу и возглавил клуб в Варшаве. Его зарплата там сразу выросла в 4 раза по сравнению с тем, что было на родине. А дома со всеми выслугами и надбавками он получал 1200-1500 рублей.
13: Копейки для специалиста такого уровня.
12: В интервью он объяснил свой уход очень просто. Когда на сборы денег нет, а лучшие ученики пакуют чемоданы за границу, тренеру в пустом бассейне делать нечего. Пока в этой изолированной системе тренер стоит на бортике с ручным секундомером и мокрым бумажным блокнотом, сборная США использует подводные камеры с искусственным интеллектом, которые в реальном времени анализируют биомеханику каждого грибка.
13: Фантастика.
12: Пока белорусские велогонщики крутят педали на советских станках в холодных залах, британцы сидят в аэродинамических трубах за миллионы фунтов, подбирая идеальный угол наклона шлема.
13: Да.
12: Этот технологический разрыв измеряется уже не годами, он измеряется десятилетиями.
13: Давай подведем какой-то измеримый итог. Мы обсудили изоляцию, рухнувшие финансы, отток кадров, поломанные штанги. К чему весь этот снежный ком привел на макроуровне?
12: На макроуровне итог выражается в одной очень короткой, но страшной статистике. На Олимпийские игры 2020 года в Токио смогло квалифицироваться и поехало 108 белорусских атлетов.
13: 108. Запомнили.
12: На следующие игры, которые пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году, на данный момент выполнили нормативы и квалифицировались лишь 12 человек.
13: Со 108 до 12. Это же падение почти на 90%.
12: Да. Спортивная система просто стирается с мировых радаров. Она перестает существовать как значимая величина.
13: Знаешь, о чем я сейчас думаю, слушая весь этот разбор?
12: О чем?
13: Мы все время обсуждаем санкции, оборудование, контракты, но забываем про психологию и доверие. Давай представим фантастический сценарий. Завтра утром все политические разногласия решены. Санкции снимают, границы открывают, спонсорам возвращают налоговые льготы. Включат ли этот рубильник обратно?
12: Ты имеешь в виду, вернется ли все на круги своя?
13: Именно. Мой прогноз – нет. Потому что институциональное доверие уничтожено. Те тренеры, которые уехали и поняли, что в Варшаве или Берлине их знания стоят в 4 раза дороже, они не вернутся в пустые бассейны.
12: Согласен.
13: Те 24-летние спортсмены, из которых пытались сделать финансовых заложников с помощью штрафов в 100 тысяч долларов, они уже выступают под флагами Казахстана или Польши. И они запомнят, как система обошлась с ними в самый уязвимый момент.
12: 100%.
13: Но самое главное – это дети. Прямо сейчас растет целое поколение юниоров, у которых перед глазами нет примеров успеха. Они не видят кумиров на мировых аренах, у них нет спарринг-партнеров международного класса.
12: Это правда.
13: Спортивный конвейер, который десятилетиями непрерывно передавал опыт от чемпиона к новичку, физически остановлен. И главный вопрос не в том, когда снимут санкции.
12: А в чем?
13: Главный вопрос, захочет ли новое поколение вообще когда-нибудь представлять систему, которая относилась к спортсменам не как к личностям, а как к государственной собственности. Сколько десятилетий уйдет на то, чтобы просто заново отстроить разрушенный фундамент доверия?
12: Это фундаментальный вопрос. И, к сожалению, пока он остается без ответа. Тут действительно есть над чем подумать. Ну а на сегодня все. Всем пока.
13: До новых встреч. Счастливо.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Заместитель генерального директора «Минск-Зеленстрой» Екатерина Короткина о том, какими цветами в этом году будет высажен Минск.
14: В первую очередь это в целях экономии бюджетных средств, потому что многолетние растения, их, скажем, как посадил, да, и на этом месте они будут расти как минимум 5 лет. Однолетние цветочные растения, их приходится, конечно, закупать и заменять каждый год. Многолетники мы высаживаем на парковых территориях, там, где необходима пейзажная, скажем, такая тематика. Преобладают у нас лаковые растения, это мискантусы, веники, овсяницы и иные. Если это строгий объект, то, конечно же, мы от однолетних цветочных растений никуда не денемся. Если вот, к примеру, объект Площадь Победы, Стелла, да, здесь обязательно нужен яркий, моментальный акцент.
3: Важный сигнал.
15: Штрафов мало не бывает. Сколько придется заплатить дачникам за запрещенные на участках растения? С 19 июня вступят в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые, в частности, вводят ответственность за невыполнение обязанностей по борьбе с инвазивными растениями. Кодекс об административных правонарушениях дополнили статьей 1646. По ней будут штрафовать землепользователей, которые не будут бороться с нежелательной растительностью. За это им грозит денежное взыскание в размере до 10 базовых величин, то есть 450 рублей, отмечает юрист Илья Дунаев.
16: Кодекс дополняется новой статьей «Неосуществление работ по регулированию распространения и численности отдельных видов растений». Это значит, что землепользователям грозит штраф, если они не будут бороться с нежелательной растительностью. За невыполнение обязанностей по регулированию численности растений, распространение которых нужно контролировать, предусмотрен штраф до 10 базовых величин.
15: Новые правила направлены прежде всего на борьбу с инвазивными видами растений. В Беларуси к самым опасным из них относят борщевик сосновского и золотарник канадский. О борьбе с золотарником канадским ранее сообщали в Беловежской пуще. В нацпарке отметили, что это многолетнее декоративное растение, которое часто можно встретить на приусадебных участках, дачах и кладбищах.
17: Такая любовь населения к данному инвазивному виду привела к его массовому распространению. Как только золотарник канадский попадает на определенную территорию, он разрастается, угнетает и полностью вытесняет другие коренные виды растений. Кроме того, растения не едят дикие животные, что также осложняет борьбу с ним.
15: А в плену борщевика оказались жители одной из деревень Борисовского района. Местная жительница выложила соответствующее видео на своей странице в одной из соцсетей. Женщина говорит, что люди окружены ядовитым борщевиком со всех сторон. По ее словам, местные жители своими силами пытаются с ним бороться уже несколько лет, но пока безрезультатно.
18: Минская область, Борисовский район, деревня Жёртый. Мы боремся несколько лет с зарослями борщевика. Мы его скашиваем, ничего не помогает. Он растет буквально везде, даже уже пошел расти в лес. Это скоро будет расти дальше. За этими деревьями наш дом. Он разойдется по всей деревне. Его семена разлетаются ветром.
15: Многие люди по сей день не знакомы со смертельно опасными свойствами этого растения. Майка, легкие платья и даже куртка для борщевика не помеха. Такая одежда не сможет защитить человека от его воздействия, говорит врач-дерматовенеролог Анна Грязева.
19: Все дело в том, что сок растения содержит ядовитое вещество – фурукумарин. При попадании на кожу он увеличивает ее чувствительность к ультрафиолету. Такое свойство растений называется фототоксичность. Опасность заключается в том, что сам по себе сок не раздражает кожу. Можно без последствий получить значительную дозу яда, но если в течение 2 суток после этого подвергнуться воздействию солнечных лучей, то развивается солнечный ожог. Наиболее опасен борщевик во время цветения, который продолжается практически все лето. Следует предупредить о том, что ожоги возможны и в пасмурную погоду. Особенно чувствительны к действию яда растения натуральные блондины. Борщевик также является дыхательным и контактным аллергеном.
15: Чтобы обезопасить себя и близких, врачи не рекомендуют гулять по зарослям борщевика, трогать его руками и собирать его цветы. Также нельзя скашивать борщевик без спецодежды, в сухую погоду, в период цветения и использовать вторично одежду без термической и химической обработки. Что касается штрафов за опасные растения на участках, то в соцсетях многие пишут, что государство пытается заработать на людях и скоро придется платить даже за воздух. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Глава правительства Александр Турчин о потенциале Союза независимых государств.
20: Содружество независимых государств, как говорил уважаемый Олег Ибрагимович, еще относительно молодое объединение, которому в декабре исполняется 35 лет. За этот небольшой исторический период, пройдя непростой путь, Содружество сыграло значительную роль в поддержании стабильности на постсоветском пространстве, стало устойчивой региональной платформой взаимодействия государств по широкому спектру направлений. Сегодня СНГ обладает потенциалом для поступательного развития, закладывая прочный фундамент для благополучной жизни граждан. Наша ключевая задача – сохранить Содружество для будущих поколений.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
13: Всем привет! Это «Давайте разберемся». И сегодня мы обсудим тему, которая касается очень многих. Все мы любим идею современных, свободных от условности отношений, правда?
21: О, да. Это сейчас такой, скажем так, мейнстрим.
13: Вот именно. Но давайте начнем с небольшого мысленного эксперимента. Представьте, ну, вы живете со своим партнером уже лет 10. Вы делите быт, вместе платите за аренду, у вас общая собака, вы знаете друг друга просто лучше всех. И вдруг, не дай бог, конечно, случается страшное. Ваш партнер попадает в реанимацию. Вы мчитесь в больницу, но дежурный врач холодно закрывает перед вами дверь.
21: Угу. И говорит, что по закону вы, ну, просто человек с улицы.
13: Точно. Никаких прав на посещение, никаких прав на принятие экстренных медицинских решений, вообще ничего.
21: Слушай, и самое пугающее здесь то, что это не какой-то там надуманный сценарий для голливудской драмы. Это абсолютно суровая юридическая реальность, с которой люди сталкиваются, ну, совершенно непредсказуемо.
13: Если посмотреть на демографические данные, мы увидим просто поразительную картину. В Беларуси средний возраст вступления в первый брак улетел к отметке 28-29 лет.
21: Да, люди не спешат.
13: Более того, в крупных городах каждая четвертая пара совершенно осознанно выбирает совместное проживание без какого-либо похода в ЗАГС. Государство, естественно, активно продвигает традиционные ценности, поощряет официальные союзы. Но огромная часть молодежи как бы голосует ногами, они выбирают партнерство без обязательств перед государством.
21: И тут возникает очень серьезная проблема. Мы видим конфликт между тем, как люди хотят жить в своем идеальном мире, и тем, как работает сама государственная машина, которая этот мир должна обслуживать.
13: Поэтому сегодня мы ставим вопрос ребром. Является ли пресловутый штамп в паспорте пережитком прошлого? И, ну, абсолютно бесполезной формальностью? Или же это необходимый фундамент и гарант стабильности отношений? Я смотрю на официальный брак как на классическое пользовательское соглашение. Ну, знаешь, вот эти Юла в интернете при установке программ.
21: А, которые мы все пролистываем, не глядя.
13: Абсолютно. Вы кликаете «Согласен» в ЗАГСе под марш Мендельсона, совершенно не читаете 50 страниц условий и правил, которые к этому прилагаются. Мы пытаемся натянуть устаревшую советскую модель с ее строгими формальностями на абсолютно новую реальность, где люди ценят гибкость. Если пара доверяет друг другу, они планируют будущее, но зачем им печать чиновника?
21: Интересная логика, но...
13: Подожди, я договорю. Более того, люди меняются. Если через 5 лет вы понимаете, что больше не подходите друг другу, отсутствие штампа позволяет вам просто собрать вещи, пожать руки и разойтись. Вы избегаете судебных издержек, унизительного дележа ложек и вилок, скандалов в суде. Официальный развод — это месяцы потраченных нервов и тысячи рублей на юристов. Зачем добровольно загонять себя в этот капкан?
21: Ваша аналогия с пользовательским соглашением прекрасна, правда? Но я бы ее перевернул. Брак – это лицензионное соглашение с круглосуточной техподдержкой от государства. А вот сожительство – это использование пиратского софта.
13: Ха, пиратского софта.
21: Именно. Все работает отлично и, главное, бесплатно, пока не произойдет системный сбой. И когда он происходит, вам некуда звонить. Вы упомянули легкость расставания. Да, расстаться без штампа проще, но вся эта легкость мгновенно меркнет, когда включается механика непредвиденных обстоятельств. Вернемся к вашему примеру с реанимацией. Почему врач вас не пускает? Не потому, что он злой.
13: Но у него протоколы?
21: Да, у него есть строгий протокол и уголовная ответственность за разглашение врачебной тайны. Без штампа система вас просто не видит. Вы для нее никто.
13: Но ведь для этого не обязательно жениться? Слушай. Но можно же просто оформить нотариальную доверенность на представление интересов в медицинских учреждениях. Это делается за один день.
21: Теоретически, да. Практически, покажите мне хоть одну 27-летнюю пару в Минске, которая на втором году совместной жизни в съемной квартире идет к нотариусу оформлять медицинскую доверенность на случай внезапной комы.
13: Ну, мало кто об этом думает, согласна.
21: Этого вообще никто не делает. Человеческая психология так не работает. И последствия бывают куда страшнее реанимации. Возьмем наследование. При трагическом исходе сожитель не является наследником первой очереди. Вы можете вместе строить быт, покупать технику, делать дорогостоящий ремонт в квартире партнера.
13: Так.
21: Но в случае его смерти, если все это совместно нажитое имущество не оформлено сложными долями, оно автоматически переходит его кровным родственникам. В Беларуси ежегодно фиксируется 300-400 таких случаев.
13: Ого, ничего себе цифры.
21: Да, просто потому что приезжают какие-то дальние родственники и меняют замки. И закон, что самое обидное, на их стороне. Так что штамп — это не капкан. Это базовый бронежилет.
13: Я не спорю, что в экстремальных сценариях этот ваш бронежилет срабатывает. Но мы же не строим всю свою жизнь вокруг ожидания того, что нам на голову упадет кирпич. Давайте перейдем от гипотетических трагедий к повседневному финансовому планированию.
21: Давайте.
13: Вы говорите об имуществе. И мне кажется, что именно здесь подход без штампа куда более честный и прозрачный. Давайте используем аналогию с бизнес-партнерством. Если мы с вами открываем компанию, и я вношу 70% стартового капитала, а вы 30%, то я владею 70% акций.
21: Логично.
13: Математически справедливо. Почему же в личных отношениях мы должны действовать иначе? Если при покупке квартиры я внесла 70% средств, я должна владеть 70% этой квартиры. А в официальном браке автоматически включается презумпция совместной собственности. Правило 50 на 50.
0: Потому что семья — это не корпорация по извлечению прибыли. Вы упускаете...
13: Дайте мне закончить мысль. Разве это справедливо по отношению к успешному партнеру? Представьте предпринимателя. Он берет на себя колоссальные риски. Работает по 80 часов в неделю. Создает капитал. А его супруг или супруга, допустим, решает просто не работать и искать себя. При разводе этот капитал будет распилен ровно пополам.
0: Ну, есть же брачные договоры.
13: Мне часто это отвечают. Но, во-первых, это дополнительные расходы и время. А во-вторых, давайте будем реалистами. Предложить брачный договор перед свадьбой в нашей культуре – это все равно, что сказать: «Дорогой, я уже планирую наш развод и вообще не доверяю тебе». Без брака эта проблема исчезает сама собой. Каждый четко контролирует то, что заработал сам.
21: Слушай, это очень убедительный аргумент, но только если оценивать вклад исключительно в твердой валюте. Вы полностью игнорируете механизм того, как работает семья изнутри, и упускаете фундаментальный принцип брака – защиту слабой стороны. Презумпция об общности имущества, вот это правило 50 на 50, оно создано не для того, чтобы ограбить бедного предпринимателя. Оно создано, чтобы защитить так называемый нематериальный вклад.
13: И что вы имеете в виду под нематериальным вкладом, который стоит половины бизнеса?
21: Классическая ситуация из наших материалов по демографии – декретный отпуск. Представьте женщину, которая на 3 года полностью выпадает из профессии. Она жертвует своей карьерой, ее личный доход падает до мизерного пособия.
13: Но пособие все-таки есть.
21: Да, но она инвестирует свое время в воспитание общего ребенка и поддержание быта, создавая надежный тыл. А в это время мужчина, ну, не обремененный бессонными ночами, спокойно строит карьеру, получает повышение и увеличивает свой актив. Без брака, по вашей бизнес-логике, каждый владеет тем, что заработал, она при расставании остается абсолютно ни с чем.
13: Но ведь сегодня многие пары распределяют обязанности иначе. Декрет все чаще делят пополам, работают оба. И вообще, декрет – это не обязательно конец карьеры для женщины. Мир-то изменился.
0: Возможно, мир меняется. Но есть и чисто экономическая прагматика, которая бьет по кошельку прямо здесь и сейчас. Вы утверждаете, что штамп ничего не дает в повседневности, но давайте заглянем под капот банковской системы. Покупка недвижимости. Да, сожители могут брать ипотеку, как созаемщики.
13: Ну вот, могут же.
21: Могут, но механизмы оценки рисков в банках работают как часы. По статистике, банки одобряют крупные кредиты официальным супругам на 15-20% чаще.
1: Это просто отсталость банковских алгоритмов?
21: Нет, это чистая математика рисков. Как андеррайтер в банке смотрит на женатую пару? Он видит семейный кодекс, который связывает их солидарной ответственностью. Если один перестанет платить, банк знает, как юридически взыскать долг с общего имущества. А на сожителя он смотрит, как на двух людей с улицы, которые сегодня живут вместе, а завтра один из них уехал в другую страну. И распутывать их долевую собственность — это кромешный ад для службы взыскания. Именно поэтому для пары без штампа ставка по кредиту зачастую будет выше на 0,5% или даже на процент.
2: Ну, процент — это не так много.
21: На масштабе 20-летней ипотеки на хорошую квартиру в Минске эти 0,5% превращаются в колоссальные финансовые потери. И это я еще не говорю о льготных госпрограммах вроде семейного капитала, которые вообще закрыты для пар без регистрации.
2: Хорошо, хорошо. Я признаю, что финансовая система пока еще во многом заточена под традиционный формат. Банки любят предсказуемость, а государство субсидирует только те формы жизни, которые само и придумало. Но давайте от накопления совместного имущества перейдем к тому, ради чего люди вообще объединяются и берут эти кредиты к детям.
21: Давайте.
2: Существует очень стойкий миф, что дети, рожденные вне брака, каким-то образом ущемлены в правах. Я хочу это категорически опровергнуть. Права детей абсолютно не зависят от того, есть ли у родителей печать в паспорте.
21: Юридически да, но...
2: Механизм установления отцовства сегодня предельно прост. Пара приходит в ЗАГС, пишет совместное заявление и все. Юридически это точно такой же отец с теми же обязанностями.
21: Вы снова рисуете идеальную картину мира. Да, если мужчина добровольно идет в ЗАГС, механизм прост. Но в этом слове «добровольно» и кроется главная системная уязвимость.
2: Какая уязвимость? Если люди решили завести ребенка, они берут на себя ответственность.
21: А если ребенок не был запланирован? Или если отношения испортились еще во время беременности? В официальном браке работает важнейший правовой механизм – презумпция отцовства. Он работает автоматически. Если ребенок рождается у замужней женщины, ее муж по умолчанию признается отцом.
2: И не нужно никаких заявлений.
21: Да, государство не задает вопросов, не требует совместных походов в ЗАГС, система сразу же включает правовую защиту ребенка. А вот вне брака эта защита требует проактивных действий от мужчины. А что, если он отказывается писать это заявление?
2: Ну тогда суд.
21: Вы до этого говорили, что алименты взыскиваются одинаково. Да, абсолютно одинаково, но только после того, как отцовство установлено. И вот тут для женщины начинается настоящий судебный ад. Это унизительные иски, это ДНК-экспертизы. И знаете, как это выглядит на практике?
2: Наверное, дорого.
21: Экспертиза стоит от 300 до 800 рублей. И оплачивать ее изначально часто приходится истице. По статистике, из тех 15% детей, что рождаются вне брака в нашей стране, в 30% случаев отцовство приходится доказывать именно таким принудительным судебным путем.
2: Вы фокусируетесь на этих 30% проблемных случаев, но это все равно меньшинство. Большинство отцов добровольно признают детей. И давайте посмотрим на обратную сторону медали. Что происходит, когда семья распадается?
21: И что же?
2: Мир изменился. Понятие «гражданский брак» больше не является социальным клеймом. Дети растут в самых разных условиях. Но когда пара со штампом решает развестись, особенно если есть имущественные споры, ребенок почти всегда становится инструментом манипуляции. Это тяжелейшие суды, это органы опеки, это выяснение, с кем он останется жить.
21: Согласен, развод — это тяжело.
2: Мирное расставание сожителей, которые изначально сохранили свою финансовую независимость, куда менее травматично для психики ребенка, чем этот классический бракоразводный процесс.
21: Но мирное расставание сожителей – это тоже миф. Люди без штампа точно так же ссорятся, делят купленный вместе телевизор и манипулируют детьми, только у них нет четких правил игры, прописанных в законе.
2: Зато нет такого давления.
21: И к тому же вы забываете о бюрократическом трении в совершенно повседневных вещах. Вывоз ребенка на отдых в страны СНГ одним из родителей. В браке это делается без проблем. Без брака будьте добры идти к нотариусу, платить деньги и оформлять доверенность на каждую поездку. Оформление детских пособий. Государству нужно постоянно доказывать факт совместного проживания родителей, собирать справки из ЖЭКа. Брак одним махом снимает все это бремя доказательства.
2: Слушай, то, что вы называете бременем доказательства, на самом деле только доказывает мою правоту. Это искусственные преграды, которые бюрократия создает просто потому, что не успевает за эволюцией общества. Мы обсуждаем юридическую механику, но давайте посмотрим на социальные нормы.
21: Давайте посмотрим.
2: В Минске 60% населения считают жизнь без регистрации абсолютно нормальной. Это не маргинальный выбор, это новый стандарт. Люди без проблем вместе арендуют жилье, оформляют совместные страховки. Раньше говорили, вас не поселят в один номер в гостинице. Сейчас это звучит просто смешно.
21: Но в Европе да.
2: Везде. Бизнес подстраивается под реальность мгновенно, потому что ему нужны клиенты, а не справки. Серьезность намерений измеряется не тем, что вы один раз поставили подпись в амбарной книге, а тем, как вы ежедневно ведете себя по отношению друг к другу.
21: Я не спорю, что толерантность в мегаполисах высока. Но, во-первых, Минск — это не вся Беларусь. В сельской местности уровень одобрения такого формата всего 20-25%. Социальное давление и консерватизм никуда не делись.
2: Это вопрос времени.
21: А во-вторых, мы живем в глобальном мире. Вы смеетесь над отелями, но попробуйте поехать с партнером в некоторые арабские страны или даже в отдельные регионы Турции. Там вам на законных основаниях могут отказать в совместном проживании без свидетельства о браке.
2: Но это специфика региона.
21: Возможно. Но мой главный аргумент кроется не в отелях. Давайте поговорим о психологии. Брак работает как мощнейший психологический порог. Через 5 лет распадается около 40% незарегистрированных союзов, в то время как среди официальных браков эта цифра составляет 25%. Штамп создает трение на выходе. И с точки зрения сохранения семьи это хорошо.
2: Каким образом? Заставлять людей страдать вместе это хорошо?
21: Нет, не страдать. Когда при первой же крупной ссоре вы не можете просто собрать чемодан, хлопнуть дверью и исчезнуть, когда вам предстоит развод, раздел имущества, имущество, суды. Вы останавливаетесь. Эта бюрократическая преграда заставляет вас сесть за стол переговоров. Вы остываете, начинаете искать компромиссы, возможно, идете к семейному психологу и в итоге спасаете отношения.
2: Отличная мысль, на которой мы и подведем итог. Возвращаясь к аналогии со строительством, не так важно, возводите ли вы свою жизнь по типовому государственному проекту или чертите свой собственный уникальный план. Важно лишь то, что вы точно понимаете механику того, как ваш фундамент поведет себя, когда на горизонте покажется настоящая буря.
21: Огромное спасибо всем слушателям за внимание. Нам было безумно интересно разбираться в механизмах этой сложной темы вместе с вами.
2: Да, спасибо за внимание. Искренне желаем вам всего хорошего. Доверяйте друг другу, но не забывайте изучать юридические чертежи вашего фундамента. До новых встреч!
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о развитии ракетостроения и самом передовом оружии.
5: Мы и дальше будем развивать это направление. Ракетостроение – это одно из новых направлений. Мы совершенствуем сегодня наши полонезы, хотя, вы знаете, совсем недавно вроде бы мы взяли их на вооружение, произвели у себя к настоящему времени эти комплексы и совершенствуем ту ракету, которую мы когда-то создавали с нашими друзьями из Китайской Народной Республики. Работы идут как с Китаем, так и с Россией. В ближайшее время мы получим данные пусков ракет, которые мы будем осуществлять в дружественных нам государствах, потому что у нас таких полигонов нет, поэтому приходится нам использовать наши полигоны наших друзей. Поэтому в ближайшее время мы получим точные итоги и российских пусков ракет. Я думаю, что все будет нормально, потому что это не первые пуски. Я доволен этими учениями. Кроме этого, я посмотрел и многие вместе с вами, вы видели, там, как хранится самое передовое оружие. Были генералы российские, которые с завистью смотрели на то, как мы храним не только боеприпасы, но и наши пусковые установки, которые поступили к нам из Российской Федерации. В данном случае самый перспективный, эффективный комплекс «Искандер». Я доволен этими учениями. Это такая, знаете, верхняя часть айсберга, которую вы видели. А до этого прошли очень серьезные подготовительные мероприятия, которые наши военнослужащие умеют делать и организовывать.
3: Важный сигнал.
7: Немедленно. Мирный мир. Владимир Путин проанонсировал новые совместные учения армии России и Белоруссии.
8: Сегодня в рамках учений мы проводим первую совместную тренировку армии России и Белоруссии по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами. Уже отмечал и вновь подчеркну, использование такого оружия, ядерного оружия, это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств.
7: Об этом Владимир Путин заявил во время совместной тренировки боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями.
8: Вместе с тем, учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета союзного государства России и Беларуси. Обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержания ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне.
7: Также президент России анонсировал проведение совместных российско-белорусских военных учений в следующем году.
8: Кроме того, в следующем году планируем провести оперативные учения вооруженных сил Белоруссии и России «Щит Союза 2027». Такие системные и последовательные шаги необходимы для укрепления обороноспособности наших стран.
7: Если обещанные Владимиром Путиным учения состоятся в следующем году, это будет впервые за последние 8 лет, говорит военный аналитик Евгений Бурдин.
22: Ранее учения «Щит Союза» проводили раз в 4 года – в 2011, 2015 и 2019 годах, чередуя их с оперативно-стратегическими учениями «Запад». Анонсированные в 2023 году учения не состоялись. Возможными причинами разведка Великобритании называла недостаточное количество войск и техники, так как основная масса была задействована в военных действиях на Украине. Если честно, не понимаю, как ситуация могла измениться за последние 3 года и еще год до 2027-го. А если учесть, что само российское Минобороны признало, что потерь на фронте больше, чем пополнение, то я не знаю, кто в этом щите будет участие принимать.
7: Евгений Бурдин напоминает, что в 2022 году с 10 по 20 февраля на территории Беларуси проходили внеплановые учения «Союзная решимость». И через 4 дня после их окончания Россия зашла на территорию Украины, в том числе с белорусской территории. Накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к повторению подобного сценария. Цитата. «Мы усиливаем Черниговско-Киевское направление и готовы отвечать жестко и по агрессору, и по его пособникам». Конец цитаты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о развитии ракетостроения и самом передовом оружии.
5: Мы и дальше будем развивать это направление. Ракетостроение – это одно из новых направлений. Мы совершенствуем сегодня наши полонезы, хотя, вы знаете, совсем недавно вроде бы мы взяли их на вооружение, произвели у себя к настоящему времени эти комплексы и совершенствуем ту ракету, которую мы когда-то создавали с нашими друзьями из Китайской Народной Республики. Работы идут как с Китаем, так и с Россией. В ближайшее время мы получим данные пусков ракет, которые мы будем осуществлять в дружественных нам государствах, потому что у нас таких полигонов нет, поэтому приходится нам использовать наши полигоны наших друзей. Поэтому в ближайшее время мы получим точные итоги и российских пусков ракет. Я думаю, что все будет нормально, потому что это не первые пуски. Я доволен этими учениями. Кроме этого, я посмотрел и многие вместе с вами, вы видели, там, как хранится самое передовое оружие. Были генералы российские, которые с завистью смотрели на то, как мы храним не только боеприпасы, но и наши пусковые установки, которые поступили к нам из Российской Федерации. В данном случае самый перспективный, эффективный комплекс «Искандер». Я доволен этими учениями. Это такая, знаете, верхняя часть айсберга, которую вы видели. А до этого прошли очень серьезные подготовительные мероприятия, которые наши военнослужащие умеют делать и организовывать.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
11: Пир.
3: Вторник.
11: Мангал.
3: Среда.
11: Будх.
3: Четверг.
11: Джумерат.
3: Пятница.
11: Джума.
3: Суббота.
11: Хафта.
3: Воскресенье.
11: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.

0: У нас сейчас минус 7% населения, то здесь за этот же период прирост составил 7,68%. Именно за счет увеличения рождаемости. Молодежи за год стало на 3% больше.
1: Но даже это не все. Смолевичский район оказался в топ-3 лидеров области по зарплатам. Его обошли только Минский и Солигорские районы. Экономист Владимир Ковалкин объясняет, с чем связан этот скачок.
2: Смолевичи – редкий пример успешного райцентра. Три ключевых фактора – индустриальный парк «Великий Камень» с международными компаниями, крупные предприятия, авиазавод, а также логистика и складской сектор. Здесь люди получают работу, зарплату выше средней по стране. Сюда начинают переезжать из окрестных деревень и районов, и даже из Минска. Это создает демографический и экономический рост одновременно.
1: Однако применить рецепт Смолевичей ко всем региональным центрам невозможно, считает эксперт.
2: Ни один другой райцентр не сочетает близость к Минску, удобную логистику, крупные предприятия и масштабные экономические льготы. Солигорск, Мозырь, Новополоцк – примерно так. А Жлобин, например, сильно зависит от металлургических рынков и быстро реагирует на их падение. В большинстве районов местная инициатива подавляется командно-административной системой. Чиновники боятся ошибок и наказаний, а стимулы создавать рабочие места почти отсутствуют.
1: Смолевичи растут и привлекают людей, но город не резиновый, подчеркивают эксперты. Свободных квартир и рабочих мест уже хватает не всем. А ждать, что ситуация изменится существенно и в других райцентрах, пока не приходится. Именно поэтому часто молодежь просто вынуждена искать счастье в других странах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
4: Смертельное ДТП в Гродненской области. На трассе М6 Минск-Гродно, граница Польши, водитель «Пежо» выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с «Маздой». Удар оказался настолько сильным, что один из автомобилей перевернулся на крышу. В результате ДТП погибли женщина-пассажир и годовалый ребенок. Стало известно, в каких районах Беларуси в марте текущего года зафиксированы самые низкие показатели средней зарплаты. Лидером антирейтинга стал Шарковщинский район Витебской области, где средняя начисленная зарплата составила 1951 рубль 70 копеек. На втором месте оказался Кармянский район Гомельской области с показателем 1984 рубля 20 копеек. Также в пятерку районов с самыми низкими зарплатами вошли Краснопольский район Могилевской области, Рассонский и Ушачский районы Витебской области. Речь идет о номинальной начисленной средней зарплате до вычета налогов и обязательных взносов. Видео с огромной очередью на автовокзале в Гомеле вызвало активное обсуждение в соцсетях. Автор видео с иронией отметил, что так происходит каждые выходные. Как выяснилось, основной причиной ажиотажа стали поездки за город и на дачи. Один из пользователей рассказал, что простоял в очереди около 40 минут. Некоторые комментаторы отметили, что ситуация на автовокзале практически не изменилась за последние годы. Другие считают, что часть проблемы можно решить заранее, покупая билеты в будние дни.

0: В осуждении многие сошлись во мнении, что для гомельчан автовокзал в выходные остается настоящим испытанием. Необычный случай произошел в деревне Поленичицы Барановичского района. На территории частного подворья корова провалилась в канализационную яму и не смогла самостоятельно выбраться наружу. Чтобы безопасно достать животное и избежать травм, к операции привлекли технику местного сельхозпредприятия. Благодаря слаженной работе спасателей и работников хозяйства корову успешно извлекли из ямы. Животное не пострадало. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
3: Водитель такси из Бобруйска сообщил заводской РОВД столицы, что его пассажирка может быть жертвой мошенников. Он вез женщину до Минска и обратил внимание, что она заметно нервничала и всю дорогу разговаривала по телефону. А затем призналась, что едет в столицу декларировать свои сбережения. Приехав к месту назначения, водитель такси увидел жилой дом, а не налоговую инспекцию, где обычно декларируют деньги. И тогда понял, что пенсионерка стала жертвой мошенников. Благодаря его звонку в милицию, деньги удалось сохранить. Оказалось, 61-летней пенсионерке позвонили ненастоящие сотрудники газовой службы и попросили назвать код из СМС. Спустя время с женщиной связались лжеправоохранители и рассказали, что ранее она общалась с мошенниками, которые уже производят от ее имени незаконные финансовые операции. Пенсионерке пригрозили уголовной ответственностью и посоветовали незамедлительно приехать в Минск и задекларировать денежные средства. Женщина собрала 17 тысяч долларов США и на такси поехала в столицу, где должна была получить дальнейшие указания. По данному факту проводится проверка.
1: Важный сигнал.
4: Лукашенко собрался в Киев. Президент Беларуси заявил, готов ко встрече с Зеленским в любой точке Украины.
5: Что касается его заявления, что Беларусь будет втянута в войну, я только что сказал, будет втянута только в одном случае. Если на нашу территорию будет совершена агрессия. И тут уже не втянута, а мы, то услышали вы из уст президента России, мы будем вместе защищать наше отечество, где расположены два государства, от Бреста до Владивостока.
4: Так президент Лукашенко прокомментировал журналистам последнее высказывание Владимира Зеленского о том, что Россия хочет втянуть Беларусь в войну на Украине. По словам Александра Григорьевича, это возможно только при одном сценарии.
5: Если и будем мы втянуты в войну, в том числе, если это будет против Украины, только в одном случае, если они совершат против нас агрессию. Мы втягиваться в войну в Украине не собираемся. И в этом нет никакой необходимости. Ни гражданской, ни военной.
4: Также Александр Лукашенко заявил, что готов к личному разговору с Владимиром Зеленским.
5: Если он хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще может что-то, пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке Украины и Беларуси я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. И может поговорить о перспективах. Почему-то с американцами, там, немцами, поляками у нас, литовцами и латышами есть о чем разговаривать, а с Украиной нет о чем.
4: Владимир Зеленский напомнил, что Россия уже использует воздушное пространство Беларуси для пролета ударных дронов, которые атакуют украинцев. По его словам, у вооруженных сил Украины уже есть причины и возможности не только для усиления обороны, но и для превентивных действий по территориям, откуда может исходить угроза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Первый вице-премьер правительства Николай Снапков о проведении межрегиональных форумов между провинциями Китая и областями Белоруссии.
6: В этой пятилетке мы внедряем принцип прикладного сотрудничества, проведения прикладных межрегиональных форумов. И межрегиональный форум Ганьсу, Гродненская область будет первый, и я очень надеюсь, что образцовый. Уважаемый товарищ Ван Бин, президент нашей страны, как-то сказал фразу, которая является для нас девизом: «С сильным Китаем будет сильная Беларусь». Поэтому мы будем активно, предметно отрабатывать межрегиональные форумы между провинциями и областями. Каждый год мы будем проводить один или два форума. И цель их, скажу честно, это подписание конкретных инвестиционных контрактов для прихода, активного прихода китайских предприятий в Республику Беларусь для реализации промышленных проектов развития. Это моя основная задача, и это основное задание, которое поставлено передо мной, президентом нашей страны. Наш белорусско-китайский региональный форум, который состоится в городе Ланчжоу, в провинции Ганьсу, я очень надеюсь, что мы с вами сможем действительно подписать реальные контракты, реальные инвестиционные проекты для более активного, масштабного прихода предприятий провинции Ганьсу в Гродненскую область.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Давайте представим себе такую картину. Элитный легкоатлет пересекает финишную черту, ну, с каким-то абсолютно феноменальным временем.
8: Ага.
7: Трибуны ревут, высокоскоростные камеры там фиксируют потрясающий рекорд, на табло загораются цифры, способные вообще перевернуть мировой рейтинг.
8: Звучит как мечта любого спортсмена.
7: Да, но есть одно огромное «но». Для глобального спортивного мира этого забега, ну, его как бы никогда не было.
8: То есть вообще?
7: Вообще. Физически человек преодолел дистанцию, пролил там литры пота, но в официальных базах данных его имени просто нет.
8: Он какой, получается, спортсмен-призрак?
7: Именно. Всем привет! В эфире «Между строк».
8: Всем привет!
7: Международный олимпийский комитет готов возвращать белорусских спортсменов под национальным флагом. Лед, ну, вроде бы тронулся.
8: Ну да, борцы, теннисисты, пловцы, они же потихоньку выходят на арены.
7: Да-да, но есть одно просто зияющее исключение. Это легкая атлетика.
8: Слушай, ну ситуация реально беспрецедентная. World Athletics, это международная федерация, выступает категорически против.
7: Угу.
8: И для белорусских легкоатлетов сейчас закрыто абсолютно все. То есть никаких Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 28-м году, никакой там престижной бриллиантовой лиги.
7: И нет даже нейтрального статуса, который, ну, сейчас выдается в некоторых других дисциплинах. Просто глухая непробиваемая стена.
8: Полный вакуум. Да.
7: И сегодня главная миссия – это разобрать анатомию этого явления. Нужно понять, как именно профессиональный спорт мирового уровня, оказавшись в условиях абсолютной изоляции, трансформируется в невероятно дорогое хобби.
8: Звучит жестко.
7: Ну, так и есть. И почему именно легкая атлетика, ну, казалось бы, самый базовый, самый чистый вид спорта, превратилась в главную политическую заложницу?
8: Я думаю, начинать этот разбор стоит с того, как эта изоляция выглядит не на бумаге в кабинетах чиновников, а вот чисто физически на тартановой беговой дорожке.
7: Тот самый феномен рекордов-призраков, да?
8: Да.
7: Да.
8: Давай погрузимся в детали. Вот спринтер выходит на дорожку в Минске. Идеальные условия. Он выкладывается, ну, на 200%. И показывает время на стометровке, скажем, 10.05 секунды.
7: Слушай, для понимания контекста, 10.05 секунды – это же результат прямо экстракласса.
8: Точно.
7: Это уровень топ-20 лучших спринтеров планеты в текущем сезоне.
8: То есть в нормальной ситуации за таким атлетом уже выстраивалась бы огромная очередь из спонсоров.
7: Ага. Но для мировой статистики, как мы уже сказали, этого забега просто не существует.
8: И вот тут я хочу сыграть роль жесткого скептика.
7: Давай.
8: Возникает логичный вопрос: ну и что? Спортсмены же, они не сидят на диванах. Они пашут на тренировках, выступают на локальных стартах, на играх БРИКС, в конце концов. Им вручают медали. Золотая медаль ведь остается золотой медалью, даже если турнир не транслируется на весь мир. Разве победа теряет смысл?
7: Теряет. И это очень легко доказать с помощью математики и биомеханики. Медаль-то можно повесить на стену, конечно.
8: Ну вот, блестит, красивая.
7: Но и реальная спортивная ценность в таких условиях просто стремительно падает. Смотри, давай возьмем условное золото на локальном турнире. Спринтер побеждает с результатом 10-35 секунды.
8: Для местного уровня он герой, очевидно.
7: Да, красивые фотографии, пьедестал, гимн, все как надо. Но если перенести этот результат на мировую арену, то в финалы крупных международных соревнований выходят только те, кто разменивает 10 секунды.
8: То есть бежит быстрее 10.
7: Да. Разница между 10.00 и 10.30 секунды – это всего 0.35 секунды.
8: Слушай, ну в повседневной жизни этого времени не хватит даже на моргание.
7: А в профессиональном спринте это бесконечность. Это расстояние в несколько корпусов на финише. Это, ну, просто зияющая пропасть между элитой и любителями. И проблема в том, что преодолеть эти доли секунды в одиночестве, без международной конкуренции, это физиологически невозможно.
8: Подожди, почему невозможно? Я вот не понимаю. Если есть современный стадион, грамотный тренер, четкий план питания, ну, бери и тренируйся.
7: Нет, это так не работает.
8: Разве нельзя натренировать эти доли секунды, просто увеличив нагрузку? Бег — это ведь максимально естественный процесс. Кеды, ноги, дорожка. Что еще нужно?
7: Вот это одно из самых распространенных заблуждений. Человеческий организм устроен гораздо хитрее. Понимаешь, биомеханика и предельный прогресс, они строятся исключительно на спарринге.
8: То есть нужен живой соперник?
7: Да, включаются зеркальные нейроны, когда плечом к плечу, буквально на соседней дорожке, бежит и дышит кенийский или ямайский стайр, организм запускает древние механизмы выживания.
8: Типа происходит резкий выброс адреналина?
7: Не просто адреналина. Мобилизуются самые глубокие резервы центральной нервной системы. Меняется гормональный фон прямо вот в процессе забега. Спортсмен физически не может выйти за свой предел, соревнуясь просто с секундомером.
8: Или с людьми, которых он и так побеждает каждый божий день.
7: Да. А когда соревнования проходят из года в год в узком кругу 15 одних и тех же лиц.
8: Ну да, заранее известно, кто как стартует, кто на каком метре начинает сдавать, интриги ноль.
7: И возникает эффект домашнего чемпиона. Человек объективно лучший в Беларуси, но он теряет так называемый психологический иммунитет.
8: Но давай копнем еще глубже. Помимо психологии, есть ведь и материальная база?
9: Да, современная легкая атлетика – это реально Формула-1. Это гонка корпораций, бюджетов и закрытых исследовательских лабораторий. И изоляция бьет по этому аспекту просто сокрушительно.
8: Приведи пример.
9: Давай разберем конкретный задокументированный пример технологического прорыва последних лет. Беговые шиповки Nike Alpha Fly.
8: А, это те самые кроссовки с карбоновыми пластинами, вокруг которых было столько шума.
9: Именно они. И это не маркетинговая уловка и не какой-то плацебо. В их подошву встроена жесткая углеродная пластина и слой специальной сверхлегкой пены.
8: И что это дает физически?
7: С точки зрения биомеханики, эта конструкция работает как рычаг и пружина одновременно. Она стабилизирует голеностоп, снижая потерю энергии при отталкивании. Клинические исследования доказывают, эта обувь повышает эффективность бега на 4-5%.
8: Подожди, 4-5% на марафонской дистанции или на 10 тысячах метров – это же колоссальное преимущество.
7: Это минуты времени.
8: Это разница между золотой медалью и местом где-то во втором десятке.
7: Вот именно. А теперь переносим это на ситуацию абсолютного вакуума. В профессиональном спорте технологии неразрывно связаны с медийностью.
8: Логично.
7: Мировые бренды вроде Nike, Adidas или Puma, они же инвестируют миллионы в разработку не ради благотворительности. Им нужны телевизионные рейтинги.
8: Им нужно, чтобы кроссовки с их логотипом пересекали финишную черту крупным планом.
7: Белорусский атлет просто выпадает из этой технологической цепочки.
8: И в итоге он выходит на старт в кроссовках прошлого поколения.
7: Угу.
8: А его прямой конкурент бежит в высокотехнологичных шиповках, которые возвращают энергию каждого шага. Исход предрешен еще в раздевалке.
7: Получается настоящая технологическая блокада. И ведь это касается не только экипировки. Насколько я понимаю, огромная проблема кроется в самой инфраструктуре.
8: Да. стадионы.
7: Те же стадионы теряют международную сертификацию.
8: А это критический момент. Сертификация World Athletics – это же не просто бумажка с печатью, это сложнейшая система контроля.
7: Там все очень строго.
8: Стадионы должны проходить регулярные независимые аудиты. Проверяется угол наклона виражей с точностью до миллиметров, калибруются лазерные системы хронометража, датчики силы ветра.
7: А без международных соревнований поддерживать и оплачивать эту сверхдорогую систему ну просто бессмысленно. Возникает замкнутый круг.
8: То есть если оборудование не сертифицировано, то даже если атлет в Бресте объективно пробежит 100-метровку быстрее Усейна Болта,
7: этот результат превратится в тыкву.
8: Жесть.
7: Он просто не будет признан. Но отсутствие сертификации стадионов – это лишь малая часть беды. Главный удар приходится по тренерским методикам.
8: А с ними что не так?
7: Это похоже на глобальное отставание в стандартах связи. Знаешь, такая аналогия, пока весь мир переходит на 5G, изолированная система упорно продолжает совершенствовать 3G.
8: Слушай, отличная метафора. Давай расшифруем, что такое этот спортивный 5G. Это же гигабайты новых данных, которые генерируются каждую неделю. Это закрытые конгрессы тренеров, новейшие исследования по выводу молочной кислоты, протоколы восстановления на клеточном уровне, использование искусственного интеллекта для анализа фаз шага.
7: А изолированная система всего этого лишена. Тренеры варятся в собственном соку. Они используют методики, которые давали результат еще вчера.
8: А математика здесь безжалостна?
7: Да, отставание на незаметные 5-10% в первый год превращается в непреодолимую пропасть в 30% через 3 года.
8: И тут мы подходим к самому болезненному, я бы сказал, экзистенциальному вопросу. Если нет мировых рекордов, нет доступа к технологиям, нет признания, ради чего вообще оставаться в этой профессии?
7: Хороший вопрос. Профессиональный век легкоатлета микроскопичен. Это тебе не шахматы.
8: Биологические рамки очень жесткие. Пик формы, когда сердце и связки способны переваривать чудовищные объемы тренировок, длится всего 7-8 сезонов.
7: В среднем это возраст где-то от 23 до 30 лет. И потеря 3 лет из-за санкций для спортсмена – это не просто пауза на отдых. Это фатальный удар. Это фактически конец карьеры.
8: Согласен.
7: А если посмотреть на ситуацию с точки зрения теории невозвратных затрат, можно представить себе человеку 25 лет. Он отдал спорту 15 лет жизни, убил колени, пожертвовал образованием. И ровно в момент его физического пика дверь закрывается.
8: И это запускает массовый отток кадров. У талантливых подростков, которым сейчас по 14 лет, ну просто на глазах умирает олимпийская мечта.
7: Они же не глупые, они все видят. Они понимают, что финал многолетнего адского труда – это просто первенство республики.
8: И итог предсказуем. Начинается смена гражданства, утечка самых перспективных талантов в сборные других стран, где есть шанс получить паспорт и выйти на мировую дорожку.
7: Либо молодые люди просто трезво оценивают свои перспективы, кладут шиповки в шкаф и уходят в IT или в бизнес.
8: Но здесь скептики часто выдвигают контраргумент.
7: Какой?
8: Они говорят: подождите, но ведь система не рухнула, государство продолжает платить.
7: Ой, ну это классика.
8: Из бюджета выделяются колоссальные суммы на зарплаты тренера, на организацию сборов, на поддержание манежей. Финансирование же идет полным ходом.
7: Да, финансирование идет, но давай назовем это своими именами. Это экономический режим выживания.
8: В смысле?
7: КПД этих вложений равен абсолютному нулю.
8: Почему нулю? Инфраструктура ведь работает. Люди бегают.
7: Потому что нет возврата инвестиций. В открытой рыночной модели профессиональный спорт работает иначе. Чемпионы привлекают внимание. Забег топ-уровня собирает сотни миллионов зрителей у экранов.
8: И возникает огромный рынок телевизионных прав?
7: Да. Глобальные спонсоры платят безумные деньги за интеграцию. Это капитализирует весь вид спорта. А в условиях вакуума эта термодинамическая цепочка просто обрывается.
8: Экономика превращается в замкнутую систему, где неизбежно растет энтропия.
7: Вот именно. Никакого внимания мировых брендов, никаких трансляций за рубеж. Бюджетные деньги тратятся исключительно на поддержание базовых функций.
8: Чтобы спортсмены просто получали стипендию и не расходились по домам.
7: Точно. Никаких инвестиций в инновации. Система медленно и методично сжигает ресурсы без малейшего шанса на развитие. Это классическая экономическая черная дыра.
8: Но знаешь, финансовые и биомеханические потери – это все равно поддается какому-то измерению. Настоящая, вот прям глубинная катастрофа кроется в другом.
7: Ты про психологию?
8: Да, в тотальном психологическом износе самой спортивной машины.
7: Слушай, для иллюстрации этого процесса есть пугающая, но очень точная аналогия, если задуматься. Давайте представим подготовку к Нью-Йоркскому марафону. Тренировки идут годами. Жесткие диеты, подъемы в 5 утра, ледяные ванны.
8: И вот наступает день Х. Вы на пике формы.
7: Да, и вместо старта в мегаполисе вас заводят в душный подвал,
8: так.
7: Ставят на беговую дорожку и говорят: «Старт дан, беги свои 42 километра прямо здесь».
8: Жесть какая.
7: Пейзаж не меняется, зрителей нет, финишной черты тоже нет. Человек бежит изо всех сил, пульс стучит в висках, мышцы горят от молочной кислоты, но он физически стоит на одном месте.
8: Вау.
7: Вот это и есть эффект беговой дорожки, в котором сейчас заперта легкая атлетика в стране. Главного старта просто не существует.
8: Знаешь, в психологии для этого состояния есть очень точный термин – выученная беспомощность.
7: О, да, слышала про такое.
8: Это явление было открыто еще в середине прошлого века Мартином Селигманом. Когда субъект понимает, что от его действий и усилий итоговый результат вообще никак не зависит, мозг просто отключает мотивацию.
7: Субъект сдается.
8: Да. И это состояние невероятно заразно. Оно распространяется как вирус.
7: Тренеры, спортивные врачи, функционеры, вся вертикаль начинает осознавать бессмысленность сверхусилий. Зачем придумывать инновационные планы тренировок, если потолок – это локальный турнир?
8: И начинается работа исключительно для галочки.
7: Провести тренировку от звонка до звонка, заполнить формуляры, сдать красивый отчет руководству.
8: Энтузиазм уступает место глухому формализму.
7: Оболочка-то остается красивой, стадионы стоят, люди бегают, но внутри система полностью выгорает.
8: И если свести все эти факторы воедино – отсутствие спарринга, технологическую блокаду, кадровый голод и выученную беспомощность – становится ясно, к чему все идет.
7: К сожалению, да. Если до конца 2026 года ситуация не изменится кардинально, запустится необратимый процесс. Белорусская легкая атлетика деградирует до состояния дорогостоящей массовой физкультуры.
8: Медали будут торжественно выдавать за результаты, с которыми на мировой арене даже не проходят квалификацию.
7: Именно. И к Олимпийским играм 2032 года в Брисбене конкурентоспособных атлетов в стране может просто физически не остаться.
8: И знаешь, здесь кроется самая важная, такая провокационная мысль, которую стоит обдумать. Спорт – это ведь лишь самая прозрачная, самая наглядная модель.
7: Модель чего?
8: В спорте деградацию можно бесстрастно измерить лазерным секундомером. О. До сотых долей секунды. А задумайтесь вот о чем. Если абсолютная изоляция так быстро, буквально за 2-3 года, способна разрушить индустрию, где все зависит только от физиологии и упрямства, то что прямо сейчас происходит с наукой? С высокими технологиями.
7: С искусством.
10: Которые оказались ровно в таком же вакууме.
7: Абсолютно. Просто там, в исследовательских лабораториях или IT-секторе, эту деградацию нельзя замерить так мгновенно и наглядно. Там нет финишной черты и секундомера.
10: Это правда.
7: Но механизмы работают те же самые. Технологическое отставание, утечка умов, выученная беспомощность. И вопрос уже давно не в том, произойдет ли системный обвал во всех этих сферах.
10: Становится понятно, что вопрос лишь в том, как быстро он произойдет.
7: И это действительно сильная мысль, которую стоит осмыслить каждому. На этом будем заканчивать. До новых встреч в разборах.
10: До скорого.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
11: Новости союзного государства.
12: Питер без интернета. Губернатор Петербурга впервые официально предупредил о блокировках. В своем телеграм-канале губернатор Александр Беглов сослался на требования безопасности и попросил отнестись к блокировкам мобильного интернета с пониманием. Однако о налете ППЛА Беглов при этом не сообщал. Губернатор впервые публично признал блокировки интернета в городе. Петербург уже третий день подряд сидит без сети. Причем ранее, когда в Ленобласти отключали мобильный интернет, власти объявляли воздушную тревогу. Теперь же даже не скрывают, что с налетами дронов блокировки не связаны. Об этом уже давно говорили технические эксперты, мол, не спасают отключения от атак БПЛА. А вот то, на что они действительно влияют, так это на разрушение экономики, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
13: будут приводить к катастрофическим последствиям. Потери доверия к банковской системе, люди будут выносить наличные, закрывать депозиты, будет падать бизнес любой, связанный с интернетом. Миллиарды долларов потерь экономики гарантированно обеспечены. Десятки миллиардов недополученных налогов бюджетом обеспечены. Но это не волнует власть.
14: И тем не менее, власти настаивают, что блокировки связаны с безопасностью. В Ростовской области повесили агитплакаты против интернета, митингов и телеграм. Администрация Чалтырской 11-й школы таким образом решила разъяснить ученикам, что замедление связи равно безопасность. Подобные плакаты появились и на сайте администрации Гагаринского сельского поселения Морозовского района Ростовской области. Часть плакатов выполнена по мотивам роликов, которые на днях опубликовало правительство региона. На ИИ-видео разъяснялось, что блокировки интернета проводятся ради безопасности граждан, а протестные митинги могут привести к трагедии. Видимо, местные власти понимают, каковы настроения в обществе и что блокировки доводят людей до отчаяния.
15: Я не выдерживаю того, что с нами делают самодуры, оторванные от реальности. Я иначе этого назвать не могу. Я живу в глухой деревне. Единственная возможность работать и получать образование у нас в глухой деревне – это онлайн. Для того, чтобы мои дети зашли в школу, я должна оплатить специальный VPN, который невозможно оплатить, если нет интернета. И для этого я должна ехать куда-то на машине 10 километров и искать Wi-Fi. Вы что, издеваетесь? Давайте запретим вот это, запретим вот это, запретим вот это, запретим вот это. Вернитесь в реальность. Люди живут в деревнях. Люди живут в другой реальности.
14: Все, что люди некогда считали базовыми потребностями, уходит в прошлое, и Россия уверенно двигается по пути архаизации страны, жалуется экономист Игорь Липсец.
16: Да, потери, конечно, большие, очень серьезные трудности у малого и среднего бизнеса, поскольку он, в общем, теряет возможность общаться с клиентурой, привлекать клиентуру, рекламировать свою деятельность. Все это становится крайне сложно, крайне дорого. Ну, безумие какое-то наступает, потому что за последние там лет 10 все привыкли, что все происходит через интернет, контакты, заказы. Все это теперь отрезается. Россия идет по дороге, где вопросы эффективности, вопросы будущего, вопросы культуры не имеют никакого значения. Не имеет значения только война. Поэтому надо понимать, что будет так и дальше. Но обратите внимание, что население потихоньку начинает понимать и начинает бодро выносить наличные из банков, потому что карточки, всякие смартфонные платежи, это все уходит в прошлое, нужно иметь наличку на кармане.
14: А это серьезно подрывает экономическую безопасность страны, ведь вся банковская система может в один момент рухнуть, предупреждают специалисты.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
18: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. нужно сложить все периоды. Например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
19: Радиосигнал 666 АМ.
20: Учим пакистанский вместе.
21: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
22: Гяра.
21: 12.
22: Бара.
21: 13.
22: Тера.
21: 14.
22: Чодаха.
21: 15.
22: Пандраха.
21: 16.
22: Солаха.
21: 17.
22: Сатраха.
21: 18.
22: Атара.
21: 19.
22: Унис.
21: 20.
22: Бис.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится.
23: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Кладбище бизнеса. Сколько индивидуальных предпринимателей закрылось в прошлом году? В Беларуси по-прежнему сокращается число индивидуальных предпринимателей. По данным Белстата, на 1 января прошлого года в республике насчитывалось почти 204,5 тысячи ИП. Это почти на 33 тысячи или практически на 14% меньше, чем годом ранее. Выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства за прошлый год составила около 328,5 миллиардов рублей, а вклад в республиканский объем выручки более 46%. Отметили в Белстате.
24: Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в ВВП республики за прошлый год составил почти 27,5%, в том числе организациями малого бизнеса 17%, организациями среднего бизнеса 8%, индивидуальными предпринимателями 1,7% и иными физическими лицами, осуществлявшими индивидуальную предпринимательскую деятельность 0,7%.
0: Как известно, с этого года для ИП отменили некоторые виды деятельности, которыми они могут заниматься. Из-за этого некоторым пришлось закрыться или открыть компанию. Как заявил министр экономики Юрий Чеботари, для таких предпринимателей ввели упрощенный порядок перехода в коммерческие организации с преемственностью по всем правам и обязательствам перед бюджетом и контрагентами.
25: При этом это не просто техническая перерегистрация. За будущим юридическим лицом останутся все действующие на тот момент разрешительные документы. Например, сертификаты, лицензии, ну и так далее. В том числе возможность в очень ускоренном порядке перерегистрировать, например, свой расчетный счет в банке. Вторая стимулирующая мера – это сохранение для таких юридических лиц возможности упрощенного администрирования по различным направлениям.
0: Закон также предусматривает новые виды финансовой поддержки, включая возмещение из бюджета части капитальных затрат с привлечением кредитов Банка развития Беларуси. Кроме того, расширяется право на получение государственной финансовой поддержки для субъектов среднего бизнеса. Ранее этот инструмент был доступен только для малого бизнеса, говорит директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей Жанна Тарасевич.
2: Еще один момент, который определен, это расширяются функции фонда финансовой поддержки предпринимателей, который оказывает действительно определенную поддержку в основном начинающим, но не только начинающим, но дальше и действующим предприятиям. И там также расширяются вопросы инвестирования, то есть по реализации инвестпроектов на территории Республики Беларусь.
0: Несмотря на заверения о легком переходе ИП в юрлица, в предпринимательской среде негодуют. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
3: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовые формы организации бизнеса и справедливого налогообложения.
0: Сейчас организации малого и среднего предпринимательства, а также ИП, активнее всего заняты в таких сферах деятельности, как оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность, промышленность, профессиональная, научная и техническая деятельность, а также строительство. При этом, судя по данным Белстата, индивидуальных предпринимателей в Беларуси становится все меньше и меньше, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
23: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На Радиосигнал.
4: Мусорники в дефиците. Коммунальные службы Минска ответили на жалобы о том, куда исчезли урны. Пользователи соцсетей жалуются на дефицит урн на улицах Минска. Мол, раньше они были буквально на каждом шагу. Теперь же найти их даже в центре города стало большой проблемой.
5: А куда делись урны в Минске? Раньше были на каждом углу, буквально перед каждым заведением, перед любым переходом по две. А сейчас возле остановок, а в остальном очень редко. Белорусы, конечно, порядочные и донесут, но дискомфорт имеется.
4: Один из пользователей отметил, что специально изучал ситуацию вдоль проспекта Независимости по обеим сторонам и практически ничего не нашел. Урны остались преимущественно возле остановок общественного транспорта. Другая пользовательница поделилась историей, как долго несла в руках пустой стаканчик из-под кофе после выхода из метро в районе вокзала.
6: Нашлись урны для курильщиков, но в них не было отверстий для обычного мусора. Единственную полноценную урну удалось найти только сбоку от ТРЦ «Галилео».
4: Другие пользователи заметили, что проблема появилась не вчера, а примерно 5 лет назад. Молодые мамы вспоминают, что во время прогулок с колясками выбросить кожуру от банана или использованную салфетку было невозможно.
9: Приходилось идти половину квартала до ближайшего магазина или торгового центра, так как возле светофоров и переходов урны убрали уже тогда.
4: Общий вывод, что ситуация сильно ухудшилась. И хотя белорусы по природе аккуратные и несут мусор с собой, это создает серьезный дискомфорт в городе. Но в горремавтодоре с критикой не согласились. Там заявили, что людям только кажется, что урн мало. Количество урн, которые расположены на улицах Минска, за последние 5 лет не уменьшилось, отметили в ведомстве.
26: Урны для мусора устанавливаются в местах и количестве, определенных проектно-сметной документацией. При проектировании места установки определяются с учетом пешеходной доступности. В случаях поступления предложений о необходимости установки дополнительных урн в конкретных точках или выявления проблемных участков эксплуатирующими организациями, рассматривается вопрос о целесообразности их размещения в каждом отдельном случае.
4: Правилами благоустройства и содержания города предусмотрена установка урн для сбора мусора на входах в административные и общественные здания, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, у прочих социально значимых объектов, на гостевых парковках вдоль улично-дорожной сети, в парках и скверах. Также урны должны быть размещены на всех остановочных пунктах города. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
23: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко высоко оценил совместную белорусско-российскую тренировку по применению ядерного оружия.
7: Организационная часть, как я уже говорил, прошла без всяких сбоев, разумно, толково организовано взаимодействие между Генеральным штабом Беларуси и Генштабом Российской Федерации налажено. И, как вы увидели, в ходе учений видеосвязь между двумя президентами. Что касается самих учений, то это плановое учение. По элементам мы эти учения с россиянами проводим каждый квартал. Но вот в таком комплексном и на высшем уровне мы впервые проводим эти учения. Но еще прошлой зимой с президентом России мы условили, что примерно в это время, в конце мая, мы будем участвовать в подобных учениях, тренировках с ядерными боеголовками, которые размещены у нас в Беларуси и, естественно, в Российской Федерации ядерный триад. Поэтому это было давно запланированное мероприятие. И вы видите, что мы не отступили ни на сутки от этих сроков. И президент России, несмотря на то, что поздно вечером или ночью вернулся из Китая, он участвовал в этих тренировках, потому что так было условлено. И естественно, что в этих учениях были задействованы большие силы, тысячи людей и техники, и у нас, и в России. Поэтому все прошло организационно хорошо. Что касается результатов, точности попадания и так далее, пуски осуществлялись. Вот мы только что получили, начальник генштаба доложил, получили результаты из Капустиного Яра, где наносили удар наши «Искандеры» российского производства. Ну, как он сказал, попали в копейку. Очень точное было поражение.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Внимание, важные изменения. Что нужно знать о курсах валют и как выглядит новая белорусская банкнота? С 1 июня в Беларуси выпускают в обращение новую банкноту номиналом 200 рублей. Нацбанк уже показал, как выглядит новая купюра. Там отметили, что банкнота номиналом 200 рублей продолжит серию ранее обновленных купюр меньшего номинала, выпущенных в обращение в 2019-2022 годах.
4: Выпуск новых купюр происходит в рамках плановых мероприятий по актуализации дизайна и защитного комплекса банкнот образца 2009 года, а также замене ветхих и поврежденных банкнот на годные к обращению.
0: При этом чиновники ввели очередное валютное ограничение. Оно касается рынка недвижимости. Как сообщила в своем телеграм-канале экспертка по рынку недвижимости Наталья Литовская, цены на жилье теперь будут указаны только в рублях. Эту информацию также подтвердили в агентствах по недвижимости.
8: Эпоха доллара подходит к завершению, не факт, но с 16 мая серьезные изменения. Цены на недвижимость теперь будут указаны только в белорусских рублях.
0: Это далеко не единственное валютное новшество, которое появилось в нынешнем году. С 23 апреля в Беларуси ввели новые ограничения для населения. Среди прочего, власти запретили займы между физлицами в иностранной валюте. Исключение – близкие родственники. Также чиновники запретили выдавать займы населению под залог единственного жилого дома или квартиры. Еще одно новшество – ввели ограничения по штрафным санкциям и процентам за пользование деньгами в долг. Речь о договорах займа между физлицами. Кроме того, некоторые банки в конце апреля изменили валюту расчетов картами MasterCard с евро на доллары. Речь о Белагропромбанке, Альфа-банке и МТ-банке. Это изменение будет выгодным тем клиентам банков, которые совершают покупки за границей в долларах, говорит экономист Александр Кравцов.
10: Конвертация MasterCard в таком случае не совершается, но это делает позже банк, когда пересчитывает американскую валюту в рубли. Если же совершать платежи за рубежом в евро по карте MasterCard, то конвертация происходит дважды. Сначала со стороны платежной системы из евро в доллары, а затем банк переводит американскую валюту в рубли.
0: Напомню, с 21 апреля в ЕС стали недоступны операции с карточками MasterCard двух белорусских банков – Белгазпромбанка и Альфа-банка. Такое решение приняла эта международная платежная система. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Сигнал 666».
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Глава правительства Александр Турчин о потенциале Союза независимых государств.
11: Союз независимых государств, как говорил уважаемый Олег Ибраятович, еще относительно молодое объединение, которому в декабре исполняется 35 лет. За этот небольшой исторический период, пройдя непростой путь, Содружество сыграло значительную роль в поддержании стабильности на постсоветском пространстве, стало устойчивой региональной платформой взаимодействия государств по широкому спектру направлений. Сегодня СНГ обладает потенциалом для поступательного развития, закладывая прочный фундамент для благополучной жизни граждан. Наша ключевая задача – сохранить Содружество для будущих поколений.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: Что будет с бензином? После налетов дронов в Центральной России остановились практически все крупные МПЗ. Ночью под атакой был завод в Ярославле. Удары по нефтеперерабатывающим заводам в центре страны, похоже, серьезно просадили нефтяной рынок. В европейской части России практически не осталось крупных МПЗ, которые бы не атаковали дроны. Накануне под удар попал Ярославль. В ночь на 22 мая там атаковали завод «Славнефть». Очевидцы опубликовали видео, на котором видна мощная вспышка и огромное пламя. Местные власти заявили, что все в порядке и разрушений нет. Этот завод в первой пятерке по стране. А если вспомнить, что прямо сейчас из-за прошлых ударов стоят установки в Рязани и Нижнем Новгороде, а пару дней назад полыхало в Сызрани, ситуация складывается тревожная. Однако в Кремле рисков не видят, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
13: Нет, Кремль не видит рисков с обеспечением топливом внутри страны. Действительно, в каких-то районах может сокращаться производство, но это, кстати, связано в том числе и с плановыми сезонными профилактическими работами. Весь топливный баланс в России рассчитан. Он обладает необходимой компенсационной системой. Министерство энергетики держит этот вопрос на постоянном контроле.
12: Но контролировать ситуацию становится все сложнее. По данным Международного агентства Рейтер, из-за весенних налетов Россия лишилась четверти всех своих нефтеперерабатывающих мощностей, а объемы производства бензина упали до минимума за последние 17 лет. Журналисты посчитали, что с начала СВО по заводам ударили уже больше 150 раз. Причем в этом году интенсивность атак выросла втрое. Чтобы на заправках не начался хаос, прямо во время посевной правительство полностью запретило вывозить бензин за границу, отметил эксперт рынка Сергей Вакуленко.
14: Пока нас спасает только то, что Россия изначально производила топливо в два раза больше, чем тратила сама. По бензину излишек был процентов 15. По дизелю татир вообще 100%. То есть подушка безопасности была. Но этот запас не бесконечный, а ущерб уже гигантский. Если Украина продолжит атаковать заводы так же плотно и широко, то перекрывать дыры за счет внутренних маневров и запрета экспорта просто не получится. Рынок начнет лихорадить.
12: Пока чиновники обещают, что бензина хватит всем, а недостаток в центре страны перекроют за счет поставок из Сибири, водители замечают, что цены на АЗС потихоньку ползут вверх.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Штрафов мало не бывает. Сколько придется заплатить дачникам за запрещенные на участках растения? С 19 июня вступят в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые, в частности, вводят ответственность за невыполнение обязанностей по борьбе с инвазивными растениями. Кодекс об административных правонарушениях дополнили статьей 1646. По ней будут штрафовать землепользователей, которые не будут бороться с нежелательной растительностью. За это им грозит денежное взыскание в размере до 10 базовых величин, то есть 450 рублей, отмечает юрист Илья Дунаев.
15: Кодекс дополняется новой статьей «Неосуществление работ по регулированию распространения и численности отдельных видов растений». Это значит, что землепользователям грозит штраф, если они не будут бороться с нежелательной растительностью. За невыполнение обязанности по регулированию численности растений, распространение которых нужно контролировать, предусмотрен штраф до 10 базовых величин.
0: Новые правила направлены прежде всего на борьбу с инвазивными видами растений. В Беларуси к самым опасным из них относят борщевик сосновского и золотарник канадский. О борьбе с золотарником канадским ранее сообщали в Беловежской пуще. В нацпарке отметили, что это многолетнее декоративное растение, которое часто можно встретить на приусадебных участках, дачах и кладбищах.
16: Такая любовь населения к данному инвазивному виду привела к его массовому распространению. Как только золотарник канадский попадает на определенную территорию, он разрастается, угнетает и полностью вытесняет другие коренные виды растений. Кроме того, растения не едят дикие животные, что также осложняет борьбу с ним.
0: А в плену борщевика оказались жители одной из деревень Борисовского района. Местная жительница выложила соответствующее видео на своей странице в одной из соцсетей. Женщина говорит, что люди окружены ядовитым борщевиком со всех сторон. По ее словам, местные жители своими силами пытаются с ним бороться уже несколько лет, но пока безрезультатно.
17: Минская область, Борисовский район, деревня Жёртый. Мы боремся несколько лет с зарослями борщевика. Мы его скашиваем, ничего не помогает. Он растет буквально везде, даже уже пошел расти в лес. Это скоро будет расти дальше. За этими деревьями наш дом. Он разойдется по всей деревне. Его семена разлетаются ветром.
0: Многие люди по сей день не знакомы со смертельно опасными свойствами этого растения. Майка, легкие платья и даже куртка для борщевика не помеха. Такая одежда не сможет защитить человека от его воздействия, говорит врач-дерматовенеролог Анна Грязева.
6: Все дело в том, что сок растения содержит ядовитое вещество – фурукумарин. При попадании на кожу он увеличивает ее чувствительность к ультрафиолету. Такое свойство растений называется фототоксичность. Опасность заключается в том, что сам по себе сок не раздражает кожу. Можно без последствий получить значительную дозу яда, но если в течение 2 суток после этого подвергнуться воздействию солнечных лучей, то развивается солнечный ожог. Наиболее опасен борщевик во время цветения, который продолжается практически все лето. Следует предупредить о том, что ожоги возможны и в пасмурную погоду. Особенно чувствительны к действию яда растения натуральные блондины. Борщевик также является дыхательным и контактным аллергеном.
0: Чтобы обезопасить себя и близких, врачи не рекомендуют гулять по зарослям борщевика, трогать его руками и собирать его цветы. Также нельзя скашивать борщевик без спецодежды, в сухую погоду, в период цветения и использовать вторично одежду без термической и химической обработки. Что касается штрафов за опасные растения на участках, то в соцсетях многие пишут, что государство пытается заработать на людях и скоро придется платить даже за воздух. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
18: Турмовик больше недели не живет. Z-блогера 13-го могли обнулить в штурмах, пишут сослуживцы
2: Они сообщают, что у Егора Гузенко, так на самом деле зовут блогера, отобрали телефон и отправили на передовую с несросшимся переломом. Еще 1 марта 13-й получил двойной перелом ноги со смещением. Согласно результатам обследования, малая берцовая кость срослась неправильно, а коленный сустав не сросся вовсе. Об этом сам Гузенко писал еще 17 апреля и публиковал результаты обследования.
19: Ноге моей сделали КТ, которое показало, что сломана не только лодыжка, но и колено. И срастаться оно не хочет. Более того, начал разрушаться сустав. Плохи дела, короче говоря.
2: Тогда Гузенко пожаловался на то, что ему несвоевременно и некачественно оказали помощь в госпитале 347-го отдельного медбатальона. 13-й

0: его состояние здоровья. У меня нормальные командиры, которые понимают, осознают все происходящее.
1: Однако уже вскоре после этой записи Егор пропал. Админы его канала считают, что от Гузенко могли избавиться командиры подразделения. 9 мая в телеграм-канале появились дополнительные подробности отправки Z-блогера на боевое задание.
2: Егору не дали собраться. Вручили штатный рюкзак десантника и ржавый клинивший автомат с убитого. То есть его отправили даже не со своим оружием. На случай, если произойдет непоправимое, Егор оставил большое видео. Но мы очень надеемся и верим, что эти некрологи правды никто и никогда не увидит.
1: 13-й известен резкой критикой военного командования и руководства Минобороны. Незадолго до отправки в штурм Гузенко написал пост, в котором жестко критиковал Владимира Путина за отключение интернета, обвинял его во лжи и неспособности обеспечить безопасность людей в глубоком тылу.
2: Это боевое задание для Егора – билет в один конец. Что делать и кому писать, мы пока не понимаем. Понимаем лишь то, что происходит страшная несправедливость к человеку, который сделал очень многое для подразделения, командиры которого вот так решили избавиться от нашего 13-го.
1: Гузенко с 2014 года воевал в Донбассе, с 2019 года в Сирии. Он несколько раз критиковал властей за то, что они, по его мнению, неэффективно воюют. В октябре 2024 года на военблогера завели уголовное дело, после чего он уехал из СИЗО на фронт, а производство по его делу было приостановлено. После этого он служил на фронте в составе одного из штурмовых подразделений.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Лукашенко собрался в Киев. Президент Беларуси заявил, готов ко встрече с Зеленским в любой точке Украины.
5: Что касается его заявления, что Беларусь будет втянута в войну, я только что сказал, будет втянута только в одном случае. Если на нашу территорию будет совершена агрессия. И тут уже не втянута, а мы, то, услышали вы из уст президента России, мы будем вместе защищать наше отечество, где расположены два государства, от Бреста до Владивостока.
4: Так президент Лукашенко прокомментировал журналистам последнее высказывание Владимира Зеленского о том, что Россия хочет втянуть Беларусь в войну на Украине. По словам Александра Григорьевича, это возможно только при одном сценарии.
5: Если и будем мы втянуты в войну, в том числе, если это будет против Украины, только в одном случае, если они совершат против нас агрессию. Мы втягиваться в войну в Украине не собираемся. И в этом нет никакой необходимости. Ни гражданской, ни военной.
4: Также Александр Лукашенко заявил, что готов к личному разговору с Владимиром Зеленским.
5: Если он хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще может что-то, пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке Украины и Беларуси я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. И может поговорить о перспективах.

0: что-то с американцами, там, немцами, поляками у нас, литовцами и латышами есть о чем разговаривать, а с Украиной нет о чем.
1: Владимир Зеленский напомнил, что Россия уже использует воздушное пространство Белоруссии для пролета ударных дронов, которые атакуют украинцев. По его словам, у вооруженных сил Украины уже есть причины и возможности не только для усиления обороны, но и для превентивных действий по территориям, откуда может исходить угроза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о совместной тренировке воинских частей Беларуси и России по применении ядерного оружия.
0: Да, действительно, это первая такая совместная тренировка, как вы сказали, но по элементам, по составляющим, оказывается, наши генеральные штабы и министры обороны проводят ее ежеквартально, но без нас. Поэтому спасибо военным за то, что пригласили. Мы с вами еще зимой, помню, обсуждали перспективу участия двух президентов в этих учениях, в этой тренировке. И тогда согласились, что где-то близко к этому времени мы побудем на этой тренировке. Там еще раз благодарю всех тех, кто готовил это мероприятие и кто пригласил нас, меня и Владимира Владимировича, на эти сложные мероприятия. Да, я вас абсолютно поддерживаю, мы никому абсолютно не угрожаем, но у нас есть такое оружие, и мы готовы всячески защищать наше отечество от Бреста до Владивостока, наше совместное, и будем делать это всячески. Вот единственная демонстрация с нашей стороны, я думаю, вы с этим согласитесь. А коли что-то есть в наших руках, мы должны уметь этим пользоваться. Я тут, Владимир Владимирович, объехал все объекты вокруг, посмотрел Белоруссию на востоке, в центре. Все находятся в хорошем состоянии. Здесь находятся генералы российские, с которыми я разговаривал. Они довольны нашим совместной нашей работы. И думаю, что запланированные мероприятия пройдут нормально. И, естественно, тот, кто что-то хочет увидеть в этом, тот увидит. Но это наше дело, мы занимаемся законным делом и будем это заниматься, защищая жизнь наших людей.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: СВО не закончится никогда. В новом учебнике обществознания под редакцией Медведева в состав России включили весь Донбасс, а также Херсон и Запорожье. В учебнике по обществознанию для 9 класса на карте России указан, в частности, город Херсон, из которого российская армия отступила еще осенью 2022 года и с тех пор так и не взяла под контроль. Также в состав России полностью включены Донецкая и Запорожская области, где бои идут по сей день. В то же время столица Запорожской области, город Запорожье с населением около 700 тысяч человек, который находится под контролем Украины, на карте не отмечен вовсе. В главе, посвященной возникновению государства, авторы процитировали слова Владимира Путина о том, что границы России нигде не заканчиваются. По мнению военного эксперта Валерия Семичева, планы завоевать весь Донбасс в ближайшие месяцы выглядят невыполнимыми.
5: Чтобы захватить Донбасс за оставшиеся 4 месяца до осени, российским войскам нужно увеличить темпы наступления в четверо и захватывать в среднем по 1350 квадратных километров в месяц, причем только в одной Донецкой области. Причем за последние 2 года рекордные темпы российского наступления в ноябре 24-го составили, по данным Дипстейт, 725 квадратных километров. И это не только в Донецкой области, а по всему фронту в целом. И, собственно, никаких предпосылок к тому, что России удастся настолько кардинально переломить ситуацию в свою пользу, не наблюдается, а наоборот, наблюдается обратное.
4: Вместо этого завоевание новых территорий максимально замедлилось, в то время как дроны ВСУ стали залетать все глубже и глубже в тылы России. Даже за тысячи километров от границы люди чувствуют себя в опасности, так же, как и в прифронтовой зоне.
6: Страшно, мне мать звонила вся в слезах. Ну, ужас полный. Что об этом пишут в новостях? Ничего пишут в новостях. И вот очень странно читать новости, где все хорошо, когда тебе мать в слезах звонит, и сотрудник уезжает, потому что его сестра плачет, и в подъезде на первом этаже трясется от страха, потому что бомбят.
4: И будет только хуже, предупреждают эксперты. Украина по технологиям ушла вперед, в то время как российская армия страдает от нехватки людей и передовой техники, говорит военный эксперт Андрей Клинцевич.
7: К сожалению, я думаю, начиная с середины лета и к осени количество суточных запусков Украина сможет довести уже до 1000 штук. Может быть, не каждый день, там, через день где-то еще что-то. А полетят баллистические ракеты. А это уже тонна. Тонна боевой части. Это очень серьезно. Это сложно. Вот. Если мы перейдем в 27-й год, мы на линии боевого соприкосновения увидим не только там летающих и ползущих на гусеницах роботов, мы увидим массовое применение робособак, антропоморфных роботов, и война начнет переходить в совершенно иную стадию. Нужно выходить на какие-то иные технологии и все остальное. Здесь у нас отставание, нам нужна помощь там союзников.
4: Но союзники не спешат помогать России. Кроме корейских солдат, при отвоевании Курской области никакой другой военной поддержки от партнеров страна так не дождалась. Китай держится в стороне от военной помощи и всячески намекает, что приветствует окончание боевых действий на Украине. Иран сейчас застрял в собственной войне с Соединенными Штатами. Ему не до помощи России. Других союзников, имеющих серьезный военный потенциал, у России не осталось.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о совместной тренировке воинских частей Беларуси и России по применении ядерного оружия.
0: Да, действительно, это первая такая совместная тренировка, как вы сказали, но по элементам, по составляющим, оказывается, наши генеральные штабы и министры обороны проводят ее ежеквартально, но без нас. Поэтому спасибо военным за то, что пригласили. Мы с вами еще зимой, помню, обсуждали перспективу участия двух президентов в этих учениях, в этой тренировке. И тогда согласились, что где-то близко к этому времени мы побудем на этой тренировке. Поэтому еще раз благодарю всех тех, кто готовил это мероприятие и кто пригласил нас, меня и Владимира Владимировича, на эти сложные мероприятия. Да, я вас абсолютно поддерживаю, мы никому абсолютно не угрожаем, но у нас есть такое оружие, и мы готовы всячески защищать наше отечество от Бреста до Владивостока, наше совместное, и будем делать это всячески. Вот единственная демонстрация с нашей стороны, я думаю, вы с этим согласитесь. А коли что-то есть в наших руках, мы должны уметь этим пользоваться. Я тут, Владимир Владимирович, объехал все объекты вокруг, посмотрел. Беларусь на востоке, в центре. Все находятся в хорошем состоянии. Здесь находятся генералы российские, с которыми я разговаривал. Они довольны нашим совместной нашей работой. И думаю, что запланированные мероприятия пройдут нормально. И, естественно, тот, кто что-то хочет увидеть в этом, тот увидит. Но это наше дело, мы занимаемся законным делом и будем это заниматься, защищая жизнь наших людей.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Привет! Это подкаст «Между строк». И сегодня мы делаем глубокий разбор свежих экономических и демографических данных, чтобы понять механику одного из самых тихих, но разрушительных кризисов современности.
9: Да, привет. За первые три месяца года уволено 200 тысяч человек. 200 тысяч.
8: Обалдеть.
9: Чтобы понимать масштаб, это каждый 25-й работник в стране. При этом нанято на их место всего около 148 тысяч. То есть образовалась чистая и ничем вообще не перекрытая дыра в 52 тысячи рабочих рук. И исследователи прямо подчеркивают, что это не какая-то там сезонная флуктуация, когда летом все уходят в отпуск или типа того.
8: Да, и что самое интересное во всех этих графиках, это вот эта точка излома, которая пришлась ровно на март 26-го года. На первый взгляд там вроде как проскакивает позитивный сигнал. Темп найма вырос на 10%, если сравнить с прошлым годом. Компании активно ищут людей и публикуют вакансии.
9: Угу. Ищут.
8: Но проблема-то в том, что темп увольнений подскочил сразу на 12,5%. То есть каждый божий день экономика теряет на 50 работников больше, чем находит. Разрыв только увеличивается. И вот возникает вопрос, куда вообще исчезают эти люди и почему?
9: Слушай, если проанализировать, где именно этот разрыв наиболее критичен, становится понятно, почему аналитики так бьют тревогу. Потому что брешь пробита не равномерно по секторам, а именно в самых базовых несущих конструкциях.
8: Это ты про какие сферы сейчас?
9: Я про обрабатывающую промышленность, про торговлю и, что самое страшное, про медицину. В данных по здравоохранению фигурирует дефицит, который превышает 5000 врачей и медсестер. 5000!
8: Ого!
9: И это ведь профессионалы, которых технически невозможно заменить за какой-то короткий срок. На подготовку врача уходят долгие годы.
8: Слушай, меня в этой статистике зацепила одна, ну, забавная, но на самом деле страшная деталь. Когда читаешь официальные причины увольнений, там всплывает просто огромная цифра людей, уволенных за прогулы.
9: За прогулы?
8: Да, по 2000 человек в промышленности и сельском хозяйстве за один только квартал просто, ну, не вышли на смену. Если задуматься о механике этого явления, это же очень напоминает классический гостинг после неудачного свидания.
9: Ага, точно.
8: Ну, правда, люди же не стали внезапно ленивыми. Они просто избегают бюрократического конфликта. Процедура официального увольнения может занять там месяцы отработок скандалов с руководством. Поэтому человек просто молча уходит в тень или покупает билет и уезжает за границу. Запись «прогульщик» в трудовой книжке больше вообще никого не пугает. Она стала предпочтительнее легальной отработки. То есть это такая тихая, невидимая экономическая забастовка.
9: Очень точное сравнение про гостинг. Этот уход по-английски – это ведь только симптом глубокого структурного перекоса. Если спуститься на личный уровень отдельного человека, чтобы вот понять саму мотивацию, картина становится предельно ясной. Возьмем рядового врача в поликлинике.
8: Давай.
9: Человек инвестировал 6-8 лет в сложнейшее образование. Он приходит на рабочее место и видит ставку, скажем, в 1500-2000 рублей. Из-за того самого дефицита кадров, о котором мы только что говорили, вся нагрузка распределяется на оставшихся. И вместо нормативных 15 пациентов через его кабинет за смену проходит 30, а то и 40 человек.
8: Жесть. Но это же уже не медицина. Получается, это какой-то конвейер. Там риск врачебной ошибки возрастает экспоненциально с каждым часом такой работы.
9: Совершенно справедливое замечание. В таких условиях наступает просто мгновенное эмоциональное выгорание. И в какой-то момент этот специалист неизбежно сравнивает свою ситуацию с другими вариантами на рынке. Он, ну, не знаю, заходит в супермаркет и понимает, что работник торгового зала получает сопоставимые деньги.
8: Да, плюс-минус, так и есть.
9: И при этом у продавца нулевая уголовная и моральная ответственность за чужие жизни. Он закрыл кассу, сдал смену, и его рабочий день реально окончен. Экономический стимул оставаться в сложной профессии просто исчезает.
8: А если мы посмотрим на промышленный сектор? Ну, те же заводы, которые всегда вроде как считались фундаментом местной экономики. Там ведь ситуация ничуть не лучше. Я смотрела документы, и там указано, что средний возраст инженера-конструктора на крупных предприятиях уверенно перевалил за 50 лет.
9: Угу, это правда.
8: То есть технологическое ядро держится исключительно на старых советских кадрах.
9: А приток молодых специалистов на заводы практически остановился. Система профессионально-технического образования потеряла всякий престиж. К тому же условия труда на многих предприятиях остаются просто тяжелейшими. Это устаревшее оборудование, шум, пыль, вредные испарения.
8: Ну да, никто не хочет туда идти.
9: Именно. Молодежь, выросшая в цифровую эпоху, просто в упор не видит смысла продавать свое здоровье за те копейки, которые предлагает государственный сектор. Происходит такое тотальное вымывание технологического интеллекта.
8: Но, слушай, здесь мы сталкиваемся с каким-то фундаментальным парадоксом, который ломает вообще все базовые законы рынка. Ну, в любом учебнике по экономике написано, если возникает жесткий дефицит ресурса, ну, в данном случае рабочих рук, то цена на этот ресурс должна взлететь. Работодатели должны конкурировать, перебивать ставки друг друга, чтобы заманить этих самых инженеров или врачей. Но, судя по цифрам, ничего подобного не происходит. Почему система не реагирует повышением зарплат?
10: Чтобы ответить на этот вопрос, стоит посмотреть на саму структуру вакансий. Около 70% всех предложений на рынке труда в Беларуси находятся в очень узком диапазоне – от 700 до 1500 рублей. Если брать медианную зарплату, она составляет примерно 1200 рублей.
8: Знаешь, если вот прямо сейчас попробовать разложить эти медианные 1200 рублей на базовые потребности, становится реально не по себе.
10: Ну, давай попробуем.
8: Допустим, мы берем стандартного жителя Минска. Аренда самой скромной однокомнатной квартиры сразу забирает минус 500 рублей. Это минимум.
10: Да, причем не в центре.
8: Да, где-то на окраине. Дальше базовая коммуналка, интернет и мобильная связь – это еще минус 100 рублей. Скромная продуктовая корзина без всяких излишеств, ну типа просто крупы, птица, сезонные овощи – это минимум 350 рублей. Проездной на общественный транспорт – еще 60. Если сложить все эти цифры, мы уже потратили 1010 рублей. На руках остается 190.
10: 190 рублей. И из этих 190 нужно каким-то образом выделить средства на одежду, бытовую химию, покупку лекарств, ну или хотя бы минимальный ремонт обуви.
8: Вот именно. О каком-то долгосрочном планировании вообще не может идти речи. Ни о какой ипотеке, там, создании семьи, качественном лечении зубов или банальном обновлении сломавшегося телефона. Это бюджет просто физиологического выживания одного взрослого человека. Я видела в одном из материалов довольно жесткое сравнение индустриально развитая республика в центре Европы по реальной покупательной способности своих бюджетников де-факто приблизилась к уровню стран вроде Бангладеш.
9: И вот тут мы подходим к методу второго дна. Когда легальная экономика не способна обеспечить человеку даже базовое воспроизводство его сил, люди неизбежно начинают искать скрытые стратегии выживания.
8: Так.
9: Возникает то, что экономисты называют теневой адаптацией. Часть работников полностью уходит в серый сектор. Это все эти неофициальные ремонты квартир, гаражные СТО, курьерские услуги без всякого оформления.
8: Ну да, работа за наличку.
9: Именно. Государство теряет налоги, человек теряет социальные гарантии и пенсионный стаж, но взамен он получает живые деньги здесь и сейчас, которые могут в два, а то и в три раза превышать официальную ставку на каком-нибудь заводе.
8: Либо люди выбирают путь саморазрушения, ну, тянут лямку на двух-трех официальных работах, соглашаются на какие-то бесконечные переработки, пока просто не попадают в больницу с инфарктом или тяжелейшим выгоранием. Но в данных, которые я изучала, есть еще одна интересная скрытая стратегия. Речь идет о полном осознанном отказе от официальной занятости именно по экономическим причинам.
10: А, ты про домохозяек?
8: Да-да, выделяется прям растущий пласт женщин, которые переходят в статус домохозяек вообще не из-за каких-то там традиционных убеждений, а после сурового математического расчета.
10: Но логика тут предельно прагматичная.
8: Да, смотри, механика очень простая. Допустим, зарплата воспитателя в государственном детском саду составляет около 900 рублей. Если женщина решает выйти на эту работу, у нее сразу появляются сопутствующие издержки. Оплата транспорта, покупка какой-никакой деловой одежды, расходы на питание вне дома.
10: Плюс ей нужно оплачивать пребывание собственного ребенка в детском саду или, того хуже, нанимать няню.
8: Точно. Если вычесть все эти логистические и бытовые расходы из тех самых 900 рублей, чистый остаток стремится к нулю. Выход на официальную работу становится экономически бессмысленным. Ей буквально дешевле оставаться дома.
10: И это выглядит как абсолютно замкнутый круг. Возвращаясь к твоему вопросу про рыночные механизмы, почему предприятия, видя весь этот коллапс, просто не разорвут цепь? Почему не увеличат фонды оплаты труда?
8: Ну да, почему?
10: Аналитики называют это системным парадоксом, который намертво блокирует любые рыночные законы. Государственный сектор жестко скован тарифными сетками и бюджетами, которые просто спускаются сверху. Директор завода физически не может удвоить зарплату ключевым инженерам. Это мгновенно будет квалифицировано как нецелевое расходование средств.
8: А за этим последуют проверки и уголовные дела.
10: 100%. А частный бизнес, с другой стороны, находится под колоссальным налоговым и административным давлением. Частники тратят огромные ресурсы на соблюдение постоянно меняющихся правил игры и прохождение бесконечных проверок. У них просто не остается финансовой подушки, чтобы заливать этот кадровый голод высокими зарплатами. В результате формируется то, что в экономических отчетах прямо называют спиралью смерти. Низкие зарплаты провоцируют уход кадров, оставшиеся работники получают двойную нагрузку за те же деньги, они выгорают и тоже увольняются. И скорость этого цикла только нарастает.
8: Понятно, что государственный аппарат осознает масштаб катастрофы. В документах описаны антикризисные меры, которыми пытаются залатать эту пробоину. Ключевая ставка, судя по всему, делается на мигрантов. План властей – привлечь 50 тысяч иностранных рабочих к 2030 году. И там отмечается, что в 2024 году уже удалось привлечь 34 тысячи человек из стран Центральной Азии.
10: Да, есть такое.
8: Вторая мера – это ужесточение системы распределения студентов и выпускников. Это такая попытка силой закрыть ими пустующие вакансии. Читая это, я, если честно, не могла отделаться от ощущения, что это какая-то попытка заставить воду течь в гору. Разве административный ресурс может долгосрочно победить законы экономики? Это как скотчем лепить пробоину на тонущем корабле.
11: Ну, как показывают данные исследований, такие административные меры создают лишь временную иллюзию контроля. Они вообще не решают структурных проблем. Если мы проанализируем план по студентам, то увидим, что эта мера генерирует огромное сопротивление.
8: Естественно.
11: У любого современного студента в кармане лежит смартфон. Он в режиме реального времени видит рынок труда в Варшаве, Вильнюсе или Москве. Когда его пытаются привязать к рабочему месту за 1000 рублей, взывая к какому-то патриотическому долгу, это просто не работает.
8: Угу.
11: И исследователи фиксируют, что выпускники превратили уклонение от распределения чуть ли не в отдельную индустрию.
8: То есть они просто находят какие-то лазейки?
11: Ну да. Те, у кого есть финансовая возможность, просто откупаются, ну, официально возмещая стоимость обучения. Другие выходят на это навязанное место работы, но начинают скрытый саботаж. Добиваюсь увольнения по статье. Либо просто выплачивают штрафы частями. Самое опасное здесь то, что весь этот период административного давления молодые специалисты используют для подготовки документов на релокацию.
8: О, то есть жесткое распределение парадоксальным образом только ускоряет процесс утечки умов.
11: Именно так. Они сидят и готовят почву для отъезда.
8: А что касается ставки на мигрантов? Казалось бы, 50 тысяч человек – это солидная цифра, которая могла бы закрыть образовавшуюся дыру. Почему аналитики настроены так скептически по отношению к этому плану?
11: А здесь вскрывается целый пласт макроэкономических нюансов. Вот эта надежда на то, что экономику спасет какой-то бесконечный поток дешевой рабочей силы из Центральной Азии, она разбивается о суровую реальность. Во-первых, экономики стран Центральной Азии сейчас демонстрируют очень уверенный рост. Там реализуются крупные инфраструктурные проекты, создаются локальные рабочие места, доходы населения растут.
8: То есть стимул уезжать за границу у них снижается?
11: Да. Во-вторых, нужно понимать механику трудовой миграции. Мигрант едет туда, где может заработать твердую валюту или ее эквивалент, чтобы отправлять денежные переводы домой. И здесь главным конкурентом за рабочие руки выступает соседняя Россия.
8: А там дефицит кадров тоже бьет все рекорды, соответственно, и зарплаты растут намного быстрее.
11: 100%. Российский рынок предлагает значительно более высокие ставки. Там уже сформированы мощные диаспоры, отлажены схемы логистики, переводы денег. С точки зрения чистой экономической целесообразности, мигранту просто невыгодно ехать в Беларусь на меньшие деньги при тех же издержках на переезд.
8: Да, это логично.
11: Но есть и третья, наверное, самая критичная проблема этого плана. Это квалификационный разрыв.
8: Ну да, разнорабочий со стройки не сможет провести хирургическую операцию.
11: Совершенно верно. Трудовые мигранты готовы работать на стройке или собирать урожай в сельском хозяйстве, физически не способны закрыть бреши в высокотехнологичных секторах. Они не заменят уволившихся инженеров-технологов на заводах точной механики. Они не пойдут преподавать физику или математику в средние школы. То есть за счет мигрантов государство может закрыть только самую низкоквалифицированную часть рынка.
8: А интеллектуальная и технологическая бездна при этом остается открытой.
11: Именно.
8: Обычно, когда говорят об экономических кризисах, мы привыкли бояться разрушений. Ну, мы боимся, что заводы обанкротятся и превратятся в руины, что здания придут в упадок. Но данные показывают нам совершенно другой парадоксальный сценарий.
10: Угу, и какой же?
8: Если нынешняя тенденция сохранится, мы можем оказаться в уникальной исторической ситуации. Когда последний опытный инженер советской закалки уйдет на заслуженную пенсию, а последний молодой амбициозный врач купит билет в один конец, инфраструктура просто переживет своих работников. Заводы с новенькими, закупленными станками, будут стоять целые и невредимые. Больницы будут сверкать отремонтированными фасадами и абсолютно чистыми коридорами. Школы останутся стоять на своих местах. Но подойти к станку, включить свет в операционной или встать смелым у доски будет абсолютно некому. То есть это кризис не кирпичей и бетона, это кризис человеческого капитала.
10: Да, города, где инфраструктура превратилась в декорацию из-за отсутствия людей. Это очень точный и пугающий итог сегодняшнего разбора.
8: На этом мы завершаем наше погружение в тему. Думайте своей головой, анализируйте факты и берегите себя. Услышимся.
10: До связи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
12: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам. Иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества».
13: Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Почти Париж. Почему белорусы из разных городов едут жить в Смолевичи?
14: Смолевичи стали одним из городов, где численность населения увеличивается, пока во всей стране идет снижение. На 1 января этого года город показал прирост в 681 человек, а в 2023 году город увеличился и вовсе в полтора раза.
1: Такие данные демонстрируют свежие подсчеты Белстата. По его данным, рождаемость в Смолевичском районе тоже бьет все рекорды.
14: Если в целом по стране у нас сейчас минус 7% населения, то здесь за этот же период прирост составил 7,68%. Именно за счет увеличения рождаемости. Молодежи за год стало на 3% больше.
1: Но даже это не все. Смолевичский район оказался в топ-3 лидеров области по зарплатам. Его обошли только Минский и Солигорские районы. Экономист Владимир Ковалкин объясняет, с чем связан этот скачок.
15: Смолевичи – редкий пример успешного райцентра. Три ключевых фактора – индустриальный парк «Великий Камень» с международными компаниями, крупные предприятия, авиазавод, а также логистика и складской сектор. Здесь люди получают работу, зарплату выше средней по стране. Сюда начинают переезжать из окрестных деревень и районов, и даже из Минска. Это создает демографический и экономический рост одновременно.
1: Однако применить рецепт Смолевичей ко всем региональным центрам невозможно, считает эксперт.
15: Ни один другой райцентр не сочетает близость к Минску, удобную логистику, крупные предприятия и масштабные экономические льготы. Солигорск, Мозырь, Новополоцк – примерно так. А Жлобин, например, сильно зависит от металлургических рынков и быстро реагирует на их падение. В большинстве районов местная инициатива подавляется командно-административной системой. Чиновники боятся ошибок и наказаний, а стимулы создавать рабочие места почти отсутствуют.
1: Смолевичи растут и привлекают людей, но город не резиновый, подчеркивают эксперты. Свободных квартир и рабочих мест уже хватает не всем. А ждать, что ситуация изменится существенно и в других райцентрах, пока не приходится. Именно поэтому часто молодежь просто вынуждена искать счастье в других странах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
1: Куда исчезли доллары? В ТикТок белорусы возмущаются, что неделю ходят по обменникам за валютой.
16: Я сегодня в банке была два раза. Всюду очереди. Наши якобы нищие белорусы скупают доллары тысячами. Впереди меня женщина купила 10 тысяч долларов.
1: Таким текстом пользовательница TikTok сопроводила видео из валютно-обменного пункта в Минске. Неудивительно, что такая форма высказывания вызвала у пользователей неоднозначные эмоции. Вот какие комментарии оставили девушки-белорусы.
16: Если вы нищая, то не нужно всех под одну гребенку. Человек заработал, возможно, всю жизнь откладывал. А тут вы пришли снимать ТикТок.
17: Машину продала в рублях. Пошла и по-честному обменяла на валюту. Возможно, эта машина стоила человеку много сил и боли. И если уж на то пошло, что такое 10 тысяч в наше время?
1: Другие пользователи связали очереди в обменниках с тем, что в последние недели доллар в стране дешевеет.
17: Мне вот интересно, что вы с ними будете делать, когда курс будет 2 и ниже?
18: Лучшая инвестиция – это в себя или в активы, которые приносят доход. Валюта сейчас обесценивается, и все.
16: Если покупать валюту в долгосрок, а не бежать сдавать через 3 месяца, то сейчас хороший период для покупки. Я тоже немного, но успела купить, и вам рекомендую.
1: Финансовые аналитики подтверждают, что валютный рынок продолжает штормить. Доллар на торгах на белорусской фондовой бирже подешевел до 2 рублей 73 копеек. Российский рубль упал до 4 белорусских рублей за сотню. Эксперты отмечают, что это те перемены, которые прогнозировали еще на начало этого года. Напомним, что, среди прочего, прогноз большинства экономистов сводился к тому, что нацвалюта ослабнет к доллару, достигнет психологической отметки в 3 рубля. Эксперты и сейчас не отрицают подобный сценарий и просят воздержаться от крупных финансовых операций. Но помните, если у вас есть жалобы на рост цен, образование, медицину, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
19: Летнее некуда. Возле корпуса Уральского федерального университета зазывают на срочную службу в колледже Алабуга Политех в Татарстане. В Екатеринбурге студентам обещают элитную срочную службу в бригаде беспилотников, стипендию 150 тысяч рублей и обучение по культовой компьютерной стратегии. Вот только за красивой рекламой скрывается реальный конвейер. Парни просто вербуют на заводы в Татарстане собирать боевые дроны типа «Шахет». Впрочем, в соцсетях этот ход не оценили. TikTok и Twitch устроили тотальную зачистку, забанить и сам колледж, и всех блогеров, которые его рекламировали.
20: Я приехала домой сразу просто. Я так устала. Я вообще ничего не хочу. Я так себя плохо в последнее время все чувствовала. И пыталась это все, всю энергию свою вылить на TikTok. Я так хотела этот гребаный миллион подписчиков.
19: При этом спутники зафиксировали, что Алабуга за год разрослась еще на 300 с лишним гектаров. Там без остановки строят новые цеха. Юрист Алексей Табалов отмечает, что под видом киберспорта вчерашних школьников превращают в рабочих настоящего оборонного завода, по которому, к тому же, регулярно бьют дроны.
21: Схема максимально циничная, ловят геймеров на их увлечениях. Обещают, что они будут просто сидеть в наушниках и играть в стратегии. Но реальность другая. Их оформляют как срочников и ставят к конвейеру собирать ударные дроны. Подростков просто покупают на большие деньги, но забывают сказать, что они автоматически становятся участниками боевых действий на очень опасном военном объекте.
19: Этот подход к призыву показывает, как тяжело регионам дается набор людей в армию. Приходится выдумывать любые уловки, но массовые блокировки в соцсетях сейчас ломают эту картинку, отмечает аналитик Никита Киричевский.
22: То, что агитаторы пошли раздавать листовки на улице Екатеринбурга, говорит об одном. На сборке БПЛА жесткий дефицит рабочих рук. 150 тысяч рублей для 19-летнего парня – деньги сумасшедшие. Но интернет-платформы эту лавочку быстро прикрыли. Вербовать молодежь через соцсети больше не дадут. И прятать оборонные заводы под вывеской студенческого колледжа становится все сложнее.
19: Пока студенты изучают заманчивые буклеты Алабуги, военные юристы советуют им внимательно читать документы. Обещания легкой службы за компьютером могут обернуться реальной работой на военном заводе под прицелом беспилотников.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
3: Первый вице-премьер правительства Николай Снабков о том, что провинция Ганьсу занимает особое место в белорусско-китайских отношениях.
23: Провинция Ганьсу и народ провинции Ганьсу занимают особое место в белорусско-китайских отношениях. Сейчас уже мало это вспоминают, но мы это помним и будем помнить всегда. Во время пандемии COVID-19 Ганьсу первый из провинции Китайской Народной Республики оказала Белоруссии медицинские средства для противодействия вирусу и лекарства традиционной китайской медицины для лечения и профилактики вируса. И я не слукавлю ни капли то, что действительно эти препараты спасли многим жизни в Беларуси. Мы рассматриваем ваш визит и как продолжение нашей глубокой дружбы и взаимной поддержки и взаимной помощи. И надеемся на качественно новый прорыв во взаимоотношениях и выход на качественно новый уровень сотрудничества провинции Гансу с Гродненской областью как яркого представителя Республики Беларусь.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Кладбище бизнеса. Сколько индивидуальных предпринимателей закрылось в прошлом году? В Беларуси по-прежнему сокращается число индивидуальных предпринимателей. По данным Белстата, на 1 января прошлого года в республике насчитывалось почти 204,5 тысячи ИП. Это почти на 33 тысячи или практически на 14% меньше, чем годом ранее. Выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства за прошлый год составила около 328,5 миллиардов рублей, а вклад в республиканский объем выручки более 46%. Отметили в Белстате.
6: Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в ВВП республики за прошлый год составил почти 27,5%, но в том числе организациями малого бизнеса 17%, организациями среднего бизнеса 8%, индивидуальными предпринимателями 1,7% и иными физическими лицами, осуществлявшими индивидуальную предпринимательскую деятельность 0,7%.
5: Как известно, с этого года для ИП отменили некоторые виды деятельности, которыми они могут заниматься. Из-за этого некоторым пришлось закрыться или открыть компанию. Как заявил министр экономики Юрий Чеботарь, для таких предпринимателей ввели упрощенный порядок перехода в коммерческие организации с преемственностью по всем правам и обязательствам перед бюджетом и контрагентами.
7: При этом это не просто техническая перерегистрация. За будущим юридическим лицом останутся все действующие на тот момент разрешительные документы. Например, сертификаты, лицензии, ну и так далее. В том числе возможность очень ускоренном порядке перерегистрировать, например, свой расчетный счет в банке. Вторая стимулирующая мера – это сохранение для таких юридических лиц возможности упрощенного администрирования по различным направлениям.
5: Закон также предусматривает новые виды финансовой поддержки, включая возмещение из бюджета части капитальных затрат с привлечением кредитов Банка развития Беларуси. Кроме того, расширяется право на получение государственной финансовой поддержки для субъектов среднего бизнеса. Ранее этот инструмент был доступен только для малого бизнеса, говорит директор бизнес-союза предпринимателей и нанимателей Жанна Тарасевич.
24: Еще один момент, который определен, это расширяются функции фонда финансовой поддержки предпринимателей, который оказывает действительно определенную поддержку в основном начинающим, но не только начинающим, но дальше и действующим предприятиям. И там также расширяются вопросы инвестирования, то есть по реализации инвестпроектов на территории Республики Беларусь.
5: Несмотря на заверения о легком переходе ИП в юрлица, в предпринимательской среде негодуют. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
25: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовую форму организации бизнеса и справедливого налогообложения.
5: Сейчас организации малого и среднего предпринимательства, а также ИП, активнее всего заняты в таких сферах деятельности, как оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность, промышленность, профессиональная, научная и техническая деятельность, а также строительство. При этом, судя по данным Белстата, индивидуальных предпринимателей в Беларуси становится все меньше и меньше, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
0: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
8: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали! 1.
9: Эк.
8: 2.
9: До.
8: 3.
9: Тин.
8: 4.
9: Чар.
8: 5.
9: Пач.
8: 6.
9: Че.
8: 7.
9: Сат.
8: 8.
9: Ат.
8: 9.
9: Но.
8: 10.
9: Дас.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Из первых уст.
3: Директор компании «Маскупава» Виталий Якубов о развитии мобильной торговли на селе.
10: Конечно, вы хотели расширить линейку тех предприятий, которые бы покупали автолавки. Мы со своей стороны готовы на шасси МАЗ сделать надстройку Купаву и закрыть потребности всех потребителей. Мы имеем свои конструкторские службы, свои технологические службы, свои службы сертификации, имеем большие уже компетенции, наработанные в этом направлении. И вот мы хотели бы услышать пожелания наших потенциальных потребителей о том, что они хотят видеть, чтобы мы могли закрыть все их потребности.
0: Новости регионов на радиосигнал.
5: В акватории реки Западная Двина в Витебске работники общества спасания на водах обнаружили и извлекли из воды тело 63-летнего мужчины. Погибшего заметил местный житель, который отдыхал у реки. Тело находилось примерно в 3 метрах от берега на глубине около 1,5 метров. Обстоятельства произошедшего еще устанавливают. Дорожная авария произошла в агрогородке Корма Добрушского района. Мужчина ехал на мотоблоке с прицепом на ферму и по дороге предложил своему 4-летнему племяннику прокатиться. На обратном пути водитель не справился с управлением груженного мотоблока. При съезде с небольшой возвышенности техника потеряла устойчивость и опрокинулась. По предварительным данным, незадолго до этого ребенок упал с мотоблока и оказался под его колесами. Мальчик получил травмы, характерные для наезда, и был госпитализирован. Необычный инцидент произошел в пункте пропуска «Каменный лог» в Ашмянском районе. Во время личного досмотра 59-летний мужчина неожиданно демонстративно снял с себя одежду, включая брюки и нижнее белье, чем удивил сотрудников таможни и свидетелей. Такое поведение не оценили, на место вызвали милиционеров. Обстоятельства инцидента еще выясняют. В Бресте спасатели приняли роды прямо в машине посреди дороги. Возвращаясь с соревнований, сотрудники Малорицкого райотдела по чрезвычайным ситуациям заметили на дороге мужчину, который отчаянно просил о помощи. Выяснилось, что в машине у его жены начались роды. Работники МЧС оперативно вызвали скорую помощь, помогли женщине принять удобное положение и поддерживали ее до прибытия медиков. Однако малыш появился на свет раньше. Один из спасателей заметил головку ребенка и вскоре принял новорожденного прямо в машине. Позже прибывшие медики перерезали пуповину и доставили маму с мальчиком в больницу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
0: Важный сигнал.
5: Внимание, важные изменения. Что нужно знать о курсах валют и как выглядит новая белорусская банкнота? С 1 июня в Беларуси выпускают в обращение новую банкноту номиналом 200 рублей. Нацбанк уже показал, как выглядит новая купюра. Там отметили, что банкнота номиналом 200 рублей продолжит серию ранее обновленных купюр меньшего номинала, выпущенных в обращение в 2019-2022 годах.
6: Выпуск новых купюр происходит в рамках плановых мероприятий по актуализации дизайна и защитного комплекса банкнот образца 2009 года, а также замене ветхих и поврежденных банкнот на годные к обращению.
5: При этом чиновники ввели очередное валютное ограничение. Оно касается рынка недвижимости. Как сообщила в своем телеграм-канале экспертка по рынку недвижимости Наталья Литовская, цены на жилье теперь будут указаны только в рублях. Эту информацию также подтвердили в агентствах по недвижимости.
2: Эпоха доллара подходит к завершению, не факт, но с 16 мая серьезные изменения. Цены на недвижимость теперь будут указаны только в белорусских рублях.
5: Это далеко не единственное валютное новшество, которое появилось в нынешнем году. С 23 апреля в Беларуси ввели новые ограничения для населения. Среди прочего, власти запретили займы между физлицами в иностранной валюте. Исключение – близкие родственники. Также чиновники запретили выдавать займы населению под залог единственного жилого дома или квартиры. Еще одно новшество – ввели ограничения по штрафным санкциям и процентам за пользование деньгами в долг. Речь о договорах займа между физлицами. Кроме того, некоторые банки в конце апреля изменили валюту расчетов картами MasterCard с евро на доллары. Речь о Белагропромбанке, Альфа-банке и МТ-банке. Это изменение будет выгодным тем клиентам банков, которые совершают покупки за границей в долларах, говорит экономист Александр Кравцов.
11: Конвертация MasterCard в таком случае не совершается, но это делает позже банк, когда пересчитывает американскую валюту в рубли. Если же совершать платежи за рубежом в евро по карте MasterCard, то конвертация происходит дважды. Сначала со стороны платежной системы из евро в доллары, а затем банк переводит американскую валюту в рубли.
5: Напомню, с 21 апреля в ЕС стали недоступны операции с карточками MasterCard двух белорусских банков – Белгазпромбанка и Альфа-банка. Такое решение приняла эта международная платежная система. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Сигнал 666».
12: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
14: Новости союзного государства.
15: НАТО будет в шоке. Для защиты от дронов на российские военные корабли начали устанавливать мангалы. Металлические навесы и решетки, которые раньше ставили только на танки, теперь появились на патрульных катерах и сторожевиках, охраняющих Крымский мост. Фотографии этих обновлений опубликовали популярные Z-блогеры. Считается, что эти кустарные конструкции из обычной сетки должны ловить дроны-камикадзе. Сами военкоры признают, что это чистая самодеятельность. Но деваться экипажам некуда. Штатное корабельное ПВО со своей задачей просто не справляется.
17: Закуплены материалы, чтобы укрыть корабль. И не один, кстати, обычной сеткой. Расчет на то, что внешний фугасный подрыв за счет удаления от корпуса хотя бы на пару метров позволит спасти надстройку и экипаж. Но нужно смотреть на вещи трезво. От всех типов боеприпасов, которые сейчас применяет противник, эта конструкция, конечно, не поможет. Это лишь попытка хоть как-то снизить урон.
15: Военные аналитики предупреждают, что такие решетки – не что иное, как банальная полумера. Против мелких дронов они еще могут сработать, но против тяжелых беспилотников, которые взрываются на подлете, сетка абсолютно бесполезна. К тому же тяжелые железные навесы рушат балансировку катеров и закрывают обзор корабельным радаром, отмечает канал «Осведомитель».
26: Установка мангалов на флот – это жест отчаяния на безрыбье. Черноморский флот понес тяжелейшие потери от морских и воздушных дронов, а современных систем защиты ближнего боя как не было, так и нет. Вот экипажам и приходится заниматься самодеятельностью, превращая боевые корабли в какие-то плавучие курятники. Гарантии безопасности эти сетки не дают никаких, зато наглядно показывают уровень кризиса.
15: До начала СВО адмиралы регулярно отчитывались о суперсовременном флоте, который готов воевать со всем блоком НАТО. А теперь, спустя 4 года спецоперации, защита кораблей зависит от того, сколько рулонов сетки успеют наварить на палубу волонтеры, говорит военный аналитик Александр Храмчихин.
21: Оказалось, что многомиллионные корабли абсолютно беззащитны перед дешевыми технологиями. Тот факт, что флот перешел на защиту уровня сирийских боевиков, говорит о глубоком просчете инженеров. Кустарная модернизация у Крымского моста – это попытка закрыть дыры прямо на ходу. Но в условиях 2026 года воевать сетками против высокоточного оружия долго не получится. Это тупиковый путь.
15: Пока в соцсетях спорят, спасет ли сетка корабли или нет, матросы продолжают натягивать их над палубами в ожидании новых атак.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко высоко оценил совместную белорусско-российскую тренировку по применению ядерного оружия.
13: Организационная часть, как я уже говорил, прошла без всяких сбоев, разумно, толково организовано взаимодействие между Генеральным штабом Беларуси и Генштабом Российской Федерации налажено. И, как вы увидели, в ходе учений видеосвязь между двумя президентами. Что касается самих учений, то это плановое учение. По элементам мы эти учения с россиянами проводим каждый квартал. Но вот в таком комплексном и на высшем уровне мы впервые проводим эти учения. Но еще прошлой зимой с президентом России мы условили, что примерно в это время, в конце мая, мы будем участвовать в подобных учениях, тренировках с ядерными боеголовками, которые размещены у нас в Беларуси и, естественно, в Российской Федерации ядерные триады. Поэтому это было давно запланированное мероприятие. И вы видите, что мы не отступили ни на сутки от этих сроков. И президент России не смог.

0: Непонятно, но факт.
1: В 1978 году католический мир был потрясен новостью. Папа Иоанн Павел, который всего 33 дня назад возглавил римско-католическую церковь, был найден мертвым в своей спальне в апостольском дворце. Внезапная и неожиданная смерть привела к возникновению множества теорий и предположений о том, что на самом деле произошло той ночью. Иоанн Павел, урожденный альбино-лучани, стал папой 26 августа. Его понтификат обещал быть временем обновления и реформ католической церкви, которая погрязла в скандалах. Лучани был известен как человек скромный, добрый и преданный своей пастве. Однако его правление закончилось столь же внезапно, как и началось. Утром 29 сентября его секретарь обнаружил папу мертвым, держащим в руках книгу духовных размышлений. Ватикан быстро объявил, что лидер умер от сердечного приступа. Однако уже на этом этапе начали возникать вопросы. Почему тело было найдено лишь утром, если папа не отвечал на звонки еще с вечера? Почему было решено не проводить вскрытие, несмотря на отсутствие очевидных свидетельств о его болезни? Эти вопросы сразу же вызвали волну слухов и домыслов. Одной из самых известных теорий является версия об отравлении. На момент правления нового папы Ватикан был вовлечен в крупный финансовый скандал, связанный с Банком Ватикана и итальянским банком Банко Амбросиано. Говорили, что папа собирался провести реформы и разоблачить коррупционные схемы на миллиарды долларов, что могло угрожать влиятельным лицам как внутри церкви, так и за ее пределами. Другая популярная теория связана с возможным вмешательством тайных обществ, включая масонов. Существует версия, что Иоанн Павел узнал о существовании масонской ложи под названием «Пропаганда Ду», в которую входили высокопоставленные чиновники, бизнесмены и даже церковники. Его решение разоблачить эту группу, вероятно, могло привести к его устранению. И, наконец, самая невероятная теория утверждает, что папа был не настоящим. Точнее, кроме своих обязанностей, работал на спецслужбы Италии. Или они помогли ему прийти к власти, чтобы далее иметь влияние на такую могущественную организацию, как церковь. Между папой и его кураторами мог случиться конфликт, и понтифика просто убрали. К сожалению, никаких доказательств этих версий не удалось найти за столько лет. Возможно, когда-нибудь свет прольется на события той роковой ночи, но пока смерть папы, который правил всего месяц, остается окруженный мраком загадок и предположений. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
0: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
2: Немирный мир. Владимир Путин проанонсировал новые совместные учения армии России и Белоруссии.
3: Сегодня в рамках учений мы проводим первую совместную тренировку армии России и Белоруссии по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами. Уже отмечал и вновь подчеркну, использование такого оружия, ядерного оружия, это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств.
2: Об этом Владимир Путин заявил во время совместной тренировки боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями.
3: Вместе с тем, учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета союзного государства России и Беларуси. Обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержание ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне.
2: Также президент России анонсировал проведение совместных российско-белорусских военных учений в следующем году.
3: Кроме того, в следующем году планируем провести оперативные учения вооруженных сил Белоруссии и России «Щит Союза 2027». Такие системные и последовательные шаги необходимы для укрепления обороноспособности наших стран.
2: Если обещанные Владимиром Путиным учения состоятся в следующем году, это будет впервые за последние 8 лет, говорит военный аналитик Евгений Бурдин.
4: Ранее учения «Щит Союза» проводили раз в 4 года – в 2011, 2015 и 2019 годах. Чередуя их

0: с оперативно-стратегическими учениями «Запад». Анонсированные в 2023 году учения не состоялись. Возможными причинами разведка Великобритании называла недостаточное количество войск и техники, так как основная масса была задействована в военных действиях на Украине. Если честно, не понимаю, как ситуация могла измениться за последние 3 года и еще год до 2027-го. А если учесть, что само российское Минобороны признало, что потерь на фронте больше, чем пополнение, то я не знаю, кто в этом щите будет участие принимать.
1: Евгений Бурдин напоминает, что в 2022 году с 10 по 20 февраля на территории Беларуси проходили внеплановые учения «Союзная решимость». И через 4 дня после их окончания Россия зашла на территорию Украины, в том числе с белорусской территории. Накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к повторению подобного сценария. Цитата. «Мы усиливаем Черниговско-Киевское направление и готовы отвечать жестко и по агрессору, и по его пособникам». Конец цитаты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко высоко оценил совместную белорусско-российскую тренировку по применению ядерного оружия.
4: Организационная часть, как я уже говорил, прошла без всяких сбоев, разумно, толково организовано взаимодействие между Генеральным штабом Беларуси и Генштабом Российской Федерации налажено. И, как вы увидели, в ходе учений видеосвязь между 2 президентами. Что касается самих учений, то это плановое учение. По элементам мы эти учения с россиянами проводим каждый квартал. Но вот в таком комплексном и на высшем уровне мы впервые проводим эти учения. Но еще прошлой зимой с президентом России мы условили, что примерно в это время, в конце мая, мы будем участвовать в подобных учениях, тренировках с ядерными боеголовками, которые размещены у нас в Беларуси и, естественно, в Российской Федерации ядерные триады. Поэтому это было давно запланированное мероприятие. И вы видите, что мы не отступили ни на сутки от этих сроков. И президент России, несмотря на то, что поздно вечером или ночью вернулся из Китая, он участвовал в этих тренировках, потому что так было условлено. И естественно, что в этих учениях были задействованы большие силы, тысячи людей и техники. И у нас, и в России. Поэтому все прошло организационно хорошо. Что касается результатов, точности попадания и так далее, пуски осуществлялись. Вот мы только что получили, начальник генштаба доложил, получили результаты из Капустиного Яра, где наносили удар наши «Искандеры» российского производства. Ну, как он сказал, попали в копейку. Очень точное было поражение.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: НАТО будет в шоке. Для защиты от дронов на российские военные корабли начали устанавливать мангалы. Металлические навесы и решетки, которые раньше ставили только на танки, теперь появились на патрульных катерах и сторожевой КАЗ, охраняющих Крымский мост. Фотографии этих обновлений опубликовали популярные Z-блогеры. Считается, что эти кустарные конструкции из обычной сетки должны ловить дроны-камикадзе. Сами военкоры признают, что это чистая самодеятельность. Но деваться экипажам некуда. Штатное корабельное ПВО со своей задачей просто не справляется.
6: Закупленные материалы, чтобы укрыть корабль. И не один, кстати, обычной сеткой. Расчет на то, что внешний фугасный подрыв за счет удаления от корпуса хотя бы на пару метров позволит спасти надстройку и экипаж. Но нужно смотреть на вещи трезво. От всех типов боеприпасов, которые сейчас применяет противник, эта конструкция, конечно, не поможет. Это лишь попытка хоть как-то снизить урон.
5: Военные аналитики предупреждают, что такие решетки – не что иное, как банальная полумера. Против мелких дронов они еще могут сработать, но против тяжелых беспилотников, которые взрываются на подлете, сетка абсолютно бесполезна. К тому же тяжелые железные навесы рушат балансировку катеров и закрывают обзор корабельным радаром, отмечает канал «Осведомитель».
7: Установка мангалов на флот – это жест отчаяния на безрыбье. Черноморский флот понес тяжелейшие потери от морских и воздушных дронов, а современных систем защиты ближнего боя как не было, так и нет. Вот экипажам и приходится заниматься самодеятельностью, превращая боевые корабли в какие-то плавучие курятники. Гарантии безопасности эти сетки не дают никаких, зато наглядно показывают уровень кризиса.
5: До начала СВО адмиралы регулярно отчитывались о суперсовременном флоте, который готов воевать со всем блоком НАТО. А теперь, спустя 4 года спецоперации, защита кораблей зависит от того, сколько рулонов сетки успеют наварить на палубу волонтеры, говорит военный аналитик Александр Храмчихин.
8: Оказалось, что многомиллионные корабли абсолютно беззащитны перед дешевыми технологиями. Тот факт, что флот перешел на защиту уровня сирийских боевиков, говорит о глубоком просчете инженеров. Кустарная модернизация у Крымского моста – это попытка закрыть дыры прямо на ходу. Но в условиях 2026 года воевать сетками против высокоточного оружия долго не получится. Это тупиковый путь.
5: Пока в соцсетях спорят, спасет ли сетка корабли или нет, матросы продолжают натягивать их над палубами в ожидании новых атак.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
9: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
10: Гяра.
9: 12.
10: Бара.
9: 13.
10: Тера.
9: 14.
10: Чода.
9: 15.
10: Пандра.
9: 16.
10: Сола.
9: 17.
10: Сатра.
9: 18.
10: Атара.
9: 19.
10: Унис.
9: 20.
10: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк».
12: Привет!
11: Представь себе ситуацию. Спортсмен на пике своей формы. Чья-то главная олимпийская надежда готовится к старту.
12: Угу.
11: Доли секунды решают все. И вот этот атлет мирового класса вынужден засекать время своих заплывов.
12: Так.
11: С помощью обычного пластикового ручного секундомера.
12: В смысле? Прямо тренеры стоят и кликают.
11: Да, просто потому что швейцарская электроника в бассейне сломалась, а новую продавать отказываются из-за санкций.
12: Слушай, ну это звучит как какой-то сюрреализм. Или, знаешь, сценарий спортивной антиутопии. Как профессионал вообще может работать в таких условиях?
11: Ну вот.
12: Это ж каменный век.
11: Именно. Это реальность, в которой оказался белорусский спорт. Сегодня предстоит разобрать огромный массив данных. От свежих решений международных федераций и финансовых отчетов клубов до абсолютно инсайдерской информации об оттоке кадров.
12: Угу.
11: Цель этого детального разбора – понять механику того, как система высоких достижений буквально на глазах схлопывается и превращается в сугубо локальное, местечковое явление.
12: Ну, тема тяжелая, да?
11: И триггером к этому разговору стало совершенно свежее – майское решение 2026 года. Европейская федерация плавания European Aquatics вынесла окончательный вердикт. Белорусские пловцы лишены права выступать под своим флагом и с национальным гимном на европейских турнирах как минимум до сентября. Это прямой результат жесточайшего ультиматума, который последовал незамедлительно.
12: От кого?
11: 9 стран выступили единым фронтом – Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия.
12: То есть они прямо пригрозили бойкотом?
11: Хуже. Их позиция была сформулирована максимально жестко. Если на европейский турнир приезжает хотя бы один атлет с белорусским флагом, сборные этих 9 стран демонстративно пакуют вещи и уезжают.
12: Ого, полный бойкот.
11: Да, полный бойкот. Европейские функционеры просто посчитали риски. Проводить чемпионат Европы без скандинавов и поляков – это финансовое самоубийство для трансляций.
12: Ну, логично. Спонсоры бы такое не поняли.
11: Вот именно. Они не выдержали давления и капитулировали. Итог – полная, абсолютно герметичная изоляция.
12: Ну смотри, если европейские арены недоступны, а международные турниры закрыты, возникает абсолютно логичный вопрос. Где и с кем теперь соревноваться? Профессиональный спорт – это же не фитнес для себя по выходным.
11: Конечно, нет.
12: Он просто не может существовать без постоянного стресса соревнований высшего уровня.
11: Выход найден специфический. Соревноваться приходится в абсолютном пузыре. Потеряны все крупные площадки, чемпионаты Европы, этапы Кубков мира. Все перенесено внутрь страны. Был организован так называемый «Кубок сильнейших». Это сейчас главный внутренний старт в Беларуси по плаванию.
12: Угу.
11: Так вот, лидеры на этом кубке проплыли хуже своих же результатов с Олимпиады в Париже 2024 года. Отставание на дистанциях вольным стилем составило от 2 до 5 секунд, а в комплексном плавании разрыв достиг 8 секунд.
12: Стой, 8 секунд в плавании. Это невозможно. На олимпийских скоростях разрыв в десятой доле секунды оставляет тебя без медали. 8 секунд – это расстояние в половину бассейна. Человек просто приплывает в другой лиге.
11: Именно так деградирует форма без реальной конкуренции.
12: Слушай, я здесь выступлю в роли скептика.
11: Давай.
12: Звучит все равно как-то однобоко. Ведь проводятся десятки турниров, постоянные спарринги с российскими командами. Спортивные чиновники регулярно отчитываются в прессе, что уровень этих совместных соревнований крайне высокий. Неужели эти старты вообще ничего не компенсируют?
11: Они не просто не компенсируют, они создают опасную иллюзию. Давай разберем, как это работает.
12: Давай.
11: Российский спорт находится ровно в такой же глубочайшей изоляции. Соревноваться с ними – это мериться силами с тем, кто тоже полностью оторван от мировых стандартов и трендов.
12: Слепой ведет слепого.
11: В точку. Спортивные психологи называют это эффектом пузыря. Атлет выигрывает локальный старт в Минске или Казани, бьет местный рекорд и искренне верит, что находится на пике формы.
12: А на деле?
11: А на деле весь остальной мир в это время ушел на световой год вперед.
12: Но есть ли этому подтверждение за пределами бассейна? Может, это только у пловцов такой провал?
11: Подтверждений масса по всем дисциплинам. Помнишь азиатские игры 2025 года?
12: Да, туда вроде кого-то пустили.
11: Допустили шестерых белорусских гимнастов в индивидуальном порядке. Итог? Абсолютно провальный. Ни один из шести не вышел в финал ни в одном виде программы. Ноль финалов. А ведь за два года до этого на европейских первенствах эти же дисциплины стабильно приносили попадания в топ-8.
12: Ну, гимнастика – вид спорта субъективный, там судьи.
11: Хорошо. Возьмем легкую атлетику. Бегуны на средней дистанции вместо чемпионата Европы поехали бегать в Гомель с атлетами из Брянской области.
12: Подожди, бег – это объективная вещь? Секундомер не обманешь.
11: И вот секундомер и показал падение результатов на 3,7% по сравнению с их же международными стартами прошлого года. У организма просто нет стимула выдавать максимум, когда нет настоящей угрозы от соперника мирового класса. Но самый шокирующий пример – это хоккей.
12: А с хоккеем что не так?
11: Вроде бы постоянно идут игры с российскими клубами, все пределы. Но когда в феврале 2026 года удалось организовать матч со сборной Казахстана…
12: Которая не изолирована?
11: Да, которая продолжает играть в международных турнирах. Так вот, счет оказался 1-7.
12: Разгром от Казахстана в хоккее 1-7?
11: Да.
12: Это не просто поражение, это диагноз всей системе подготовки. Но давай копнем в причину. Если нет международных арен, нет телетрансляций мирового уровня, значит нет и внимания аудитории.
11: Абсолютно логично.
12: А где нет внимания, оттуда уходят деньги. Кто оплачивает банкет в этом изолированном пузыре?
11: И здесь начинается финансовая пропасть, которая расширяется с каждым днем. С 1 января 2026 года в Беларуси прошла масштабная, но очень тихая реформа. Государство отменило налоговые льготы для спонсоров.
12: Как это работало раньше? Объясни механику.
11: Очень просто. Раньше компания могла проспонсировать спортивный клуб и списать до 30% от суммы этого взноса из своих налогов. Это был понятный, рабочий бизнес-инструмент.
12: Логично.
11: Теперь этой схемы нет. В итоге частный бизнес мгновенно отвернулся от спорта. Если прикинуть цифры, клубы и федерации в одночасье лишились от 180 до 200 миллионов рублей ежегодно.
12: Я тебя перебью.
11: Давай.
12: Твои цифры про уход спонсоров звучат драматично, но я же видела документы. Государство заливает эту сферу деньгами напрямую. Принята программа «Физическая культура и спорт» до 2030 года, и там фигурирует колоссальная цифра – 8,4 миллиарда рублей.
13: Угу.
12: Как можно говорить о финансовом тупике при бюджете почти в 9 миллиардов?
13: А вот тут начинается самое интересное. Эта цифра – 8,4 миллиарда – классическая оптическая иллюзия. Во-первых, это программа на 5 лет. Делим на 5. Получаем около 1,68 миллиарда в год.
12: Ну, 1,5 миллиарда в год – это тоже огромные деньги.
13: Да, но куда они идут? Эта сумма включает абсолютно все. Массовые пробежки, школьные спортивные секции, заливку катков во дворах, содержание гигантских простаивающих арен и, конечно, зарплаты бесконечного числа чиновников.
12: А на сам спорт высоких достижений сколько?
13: Если вычленить из этой суммы то, что реально доходит до спорта высоких достижений, до национальных сборных и профи, остается менее 400 миллионов. Рублей в год.
12: То есть бюджет усыхает в 4 раза еще до того, как доходит до дела.
13: Именно. И не забывай про бюрократию. Около 40% от этих 400 миллионов съедает административная машина. Дальше этот остаток добивает макроэкономика. Официальная инфляция и скрытый рост цен за 2 года составили около 35-40%.
12: То есть покупательная способность этих денег просто испарилась.
13: Да. Плюс логистика.
12: Ну да, если ты не можешь лететь прямым рейсом в Европу, ты летишь через половину земного шара.
13: Точно. Из-за санкций стоимость организации тренировок взлетела на 25-30%. Конкретный пример. Раньше национальная сборная по плаванию могла провести качественные сборы в Испании за 80 тысяч евро. Теперь Европа закрыта, альтернатив мало, приходится ехать в Турцию.
12: А турки это понимают?
13: И турецкие базы, понимая, что клиенту деваться некуда, выставляют ценник в 110 тысяч евро за те же самые условия. То есть бюджет в реальности выглядит как дырявое ведро.
12: Давай опустимся с уровня федерации на уровень земли. Если бюджет – это дырявое ведро, как выживает конкретной команды?
13: Катастрофически. Давай разберем на примере топового женского волейбольного клуба «Минчанка».
12: Известный клуб, да.
13: До начала 2026 года их бюджет составлял около 3,5 миллионов рублей. 1,5 миллиона давало государство, 2 миллиона приносили частные спонсоры. Наступил январь, спонсоры ушли из-за отмены льгот.
12: Так.
13: Государство, чтобы спасти лицо, немного увеличило свою долю до 2,2 миллиона. Итоговая разница – минус 1,3 миллиона рублей. Бюджет рухнул сразу на 37%.
12: 37% дефицита – это ампутация. Что они урезали?
13: Все. Зарплаты волейболисток, профессионалок высшего звена пришлось срезать с 2,5 тысяч до 1800 рублей в месяц.
12: Подожди. 1800 рублей – это же около 540 долларов?
13: Да.
12: Для профессионального спортсмена, который гробит здоровье, колени, связки каждый день в каком-нибудь польском клубе даже не высшего, а второго дивизиона, базовая ставка начинается от 1500 евро. Как при такой разнице в доходах руководство клуба вообще планирует удерживать состав?
13: Никак. И это еще не все. Отменены все зарубежные сборы, команда тренируется только дома. И эта картина повсеместна. Гандбольный клуб потерял 40% бюджета, баскетбольный – 35%. Учитывая, что дефицит госбюджета в стране болтается на уровне 4,2% ВВП, государству сейчас явно не до спасения профессиональных клубов. Задерживаются выплаты даже на проведение детских соревнований.
12: Знаешь, если сложить эту мозаику воедино...
13: Ну-ка.
12: Международных стартов нет, форма падает на 8 секунд, зарплаты режут до уровня кассира в супермаркете, а лечить травмы некому. Если бы мне было 22 года, и я была бы олимпийской надеждой, мы следующий логичный шаг – собрать чемоданы и уехать туда, где мой талант купят.
13: Это логично.
12: Это глобальный рынок.
13: Именно это сейчас и происходит. Можно зафиксировать пугающий кадровый исход. С 2024 по началу 2026 года страну покинули от 80 до 100 спортсменов уровня национальной сборной.
12: Жесть.
13: И это для государства с населением меньше 9 миллионов человек. Также уехало более 50 тренеров высшей категории.
12: 100 человек основы.
13: Это выкачивание золотого фонда.
12: И они уезжают очень легко. Соседние страны понимают ценность этих кадров. Спортсмены быстро получают спортивные визы, которые позволяют оформить гражданство за 3 года в Польше или Литве, а в Казахстане этот процесс вообще занимает 1 год. А что с тренерами? У них ведь тоже связаны руки.
13: Тренеры бегут не менее активно. Андрей М., 52 года, тренер по плаванию высшей категории, который лично воспитал 3 олимпийских медалистов.
12: И куда он?
13: Он уехал в Польшу и возглавил клуб в Варшаве. Его зарплата там сразу выросла в 4 раза по сравнению с тем, что было на родине. А дома, со всеми выслугами и надбавками, он получал 1200-1500 рублей.
12: Копейки для специалиста такого уровня.
13: В интервью он объяснил свой уход очень просто. Когда на сборы денег нет, а лучшие ученики пакуют чемоданы за границу, тренеру в пустом бассейне делать нечего. Пока в этой изолированной системе тренер стоит на бортике с ручным секундомером и мокрым бумажным блокнотом, сборная США использует подводные камеры с искусственным интеллектом, которые в реальном времени анализируют биомеханику каждого грибка.
12: Фантастика.
13: Пока белорусские велогонщики крутят педали на советских станках в холодных залах, британцы сидят в аэродинамических трубах за миллионы фунтов, подбирая идеальный угол наклона шлема.
12: Да.
13: Этот технологический разрыв измеряется уже не годами, он измеряется десятилетиями.
12: Давай подведем какой-то измеримый итог. Мы обсудили изоляцию, рухнувшие финансы, отток кадров, поломанные штанги. К чему весь этот снежный ком привел на макроуровне?
13: На макроуровне итог выражается в одной очень короткой, но страшной статистике. На Олимпийские игры 2020 года в Токио смогло квалифицироваться и поехало 108 белорусских атлетов.
12: 108. Запомнили.
13: На следующие игры, которые пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году, на данный момент выполнили нормативы и квалифицировались лишь 12 человек.
12: Со 108 до 12. Это же падение почти на 90%.
13: Да. Спортивная система просто стирается с мировых радаров. Она перестает существовать как значимая величина.
12: Знаешь, о чем я сейчас думаю, слушая весь этот разбор?
13: О чем?
12: Мы все время обсуждаем санкции, оборудование, контракты, но забываем про психологию и доверие. Давай представим фантастический сценарий. Завтра утром все политические разногласия решены. Санкции снимают, границы открывают, спонсорам возвращают налоговые льготы. Включат ли этот рубильник обратно?
13: Ты имеешь в виду, вернется ли все на круги своя?
12: Именно. Мой прогноз – нет. Потому что институциональное доверие уничтожено. Те тренеры, которые уехали и поняли, что в Варшаве или Берлине их знания стоят в 4 раза дороже, они не вернутся в пустые бассейны.
13: Согласен.
12: Те 24-летние спортсмены, из которых пытались сделать финансовых заложников с помощью штрафов в 100 тысяч долларов, они уже выступают под флагами Казахстана или Польши. И они запомнят, как система обошлась с ними в самый уязвимый момент.
13: 100%.
12: Но самое главное – это дети. Прямо сейчас растет целое поколение юниоров, у которых перед глазами нет примеров успеха. Они не видят кумиров на мировых аренах, у них нет спарринг-партнеров международного класса.
13: Это правда.
12: Спортивный конвейер, который десятилетиями непрерывно передавал опыт от чемпиона к новичку, физически остановлен. И главный вопрос не в том, когда снимут санкции.
13: А в чем?
12: Главный вопрос, захочет ли новое поколение вообще когда-нибудь представлять систему, которая относилась к спортсменам не как к личностям, а как к государственной собственности. Сколько десятилетий уйдет на то, чтобы просто заново отстроить разрушенный фундамент доверия?
13: Это фундаментальный вопрос. И, к сожалению, пока он остается без ответа. Тут действительно есть над чем подумать. Ну а на сегодня все. Всем пока.
12: До новых встреч. Счастливо.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Заместитель генерального директора «Минск-Зеленстрой» Екатерина Короткина о том, какими цветами в этом году будет высажен Минск.
14: В первую очередь это в целях экономии бюджетных средств, потому что многолетние растения, их, скажем, как посадил, да, и на этом месте они будут расти как минимум 5 лет. Однолетние цветочные растения, их приходится, конечно, закупать и заменять каждый год. Многолетники мы высаживаем на парковых территориях, там, где необходимая пейзажная, скажем, такая тематика. Преобладают у нас лаковые растения, это мискантусы, веники, овсяницы и иные. Если это строгий объект, то, конечно же, мы от однолетних цветочных растений никуда не денемся. Если вот, к примеру, объект Площадь Победы, Стелла, да, здесь обязательно нужен яркий, моментальный акцент.
2: Важный сигнал.
15: Штрафов мало не бывает. Сколько придется заплатить дачникам за запрещенные на участках растения? С 19 июня вступят в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые, в частности, вводят ответственность за невыполнение обязанностей по борьбе с инвазивными растениями. Кодекс об административных правонарушениях дополнили статьей 1646. По ней будут штрафовать землепользователей, которые не будут бороться с нежелательной растительностью. За это им грозит денежное взыскание в размере до 10 базовых величин, то есть 450 рублей, отмечает юрист Илья Дунаев.
16: Кодекс дополняется новой статьей «Неосуществление работ по регулированию распространения и численности отдельных видов растений». Это значит, что землепользователям грозит штраф, если они не будут бороться с нежелательной растительностью. За невыполнение обязанностей по регулированию численности растений, распространение которых нужно контролировать, предусмотрен штраф до 10 базовых величин.
15: Новые правила направлены прежде всего на борьбу с инвазивными видами растений. В Беларуси к самым опасным из них относят борщевик сосновского и золотарник канадский. О борьбе с золотарником канадским ранее сообщали в Беловежской пуще. В нацпарке отметили, что это многолетнее декоративное растение, которое часто можно встретить на приусадебных участках, дачах и кладбищах.
17: Такая любовь населения к данному инвазивному виду привела к его массовому распространению. Как только золотарник канадский попадает на определенную территорию, он разрастается, угнетает и полностью вытесняет другие коренные виды растений. Кроме того, растения не едят дикие животные, что также осложняет борьбу с ним.
15: А в плену борщевика оказались жители одной из деревень Борисовского района. Местная жительница выложила соответствующее видео на своей странице в одной из соцсетей. Женщина говорит, что люди окружены ядовитым борщевиком со всех сторон. По ее словам, местные жители своими силами пытаются с ним бороться уже несколько лет, но пока безрезультатно.
18: Минская область, Борисовский район, деревня Жёртый. Мы боремся несколько лет с зарослями борщевика. Мы его скашиваем, ничего не помогает. Он растет буквально везде, даже уже пошел расти в лес. Это скоро будет расти дальше. За этими деревьями наш дом. Он разойдется по всей деревне. Его семена разлетаются ветром.
15: Многие люди по сей день не знакомы со смертельно опасными свойствами этого растения. Майка, легкие платья и даже куртка для борщевика не помеха. Такая одежда не сможет защитить человека от его воздействия, говорит врач-дерматовенеролог Анна Грязева.
19: Все дело в том, что сок растения содержит ядовитое вещество – фурукумарин. При попадании на кожу он увеличивает ее чувствительность к ультрафиолету. Такое свойство растений называется фототоксичность. Опасность заключается в том, что сам по себе сок не раздражает кожу. Можно без последствий получить значительную дозу яда, но если в течение 2 суток после этого подвергнуться воздействию солнечных лучей, то развивается солнечный ожог. Наиболее опасен борщевик во время цветения, который продолжается практически все лето. Следует предупредить о том, что ожоги возможны и в пасмурную погоду. Особенно чувствительны к действию яда растения натуральные блондины. Борщевик также является дыхательным и контактным аллергеном.
15: Чтобы обезопасить себя и близких, врачи не рекомендуют гулять по зарослям борщевика, трогать его руками и собирать его цветы. Также нельзя скашивать борщевик без спецодежды, в сухую погоду, в период цветения и использовать вторично одежду без термической и химической обработки. Что касается штрафов за опасные растения на участках, то в соцсетях многие пишут, что государство пытается заработать на людях и скоро придется платить даже за воздух. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Глава правительства Александр Турчин о потенциале Союза независимых государств.
20: Содружество независимых государств, как говорил уважаемый Олег Ибраятович, еще относительно молодое объединение, которому в декабре исполняется 35 лет. За этот небольшой исторический период, пройдя непростой путь, Содружество сыграло значительную роль в поддержании стабильности на постсоветском пространстве, стало устойчивой региональной платформой взаимодействия государств по широкому спектру направлений. Сегодня СНГ обладает потенциалом для поступательного развития, закладывает прочный фундамент для благополучной жизни граждан. Наша ключевая задача – сохранить содружество для будущих поколений.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
0: Всем привет! Это «Давайте разберемся». И сегодня мы обсудим тему, которая касается очень многих. Все мы любим идею современных, свободных от условности отношений, правда?
21: О, да. Это сейчас такой, скажем так, мейнстрим.
0: Вот именно. Но давайте начнем с небольшого мысленного эксперимента. Представьте, ну, вы живете со своим партнером уже лет 10. Вы делите быт, вместе платите за аренду, у вас общая собака, вы знаете друг друга просто лучше всех. И вдруг, не дай бог, конечно, случается страшное. Ваш партнер попадает в реанимацию. Вы мчитесь в больницу, но дежурный врач холодно закрывает перед вами дверь.
21: Угу. И говорит, что по закону вы, ну, просто человек с улицы.
0: Точно. Никаких прав на посещение, никаких прав на принятие экстренных медицинских решений, вообще ничего.
21: Слушай, и самое пугающее здесь то, что это не какой-то там надуманный сценарий для голливудской драмы. Это абсолютно суровая юридическая реальность, с которой люди сталкиваются, ну, совершенно непредсказуемо.
0: Если посмотреть на демографические данные, мы увидим просто поразительную картину. В Беларуси средний возраст вступления в первый брак улетел к отметке 28-29 лет.
21: Да, люди не спешат.
0: Более того, в крупных городах каждая четвертая пара совершенно осознанно выбирает совместное проживание без какого-либо похода в ЗАГС. Государство, естественно, активно продвигает традиционные ценности, поощряет официальные союзы. Но огромная часть молодежи как бы голосует ногами, они выбирают партнерство без обязательств перед государством.
21: И тут возникает очень серьезная проблема. Мы видим конфликт между тем, как люди хотят жить в своем идеальном мире, и тем, как работает сама государственная машина, которая этот мир должна обслуживать.
0: Поэтому сегодня мы ставим вопрос ребром. Является ли пресловутый штамп в паспорте пережитком прошлого? И, ну, абсолютно бесполезной формальностью? Или же это необходимый фундамент и гарант стабильности отношений? Я смотрю на официальный брак как на классическое пользовательское соглашение. Ну, знаешь, вот эти Юла в интернете при установке программ.
21: А, которые мы все пролистываем, не глядя.
0: Абсолютно. Вы кликаете «Согласен» в ЗАГСе под марш Мендельсона, совершенно не читаете 50 страниц условий и правил, которые к этому прилагаются. Мы пытаемся натянуть устаревшую советскую модель с ее строгими формальностями на абсолютно новую реальность, где люди ценят гибкость. Если пара доверяет друг другу, они планируют будущее, но зачем им печать чиновника?
21: Интересная логика, но...
0: Подожди, я договорю. Более того, люди меняются. Если через 5 лет вы понимаете, что больше не подходите друг другу, отсутствие штампа позволяет вам просто собрать вещи, пожать руки и разойтись. Вы избегаете судебных издержек, унизительного дележа ложек и вилок, скандалов в суде. Официальный развод — это месяцы потраченных нервов и тысячи рублей на юристов. Зачем добровольно загонять себя в этот капкан?
21: Ваша аналогия с пользовательским соглашением прекрасна, правда? Но я бы ее перевернул. Брак – это лицензионное соглашение с круглосуточной техподдержкой от государства. А вот сожительство – это использование пиратского софта.
0: Ха, пиратского софта.
21: Именно. Все работает отлично и, главное, бесплатно, пока не произойдет системный сбой. И когда он происходит, вам некуда звонить. Вы упомянули легкость расставания. Да, расстаться без штампа проще. Но вся эта легкость мгновенно меркнет, когда включается механика непредвиденных обстоятельств. Вернемся к вашему примеру с реанимацией. Почему врач вас не пускает? Не потому, что он злой.
0: Но у него протоколы?
21: Да, у него есть строгий протокол и уголовная ответственность за разглашение врачебной тайны. Без штампа система вас просто не видит. Вы для нее никто.
0: Но ведь для этого не обязательно жениться. Слушай, ну можно же просто оформить нотариальную доверенность на представление интересов в медицинских учреждениях. Это делается за один день.
1: Теоретически, да. Практически, покажите мне хоть одну 27-летнюю пару в Минске, которая на втором году совместной жизни в съемной квартире идет к нотариусу оформлять медицинскую доверенность на случай внезапной комы.
4: Ну, мало кто об этом думает, согласна.
1: Этого вообще никто не делает. Человеческая психология так не работает. И последствия бывают куда страшнее реанимации. Возьмем наследование. При трагическом исходе сожитель не является наследником первой очереди. Вы можете вместе строить быт, покупать технику, делать дорогостоящий ремонт в квартире партнера.
4: Так.
1: Но в случае его смерти, если все это совместно нажитое имущество не оформлено сложными долями, оно автоматически переходит его кровным родственникам. В Беларуси ежегодно фиксируется 300-400 таких случаев.
4: Ого, ничего себе цифры.
1: Да, просто потому что приезжают какие-то дальние родственники и меняют замки. И закон, что самое обидное, на их стороне. Так что штамп — это не капкан, это базовый бронежилет.
4: Я не спорю, что в экстремальных сценариях этот ваш бронежилет срабатывает. Но мы же не строим всю свою жизнь вокруг ожидания того, что нам на голову упадет кирпич. Давайте перейдем от гипотетических трагедий к повседневному финансовому планированию.
1: Давайте.
4: Вы говорите об имуществе. И мне кажется, что именно здесь подход без штампа куда более честный и прозрачный. Давайте используем аналогию с бизнес-партнерством. Если мы с вами открываем компанию, и я вношу 70% стартового капитала, а вы 30%, то я владею 70% акций.
1: Логично.
4: Математически справедливо. Почему же в личных отношениях мы должны действовать иначе? Если при покупке квартиры я внесла 70% средств, я должна владеть 70% этой квартиры. А в официальном браке автоматически включается презумпция совместной собственности. Правило 50 на 50.
1: Потому что семья — это не корпорация по извлечению прибыли. Вы упускаете...
4: Дайте мне закончить мысль. Разве это справедливо по отношению к успешному партнеру? Представьте предпринимателя. Он берет на себя колоссальные риски. Работает по 80 часов в неделю. Создает капитал. А его супруг или супруга, допустим, решает просто не работать и искать себя. При разводе этот капитал будет распилен ровно пополам.
1: Ну, есть же брачные договоры.
4: Мне часто это отвечают. Но, во-первых, это дополнительные расходы и время. А во-вторых, давайте будем реалистами. Предложить брачный договор перед свадьбой в нашей культуре – это все равно, что сказать: «Дорогой, я уже планирую наш развод и вообще не доверяю тебе». Без брака эта проблема исчезает сама собой. Каждый четко контролирует то, что заработал сам.
1: Слушай, это очень убедительный аргумент, но только если оценивать вклад исключительно в твердой валюте. Вы полностью игнорируете механизм того, как работает семья изнутри, и упускаете фундаментальный принцип брака – защиту слабой стороны. Презумпция об общности имущества, вот это правило 50 на 50, оно создано не для того, чтобы ограбить бедного предпринимателя. Оно создано, чтобы защитить так называемый нематериальный вклад.
4: И что вы имеете в виду под нематериальным вкладом, который стоит половины бизнеса?
1: Классическая ситуация из наших материалов по демографии – декретный отпуск. Представьте женщину, которая на 3 года полностью выпадает из профессии. Она жертвует своей карьерой, ее личный доход падает до мизерного пособия.
4: Но пособие все-таки есть.
1: Да, но она инвестирует свое время в воспитание общего ребенка и поддержание быта, создавая надежный тыл. А в это время мужчина, ну, не обремененный бессонными ночами, спокойно строит карьеру, получает повышение и увеличивает свой актив. Без брака, по вашей бизнес-логике, каждый владеет тем, что заработал, она при расставании остается абсолютно ни с чем.
4: Но ведь сегодня многие пары распределяют обязанности иначе. Декрет все чаще делят пополам, работают оба. И вообще, декрет – это не обязательно конец карьеры для женщины. Мир-то изменился.
1: Возможно, мир меняется. Но есть и чисто экономическая прагматика, которая бьет по кошельку прямо здесь и сейчас. Вы утверждаете, что штамп ничего не дает в повседневности, но давайте заглянем под капот банковской системы. Покупка недвижимости. Да, сожители могут брать ипотеку, как созаемщики.
4: Ну вот, могут же.
1: Могут. Но механизмы оценки рисков в банках работают как часы. По статистике, банки одобряют крупные кредиты официальным супругам на 15-20% чаще.
4: Это просто отсталость банковских алгоритмов.
1: Нет, это чистая математика рисков. Как андеррайтер в банке смотрит на женатую пару? Он видит семейный кодекс, который связывает их с солидарной ответственностью. Если один перестанет платить, банк знает, как юридически взыскать долг с общего имущества. А на сожителя он смотрит, как на двух людей с улицы, которые сегодня живут вместе, а завтра один из них уехал в другую страну. И распутывать их долевую собственность – это кромешный ад для службы взыскания. Именно поэтому для пары без штампа ставка по кредиту зачастую будет выше на 0,5% или даже на процент.
6: Ну, процент – это не так много.
1: На масштабе 20-летней ипотеки на хорошую квартиру в Минске эти 0,5% превращаются в колоссальные финансовые потери. И это я еще не говорю о льготных госпрограммах вроде семейного капитала, которые вообще закрыты для пар без регистрации.
6: Хорошо, хорошо. Я признаю, что финансовая система пока еще во многом заточена под традиционный формат. Банки любят предсказуемость, государство субсидирует только те формы жизни, которые само и придумало. Но давайте от накопления совместного имущества перейдем к тому, ради чего люди вообще объединяются и берут эти кредиты к детям.
1: Давайте.
6: Существует очень стойкий миф, что дети, рожденные вне брака, каким-то образом ущемлены в правах. Я хочу это категорически опровергнуть. Права детей абсолютно не зависят от того, есть ли у родителей печать в паспорте.
1: Юридически да, но...
6: Механизм установления отцовства сегодня предельно прост. Пара приходит в ЗАГС, пишет совместное заявление и все. Юридически это точно такой же отец с теми же обязанностями.
1: Вы снова рисуете идеальную картину мира. Да, если мужчина добровольно идет в ЗАГС, механизм прост. Но в этом слове «добровольно» и кроется главная системная уязвимость.
6: Какая уязвимость? Если люди решили завести ребенка, они берут на себя ответственность.
1: А если ребенок не был запланирован? Или если отношения испортились еще во время беременности? В официальном браке работает важнейший правовой механизм – презумпция отцовства. Он работает автоматически. Если ребенок рождается у замужней женщины, ее муж по умолчанию признается отцом.
6: И не нужно никаких заявлений.
1: Да, государство не задает вопросов, не требует совместных походов в ЗАГС, система сразу же включает правовую защиту ребенка. А вот вне брака эта защита требует проактивных действий от мужчины. А что, если он отказывается писать это заявление?
6: Ну тогда суд.
1: Вы до этого говорили, что алименты взыскиваются одинаково. Да, абсолютно одинаково, но только после того, как отцовство установлено. И вот тут для женщины начинается настоящий судебный ад. Это унизительные иски, это ДНК-экспертизы. И знаете, как это выглядит на практике?
6: Наверное, дорого.
1: Экспертиза стоит от 300 до 800 рублей, и оплачивать ее изначально часто приходится истице. По статистике, из тех 15% детей, что рождаются вне брака в нашей стране, в 30% случаев отцовство приходится доказывать именно таким принудительным судебным путем.
6: Вы фокусируетесь на этих 30% проблемных случаев, но это все равно меньшинство. Большинство отцов добровольно признают детей. И давайте посмотрим на обратную сторону медали. Что происходит, когда семья распадается?
1: И что же?
6: Мир изменился. Понятие «гражданский брак» больше не является социальным клеймом. Дети растут в самых разных условиях. Но когда пара со штампом решает развестись, особенно если есть имущественные споры, ребенок почти всегда становится инструментом манипуляции. Это тяжелейшие суды, это органы опеки, это выяснение, с кем он останется жить.
1: Согласен, развод – это тяжело.
6: Мирное расставание сожителей, которые изначально сохранили свою финансовую независимость, куда менее травматично для психики ребенка, чем этот классический бракоразводный процесс.
7: Но мирное расставание сожителей – это тоже миф. Люди без штампа точно так же ссорятся, делят купленный вместе телевизор и манипулируют детьми, только у них нет четких правил игры, прописанных в законе.
6: Зато нет такого давления.
7: И к тому же вы забываете о бюрократическом трении в совершенно повседневных вещах. Вывоз ребенка на отдых в страны СНГ одним из родителей. В браке это делается без проблем. Без брака будьте добры идти к нотариусу, платить деньги и оформлять доверенность на каждую поездку. Оформление детских пособий. Государству нужно постоянно доказывать факт совместного проживания родителей, собирать справки из ЖЭКа. Брак одним махом снимает все это бремя доказательства.
6: Слушай, то, что вы называете бременем доказательства, на самом деле только доказывает мою правоту. Это искусственные преграды, которые бюрократия создает просто потому, что не успевает за эволюцией общества. Мы обсуждаем юридическую механику, но давайте посмотрим на социальные нормы.
1: Давайте посмотрим.
6: В Минске 60% населения считают жизнь без регистрации абсолютно нормальной. Это не маргинальный выбор, это новый стандарт. Люди без проблем вместе арендуют жилье, оформляют совместные страховки. Раньше говорили, вас не поселят в один номер в гостинице. Сейчас это звучит просто смешно.
1: Но в Европе да.
4: Везде. Бизнес подстраивается под реальность мгновенно, потому что ему нужны клиенты, а не справки. Серьезность намерений измеряется не тем, что вы один раз поставили подпись в амбарной книге, а тем, как вы ежедневно ведете себя по отношению друг к другу.
5: Я не спорю, что толерантность в мегаполисах высока. Но, во-первых, Минск — это не вся Беларусь. В сельской местности уровень одобрения такого формата всего 20-25%. Социальное давление и консерватизм никуда не делись.
4: Это вопрос времени.
5: А во-вторых, мы живем в глобальном мире. Вы смеетесь над отелями, но попробуйте поехать с партнером в некоторые арабские страны или даже в отдельные регионы Турции. Там вам на законных основаниях могут отказать в совместном проживании без свидетельства о браке.
4: Но это специфика региона.
5: Возможно. Но мой главный аргумент кроется не в отелях. Давайте поговорим о психологии. Брак работает как мощнейший психологический порог. Через 5 лет распадается около 40% незарегистрированных союзов, в то время как среди официальных браков эта цифра составляет 25%. Штамп создает трение на выходе. И с точки зрения сохранения семьи это хорошо.
4: Каким образом? Заставлять людей страдать вместе это хорошо?
5: Нет, не страдать. Когда при первой же крупной ссоре вы не можете просто собрать чемодан, хлопнуть дверью и исчезнуть, когда вам предстоит развод, раздел имущества, имущество, суды. Вы останавливаетесь. Эта бюрократическая преграда заставляет вас сесть за стол переговоров. Вы остываете, начинаете искать компромиссы, возможно, идете к семейному психологу и в итоге спасаете отношения.
4: Отличная мысль, на которой мы и подведем итог. Возвращаясь к аналогии со строительством, не так важно, возводите ли вы свою жизнь по типовому государственному проекту или чертите свой собственный уникальный план. Важно лишь то, что вы точно понимаете механику того, как ваш фундамент поведет себя, когда на горизонте покажется настоящая буря.
8: Огромное спасибо всем слушателям за внимание. Нам было безумно интересно разбираться в механизмах этой сложной темы вместе с вами.
4: Да, спасибо за внимание. Искренне желаем вам всего хорошего. Доверяйте друг другу, но не забывайте изучать юридические чертежи вашего фундамента. До новых встреч!
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о развитии ракетостроения и самом передовом оружии.
22: Мы и дальше будем развивать это направление. Ракетостроение – это одно из новых направлений. Мы совершенствуем сегодня наши полонезы, хотя, вы знаете, совсем недавно вроде бы мы взяли их на вооружение, произвели у себя к настоящему времени эти комплексы и совершенствуем ту ракету, которую мы когда-то создавали с нашими друзьями из Китайской Народной Республики. Работы идут как с Китаем, так и с Россией. В ближайшее время мы получим данные пусков ракет, которые мы будем осуществлять в дружественных нам государствах, потому что у нас таких полигонов нет, поэтому приходится нам использовать наши полигоны наших друзей. Поэтому в ближайшее время мы получим точные итоги и российских пусков ракет. Я думаю, что все будет нормально, потому что это не первые пуски. Я доволен этими учениями. Кроме этого, я посмотрел и многие вместе с вами, вы видели, это, как хранится самое передовое оружие. Были генералы российские, которые с завистью смотрели на то, как мы храним не только боеприпасы, но и наши пусковые установки, которые поступили к нам из Российской Федерации. В данном случае самый перспективный, эффективный комплекс «Искандер». Я доволен этими учениями. Это такая, знаете, верхняя часть айсберга, которую вы видели. А до этого прошли очень серьезные подготовительные мероприятия, которые наши военнослужащие умеют делать и организовывать.
2: Важный сигнал.
23: Немирный мир. Владимир Путин проанонсировал новые совместные учения армии России и Белоруссии.
24: Сегодня в рамках учений мы проводим первую совместную тренировку армии России и Белоруссии по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами. Уже отмечал и вновь подчеркну, использование такого оружия, ядерного оружия, это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств.
23: Об этом Владимир Путин заявил во время совместной тренировки боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями.
24: Вместе с тем, учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета союзного государства России и Беларуси. Обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержания ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне.
23: Также президент России анонсировал проведение совместных российско-белорусских военных учений в следующем году.
24: Кроме того, в следующем году планируем провести оперативные учения вооруженных сил Белоруссии и России «Щит Союза 2027». Такие системные и последовательные шаги необходимы для укрепления обороноспособности наших стран.
23: Если обещанное Владимиром Путиным учение состоится в следующем году, это будет впервые за последние 8 лет, говорит военный аналитик Евгений Бурдин.
9: Ранее учения «Щит Союза» проводили раз в 4 года – в 2011, 2015 и 2019 годах, чередуя их с оперативно-стратегическими учениями «Запад». Анонсированные в 2023 году учения не состоялись. Возможными причинами разведка Великобритании называла недостаточное количество войск и техники, так как основная масса была задействована в военных действиях на Украине. Если честно, не понимаю, как ситуация могла измениться за последние 3 года и еще год до 2027-го. А если учесть, что само российское Минобороны признало, что потерь на фронте больше, чем пополнение, то я не знаю, кто в этом щите будет участие принимать.
23: Евгений Бурдин напоминает, что в 2022 году с 10 по 20 февраля на территории Беларуси проходили внеплановые учения «Союзная решимость». И через 4 дня после их окончания Россия зашла на территорию Украины, в том числе с белорусской территории. Накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к повторению подобного сценария. Цитата. «Мы усиливаем Черниговско-Киевское направление и готовы отвечать жестко и по агрессору, и по его пособникам». Конец цитаты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о развитии ракетостроения и самом передовом оружии.
22: Мы и дальше будем развивать это направление. Ракетостроение – это одно из новых направлений. Мы совершенствуем сегодня наши полонезы, хотя, вы знаете, совсем недавно вроде бы мы взяли их на вооружение, произвели у себя к настоящему времени эти комплексы и совершенствуем ту ракету, которую мы когда-то создавали с нашими друзьями из Китайской Народной Республики. Работы идут как с Китаем, так и с Россией. В ближайшее время мы получим данные пусков ракет, которые мы будем осуществлять в дружественных нам государствах, потому что у нас таких полигонов нет, поэтому приходится нам использовать наши полигоны наших друзей. Поэтому в ближайшее время мы получим точные итоги и российских пусков ракет. Я думаю, что все будет нормально, потому что это не первые пуски. Я доволен этими учениями. Кроме этого, я посмотрел и многие вместе с вами, вы видели, это, как хранится самое передовое оружие. Были генералы российские, которые с завистью смотрели на то, как мы храним не только боеприпасы, но и наши пусковые установки, которые поступили к нам из Российской Федерации. В данном случае самый перспективный, эффективный комплекс «Искандер». Я доволен этими учениями. Это такая, знаете, верхняя часть айсберга, которую вы видели. А до этого прошли очень серьезные подготовительные мероприятия, которые наши военнослужащие умеют делать и организовывать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
10: Пир.
2: Вторник.
10: Мангаль.
2: Среда.
10: Будх.
2: Четверг.
10: Джумерат.
2: Пятница.
10: Джума.
2: Суббота.
10: Хафта.
2: Воскресенье.
10: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Важный сигнал.
23: Почти Париж. Почему белорусы из разных городов едут жить в Смолевичи?
12: Смолевичи стали одним из городов, где численность населения увеличивается, пока во всей стране идет снижение. На 1 января этого года город показал прирост в 681 человек, а в 2023 году

0: этот скачок.
1: Смолевичи – редкий пример успешного райд-центра. Три ключевых фактора – индустриальный парк «Великий Камень» с международными компаниями, крупные предприятия, авиазавод, а также логистика и складской сектор. Здесь люди получают работу, зарплату выше средней по стране. Сюда начинают переезжать из окрестных деревень и районов, и даже из Минска. Это создает демографический и экономический рост одновременно.
0: Однако применить рецепт Смолевичей ко всем региональным центрам невозможно, считает эксперт.
1: Ни один другой райцентр не сочетает близость к Минску, удобную логистику, крупные предприятия и масштабные экономические льготы. Солигорск, Мозырь, Новополоцк – примерно так. А Жлобин, например, сильно зависит от металлургических рынков и быстро реагирует на их падение. В большинстве районов местная инициатива подавляется командно-административной системой. Чиновники боятся ошибок и наказаний, а стимулы создавать рабочие места почти отсутствуют.
0: Смолевичи растут и привлекают людей, но город не резиновый, подчеркивают эксперты. Свободных квартир и рабочих мест уже хватает не всем. А ждать, что ситуация изменится существенно и в других райцентрах, пока не приходится. Именно поэтому часто молодежь просто вынуждена искать счастье в других странах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
3: Смертельное ДТП в Гродненской области. На трассе М6 Минск-Гродно, граница Польши, водитель «Пежо» выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с «Маздой». Удар оказался настолько сильным, что один из автомобилей перевернулся на крышу. В результате ДТП погибли женщина-пассажир и годовалый ребенок. Стало известно, в каких районах Беларуси в марте текущего года зафиксированы самые низкие показатели средней зарплаты. Лидером антирейтинга стал Шарковщинский район Витебской области, где средняя начисленная зарплата составила 1951 рубль 70 копеек. На втором месте оказался Кармянский район Гомельской области с показателем 1984 рубля 20 копеек. Также в пятерку районов с самыми низкими зарплатами вошли Краснопольский район Могилевской области, Рассонский и Ушачский районы Витебской области. Речь идет о номинальной начисленной средней зарплате до вычета налогов и обязательных взносов. Видео с огромной очередью на автовокзале в Гомеле вызвало активное обсуждение в соцсетях. Автор видео с иронией отметил, что так происходит каждые выходные. Как выяснилось, основной причиной ажиотажа стали поездки за город и на дачи. Один из пользователей рассказал, что простоял в очереди около 40 минут. Некоторые комментаторы отметили, что ситуация на автовокзале практически не изменилась за последние годы. Другие считают, что часть проблемы можно решить заранее, покупая билеты в будние дни. В обсуждении многие сошлись во мнении, что для гомельчан автовокзал в выходные остается настоящим испытанием. Необычный случай произошел в деревне Поленичицы Барановичского района. На территории частного подворья корова провалилась в канализационную яму и не смогла самостоятельно выбраться наружу. Чтобы безопасно достать животное и избежать травм, к операции привлекли технику местного сельхозпредприятия. Благодаря

0: слаженной работе спасателей и работников хозяйства корову успешно извлекли из ямы. Животное не пострадало. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
3: Водитель такси из Бобруйска сообщил заводской РОВД столицы, что его пассажирка может быть жертвой мошенников. Он вез женщину до Минска и обратил внимание, что она заметно нервничала и всю дорогу разговаривала по телефону. А затем призналась, что едет в столицу декларировать свои сбережения. Приехав к месту назначения, водитель такси увидел жилой дом, а не налоговую инспекцию, где обычно декларируют деньги. И тогда понял, что пенсионерка стала жертвой мошенников. Благодаря его звонку в милицию, деньги удалось сохранить. Оказалось, 61-летней пенсионерке позвонили не настоящие сотрудники газовой службы и попросили назвать код из СМС. Спустя время с женщиной связались лжеправоохранители и рассказали, что ранее она общалась с мошенниками, которые уже производят от ее имени незаконные финансовые операции. Пенсионерке пригрозили уголовной ответственностью и посоветовали незамедлительно приехать в Минск и задекларировать денежные средства. Женщина собрала 17 тысяч долларов США и на такси поехала в столицу, где должна была получить дальнейшие указания. По данному факту проводится проверка.
1: Важный сигнал.
4: Лукашенко собрался в Киев. Президент Беларуси заявил, готов ко встрече с Зеленским в любой точке Украины.
5: Что касается его заявления, что Беларусь будет втянута в войну, я только что сказал, будет втянута только в одном случае. Если на нашу территорию будет совершена агрессия. И тут уже не втянута, а мы, то, услышали вы из уст президента России, мы будем вместе защищать наше отечество, где расположены два государства, от Бреста до Владивостока.
4: Так президент Лукашенко прокомментировал журналистам последнее высказывание Владимира Зеленского о том, что Россия хочет втянуть Беларусь в войну на Украине. По словам Александра Григорьевича, это возможно только при одном сценарии.
5: Если и будем мы втянуты в войну, в том числе, если это будет против Украины, только в одном случае, если они совершат против нас агрессию. Мы втягиваться в войну в Украине не собираемся. И в этом нет никакой необходимости. Ни гражданской, ни военной.
4: Также Александр Лукашенко заявил, что готов к личному разговору с Владимиром Зеленским.
5: Если он хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще может что-то, пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке Украины и Беларуси я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. И может поговорить о перспективах. Почему-то с американцами, там, немцами, поляками у нас, литовцами и латышами есть о чем разговаривать, а с Украиной нет о чем.
4: Владимир Зеленский напомнил, что Россия уже использует воздушное пространство Беларуси для пролета ударных дронов, которые атакуют украинцев. По его словам, у вооруженных сил Украины уже есть причины и возможности не только для усиления обороны, но и для превентивных действий по территориям, откуда может исходить угроза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Первый вице-премьер правительства Николай Снапков о проведении межрегиональных форумов между провинциями Китая и областями Беларуси.
6: В этой пятилетке мы внедряем принцип прикладного сотрудничества, проведения прикладных межрегиональных форумов. И межрегиональный форум Ганьсу, Гродненская область будет первый, и я очень надеюсь, что образцовый. Уважаемый товарищ Ван Бин, президент нашей страны, как-то сказал фразу, которая является для нас девизом, с сильным Китаем будет сильная Беларусь. Поэтому мы будем активно, предметно отрабатывать межрегиональные форумы между провинциями и областями. Каждый год мы будем проводить один или два форума. И цель их, скажу честно, это подписание конкретных инвестиционных контрактов для прихода, активного прихода китайских предприятий в Республику Беларусь для реализации промышленных проектов развития. Это моя основная задача, и это основное задание, которое поставлено передо мной президентом нашей страны. Наш белорусско-китайский региональный форум, который состоится в городе Ланчжоу, в провинции Ганьсу, я очень надеюсь, что мы с вами сможем действительно подписать реальные контракты, реальные инвестиционные проекты для более активного, масштабного прихода предприятий провинции Ганьсу в Гродненскую область.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Давайте представим себе такую картину. Элитный легкоатлет пересекает финишную черту, ну, с каким-то абсолютно феноменальным временем.
8: Ага.
7: Трибуны ревут, высокоскоростные камеры там фиксируют потрясающий рекорд, на табло загораются цифры, способные вообще перевернуть мировой рейтинг.
8: Звучит как мечта любого спортсмена.
7: Да, но есть одно огромное «но». Для глобального спортивного мира этого забега, ну, его как бы никогда не было.
8: То есть вообще?
7: Вообще. Физически человек преодолел дистанцию, пролил там литры пота, но в официальных базах данных его имени просто нет.
8: Он какой, получается, спортсмен-призрак?
7: Именно. Всем привет! В эфире «Между строк».
8: Всем привет!
7: Международный олимпийский комитет готов возвращать белорусских спортсменов под национальным флагом. Лед, ну, вроде бы тронулся.
8: Ну да, борцы, теннисисты, пловцы, они же потихоньку выходят на арены.
7: Да-да, но есть одно просто зияющее исключение. Это легкая атлетика.
8: Слушай, ну ситуация реально беспрецедентная. World Athletics, это международная федерация, выступает категорически против.
7: Угу.
8: И для белорусских легкоатлетов сейчас закрыто абсолютно все. То есть никаких Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 28-м году, никакой там престижной бриллиантовой лиги.
7: И нет даже нейтрального статуса, который, ну, сейчас выдается в некоторых других дисциплинах. Просто глухая непробиваемая стена.
8: Полный вакуум. Да.
7: И сегодня главная миссия – это разобрать анатомию этого явления. Нужно понять, как именно профессиональный спорт мирового уровня, оказавшись в условиях абсолютной изоляции, трансформируется в невероятно дорогое хобби.
8: Звучит жестко.
7: Ну, так и есть. И почему именно легкая атлетика, ну, казалось бы, самый базовый, самый чистый вид спорта, превратилась в главную политическую заложницу?
8: Я думаю, начинать этот разбор стоит с того, как эта изоляция выглядит не на бумаге в кабинетах чиновников, а вот чисто физически на тартановой беговой дорожке.
7: Тот самый феномен рекордов-призраков, да?
8: Да.
7: Да.
8: Давай погрузимся в детали. Вот спринтер выходит на дорожку в Минске. Идеальные условия. Он выкладывается, ну, на 200%. И показывает время на стометровке, скажем, 10.05 секунды.
7: Слушай, для понимания контекста, 10.05 секунды – это же результат прямо экстракласса.
8: Точно.
7: Это уровень топ-20 лучших спринтеров планеты в текущем сезоне.
8: То есть в нормальной ситуации за таким атлетом уже выстраивалась бы огромная очередь из спонсоров.
7: Ага. Но для мировой статистики, как мы уже сказали, этого забега просто не существует.
8: И вот тут я хочу сыграть роль жесткого скептика.
7: Давай.
8: Возникает логичный вопрос: ну и что? Спортсмены же, они не сидят на диванах. Они пашут на тренировках, выступают на локальных стартах, на играх БРИКС, в конце концов. Им вручают медали. Золотая медаль ведь остается золотой медалью, даже если турнир не транслируется на весь мир. Разве победа теряет смысл?
7: Теряет. И это очень легко доказать с помощью математики и биомеханики. Медаль-то можно повесить на стену, конечно.
8: Ну вот, блестит, красивая.
7: Но и реальная спортивная ценность в таких условиях просто стремительно падает. Смотри, давай возьмем условное золото на локальном турнире. Спринтер побеждает с результатом 10-35 секунды.
8: Для местного уровня он герой, очевидно.
7: Да, красивые фотографии, пьедестал, гимн, все как надо. Но если перенести этот результат на мировую арену, то в финалы крупных международных соревнований выходят только те, кто разменивает 10 секунды.
8: То есть бежит быстрее 10.
7: Да. Разница между 10.00 и 10.30 секунды – это всего 0.35 секунды.
8: Слушай, ну в повседневной жизни этого времени не хватит даже на моргание.
7: А в профессиональном спринте это бесконечность. Это расстояние в несколько корпусов на финише. Это просто зияющая пропасть между элитой и любителями. И проблема в том, что преодолеть эти доли секунды в одиночестве, без международной конкуренции, это физиологически невозможно.
8: Подожди, почему невозможно? Я вот не понимаю. Если есть современный стадион, грамотный тренер, четкий план питания, бери и тренируйся.
7: Нет, это так не работает.
8: Разве нельзя натренировать эти доли секунды, просто увеличив нагрузку? Бег — это ведь максимально естественный процесс. Кеды, ноги, дорожка. Что еще нужно?
7: Вот это одно из самых распространенных заблуждений. Человеческий организм устроен гораздо хитрее. Понимаешь, биомеханика и предельный прогресс, они строятся исключительно на спарринге.
8: То есть нужен живой соперник?
7: Да, включаются зеркальные нейроны, когда плечом к плечу, буквально на соседней дорожке, бежит и дышит кенийский или ямайский стайр, организм запускает древние механизмы выживания.
8: Типа происходит резкий выброс адреналина?
7: Не просто адреналина. Мобилизуются самые глубокие резервы центральной нервной системы. Меняется гормональный фон прямо вот в процессе забега. Спортсмен физически не может выйти за свой предел, соревнуясь просто с секундомером.
8: Или с людьми, которых он и так побеждает каждый божий день.
7: Да. А когда соревнования проходят из года в год в узком кругу 15 одних и тех же лиц.
8: Ну да, заранее известно, кто как стартует, кто на каком метре начинает сдавать, интриги ноль.
7: И возникает эффект домашнего чемпиона. Человек объективно лучший в Беларуси, но он теряет так называемый психологический иммунитет.
8: Но давай копнем еще глубже. Помимо психологии, есть ведь и материальная база?
9: Да, современная легкая атлетика – это реально Формула-1. Это гонка корпораций, бюджетов и закрытых исследовательских лабораторий. И изоляция бьет по этому аспекту просто сокрушительно.
8: Приведи пример.
9: Давай разберем конкретный задокументированный пример технологического прорыва последних лет. Беговые шиповки Nike Alpha Fly.
8: А, это те самые кроссовки с карбоновыми пластинами, вокруг которых было столько шума.
9: Именно они. И это не маркетинговая уловка и не какой-то плацебо. В их подошву встроена жесткая углеродная пластина и слой специальной сверхлегкой пены.
8: И что это дает физически?
7: С точки зрения биомеханики, эта конструкция работает как рычаг и пружина одновременно. Она стабилизирует голеностоп, снижая потерю энергии при отталкивании. Клинические исследования доказывают, эта обувь повышает эффективность бега на 4-5%.
8: Подожди, 4-5% на марафонской дистанции или на 10 тысячах метров – это же колоссальное преимущество.
7: Это минуты времени.
8: Это разница между золотой медалью и местом где-то во втором десятке.
7: Вот именно. А теперь переносим это на ситуацию абсолютного вакуума. В профессиональном спорте технологии неразрывно связаны с медийностью.
8: Логично.
7: Мировые бренды вроде Nike, Adidas или Puma, они же инвестируют миллионы в разработку не ради благотворительности. Им нужны телевизионные рейтинги.
8: Им нужно, чтобы кроссовки с их логотипом пересекали финишную черту крупным планом.
7: Белорусский атлет просто выпадает из этой технологической цепочки.
8: И в итоге он выходит на старт в кроссовках прошлого поколения.
7: Угу.
8: А его прямой конкурент бежит в высокотехнологичных шиповках, которые возвращают энергию каждого шага. Исход предрешен еще в раздевалке.
7: Получается настоящая технологическая блокада. И ведь это касается не только экипировки. Насколько я понимаю, огромная проблема кроется в самой инфраструктуре.
8: Да. Стадионы.
7: Те же стадионы теряют международную сертификацию.
8: А это критический момент. Сертификация World Athletics – это же не просто бумажка с печатью, это сложнейшая система контроля.
7: Там все очень строго.
8: Стадионы должны проходить регулярные независимые аудиты. Проверяется угол наклона виражей с точностью до миллиметров, калибруются лазерные системы хронометража, датчики силы ветра.
7: А без международных соревнований поддерживать и оплачивать эту сверхдорогую систему ну просто бессмысленно. Возникает замкнутый круг.
8: То есть если оборудование не сертифицировано, то даже если атлет в Бресте объективно пробежит 100-метровку быстрее Усейна Болта,
7: этот результат превратится в тыкву.
8: Жесть.
7: Он просто не будет признан. Но отсутствие сертификации стадионов – это лишь малая часть беды. Главный удар приходится по тренерским методикам.
8: А с ними что не так?
7: Это похоже на глобальное отставание в стандартах связи. Знаешь, такая аналогия, пока весь мир переходит на 5G, изолированная система упорно продолжает совершенствовать 3G.
8: Слушай, отличная метафора. Давай расшифруем, что такое этот спортивный 5G. Это же гигабайты новых данных, которые генерируются каждую неделю. Это закрытые конгрессы тренеров, новейшие исследования по выводу молочной кислоты, протоколы восстановления на клеточном уровне, использование искусственного интеллекта для анализа фаз шага.
7: А изолированная система всего этого лишена. Тренеры варятся в собственном соку. Они используют методики, которые давали результат еще вчера.
8: А математика здесь безжалостна?
7: Да, отставание на незаметные 5-10% в первый год превращается в непреодолимую пропасть в 30% через 3 года.
8: И тут мы подходим к самому болезненному, я бы сказал, экзистенциальному вопросу. Если нет мировых рекордов, нет доступа к технологиям, нет признания, ради чего вообще оставаться в этой профессии?
7: Хороший вопрос. Профессиональный век легкоатлета микроскопичен. Это тебе не шахматы.
8: Биологические рамки очень жесткие. Пик формы, когда сердце и связки способны переваривать чудовищные объемы тренировок, длится всего 7-8 сезонов.
7: В среднем это возраст где-то от 23 до 30 лет. И потеря 3 лет из-за санкций для спортсмена – это не просто пауза на отдых. Это фатальный удар. Это фактически конец карьеры.
8: Согласен.
7: А если посмотреть на ситуацию с точки зрения теории невозвратных затрат, можно представить себе человеку 25 лет. Он отдал спорту 15 лет жизни, убил колени, пожертвовал образованием. И ровно в момент его физического пика дверь закрывается.
8: И это запускает массовый отток кадров. У талантливых подростков, которым сейчас по 14 лет, ну просто на глазах умирает олимпийская мечта.
7: Они же не глупые, они все видят. Они понимают, что финал многолетнего адского труда – это просто первенство республики.
8: И итог предсказуем. Начинается смена гражданства, утечка самых перспективных талантов в сборные других стран, где есть шанс получить паспорт и выйти на мировую дорожку.
7: Либо молодые люди просто трезво оценивают свои перспективы, кладут шиповки в шкаф и уходят в IT или в бизнес.
8: Но здесь скептики часто выдвигают контраргумент.
7: Какой?
8: Они говорят: подождите, но ведь система не рухнула, государство продолжает платить.
7: Ой, ну это классика.
8: Из бюджета выделяются колоссальные суммы на зарплаты тренера, на организацию сборов, на поддержание манежей. Финансирование же идет полным ходом.
7: Да, финансирование идет, но давай назовем это своими именами. Это экономический режим выживания.
8: В смысле?
7: КПД этих вложений равен абсолютному нулю.
8: Почему нулю? Инфраструктура ведь работает. Люди бегают.
7: Потому что нет возврата инвестиций. В открытой рыночной модели профессиональный спорт работает иначе. Чемпионы привлекают внимание. Забег топ-уровня собирает сотни миллионов зрителей у экранов.
8: И возникает огромный рынок телевизионных прав?
7: Да. Глобальные спонсоры платят безумные деньги за интеграцию. Это капитализирует весь вид спорта. А в условиях вакуума эта термодинамическая цепочка просто обрывается.
8: Экономика превращается в замкнутую систему, где неизбежно растет энтропия.
7: Вот именно. Никакого внимания мировых брендов, никаких трансляций за рубеж. Бюджетные деньги тратятся исключительно на поддержание базовых функций.
8: Чтобы спортсмены просто получали стипендию и не расходились по домам.
7: Точно. Никаких инвестиций в инновации. Система медленно и методично сжигает ресурсы без малейшего шанса на развитие. Это классическая экономическая черная дыра.
8: Но знаешь, финансовые и биомеханические потери – это все равно поддается какому-то измерению. Настоящая, вот прям глубинная катастрофа кроется в другом.
7: Ты про психологию?
8: Да, в тотальном психологическом износе самой спортивной машины.
7: Слушай, для иллюстрации этого процесса есть пугающая, но очень точная аналогия, если задуматься. Давайте представим подготовку к Нью-Йоркскому марафону. Тренировки идут годами. Жесткие диеты, подъемы в 5 утра, ледяные ванны.
8: И вот наступает день Х. Вы на пике формы.
7: Да, и вместо старта в мегаполисе вас заводят в душный подвал,
8: так.
7: Ставят на беговую дорожку и говорят: «Старт дан, беги свои 42 километра прямо здесь».
8: Жесть какая.
7: Пейзаж не меняется, зрителей нет, финишной черты тоже нет. Человек бежит изо всех сил, пульс стучит в висках, мышцы горят от молочной кислоты, но он физически стоит на одном месте.
8: Вау.
7: Вот это и есть эффект беговой дорожки, в котором сейчас заперта легкая атлетика в стране. Главного старта просто не существует.
8: Знаешь, в психологии для этого состояния есть очень точный термин – выученная беспомощность.
7: О, да, слышала про такое.
8: Это явление было открыто еще в середине прошлого века Мартином Селигманом. Когда субъект понимает, что от его действий и усилий итоговый результат вообще никак не зависит, мозг просто отключает мотивацию.
7: Субъект сдается.
8: Да. И это состояние невероятно заразно. Оно распространяется как вирус.
7: Тренеры, спортивные врачи, функционеры, вся вертикаль начинает осознавать бессмысленность сверхусилий. Зачем придумывать инновационные планы тренировок, если потолок – это локальный турнир?
8: И начинается работа исключительно для галочки.
7: Провести тренировку от звонка до звонка, заполнить формуляры, сдать красивый отчет руководству.
8: Энтузиазм уступает место глухому формализму.
7: Оболочка-то остается красивой, стадионы стоят, люди бегают, но внутри система полностью выгорает.
8: И если свести все эти факторы воедино – отсутствие спарринга, технологическую блокаду, кадровый голод и выученную беспомощность – становится ясно, к чему все идет.
7: К сожалению, да. Если до конца 2026 года ситуация не изменится кардинально, запустится необратимый процесс. Белорусская легкая атлетика деградирует до состояния дорогостоящей массовой физкультуры.
8: Медали будут торжественно выдавать за результаты, с которыми на мировой арене даже не проходят квалификацию.
7: Именно. И к Олимпийским играм 2032 года в Брисбене конкурентоспособных атлетов в стране может просто физически не остаться.
8: И знаешь, здесь кроется самая важная, такая провокационная мысль, которую стоит обдумать. Спорт – это ведь лишь самая прозрачная, самая наглядная модель.
7: Модель чего?
8: В спорте деградацию можно бесстрастно измерить лазерным секундомером.
7: О.
8: До сотых долей секунды. А задумайтесь вот о чем. Если абсолютная изоляция так быстро, буквально за 2-3 года, способна разрушить индустрию, где все зависит только от физиологии и упрямства, то что прямо сейчас происходит с наукой? С высокими технологиями.
7: С искусством.
10: Которые оказались ровно в таком же вакууме.
7: Абсолютно. Просто там, в исследовательских лабораториях или IT-секторе, эту деградацию нельзя замерить так мгновенно и наглядно. Там нет финишной черты и секундомера.
10: Это правда.
7: Но механизмы работают те же самые. Технологическое отставание, утечка умов, выученная беспомощность. И вопрос уже давно не в том, произойдет ли системный обвал во всех этих сферах.
10: Становится понятно, что вопрос лишь в том, как быстро он произойдет.
7: И это действительно сильная мысль, которую стоит осмыслить каждому. На этом будем заканчивать. До новых встреч в разборах.
10: До скорого.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
11: Новости союзного государства.
12: Питер без интернета. Губернатор Петербурга впервые официально предупредил о блокировках. В своем телеграм-канале губернатор Александр Беглов сослался на требования безопасности и попросил отнестись к блокировкам мобильного интернета с пониманием. Однако о налете ППЛА Беглов при этом не сообщал. Губернатор впервые публично признал блокировки интернета в городе. Петербург уже третий день подряд сидит без сети. Причем ранее, когда в Ленобласти отключали мобильный интернет, власти объявляли воздушную тревогу. Теперь же даже не скрывают, что с налетами дронов блокировки не связаны. Об этом уже давно говорили технические эксперты, мол, не спасают отключения от атак БПЛА. А вот то, на что они действительно влияют, так это на разрушение экономики, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
13: будут приводить к катастрофическим последствиям. Потери доверия к банковской системе, люди будут выносить наличные, закрывать депозиты, будет падать бизнес любой, связанный с интернетом. Миллиарды долларов потерь экономики гарантированно обеспечены. Десятки миллиардов недополученных налогов бюджетом обеспечены. Но это не волнует власть.
14: И тем не менее, власти настаивают, что блокировки связаны с безопасностью. В Ростовской области повесили агитплакаты против интернета, митингов и телеграм. Администрация Чалтырской 11-й школы таким образом решила разъяснить ученикам, что замедление связи равно безопасность. Подобные плакаты появились и на сайте администрации Гагаринского сельского поселения Морозовского района Ростовской области. Часть плакатов выполнена по мотивам роликов, которые на днях опубликовало правительство региона. На ИИ-видео разъяснялось, что блокировки интернета проводятся ради безопасности граждан, а протестные митинги могут привести к трагедии. Видимо, местные власти понимают, каковы настроения в обществе и что блокировки доводят людей до отчаяния.
15: Я не выдерживаю того, что с нами делают самодуры, оторванные от реальности. Я иначе этого назвать не могу. Я живу в глухой деревне. Единственная возможность работать и получать образование у нас в глухой деревне – это онлайн. Для того, чтобы мои дети зашли в школу, я должна оплатить специальный VPN, который невозможно оплатить, если нет интернета. И для этого я должна ехать куда-то на машине 10 километров и искать Wi-Fi. Вы что, издеваетесь? Давайте запретим вот это, запретим вот это, запретим вот это, запретим вот это. Вернитесь в реальность. Люди живут в деревнях. Люди живут в другой реальности.
14: Все, что люди некогда считали базовыми потребностями, уходит в прошлое, и Россия уверенно двигается по пути архаизации страны, жалуется экономист Игорь Липсец.
16: Да, потери, конечно, большие, очень серьезные трудности у малого и среднего бизнеса, поскольку он, в общем, теряет возможность общаться с клиентурой, привлекать клиентуру, рекламировать свою деятельность. Все это становится крайне сложно, крайне дорого. Ну, безумие какое-то наступает, потому что за последние там лет 10 все привыкли, что все происходит через интернет, контакты, заказы. Все это теперь отрезается. Россия идет по дороге, где вопросы эффективности, вопросы будущего, вопросы культуры не имеют никакого значения. Не имеет значения только война. Поэтому надо понимать, что будет так и дальше. Но обратите внимание, что население потихоньку начинает понимать и начинает бодро выносить наличные из банков, потому что карточки, всякие смартфонные платежи, это все уходит в прошлое, нужно иметь наличку на кармане.
14: А это серьезно подрывает экономическую безопасность страны, ведь вся банковская система может в один момент рухнуть, предупреждают специалисты.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
18: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
19: Радиосигнал 666 АМ.
20: Учим пакистанский вместе.
21: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
22: Гяра.
21: 12.
22: Бара.
21: 13.
22: Тера.
21: 14.
22: Чодаха.
21: 15.
22: Пандраха.
21: 16.
22: Солаха.
21: 17.
22: Сатраха.
21: 18.
22: Атара.
21: 19.
22: Унис.
21: 20.
22: Бис.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится.
23: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Кладбище бизнеса. Сколько индивидуальных предпринимателей закрылось в прошлом году? В Беларуси по-прежнему сокращается число индивидуальных предпринимателей. По данным Белстата, на 1 января прошлого года в республике насчитывалось почти 204,5 тысячи ИП. Это почти на 33 тысячи или практически на 14% меньше, чем годом ранее. Выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства за прошлый год составила около 328,5 миллиардов рублей, а вклад в республиканский объем выручки более 46%. Отметили в Белстате.
24: Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в ВВП республики за прошлый год составил почти 27,5%, в том числе организациями малого бизнеса 17%, организациями среднего бизнеса 8%, индивидуальными предпринимателями 1,7% и иными физическими лицами, осуществлявшими индивидуальную предпринимательскую деятельность 0,7%.
0: Как известно, с этого года для ИП отменили некоторые виды деятельности, которыми они могут заниматься. Из-за этого некоторым пришлось закрыться или открыть компанию. Как заявил министр экономики Юрий Чеботари, для таких предпринимателей ввели упрощенный порядок перехода в коммерческие организации с преемственностью по всем правам и обязательствам перед бюджетом и контрагентами.
25: При этом это не просто техническая перерегистрация. За будущим юридическим лицом останутся все действующие на тот момент разрешительные документы. Например, сертификаты, лицензии, ну и так далее. В том числе возможность в очень ускоренном порядке перерегистрировать, например, свой расчетный счет в банке. Вторая стимулирующая мера – это сохранение для таких юридических лиц возможности упрощенного администрирования по различным направлениям.
0: Закон также предусматривает новые виды финансовой поддержки, включая возмещение из бюджета части капитальных затрат с привлечением кредитов Банка развития Беларуси. Кроме того, расширяется право на получение государственной финансовой поддержки для субъектов среднего бизнеса. Ранее этот инструмент был доступен только для малого бизнеса, говорит директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей Жанна Тарасевич.
2: Еще один момент, который определен, это расширяются функции фонда финансовой поддержки предпринимателей, который оказывает действительно определенную поддержку в основном начинающим, но не только начинающим, но дальше и действующим предприятиям. И там также расширяются вопросы инвестирования, то есть по реализации инвестпроектов на территории Республики Беларусь.
0: Несмотря на заверения о легком переходе ИП в юрлица, в предпринимательской среде негодуют. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
3: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовая форма организации бизнеса и справедливого налогообложения.
0: Сейчас организации малого и среднего предпринимательства, а также ИП, активнее всего заняты в таких сферах деятельности, как оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность, промышленность, профессиональная, научная и техническая деятельность, а также строительство. При этом, судя по данным Белстата, индивидуальных предпринимателей в Беларуси становится все меньше и меньше, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
23: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На Радиосигнал.
4: Мусорники в дефиците. Коммунальные службы Минска ответили на жалобы о том, куда исчезли урны. Пользователи соцсетей жалуются на дефицит урн на улицах Минска. Мол, раньше они были буквально на каждом шагу. Теперь же найти их даже в центре города стало большой проблемой.
5: А куда делись урны в Минске? Раньше были на каждом углу, буквально перед каждым заведением, перед любым переходом по две. А сейчас возле остановок, а в остальном очень редко. Белорусы, конечно, порядочные и донесут, но дискомфорт имеется.
4: Один из пользователей отметил, что специально изучал ситуацию вдоль проспекта Независимости по обеим сторонам и практически ничего не нашел. Урны остались преимущественно возле остановок общественного транспорта. Другая пользовательница поделилась историей, как долго несла в руках пустой стаканчик из-под кофе после выхода из метро в районе вокзала.
6: Нашлись урны для курильщиков, но в них не было отверстий для обычного мусора. Единственную полноценную урну удалось найти только сбоку от ТРЦ «Галилео».
4: Другие пользователи заметили, что проблема появилась не вчера, а примерно 5 лет назад. Молодые мамы вспоминают, что во время прогулок с колясками выбросить кожуру от банана или использованную салфетку было невозможно.
9: Приходилось идти половину квартала до ближайшего магазина или торгового центра, так как возле светофоров и переходов урны убрали уже тогда.
4: Общий вывод, что ситуация сильно ухудшилась. И хотя белорусы по природе аккуратные и несут мусор с собой, это создает серьезный дискомфорт в городе. Но в горремавтодоре с критикой не согласились. Там заявили, что людям только кажется, что урн мало. Количество урн, которые расположены на улицах Минска, за последние 5 лет не уменьшилось, отметили в ведомстве.
26: Урны для мусора устанавливаются в местах и количестве, определенных проектно-сметной документацией. При проектировании места установки определяются с учетом пешеходной доступности. В случаях поступления предложений о необходимости установки дополнительных урн в конкретных точках или выявления проблемных участков эксплуатирующими организациями, рассматривается вопрос о целесообразности их размещения в каждом отдельном случае.
4: Правилами благоустройства и содержания города предусмотрена установка урн для сбора мусора на входах в административные и общественные здания, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, у прочих социально значимых объектов, на гостевых парковках вдоль улично-дорожной сети, в парках и скверах. Также урны должны быть размещены на всех остановочных пунктах города. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко высоко оценил совместную белорусско-российскую тренировку по применению ядерного оружия.
7: Организационная часть, как я уже говорил, прошла без всяких сбоев, разумно, толково организовано взаимодействие между Генеральным штабом Беларуси и Генштабом Российской Федерации налажено. И, как вы увидели, в ходе учений видеосвязь между двумя президентами. Что касается самих учений, то это плановое учение. По элементам мы эти учения с россиянами проводим каждый квартал. Но вот в таком комплексном и на высшем уровне мы впервые проводим эти учения. Но еще прошлой зимой с президентом России мы условили, что примерно в это время, в конце мая, мы будем участвовать в подобных учениях, тренировках с ядерными боеголовками, которые размещены у нас в Беларуси и, естественно, в Российской Федерации ядерный триад. Поэтому это было давно запланированное мероприятие. И вы видите, что мы не отступили ни на сутки от этих сроков. И президент России, несмотря на то, что поздно вечером или ночью вернулся из Китая, он участвовал в этих тренировках, потому что так было условлено. И естественно, что в этих учениях были задействованы большие силы, тысячи людей и техники, и у нас, и в России. Поэтому все прошло организационно хорошо. Что касается результатов, точности попадания и так далее, пуски осуществлялись. Вот мы только что получили, начальник генштаба доложил, получили результаты из Капустиного Яра, где наносили удар наши «Искандеры» российского производства. Ну, как он сказал, попали в копейку. Очень точное было поражение.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Внимание, важные изменения. Что нужно знать о курсах валют и как выглядит новая белорусская банкнота? С 1 июня в Беларуси выпускают в обращение новую банкноту номиналом 200 рублей. Нацбанк уже показал, как выглядит новая купюра. Там отметили, что банкнота номиналом 200 рублей продолжит серию ранее обновленных купюр меньшего номинала, выпущенных в обращение в 2019-2022 годах.
4: Выпуск новых купюр происходит в рамках плановых мероприятий по актуализации дизайна и защитного комплекса банкнот образца 2009 года, а также замене ветхих и поврежденных банкнот на годные к обращению.
0: При этом чиновники ввели очередное валютное ограничение. Оно касается рынка недвижимости. Как сообщила в своем телеграм-канале экспертка по рынку недвижимости Наталья Литовская, цены на жилье теперь будут указаны только в рублях. Эту информацию также подтвердили в агентствах по недвижимости.
8: Эпоха доллара подходит к завершению, не факт, но с 16 мая серьезные изменения. Цены на недвижимость теперь будут указаны только в белорусских рублях.
0: Это далеко не единственное валютное новшество, которое появилось в нынешнем году. С 23 апреля в Беларуси ввели новые ограничения для населения. Среди прочего, власти запретили займы между физлицами в иностранной валюте. Исключение – близкие родственники. Также чиновники запретили выдавать займы населению под залог единственного жилого дома или квартиры. Еще одно новшество – ввели ограничения по штрафным санкциям и процентам за пользование деньгами в долг. Речь о договорах займа между физлицами. Кроме того, некоторые банки в конце апреля изменили валюту расчетов картами MasterCard с евро на доллары. Речь о Белагропромбанке, Альфа-банке и МТ-банке. Это изменение будет выгодным тем клиентам банков, которые совершают покупки за границей в долларах, говорит экономист Александр Кравцов.
10: Конвертация MasterCard в таком случае не совершается, но это делает позже банк, когда пересчитывает американскую валюту в рубли. Если же совершать платежи за рубежом в евро по карте MasterCard, то конвертация происходит дважды. Сначала со стороны платежной системы из евро в доллары, а затем банк переводит американскую валюту в рубли.
0: Напомню, с 21 апреля в ЕС стали недоступны операции с карточками MasterCard двух белорусских банков – Белгазпромбанка и Альфа-банка. Такое решение приняла эта международная платежная система. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Сигнал 666».
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Глава правительства Александр Турчин о потенциале Союза независимых государств.
11: Союз независимых государств, как говорил уважаемый Олег Ибраятович, еще относительно молодое объединение, которому в декабре исполняется 35 лет. За этот небольшой исторический период, пройдя непростой путь, Содружество сыграло значительную роль в поддержании стабильности на постсоветском пространстве, стало устойчивой региональной платформой взаимодействия государств по широкому спектру направлений. Сегодня СНГ обладает потенциалом для поступательного развития, закладывая прочный фундамент для благополучной жизни граждан. Наша ключевая задача – сохранить Содружество для будущих поколений.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: Что будет с бензином? После налетов дронов в Центральной России остановились практически все крупные МПЗ. Ночью под атакой был завод в Ярославле. Удары по нефтеперерабатывающим заводам в центре страны, похоже, серьезно просадили нефтяной рынок. В европейской части России практически не осталось крупных МПЗ, которые бы не атаковали дроны. Накануне под удар попал Ярославль. В ночь на 22 мая там атаковали завод «Славнефть». Очевидцы опубликовали видео, на котором видна мощная вспышка и огромное пламя. Местные власти заявили, что все в порядке и разрушений нет. Этот завод в первой пятерке по стране. А если вспомнить, что прямо сейчас из-за прошлых ударов стоят установки в Рязани и Нижнем Новгороде, а пару дней назад полыхало в Сызрани, ситуация складывается тревожная. Однако в Кремле рисков не видят, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
13: Нет, Кремль не видит рисков с обеспечением топливом внутри страны. Действительно, в каких-то районах может сокращаться производство, но это, кстати, связано в том числе и с плановыми сезонными профилактическими работами. Весь топливный баланс в России рассчитан. Он обладает необходимой компенсационной системой. Министерство энергетики держит этот вопрос на постоянном контроле.
12: Но контролировать ситуацию становится все сложнее. По данным Международного агентства Рейтер, из-за весенних налетов Россия лишилась четверти всех своих нефтеперерабатывающих мощностей, а объемы производства бензина упали до минимума за последние 17 лет. Журналисты посчитали, что с начала СВО по заводам ударили уже больше 150 раз. Причем в этом году интенсивность атак выросла втрое. Чтобы на заправках не начался хаос, прямо во время посевной правительство полностью запретило вывозить бензин за границу, отметил эксперт рынка Сергей Вакуленко.
14: Пока нас спасает только то, что Россия изначально производила топливо в два раза больше, чем тратила сама. По бензину излишек был процентов 15. По дизелю татир вообще 100%. То есть подушка безопасности была. Но этот запас не бесконечный, а ущерб уже гигантский. Если Украина продолжит атаковать заводы так же плотно и широко, то перекрывать дыры за счет внутренних маневров и запрета экспорта просто не получится. Рынок начнет лихорадить.
12: Пока чиновники обещают, что бензина хватит всем, а недостаток в центре страны перекроют за счет поставок из Сибири, водители замечают, что цены на АЗС потихоньку ползут вверх.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Штрафов мало не бывает. Сколько придется заплатить дачникам за запрещенные на участках растения? С 19 июня вступят в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые, в частности, вводят ответственность за невыполнение обязанностей по борьбе с инвазивными растениями. Кодекс об административных правонарушениях дополнили статьей 1646. По ней будут штрафовать землепользователей, которые не будут бороться с нежелательной растительностью. За это им грозит денежное взыскание в размере до 10 базовых величин, то есть 450 рублей, отмечает юрист Илья Дунаев.
15: Кодекс дополняется новой статьей «Неосуществление работ по регулированию распространения и численности отдельных видов растений». Это значит, что землепользователям грозит штраф, если они не будут бороться с нежелательной растительностью. За невыполнение обязанности по регулированию численности растений, распространение которых нужно контролировать, предусмотрен штраф до 10 базовых величин.
0: Новые правила направлены прежде всего на борьбу с инвазивными видами растений. В Беларуси к самым опасным из них относят борщевик сосновского и золотарник канадский. О борьбе с золотарником канадским ранее сообщали в Беловежской пуще. В нацпарке отметили, что это многолетнее декоративное растение, которое часто можно встретить на приусадебных участках, дачах и кладбищах.
16: Такая любовь населения к данному инвазивному виду привела к его массовому распространению. Как только золотарник канадский попадает на определенную территорию, он разрастается, угнетает и полностью вытесняет другие коренные виды растений. Кроме того, растения не едят дикие животные, что также осложняет борьбу с ним.
0: А в плену борщевика оказались жители одной из деревень Борисовского района. Местная жительница выложила соответствующее видео на своей странице в одной из соцсетей. Женщина говорит, что люди окружены ядовитым борщевиком со всех сторон. По ее словам, местные жители своими силами пытаются с ним бороться уже несколько лет, но пока безрезультатно.
17: Минская область, Борисовский район, деревня Жёртый. Мы боремся несколько лет с зарослями борщевика. Мы его скашиваем, ничего не помогает. Он растет буквально везде, даже уже пошел расти в лес. Это скоро будет расти дальше. За этими деревьями наш дом. Он разойдется по всей деревне. Его семена разлетаются ветром.
0: Многие люди по сей день не знакомы со смертельно опасными свойствами этого растения. Майка, легкие платья и даже куртка для борщевика не помеха. Такая одежда не сможет защитить человека от его воздействия, говорит врач-дерматовенеролог Анна Грязева.
6: Все дело в том, что сок растения содержит ядовитое вещество – фурукумарин. При попадании на кожу он увеличивает ее чувствительность к ультрафиолету. Такое свойство растений называется фототоксичность. Опасность заключается в том, что сам по себе сок не раздражает кожу. Можно без последствий получить значительную дозу яда, но если в течение 2 суток после этого подвергнуться воздействию солнечных лучей, то развивается солнечный ожог. Наиболее опасен борщевик во время цветения, который продолжается практически все лето. Следует предупредить о том, что ожоги возможны и в пасмурную погоду. Особенно чувствительны к действию яда растения натуральные блондины. Борщевик также является дыхательным и контактным аллергеном.
0: Чтобы обезопасить себя и близких, врачи не рекомендуют гулять по зарослям борщевика, трогать его руками и собирать его цветы. Также нельзя скашивать борщевик без спецодежды, в сухую погоду, в период цветения и использовать вторично одежду без термической и химической обработки. Что касается штрафов за опасные растения на участках, то в соцсетях многие пишут, что государство пытается заработать на людях и скоро придется платить даже за воздух. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
18: Турмовик больше недели не живет. Z-блогера 13-го могли обнулить в штурмах, пишут сослуживцы
2: Они сообщают, что у Егора Гузенко, так на самом деле зовут блогера, отобрали телефон и отправили на передовую с несросшимся переломом. Еще 1 марта 13-й получил двойной перелом ноги со смещением. Согласно результатам обследования, малая берцовая кость срослась неправильно, а коленный сустав не сросся вовсе. Об этом сам Гузенко писал еще 17 апреля и публиковал результаты обследования.
19: Ноге моей пи***. Сделали КТ, которое показало, что сломана не только лодыжка, но и колено. И срастаться оно не хочет. Более того, начал разрушаться сустав. Плохи дела, короче говоря.
2: Тогда Гузенко пожаловался на то, что ему несвоевременно и некачественно оказали помощь в госпитале 347-го отдельного медбатальона. 13-й был уверен, что с покалеченной ногой штурм его никто не отправит, и хвалил своих командиров, мол, те правильно оценивают ситуацию.
20: Что касается моего состояния здоровья, то здесь мне командиры дают те задачи, которые по силам мне и по моему состоянию здоровья. Поэтому за это не нужно переживать. Я не несу там

0: Такое видео. Но мы очень надеемся и верим, что эти некрологи правды никто и никогда не увидит.
1: 13-й известен резкой критикой военного командования и руководства Минобороны. Незадолго до отправки в штурм Гузенко написал пост, в котором жестко критиковал Владимира Путина за отключение интернета, обвинял его во лжи и неспособности обеспечить безопасность людей в глубоком тылу.
0: Это боевое задание для Егора – билет в один конец. Что делать и кому писать, мы пока не понимаем. Понимаем лишь то, что происходит страшная несправедливость к человеку, который сделал очень многое для подразделения, командиры которого вот так решили избавиться от нашего 13-го.
1: Гузенко с 2014 года воевал в Донбассе, с 2019 года в Сирии. Он несколько раз критиковал властей за то, что они, по его мнению, неэффективно воюют. В октябре 2024 года на военблогера завели уголовное дело, после чего он уехал из СИЗО на фронт, а производство по его делу было приостановлено. После этого он служил на фронте в составе одного из штурмовых подразделений.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Кровавый след чужой войны. Минобороны России опубликовала ролик о ядерном оружии в Беларуси. Польша уже отреагировала. На кадрах колонна грузовиков КАМАЗ при дневном свете движется по лесной дороге. Далее уже в ночных условиях военные снимают брезент с кузова одного из грузовиков. После этого снова при дневном свете показана погрузка ракет «Искандер-М» в машину, предназначенную для их запуска. Ролик российской Минобороны сопроводила таким текстом.
4: В рамках учений ядерных сил обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республике Беларусь. Личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков.
3: Видеоролик уже прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск.
4: Данные действия, в частности, а также нападение России на Украину, делает угрозу для других границ вполне реальной. Российско-украинская война, агрессивная политика России в отношении Украины и соседних стран может привести и в ближайшем будущем к ситуациям, когда потребуется жесткая реакция. Я убежден, что все НАТО, включая наших американских союзников, будет очень серьезно воспринимать возможные угрозы и провокации, которые могут появиться, в том числе и с территории Беларуси.
3: Военный аналитик Павел Подвиг считает, что никакого ядерного оружия у Беларуси на самом деле, скорее всего, нет, а учения не более чем очередная манипуляция Кремля.
5: Ядерного оружия как такового на территории Беларуси нет. Во всяком случае, нет никаких тому свидетельств. Но, с другой стороны, то, что есть, есть инфраструктура для его развертывания. То есть, есть хранилище, есть, по-видимому, российские военные специалисты, которые 12-го управления, которые это оружие обслуживают. И есть договоренности с Белоруссией о том, что, в принципе,

0: белорусские военные в случае принятия соответствующих всех решений, они могут использовать вот те самые ядерные боезаряды на своих системах доставки. То есть это либо бомбардировщики, либо ракеты. Вот. И, соответственно, вот эти процедуры, они на самом деле, их тоже нужно отрабатывать.
1: При этом никаких реальных ядерных зарядов на учениях, как правило, не используют. Все проводится с помощью макетов, говорит эксперт. Так или иначе, но на учения уже отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, какое оружие нужно нашим вооруженным силам.
4: Уважаемые товарищи, тема нашего сегодняшнего совещания – обороноспособность нашего государства и, прежде всего, развитие военно-промышленного комплекса на предстоящую пятилетку. В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего, наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать? Сегодня мы обсудим, как я уже сказал, не менее важную тему – уровень технической оснащенности нашей армии по результатам выполнения государственной программы вооружения прошедшей пятилетки 21-25 годы, а также задачи в этой области на предстоящее. Без оснащения войск современным вооружением решать задачи обороны невозможно. Но при этом хочу заметить, мы не должны бросаться на все виды вооружений, которые мы видим в современных конфликтах, или вы где-то в журнале прочитали, или вам кто-то сказал. Во-первых, мы должны иметь то оружие, которым мы можем сегодня воспользоваться, с которым мы умеем обращаться, наши, прежде всего, офицеры. Во-вторых, надо учитывать театр военных действий, будущих действий, территорию Беларуси. Это не пустыня, это даже не украинские степи. Поэтому оружие надо приобретать, создавать то, которое нам нужно будет.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Охота за операторами дронов в Донбассе поразили второй за неделю учебный штат элитных подразделений БПЛА. На этот раз взрывы прогремели в Старобельске, Луганской области. Сообщается, что там проходили обучение элитные бойцы. В Москве сразу же опровергли эти сообщения, заявив, что ракета прилетела в обычное студенческое общежитие. Об этом заявил даже Владимир Путин.
6: У нас сегодня вопрос, связанные с работой в сфере Министерства внутренних дел. Но начать бы хотел с того, о чем уже говорил сегодня на встрече с выпускниками первого потока «Время героев», с террористической атаки киевской хунты в Луганской Народной Республике. В целом я высказался на этот счет. Мне кажется, все, что можно и нужно было сказать, сказано. Но если у вас есть соответствующие свои оценки, предложения по этому поводу, просил бы вас тоже сказать об этом в ходе нашего сегодняшнего совещания.
5: На Украине заявили, что целью атаки стал штаб спецподразделения «Рубикон». Также уничтожены склады с боеприпасами и позиции ПВО. За одну неделю ВСУ ударили сразу по двум ключевым центрам обучения пилотов БПЛА в Донбассе, в городе Снежное Донецкой области и теперь в Старобельске под Луганском, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
7: Удары по центрам подготовки операторов-беспилотников – это сейчас приоритет для Украины. Уничтожить опытного пилота или инструктора по дронам гораздо важнее, чем подбить танк. Подразделение «Рубикон» – это элита. Они не просто летают, они тестируют новые технологии и тактику. Командование совершило глупость, собрав столько специалистов в одном месте недалеко от линии фронта. Для российской армии потеря таких кадров – огромная проблема. Их невозможно заменить за пару недель.
5: Военные блогеры шокированы двумя ударами за одну неделю. Они отмечают, что уязвимость тыловых штабов становится критической. Защитить такие объекты от хаймерсов и тяжелых дронов ПВО на местах, похоже, уже не может. В итоге операторы БПЛА, которые на фронте нужны как воздух, оказываются под прицелом даже еще до того, как успевают попасть на передовую, отмечает военный обозреватель Максим Левиев.
8: Мы видим, что украинская разведка отлично знает, где размещаются эти центры. Подобные прилеты по базам пилотов дронов происходят регулярно. Проблема в том, что российские генералы до сих пор мыслят старыми шаблонами. Селят людей большими группами в капитальных зданиях, вроде бывших техникумов или баз отдыха. В условиях, когда у противника есть высокоточные ракеты, это просто приглашение к удару. И пока эту систему расселения не изменят, элитные подразделения будут нести тяжелые потери в глубоком тылу.
5: Пока в Луганской области разбирают завалы на месте бывшего штаба Рубикона, военкоры требуют от командования срочно засекретить и рассредоточить все учебные центры. Ведь дефицит личного состава уже давно не секрет, и разбрасываться кадрами армия попросту не может себе позволить.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Заместитель начальника Главного управления Центрального аппарата Следственного комитета Беларуси Иван Судникович о том, кто сегодня наиболее подвержен вниманию кибермошенников.
9: Знаете, часто задают такие вопросы про портрет и киберпреступника, и потерпевшего. Я бы сказал, что, наверное, ничего в этом не меняется. Потерпевшими могут стать любого возраста граждане, любой страны абсолютно. Киберпреступность атакует граждан всех стран абсолютно. И, знаете, мы здесь сегодня вот в нашей стране, в мире находимся в парадоксальной ситуации. Ну, конкретно Беларусь. Беларусь – одна из самых безопасных стран в мире. Еще 20 лет назад у нас было 200 тысяч преступлений. Сейчас 60 тысяч в год совершается преступлений. Это говорят все аналитики. Но с киберпреступностью ситуация другая. Несмотря на то, что правоохранительная система и все заинтересованные госорганы установили фактически щит, защиту от кибермошенников со всех сторон. И сейчас им, конечно, неудобно совершать эти преступления, поскольку их действия все вычисляются, блокируются, переводы и так далее. И осталась у них последняя такая, знаете, лазейка – это достучаться, дозвониться до потерпевшего, до самого, вне зависимости от того, кто он такой, да, и какого возраста и пола находится. И вынудить самому перевести эти деньги для того, чтобы наши аналитические системы это не распознали. Так вот, парадоксальная ситуация именно в том, и мы должны это понять, что мир сегодня изменился. И все белорусы, и мы, присутствующие в зале, должны понять, что киберпреступность никуда не уйдет. Мы жить с ней будем постоянно. Геополитическая обстановка об этом говорит. Нас будут атаковать всегда. И граждане должны понимать, если мне звонят с неизвестного номера, я, конечно, должен включить у себя в мозгу мысль первая. Это мошенники. И дальше проверять. Поэтому портрета нет. Звонят всем абсолютно, обзванивают всех. И в дальнейшем, исходя из диалога, видят, как можно на потерпевшего воздействовать, взаимодействовать.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк».
11: Привет!
10: Давай начнем сегодня с довольно, ну, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
11: Ага, живописная картина.
10: Ну да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, знаешь, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
11: Ну, учения идут, все стандартно.
10: Да, но фокус в том, что эта пыль – это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
11: Ого! Тот самый из Чернобыля.
10: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
11: Слушай, это очень сильный образ. И он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
10: Беспрецедентное скопление техники.
11: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
10: То есть?
11: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
10: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
11: Ну, в каком-то смысле да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
10: И это создает такое гравитационное поле.
11: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
10: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
11: Если маневры перерастают в реальное наступление...
10: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
11: Угу.
10: Но слушай, я вот смотрю на карту запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
11: Я согласна. Логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
10: А, поставки западного оружия?
11: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара – это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
10: Статус территории меняется?
11: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
10: И это ведь не просто галочка в международных документах.
11: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
12: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
11: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
12: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономные дизель-генераторы, у них есть резерв.
11: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
12: В кранах пропадает вода.
11: За несколько часов ложатся лыжки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
10: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
11: Начнется тотальная паника.
10: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
11: И вот этот хаос запускает следующий механизм, о котором редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
10: Это моментальная смерть региональной экономики.
11: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
10: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
11: Угу.
10: Этот двигатель глохнет.
11: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
10: Армия забирает все необходимое.
11: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
10: Человек год вкладывал деньги в в удобрения, выращивал урожай.
11: А вывести его не может.
10: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
11: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
10: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
11: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
10: Банкоматы пустеют за часы.
11: Ага, инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотеке.
10: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
11: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
10: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
11: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
10: Людей селят в школьных спортзалах, старых домах культуры.
11: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
10: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
11: пара туалетов на сотни людей. Перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
10: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
11: Именно.
10: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. Кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
11: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
10: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
11: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
10: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают, а кто остается?
11: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинуть семьи без стабильного дохода.
10: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
11: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
10: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
11: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека. Механика контроля становится абсолютной.
10: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах. Тайны связи больше нет.
11: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
10: Вводится строжайшая цензура.
11: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
10: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
11: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
10: Социальные связи разрушаются.
11: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
10: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
11: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
10: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
11: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
10: Но есть же заводы внутри страны, Нельзя просто нарастить объемы.
11: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты, все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
10: Например?
11: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
10: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
11: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
10: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
11: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. Полный вакуум.
10: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
11: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
10: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
11: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходит в руки российских силовиков.
10: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
11: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
10: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
11: Но это не так.
10: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
11: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
10: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
11: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
10: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
11: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
10: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
11: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
10: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
11: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
10: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
11: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
10: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
11: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
10: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
11: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
10: Дожди смывают все это в реки.
11: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
10: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
11: Онкология. В первую очередь, рак щитовидной железы, лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
10: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
11: Угу.
10: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация — это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
11: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
10: Ты про международную репутацию.
11: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
10: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
11: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
10: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
13: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать пятерых детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама пятерых детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех пятерых детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем.
14: маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: YouTube под угрозой. Министр информации назвал условия блокировки площадки в Беларуси.
15: Мы не имеем права складывать все наши продукты в одну корзину. Тем более, если эта корзина в чужих руках. Разобьют обязательно. У нас есть опыт. Есть Video Bell, очень хорошая платформа. Она тут же начнет набирать популярность, как исчезнут другие видеохостинги. Нужно использовать все имеющиеся ресурсы.
1: С таким заявлением о YouTube выступил министр информации Дмитрий Жук. По его словам, заблокировать платформу в первую очередь могут в случае угрозы нацбезопасности.
15: Уйти с площадки, на которой находятся наши с вами граждане, наверное, так себе история. Но я еще раз повторю то, что я уже говорил. В случае угрозы национальной безопасности мы будем вынуждены это сделать.
1: Что именно могут сделать власти с YouTube, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
16: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
1: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
17: Альтернативы, есть, но они не идеальны. Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
18: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
17: Дорогу нашим айтишникам плюс.
1: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
19: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянная реклама, вы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
17: YouTube как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
20: YouTube, он прям уже для пользователя, гораздо удобнее, 100%.
19: Если Рутуб когда-то сделают, да я тоже давно обещаю его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
1: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
1: Настоящий знак качества. Белоруска едва не лишилась зуба из-за шаурмы из короны.
21: Я просто хотела перекусить, а тут такой сюрприз. Зуб откололся сразу. Боль была ужасная.
1: О такой неприятной ситуации в торговом центре «Корона» на своей странице в Threads написала жительница Гродно Валентина. Находкой, которая сломала девушке зуб, оказалась твердая куриная кость.
21: «Я сразу же на месте вернулась назад. Говорю, что и как, но магазин занял очень интересную позицию. Они вернули деньги за шаурму наличными без чека, хотя оплата была картой. Как мне потом объяснили, они не сделали возврат тем самым с точки зрения закона, не признали наличие дефекта товара».
1: Книгу жалоб выдать Валентине отказались.
0: Но, слава богу, мы живем в современном мире. Я оставила на сайте в разделе «Обратная связь» сообщение. Со мной связалась милая девушка и говорила, что они все компенсируют. Но мне дать что-то, кроме устных обещаний, отказались. А к врачу записать можно только через месяц. За это время что угодно может случиться.
1: Чтобы разобраться, что делать в таких случаях, мы обратились к юристу-специалисту по защите прав потребителей Ольге Логиновой.
4: Первое правило – фиксировать факт нарушения сразу. Нужно сфотографировать продукт, чек, упаковку и при возможности подать жалобу в санэпидемстанцию. Если магазин предлагает мировую компенсацию, обязательно требуйте документально оформленную расписку с четкими обязательствами по выплате, иначе доказать свою правоту в суде будет практически невозможно.
1: Чтобы не остаться один на один с проблемой, покупателям важно действовать быстро и документально подтверждать свои претензии. Иначе рискуете не только потерять деньги, но и здоровье, предупреждает юрист. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Летнее некуда. Возле корпуса Уральского федерального университета зазывают на срочную службу в колледже Алабуга Политех в Татарстане. В Екатеринбурге студентам обещают элитную срочную службу в бригаде беспилотников, стипендию 150 тысяч рублей и обучение по культовой компьютерной стратегии. Вот только за красивой рекламой скрывается реальный конвейер. Парни просто вербуют на заводы в Татарстане собирать боевые дроны Шахет. Впрочем, в соцсетях этот ход не оценили. TikTok и Twitch устроили тотальную зачистку, забанить и сам колледж, и всех блогеров, которые его рекламировали.
22: Я приехала домой сразу просто. Я так устала, я вообще ничего не хочу. Я так себя плохо последнее время все чувствовала. И пыталась это все, всю энергию свою вылить на ТикТок. Я так хотела этот гребаный миллион подписчиков.
5: При этом спутники зафиксировали, что Алабуга за год разрослась еще на 300 с лишним гектаров. Там без остановки строят новые цеха. Юрист Алексей Табалов отмечает, что под видом киберспорта вчерашних школьников превращают в рабочих настоящего оборонного завода, по которому, к тому же, регулярно бьют дроны.
23: Схема максимально циничная. Ловят геймеров на их увлечениях. Обещают, что они будут просто сидеть в наушниках и играть в стратегии. Но реальность другая. Их оформляют как срочников и ставят к конвейеру собирать ударные дроны. Подростков просто покупают на большие деньги, но забывают сказать, что они автоматически становятся участниками боевых действий на очень опасном военном объекте.
5: Этот подход к призыву показывает, как тяжело регионам дается набор людей в армию. Приходится выдумывать любые уловки, но массовые блокировки в соцсетях сейчас ломают эту картинку, отмечает аналитик Никита Киричевский.
24: То, что агитаторы пошли раздавать листовки на улице Екатеринбурга, говорит об одном. На сборке БПЛА жесткий дефицит рабочих рук. 150 тысяч рублей для 19-летнего парня – деньги сумасшедшие. Но интернет-платформы эту лавочку быстро прикрыли. Вербовать молодежь через соцсети больше не дадут. И прятать оборонные заводы под вывеской студенческого колледжа становится все сложнее.
5: Пока студенты изучают заманчивые буклеты Алабуги, военные юристы советуют им внимательно читать документы. Обещания легкой службы за компьютером могут обернуться реальной работой на военном заводе под прицелом беспилотников.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
3: Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин о главной задаче для правительства.
6: Правительство точно не доброе. Значит, правительство, наверное, старается быть все-таки объективным. Мы вносим на рассмотрение президенту вот такие предложения, когда мы убеждены, что никаких других вариантов, кроме как реализации вот таких мероприятий, других вариантов нет. И самое главное, ведь сегодняшняя, скажем так, вносимая на рассмотрение президента документы, они не предполагали, скажем, никакого дополнительного выделения финансовых ресурсов. Ведь мир стремительно меняется. Возникают такие ситуации, которые требуют достаточно оперативного вмешательства и реагирования. Потому что, еще раз говорю, для правительства главная задача – это эффективная работа экономики. А работа экономики в том числе складывается из работы предприятий.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Сколько яблок и мяса заработали белорусы? Белстат посчитал покупательскую способность людей в популярных продуктах.
8: Вот интересно, где выращиваются эти кабачки, которые стоят 16,99? Так я за курицу больше 2 килограмма дала 13 рублей. Так что лучше, купить курицу для семьи или килограмм кабачков?
7: Чтобы ответить на вопрос, интересующий жительницу Светлогорска, и разобраться, что не так с ценами в магазинах, предлагаю знакомиться со свежей аналитикой Белстата. Статистический комитет проанализировал покупательную способность белорусов, взяв за основу количество приобретаемых необходимых продуктов питания, рассказывает экономист Алиса Мельник.
9: По данным Белстата, доходы на душу населения уменьшились, упали в перерасчете на главный национальный продукт – картофель. Так, в 2024 году денег у белорусов хватало, чтобы покупать 906 килограммов картофеля в месяц. В 2025 мы могли позволить уже только 864 килограмма. Также обстоят дела с яблоками. В прошлом году среднестатистический белорус мог купить в месяц 323 килограмма яблок, тогда как в 2024 – 342. Кроме этого, упали доходы белорусов в перерасчете на возможность покупать рыбу, в том числе замороженную, фрукты и овощи из так называемого борщевого набора.
7: Отчаиваться не стоит. Из данных Белстата следует, что в перерасчете на некоторые продукты доходы белорусов все же выросли. И больше всего в макаронах и моркови. В 2025 году плюс 68 и 152 килограмма соответственно, в сравнении с 2024. Кроме этого, население могло позволить себе покупать на 8 килограммов больше свинины и на 15 килограммов мяса птицы, а также на 500 штук больше яиц. Несмотря на показатели со знаком «плюс», белорусы все еще находятся в режиме жесткой экономии, отмечает экономист Алиса Мельник.
9: Если верить Белстату, то средние доходы в расчете на душу населения в Беларуси в 2025 году выросли и составили 1600 рублей в месяц. Годом ранее показатель был 1400 рублей. Вместе с тем, статистический комитет приводил данные, что в феврале 2026 белорусы в среднем тратили 28 рублей в день, тогда как в феврале 2025 этот показатель превышал 31 рубль. Выручка в ресторанах и кафе тоже упала на 3,5%.
7: Белорусы отмечают, что основная часть дохода у них уходит на оплату коммуналки и покупку основных продуктов. Денег на театры, рестораны и кино нет, но стаканчик другой кофе из заведения иногда позволить себе можно. Оставшиеся средства приходится растягивать до следующей зарплаты, а в непредвиденных ситуациях некоторые обращаются в банк за кредитом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали! Черный.
12: Сиаха.
2: Синий.
10: Ніля.
2: Коричневый.
10: Бура.
2: Зеленый.
10: Сабз.
2: Оранжевый.
10: Наранджи.
2: Фиолетовый.
10: Джамуни.
2: Красный.
10: Сурх.
2: Белый.
10: Сафед.
2: Желтый.
10: Пила.
14: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
3: Директор Национального центра защиты персональных данных Беларуси Андрей Гаев о том, как меняется доверие к защите данных и почему важно соблюдать закон.
11: Положение обновленного законодательства о персональных данных восприняты и гражданам, и бизнесом, они исполнимы и при должной реализации обеспечивают надлежащий уровень защиты прав граждан. И об этом вот свидетельствуют, например, результаты проведенного только недавно социологического исследования, согласно которому более 90% как граждан, так и организаций признают значимость персональных данных и говорят о необходимости их защиты.
14: Новости регионов на радиосигнал.
12: В акватории реки Западная Двина в Витебске работники общества спасания на водах обнаружили и извлекли из воды тело 63-летнего мужчины. Погибшего заметил местный житель, который отдыхал у реки. Тело находилось примерно в 3 метрах от берега на глубине около 1,5 метров. Обстоятельства произошедшего еще устанавливают. Дорожная авария произошла в агрогородке Карма Добрушского района. Мужчина ехал на мотоблоке с прицепом на ферму и по дороге предложил своему 4-летнему племяннику прокатиться. На обратном пути водитель не справился с управлением груженного мотоблока. При съезде с небольшой возвышенности техника потеряла устойчивость и опрокинулась. По предварительным данным, незадолго до этого ребенок упал с мотоблока и оказался под его колесами. Мальчик получил травмы, характерные для наезда, и был госпитализирован. Необычный инцидент произошел в пункте пропуска «Каменный лог» в Ашмянском районе. Во время личного досмотра 59-летний мужчина неожиданно демонстративно снял с себя одежду, включая брюки и нижнее белье, чем удивил сотрудников таможни и свидетелей. Такое поведение не оценили, на место вызвали милиционеров. Обстоятельства инцидента еще выясняют. В Бресте спасатели приняли роды прямо в машине посреди дороги. Возвращаясь с соревнований, сотрудники Малорицкого райотдела по чрезвычайным ситуациям заметили на дороге мужчину, который отчаянно просил о помощи. Выяснилось, что в машине у его жены начались роды. Работники МЧС оперативно вызвали скорую помощь, помогли женщине принять удобное положение и поддерживали ее до прибытия медиков. Однако малыш появился на свет раньше. Один из спасателей заметил головку ребенка и вскоре принял новорожденного прямо в машине. Позже прибывшие медики перерезали пуповину и доставили маму с мальчиком в больницу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Важный сигнал.
1: Военная мясорубка. Беларусь рассказал, как его обманом заставили подписать контракт с Минобороны России.
13: Здравствуйте, я гражданин Республики Беларусь. 20 ноября 1980 года рождения. Прошу у вас расторгнуть со мной контракт и вернусь на родину в Беларусь. Как меня куратор обманным путем действительно заставил подписать контракт. Мне не давали ознакомиться с контрактами, только указывали, что подпись ставить, я вписываюсь. И я не считавший контракт писал.
1: Мужчина поехал в Россию на вахту, где его обманом заставили подписать контракт на участие в российской СВО на Украине.
13: В Смоленске в военкомате я, когда там получил, я настойчиво просил, чтобы контракт это расторгнуть и со мной на родину. Но они меня не послушали и сказали, ну, по-любому, все. Я в Воронеже подходил, в Воронеже меня тоже никто не слушал. Но потом присягу мне пришлось российскую принять. так как я уже контракт был подписан, это было уклонение от воинской службы, и поэтому я присягу принял раз. И я это убежище я не принимал, ну, не просил временное на территории. Мне вручили справку эту, когда я уезжал на полигон на второй с Воронеж. Прошу меня вернуть на родину Республики Беларусь, так как я собирался на вахту по обработке древесины в Смоленском.
1: Александр также назвал имена людей, которые заставили его подписать документ – Дмитрий и Николай.
13: Есть это записи с телефона, сим-карты мегафона и белорусская номера на обработке древесины 23 февраля. И на камере снято на работе в Беларуси. Меня куратор с гражданинами Беларуси забирали на вахту. Прошу вас мне помочь вернуться на родину домой. С уважением обращается гражданин Республики Беларусь, Музыков Александр Александрович. Аэропорт какой-то подписал. Я не считал. Ну, командир сказал, что это по моему вопросу. Прошу проверить этот факт. Прошу вас вернуться мне домой.
1: Юристы напоминают, что это не первая похожая история, которая приключилась с белорусом Смоленской области. В феврале этого года знакомый позвал гомельчанина Евгения выпить. Домой Евгений не вернулся. Родственники нашли его уже в плену на Украине. Эксперты просят белорусских мужчин, которые работают в России, быть аккуратными, не пить в незнакомых компаниях и не подписывать никаких документов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр обороны Виктор Хренин о приоритетах новой госпрограммы вооружения армии.
15: Мы сегодня доложили президенту итог выполнения госпрограммы вооружения прошлой пятилетки, 2021-2025 год. И самое важное, что мы в цифрах не буду все называть, но мы не просели, а наоборот добавили. Именно по современным образцам вооружения и повысили боевой потенциал вооруженных сил. Конечно же, мы должны стремиться там к 100%, но я считаю, что, у нас сегодня около 45% современных образцов вооружения, это чего мы достигли, это принцип разумной достаточности. Что касается программы новой, следующую пятилетку, которая сегодня была доложена президенту, детально мы разобрались, что нам нужно, какие виды вооружения. Она будет носить, это инструмент реализации и выполнения плана строительства вооруженных сил, который чуть-чуть раньше мы докладывали главе государства, а теперь уже те виды вооружения, соответствующие финансы, возможности государства, возможности нашего военно-промышленного комплекса, это сведено в едино, определены приоритеты. Мы видим, что мы будем добавлять. Это тоже важно, не топтаться на месте. Ну и, конечно, приоритетность тех видов вооружения, которые нам нужны. Про это не раз уже говорил наш главнокомандующий, что мы живем на нашей земле. Это лесисто-болотистая местность. Мы должны уметь ее защищать. И в основе все равно становится это развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, оснащение их, экипировки, средства прицеливания. Это даже не обсуждается, что это заложено в программе.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Веры больше нет. Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сменил спортивное гражданство и теперь будет выступать за Азербайджан.
16: 13-летний Александр Плющенко известен в социальных сетях как «Гном Гномыч». Он регулярно участвует в ледовых шоу вместе с отцом, а с 2017 года тренируется в Академии «Ангелы Плющенко». Подросток уже получил открепление от Федерации фигурного катания России и теперь будет представлять сборную Азербайджана. После отстранения российских фигуристов от международных соревнований в 2022 году из-за спецоперации на Украине, смена спортивного гражданства стала распространенной практикой среди спортсменов из России, и сын Плющенко не стал исключением, говорит спортивный обозреватель Михаил Поленов.
17: Азербайджан получает сильного спортсмена, а Александр Плющенко получает возможность соревноваться, потому что в условиях изоляции Россию хоть сейчас и допускают в фигурном катании, но мы с вами на Олимпийских играх видели, там было всего два места. В мужском одиночном катании и в женском одиночном катании. И конкуренция просто огромная. Поэтому выступление за Азербайджан – это возможность соревноваться на больших международных стартах.
16: Плющенко-старший сообщил, что спортивное гражданство Азербайджана его сыну выдано на 5 лет. Причем ранее двукратный олимпийский

0: быть. Вот ты, типа, такой весь патриот, вот, но только что в триколор не заворачиваешься с утра и не ходишь, значит, по своему коттеджному поселку, распевая гимн. Но вообще ты патриот. И как же это может быть, чтобы вот патриот взял и пошел записал своего сына-спортсмена в азербайджанцы, в гражданство другой страны, причем страны, с которой у России, ну, мягко говоря, очень непростые отношения сейчас.
1: На Плющенко обрушилась настоящая волна общественного возмущения, но за него заступилась депутат Госдумы, в прошлом титулованная советская фигуристка Ирина Роднина. Вот как она прокомментировала критику Плющенко за переход сына.
2: Почему все сосредоточились именно на Саше Плющенко? У нас дочка Тутберидзе за кого только не выступала. Что-то я не видела информации, что ее переходы возмущают наших болельщиков или журналистов. Человек выступает за другую страну, а у нее еще и три гражданства. Вот вам и патриотическое воспитание, и моральный облик.
1: После многочисленных критических комментариев Александр и Евгений Плющенко закрыли свои аккаунты в соцсетях. Однако эта тема не перестает волновать россиян. Люди возмущаются, что патриот взрастил новый талант для славы другой страны, причем не очень дружественной по отношению к России.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии ввели новый штраф, уже не первый и наверняка не последний. И знаешь, если попытаться вообразить такую ситуацию, обычный выходной день – выезд на дачу.
5: Угу.
4: Ребенок просит песочницу, ну и по пути к реке в пластиковое ведро набирается немного самого обычного песка.
5: Казалось бы, банальная рутина, да?
4: Вот именно, абсолютная рутина. Но вдруг это ведро оборачивается штрафом, который съедает половину месячной зарплаты. И звучит это, ну, как завязка для какой-то антиутопии.
5: Да, случилось фундаментальное изменение самой философии правоприменения.
4: То есть правила игры поменялись глобально?
5: Именно. Произошел резкий и бескомпромиссный отказ от практики устных предупреждений. Если раньше за мелкие бытовые проступки могли просто пожурить, то теперь действует жесткое правило.
4: И любое отклонение наказывается рублем.
5: Да, абсолютно любое. И цель нашего сегодняшнего разбора – проследить механизмы того, как базовые природные ресурсы и повседневная жизнь буквально монетизируются государством.
4: Слушай, ну тогда начать стоит с того самого примера, который звучит как какой-то абсурдный анекдот с обычного песка под ногами.
5: Да, песок – это отличная иллюстрация.
4: В Кодексе об административных правонарушениях появилась статья 16.36. Называется она «Самовольное пользование недрами». И самая поразительная деталь здесь – это полное отсутствие минимального порога.
5: Да, юридическая конструкция этой статьи намеренно ликвидировала любую, скажем так, серую зону. И санкции здесь применяются очень жесткие.
4: Насколько жесткие?
5: Ну вот смотри, для физических лиц штраф доходит до 1350 рублей.
4: Ого!
5: Да. А если вспомнить, что средняя зарплата в Беларуси в начале 26-го года составляла около 2200-2500 рублей, то это колоссальный удар по личному бюджету.
4: Это же больше половины зарплаты за одно ведро?
5: Вот именно. А для индивидуальных предпринимателей планка поднимается до 4500 рублей. Для юридических лиц вообще до 13500 за однократное нарушение.
4: Ничего себе. И вот тут возникает вопрос о том, как работает механизм эскалации, когда масштабы чуть больше одного ведра.
5: Угу.
4: Есть очень показательный кейс из Молодечнинского района начала 26-го года. Там группа из 4 человек нашла заброшенный карьер на окраине деревни.
5: Так, и что они сделали?
4: Они подогнали экскаватор, несколько грузовиков и вывезли около 300 кубов песка.
5: Но это уже промышленные масштабы.
4: Да, на рынке такой объем стоит порядка 40-50 тысяч рублей. Казалось бы, нарушение налицо, выпишут максимальный административный штраф.
5: Но система сработала иначе.
4: Совершенно иначе. Переход от административного правопорядка

0: правонарушения к уголовному произошел просто мгновенно.
1: Да, я помню этот случай. Им вменили сразу несколько уголовных статей. Во-первых, кражу в особо трупном размере, во-вторых, незаконную предпринимательскую деятельность.
0: Жестко.
1: А поскольку один из участников оказался работником местного лесхоза, добавилось еще и превышение служебных полномочий. Теперь им грозит от 2 до 5 лет реального лишения свободы.
0: То есть контраст между легальным и нелегальным путями здесь раскрывается в полной мере. Государство декларирует, мол, добывайте песок законно.
1: Да, но как этот законный путь выглядит на практике?
0: А выглядит он как настоящая полоса препятствий. Легальный песок стоит копейки, где-то 15-25 рублей за кубометр. Но купить одно ведро или там пару мешков просто невозможно.
1: Никто не будет с этим возиться.
0: Именно. Минимальный заказ в карьере – это сразу целый грузовик. От 5 до 10 кубов.
1: Угу. В восточнославянской культуре веками существовала традиция самообеспечения. Взять немного глины, чтобы подмазать печь, или привезти гравий из леса для подсыпки дороги к дому.
0: Ну да, это же всегда было нормально.
1: Это воспринималось как естественное право человека, живущего на этой земле. А теперь это право одномоментно объявляется вне закона.
0: То есть люди просто теряются?
1: Абсолютно. Люди, которые всю жизнь считали себя законопослушными гражданами, вдруг оказываются в статусе правонарушителей из-за действий, которые совершали поколения их предков. Это создает мощнейший психологический диссонанс в обществе.
0: Слушай, раз уж зашла речь о вековых традициях, давай перейдем от земли к тому, что касается буквально миллионов людей.
1: Березовый сок.
0: Да. Весенний ритуал похода в лес за березовым соком. Это же массовое явление.
1: Очень массовое.
0: И здесь вступает в игру статья 16.19, штраф до 900 рублей для физических лиц и до 4500 для предпринимателей. Но самое интересное кроется в так называемых технологических требованиях.
1: Ну вот, например, глубина надреза коры должна составлять строго от 1 до 1,5 сантиметров, ни больше, ни меньше.
0: Так.
1: Диаметр отверстия не более 1 сантиметра. А после окончания сбора отверстие нужно обязательно заглушить деревянной пробкой и замазать исключительно садовым варом.
0: Но обычный пластилин или глина, которые десятилетиями использовались в деревнях, потому что они буквально лежат под ногами, теперь что?
1: Теперь они считаются грубым нарушением технологии и ведут к штрафу.
0: Но как это физически контролируется? Вот идет инспектор по лесу, видит человека с бутылкой. Он что, достает из кармана штангенциркуль и измеряет этот надрез?
1: Ну, теоретически, да.
0: Ага. 1,6 сантиметра нарушаем. Это же бред. Кто вообще берет с собой в лес банку садового вара?
1: Почти никто.
0: Складывается впечатление, что такая невероятная дотошность – это просто легальный инструмент, чтобы придраться к абсолютно любому человеку в лесу.
1: И это подводит нас к важнейшему понятию избирательности правоприменения.
0: Так, и как это работает?
1: Когда закон намеренно прописан настолько детально и содержит требования, которые в быту почти никто не может выполнить идеально, он становится резиновым.
0: То есть его можно натянуть на любую ситуацию?
1: Да. Это не только создает огромные коррупционные риски, но и формирует презумпцию виновности на практике.
0: Получается, если инспектор подходит в лесу, не он должен доказывать, что надрез слишком глубокий, а человеку приходится доказывать, что он все сделал по инструкции?
1: Совершенно верно. А находясь в лесу, без свидетелей и экспертизы, доказать свою правоту практически невозможно.
0: А какая есть альтернатива?
1: Альтернатива, которую предлагает государство, приехать в контору лесхоза в рабочее время и купить готовый сок где-то по 5-7 рублей за литр.
0: Ну, это же полностью убивает саму суть процесса.
1: Вот именно. Сбор сока лишается эмоциональной составляющей, связи с природой, превращаясь в сухой коммерческий обмен.
0: Хорошо, но леса в Беларуси огромные. Как именно они ловят нарушителей сейчас?
1: Ответ кроется в технологиях. Более 5000 фотоловушек.
0: 5000? И это ведь не просто старые камеры, которые щелкаются вспышкой и пугают лосей.
1: Далеко не они. Это современные устройства с тепловизорами.
0: Тепловизорами?
1: Да, они реагируют на тепло человеческого тела, у них есть ночное видение и модули связи, которые передают фото и видео в реальном времени прямо на пульт дежурного.
0: Фантастика какая-то. И сколько это стоит?
1: Стоимость одной такой камеры варьируется от 200 до 1000 рублей, но экономика здесь предельно циничная.
0: В смысле?
1: Учитывая размеры штрафов, одна удачно спрятанная камера окупается за считанные месяцы.
0: То есть обычная прогулка может превратиться в спецоперацию. И это ведь не только камеры на деревьях, Данные показывают активное использование дронов с воздуха.
1: Да, дроны — это отдельная история.
0: Можно представить, висит дрон на высоте 100 метров, его даже не слышно, а оператор за несколько километров видит на экране планшета машину, припаркованную ближе положенных 30 метров от воды.
1: И штраф летит автоматически.
0: Плюс спутниковый мониторинг из космоса. Банально видно, где на опушке появилась свежая яма для добычи песка. Но знаешь, самый поразительный инструмент контроля люди создали для себя сами.
1: Социальные сети.
0: Именно. Я говорю о социальных сетях.
1: Это феномен добровольного самодокументирования нарушений.
0: Люди с собственными руками собирают на себя компромат. Выкладывают в сеть фотографии, мол, накопали 3 тонны отличной глины. Или смотрите, сколько сока собрали, на всю зиму хватит.
1: Угу. И получают лайки, а потом и штрафы.
0: Человек искренне думает, что делится радостью с друзьями, а в итоге бдительный сосед или просто случайный прохожий в интернете делает скриншот и отправляет куда следует. Поразительный парадокс человеческой беспечности.
1: И вот эти технологии делают систему наказаний неотвратимой. Лес окончательно перестал быть зоной уединения, превратившейся в зону тотального наблюдения.
0: Да уж.
1: И здесь есть горькая ирония. Вся эта дорогостоящая инфраструктура, ну, тепловизоры, дроны, защищенные каналы связи изначально создавалась для борьбы с вооруженными бандами браконьеров и черными лесорубами.
0: А теперь вся эта мощь направлена против обывателя с лукошком.
1: Да, кстати, появились и штрафы за сбор дикоросов, грибов и ягод.
0: Серьезно? Даже за грибы?
1: Если собрать больше 10 килограммов, результат будет тем же – огромный штраф.
0: Знаешь, если природа теперь опутана датчиками, может показаться, что безопаснее просто оставаться в городе.
1: Закатать себя в асфальт и жить спокойно.
0: Да-да, но ведь та же самая логика, автоматизация штрафов за малейшие нарушения, полностью захватила и городскую среду. Этот конвейер работает без привязки к сезону.
1: На асфальтированных улицах тоже наступил конец эпохи предупреждений. Долгое время за превышение скорости на 10-20 километров в час инспектор мог просто пожурить водителя.
0: Ну да, сказать больше так не делайте.
1: Сейчас этот люфт исчез. Гарантированный штраф. Умные камеры с нейросетями теперь штрафуют за непристегнутый ремень или телефон в руках.
0: И вот тут алгоритмы показывают свою уязвимость. Мы нашли совершенно курьезные случаи, когда нейросеть откровенно ошибалась.
1: О, да, эти истории с почесыванием уха.
0: Как это работает? Камера ищет определенные геометрические паттерны, например, прямоугольник возле уха. Человек за рулем просто подпер голову рукой или почесал ухо. Паттерн совпал, и автоматически улетает штраф.
1: И попробуй докажи обратно.
0: А чтобы оспорить его, нужно брать выходной, ехать в ГАИ, писать заявление. Большинство просто платят, чтобы сэкономить нервы.
1: И это только камеры. Помимо таких ошибок автоматизации, есть сферы, где ужесточение носит катастрофический характер.
0: Например?
1: Например, пьяное вождение. За наличие от 0,3 промилле алкоголя штраф составляет 4,5 тысячи рублей плюс лишение прав на 3 года.
0: А если больше?
1: Если показатель выше 0,8 промилле, штраф уже 9 тысяч рублей и лишение на 5 лет.
0: Слушай, нужно обязательно прояснить, что такое 0,3 промилле. Это же не состояние, когда человек еле стоит на ногах.
1: Далеко не оно.
0: Особенности метаболизма таковы, что стакан домашнего кваса, крепкий кефир или пресловутый утренний алкоголь могут дать такой результат.
1: Угу.
0: Человек выпил бокал вина за ужином, утром проснулся, чувствует себя абсолютно трезвым, садится за руль, а тестер показывает 0,35.
1: И все?
0: И за это штраф, способный обанкротить семью и 3 года без машины. Цена малейшей ошибки стала просто запредельной.
1: Это касается и техосмотра. Штраф вырос до 135 рублей, а при просрочке свыше полугода машину могут эвакуировать на штрафстоянку.
0: Жесть.
1: Но городские штрафы бьют не только по автомобилистам. Безбилетный проезд – штраф до 45 рублей.
0: Ну, безбилетный проезд всегда наказывался.
1: Проблема в том, что электронные валидаторы в транспорте часто дают сбои. Пенсионер прикладывает карту, система зависает, платеж не проходит.
0: А контроллер тут как тут.
1: Заходит контроль, и человек теряет 10-ю часть своей пенсии просто из-за технической ошибки оборудования.
0: Кошмар. И раз мы затронули социальный аспект, невозможно обойти стороной тему разводов.
1: О, это очень болезненная тема.
0: Пошлина на расторжение брака выросла в 10-20 раз. За первый развод пара теперь платит 360 рублей, а за второй и последующие 720 рублей.
1: Сумма внушительная.
0: И это подается как попытка сохранить семьи. Но ведь это прямая финансовая ловушка для жертв домашнего насилия.
1: Абсолютно.
0: У человека, который пытается уйти из разрушительных отношений, может банально не быть этих денег на руках. Как можно финансово блокировать выход из брака?
1: Твое возмущение здесь абсолютно понятно. Это классический пример того, что экономисты называют фискальной мерой.
0: То есть просто сбор денег?
1: Да, если посмотреть на статистику беспристрастно, количество разводов после введения этой меры упало лишь на 8-10%.
0: То есть семьи не сохраняются?
1: Люди все равно разводятся, просто теперь это обходится им в разы дороже. Это не забота об институте семьи, это налог на расставание. Государство наказывает рублем за принятие сложных личных решений в частной жизни.
0: И вот тут, знаешь, становится понятно, зачем вообще нужна вся эта система? Песок, сок, тепловизоры, камеры, налог на развод. Неужели для каждого повышения нужно заново переписывать кодексы, собирать парламент?
1: В том-то и элегантность этой системы. Двигатель работает за счет одного универсального показателя базовой величины.
0: Или сокращенно БВ. Сейчас она составляет 45 рублей.
1: Верно.
0: Идеальный скрытый механизм инфляции – наказание. Не нужно привлекать внимание, проводить долгие обсуждения, просто тихо двигаешь ползунок.
1: Именно так это и работает. С 2020 года этот ползунок сдвинулся на 67%. Издается указ об увеличении базовой величины на несколько рублей, и абсолютно все штрафы, пошлины и пени в стране автоматически индексируются.
0: И бюджетные поступления, наверное, взлетают.
1: Растут экспоненциально. Объем собираемых денег вырос более чем в два раза.
0: Хотя количество самих правонарушений принципиально не изменилось?
1: Совершенно не изменилось. Когда система математически и юридически делает каждого человека потенциальным правонарушителем каждую секунду его жизни, доверие к закону испаряется. Взаимодействие человека и государства превращается в постоянную игру в прятки.
0: Да. И когда выживание требует постоянного обхода абсурдных правил, само понятие «быть честным гражданином» теряет свой изначальный смысл. Это то, над чем определенно хочется предложить подумать в тишине.
1: Согласна. Очень глубокая мысль.
0: Огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами и погружался в эту сложную тему. Всегда увлекательно разбирать, как незаметно меняются механизмы нашей реальности.
1: Подобные разборы помогают взглянуть на привычные вещи под совершенно другим углом.
0: Спасибо за внимание. И удачи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева о том, во сколько оценивается национальное богатство Республики Беларусь.
4: Мы посчитали национальное богатство Республики Беларусь и составили баланс активов и пассивов. Это тоже очень важная вещь. То есть это информация о том, чем владеет Республика Беларусь. Это сделано в первый раз. На конец 2023 года национальное богатство Республики Беларусь составило более 1,6 триллиона рублей за истекший период. Что касается новых показателей, то, например, мы посчитали вклад креативной экономики в ВВП. То есть это то, что сделано интеллектом и творчеством людей. Это IT, это дизайн, это культура, это искусство. Эта доля составила 5% при экспериментальном расчете. И ключевое, о чем говорят эти данные говорят об изменении структуры экономики в пользу экономики знаний.
2: Важный сигнал.
5: Штрафов мало не бывает. Сколько придется заплатить дачникам за запрещенные на участках растения? С 19 июня вступят в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые, в частности, вводят ответственность за невыполнение обязанностей по борьбе с инвазивными растениями. Кодекс об административных правонарушениях дополнили статьей 1646. По ней будут штрафовать землепользователей, которые не будут бороться с нежелательной растительностью. За это им грозит денежное взыскание в размере до 10 базовых величин, то есть 450 рублей, отмечает юрист Илья Дунаев.
6: Кодекс дополняется новой статьей «Неосуществление работ по регулированию распространения и численности отдельных видов растений». Это значит, что землепользователям грозит штраф, если они не будут бороться с нежелательной растительностью. За невыполнение обязанности по регулированию численности растений, распространение которых нужно контролировать, предусмотрен штраф до 10 базовых величин.
5: Новые правила направлены прежде всего на борьбу с инвазивными видами растений. В Беларуси к самым опасным из них относят борщевик сосновского и золотарник канадский. О борьбе с золотарником канадским ранее сообщали в Беловежской пуще. В нацпарке отметили, что это многолетнее декоративное растение, которое часто можно встретить на приусадебных участках, дачах и кладбищах.
7: Такая любовь населения к данному инвазивному виду привела к его массовому распространению. Как только золотарник канадский попадает на определенную территорию, он разрастается, угнетает и полностью вытесняет другие коренные виды растений. Кроме того, растения не едят дикие животные, что также осложняет борьбу с ним.
5: А в плену борщевика оказались жители одной из деревень Борисовского района. Местная жительница выложила соответствующее видео на своей странице в одной из соцсетей. Женщина говорит, что люди окружены ядовитым борщевиком со всех сторон. По ее словам, местные жители своими силами пытаются с ним бороться уже несколько лет, но пока безрезультатно.
8: Минская область, Борисовский район, деревня Жёртый. Мы боремся несколько лет с зарослями борщевика. Мы его скашиваем, ничего не помогает. Он растет буквально везде, даже уже пошел расти в лес. Это скоро будет расти дальше. За этими деревьями наш дом. Он разойдется по всей деревне. Его семена разлетаются ветром.
5: Многие люди по сей день не знакомы со смертельно опасными свойствами этого растения. Майка, легкие платья и даже куртка для борщевика не помеха. Такая одежда не сможет защитить человека от его воздействия, говорит врач-дерматовенеролог Анна Грязева.
9: Все дело в том, что сок растения содержит ядовитое вещество – фурукумарин. При попадании на кожу он увеличивает ее чувствительность к ультрафиолету. Такое свойство растений называется фототоксичность. Опасность заключается в том, что сам по себе сок не раздражает кожу. Можно без последствий получить значительную дозу яда, но если в течение 2 суток после этого подвергнуться воздействию солнечных лучей, то развивается солнечный ожог. Наиболее опасен борщевик во время цветения, который продолжается практически все лето. Следует предупредить о том, что ожоги возможны и в пасмурную погоду. Особенно чувствительны к действию яда растения натуральные блондины. Борщевик также является дыхательным и контактным аллергеном.
5: Чтобы обезопасить себя и близких, врачи не рекомендуют гулять по зарослям борщевика, трогать его руками и собирать его цветы. Также нельзя скашивать борщевик без спецодежды, в сухую погоду, в период цветения и использовать вторично одежду без термической и химической обработки. Что касается штрафов за опасные растения на участках, то в соцсетях многие пишут, что государство пытается заработать на людях и скоро придется платить даже за воздух. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Председатель военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус о том, как обстоят дела с ракетостроением.
10: У главы государства состоялась рабочая встреча, посвященная рассмотрению вопросов, рассмотрению документов, которые представлены в виде государственной программы вооружения до конца 30-го года и конкретно гособоронзаказа на 26-й год. А также мы отдельным вопросом рассмотрели уже 4-ю программу ракетостроения Республики Беларусь. По всем этим направлениям прошла очень плодотворная, серьезная дискуссия, обсуждены вопросы, высказаны мнения, указано, на что обратить внимание в будущем, ибо на сегодняшний момент наши вооруженные силы, конечно же, заинтересованы в получении самого современного вооружения, и мы, конечно же, над этим работаем. В рамках новой, четвертой уже программы ракетостроения. Запланированы очень серьезные мероприятия, которые касаются как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении серьезных комплексов и отечественного, и иностранного производства, но и создания новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов, в том числе комплекс, о котором мы уже говорили, это зенитно-ракетный комплекс ближнего действия отечественного производства. Как раз-таки вот эти мероприятия будут реализовываться в самое ближайшее время. Ну и следует отметить, что по итогам работы до 30-го года планируется очень существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и ГПВ. Ну и, конечно же, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований Республики Беларусь.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
11: Всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема для спора – цифровые деньги. Что это? Большой обман или будущее, которое неизбежно наступит для всех? Знаешь, когда мы думаем о деньгах, мы обычно представляем себе такой бетон, твердый, осязаемый фундамент. Он залит центральными банками, подкреплен золотыми хранилищами, армиями. Но прямо сейчас, вот пока мы с тобой разговариваем, этот бетон на наших глазах превращается в программный код.
12: Слушай, и это по-настоящему пугает. Потому что бетонный фундамент, ну, его хотя бы можно потрогать, да?
11: Ну да.
12: И его можно измерить. А код нет. Сегодня мы опираемся на масштабный материал, который разбирает фундаментальные аспекты этого сдвига в экономике. И моя позиция здесь однозначна. Мы наблюдаем колоссальный спекулятивный пузырь. Это система, которая вообще лишена реального обеспечения и создает для общества гораздо больше рисков, чем приносит практической пользы.
11: А я вот убежден, что это математически выверенная эволюция. Цифровые валюты, ну, в их истинно децентрализованном виде, они наконец-то освобождают нас от скрытого налога инфляции и банковского диктата.
12: Ой, ну какого диктата?
11: Давай начнем с того самого бетона. То, что мы сегодня называем деньгами, кардинально изменило свою природу в 1971 году, когда Штаты отвязали доллар от золота. Произошел просто тектонический сдвиг.
12: Ты имеешь в виду переход к чистым фиатным деньгам, правильно?
11: Именно. Фиатные деньги перестали быть распиской на реальный актив, который лежит в хранилище. Они стали просто инструментом политического доверия. Правительство как бы говорит, типа, эта бумажка стоит столько-то, потому что мы так сказали.
12: Ага.
11: И потому что вы платите ей налоги. А доверие – это очень хрупкая вещь. Посмотри на историю, ну, гиперинфляции в Венесуэле, где деньги носили мешками за хлеб. Или триллионные купюры в Зимбабве. Биткоин, напротив, надежнее любого политика, потому что опирается на криптографию и неизменную математику.
12: Подожди, подожди. Я смотрю на это иначе. Ты говоришь, что фиат держится исключительно на каком-то эфемерном доверии политикам, но это очень серьезное упрощение.
11: Разве?
12: Конечно. За долларом стоит не просто честное слово сенатора. За ним стоит ВВП Соединенных Штатов 25 триллионов. Налоговая база из сотен миллионов работающих граждан. За ним стоят суды, которые защищают права собственности. И, в конце концов, авианосцы.
11: Ну, авианосцы — это, конечно, сильно.
12: Это мощнейший инфраструктурный механизм гарантий. За рублем или евро стоят реальные заводы, добыча ресурсов, люди. Это и есть обеспечение. А что стоит за биткоином? Ничего.
11: Как это? Ничего. За биткоином стоит математика, физика и криптография. Ты говоришь про суды, но система криптографии обеспечивает защиту прав собственности гораздо надежнее, чем любой суд, который всегда может вынести политически мотивированное решение.
12: И как именно она это делает? Без судов, без полиции. Просто магия кода.
11: Через алгоритм SHA-256. Давай не бросаться техническими терминами, а разберем, как это работает на уровне физики. Чтобы записать транзакцию в блокчейн, сеть должна решить сложнейшую криптографическую задачу. Это майнинг.
12: Угу.
11: Он требует гигантских затрат реальной вычислительной мощности и электроэнергии.
13: Ты буквально конвертируешь физическую энергию в неоспоримую цифровую правду.
12: То есть ты сжигаешь электричество, чтобы обновить базу данных? Звучит очень инновационно.
13: Не просто обновить. Чтобы кто-то смог отобрать у тебя твои биткоины, злоумышленнику нужно потратить больше электричества, чем тратит вся остальная глобальная сеть добросовестных майнеров вместе взятая. Это атака 51%.
12: Допустим.
13: На практике это экономически невозможно. Затраты превысят выгоду. Вот это и есть обеспечение биткоина чистой энергией. Эмиссия строго 21 миллион монет, и не сатоши больше.
12: Хорошо, слушай, я принимаю механику того, как сеть защищает свои данные. Но это гарантирует лишь то, что запись не будет изменена. Это никак не наделяет саму запись реальной ценностью. То, что ты описываешь, это теория большего дурака. Классический концепт.
13: В чем же здесь больше дурак?
12: В том, что люди покупают крипту не потому, что она приносит дивиденды, как акции компании. Не потому, что из нее можно построить дом. У нее нет внутренней стоимости.
13: Ну, подожди.
12: Дай закончить мысль. Они покупают этот защищенный набор пикселей только в надежде, что завтра найдется кто-то, кто купит его еще дороже. Это исторически ничем не отличается от тюльпановой лихорадки в Голландии или пузыря доткомов. Нет внутренней стоимости, значит, в момент паники цена обнулится.
13: А что вообще такое внутренняя стоимость сегодня? Давай посмотрим на твой обеспеченный заводами фиат. Доллар потерял 85% своей покупательной способности за последние 50 лет.
12: Угу.
13: Инфляция – это не просто какой-то абстрактный макроэкономический показатель. Это скрытый налог, который фундаментально меняет человеческое поведение.
12: И каким же образом мы просто живем?
13: Инфляция заставляет каждого из нас становиться инвестором-любителем. В здоровой системе ты должен иметь возможность честно заработать, положить деньги на счет и знать, что через 10 лет купишь на них столько же благ. Но фиат наказывает тех, кто копит.
12: Но это стимулирует экономику.
13: Он вынуждает тебя бежать на фондовый рынок, брать кредиты, просто чтобы сбережения не сгорели. Биткоин решает эту проблему на корню. Это дефляционный актив. Он возвращает стимул к сбережению.
12: Слушай, ты преподносишь дефляционную природу биткоина как спасение человечества, но с макроэкономической точки зрения это чистая катастрофа.
13: Почему катастрофа? Разве плохо, когда твои деньги становятся ценнее?
12: Для тебя лично, сидящего на этих деньгах в моменте, может и неплохо. Для экономики в целом это смертельный приговор. Пойми, умеренная инфляция в 2-3% – это не баг, это двигатель. Если деньги понемногу дешевеют, у тебя есть стимул их тратить, инвестировать, открывать бизнес.
13: То есть инфляция – это стимул избавляться от денег?
12: Это стимул пускать их в дело. А теперь представь себе мир, где биткоин – главная валюта. Если я знаю, что завтра мой биткоин будет стоить дороже, зачем мне покупать новый телефон сейчас? Зачем корпорациям обновлять оборудование?
13: Но люди все равно будут покупать то, что им действительно нужно для жизни.
12: Да, но только самое необходимое. Экономическое развитие просто остановится. Если люди массово откладывают потребление, компании не получают выручку. Они увольняют сотрудников. Безработица взлетает. Это дефляционная спираль. Мы проходили это во время Великой депрессии.
13: Но это крайности.
12: И вдобавок к этой ловушке мы получаем безумную волатильность крипторынка, которая превращает все в казино. Как ты можешь планировать бизнес на 5 лет вперед, если один твит Илона Маска обрушивает курс на 10% за час?
13: Волатильность, о которой ты говоришь, это симптом поиска справедливой цены на раннем этапе развития. Вспомни акции Амазона в 90-х годах. Их штормило невероятно, потому что рынок просто не понимал, как оценивать электронную коммерцию.
12: Амазон хотя бы продавал книги.
13: Сейчас мы видим то же самое с криптой. Рынок учится. И, давай будем честны, индустрия прекрасно понимает проблему волатильности для повседневных расчетов. Разве появление стейблкоинов не доказывает, что технология способна давать стабильность?
12: Стейблкоины.
13: Да. Цифровые валюты, чей курс жестко привязан к традиционному доллару. Они не реагируют на твиты Маска. Ты получаешь всю скорость блокчейна, но со стабильностью фиата.
12: Вот тут мы подходим к самому забавному парадоксу всего криптомира. Стейблкоины – это не адаптация технологии, это костыль. Это прямое математическое признание того, что без старого доброго фиата крипта как средство обмена просто не работает.
13: Я с этим категорически не согласен.
12: Ну подумай сам. Если твой токен привязан к доллару, и компания должна хранить в резервах гособлигации США, Зачем вообще нужен этот токен? Вы берете децентрализованную технологию и добровольно привязываете ее к печатному станку ФРС, от которого шифропанки так хотели сбежать.
13: Смысл в новой инфраструктуре. Стейблкоины показывают, что технология распределенных реестров технически на голову превосходит устаревшие банковские системы, и центробанки государств это уже прекрасно поняли. Давай перейдем к CBDC – государственным цифровым валютам.
12: О, да, любимая тема политиков.
13: ЦБ по всему миру, от Китая до Багамских островов, запускают CBDC. Это дает мгновенные переводы без комиссии эквайринга для бизнеса. Те самые 2-3% с карты исчезают. Это потрясающая эволюция логистики денег.
12: Эволюция. Я бы назвала это антиутопией. Это шаг в цифровой концлагерь. CBDC – это окончательная смерть изначальной идеи криптовалют о свободе и приватности. Если запускается цифровой рубль или юань, каждая твоя транзакция видна государству в реальном времени.
13: У нас и сейчас безналичные платежи отслеживаются банками. Ничего нового.
12: Банками, коммерческими организациями с банковской тайной. Чтобы получить к ним доступ, нужен суд. С государственными валютами чиновник получает прямой пульт управления твоим кошельком. Но хуже всего, что эти деньги становятся программируемыми.
13: Что ты имеешь в виду? Смарт-контракты?
12: Я имею в виду деньги с зашитыми правилами. В Китае уже тестируют деньги, у которых есть срок годности. Тебе начисляют пособие, и если ты не потратишь его за 30 дней, оно просто сгорает. Это принуждение к потреблению.
13: Ну, это экстремальный сценарий развития.
12: Это техническая реальность. Или деньги, на которые системно запрещено покупать алкоголь, или билеты на самолет, если твой социальный рейтинг не устраивает власть. Твой счет блокируется нажатием одной кнопки, без суда. Это финансовый паноптикум.
13: Слушай, я вижу твои опасения, они абсолютно обоснованы. И именно поэтому оригинальные децентрализованные криптовалюты, такие как биткоин, обязаны существовать параллельно. Если государства начнут злоупотреблять CBDC, у людей должен быть выход. И тут мы возвращаемся к инклюзивности.
12: Защите прав через спекулятивный токен.
13: Через инструмент, который не спрашивает у тебя паспорт. Подумай о 1,5 миллиарда человек в мире без доступа к банкам. Смартфон за $30 дает им те же финансовые возможности, что и миллиардеру на Уолл-стрит. И это дает защиту от диктатуры.
12: Опять романтика пошла.
13: Это не романтика, это факты. Вспомни 2020 год в Беларуси. Люди массово использовали крипту для перевода в фонды солидарности, потому что обычные счета моментально блокировались властями. Это реально работающий инструмент свободы.
12: Твои примеры звучат вдохновляюще, пока мы не посмотрим на сухую статистику. Ты говоришь про миллиарды людей без банков. Но использование крипты требует серьезной технической грамотности. Забыл сид-фразу из 12 слов. Ошибся одной цифрой. В адресе «все». Твои деньги испарились навсегда. И звонить в техподдержку бесполезно.
13: Это плата за самосуверенитет.
12: 20% всех биткоинов в мире уже утеряно безвозвратно. Традиционная банковская карта защищена страховкой. А когда люди доверяют средства криптобиржам, мы получаем крах FTX на $8 миллиардов. Разве индустрия не сломана? И, кстати, эта свобода делает крипту идеальной средой для криминала. Silk Road, программа вымогателей в больницах, финансирование терроризма.
13: Секундочку. Вот тут я должен очень жестко возразить. Во-первых, крах FTX. Биржа рухнула не потому, что блокчейн дал сбой. Она банкротилась именно потому, что работала по правилам традиционного непрозрачного банка. Сэм Бэнкман-Фрид просто взял депозиты и тайно перевел свой фонд. Это старое доброе мошенничество.
12: А проблема криминала?
13: А что касается криминала, преступники с тем же успехом используют наличные доллары и офшоры. Блокчейн абсолютно публичен. Крупные транзакции отслеживаются аналитическими компаниями типа Chainalysis. Разве честно лишать миллионы людей свободы из-за кучки хакеров?
12: Разница в том, что эта свобода от правил обходится планете слишком дорого. Раз уж мы заговорили про физику в начале, сеть биткоина потребляет около 150 тераватт-часов в год. Это больше всей Аргентины. И ради чего? Ради того, чтобы сжигать уголь и обрабатывать жалкие 7 транзакций в секунду. Против 24 тысяч у Visa.
13: Я совершенно не убежден этой линии аргументации. До 60% энергии для майнинга добывается из возобновляемых источников. Исландия, Техас. Во-вторых, индустрия адаптируется. Эфириум недавно перешел на Proof of Stake.
12: И что это изменило фундаментально?
13: Это изменило саму физику процесса. Они отказались от физических компьютеров. Теперь безопасность обеспечивается финансовым залогом. Энергопотребление сети снизилось на 99,5%. А ты задумывалась, сколько энергии жрет радиационная система?
12: Она обслуживает реальный сектор экономики.
13: Но сколько она тратит? Тысячи отделений банков с кондиционерами, флотилии броневиков, печать купюр. Разве плата электричеством за самую надежную децентрализованную сеть – это несправедливая цена?
12: Проблема в том, что традиционная система обслуживает почти 100% населения планеты. Биткоин на этом фоне – капля в море, которая потребляет ресурсы в 1000 раз менее эффективно. И не забывай, биткоин так и остался на старом грязном алгоритме.
13: Я признаю, что у криптоиндустрии есть проблемы роста. Нам нужно решить вопросы пользовательского опыта, чтобы бабушки не теряли пенсии из-за бумажки с сид-фразой. Индустрия должна очиститься от скама. Но технология предлагает решение проблем, с которыми традиционные финансы не справляются. Вспомни межбанковский SWIFT. Перевод идет 5 дней. Куча комиссий. Эта архитектура из 70-х годов безнадежно устарела. Блокчейн предлагает скорость и прозрачность.
12: Ну, здесь, пожалуй, мы с тобой сможем найти точки соприкосновения. Я согласна, что система SWIFT выглядит абсолютно архаично. И технология распределенных реестров действительно предлагает отличную надежность. Нас, скорее всего, ждет гибридное будущее. Блокчейн найдет применение в государственных реестрах недвижимости, в защищенных медицинских базах, на выборах. Но я глубоко уверена, что она никогда не заменит фиатные деньги в том классическом, анархичном виде.
13: Возвращаясь к нашему началу, к тому бетонному фундаменту денег. Да, этот бетон сейчас трескается и крошится. Возможно, мы просто учимся строить глобальную экономику на совершенно новой цифровой архитектуре.
12: И только время покажет, станет ли эта архитектура надежным домом, или однажды мы поймем, что просто надували очередной грандиозный пузырь.
13: Отличная, емкая мысль. Наш сегодняшний разбор лишь царапает поверхность этой огромной темы. Пусть каждый сам решит, где проходит грань между технологической революцией и финансовой иллюзией. Спасибо, что поспорила со мной об этом. Было здорово разобрать все по полочкам.
12: Взаимно. Отличный был спор. Всегда полезно проверить убеждения на прочность.
13: До встречи в следующих разборах. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о развитии ракетостроения и самом передовом оружии.
14: Мы и дальше будем развивать это направление. Ракетостроение – это одно из новых направлений. Мы совершенствуем сегодня наши полонезы, хотя, вы знаете, совсем недавно вроде бы мы взяли их на вооружение, произвели у себя к настоящему времени эти комплексы и совершенствуем ту ракету, которую мы когда-то создавали с нашими друзьями из Китайской Народной Республики. Работы идут как с Китаем, так и с Россией. В ближайшее время мы получим данные пусков ракет, которые мы будем осуществлять в дружественных нам государствах, потому что у нас таких полигонов нет, поэтому приходится нам использовать наши полигоны наших друзей. Поэтому в ближайшее время мы получим точные итоги и российских пусков ракет. Я думаю, что все будет нормально, потому что это не первые пуски. Я доволен этими учениями. Кроме этого, я посмотрел и многие вместе с вами, вы видели, там, как хранится самое передовое оружие. Были генералы российские, которые с завистью смотрели на то, как мы храним не только боеприпасы, но и наши пусковые установки, которые поступили к нам из Российской Федерации. В данном случае самый перспективный, эффективный комплекс «Искандер». Я доволен этими учениями. Это такая, знаете, верхняя часть айсберга, которую вы видели. А до этого прошли очень серьезные подготовительные мероприятия, которые наши военнослужащие умеют делать и организовывать.
2: Важный сигнал.
15: Военная мясорубка. Белорус рассказал, как его обманом заставили подписать контракт с Минобороны России.
16: Здравствуйте, я гражданин Республики Беларусь. 30 ноября 1980 года рождения. Прошел у вас расторгнуть со мной контакт и вернулся на родину, на Беларусь. Как меня куратор манным путем детям заставил подписать контракт. Мне не давали ознакомиться с контрактом, и только указывали, что подпись ставить, я вписываюсь. И я не считал, что контракт писал.
15: Мужчина поехал в Россию на вахту, где его обманом заставили подписать контракт на участие в российской СВО на Украине.
16: В Смоленской военкомате я, когда там получил, я настойчиво просил, чтобы контракт это расторгнуть и со мной на родину. Но они меня не послушали и сказали, ну, по-любому, я в Воронеже подходил, в Воронеже меня тоже никто не слушал. Но потом присягу мне пришлось российскую принять, так как я уже контракт был подписан, и я, это было уклонение от воинской службы, и поэтому я присягу приняла Россия. Я это убежище я не принимал, ну, не просил временно на территории. Мне вручили справку эту, когда я уезжал на полигон на второй с Воронеж. Прошу меня вернуть на родину Республики Беларусь. Так как я собирался на вахту по обработке девичьины в Смоленском.
15: Александр также назвал имена людей, которые заставили его подписать документ – Дмитрий и Николай.
16: Есть это записи с телефона, сим-карты мегафона и белорусская номера на обработке древесины 23 февраля. И на камеры, снято на работе в Беларуси. Меня куратор с гражданинами Беларуси забирали на вахту. Прошу вас мне помочь вернуться на родину домой. С уважением обращается гражданин Республики Беларусь Музыков Александр Александрович. Аэропорт какой-то подписал, не считавший. Ну, командир сказал, что это по моему вопросу. Прошу проверить этот факт. Прошу вас вернуть меня домой.
15: Юристы напоминают, что это не первая похожая история, которая приключилась с белорусом Смоленской области. В феврале этого года знакомый позвал гомельчанина Евгения выпить. Домой Евгений не вернулся. Родственники нашли его уже в плену на Украине. Эксперты просят белорусских мужчин, которые работают в России, быть аккуратными, не пить в незнакомых компаниях и не подписывать никаких документов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко об уроке санкций.
17: Думаю, что нам надо смотреть на свое. Эти так называемые санкции показали нам, что нам, у вас об этом часто говорят, ориентироваться на своем и импортозамещением заниматься, и другими направлениями для того, чтобы создавать свое. С удовольствием слышу о том, что и самолеты появляются свои, гражданские, в том числе, я уже не говорю, о ВПК, которая получила у вас очень серьезное развитие, а это, в свою очередь, и нас тянет за собой, потому что мы из ремонта техники, в основном это ремонтные базы, мы уже начинаем производить и бронетехнику, и самолеты, и судостроение у нас развивается не в ремонтном направлении, а в создании современных комплексов, современных машин. Для нас это выгодно, в то же время готовы работать там, в России, по всем направлениям. Благодарю вас за то, что вы посетили нашу страну. Побываете здесь, посмотрите, в чем-то мы отличаемся от Свердловска, но в основном похожи на ваш регион.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: YouTube под угрозой. Министр информации назвал условия блокировки площадки в Беларуси.
18: Мы не имеем права складывать все наши продукты в одну корзину. Тем более, если эта корзина в чужих руках. Разобьют обязательно. У нас есть опыт. Есть Видео Бел, очень хорошая платформа. Она тут же начнет набирать популярность, как исчезнут другие видеохостинги. Нужно использовать все имеющиеся ресурсы.
15: С таким заявлением о YouTube выступил министр информации Дмитрий Жук. По его словам, заблокировать платформу в первую очередь могут в случае угрозы нацбезопасности.
18: Уйти с площадки, на которой находятся наши с вами граждане, наверное, так себе история. Но я еще раз повторю то, что я уже говорил. В случае угрозы национальной безопасности мы будем вынуждены это сделать.
15: Что именно могут сделать власти с YouTube, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
19: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
15: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
20: Альтернативы, есть, но они не идеальны.
21: Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
22: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
21: Дорогу нашим айтишникам плюс.
15: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
23: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянная реклама, вы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
24: YouTube как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
25: YouTube, он прям уже для пользователя, гораздо удобнее, 100%.
23: Если Рутуб когда-то сделают, да я тоже давно обещаю его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
15: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
5: Смертельное ДТП в Гродненской области. На трассе М6 Минск-Гродно, граница Польши, водитель «Пежо» выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с «Маздой». Удар оказался настолько сильным, что один из автомобилей перевернулся на крышу. В результате ДТП погибли женщина-пассажир и годовалый ребенок. Стало известно, в каких районах Беларуси в марте текущего года зафиксированы самые низкие показатели средней зарплаты. Лидером антирейтинга стал Шарковщинский район Витебской области, где средняя начисленная зарплата составила 1951 рубль 70 копеек. На втором месте оказался Кармянский район Гомельской области с показателем 1984 рубля 20 копеек. Также в пятерку районов с самыми низкими зарплатами вошли Краснопольский район Могилевской области, Рассонский и Ушачский районы Витебской области. Речь идет о номинальной начисленной средней зарплате до вычета налогов и обязательных взносов. Видео с огромной очередью на автовокзале в Гомеле вызвало активное обсуждение в соцсетях. Автор видео с иронией отметил, что так происходит каждые выходные. Как выяснилось, основной причиной ажиотажа стали поездки за город и на дачи. Один из пользователей рассказал, что простоял в очереди около 40 минут. Некоторые комментаторы отметили, что ситуация на автовокзале практически не изменилась за последние годы. Другие считают, что часть проблемы можно решить заранее, покупая билеты в будние дни. В обсуждении многие сошлись во мнении, что для гомельчан автовокзал в выходные остается настоящим испытанием. Необычный случай произошел в деревне Поленичицы Барановичского района. На территории частного подворья корова провалилась в канализационную яму и не смогла самостоятельно выбраться наружу. Чтобы безопасно достать животное и избежать травм, к операции привлекли технику местного сельхозпредприятия. Благодаря слаженной работе спасателей и работников хозяйства корову успешно извлекли из ямы. Животное не пострадало. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Победитель Лиги чемпионов, легенда белорусского футбола Александр Глеб поделился впечатлениями от участия в акции «Ночь в Олимпийском музее».
0: Очень понравилось, море эмоций, люди такие открытые, это дети. Благодаря вот этим мероприятиям дети узнают про действительно про наших героев, про людей, которые отдали огромный кусок жизни для того, чтобы прославлять свою родную, любимую страну. Что надо, чтобы стать тем, кем ты стал? Вот, это такой вопрос, вроде, с одной стороны, легкий, а с другой стороны, он такой всеобъемлющий. И вот, наверное, это самый такой вопрос, который понравился. Вроде он простой, а когда задумываешься, какой ты путь прошел с самого детства и до этих побед, вершин, это все накатывает, куча эмоций заново. И, конечно, хочется поделиться с молодежью и рассказать и возрастным людям об этом. Это очень интересно. Это здорово. И каждый делится какими-то своими воспоминаниями, впечатлениями. Вот, и что нужно где-то улучшить в детско-юношеском спорте. Там, в футболе, в хоккее, там, в гандболе. Потому что ну, проблемы есть везде, без них и никуда. Это во всем мире так. Ну, а что надо сделать для того, чтобы все улучшить? И это помогает. Вот общение среди спортсменов. Это было волнительно, и мне очень понравилось.
2: Важный сигнал.
15: Кровавый след чужой войны. Минобороны России опубликовала ролик о ядерном оружии в Белоруссии. Польша уже отреагировала. На кадрах колонна грузовиков КАМАЗ при дневном свете движется по лесной дороге. Далее уже в ночных условиях военные снимают брезент с кузова одного из грузовиков. После этого снова при дневном свете показана погрузка ракет «Искандер-М» в машину, предназначенную для их запуска. Ролик российской Минобороны сопроводила таким текстом.
1: В рамках учений ядерных сил обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республике Беларусь. Личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков.
15: Видеоролик уже прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск.
1: Данные действия, в частности, а также нападение России на Украину, делает угрозу для других границ вполне реальной. Российско-украинская война, агрессивная политика России в отношении Украины и соседних стран может привести и в ближайшем будущем к ситуациям, когда потребуется жесткая реакция. Я убежден, что все НАТО, включая наших американских союзников, будет очень серьезно воспринимать возможные угрозы и провокации, которые могут появиться, в том числе и с территории Беларуси.
15: Военный аналитик Павел Подвиг считает, что никакого ядерного оружия у Беларуси на самом деле, скорее всего, нет. А учения не более чем очередная манипуляция Кремля.
4: Ядерного оружия как такового на территории Белоруссии нет. Во всяком случае, нет никаких тому свидетельств. Но, с другой стороны, то, что есть, есть инфраструктура для его развертывания. То есть, есть хранилище, есть, по-видимому, российские военные специалисты, которые 12-го управления, которые это оружие обслуживают. И есть договоренности с Белоруссией о том, что, в принципе, белорусские военные в случае принятия соответствующих всех решений, они могут использовать вот те самые ядерные боезаряды на своих системах доставки. То есть это либо бомбардировщики, либо ракеты. Вот. И, соответственно, вот эти процедуры, они на самом деле, их тоже нужно отрабатывать.
15: При этом никаких реальных ядерных зарядов на учениях, как правило, не используют. Все проводится с помощью макетов, говорит эксперт. Так или иначе, но на учения уже отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто.

0: Вы плачетесь, и возникает какой-то когнитивный диссонанс. Каким образом макроэкономическое удушение может внезапно мутировать в невероятное благо?
1: Если отбросить эти красивые метафоры и посмотреть на сухие балансы, графики, логистические цепочки, картина вырисовывается совершенно иная.
0: И там никаких чудес нет.
1: Никаких. И в этой картине нет места чудесным превращениям удушения в какую-то пользу.
0: Что вообще такое это санкционное давление, если спустить его, скажем так, с небес макроэкономики на землю?
1: Давай попробуем.
0: Вот представь владельца огромного, очень успешного торгового центра.
1: Так.
0: И в один прекрасный день его главные поставщики оригинальных товаров и самые платежеспособные покупатели просто разрывают с ним все контракты. И этому владельцу приходится судорожно искать какой-то китайский ширпотреб, вести его окольными путями и продавать клиентам, которые готовы платить, ну, раза в два меньше. Вот это же и есть санкции в миниатюре, правильно?
1: Торговый центр — это слишком мягкий пример.
0: Мягкий? А что не так?
1: Он не отражает всей механики блокировки. Добавь свою аналогию то, что у этого владельца не просто ушли поставщики.
0: А что еще?
1: Представь, что банк заблокировал все счета этого торгового центра.
0: То есть транзакции не проходят?
1: Да. Затем кто-то дистанционно отключил программное обеспечение на всех кассах.
0: Жесть.
1: А перед главным входом вырыли глубокую траншею и поставили бетонные блоки.
0: Физическая блокада.
1: Именно. Санкции, введенные против Беларуси после политического кризиса 2020 года и предоставления территории для войск в 2022, это не просто отказ покупать тракторы.
0: И это нечто более глубокое.
1: Это жесткий запрет на передачу критически важных технологий, это блокировка международных финансовых систем и, конечно, физическое перекрытие транспортных коридоров на западных границах.
0: Да, траншея перед входом. И цифры этого перекрытия, ну, впечатляют. Если не сказать, пугают.
1: О каких именно цифрах ты говоришь?
0: Закупки высокотехнологичных товаров в Евросоюзе рухнули на 50%.
1: Колоссальное падение.
0: А экспорт из Белоруссии в Европу вообще сложился как карточный домик. Падение в 3,5 раза.
1: Да, статистика суровая.
0: Было 3,5 миллиарда долларов экспортной выручки в год, а остался жалкий 1 миллиард. 2,5 миллиарда долларов просто вырезали из экономики. Вот куда делись эти объемы.
1: Чтобы понять, куда испарились эти миллиарды, достаточно посмотреть на главный генератор валюты в стране.
0: Калийные удобрения?
1: Да, калий. До введения жестких ограничений экспорт составлял около 12 миллионов тонн в год.
0: Подожди, 12 миллионов тонн – это же невероятный объем.
1: Это гигантская масса груза. И эта логистика десятилетиями работала просто как идеальный конвейер.
0: Поезда, порты.
1: Специализированные вагоны-хопперы шли в Литву. Там выгружались на терминалах в порту Клайпеды, а оттуда уже корабли развозили калий в Индию, Бразилию и Китай.
0: Порт был прямо заточен под этот объем.
1: Да. А сейчас граница с Литвой закрыта. Этот конвейер физически уничтожен.
0: Слушай, ну, логично предположить, что Клайпеда – это же не единственный порт на планете. У соседней России огромная портовая инфраструктура на Балтике.
1: Усть-Луга, Санкт-Петербург.
0: Да. Грузишь те же вагоны, отправляешь туда, и калий снова плывет к заказчикам. Разве это не очевидный выход из тупика?
1: Очевидный, но только на карте. В реальности вмешивается беспощадная математика логистики.
0: То есть?
1: Калий – это сыпучий груз с очень низкой добавленной стоимостью. Его выгодно продавать только при дешевой доставке.
0: А, понимаю.
1: Когда маршрут меняется с короткого литовского плеча на длинное российское, расстояние увеличивается в разы. Железнодорожные тарифы просто взлетают.
0: Насколько сильно?
1: Если раньше доставка одной тонны калия до моря стоила около 30 долларов, то теперь эта цифра выросла до 60-70 долларов.
0: Ого! То есть издержки выросли более чем в 2 раза только на этапе доставки до воды.
1: Именно. К тому же портовые мощности в России не стоят пустыми в ожидании. Они под завязку загружены российским углем и российскими же удобрениями.
0: Логично, у них свой экспорт.
1: Возникают узкие места, очереди на выгрузку, вагоны стоят. Итог закономерен. Миллионы тонн просто теряют рентабельность.
0: И что делать с этим объемом?
1: Пытаются перенаправить потоки по железной дороге в Азию, но новые покупатели там прекрасно знают о безвыходном положении продавца.
0: Ну да, они же читают новости.
1: Они видят заблокированную страну и жестко диктуют условия. Говорят: заберем ваш калий, но с дисконтом в 30-40%.

0: 40%.
1: С ума сойти. Товар уходит по цене, которая едва покрывает себестоимость добычи.
0: И эту чудовищно дорогую логистику. Да.
1: Получается классическая работа ради работы. Шахты гудят, поезда едут, люди спускаются в забой, а реальной прибыли-то нет.
0: Абсолютно.
1: Слушай, но калий и макроэкономика – это все-таки материи, но далекие от повседневности. Если спуститься на уровень обывателя, который вообще не торгует удобрениями, эффект изоляции все равно проникает в каждый его день.
0: Однозначно. И, во-первых, это визовая стена.
1: Да, это давно перестало быть историей про отмененный отпуск в Испании.
0: Это невозможность для студентов поехать на стажировку.
1: Возникает такое физическое ощущение закупоренности.
0: И эта закупоренность становится вполне материальной, когда человек идет, ну скажем, в магазин или автосервис.
1: Цены.
0: Да. Официальные европейские бренды ушли. Прямых поставок нет. На их место приходят так называемые серые схемы. Здесь важно понимать саму механику того, почему все становится таким запредельно дорогим.
1: Давай разберем на конкретном примере. Допустим, человеку нужна оригинальная немецкая деталь для автомобиля. Что происходит сейчас в цепочке поставок?
0: Ну, смотри. Раньше дилер покупал деталь на заводе в Германии, скажем, за 100 евро, и привозил напрямую.
1: Все просто и прозрачно.
0: А теперь эту же деталь покупает подставная фирма, ну, например, в Турции. Она накручивает свои 20% за услуги.
1: Так.
0: Затем деталь перепродается компании-посреднику в Казахстане или Кыргызстане. Те берут свой процент за транзит и оформление документов.
1: Плюс логистика между этими странами?
0: Верно. И только потом это все фурами едет в Беларусь. На каждом этапе оседают деньги логистов, юристов и посредников, которые закладывают свои риски.
1: То есть деталь уже стоит не 100 евро?
0: В итоге она стоит 300.
1: И потребитель из своего кармана оплачивает всю эту многоходовую геополитическую логистику.
0: Именно так.
1: Причем, ладно, запчасть для машины. А если это чип для томографа в больнице? Или специфическое европейское лекарство? Издержки просто астрономические?
0: Да, с физическими грузами все понятно, их тормозят на границе, но есть же еще одна сфера.
1: IT-сектор?
0: Да. Долгое время казалось, что эта отрасль неуязвима, потому что для кода не нужны фуры и порты.
1: Код не имеет границ. Идеальная спасательная шлюпка для экономики.
0: И IT-сектор действительно был главным драйвером модернизации в стране, генерировал валюту, создавал высокооплачиваемые рабочие места.
1: Но изоляция ударила по нему не менее разрушительно.
0: Потому что цифровых границ нет, зато есть финансовые и юридические.
1: Давай расшифруем для ясности.
0: Комплаенс – это система строгих внутренних правил западных корпораций и банков. Она создана для того, чтобы не нарушать законы, не участвовать в отмывании денег и не обходить санкции.
1: Понял. То есть западный банк смотрит на подрядчика из Беларуси.
0: И даже если этот конкретный разработчик не находится под персональными санкциями, сама юрисдикция теперь помечена красным флажком.
1: Риски слишком высоки.
0: Ни один европейский или американский банк не хочет получить многомиллионный штраф от регуляторов просто за перевод денег в подсанкционную зону.
1: И белорусские компании в один момент стали токсичными для западных заказчиков.
0: Токсичными – это очень правильное слово. Заказчик говорит: «Вы пишете отличный код, но наши юристы запрещают с вами работать». А банк просто блокирует транзакции.
1: Выход только один – собирать чемоданы.
0: Что и привело к массовой релокации. Компании перевозят своих сотрудников в Польшу, Литву, Грузию. И страна теряет не просто налоги с этих высоких зарплат в моменте.
1: Наносится удар по внутреннему рынку.
0: Мощнейший вторичный удар. Уехавшие специалисты больше не покупают квартиры внутри страны, не ходят в местные рестораны, не пользуются услугами частных клиник.
1: Экономика лишается человеческого капитала, интеллекта, который должен был строить инновационное будущее.
0: Абсолютно.
1: Знаешь, тут напрашивается один очень серьезный вопрос. Если посмотреть на новостные сводки, то против соседней России введено несравнимо больше санкций.
0: Тысячи санкций. Против банков, энергетических гигантов, целых секторов.
1: Да. Россия – прямой участник конфликта 22-го года. Тем не менее, удар по белорусской экономике оказывается диспропорционально глубоким. В чем парадокс? Почему малые экономики страдают сильнее?
0: Уязвимость экономики зависит не от количества бумаг с санкциями, а от ее фундаментальной структуры.
1: И в чем разница структур?
0: У России есть колоссальная энергетическая подушка – экспорт нефти и газа.
1: Без которых Европа просто остановилась бы.
0: В 2022 году Запад не мог мгновенно отказаться от энергоносителей, остановились бы крупнейшие заводы, энергосистема Европы оказалась бы на грани коллапса.
1: Это мощный рычаг влияния,
0: который дал время адаптироваться, накопить валюту и выстроить теневые схемы. Плюс фактор размера. Внутренний рынок России – это 150 миллионов человек.
1: Огромный объем потребления. То есть, если ты производил мебель на экспорт в Европу, и граница закрылась, ты можешь переориентировать продажи внутрь страны. Попытаться занять освободившиеся ниши.
0: А в Беларуси ситуация принципиально иная. Это типичная малая открытая экономика. Население менее 10 миллионов человек.
1: Внутренний рынок слишком мал.
0: Слишком мал, чтобы поглотить объемы производства гигантских заводов, которые строили еще в советское время с расчетом на весь Союз. Экономика критически зависит от экспорта.
1: Возьмем тот же калий. Да, это 15-20% мирового рынка. 20% – это огромная доля. Разве глобальная продовольственная безопасность может позволить себе потерять пятую часть удобрений?
0: Ну, как показала практика, мировая экономика способна это переварить.
1: То есть мир рухнул?
0: Был кратковременный ценовой шок. Но рынок очень гибок. Канадские производители увеличили добычу. Фермеры в Латинской Америке немного пересмотрели технологии использования.
1: Мир переплатил, но система стабилизировалась.
0: Без белорусского калия. Для глобальной экономики полная изоляция страны с таким небольшим населением – это неприятность, но точно не катастрофа.
1: Получается, Западу экономически намного дешевле и проще полностью заблокировать малую страну.
0: Закрыть границу на замок, да? Последствия для мировых цепочек минимальные, а эффекты для подсанкционной экономики тотальный.
1: Это ставит крест на иллюзиях о незаменимости. И вот мы возвращаемся к тому, с чего начали. На фоне рухнувшего экспорта, заблокированной логистики и уехавших инженеров, политики продолжают твердить мантру про пользу санкций.
0: Да, звучит сюрреалистично.
1: Зачем делать вид, что корабль летит вверх, когда он явно набирает воду и идет на дно? Ведь можно было бы сказать, да, экономика несет колоссальные убытки из-за изоляции, ищутся пути спасения.
0: В политике признание такого масштабного урона имеет огромную цену.
1: Политическую цену.
0: Да. Признать сокрушительный эффект санкций значит публично согласиться с тем, что политические и экономические стратегии, выбранные в 2020 и 2022 годах, не сработали, что они завели страну в тупик.
1: На такое саморазоблачение власть не пойдет.
0: И на взятие ответственности за падение уровня жизни тоже. Гораздо легче и безопаснее создать нарратив осажденной крепости.
1: Мол, есть коварный внешний враг, который хочет всех задушить.
0: Но благодаря сопротивлению система становится только сильнее. Это классический инструмент консолидации общества, чтобы не допустить социального взрыва из-за пустеющих кошельков.
1: Механизм отрицания понятен, но экономику нельзя заговорить. Если болезнь не лечить и даже не признавать диагноз, она же никуда не исчезнет. Какова реальная долгосрочная цена этого отрицания?
0: Самая страшная цена – это технологическая консервация. Предприятия, оказавшиеся в жесткой изоляции, лишены доступа к этим инновациям.
1: Они заняты банальным выживанием.
0: И разрыв с мировым рынком будет только увеличиваться. Через 5-10 лет такой консервации заводы начнут производить продукцию, которая концептуально устарела на целое поколение.
1: Кмона будет нужна?
0: Ее невозможно будет продать даже с огромным дисконтом, потому что она не будет соответствовать мировым стандартам энергоэффективности или безопасности. Произойдет не просто спад, а закрытие целых промышленных отраслей.
1: А восстановить разрушенную инженерную школу потом будет почти невозможно.
0: И заново встроить страну в глобальные цепочки поставок невероятно сложно.
1: Давай сведем все аргументы воедино. То, что сегодня прозвучало, доказывает одну непреложную истину. Сухие цифры говорят громче любых метафор на сельскохозяйственных полях.
0: Безусловно.
1: Обвал высокотехнологичного экспорта, глухой логистический тупик с калием, вынужденное бегство IT-сектора и астрономические наценки за серый импорт – это объективная реальность.
0: И эту реальность невозможно скрыть за оптимистичными рассуждениями об импортозамещении.
1: Для малых, открытых экономик, чья жизнь десятилетиями зависела от экспорта, санкции – это не стимул к развитию. Это глубоко разрушительный процесс, который бьет по самому фундаменту системы.
0: И здесь кроется фундаментальная социальная опасность, которая выходит далеко за рамки цифр в бюджете.
1: О чем ты?
0: Когда экономика годами функционирует в режиме выживания, обходя запреты и привыкая к постоянному дефициту технологий, это меняет саму структуру бизнеса и направления.
1: Формируются новые привычки.
0: Менеджеры отучаются конкурировать качеством на открытом рынке. Они учатся искать лазейки, договариваться с посредниками и работать в условиях монополии. Искажается сама экономическая культура.
1: Да, это звучит как приговор. И тут остается главный вопрос. В какой момент эта временная, вынужденная мера становится постоянной чертой национального характера?
0: Сможет ли система, годами существовавшая в тепличных условиях технологической изоляции и отсутствия конкуренции, вообще когда-нибудь вернуться на нормальный мировой рынок?
1: Или точка невозврата уже пройдена, и медленное увядание зашито в самый код экономики? Есть над чем поразмышлять. До встречи в следующих выпусках.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Новороссийск снова полыхает. Дроны атаковали нефтебазу «Грушевая балка» и Удмуртию. Это 2400 километров от границы. Юг России опять в огне. В Новороссийске после масштабной атаки беспилотников полыхает крупнейший на Черном море перевалочный пункт «Шесхарис» и нефтебаза «Грушевая балка». Это ключевые точки для экспорта российской нефти, которые принадлежат «Транснефти».
4: Один вон, блядь, в «Транснефть», блядь, попал. Терминал, точнее.
3: Местные жители всю ночь публиковали в соцсетях видео с кадрами мощных взрывов и столбами дыма. Однако власти Кубани заявили, что на территорию терминала упали лишь фрагменты сбитых дронов, из-за которых загорелись технические здания. Уже известно о двух пострадавших. Для Новороссийска это далеко не первый налет беспилотников. «Шесхарис» плотно атаковали в марте и апреле. Но защитить стратегические объекты военные так и не смогли. Горожане в соцсетях жалуются, что обломки дронов и зенитных ракет теперь валятся прямо на жилые улицы. Эксперт по безопасности Юрий Максимов отмечает, что к лету этого года российская система противовоздушной обороны оказалась полностью перегружена.
5: Власти пытаются делать хорошую мину при плохой игре, рассказывая про падение обломков. Но люди-то видят огромные факелы на нефтебазах. Возникает логичный вопрос к генералам. Как дроны долетают до Ижевска и Новороссийска? Обещания защитить небо провалены. Население приграничных и портовых городов начинает понимать, что они живут на пороховой бочке, а государство способно защитить разве что правительственные дачи, но никак не гражданскую инфраструктуру.
3: Пока экстренные службы Новороссийска пытаются потушить резервуары с нефтью, экономисты подсчитывают убытки от срыва экспортных контрактов. При этом география налетов дронов расширяется с каждым днем. Известно, что минувшей ночью взрывы прогремели в Удмуртии, а это без малого 2400 километров от украинской границы. Похоже, нефтяной отрасли придется привыкать работать в условиях, когда прилететь может в любой цех от Черного моря до Урала.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный, и ситуация знакомая многим. отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
7: Радиосигнал 666 АМ.
8: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
9: Гяра.
8: 12.
9: Бара.
8: 13.
9: Тера.
8: 14.
9: Чодаха.
8: 15.
9: Пандраха.
8: 16.
9: Сола.
8: 17.
9: Сатраха.
8: 18.
9: Атара.
8: 19.
9: Униз.
8: 20.
9: Бис.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
10: Важный сигнал.
11: Сколько яблок и мяса заработали белорусы? Белстат посчитал покупательскую способность людей в популярных продуктах.
12: Вот интересно, где выращиваются эти кабачки, которые стоят 16,99.
13: Так я за курицу больше 2 килограмма дала 13 рублей. Так что лучше, купить курицу для семьи или килограмм кабачков?
11: Чтобы ответить на вопрос, интересующий жительницу Светлогорска, и разобраться, что не так с ценами в магазинах, предлагаю знакомиться со свежей аналитикой Белстата. Статистический комитет проанализировал покупательную способность белорусов, взяв за основу количество приобретаемых необходимых продуктов питания, рассказывает экономист Алиса Мельник.
14: По данным Белстата, доходы на душу населения уменьшились, упали в перерасчете на главный национальный продукт – картофель. Так, в 2024 году денег у белорусов хватало, чтобы покупать 906 килограммов картофеля в месяц. В 2025 мы могли позволить уже только 864 килограмма. Также обстоят дела с яблоками. прошлом году среднестатистический белорус мог купить в месяц 323 килограмма яблок, тогда как в 2024-м – 342. Кроме этого, упали доходы белорусов в перерасчете на возможность покупать рыбу, в том числе замороженную, фрукты и овощи из так называемого «борщевого набора».
11: Отчаиваться не стоит. Из данных Белстата следует, что в перерасчете на некоторые продукты доходы белорусов все же выросли. И больше всего в макаронах и моркови. В 2025 году плюс 68 и 152 килограмма соответственно, в сравнении с 2024. Кроме этого, население могло позволить себе покупать на 8 килограммов больше свинины и на 15 килограммов мяса птицы, а также на 500 штук больше яиц. Несмотря на показатели со знаком «плюс», белорусы все еще находятся в режиме жесткой экономии, отмечает экономист Алиса Мельник.
14: Если верить Белстату, то средние доходы в расчете на душу населения в Беларуси в 2025 году выросли и составили 1600 рублей в месяц. Годом ранее показатель был 1400 рублей. Вместе с тем, статистический комитет приводил данные, что в феврале 2026-го белорусы в среднем тратили 28 рублей в день, тогда как в феврале 2025-го этот показатель превышал 31 рубль. Выручка в ресторанах и кафе тоже упала на 3,5%.
11: Белорусы отмечают, что основная часть дохода у них уходит на оплату коммуналки и покупку основных продуктов. Денег на театры, рестораны и кино нет, но стаканчик другой кофе из заведений иногда позволить себе можно. Оставшиеся средства приходится растягивать до следующей зарплаты, а в непредвиденных ситуациях некоторые обращаются в банк за кредитом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
11: Что делать, если некому лечить? Белоруска устала от дефицита врачей и в 47 лет поступила в медуниверситет. Сейчас Елена заканчивает 5-й курс лечебного факультета, а значит, диплом получит в следующем году. По целевому договору после окончания вуза она уедет трудиться в Минск, где планирует, цитирую, «эффективно используя отработать в хирургии минимум 25 или 30 лет, поскольку отлично знаю, для чего прошла этот долгий и сложный путь». Историю отважной и отчаянной жительницы Бреста подхватили во всевозможных соцсетях. Комментариев много и все они разные. Дмитрий из Гомеля поддерживает, называет такое решение смелым.
15: Ну что тут сказать? Молодец. Если человек всю жизнь или половину хотел стать врачом и помогать другим, но возможность появилась только в зрелом возрасте, то почему бы ей не воспользоваться? К сожалению, одна Елена при всем желании не сможет помочь белорусской медицине встать с колен, хотя бы на костыли. Потому что один человек не сможет закрыть 3 или 4 тысячи пустующих вакансий для врачей. Я желаю только успехов и здоровья, чтобы все получилось у этой прекрасной женщины. А в душе надеюсь, что система ее не сломает, и что в ее возрасте, в дальнейшем, выпускницу не зашлют в далекую деревню работать терапевтом.
11: Некоторые комментаторы сделали акцент на том, что мотивация – это прекрасно, но в хирургии все-таки хочется видеть годы практики, а не только красивую историю преодоления. Здоровье – штука невозвратная. Тут врача надо выбирать внимательнее, чем смартфон или машину, написал пользователь с ником «Скальпель не стартап».
16: История вдохновляющая ровно до момента, пока не понимаешь, что хорошим хирурга делают тысячи операций и годы практики. Лично мне для операции как-то спокойнее видеть хирурга, который к 47 годам уже 15 лет оперирует, а не только начинает путь. Я даже кошку не понесу к ветеринару с опытом «вчера получил диплом», а тут человеческая хирургия. С одной стороны, у нас в стране прям катастрофически не хватает врачей. Всюду очереди, а некоторые пациенты даже не доживают до приема. Поэтому плюс один врач – это хорошо. С другой стороны, хирургия – это все же не курсы дизайна, где никогда не поздно начать. Вообще, врача надо выбирать очень внимательно. Здоровье потом на Wildberries не докупишь. Хотя, опять же, из кого выбирать, если все врачи разъехались или сгорели прямо на рабочем месте?
11: И в завершение выпуска мнение от хирурга Сергея из Молодечна.
17: Меня вдохновляет то, что, несмотря на непростую ситуацию и в нашей стране, и во всем мире, все еще есть люди, которые идут к своим мечтам и целям. Елена, я вами горжусь. Грустно лишь то, что вот такой горящий делом человек придет в профессию, а система его будет перемалывать, переламывать, пережевывать до тех пор, пока не выплюнет на обочину жизни или он первый не выйдет, так сказать, в окно. Наша система здравоохранения уже лет 5 страдает от серьезного кадрового кризиса. Пустуют тысячи медицинских вакансий, а доверие к системе снижается и снижается. Множество моих коллег-врачей ушли из профессии из-за репрессий и низких зарплат, из-за непомерной нагрузки и огромной ответственности. Вчера и я написал заявление об увольнении.
11: Учеба и освоение новой профессии после 40. На ваш взгляд, отчаянный шаг или смелость на пути к заветной цели? И насколько высок ваш уровень доверия к молодым специалистам любых возрастов в медицине? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Министр обороны Виктор Хренин о приоритетах новой госпрограммы вооружения армии.
19: Мы сегодня доложили президенту итог выполнения госпрограммы вооружения прошлой пятилетки, 2021-2025 год. И самое важное, что мы в цифрах не буду все называть, но мы не просели, а наоборот добавили. Именно по современным образцам вооружения и повысили боевой потенциал вооруженных сил. Конечно же, мы должны стремиться там к 100%, но я считаю, что, у нас сегодня около 45% современных образцов вооружения, это чего мы достигли, это принцип разумной достаточности. Что касается программы новой, следующую пятилетку, которая сегодня была доложена президенту, детально мы разобрались, что нам нужно, какие виды вооружения. Она будет носить, это инструмент реализации и выполнения плана строительства вооруженных сил, который чуть-чуть раньше мы докладывали главе государства, а теперь уже те виды вооружения, соответствующие финансы, возможности государства, возможности нашего военно-промышленного комплекса, это сведено в едино, определены приоритеты. Мы видим, что мы будем добавлять. Это тоже важно, не топтаться на месте. Ну и, конечно, приоритетность тех видов вооружения, которые нам нужны. Про это не раз уже говорил наш главнокомандующий, что мы живем на нашей земле. Это лесисто-болотистая местность. Мы должны уметь ее защищать. И в основе все равно становится это развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, оснащение их, экипировки, средства прицеливания. Это даже не обсуждается, что это заложено в программе.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Жировки на старте с 1 июня по всей Беларуси снова подорожают коммунальные услуги. Лето еще не началось, а белорусов уже морально готовят к новым цифрам в квитанциях. Чтобы было меньше поводов для недовольства, подорожание жилищно-коммунальных услуг в Беларуси власти разделили на два этапа. Напомню, с 1 марта газ стал дороже на 7,7%, что в среднем привело к утяжелению жировок на рубль. Кроме этого, баллон сжиженного газа теперь стоит на рубль 70 копеек больше. Тариф на электроэнергию вырос на 7% или плюс еще 3 рубля. Второй этап стартует 1 июня, рассказывает экономист Вера Селейко.
20: В Беларуси снова поднимут тарифы на отопление и горячую воду. Субсидируемый тариф вырастет на 7,3% и составит больше 29 рублей за 1 гигакалорию. Например, для обычной двухкомнатной квартиры в Минске платеж за отопление увеличится примерно на 2 рубля. А вот для квартир, где никто не зарегистрирован, тарифы уже сейчас примерно в 5 раз выше льготных. Кроме того, с июня подорожает и электричество для обогрева жилья.
11: Если быть точнее, то за отопление теперь придется платить на 2 рубля 60 копеек больше. За горячую воду – на 53 копейки. В среднем суммы в жировках вырастут на 3 рубля 12 копеек. На фоне подорожания ЖКУ белорусы снова обсуждают и сравнивают в соцсетях замороженную зарплату, неудержимый рост цен на продукты питания, бытовые товары и услуги.
21: Интересно, как скоро мы докатимся к точке, где коммуналка для большинства населения станет просто неподъемной. Вот тут кто-то пишет: «Да что тут такого? Всего 85-150 рублей. Это ж копейки». Может, для вас и копейки, а у меня зарплата 600 рублей. И никто пересматривать или хоть чуть-чуть поднять и...
22: Я уже за холодную воду плачу, живя в деревне, 68 рублей. Вы серьезно? А до зимы еще раз 5 цены поднимут или как? А то у нас ведь любят сказать одно, а сделать по-другому. Якобы, упс, неувязочка вышла. Все в мире дорожает, поэтому и вы, белорусики, раскошеливаетесь. А вот зарплата стоит на месте. Почему?
23: А почему март не проверяет ЖКХ? Какие экономические обоснования для поднятия тарифов? Или ЖКХ – это государство в государстве? А вообще, как говорит моя бабушка, ЖКХ – это филиал ада на земле. Доллар падает, цены растут, зарплаты стоят. Хоть бы какую положительную...
11: В комментариях белорусы проводят параллель между повышением пенсии и пособий и последующим ростом цен на продукты, услуги, топливо, а также увеличением штрафов и налогов. В любом случае, до зимы еще дожить нужно. За летом можно смириться с подорожанием тарифов. А там уже на первое место выйдет обсуждение баснословных трат на подготовку детей к школе и расходы на сервировку новогоднего стола. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Председатель военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус о том, как обстоят дела с ракетостроением.
24: У главы государства состоялась рабочая встреча, посвященная рассмотрению вопросов, рассмотрению документов, которые представлены в виде государственной программы вооружения до конца 2030 года и конкретно гособоронзаказа на 2026 год. А также мы отдельным вопросом рассмотрели уже четвертую программу ракетостроения Республики Беларусь. По всем этим направлениям прошла очень плодотворная, серьезная дискуссия, обсуждены вопросы, высказаны мнения, указано, на что обратить внимание в будущем, ибо на сегодняшний момент наши вооруженные силы, конечно же, заинтересованы в получении самого современного вооружения, и мы, конечно же, над этим работаем. В рамках новой, четвертой уже программы ракетостроения запланированы очень серьезные мероприятия, которые касаются как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении серьезных комплексов и отечественного и иностранного производства, но и создание новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов, в том числе комплекс, о котором мы уже говорили, это зенитно-ракетный комплекс ближнего действия отечественного производства. Как раз-таки вот эти мероприятия будут реализовываться в самое ближайшее время. Ну и следует отметить, что по итогам работы до 30-го года планируется очень существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и ГПВ. Ну и, конечно же, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований Республики Беларусь.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
25: Первая ласточка. В Крыму ограничили продажу бензина в одни руки, а дизель продают только по талонам. На АЗС Севастополя в один автомобиль заливают не больше 20 литров бензина. Здесь топливом еще хуже. Его продают только по талонам, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Такие ограничения он объяснил возникшими в последнее время логистическими сложностями. О чем идет речь? Дело в том, что с 21 мая власти Херсонской области закрыли для транспорта движение по участку трассы Ростов-на-Дону, Мариуполь, Симферополь. Это ограничение действует возле автомобильного пункта пропуска Джанкой. То есть, по сути, сухопутный коридор в Крым сейчас закрыт. По словам губернатора занятой армией части Херсонской области Владимира Сальда, причина – участившиеся атаки дронов. Это не просто дроны, говорят военные эксперты. Это новейшая разработка – беспилотники Hornet. И особенность их в том, что они не управляются оператором. Это самонаводящиеся при помощи искусственного интеллекта БПЛА. Поскольку связь с оператором у них отсутствует, то и средства радиоэлектронной борьбы на них не действуют. Эти дроны буквально превратили сухопутный коридор в Крым в мертвую зону, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
0: Вот с помощью этих беспилотников Hornet, дальностью примерно в 150 километров, вооруженные силы Украины держат под огневым контролем вот эту вот дорогу, сухопутный коридор в Крым, и довели дело до того, что власти Херсонской области закрыли движение, значит, снабжение Крыма намного слабее, чем оно было до сих пор. Снабжение происходит теперь только по Керченскому мосту, но он не справляется со всеми задачами, которые должны быть.
25: Ограничение на этом участке федеральной трассы, по словам херсонских властей, будет действовать до особого распоряжения. То есть, когда закончится, неизвестно. И все это время будут большие проблемы со снабжением как у группировки войск в Крыму, так и у гражданских. И нехватка топлива – это первая ласточка. Однако проблемы с бензином могут коснуться не только крымчан, но и жителей центральной части России. Удары в глубокий тыл России вывели из строя четверть всех нефтеперерабатывающих мощностей страны. Стоит 8 из 10 крупнейших производителей топлива, поэтому масштабный бензиновый кризис неизбежен, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
1: В ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что все рванут на дачи, машины встанут в пути, они не смогут заправиться. Поэтому то, что делает Украина, именно делает сейчас, это работа по схеме, по карте дорожной, которая выстроена и просчитана, я уверен, математически. Обратите внимание, как все синхронизировано. Это не просто разрушение нефтеперерабатывающих заводов. Цель Украины другая – лишить большую часть населения России топлива, парализовать работу торговли, промышленности, потому что ничто не может доехать до пункта назначения.
25: Такими темпами бензиновый кризис осени 2025 года покажется цветочками, говорит экономист. Ведь тогда атаки дронов носили не массовый, а точечный характер. И у России было больше систем противовоздушной обороны. Сейчас же большинство регионов страны попросту оголены, и дроны без проблем залетают в глубокий тыл. Специалисты советуют на ближайшее время не планировать важные поездки на автомобиле и по возможности запастись с топливом.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Штрафов мало не бывает. Сколько придется заплатить дачникам за запрещенные на участках растения? С 19 июня вступят в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые, в частности, вводят ответственность за невыполнение обязанностей по борьбе с инвазивными растениями. Кодекс об административных правонарушениях дополнили статьей 1646. По ней будут штрафовать землепользователей, которые не будут бороться с нежелательной растительностью. За это им грозит денежное взыскание в размере до 10 базовых величин, то есть 450 рублей, отмечает юрист Илья Дунаев.
4: Кодекс дополняется новой статьей «Неосуществление работ по регулированию распространения и численности отдельных видов растений». Это значит, что землепользователям грозит штраф, если они не будут бороться с нежелательной растительностью. За невыполнение обязанности по регулированию численности растений, распространение которых нужно контролировать, предусмотрен штраф до 10 базовых величин.
3: Новые правила направлены прежде всего на борьбу с инвазивными видами растений. В Беларуси к самым опасным из них относят борщевик сосновского и золотарник канадский. О борьбе с золотарником канадским ранее сообщали в Беловежской пуще. В нацпарке отметили, что это многолетнее декоративное растение, которое часто можно встретить на приусадебных участках, дачах и кладбищах.
5: Такая любовь населения к данному инвазивному виду привела к его массовому распространению. Как только золотарник канадский попадает на определенную территорию, он разрастается, угнетает и полностью вытесняет другие коренные виды растений. Кроме того, растения не едят дикие животные, что также осложняет борьбу с ним.
3: А в плену борщевика оказались жители одной из деревень Борисовского района. Местная жительница выложила соответствующее видео на своей странице в одной из соцсетей. Женщина говорит, что люди окружены ядовитым борщевиком со всех сторон. По ее словам, местные жители своими силами пытаются с ним бороться уже несколько лет, но пока безрезультатно.
6: Минская область, Борисовский район, деревня Жёртый. Мы боремся несколько лет с зарослями борщевика. Мы его скашиваем, ничего не помогает. Он растет буквально везде, даже уже пошел расти в лес. Это скоро будет расти дальше. За этими деревьями наш дом. Он разойдется по всей деревне. Его семена разлетаются ветром.
3: Многие люди по сей день не знакомы со смертельно опасными свойствами этого растения. Майка, легкие платья и даже куртка для борщевика не помеха. Такая одежда не сможет защитить человека от его воздействия, говорит врач-дерматовенеролог Анна Грязева.
7: Все дело в том, что сок растения содержит ядовитое вещество – фуркумарин. При попадании на кожу он увеличивает ее чувствительность к ультрафиолету. Такое свойство растений называется фототоксичность. Опасность заключается в том, что сам по себе сок не раздражает кожу. Можно без последствий получить значительную дозу яда, но если в течение 2 суток после этого подвергнуться воздействию солнечных лучей, то развивается солнечный ожог. Наиболее опасен борщевик во время цветения, которое продолжается практически все лето. Следует предупредить о том, что ожоги возможны и в пасмурную погоду. Особенно чувствительны к действию яда растения натуральные блондины. Борщевик также является дыхательным и контактным аллергеном.
3: Чтобы обезопасить себя и близких, врачи не рекомендуют гулять по зарослям борщевика, трогать его руками и собирать его цветы. Также нельзя скашивать борщевик без спецодежды, в сухую погоду, в период цветения и использовать вторично одежду без термической и химической обработки. Что касается штрафов за опасные растения на участках, то в соцсетях многие пишут, что государство пытается заработать на людях и скоро придется платить даже за воздух. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
25: Штурмовик больше недели не живет. Z-блогера 13-го могли обнулить в штурмах, пишут сослуживцы. Они сообщают, что у Егора Гузенко, так на самом деле зовут блогера, отобрали телефон и отправили на передовую с несросшимся переломом. Еще 1 марта 13-й получил двойной перелом ноги со смещением. Согласно результатам обследования, малая берцовая кость срослась неправильно, а коленный сустав не сросся вовсе. Об этом сам Гузенко писал еще 17 апреля и публиковал результаты обследования.
12: Ноге моей пи***. Сделали КТ, которое показало, что сломана не только лодыжка, но и колено. И срастаться оно не хочет. Более того, начал разрушаться сустав. Плохи дела, короче говоря.
25: Тогда Гузенко пожаловался на то, что ему не своевременно и некачественно оказали помощь в госпитале 347-го отдельного медбатальона. 13-й был уверен, что с покалеченной ногой штурм его никто не отправит, и хвалил своих командиров, мол, те правильно оценивают ситуацию.
13: Что касается моего состояния здоровья, то здесь мне командиры дают те задачи, которые по силам мне и по моему состоянию здоровья. Поэтому за это не нужно переживать. Я не несу там какие-то нагрузки, которые будут оказывать там на мою ногу негативное воздействие. Все в меру моего состояния здоровья. У меня нормальные командиры, которые понимают, осознают все происходящее.
25: Однако уже вскоре после этой записи Егор пропал. Админы его канала считают, что от Гузенко могли избавиться командиры подразделения. 9 мая в телеграм-канале появились дополнительные подробности отправки Z-блогера на боевое задание.
14: Егору не дали собраться. Вручили штатный рюкзак десантника и ржавый клинивший автомат с убитого. То есть его отправили даже не со своим оружием. На случай, если произойдет непоправимое, Егор оставил большое видео. Но мы очень надеемся и верим, что эти некрологи правды никто и никогда не увидит.
25: 13-й известен резкой критикой военного командования и руководства Минобороны. Незадолго до отправки в штурм Гузенко написал пост, в котором жестко критиковал Владимира Путина за отключение интернета, обвинял его во лжи и неспособности обеспечить безопасность людей в глубоком тылу.
14: Это боевое задание для Егора – билет в один конец. Что делать и кому писать, мы пока не понимаем. Понимаем лишь то, что происходит страшная несправедливость к человеку, который сделал очень многое для подразделения, командиры которого вот так решили избавиться от нашего 13-го.
25: Гузенко с 2014 года воевал в Донбассе, с 2019 года в Сирии. Он несколько раз критиковал властей за то, что они, по его мнению, неэффективно воюют. В октябре 2024 года на военблогера завели уголовное дело, после чего он уехал из СИЗО на фронт, а производство по его делу было приостановлено. После этого он служил на фронте в составе одного из штурмовых подразделений.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Кровавый след чужой войны. Минобороны России опубликовала ролик о ядерном оружии в Беларуси. Польша уже отреагировала. На кадрах колонна грузовиков КАМАЗ при дневном свете движется по лесной дороге. Далее уже в ночных условиях военные снимают брезент с кузова одного из грузовиков. После этого снова при дневном свете показана погрузка ракет «Искандер-М» в машину, предназначенную для их запуска. Ролик российской Минобороны сопроводила таким текстом.
17: В рамках учений ядерных сил обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республике Беларусь. Личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков.
16: Видеоролик уже прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск.
17: Данные действия в частности, а также нападение России на Украину, делает угрозу для других границ вполне реальной. Российско-украинская война, агрессивная политика России в отношении Украины и соседних стран может привести и в ближайшем будущем к ситуациям, когда потребуется жесткая реакция. Я убежден, что все НАТО, включая наших американских союзников, будет очень серьезно воспринимать возможные угрозы и провокации, которые могут появиться, в том числе и с территории Беларуси.
16: Военный аналитик Павел Подвиг считает, что никакого ядерного оружия у Беларуси на самом деле, скорее всего, нет, а учения не более чем очередная манипуляция Кремля.
19: Ядерного оружия как такового на территории Белоруссии нет. Во всяком случае, нет никаких тому свидетельств. Но, с другой стороны, то, что есть, есть инфраструктура для его развертывания. То есть, есть хранилище, есть, по-видимому, российские военные специалисты, которые 12-го управления, которые это оружие обслуживают. И есть договоренности с Белоруссией о том, что, в принципе, белорусские военные в случае принятия соответствующих всех решений, они могут использовать вот те самые ядерные боезаряды на своих системах доставки. То есть это либо бомбардировщики, либо ракеты. Вот. И, соответственно, вот эти процедуры, они на самом деле, их тоже нужно отрабатывать.
16: При этом никаких реальных ядерных зарядов на учениях, как правило, не используют. Все проводится с помощью макетов, говорит эксперт. Так или иначе, но на учения уже отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко о том, какое оружие нужно нашим вооруженным силам.
20: Уважаемые товарищи, тема нашего сегодняшнего совещания – обороноспособность нашего государства и, прежде всего, развитие военно-промышленного комплекса на предстоящую пятилетку. В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать? Сегодня мы обсудим, как я уже сказал, не менее важную тему – уровень технической оснащенности нашей армии по результатам выполнения государственной программы вооружения прошедшие пятилетки 21-25 годы, а также задачи в этой области на предстоящие. Без оснащения войск современным вооружением решать задачи обороны невозможно. Но при этом хочу заметить, мы не должны бросаться на все виды вооружений, которые мы видим в современных конфликтах, или вы где-то в журнале прочитали, или вам кто-то сказал. Во-первых, мы должны иметь то оружие, которым мы можем сегодня воспользоваться, с которым мы умеем обращаться, наши, прежде всего, офицеры. Во-вторых, надо учитывать театр военных действий, будущих действий, территорию Беларуси. Это не пустыня, это даже не украинские степи. Поэтому оружие надо приобретать, создавать то, которое нам нужно будет.
10: Радиосигнал. Подробно о важном.
21: Новости союзного государства.
22: Охота за операторами дронов в Донбассе поразили второй за неделю учебный штат элитных подразделений БПЛА. На этот раз взрывы прогремели в Старобельске, Луганской области. Сообщается, что там проходили обучение элитные бойцы. В Москве сразу же опровергли эти сообщения, заявив, что ракета прилетела в обычное студенческое общежитие. Об этом заявил даже Владимир Путин.
23: У нас сегодня вопрос, связанные с работой в сфере Министерства внутренних дел. Но начать бы хотел с того, о чем уже говорил сегодня на встрече с выпускниками первого потока «Время героев», с террористической атаки киевской хунты в Луганской Народной Республике. В целом я высказался на этот счет. Мне кажется, все, что можно и нужно было сказать, сказано. Но если у вас есть соответствующие свои оценки, предложения по этому поводу, просил бы вас тоже сказать об этом в ходе нашего сегодняшнего совещания.
22: На Украине заявили, что целью атаки стал штаб спецподразделения «Рубикон».
0: Также уничтожены склады с боеприпасами и позиции ПВО. За одну неделю ВСУ ударили сразу по двум ключевым центрам обучения пилотов БПЛА в Донбассе, в городе Снежное Донецкой области и теперь в Старобельске под Луганском, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
1: Удары по центрам подготовки операторов-беспилотников – это сейчас приоритет для Украины. Уничтожить опытного пилота или инструктора по дронам гораздо важнее, чем подбить танк. Подразделение «Рубикон» – это элита. Они не просто летают, они тестируют новые технологии и тактику. Командование совершило глупость, собрав столько специалистов в одном месте недалеко от линии фронта. Для российской армии потеря таких кадров – огромная проблема. Их невозможно заменить за пару недель.
0: Военные блогеры шокированы двумя ударами за одну неделю. Они отмечают, что уязвимость тыловых штабов становится критической. Защитить такие объекты от хаймерсов и тяжелых дронов ПВО на местах, похоже, уже не может. В итоге операторы БПЛА, которые на фронте нужны как воздух, оказываются под прицелом даже еще до того, как успевают попасть на передовую, отмечает военный обозреватель Максим Левиев.
2: Мы видим, что украинская разведка отлично знает, где размещаются эти центры. Подобные прилеты по базам пилотов дронов происходят регулярно. Проблема в том, что российские генералы до сих пор мыслят старыми.

0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
1: Заместитель начальника Главного управления Центрального аппарата Следственного комитета Беларуси Иван Судникович о том, кто сегодня наиболее подвержен вниманию кибермошенников.
2: Знаете, часто задают такие вопросы про портрет и киберпреступника, и потерпевшего. Я бы сказал, что, наверное, ничего в этом не меняется. Потерпевшими могут стать любого возраста граждане, любой страны абсолютно. А киберпреступность атакует граждан всех стран абсолютно. И, знаете, мы здесь сегодня, вот в нашей стране, в мире, находимся в парадоксальной ситуации. Ну, конкретно Беларусь. Беларусь – одна из самых безопасных стран в мире. Еще 20 лет назад у нас было 200 тысяч преступлений. Сейчас 60 тысяч в год совершается преступлений. Это говорят все аналитики. Но с киберпреступностью ситуация другая. Несмотря на то, что правоохранительная система и все заинтересованные госорганы установили фактически щит в защиту от кибермошенников со всех сторон. И сейчас им, конечно, неудобно совершать эти преступления, поскольку их действия все вычисляются, блокируются, переводы и так далее. И осталась у них последняя такая, знаете, лазейка – это достучаться, дозвониться до потерпевшего, до самого, вне зависимости от того, кто он такой, да, и какого возраста и пола находится, и вынудить самому перевести эти деньги для того, чтобы наши аналитические системы это не распознали. Так вот, парадоксальная ситуация именно в том, и мы должны это понять, что мир сегодня изменился. И все белорусы, и мы, присутствующие в зале, должны понять, что киберпреступность никуда не уйдет. Мы жить с ней будем постоянно. Геополитическая обстановка об этом говорит. Нас будут атаковать всегда. И граждане должны понимать, если мне звонят с неизвестного номера, я, конечно, должен включить у себя в мозгу мысль первая. Это мошенник. И дальше проверять. Поэтому портрета нет. Звонят всем абсолютно, обзванивают всех. И в дальнейшем, исходя из диалога, видят, как можно на потерпевшего воздействовать, взаимодействовать.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк».
4: Привет!
3: Давай начнем сегодня с довольно, ну, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
4: Ага, живописная картина.
3: Ну да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, знаешь, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
4: Ну, учения идут, все стандартно.
3: Да, но фокус в том, что эта пыль – это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
4: Ого! Тот самый из Чернобыля.
3: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
4: Слушай, это очень сильный образ. И он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
3: Беспрецедентное скопление техники.
4: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
3: То есть?
4: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
3: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
4: Ну, в каком-то смысле да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
3: И это создает такое гравитационное поле.
4: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
3: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
4: Если маневры перерастают в реальное наступление...
3: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
4: Угу.
3: Но слушай, я вот смотрю на карту запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство.

0: убийство. Зачем туда вообще идти?
1: Я согласна, логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
0: А, поставки западного оружия?
1: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара – это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
0: Статус территории меняется?
1: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
0: И это ведь не просто галочка в международных документах.
1: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
2: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
1: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
2: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономный дизель-генератор, у них есть резерв.
1: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
2: В кранах пропадает вода.
1: За несколько часов ложатся вышки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
0: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
1: Начнется тотальная паника.
0: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
1: И вот этот хаос запускает следующий механизм, о котором редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
0: Это моментальная смерть региональной экономики.
1: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
0: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
1: Угу.
0: Этот двигатель глохнет.
1: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
0: Армия забирает все необходимое.
1: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
0: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
1: А вывести его не может.
0: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
1: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
0: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
1: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
0: Банкоматы пустеют за часы.
1: Ага, инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотекам.
0: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
1: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
0: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
1: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
0: Людей селят в школьных спортзалах, старых домах культуры.
1: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
0: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
1: пара туалетов на сотни людей. Перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
0: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
1: Именно.
0: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. кто вообще будет участвовать в конфликте. Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
1: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
0: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
1: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
0: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают, а кто остается?
1: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинуть семьи без стабильного дохода.
0: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
1: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
0: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
1: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека. Механика контроля становится абсолютной.
0: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах. Тайны связи больше нет.
1: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
0: Вводится строжайшая цензура.
1: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
0: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
1: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
0: Социальные связи разрушаются.
1: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
0: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
1: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
0: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
1: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
0: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
1: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
0: Например?
1: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
0: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
1: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
0: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
1: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. Полный вакуум.
0: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
1: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
0: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
1: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
0: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
1: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
0: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
1: Но это не так.
0: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
1: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
2: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
1: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
2: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
1: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
2: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
1: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
2: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
1: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
2: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
1: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
2: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
1: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
2: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
1: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
2: Дожди смывают все это в реки.
1: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
2: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
1: Онкология. В первую очередь, рак щитовидной железы, лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
2: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
1: Угу.
2: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация – это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
1: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
2: Ты про международную репутацию?
1: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
2: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
1: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
2: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать пятерых детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама пятерых детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех пятерых детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: YouTube под угрозой. Министр информации назвал условия блокировки площадки в Беларуси.
6: Мы не имеем права складывать все наши продукты в одну корзину. Тем более, если эта корзина в чужих руках. Разобьют обязательно. У нас есть опыт. Есть Video Bell, очень хорошая платформа. Она тут же начнет набирать популярность, как исчезнут другие видеохостинги. Нужно использовать все имеющиеся ресурсы.
5: С таким заявлением о YouTube выступил министр информации Дмитрий Жук. По его словам, заблокировать платформу в первую очередь могут в случае угрозы нацбезопасности.
6: Уйти с площадки, на которой находятся наши с вами граждане, наверное, так себе история. Но я еще раз повторю то, что я уже говорил. В случае угрозы национальной безопасности мы будем вынуждены это сделать.
5: Что именно могут сделать власти с YouTube, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
7: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
5: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
8: Альтернативы, ну, есть, но они не идеальны. Но в любом случае придумать что-то новое, может быть, лучше, новшество.
9: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
8: Дорогу нашим айтишникам плюс.
5: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
10: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянно реклама, вы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
11: YouTube как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
12: YouTube, он прям уже для пользователя, ну, гораздо удобнее, 100%.
10: Ну, если Рутуб когда-то сделают, да, тоже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
5: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
5: Настоящий знак качества. Белоруска едва не лишилась зуба из-за шаурмы из короны.
13: Я просто хотела перекусить, а тут такой сюрприз. Зуб откололся сразу. Боль была ужасная.
5: О такой неприятной ситуации в торговом центре «Корона» на своей странице в Threads написала жительница Гродно Валентина. Находкой, которая сломала девушке зуб, оказалась твердая куриная кость.
13: Я сразу же на месте вернулась назад. Говорю, что и как, но магазин занял очень интересную позицию. Они вернули деньги за шаурму наличными без чека, хотя оплата была картой. Как мне потом объяснили, они не сделали возврат тем самым с точки зрения закона, не признали наличие дефекта товара.
5: Книгу жалоб выдать Валентине отказались.
13: Но, слава богу, мы живем в современном мире. Я оставила на сайте в разделе «Обратная связь» сообщение. Со мной связалась милая девушка и говорила, что они все компенсируют. Но мне дать что-то, кроме устных обещаний, отказались. А к врачу записать можно только через месяц. За это время что угодно может случиться.
5: Чтобы разобраться, что делать в таких случаях, мы обратились к юристу-специалисту по защите прав потребителей Ольге Логиновой.
14: Первое правило – фиксировать факт нарушения сразу. Нужно сфотографировать продукт, чек, упаковку и при возможности подать жалобу в санэпидемстанцию. Если магазин предлагает мировую компенсацию, обязательно требуйте документально оформленную расписку с четкими обязательствами по выплате, иначе доказать свою правоту в суде будет практически невозможно.
5: Чтобы не остаться один на один с проблемой, покупателям важно действовать быстро и документально подтверждать свои претензии. Иначе рискуете не только потерять деньги, но и здоровье, предупреждает юрист. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
15: Летнее некуда. Возле корпуса Уральского федерального университета зазывают на срочную службу в колледже Алабуга Политех в Татарстане. В Екатеринбурге студентам обещают элитную срочную службу в бригаде беспилотников, стипендию 150 тысяч рублей и обучение по культовой компьютерной стратегии. Вот только за красивой рекламой скрывается реальный конвейер. Парни просто вербуют на заводы в Татарстане собирать боевые дроны типа «Шахет». Впрочем, в соцсетях этот ход не оценили. TikTok и Twitch устроили тотальную зачистку, забанить и сам колледж, и всех блогеров, которые его рекламировали.
16: Я приехала домой сразу просто. Я так устала, я вообще ничего не хочу. Я так себя плохо последнее время все чувствовала. Я пыталась это все, всю энергию свою вылить на ТикТок. Я так хотела этот гребаный миллион подписчиков.
15: При этом спутники зафиксировали, что Алабуга за год разрослась еще на 300 с лишним гектаров. Там без остановки строят новые цеха. Юрист Алексей Табалов отмечает, что под видом киберспорта вчерашних школьников превращают в рабочих настоящего оборонного завода, по которому, к тому же, регулярно бьют дроны.
17: Схема максимально циничная, ловят геймеров на их увлечениях. Обещают, что они будут просто сидеть в наушниках и играть в стратегии. Но реальность другая. Их оформляют как срочников и ставят к конвейеру собирать ударные дроны. Подростков просто покупают на большие деньги, но забывают сказать, что они автоматически становятся участниками боевых действий на очень опасном военном объекте.
15: Этот подход к призыву показывает, как тяжело регионам дается набор людей в армию. Приходится выдумывать любые уловки, но массовые блокировки в соцсетях сейчас ломают эту картинку, отмечает аналитик Никита Киричевский.
18: То, что агитаторы пошли раздавать листовки на улице Екатеринбурга, говорит об одном. На сборке БПЛА жесткий дефицит рабочих рук. 150 тысяч рублей для 19-летнего парня – деньги сумасшедшие. Но интернет-платформы эту лавочку быстро прикрыли. Вербовать молодежь через соцсети больше не дадут. И прятать оборонные заводы под вывеской студенческого колледжа становится все сложнее.
15: Пока студенты изучают заманчивые буклеты Алабуги, военные юристы советуют им внимательно читать документы. Обещания легкой службы за компьютером могут обернуться реальной работой на военном заводе под прицелом беспилотников.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
19: Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин о главной задаче для правительства.
20: Правительство точно не доброе. Значит, правительство, наверное, старается быть все-таки объективным. Мы вносим на рассмотрение президенту вот такие предложения, когда мы убеждены, что никаких других вариантов, кроме как реализации вот таких мероприятий, других вариантов нет. И самое главное, ведь сегодняшняя, вносимые на рассмотрение президента документы, они не предполагали, никакого дополнительного выделения финансовых ресурсов. Ведь мир стремительно меняется. Возникают такие ситуации, которые требуют достаточно оперативного вмешательства и реагирования. Потому что, еще раз говорю, для правительства главная задача – это эффективная работа экономики. А работа экономики в том числе складывается из работы предприятий.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Сколько яблок и мяса заработали белорусы? Белстат посчитал покупательскую способность людей в популярных продуктах.
22: Вот интересно, где выращиваются эти кабачки, которые стоят 16,99? Так я за курицу больше 2 килограмма дала 13 рублей. Так что лучше, купить курицу для семьи или килограмм кабачков?
21: Чтобы ответить на вопрос, интересующий жительницу Светлогорска, и разобраться, что не так с ценами в магазинах, предлагаю знакомиться со свежей аналитикой Белстата. Статистический комитет проанализировал покупательную способность белорусов, взяв за основу количество приобретаемых необходимых продуктов питания, рассказывает экономист Алиса Мельник.
23: По данным Белстата, доходы на душу населения упали в перерасчете на главный национальный продукт – картофель. Так, в 2024 году денег у белорусов хватало, чтобы покупать 906 килограммов картофеля в месяц. В 2025 мы могли позволить уже только 864 килограмма. Также обстоят дела с яблоками. В прошлом году среднестатистический белорус мог купить в месяц 323 килограмма яблок, тогда как в 2024 – 342. Кроме этого, упали доходы белорусов в перерасчете на возможность покупать рыбу, в том числе замороженную, фрукты и овощи из так называемого «борщевого набора».
21: Отчаиваться не стоит. Из данных Белстата следует, что в перерасчете на некоторые продукты доходы белорусов все же выросли. И больше всего в макаронах и моркови. В 2025 году плюс 68 и 152 килограмма соответственно, в сравнении с 2024. Кроме этого, население могло позволить себе покупать на 8 килограммов больше свинины и на 15 килограммов мяса птицы, а также на 500 штук больше яиц. Несмотря на показатели со знаком «плюс», белорусы все еще находятся в режиме жесткой экономии, отмечает экономист Алиса Мельник.
23: Если верить Белстату, то средние доходы в расчете на душу населения в Беларуси в 2025 году выросли и составили 1600 рублей в месяц. Годом ранее показатель был 1400 рублей. Вместе с тем, статистический комитет приводил данные, что в феврале 2026 белорусы в среднем тратили 28 рублей в день, тогда как в феврале 2025 этот показатель превышал 31 рубль. Выручка в ресторанах и кафе тоже упала на 3,5%.
21: Белорусы отмечают, что основная часть дохода у них уходит на оплату коммуналки и покупку основных продуктов. Денег на театры, рестораны и кино нет, но стаканчик другой кофе из заведения иногда позволить себе можно. Оставшиеся средства приходится растягивать до следующей зарплаты, а в непредвиденных ситуациях некоторые обращаются в банк за кредитом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
0: Сиаха.
3: Синий.
0: Нила.
3: Коричневый.
0: Бура.
3: Зеленый.
0: Сабз.
3: Оранжевый.
0: Наранджи.
3: Фиолетовый.
0: Джамуни.
3: Красный.
0: Сурх.
3: Белый.
0: Сафед.
3: Желтый.
0: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
19: Директор Национального центра защиты персональных данных Беларуси Андрей Гаев о том, как меняется доверие к защите данных и почему важно соблюдать закон.
1: Положение обновленного законодательства о персональных данных восприняты и гражданам, и бизнесом, они исполнимы и при должной реализации обеспечивают надлежащий уровень защиты прав граждан. И об этом вот свидетельствуют, например, результаты проведенного только недавно социологического исследования, согласно которому более 90% как граждан, так и организаций признают значимость персональных данных и говорят о необходимости их защиты.
3: Новости регионов на радиосигнал.
2: В акватории реки Западная Двина в Витебске работники общества спасания на водах обнаружили и извлекли из воды тело 63-летнего мужчины. Погибшего заметил местный житель, который отдыхал у реки. Тело находилось примерно в 3 метрах от берега на глубине около 1,5 метров. Обстоятельства произошедшего еще устанавливают. Дорожная авария произошла в агрогородке Корма Добрушского района. Мужчина ехал на мотоблоке с прицепом на ферму и по дороге предложил своему 4-летнему племяннику прокатиться. На обратном пути водитель не справился с управлением груженного мотоблока. При съезде с небольшой возвышенности техника потеряла устойчивость и опрокинулась. По предварительным данным, незадолго до этого ребенок упал с мотоблока и оказался под его колесами. Мальчик получил травмы, характерные для наезда, и был госпитализирован. Необычный инцидент произошел в пункте пропуска «Каменный лог» в Ашмянском районе. Во время личного досмотра 59-летний мужчина неожиданно демонстративно снял с себя одежду, включая брюки и нижнее белье, чем удивил сотрудников таможни и свидетелей. Такое поведение не оценили, на место вызвали милиционеров. Обстоятельства инцидента еще выясняют. В Бресте спасатели приняли роды прямо в машине посреди дороги. Возвращаясь с соревнований, сотрудники Малорицкого райотдела по чрезвычайным ситуациям заметили на дороге мужчину, который отчаянно просил о помощи. Выяснилось, что в машине у его жены начались роды. Работники МЧС оперативно вызвали скорую помощь, помогли женщине принять удобное положение и поддерживали ее до прибытия медиков. Однако малыш появился на свет раньше. Один из спасателей заметил головку ребенка и вскоре принял новорожденного прямо в машине. Позже прибывшие медики перерезали пуповину и доставили маму с мальчиком в больницу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
21: Жировки на старте. С 1 июня по всей Беларуси снова подорожают коммунальные услуги. Лето еще не началось, а белорусов уже морально готовят к новым цифрам в квитанциях. Чтобы было меньше поводов для недовольства, подорожание жилищно-коммунальных услуг в Беларуси власти разделили на два этапа. Напомню, с 1 марта газ стал дороже на 7,7%, что в среднем привело к утяжелению жировок на рубль. Кроме этого, баллон сжиженного газа теперь стоит на рубль 70 копеек больше. Тариф на электроэнергию вырос на 7% или плюс еще 3 рубля. Второй этап стартует 1 июня, рассказывает экономист Вера Селейко.
6: В Беларуси снова поднимут тарифы на отопление и горячую воду. Субсидируемый тариф вырастет на 7,3% и составит больше 29 рублей за одну гигакалорию. Например, для обычной двухкомнатной квартиры в Минске платеж за отопление увеличится примерно на 2 рубля. А вот для квартир, где никто не зарегистрирован, тарифы уже сейчас примерно в 5 раз выше льготных. Кроме того, с июня подорожает и электричество для обогрева жилья.
21: Если быть точнее, то за отопление теперь придется платить на 2 рубля 60 копеек больше. За горячую воду – на 53 копейки. В среднем суммы в жировках вырастут на 3 рубля 12 копеек. На фоне подорожания ЖКУ белорусы снова обсуждают и сравнивают в соцсетях замороженную зарплату, неудержимый рост цен на продукты питания, бытовые товары и услуги.
7: Интересно, как скоро мы докатимся к точке, где коммуналка для большинства населения станет просто неподъемной. Вот тут кто-то пишет: «Да что тут такого? Всего 85-150 рублей. Это ж копейки». Может, для вас и копейки, а у меня зарплата 600 рублей. И никто пересматривать или хоть чуть-чуть поднять и...
9: Я уже за холодную воду плачу, живя в деревне, 68 рублей. Вы серьезно? А до зимы еще раз 5 цены поднимут или как? А то у нас ведь любят сказать одно, а сделать по-другому. Якобы, упс, неувязочка вышла. Все в мире дорожает, поэтому и вы, белорусики, раскошеливаетесь. А вот зарплата стоит на месте. Почему?
24: А почему март не проверяет ЖКХ? Какие экономические обоснования для поднятия тарифов? Или ЖКХ – это государство в государстве? А вообще, как говорит моя бабушка, ЖКХ – это филиал ада на земле. Доллар падает, цены растут, зарплаты стоят. Хоть бы какую положительную...
21: В комментариях белорусы проводят параллель между повышением пенсии и пособий и последующим ростом цен на продукты, услуги, топливо, а также увеличением штрафов и налогов. В любом случае, до зимы еще дожить нужно. За лето можно смириться с подорожанием тарифов. А там уже на первое место выйдет обсуждение баснословных трат на подготовку детей к школе и расходы на сервировку новогоднего стола. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
8: Веры больше нет. Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сменил спортивное гражданство и теперь будет выступать за Азербайджан. 13-летний Александр Плющенко известен в социальных сетях как «Гном Гномыч». Он регулярно участвует в ледовых шоу вместе с отцом, а с 2017 года тренируется в Академии «Ангелы Плющенко». Подросток уже получил открепление от Федерации фигурного катания России и теперь будет представлять сборную Азербайджана. После отстранения российских фигуристов от международных соревнований в 2022 году из-за спецоперации на Украине, смена спортивного гражданства стала распространенной практикой среди спортсменов из России, и сын Плющенко не стал исключением, говорит спортивный обозреватель Михаил Поленов.
10: Азербайджан получает сильного спортсмена, а Александр Плющенко получает возможность соревноваться, потому что в условиях изоляции Россию хоть сейчас и допускают в фигурном катании, но мы с вами на Олимпийских играх видели, там было всего два места. В мужском одиночном катании и в женском одиночном катании. И конкуренция просто огромная. Поэтому выступление за Азербайджан – это возможность соревноваться на больших международных стартах.
8: Плющенко-старший сообщил, что спортивное гражданство Азербайджана его сыну выдано на 5 лет. Причем ранее двукратный олимпийский чемпион заявлял, что если его ученики захотят сменить спортивное гражданство, то он будет их отговаривать. Однако вслед за сыном Плющенко спортивное гражданство сменят еще 2 фигуристки из его академии. Вероника Жилина будет выступать за Азербайджан, а Кира Трофимова перейдет под флаг Беларуси. После многолетней демонстрации патриотической позиции Евгением Плющенко теперь решение отправить сына в Азербайджан выглядит не вполне логичным, считает политолог Глеб Сухомлин.
11: А как это может быть? Вот ты типа такой весь патриот, вот, но только что в триколор не заворачиваешься с утра и не ходишь, значит, по своему коттеджному поселку, распевая гимн. Но вообще ты патриот. И как же это может быть, чтобы вот патриот взял и пошел, записал своего сына, спортсмена, в азербайджанцы, в гражданство другой страны, причем страны, с которой у России, ну, мягко говоря, очень непростые отношения сейчас?
8: На Плющенко обрушилась настоящая волна общественного возмущения, но за него заступилась депутат Госдумы, в прошлом титулованная советская фигуристка Ирина Роднина. Вот как она прокомментировала критику Плющенко за переход сына.
12: Почему все сосредоточились именно на Саше Плющенко? У нас дочка Тутберидзе за кого только не выступала. Что-то я не видела информации, что ее переходы возмущают наших болельщиков или журналистов. Человек выступает за другую страну, а у нее еще и 3 гражданства. Вот вам и патриотическое воспитание, и моральный облик.
8: После многочисленных критических комментариев Александр и Евгений Плющенко закрыли свои аккаунты в соцсетях. Однако эта тема не перестает волновать россиян. Люди возмущаются, что патриот взрастил новый талант для славы другой страны, причем не очень дружественной по отношению к России.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
19: Директор криптоплатформы «Резидент парка высоких технологий» Максим Шабанов о том, как Беларусь борется с мошенниками в криптосфере.
13: Да, я скажу, что работа с правоохранительным блоком наносит очень такой системный, масштабный и плотный характер. Потому что без постоянного ежедневного взаимодействия, по сути, ну, не добьешься того профилактического эффекта, который нужен вот, в том числе криптоплощадкам, вообще все криптоотрасли. Но надо сказать, что блокчейн, он не анонимный. Вот есть такое суждение, есть такой миф, да, и в принципе все транзакции, они все отслеживаются. Но, к сожалению, популярность выхода у мошенников в криптовалюту, она в какое-то время приобретала такой популярный и масштабный оборот. Тем не менее, если мы говорим о сделках с крипторезидентами, а в принципе 367 указом президента предписана покупка и продажа криптовалюты только наших граждан, только криптоплатформы, криптоплощадки, резиденты ПВТ, то здесь есть системная работа, и в любом случае созданный механизм борьбы под названием антифрод. Вот эти антифрод-модули, они используются нами. Это сессионный, транзакционный антифрод, который, как сказал Александр Казимирович, выявляет еще до совершения транзакции клиентам некую поведенческую подозрительную особенность и, в принципе, дает нам поводы и основания притормозить транзакцию, ввести клиента в некий там период охлаждения и перепроверить, собственно, законность и правильность намерений его действий.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Военная мясорубка. Беларус рассказал, как его обманом заставили подписать контракт с Минобороны России.
14: Здравствуйте, я гражданин Республики Беларусь. 10 ноября 1960 года рождения. Прошу вас расторгнуть со мной контракт. И вернусь на родину в Беларусь. Как меня куратор обманул путем, дети мне заставили подписать контракт. Мне не давали ознакомиться с контрактом, и только указывали, что подпись ставить, я вписываюсь. Я не считал, что контракт писал.
5: Мужчина поехал в Россию на вахту, где его обманом заставили подписать контракт на участие в российской СВО на Украине.
14: В Смоленской военкомате я, когда там получил, я настойчиво просил, чтобы контракт это расторгнуть и со мной на родину. Но они меня не послушали и сказали, по-любому. Я в Воронеже подходил, в Воронеже меня тоже никто не слушал. Но потом присягу мне пришлось российскую принять, так как я уже контракт был подписан, и я, это было уклонение от воинской службы, и поэтому я присягу приняла Россия. Я это убежище я не принимал, не просил временно российская территория. Мне вручили справку эту, когда я уезжал на полигон на второй с Воронеж. Прошу меня вернуть на родину Республики Беларусь. Так как я собирался на вахту по обработке древесины в Смоленском.
5: Александр также назвал имена людей, которые заставили его подписать документ, Дмитрий и Николай.
14: есть это записи с телефона, сим-карты мегафона и белорусская номера на обработке древесины 23 февраля. И на камере снято на работе в Беларуси. У меня куратор с гражданинами Беларуси забирали на вахту. Прошу вас мне помочь вернуться на родину домой. С уважением вам обращается гражданин Республики Беларусь. Музыков Александр Александрович. И рапорт какой-то подписал. Не считавший. Ну, командир сказал, что это по моему вопросу. Прошу проверить этот факт. Прошу вас вернуться мне домой.
5: Юристы напоминают, что это не первая похожая история, которая приключилась с белорусом в Смоленской области. В феврале этого года знакомый позвал гомельчанина Евгения выпить. Домой Евгений не вернулся. Родственники нашли его уже в плену на Украине. Эксперты просят белорусских мужчин, которые работают в России, быть аккуратными, не пить в незнакомых компаниях и не подписывать никаких документов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Министр обороны Виктор Хренин о приоритетах новой госпрограммы вооружения армии.
15: Мы сегодня доложили президенту итог выполнения госпрограммы вооружения прошлой пятилетки, 2021-2025 год. И самое важное, что мы в цифрах не буду все называть, но мы не просели, а наоборот добавили. Именно по современным образцам вооружения и повысили боевой потенциал вооруженных сил. Конечно же, мы должны стремиться там к 100%, но я считаю, что, у нас сегодня около 45% современных образцов вооружения, это чего мы достигли, это принцип разумной достаточности. Что касается программы новой, следующую пятилетку, которая сегодня была доложена президенту, детально мы разобрались, что нам нужно, какие виды вооружения. Она будет носить, это инструмент реализации и выполнения плана строительства вооруженных сил, который чуть-чуть раньше мы докладывали главе государства, а теперь уже те виды вооружения, соответствующие финансы, возможности государства, возможности нашего военно-промышленного комплекса, это сведено в едино, определены приоритеты. Мы видим, что мы будем добавлять. Это тоже важно, не топтаться на месте. Ну и, конечно, приоритетность тех видов вооружения, которые нам нужны. Про это не раз уже говорил наш главнокомандующий, что мы живем на нашей земле. Это лесисто-болотистая местность. Мы должны уметь ее защищать. И в основе все равно становится это развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, оснащение их, экипировки, средства прицеливания. Это даже не обсуждается, что это заложено в программе.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Веры больше нет. Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сменил спортивное гражданство и теперь будет выступать за Азербайджан. 13-летний Александр Плющенко известен в социальных сетях как «Гном Гномыч». Он регулярно участвует в ледовых шоу вместе с отцом, а с 2017 года тренируется в Академии «Ангелы Плющенко». Подросток уже получил открепление от Федерации фигурного катания России и теперь будет представлять сборную Азербайджана. После отстранения российских фигуристов от международных соревнований в 2022 году из-за спецоперации на Украине, смена спортивного гражданства стала распространенной практикой среди спортсменов из России. И сын Плющенко не стал исключением, говорит спортивный обозреватель Михаил Поленов.
10: Азербайджан получает сильного спортсмена, а Александр Плющенко получает возможность соревноваться, потому что в условиях изоляции Россию хоть сейчас и допускают в фигурном катании, но мы с вами на Олимпийских играх видели, там было всего два места. В мужском одиночном катании и в женском одиночном катании. И конкуренция просто огромная. Поэтому выступление за Азербайджан – это возможность соревноваться на больших международных стартах.
8: Плющенко-старший сообщил, что спортивное гражданство Азербайджана его сыну выдано на 5 лет. Причем ранее двукратный олимпийский чемпион заявлял, что если его ученики захотят сменить спортивное гражданство, то он будет их отговаривать. Однако вслед за сыном Плющенко спортивное гражданство сменят еще 2 фигуристки из его академии. Вероника Жилина будет выступать за Азербайджан, а Кира Трофимова перейдет под флаг Беларуси. После многолетней демонстрации патриотической позиции Евгением Плющенко теперь решение отправить сына в Азербайджан выглядит не вполне логичным, считает политолог Глеб Сухомлин.
11: А как это может быть? Вот ты типа такой весь патриот, вот, но только что в триколор не заворачиваешься с утра и не ходишь, значит, по своему коттеджному поселку, распевая гимн, но вообще ты патриот. И как же это может быть, чтобы вот патриот взял и пошел записал своего сына-спортсмена в азербайджанцы, в гражданство другой страны, причем страны, с которой у России, ну, мягко говоря, очень непростые отношения сейчас?
8: На Плющенко обрушилась настоящая волна общественного возмущения.

0: Плющенко закрыли свои аккаунты в соцсетях. Однако эта тема не перестает волновать россиян. Люди возмущаются, что патриот взрастил новый талант для славы другой страны, причем не очень дружественной по отношению к России.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии ввели новый штраф, уже не первый и наверняка не последний. И знаешь, если попытаться вообразить такую ситуацию, обычный выходной день – выезд на дачу.
3: Угу.
2: Ребенок просит песочницу, ну и по пути к реке в пластиковое ведро набирается немного самого обычного песка.
3: Казалось бы, банальная рутина, да?
2: Вот именно. Абсолютная рутина. Но вдруг это ведро оборачивается штрафом, который съедает половину месячной зарплаты. И звучит это, ну, как завязка для какой-то антиутопии.
3: Да. Случилось фундаментальное изменение самой философии правоприменения.
2: То есть правила игры поменялись глобально?
3: Именно. Произошел резкий и бескомпромиссный отказ от практики устных предупреждений. Если раньше за мелкие бытовые проступки могли просто пожурить, то теперь действует жесткое правило.
2: И любое отклонение наказывается рублем.
3: Да, абсолютно любое. И цель нашего сегодняшнего разбора – проследить механизмы того, как базовые природные ресурсы и повседневная жизнь буквально монетизируются государством.
2: Слушай, ну тогда начать стоит с того самого примера, который звучит как какой-то абсурдный анекдот с обычного песка под ногами.
3: Да, песок – это отличная иллюстрация.
2: В Кодексе об административных правонарушениях появилась статья 16.36. Называется она «Самовольное пользование недрами». И самая поразительная деталь здесь – это полное отсутствие минимального порога.
3: Да, юридическая конструкция этой статьи намеренно ликвидировала любую, скажем так, серую зону. И санкции здесь применяются очень жесткие.
2: Насколько жесткие?
3: Ну вот смотри, для физических лиц штраф доходит до 1350 рублей.
2: Ого!
3: Да. А если вспомнить, что средняя зарплата в Беларуси в начале 26-го года составляла около 2200-2500 рублей, то это колоссальный удар по личному бюджету.
2: Это же больше половины зарплаты за одно ведро?
3: Вот именно. А для индивидуальных предпринимателей планка поднимается до 4500 рублей. Для юридических лиц вообще до 13500 за однократное нарушение.
2: Ничего себе. И вот тут возникает вопрос о том, как работает механизм эскалации, когда масштабы чуть больше одного ведра.
3: Угу.
2: Есть очень показательный кейс из Молодечнинского района начала 26-го года. Там группа из 4 человек нашла заброшенный карьер на окраине деревни.
3: Так, и что они сделали?
2: Они подогнали экскаватор, несколько грузовиков и вывезли около 300 кубов песка.
3: Но это уже промышленные масштабы.
2: Да, на рынке такой объем стоит порядка 40-50 тысяч рублей. Казалось бы, нарушение налицо, выпишут максимальный административный штраф.
3: Но система сработала иначе.
2: Совершенно иначе. Переход от административного правонарушения к уголовному произошел просто мгновенно.
3: Да, я помню этот случай. Им вменили сразу несколько уголовных статей. Во-первых, кражу в особо трупном размере. Во-вторых, незаконную предпринимательскую деятельность.
2: Жестко.
3: А поскольку один из участников оказался работником местного лесхоза, добавилось еще и превышение служебных полномочий. Теперь им грозит от 2 до 5 лет реального лишения свободы.
2: То есть контраст между легальным и нелегальным путями здесь раскрывается в полной мере. Государство декларирует, мол, добывайте песок законно.
3: Да, но как этот законный путь выглядит на практике?
2: А выглядит он как настоящая полоса препятствий. Легальный песок стоит копейки, где-то 15-25 рублей за кубометр. Но купить одно ведро или там пару мешков просто невозможно.
3: Никто не будет с этим возиться.
2: Именно. Минимальный заказ в карьере – это сразу целый грузовик. От 5 до 10 кубов.
3: Угу. В восточнославянской культуре веками существовала традиция самообеспечения. Взять немного глины, чтобы подмазать печь, или привезти гравий из леса для подсыпки дороги к дому.
2: Ну да, это же всегда было...

0: нормально.
1: Это воспринималось как естественное право человека, живущего на этой земле. А теперь это право одномоментно объявляется вне закона.
0: То есть люди просто теряются?
1: Абсолютно. Люди, которые всю жизнь считали себя законопослушными гражданами, вдруг оказываются в статусе правонарушителей из-за действий, которые совершали поколения их предков. Это создает мощнейший психологический диссонанс в обществе.
0: Слушай, раз уж зашла речь о вековых традициях, давай перейдем от земли к тому, что касается буквально миллионов людей.
1: Березовый сок.
0: Да. Весенний ритуал похода в лес за березовым соком. Это же массовое явление.
1: Очень массовое.
0: И здесь вступает в игру статья 16.19. Штраф до 900 рублей для физических лиц и до 4500 для предпринимателей. Но самое интересное кроется в так называемых технологических требованиях.
1: Ну вот, например, глубина надреза коры должна составлять строго от 1 до 1,5 сантиметров. Ни больше, ни меньше.
0: Так.
1: Диаметр отверстия не более 1 сантиметра. А после окончания сбора отверстие нужно обязательно заглушить деревянной пробкой и замазать исключительно садовым варом.
0: Но обычный пластилин или глина, которые десятилетиями использовались в деревнях, потому что они буквально лежат под ногами, теперь что?
1: Теперь они считаются грубым нарушением технологии и ведут к штрафу.
0: Но как это физически контролируется? Вот идет инспектор по лесу, видит человека с бутылкой. Он что, достает из кармана штангенциркуль и измеряет этот надрез?
1: Ну, теоретически, да.
0: Ага. 1,6 сантиметра нарушаем. Это же бред. Кто вообще берет с собой в лес банку садового вара?
1: Почти никто.
0: Складывается впечатление, что такая невероятная дотошность – это просто легальный инструмент, чтобы придраться к абсолютно любому человеку в лесу.
1: И это подводит нас к важнейшему понятию избирательности правоприменения.
0: Так, и как это работает?
1: Когда закон намеренно прописан настолько детально и содержит требования, которые в быту почти никто не может выполнить идеально, он становится резиновым.
0: То есть его можно натянуть на любую ситуацию?
1: Да. Это не только создает огромные коррупционные риски, но и формирует презумпцию виновности на практике.
0: Получается, если инспектор подходит в лесу, не он должен доказывать, что надрез слишком глубокий, а человеку приходится доказывать, что он все сделал по инструкции?
1: Совершенно верно. А находясь в лесу, без свидетелей и экспертизы, доказать свою правоту практически невозможно.
0: А какая есть альтернатива?
1: Альтернатива, которую предлагает государство, приехать в контору лесхоза в рабочее время и купить готовый сок где-то по 5-7 рублей за литр.
0: Ну, это же полностью убивает саму суть процесса.
1: Вот именно. Сбор сока лишается эмоциональной составляющей, связи с природой, превращаясь в сухой коммерческий обмен.
0: Хорошо, но леса в Беларуси огромные. Как именно они ловят нарушителей сейчас?
1: Ответ кроется в технологиях. Более 5000 фотоловушек.
0: 5000? И это ведь не просто старые камеры, которые щелкаются вспышкой и пугают лосей.
1: Далеко не они. Это современные устройства с тепловизорами.
0: Тепловизорами?
1: Да, они реагируют на тепло человеческого тела, у них есть ночное видение и модули связи, которые передают фото и видео в реальном времени прямо на пульт дежурного.
0: Фантастика какая-то. И сколько это стоит?
1: Стоимость одной такой камеры варьируется от 200 до 1000 рублей, но экономика здесь предельно циничная.
0: В смысле?
1: Учитывая размеры штрафов, одна удачно спрятанная камера окупается за считанные месяцы.
0: То есть обычная прогулка может превратиться в спецоперацию. И это ведь не только камера на деревьях. Данные показывают активное использование дронов с воздуха.
1: Да, дроны – это отдельная история.
0: Можно представить, висит дрон на высоте 100 метров, его даже не слышно, а оператор за несколько километров видит на экране планшета машину, припаркованную ближе положенных 30 метров от воды.
1: И штраф летит автоматически.
0: Плюс спутниковый мониторинг из космоса. Банально видно, где на опушке появилась свежая яма для добычи песка. Но знаешь, самый поразительный инструмент контроля люди создали для себя сами.
1: Социальные сети.
0: Именно. Я говорю о социальных сетях.
1: Это феномен добровольного самодокументирования нарушений.
0: Люди с собственными руками собирают на себя компромат. Выкладывают в сеть фотографии, мол, накопали 3 тонны отличной глины. Или смотрите, сколько сока собрали, на всю зиму хватит.
1: Угу. И получают лайки, а потом и штрафы.
0: Человек искренне думает, что делится радостью с друзьями, а в итоге бдительный сосед или просто случайный прохожий в интернете делает скриншот и отправляет куда следует. Поразительный парадокс человеческой беспечности.
1: И вот эти технологии делают систему наказаний неотвратимой. Лес окончательно перестал быть зоной уединения, превратившейся в зону тотального наблюдения.
0: Да уж.
1: И здесь есть горькая ирония. Вся эта дорогостоящая инфраструктура, ну, тепловизоры, дроны, защищенные каналы связи изначально создавалась для борьбы с вооруженными бандами браконьеров и черными лесорубами.
0: А теперь вся эта мощь направлена против обывателя с лукошком.
1: Да, кстати, появились и штрафы за сбор дикоросов, грибов и ягод.
0: Серьезно? Даже за грибы?
1: Если собрать больше 10 килограммов, результат будет тем же – огромный штраф.
0: Знаешь, если природа теперь опутана датчиками, может показаться, что безопаснее просто оставаться в городе.
1: Закатать себя в асфальт и жить спокойно.
0: Да-да, но ведь та же самая логика – автоматизация штрафов за малейшие нарушения – полностью захватила и городскую среду. Этот конвейер работает без привязки к сезону.
1: На асфальтированных улицах тоже наступил конец эпохи предупреждений. Долгое время за превышение скорости на 10-20 километров в час инспектор мог просто пожурить водителя.
0: Ну да, сказать больше так не делайте.
1: Сейчас этот люфт исчез. Гарантированный штраф. Умные камеры с нейросетями теперь штрафуют за непристегнутый ремень или телефон в руках.
0: И вот тут алгоритмы показывают свою уязвимость. Мы нашли совершенно курьезные случаи, когда нейросеть откровенно ошибалась.
1: О, да, эти истории с почесыванием уха.
0: Как это работает? Камера ищет определенные геометрические паттерны, например, прямоугольник возле уха. Человек за рулем просто подпер голову рукой или почесал ухо. Паттерн совпал, и автоматически улетает штраф.
1: И попробуй докажи обратно.
0: А чтобы оспорить его, нужно брать выходной, ехать в ГАИ, писать заявление. Большинство просто платит, чтобы сэкономить нервы.
1: И это только камеры. Помимо таких ошибок автоматизации, есть сферы, где ужесточение носит катастрофический характер.
0: Например?
1: Например, пьяное вождение. За наличие от 0,3 промилле алкоголя штраф составляет 4 500 рублей плюс лишение прав на 3 года.
0: А если больше?
1: Если показатель выше 0,8 промилле, штраф уже 9 000 рублей и лишение на 5 лет.
0: Слушай, нужно обязательно прояснить, что такое 0,3 промилле. Это же не состояние, когда человек еле стоит на ногах.
1: Далеко не оно.
0: Особенности метаболизма таковы, что стакан домашнего кваса, крепкий кефир или пресловутый утренний алкоголь могут дать такой результат.
1: Угу.
0: Человек выпил бокал вина за ужином, утром проснулся, чувствует себя абсолютно трезвым, садится за руль, а тестер показывает 0,35.
1: И все?
0: И за это штраф, способный обанкротить семью и 3 года без машины. Цена малейшей ошибки стала просто запредельной.
1: Это касается и техосмотра. Штраф вырос до 135 рублей, а при просрочке свыше полугода машину могут эвакуировать на штрафстоянку.
0: Жесть.
1: Но городские штрафы бьют не только по автомобилистам. Безбилетный проезд – штраф до 45 рублей.
0: Ну, безбилетный проезд всегда наказывался.
1: Проблема в том, что электронные валидаторы в транспорте часто дают сбои. Пенсионер прикладывает карту, система зависает, платеж не проходит.
0: А контроллер тут как тут.
1: Заходит контроль, и человек теряет 10-ю часть своей пенсии просто из-за технической ошибки оборудования.
0: Кошмар. И раз мы затронули социальный аспект, невозможно обойти стороной тему разводов.
1: О, это очень болезненная тема.
0: Пошлина на расторжение брака выросла в 10-20 раз. За первый развод пара теперь платит 360 рублей, а за второй и последующие 720 рублей.
1: Сумма внушительная.
0: И это подается как попытка сохранить семьи. Но ведь это прямая финансовая ловушка для жертв домашнего насилия.
1: Абсолютно.
0: У человека, который пытается уйти из разрушительных отношений, может банально не быть этих денег на руках. Как можно финансово блокировать выход из брака?
1: Твое возмущение здесь абсолютно понятно. Это классический пример того, что экономисты называют фискальной мерой.
0: То есть просто сбор денег?
1: Да, если посмотреть на статистику беспристрастно, количество разводов после введения этой меры упало лишь на 8-10%.
0: То есть семьи не сохраняются?
1: Люди все равно разводятся, просто теперь это обходится им в разы дороже. Это не забота об институте семьи, это налог на расставание. Государство наказывает рублем за принятие сложных личных решений в частной жизни.
0: И вот тут, знаешь, становится понятно, зачем вообще нужна вся эта система? Песок, сок, тепловизоры, камеры, налог на развод. Неужели для каждого повышения нужно заново переписывать кодексы, собирать парламент?
1: В том-то и элегантность этой системы. Двигатель работает за счет одного универсального показателя базовой величины.
0: Или сокращенно БВ. Сейчас она составляет 45 рублей.
1: Верно.
0: Идеальный скрытый механизм инфляции – наказание. Не нужно привлекать внимание, проводить долгие обсуждения, просто тихо двигаешь ползунок.
1: Именно так это и работает. С 2020 года этот ползунок сдвинулся на 67%. Издается указ об увеличении базовой величины на несколько рублей, и абсолютно все штрафы, пошлины и пени в стране автоматически индексируются.
0: И бюджетные поступления, наверное, взлетают.
1: Растут экспоненциально. Объем собираемых денег вырос более чем в 2 раза.
0: Хотя количество самих правонарушений принципиально не изменилось?
1: Совершенно не изменилось. Когда система математически и юридически делает каждого человека потенциальным правонарушителем каждую секунду его жизни, доверие к закону испаряется. Взаимодействие человека и государства превращается в постоянную игру в прятки.
0: Да. И когда выживание требует постоянного обхода абсурдных правил, само понятие «быть честным гражданином» теряет свой изначальный смысл. Это то, над чем определенно хочется предложить подумать в тишине.
1: Согласна. Очень глубокая мысль.
0: Огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами и погружался в эту сложную тему. Всегда увлекательно разбирать, как незаметно меняются механизмы нашей реальности.
1: Подобные разборы помогают взглянуть на привычные вещи под совершенно другим углом.
0: Спасибо за внимание. И удачи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева о том, во сколько оценивается национальное богатство Республики Беларусь.
4: Мы посчитали национальное богатство Республики Беларусь и составили баланс активов и пассивов. Это тоже очень важная вещь. То есть это информация о том, чем владеет Республика Беларусь. Это сделано в первый раз. На конец 2023 года национальное богатство Республики Беларусь составило более 1,6 триллиона рублей за истекший период. Что касается новых показателей, то, например, мы посчитали вклад креативной экономики в ВВП. То есть это то, что сделано интеллектом и творчеством людей. Это IT, это дизайн, это культура, это искусство. Эта доля составила 5% при экспериментальном расчете. И ключевое, о чем говорят эти данные говорят об изменении структуры экономики в пользу экономики знаний.
2: Важный сигнал.
5: Штрафов мало не бывает. Сколько придется заплатить дачникам за запрещенные на участках растения? С 19 июня вступят в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые, в частности, вводят ответственность за невыполнение обязанностей по борьбе с инвазивными растениями. Кодекс об административных правонарушениях дополнили статьей 1646. По ней будут штрафовать землепользователей, которые не будут бороться с нежелательной растительностью. За это им грозит денежное взыскание в размере до 10 базовых величин, то есть 450 рублей, отмечает юрист Илья Дунаев.
6: Кодекс дополняется новой статьей «Неосуществление работ по регулированию распространения и численности отдельных видов растений». Это значит, что землепользователям грозит штраф, если они не будут бороться с нежелательной растительностью. За невыполнение обязанностей по регулированию численности растений, распространение которых нужно контролировать, предусмотрен штраф до 10 базовых величин.
5: Новые правила направлены прежде всего на борьбу с инвазивными видами растений. В Беларуси к самым опасным из них относят борщевик сосновского и золотарник канадский. О борьбе с золотарником канадским ранее сообщали в Беловежской пуще. В нацпарке отметили, что это многолетнее декоративное растение, которое часто можно встретить на приусадебных участках, дачах и кладбищах.
7: Такая любовь населения к данному инвазивному виду привела к его массовому распространению. Как только золотарник канадский попадает на определенную территорию, он разрастается, угнетает и полностью вытесняет другие коренные виды растений. Кроме того, растения не едят дикие животные, что также осложняет борьбу с ним.
5: А в плену борщевика оказались жители одной из деревень Борисовского района. Местная жительница выложила соответствующее видео на своей странице в одной из соцсетей. Женщина говорит, что люди окружены ядовитым борщевиком со всех сторон. По ее словам, местные жители своими силами пытаются с ним бороться уже несколько лет, но пока безрезультатно.
8: Минская область, Борисовский район, деревня Жортой. Мы боремся несколько лет с зарослями борщевика. Мы его скашиваем, ничего не помогает. Он растет буквально везде, даже уже пошел расти в лес. Это скоро будет расти дальше. За этими деревьями наш дом. Он разойдется по всей деревне. Его семена разлетаются ветром.
5: Многие люди по сей день не знакомы со смертельно опасными свойствами этого растения. Майка, легкие платья и даже куртка для борщевика не помеха. Такая одежда не сможет защитить человека от его воздействия, говорит врач-дерматовенеролог Анна Грязева.
9: Все дело в том, что сок растения содержит ядовитое вещество – фурукумарин. При попадании на кожу он увеличивает ее чувствительность к ультрафиолету. Такое свойство растений называется фототоксичность. Опасность заключается в том, что сам по себе сок не раздражает кожу. Можно без последствий получить значительную дозу яда, но если в течение 2 суток после этого подвергнуться воздействию солнечных лучей, то развивается солнечный ожог. Наиболее опасен борщевик во время цветения, который продолжается практически все лето. Следует предупредить о том, что ожоги возможны и в пасмурную погоду. Особенно чувствительны к действию яда растения натуральные блондины. Борщевик также является дыхательным и контактным аллергеном.
5: Чтобы обезопасить себя и близких, врачи не рекомендуют гулять по зарослям борщевика, трогать его руками и собирать его цветы. Также нельзя скашивать борщевик без спецодежды, в сухую погоду, в период цветения и использовать вторично одежду без термической и химической обработки. Что касается штрафов за опасные растения на участках, то в соцсетях многие пишут, что государство пытается заработать на людях и скоро придется платить даже за воздух. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Председатель военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус о том, как обстоят дела с ракетостроением.
10: У главы государства состоялась рабочая встреча, посвященная рассмотрению вопросов, рассмотрению документов, которые представлены в виде государственной программы вооружения до конца 2030 года и конкретно гособоронзаказа на 2026 год. А также мы отдельным вопросом рассмотрели уже 4-ю программу ракетостроения Республики Беларусь. По всем этим направлениям прошла очень плодотворная, серьезная дискуссия, обсуждены вопросы, высказаны мнения, указано, на что обратить внимание в будущем, ибо на сегодняшний момент наши вооруженные силы, конечно же, заинтересованы в получении самого современного вооружения, и мы, конечно же, над этим работаем. В рамках новой 4-й уже программы ракетостроения запланированы очень серьезные мероприятия, которые касаются как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении серьезных комплексов и отечественного и иностранного производства, но и создания новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов, в том числе комплекс, о котором мы уже говорили, это зенитно-ракетный комплекс ближнего действия отечественного производства. Как раз-таки вот эти мероприятия будут реализовываться в самое ближайшее время. Ну и следует отметить, что по итогам работы до 30-го года планируется очень существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и ГПВ. Ну и, конечно же, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований Республики Беларусь.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
11: Всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема для спора – цифровые деньги. Что это? Большой обман или будущее, которое неизбежно наступит для всех? Знаешь, когда мы думаем о деньгах, мы обычно представляем себе такой бетон, твердый, осязаемый фундамент. Он залит центральными банками, подкреплен золотыми хранилищами, армиями. Но Прямо сейчас, вот пока мы с тобой разговариваем, этот бетон на наших глазах превращается в программный код.
12: Слушай, и это по-настоящему пугает. Потому что бетонный фундамент, ну, его хотя бы можно потрогать, да?
11: Ну да.
12: И его можно измерить, а код нет. Сегодня мы опираемся на масштабный материал, который разбирает фундаментальные аспекты этого сдвига в экономике. И моя позиция здесь однозначна. Мы наблюдаем колоссальный спекулятивный пузырь. Это система, которая вообще лишена реального обеспечения и создает для общества гораздо больше рисков, чем приносит практической пользы.
11: А я вот убежден, что это математически выверенная эволюция. Цифровые валюты, ну, в их истинно децентрализованном виде, они наконец-то освобождают нас от скрытого налога инфляции и банковского диктата.
12: Ой, ну какого диктата?
11: Давай начнем с того самого бетона. То, что мы сегодня называем деньгами, кардинально изменило свою природу в 1971 году, когда Штаты отвязали доллар от золота. Произошел просто тектонический сдвиг.
12: Ты имеешь в виду переход к чистым фиатным деньгам, правильно?
11: Именно. Фиатные деньги перестали быть распиской на реальный актив, который лежит в хранилище. Они стали просто инструментом политического доверия. Правительство как бы говорит, типа, эта бумажка стоит столько-то, потому что мы так сказали.
12: Ага.
11: И потому что вы платите ей налоги. А доверие – это очень хрупкая вещь. Посмотри на историю, ну, гиперинфляции в Венесуэле, где деньги носили мешками за хлеб. Или триллионные купюры в Зимбабве. Биткоин, напротив, надежнее любого политика, потому что опирается на криптографию и неизменную математику.
12: Подожди, подожди. Я смотрю на это иначе. Ты говоришь, что фиат держится исключительно на каком-то эфемерном доверии политикам, но это очень серьезное упрощение.
11: Разве?
12: Конечно. За долларом стоит не просто честное слово сенатора. За ним стоит ВВП Соединенных Штатов 25 триллионов. Налоговая база из сотен миллионов работающих граждан. За ним стоят суды, которые защищают права собственности. И, в конце концов, авианосцы.
11: Ну, авианосцы — это, конечно, сильно.
12: Это мощнейший инфраструктурный механизм гарантий. За рублем или евро стоят реальные заводы, добыча ресурсов, люди. Это и есть обеспечение. А что стоит за биткоином? Ничего.
11: Как это? Ничего. За биткоином стоит математика, физика и криптография. Ты говоришь про суды, но система криптографии обеспечивает защиту прав собственности гораздо надежнее, чем любой суд, который всегда может вынести политически мотивированное решение.
12: И как именно она это делает? Без судов, без полиции. Просто магия кода.
11: Через алгоритм SHA-256. Давай не бросаться техническими терминами, а разберем, как это работает на уровне физики. Чтобы записать транзакцию в блокчейн, сеть должна решить сложнейшую криптографическую задачу. Это майнинг.
12: Угу.
11: Он требует гигантских затрат реальной вычислительной мощности и электроэнергии. Ты буквально конвертируешь физическую энергию в неоспоримую цифровую правду.
12: То есть ты сжигаешь электричество, чтобы обновить базу данных? Звучит очень инновационно.
11: Не просто обновить. Чтобы кто-то смог отобрать у тебя твои биткоины, злоумышленнику нужно потратить больше электричества, чем тратит вся остальная глобальная сеть добросовестных майнеров вместе взятая. Это атака 51%.
12: Допустим.
11: На практике это экономически невозможно. Затраты превысят выгоду. Вот это и есть обеспечение биткоина чистой энергии. Эмиссия строго 21 миллион монет. И не сатоши больше.
12: Хорошо. Слушай, я принимаю механику того, как сеть защищает свои данные. Но это гарантирует лишь то, что запись не будет изменена. Это никак не наделяет саму запись реальной ценностью. То, что ты описываешь, это теория большего дурака. Классический концепт.
11: В чем же здесь больше дурак?
12: В том, что люди покупают крипту не потому, что она приносит дивиденды, как акции компании, не потому, что из нее можно построить дом. У нее нет внутренней стоимости.
11: Ну, подожди.
12: Дай закончить мысль. Они покупают этот защищенный набор пикселей только в надежде, что завтра найдется кто-то, кто купит его еще дороже. Это исторически ничем не отличается от тюльпановой лихорадки в Голландии или пузыря доткомов. Нет внутренней стоимости, значит, в момент паники цена обнулится.
11: А что вообще такое внутренняя стоимость сегодня? Давай посмотрим на твой обеспеченный заводами фиат. Доллар потерял 85% своей покупательной способности за последние 50 лет.
12: Угу.
11: Инфляция — это не просто какой-то абстрактный макроэкономический показатель. Это скрытый налог, который фундаментально меняет человеческое поведение.
12: И каким же образом мы просто живем?
11: Инфляция заставляет каждого из нас становиться инвестором-любителем. В здоровой системе ты должен иметь возможность честно заработать, положить деньги на счет и знать, что через 10 лет купишь на них столько же благ. Но фиат наказывает тех, кто копит.
12: Но это стимулирует экономику.
11: Он вынуждает тебя бежать на фондовый рынок, брать кредиты, просто чтобы сбережения не сгорели. Биткоин решает эту проблему на корню. Это дефляционный актив. Он возвращает стимул к сбережению.
12: Слушай, ты преподносишь дефляционную природу биткоина как спасение человечества, но с макроэкономической точки зрения это чистая катастрофа.
11: Почему катастрофа? Разве плохо, когда твои деньги становятся ценнее?
12: Для тебя лично, сидящего на этих деньгах в моменте, может и неплохо. Для экономики в целом это смертельный приговор. Пойми, умеренная инфляция в 2-3% – это не баг, это двигатель. Если деньги понемногу дешевеют, у тебя есть стимул их тратить, инвестировать, открывать бизнес.
11: То есть инфляция – это стимул избавляться от денег?
12: Это стимул пускать их в дело. А теперь представь себе мир, где биткоин – главная валюта. Если я знаю, что завтра мой биткоин будет стоить дороже, зачем мне покупать новый телефон сейчас? Зачем корпорациям обновлять оборудование?
11: Но люди все равно будут покупать то, что им действительно нужно для жизни.
12: Да, но только самое необходимое. Экономическое развитие просто остановится. Если люди массово откладывают потребление, компании не получают выручку. Они увольняют сотрудников. Безработица взлетает. Это дефляционная спираль. Мы проходили это во время Великой депрессии.
11: Но это крайности.
12: И вдобавок к этой ловушке мы получаем безумную волатильность крипторынка, которая превращает все в казино. Как ты можешь планировать бизнес на 5 лет вперед, если один твит Илона Маска обрушивает курс на 10% за час?
11: Волатильность, о которой ты говоришь, это симптом поиска справедливой цены на раннем этапе развития. Вспомни акции Амазона в 90-х годах. Их штормило невероятно, потому что рынок просто не понимал, как оценивать электронную коммерцию.
12: Амазон хотя бы продавал книги.
11: Сейчас мы видим то же самое с криптой. Рынок учится. И, давай будем честны, индустрия прекрасно понимает проблему волатильности для повседневных расчетов. Разве появление стейблкоинов не доказывает, что технология способна давать стабильность?
12: Стейблкоины.
11: Да. Цифровые валюты, чей курс жестко привязан к традиционному доллару. Они не реагируют на твиты Маска. Ты получаешь всю скорость блокчейна, но со стабильностью фиата.
12: Вот тут мы подходим к самому забавному парадоксу всего криптомира. Стейблкоины – это не адаптация технологии, это костыль. Это прямое математическое признание того, что без старого доброго фиата крипта как средство обмена просто не работает.
11: Я с этим категорически не согласен.
12: Ну подумай сам. Если твой токен привязан к доллару, и компания должна хранить в резервах гособлигации США – зачем вообще нужен этот токен? Вы берете децентрализованную технологию и добровольно привязываете ее к печатному станку ФРС, от которого шифропанки так хотели сбежать.
11: Смысл в новой инфраструктуре. Стейблкоины показывают, что технология распределенных реестров технически на голову превосходит устаревшие банковские системы. И центробанки государств это уже прекрасно поняли. Давай перейдем к CBDC – государственным цифровым валютам.
12: О, да, любимая тема политиков.
11: ЦБ по всему миру, от Китая до Багамских островов, запускают CBDC. Это дает мгновенные переводы без комиссии эквайринга для бизнеса. Те самые 2-3% с карты исчезают. Это потрясающая эволюция логистики денег.
12: Эволюция. Я бы назвала это антиутопией. Это шаг в цифровой концлагерь. CBDC – это окончательная смерть изначальной идеи криптовалют о свободе и приватности. Если запускается цифровой рубль или юань, каждая твоя транзакция видна государству в реальном времени.
11: У нас и сейчас безналичные платежи отслеживаются банками. Ничего нового.
12: Банками. Коммерческими организациями с банковской тайной. Чтобы получить к ним доступ, нужен суд. С государственными валютами чиновник получает прямой пульт управления твоим кошельком. Но хуже всего, что эти деньги становятся программируемыми.
11: Что ты имеешь в виду? Смарт-контракты?
12: Я имею в виду деньги с зашитыми правилами. В Китае уже тестируют деньги, у которых есть срок годности. Тебе начисляют пособие, и если ты не потратишь его за 30 дней, оно просто сгорает. Это принуждение к потреблению.
11: Ну, это экстремальный сценарий развития.
12: Это техническая реальность. Или деньги, на которые системно запрещено покупать алкоголь, или билеты на самолет, если твой социальный рейтинг не устраивает власть. Твой счет блокируется нажатием одной кнопки. Без суда. Это финансовый паноптикум.
11: Слушай, я вижу твои опасения, они абсолютно обоснованы. И именно поэтому оригинальные децентрализованные криптовалюты, такие как биткоин, обязаны существовать параллельно. Если государства начнут злоупотреблять CBDC, у людей должен быть выход. И тут мы возвращаемся к инклюзивности.
12: Защите прав через спекулятивный токен.
11: Через инструмент, который не спрашивает у тебя паспорт. Подумай о 1,5 миллиардов человек в мире без доступа к банкам. Смартфон за $30 дает им те же финансовые возможности, что и миллиардеру на Уолл-стрит. И это дает защиту от диктатуры.
12: Опять романтика пошла.
11: Это не романтика, это факты. Вспомни 2020 год в Белоруссии. Люди массово использовали крипту для переводов фонда солидарности, потому что обычные счета моментально блокировались властями. Это реально работающий инструмент свободы.
12: Твои примеры звучат вдохновляюще, пока мы не посмотрим на сухую статистику. Ты говоришь про миллиарды людей без банков. Но использование крипты требует серьезной технической грамотности. Забыл сид-фразу из 12 слов. Ошибся одной цифрой. В адресе «все». Твои деньги испарились навсегда. И звонить в техподдержку бесполезно.
11: Это плата за самосуверенитет.
12: 20% всех биткоинов в мире уже утеряны безвозвратно. Традиционная банковская карта защищена страховкой. А когда люди доверяют средства криптобиржам, мы получаем крах FTX на $8 миллиардов. Разве индустрия не сломана? И, кстати, эта свобода делает крипту идеальной средой для криминала. Silk Road, программа вымогателей в больницах, финансирование терроризма.
11: Секундочку. Вот тут я должен очень жестко возразить. Во-первых, крах FTX. Биржа рухнула не потому, что блокчейн дал сбой. Она банкротилась именно потому, что работала по правилам традиционного непрозрачного банка. Сэм Бэнкман-Фрид просто взял депозиты и тайно перевел свой фонд. Это старое доброе мошенничество.
12: А проблема криминала?
11: А что касается криминала, преступники с тем же успехом используют наличные доллары и офшоры. Блокчейн абсолютно публичен. Крупные транзакции отслеживаются аналитическими компаниями типа Chainalysis. Разве честно лишать миллионы людей свободы из-за кучки хакеров?
12: Разница в том, что эта свобода от правил обходится планете слишком дорого. Раз уж мы заговорили про физику в начале, сеть биткоина потребляет около 150 тераватт-часов в год. Это больше всей Аргентины. И ради чего? Ради того, чтобы сжигать уголь и обрабатывать жалкие 7 транзакций в секунду. Против 24 тысяч у Visa.
11: Я совершенно не убежден этой линией аргументации. До 60% энергии для майнинга добывается из возобновляемых источников. Исландия, Техас. Во-вторых, индустрия адаптируется. Эфириум недавно перешел на Proof of Stake.
12: И что это изменило фундаментально?
11: Это изменило саму физику процесса. Они отказались от физических компьютеров. Теперь безопасность обеспечивается финансовым залогом. Энергопотребление сети снизилось на 99,5%. А ты задумывалась, сколько энергии жрет традиционная система?
12: Она обслуживает реальный сектор экономики.
11: Но сколько она тратит? 1000 отделений банков с кондиционерами, флотилии броневиков, печать купюр. Разве плата электричеством за самую надежную децентрализованную сеть – это несправедливая цена?
12: Проблема в том, что традиционная система обслуживает почти 100% населения планеты. Биткоин на этом фоне – капля в море, которая потребляет ресурсы в 1000 раз менее эффективно. И не забывай, биткоин так и остался на старом грязном алгоритме.
11: Я признаю, что у криптоиндустрии есть проблемы роста. Нам нужно решить вопросы пользовательского опыта, чтобы бабушки не теряли пенсии из-за бумажки с сид-фразой. Индустрия должна очиститься от скама, но технология предлагает решение проблем, с которыми традиционные финансы не справляются. Вспомни межбанковский SWIFT. Перевод идет 5 дней, куча комиссий. Эта архитектура из 70-х годов безнадежно устарела. Блокчейн предлагает скорость и прозрачность.
12: Ну, здесь, пожалуй, мы с тобой сможем найти точки соприкосновения. Я согласна, что система SWIFT выглядит абсолютно архаично, и технология распределенных реестров действительно предлагает отличную надежность. Нас, скорее всего, ждет гибридное будущее. Блокчейн найдет применение в государственных реестрах недвижимости, в защищенных медицинских базах, на выборах. Но я глубоко уверена, что она никогда не заменит фиатные деньги в том классическом анархичном виде.
11: Возвращаясь к нашему началу, к тому бетонному фундаменту денег. Да, этот бетон сейчас трескается и крошится. Возможно, мы просто учимся строить глобальную экономику на совершенно новой цифровой архитектуре.
12: И только время покажет, станет ли эта архитектура надежным домом, или однажды мы поймем, что просто надували очередной грандиозный пузырь.
13: Отличная, емкая мысль. Наш сегодняшний разбор лишь царапает поверхность этой огромной темы. Пусть каждый сам решит, где проходит грань между технологической революцией и финансовой иллюзией. Спасибо, что поспорила со мной об этом. Было здорово разобрать все по полочкам.
12: Взаимно. Отличный был спор. Всегда полезно проверить убеждения на прочность.
13: До встречи в следующих разборах. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о развитии ракетостроения и самом передовом оружии.
14: Мы и дальше будем развивать это направление. Ракетостроение – это одно из новых направлений. Мы совершенствуем сегодня наши полонезы, хотя, вы знаете, совсем недавно вроде бы мы взяли их на вооружение, произвели у себя к настоящему времени эти комплексы и совершенствуем ту ракету, которую мы когда-то создавали с нашими друзьями из Китайской Народной Республики. Работы идут как с Китаем, так и с Россией. В ближайшее время мы получим данные пусков ракет, которые мы будем осуществлять в дружественных нам государствах, потому что у нас таких полигонов нет, поэтому приходится нам использовать наши полигоны наших друзей. Поэтому в ближайшее время мы получим точные итоги и российских пусков ракет. Я думаю, что все будет нормально, потому что это не первые пуски. Я доволен этими учениями. Кроме этого, я посмотрел и многие вместе с вами, вы видели, это, как хранится самое передовое оружие. Были генералы российские, которые с завистью смотрели на то, как мы храним не только боеприпасы, но и наши пусковые установки, которые поступили к нам из Российской Федерации. В данном случае самый перспективный, эффективный комплекс «Искандер». Я доволен этими учениями. Это такая, знаете, верхняя часть айсберга, которую вы видели. А до этого прошли очень серьезные подготовительные мероприятия, которые наши военнослужащие умеют делать и организовывать.
2: Важный сигнал.
15: Военная мясорубка. Беларусь рассказал, как его обманом заставили подписать контракт с Минобороны России.
16: Здравствуйте, я гражданин Республики Беларусь. 10 ноября 1980 года рождения. Прошу вас расторгнуть со мной контракт и вернусь на родину в Беларусь. Как меня куратор обманом путем детьми заставил подписать контракт. Мне не давали ознакомиться с контрактом. Только указывали, что подпись ставить, я вписывалась. Я не считал, что контракт писал.
15: Мужчина поехал в Россию на вахту, где его обманом заставили подписать контракт на участие в российской СВО на Украине.
16: В Смоленске в военкомате я, когда там получил, я настойчиво просил, чтобы контракт это расторгнуть и со мной на родину. Но они меня не послушали и сказали, ну, по-любому, слышишь. Я в Воронеже подходил, в Воронеже меня тоже никто не слушал. Но потом присягу мне пришлось российскую принять, так как я уже контракт был подписан, и это было уклонение от воинской службы, и поэтому я присягу принял раз. И я это убежище я не принимал, ну, не просил временно на территории. И мне вручили справку эту, когда я уезжал на полигон второй с Воронеж. Прошу меня вернуть на родину. Республики Беларусь. Так как я собирался на вахту по обработке древесины в Смоленске,
15: Александр также назвал имена людей, которые заставили его подписать документ – Дмитрий и Николай.
16: Есть это записи с телефона, сим-карты мегафона и белорусская номера на обработке древесины 23 февраля. И на камеры, снято на работе в Беларуси. Меня куратор с гражданинами Беларуси забирали на вахту. Прошу вас мне помочь. Вернуться на родину домой. С уважением обращается гражданин Республики Беларусь. Музыков Александр Александрович. И рапорт. Какую-то подпись. Подписал. Я не считавший. Но командир сказал, что это по моему вопросу. Прошу проверить этот факт. Прошу вас вернуться мне домой.
15: Юристы напоминают, что это не первая похожая история, которая приключилась с белорусом Смоленской области. В феврале этого года знакомый позвал гомельчанина Евгения выпить. Домой Евгений не вернулся. Родственники нашли его уже в плену на Украине. Эксперты просят белорусских мужчин, которые работают в России, быть аккуратными, не пить в незнакомых компаниях и не подписывать никаких документов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко об уроке санкций.
14: Думаю, что нам надо смотреть на свое. Эти так называемые санкции показали нам, что нам, у вас об этом часто говорят, ориентироваться на своем и импортозамещением заниматься, и другими направлениями для того, чтобы создавать свое. С удовольствием слышу о том, что и самолеты появляются свои, гражданские в том числе, я уже не говорю о ВПК, которая получила у вас очень серьезное развитие, а это, в свою очередь, и нас тянет за собой, потому что мы из ремонта техники, в основном это ремонтные базы, мы уже начинаем производить и бронетехнику, и самолеты, и судостроение у нас развивается не в ремонтном направлении, а в создании современных комплексов, современных машин. Для нас это выгодно, в то же время готовы работать там, в России, по всем направлениям. Благодарю вас за то, что вы посетили нашу страну. Побываете здесь, посмотрите, в чем-то мы отличаемся от Свердловска, но в основном похожи на ваш регион.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: YouTube под угрозой. Министр информации назвал условия блокировки площадки в Беларуси.
17: Мы не имеем права складывать все наши продукты в одну корзину. Тем более, если эта корзина в чужих руках. Разобьют обязательно. У нас есть опыт. Есть VideoBell. Очень хорошая платформа. Она тут же начнет набирать популярность, как исчезнут другие видеохостинги. Нужно использовать все имеющиеся ресурсы.
15: С таким заявлением о YouTube выступил министр информации Дмитрий Жук. По его словам, заблокировать платформу в первую очередь могут в случае угрозы нацбезопасности.
17: Уйти с площадки, на которой находятся наши с вами граждане, наверное, так себе история. Но я еще раз повторю то, что я уже говорил. В случае угрозы национальной безопасности мы будем вынуждены это сделать.
15: Что именно могут сделать власти с YouTube, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
18: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
15: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
19: Альтернативы, ну, есть, но они не идеальные.
20: Но в любом случае придумать что-то новое, может быть, лучше, новшество.
21: У нас пока альтернативы такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
20: Дорогу нашим айтишникам плюс.
15: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
22: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянно реклама, мы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
23: Ютуб как-то приятней, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
24: Ютуб, он прям уже для пользователя, ну, гораздо удобнее, 100%.
22: Ну, если Рутуб когда-то сделают, да, тоже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
15: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
5: Смертельное ДТП в Гродненской области. На трассе М6 Минск-Гродно, граница Польши, водитель «Пежо» выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с «Маздой». Удар оказался настолько сильным, что один из автомобилей перевернулся на крышу. В результате ДТП погибли женщина-пассажир и годовалый ребенок. Стало известно, в каких районах Беларуси в марте текущего года зафиксированы самые низкие показатели средней зарплаты. Лидером антирейтинга стал Шарковщинский район Витебской области, где средняя начисленная зарплата составила 1951 рубль 70 копеек. На втором месте оказался Кармянский район Гомельской области с показателем 1984 рубля 20 копеек. Также в пятерку районов с самыми низкими зарплатами вошли Краснопольский район Могилевской области, Рассонский и Ушачский районы Витебской области. Речь идет о номинальной начисленной средней зарплате до вычета налогов и обязательных взносов. Видео с огромной очередью на автовокзале в Гомеле вызвало активное обсуждение в соцсетях. Автор видео с иронией отметил, что так происходит каждые выходные. Как выяснилось, основной причиной ажиотажа стали поездки за город и на дачи. Один из пользователей рассказал, что простоял в очереди около 40 минут. Некоторые комментаторы отметили, что ситуация на автовокзале практически не изменилась за последние годы. Другие считают, что часть проблемы можно решить заранее, покупая билеты в будние дни. В обсуждении многие сошлись во мнении, что для гомельчан автовокзал в выходные остается настоящим испытанием. Необычный случай произошел в деревне Поленичицы Барановичского района. На территории частного подворья корова провалилась в канализационную яму и не смогла самостоятельно выбраться наружу. Чтобы безопасно достать животное и избежать травм, к операции привлекли технику местного сельхозпредприятия. Благодаря слаженной работе спасателей и работников хозяйства корову успешно извлекли из ямы. Животное не пострадало. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Победитель Лиги чемпионов, легенда белорусского футбола Александр Глеб поделился впечатлениями от участия в акции «Ночь в Олимпийском музее».
25: Очень понравилось, море эмоций, люди такие открытые, это дети. Благодаря вот этим мероприятиям дети узнают про действительно про наших героев, про людей, которые отдали огромный кусок жизни для того, чтобы прославлять свою родную, любимую страну. Что надо, чтобы стать тем, кем ты стал? Вот это такой вопрос, вроде с одной стороны легкий, а с другой стороны он такой всеобъемлющий. И вот, наверное, это самый такой вопрос, который понравился. Вроде он простой, а когда задумываешься, какой ты путь прошел с самого детства и до этих побед, вершин, это все накатывает, куча эмоций заново. И, конечно, хочется поделиться с молодежью и рассказать и возрастным людям об этом. Это очень интересно. Это здорово. И каждый делится какими-то своими воспоминаниями, впечатлениями. Вот, и что нужно где-то улучшить в детско-юношеском спорте, там, в футболе, в хоккее, там, в гандболе. Потому что ну, проблемы есть везде, без них никуда. Это во всем мире так. Ну, а что надо сделать для того, чтобы все улучшить? И это помогает. Вот общение среди спортсменов. Это было волнительно, и мне очень понравилось.
2: Важный сигнал.
15: Кровавый след чужой войны. Минобороны России опубликовала ролик о ядерном оружии в Беларуси. Польша уже отреагировала. На кадрах колонна грузовиков КАМАЗ при дневном свете движется по лесной дороге. Далее уже в ночных условиях военные снимают брезент с кузова одного из грузовиков. После этого снова при дневном свете показана погрузка ракет «Искандер-М» в машину, предназначенную для их запуска. Ролик российской Минобороны сопроводила таким текстом.
0: В рамках учений ядерных сил обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республике Беларусь. Личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков.
15: Видеоролик уже прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск.
0: Данные действия в частности, а также нападение России на Украину, делает угрозу для других границ вполне реальной. Российско-украинская война, агрессивная политика России в отношении Украины и соседних стран может привести и в ближайшем будущем к ситуациям, когда потребуется жесткая реакция. Я убежден, что все НАТО, включая наших американских союзников, будет очень серьезно воспринимать возможные угрозы и провокации, которые могут появиться, в том числе и с территории Беларуси.
15: Военный аналитик Павел Подвиг считает, что никакого ядерного оружия у Беларуси на самом деле, скорее всего, нет. А учения не более чем очередная манипуляция Кремля.
1: Ядерного оружия как такового на территории Беларуси нет. Во всяком случае, нет никаких тому свидетельств. Но, с другой стороны, то, что есть, есть инфраструктура для его развертывания. То есть, есть хранилище, есть, по-видимому, российские военные специалисты, которые 12-го управления, которые это оружие обслуживают. И есть договоренности с Белоруссией о том, что, в принципе, белорусские военные в случае принятия соответствующих всех решений, они могут использовать вот те самые ядерные боезаряды на своих системах доставки. То есть это либо бомбардировщики, либо ракеты. Вот. И, соответственно, вот эти процедуры, они на самом деле, их тоже нужно отрабатывать.
15: При этом никаких реальных ядерных зарядов на учениях, как правило, не используют. Все проводится с помощью макетов, говорит эксперт. Так или иначе, но на учения уже отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». В экономике часто бывают парадоксы, но некоторые из них просто ломают логику.
6: Это ты о чем сейчас?
4: О политической риторике. Вот смотри, Александр Лукашенко публично называет санкции, цитирую, «петлей на шее» народа. Звучит жутко, как констатация такой, надвигающейся экономической катастрофы. А всего через год Он стоит на поле с рапсом, оценивает урожай и заявляет буквально следующее. «Санкции на пользу пошли. Чего вы плачетесь?» И возникает какой-то когнитивный диссонанс. Каким образом макроэкономическое удушение может внезапно мутировать в невероятное благо?
7: Если отбросить эти красивые метафоры и посмотреть на сухие балансы, графики, логистические цепочки, картина вырисовывается совершенно иная.
4: И там никаких чудес нет.
7: Никаких. И в этой картине нет места чудесным превращениям удушения в какую-то пользу.
4: Что вообще такое это санкционное давление, если спустить его, скажем так, с небес макроэкономики на землю?
7: Давай попробуем.
4: Вот представь владельца огромного, очень успешного торгового центра.
7: Так.

0: Программное обеспечение на всех кассах.
1: Жесть.
0: А перед главным входом вырыли глубокую траншею и поставили бетонные блоки.
1: Физическая блокада.
0: Именно. Санкции, введенные против Беларуси после политического кризиса 2020 года и предоставления территории для войск в 2022, это не просто отказ покупать тракторы.
1: И это нечто более глубокое.
0: Это жесткий запрет на передачу критически важных технологий, это блокировка международных финансовых систем и, конечно, физическое перекрытие транспортных коридоров на западных границах.
1: Да, траншея перед входом. И цифры этого перекрытия, ну, впечатляют. Если не сказать, пугают.
0: О каких именно цифрах ты говоришь?
1: Закупки высокотехнологичных товаров в Евросоюзе рухнули на 50%.
0: Колоссальное падение.
1: А экспорт из Белоруссии в Европу вообще сложился как карточный домик. Падение в 3,5 раза.
0: Да, статистика суровая.
1: Было 3,5 миллиарда долларов экспортной выручки в год, а остался жалкий 1 миллиард. 2,5 миллиарда долларов просто вырезали из экономики. Вот куда делись эти объемы.
0: Чтобы понять, куда испарились эти миллиарды, достаточно посмотреть на главный генератор валюты в стране.
1: Калийные удобрения?
0: Да, калий. До введения жестких ограничений экспорт составлял около 12 миллионов тонн в год.
1: Подожди, 12 миллионов тонн – это же невероятный объем.
0: Это гигантская масса груза. И эта логистика десятилетиями работала просто как идеальный конвейер.
1: Поезда, порты.
0: Специализированные вагоны-хопперы шли в Литву, там выгружались на терминалах в порту Клайпеды, а оттуда уже корабли развозили калий в Индию, Бразилию и Китай.
1: Порт был прямо заточен под этот объем.
0: Да. А сейчас граница с Литвой закрыта. Этот конвейер физически уничтожен.
1: Слушай, ну логично предположить, что Клайпеда – это же не единственный порт на планете. У соседней России огромная портовая инфраструктура на Балтике.
0: Усть-Луга, Санкт-Петербург.
1: Да. Грузишь те же вагоны, отправляешь туда, и калий снова плывет к заказчикам. Разве это не очевидный выход из тупика?
0: Очевидный, но только на карте. В реальности вмешивается беспощадная математика логистики.
1: То есть?
0: Калий – это сыпучий груз с очень низкой добавленной стоимостью. Его выгодно продавать только при дешевой доставке.
1: А, понимаю.
0: Когда маршрут меняется с короткого литовского плеча на длинное российское, расстояние увеличивается в разы. Железнодорожные тарифы просто взлетают.
1: Насколько сильно?
0: Если раньше доставка одной тонны калия до моря стоила около 30 долларов, то теперь эта цифра выросла до 60-70 долларов.
1: Ого! То есть издержки выросли более чем в 2 раза только на этапе доставки до воды.
0: Именно. К тому же портовые мощности в России не стоят пустыми в ожидании. Они под завязку загружены российским углем и российскими же удобрениями.
1: Логично, у них свой экспорт.
0: Возникают узкие места, очереди на выгрузку, вагоны стоят. Итог закономерен. Миллионы тонн просто теряют рентабельность.
1: И что делать с этим объемом?
0: Пытаются перенаправить потоки по железной дороге в Азию, но новые покупатели там прекрасно знают о безвыходном положении продавца.
1: Ну да, они же читают новости.
0: Они видят заблокированную страну и жестко диктуют условия. Говорят, заберем ваш калий, но с дисконтом в 30-40%.
1: С ума сойти. Товар уходит по цене, которая едва покрывает себестоимость добычи.
0: И эту чудовищно дорогую логистику. Да.
1: Получается классическая работа ради работы. Шахты гудят, поезда едут, люди спускаются в забой, а реальной прибыли-то нет.
0: Абсолютно.
1: Слушай, но калий и макроэкономика – это все-таки материи, ну, далекие от повседневности. Если спуститься на уровень обывателя, который вообще не торгует удобрениями, эффект изоляции все равно проникает в каждый его день.
0: Однозначно. И, во-первых, это визовая стена.
1: Да, это давно перестало быть историей про отмененный отпуск в Испании.
0: Это невозможность для студентов поехать на стажировку.
1: Возникает такое физическое ощущение закупоренности.
0: И эта закупоренность становится вполне материальной, когда человек идет, ну скажем, в магазин или автосервис.
1: Цены.
0: Да. Официальные европейские бренды ушли. Прямых поставок нет. На их место приходят так называемые серые схемы. И здесь важно понимать саму механику того, почему все становится таким запредельно дорогим.
1: Давай разберем на конкретном примере. Допустим, человеку нужна оригинальная немецкая деталь для автомобиля. Что происходит сейчас в цепочке поставок?
0: Ну, смотри. Раньше дилер покупал деталь на заводе в Германии, скажем, за 100 евро, и привозил напрямую.

0: Все просто и прозрачно.
1: А теперь эту же деталь покупает подставная фирма, ну, например, в Турции. Она накручивает свои 20% за услуги.
0: Так.
1: Затем деталь перепродается компании-посреднику в Казахстане или Кыргызстане. Те берут свой процент за транзит и оформление документов.
0: Плюс логистика между этими странами?
1: Верно. И только потом это все фурами едет в Беларусь. На каждом этапе оседают деньги логистов, юристов и посредников, которые закладывают свои риски.
0: То есть деталь уже стоит не 100 евро?
1: В итоге она стоит 300.
0: И потребитель из своего кармана оплачивает всю эту многоходовую геополитическую логистику.
1: Именно так.
0: Причем, ладно, запчасть для машины. А если это чип для томографа в больнице? Или специфическое европейское лекарство? Издержки просто астрономические?
1: Да, с физическими грузами все понятно, их тормозят на границе, но есть же еще одна сфера.
0: IT-сектор?
1: Да. Долгое время казалось, что эта отрасль неуязвима, потому что для кода не нужны фуры и порты.
0: Код не имеет границ. Идеальная спасательная шлюпка для экономики.
1: И IT-сектор действительно был главным драйвером модернизации в стране, генерировал валюту, создавал высокооплачиваемые рабочие места.
0: Но изоляция ударила по нему не менее разрушительно.
1: Потому что цифровых границ нет, зато есть финансовые и юридические.
0: Давай расшифруем для ясности.
1: Комплаенс – это система строгих внутренних правил западных корпораций и банков. Она создана для того, чтобы не нарушать законы, не участвовать в отмывании денег и не обходить санкции.
0: Понял. То есть западный банк смотрит на подрядчика из Беларуси.
1: И даже если этот конкретный разработчик не находится под персональными санкциями, сама юрисдикция теперь помечена красным флажком.
0: Риски слишком высоки.
1: Ни один европейский или американский банк не хочет получить многомиллионный штраф от регуляторов просто за перевод денег в подсанкционную зону.
0: И белорусские компании в один момент стали токсичными для западных заказчиков.
1: Токсичными – это очень правильное слово. Заказчик говорит: «Вы пишете отличный код, но наши юристы запрещают с вами работать». А банк просто блокирует транзакции.
0: Выход только один – собирать чемоданы.
1: Что и привело к массовой релокации. Компании перевозят своих сотрудников в Польшу, Литву, Грузию. И страна теряет не просто налоги с этих высоких зарплат в моменте.
0: Наносится удар по внутреннему рынку.
1: Мощнейший вторичный удар. Уехавшие специалисты больше не покупают квартиры внутри страны, не ходят в местные рестораны, не пользуются услугами частных клиник.
0: Экономика лишается человеческого капитала, интеллекта, который должен был строить инновационное будущее.
1: Абсолютно.
0: Знаешь, тут напрашивается один очень серьезный вопрос. Если посмотреть на новостные сводки, то против соседней России введено несравнимо больше санкций.
1: Тысячи санкций. Против банков, энергетических гигантов, целых секторов.
0: Да. Россия – прямой участник конфликта 22-го года. Тем не менее, удар по белорусской экономике оказывается диспропорционально глубоким. В чем парадокс? Почему малые экономики страдают сильнее?
1: Уязвимость экономики зависит не от количества бумаг с санкциями, а от ее фундаментальной структуры.
0: И в чем разница структур?
1: У России есть колоссальная энергетическая подушка – экспорт нефти и газа.
0: Без которых Европа просто остановилась бы.
1: В 2022 году Запад не мог мгновенно отказаться от энергоносителей, остановились бы крупнейшие заводы, энергосистема Европы оказалась бы на грани коллапса.
0: Это мощный рычаг влияния.
1: Который дал время адаптироваться, накопить валюту и выстроить теневые схемы. Плюс фактор размера. Внутренний рынок России – это 150 миллионов человек.
0: Огромный объем потребления. То есть, если ты производил мебель на экспорт в Европу, и граница закрылась, ты можешь переориентировать продажи внутрь страны. Попытаться занять освободившиеся ниши.
1: А в Беларуси ситуация принципиально иная. Это типичная малая открытая экономика. Население менее 10 миллионов человек.
0: Внутренний рынок слишком мал.
1: Слишком мал, чтобы поглотить объемы производства гигантских заводов, которые строили еще в советское время с расчетом на весь Союз. Экономика критически зависит от экспорта.
0: Возьмем тот же калий. Да, это 15-20% мирового рынка. 20% – это огромная доля. Разве глобальная продовольственная безопасность может позволить себе потерять пятую часть удобрений?
1: Ну, как показала практика, мировая экономика способна это переварить.
0: То есть мир рухнул?
1: Был кратковременный ценовой шок. Но рынок очень гибок. Канадские производители увеличили добычу. Фермеры в Латинской Америке немного пересмотрели технологии использования.
0: Мир переплатил, но система стабилизировалась.
1: Без белорусского калия. Для глобальной экономики полная изоляция страны с таким небольшим населением – это неприятность, но точно не катастрофа.
0: Получается, Западу экономически намного дешевле и проще полностью заблокировать малую страну.
1: Закрыть границу на замок, да? Последствия для мировых цепочек минимальные, а эффекты для подсанкционной экономики тотальный.
0: Это ставит крест на иллюзиях о незаменимости. И вот мы возвращаемся к тому, с чего начали. На фоне рухнувшего экспорта, заблокированной логистики и уехавших инженеров, политики продолжают твердить мантру про пользу санкций.
1: Да, звучит сюрреалистично.
0: Зачем делать вид, что корабль летит вверх, когда он явно набирает воду и идет на дно? Ведь можно было бы сказать, да, экономика несет колоссальные убытки из-за изоляции, ищутся пути спасения.
1: В политике признание такого масштабного урона имеет огромную цену.
0: Политическую цену.
1: Да. Признать сокрушительный эффект санкций значит публично согласиться с тем, что политические и экономические стратегии, выбранные в 2020 и 2022 годах, не сработали, что они завели страну в тупик.
0: На такое саморазоблачение власть не пойдет.
1: И на взятие ответственности за падение уровня жизни тоже. Гораздо легче и безопаснее создать нарратив осажденной крепости.
0: Мол, есть коварный внешний враг, который хочет всех задушить.
1: Но благодаря сопротивлению система становится только сильнее. Это классический инструмент консолидации общества, чтобы не допустить социального взрыва из-за пустеющих кошельков.
0: Механизм отрицания понятен, но экономику нельзя заговорить. Если болезнь не лечить и даже не признавать диагноз, она же никуда не исчезнет. Какова реальная долгосрочная цена этого отрицания?
1: Самая страшная цена – это технологическая консервация. Предприятия, оказавшиеся в жесткой изоляции, лишены доступа к этим инновациям.
0: Они заняты банальным выживанием.
1: И разрыв с мировым рынком будет только увеличиваться. Через 5-10 лет такой консервации заводы начнут производить продукцию, которая концептуально устарела на целое поколение.
0: Кому она будет нужна?
1: Ее невозможно будет продать даже с огромным дисконтом, потому что она не будет соответствовать мировым стандартам энергоэффективности или безопасности. Произойдет не просто спад, а закрытие целых промышленных отраслей.
0: А восстановить разрушенную инженерную школу потом будет почти невозможно.
1: И заново встроить страну в глобальные цепочки поставок невероятно сложно.
0: Давай сведем все аргументы воедино. То, что сегодня прозвучало, доказывает одну непреложную истину. Сухие цифры говорят громче любых метафор на сельскохозяйственных полях.
1: Безусловно.
0: Обвал высокотехнологичного экспорта, глухой логистический тупик с калием, вынужденное бегство IT-сектора и астрономические наценки за серый импорт – это объективная реальность.
1: И эту реальность невозможно скрыть за оптимистичными рассуждениями об импортозамещении.
0: Для малых, открытых экономик, чья жизнь десятилетиями зависела от экспорта, санкции – это не стимул к развитию. Это глубоко разрушительный процесс, который бьет по самому фундаменту системы.
1: И здесь кроется фундаментальная опасность, которая выходит далеко за рамки цифр в бюджете.
0: О чем ты?
1: Когда экономика годами функционирует в режиме выживания, обходя запреты и привыкая к постоянному дефициту технологий, это меняет саму структуру бизнеса и управления.
0: Формируются новые привычки.
1: Менеджеры отучаются конкурировать качеством на открытом рынке. Они учатся искать лазейки, договариваться с посредниками и работать в условиях монополии. Искажается сама экономическая культура.
0: Да, это звучит как приговор. И тут остается главный вопрос. В какой момент эта временная, вынужденная мера становится постоянной чертой национального характера?
1: Сможет ли система, годами существовавшая в тепличных условиях технологической изоляции и отсутствия конкуренции, вообще когда-нибудь вернуться на нормальный мировой рынок?
0: Или точка невозврата уже пройдена, и медленное увядание зашито в самый код экономики? Есть над чем поразмышлять. До встречи в следующих выпусках.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Новороссийск снова полыхает. Дроны атаковали нефтебазу «Грушевая балка» и Удмуртию. Это 2400 километров от границы. Юг России опять в огне. В Новороссийске после масштабной атаки беспилотников полыхает крупнейший на Черном море перевалочный пункт Шесхарис и нефтебаза «Грушевая балка». Это ключевые точки для экспорта российской нефти, которые принадлежат Транснефти.
4: Один вон, Транснефть попал. Терминал, точнее.
3: Местные жители всю ночь публиковали в соцсетях видео с кадрами мощных взрывов и столбами дыма. Однако власти Кубани заявили, что на территорию терминала упали лишь фрагменты сбитых дронов, из-за которых загорелись технические здания. Уже известно о двух пострадавших. Для Новороссийска это далеко не первый налет беспилотников. Шесхарис плотно атаковали в марте и апреле. Но защитить стратегические объекты военные так и не смогли. Горожане в соцсетях жалуются, что обломки дронов и зенитных ракет теперь валятся прямо на жилые улицы. Эксперт по безопасности Юрий Максимов отмечает, что к лету этого года российская система противовоздушной обороны оказалась полностью перегружена.
5: Власти пытаются делать хорошую мину при плохой игре, рассказывая про падение обломков. Но люди-то видят огромные факелы на нефтебазах. Возникает логичный вопрос к генералам. Как дроны долетают до Ижевска и Новороссийска? Обещания защитить небо провалены. Население приграничных и портовых городов начинает понимать, что они живут на пороховой бочке, а государство способно защитить разве что правительственные дачи, но никак не гражданскую инфраструктуру.
3: Пока экстренные службы Новороссийска пытаются потушить резервуары с нефтью, экономисты подсчитывают убытки от срыва экспортных контрактов. При этом география налетов дронов расширяется с каждым днем. Известно, что минувшей ночью взрывы прогремели в Удмуртии, а это без малого 2400 километров от украинской границы. Похоже, нефтяной отрасли придется привыкать работать в условиях, когда прилететь может в любой цех от Черного моря до Урала.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный, и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе.
7: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
8: Гяра.
7: 12.
8: Бара.
7: 13.
8: Тера.
7: 14.
8: Чодаха.
7: 15.
8: Пандраха.
7: 16.
8: Солаха.
7: 17.
8: Сатраха.
7: 18.
8: Атара.
7: 19.
8: Унис.
7: 20.
8: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
9: Сколько яблок и мяса заработали белорусы? Белстат посчитал покупательскую способность людей в популярных продуктах.
10: Вот интересно, где выращиваются эти кабачки, которые стоят 16,99?
11: Так я за курицу больше 2 килограмма дала 13 рублей. Так что лучше, купить курицу для семьи или килограмм кабачков?
9: Чтобы ответить на вопрос, интересующий жительницу Светлогорска, и разобраться, что не так с ценами в магазинах, предлагаю знакомиться со свежей аналитикой Белстата. Статистический комитет проанализировал покупательную способность белорусов, взяв за основу количество приобретаемых необходимых продуктов питания, рассказывает экономист Алиса Мельник.
12: По данным Белстата, доходы на душу населения уменьшились, упали в перерасчете на главный национальный продукт – картофель. Так, в 2024 году денег у белорусов хватало, чтобы покупать 906 килограммов картофеля в месяц. В 2025 мы могли позволить уже только 864 килограмма. Также обстоят дела с яблоками. В прошлом году среднестатистический белорус мог купить в месяц 323 килограмма яблок, тогда как в 2024 – 342. Кроме этого, упали доходы белорусов в перерасчете на возможность покупать рыбу, в том числе замороженную, фрукты и овощи из так называемого борщевого набора.
9: Отчаиваться не стоит. Из данных Белстата следует, что в перерасчете на некоторые продукты доходы белорусов все же выросли. И больше всего в макаронах и моркови. В 2025 году плюс 68 и 152 килограмма соответственно, в сравнении с 2024. Кроме этого, население могло позволить себе покупать на 8 килограммов больше свинины и на 15 килограммов мяса птицы, а также на 500 штук больше яиц. Несмотря на показатели со знаком «плюс», белорусы все еще находятся в режиме жесткой экономии, отмечает экономист Алиса Мельник.
12: Если верить Белстату, то средние доходы в расчете на душу населения в Беларуси в 2025 году выросли и составили 1600 рублей в месяц. Годом ранее показатель был 1400 рублей. Вместе с тем, статистический комитет приводил данные, что в феврале 2026-го белорусы в среднем тратили 28 рублей в день, тогда как в феврале 2025-го этот показатель превышал 31 рубль. Выручка в ресторанах и кафе тоже упала на 3,5%.
9: Белорусы отмечают, что основная часть дохода у них уходит на оплату коммуналки и покупку основных продуктов. Денег на театры, рестораны и кино нет, но стаканчик другой кофе из заведений иногда позволить себе можно. Оставшиеся средства приходится растягивать до следующей зарплаты, а в непредвиденных ситуациях некоторые обращаются в банк за кредитом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
9: Что делать, если некому лечить? Белоруска устала от дефицита врачей и в 47 лет поступила в медуниверситет. Сейчас Елена заканчивает 5-й курс лечебного факультета, а значит, диплом получит в следующем году. По целевому договору после окончания вуза она уедет трудиться в Минск, где планирует, цитирую, «эффективно используя отработать в хирургии минимум 25 или 30 лет, поскольку отлично знаю, для чего прошла этот долгий и сложный путь». Историю отважной и отчаянной жительницы Бреста подхватили во всевозможных соцсетях. Комментариев много, и все они разные. Дмитрий из Гомеля поддерживает, называет такое решение смелым.
13: Ну что тут сказать? Молодец. Если человек всю жизнь или половину хотел стать врачом и помогать другим, но возможность появилась только в зрелом возрасте, то почему бы ей не воспользоваться? К сожалению, одна Елена при всем желании не сможет помочь белорусской медицине встать с колен, хотя бы на костыли. Потому что один человек не сможет закрыть 3 или 4 тысячи пустующих вакансий для врачей. Я желаю только успехов и здоровья, чтобы все получилось у этой прекрасной женщины. А в душе надеюсь, что система ее не сломает, и что в ее возрасте, в дальнейшем, выпускницу не зашлют в далекую деревню работать терапевтом.
9: Некоторые комментаторы сделали акцент на том, что мотивация – это прекрасно, но в хирургии все-таки хочется видеть годы практики, а не только красивую историю преодоления. Здоровье – штука невозвратная. Тут врача надо выбирать внимательнее, чем смартфон или машину, написал пользователь с ником «Скальпель, не стартап».
3: История вдохновляющая ровно до момента, пока не понимаешь, что хорошим хирурга делают тысячи операций и годы практики. Лично мне для операции как-то спокойнее видеть хирурга, который к 47 годам уже 15 лет оперирует, а не только начинает путь. Я даже кошку не понесу к ветеринару с опытом «вчера получил диплом», а тут человеческая хирургия. С одной стороны, у нас в стране прям катастрофически не хватает врачей. Всюду очереди, а некоторые пациенты даже не доживают до приема. Поэтому плюс один врач – это хорошо. С другой стороны, хирургия – это все же не курсы дизайна, где никогда не поздно начать. Вообще, врача надо выбирать очень внимательно. Здоровье потом на Wildberries не докупишь. Хотя, опять же, из кого выбирать, если все врачи разъехались или сгорели прямо на рабочем месте?
9: И в завершение выпуска мнение от хирурга Сергея из Молодечна.
14: Меня вдохновляет то, что, несмотря на непростую ситуацию и в нашей стране, и во всем мире, все еще есть люди, которые идут к своим мечтам и целям. Елена, я вами горжусь. Грустно лишь то, что вот такой горящий делом человек придет в профессию, а система его будет перемалывать, переламывать, пережевывать до тех пор, пока не выплюнет на обочину жизни или он первый не выйдет, так сказать, в окно. Наша система здравоохранения уже лет 5 страдает от серьезного кадрового кризиса. Пустуют тысячи медицинских вакансий, а доверие к системе снижается и снижается. Множество моих коллег-врачей ушли из профессии из-за репрессий и низких зарплат, из-за непомерной нагрузки и огромной ответственности. Вчера и я написал заявление об увольнении.
9: Учеба и освоение новой профессии после 40. На ваш взгляд, отчаянный шаг или смелость на пути к заветной цели? И насколько высок ваш уровень доверия к молодым специалистам любых возрастов в медицине? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Министр обороны Виктор Хренин о приоритетах новой госпрограммы вооружения армии.
16: Мы сегодня доложили президенту итог выполнения госпрограммы вооружения прошлой пятилетки, 21-25 год. И самое важное, что мы в цифрах не буду все называть, но мы не просели, а наоборот добавили. Именно по современным образцам вооружения и повысили боевой потенциал вооруженных сил. Конечно же, мы должны стремиться там к 100%, но я считаю, что, у нас сегодня около 45% современных образцов вооружения, это чего мы достигли, это принцип разумной достаточности. Что касается программы новой, следующую пятилетку, которая сегодня была доложена президенту, детально мы разобрались, что нам нужно, какие виды вооружения. Она будет носить, это инструмент реализации и выполнения плана строительства вооруженных сил, который чуть-чуть раньше мы докладывали главе государства, а теперь уже те виды вооружения, соответствующие финансы, возможности государства, возможности нашего военно-промышленного комплекса, это сведено в едино, определены приоритеты. Мы видим, что мы будем добавлять. Это тоже важно, не топтаться на месте. Ну и, конечно, приоритетность тех видов вооружения, которые нам нужны. Про это не раз уже говорил наш главнокомандующий, что мы живем на нашей земле. Это лесисто-болотистая местность. Мы должны уметь ее защищать. И в основе все равно становится это развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, оснащение их, экипировки, средства прицеливания. Это даже не обсуждается, что это заложено в программе.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Жировки на старте. С 1 июня по всей Беларуси снова подорожают коммунальные услуги. Лето еще не началось, а белорусов уже морально готовят к новым цифрам в квитанциях. Чтобы было меньше поводов для недовольства, подорожание жилищно-коммунальных услуг в Беларуси власти разделили на два этапа. Напомню, с 1 марта газ стал дороже на 7,7%, что в среднем привело к утяжелению жировок на рубль. Кроме этого, баллон сжиженного газа теперь стоит на рубль 70 копеек больше. Тариф на электроэнергию вырос на 7% или плюс еще 3 рубля. Второй этап стартует 1 июня, рассказывает экономист Вера Селейко.
17: В Беларуси снова поднимут тарифы на отопление и горячую воду. Субсидируемый тариф вырастет на 7,3% и составит больше 29 рублей за одну гигакалорию. Например, для обычной двухкомнатной квартиры в Минске платеж за отопление увеличится примерно на 2 рубля. А вот для квартир, где никто не зарегистрирован, тарифы уже сейчас примерно в 5 раз выше льготных. Кроме того, с июня подорожает и электричество для обогрева жилья.
9: Если быть точнее, то за отопление теперь придется платить на 2 рубля 60 копеек больше. За горячую воду – на 53 копейки. В среднем суммы в жировках вырастут на 3 рубля 12 копеек. На фоне подорожания ЖКУ белорусы снова обсуждают и сравнивают в соцсетях замороженную зарплату, неудержимый рост цен на продукты питания, бытовые товары и услуги.
18: Интересно, как скоро мы докатимся к точке, где коммуналка для большинства населения станет просто неподъемной. Вот тут кто-то пишет, да что тут такого, всего 85-150 рублей, это ж копейки. Может, для вас и копейки, а у меня зарплата 600 рублей, и никто пересматривать или хоть чуть-чуть поднять и...
19: Я уже за холодную воду плачу, живя в деревне, 68 рублей. Вы серьезно? А до зимы еще раз 5 цены поднимут или как? А то у нас ведь любят сказать одно, а сделать по-другому. Якобы, упс, неувязочка вышла. Все в мире дорожает, поэтому и вы, белорусики, раскошеливаетесь. А вот зарплата стоит на месте. Почему?
20: А почему МАРТ не проверяет ЖКХ? Какие экономические обоснования для поднятия тарифов? Или ЖКХ – это государство в государстве? А вообще, как говорит моя бабушка, ЖКХ – это филиал ада на земле. Доллар падает, цены растут, зарплаты стоят. Хоть бы какую положительную...
9: В комментариях белорусы проводят параллель между повышением пенсий и пособий и последующим ростом цен на продукты, услуги, топливо, а также увеличением штрафов и налогов. В любом случае, до зимы еще дожить нужно. За лето можно смириться с подорожанием тарифов. А там уже на первое место выйдет обсуждение баснословных трат на подготовку детей к школе и расходы на сервировку новогоднего стола. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Председатель военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус о том, как обстоят дела с ракетостроением.
21: У главы государства состоялась рабочая встреча, посвященная рассмотрению вопросов, рассмотрению документов, которые представлены в виде государственной программы вооружения до конца 2030 года и конкретно гособоронзаказа на 2026 год. А также мы отдельным вопросом рассмотрели уже четвертую программу ракетостроения Республики Беларусь. По всем этим направлениям прошла очень плодотворная, серьезная дискуссия, обсуждены вопросы, высказаны мнения, указано, на что обратить внимание в будущем, ибо на сегодняшний момент наши вооруженные силы, конечно же, заинтересованы в получении самого современного вооружения, и мы, конечно же, над этим работаем. В рамках новой, четвертой уже программы ракетостроения запланированы очень серьезные мероприятия, которые касаются как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении серьезных комплексов и отечественного и иностранного производства, но и создания новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов, в том числе комплекс, о котором мы уже говорили, это зенитно-ракетный комплекс ближнего действия отечественного производства. Как раз-таки вот эти мероприятия будут реализовываться в самое ближайшее время. Ну и следует отметить, что по итогам работы до 30-го года планируется очень существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и ГПВ. Ну и, конечно же, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований Республики Беларусь.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
22: Первая ласточка. В Крыму ограничили продажу бензина в одни руки, а дизель продают только по талонам. На АЗС Севастополя в один автомобиль заливают не больше 20 литров бензина. С дистопливом еще хуже. Его продают только по талонам, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Такие ограничения он объяснил возникшими в последнее время логистическими сложностями. О чем идет речь? Дело в том, что с 21 мая власти Херсонской области закрыли для транспорта движение по участку трассы Ростов-на-Дону, Мариуполь-Симферополь. Это ограничение действует возле автомобильного пункта пропуска Джанкой. То есть, по сути, сухопутный коридор в Крым сейчас закрыт. По словам губернатора занятой армией части Херсонской области Владимира Сальда, причина – участившиеся атаки дронов. Это не просто дроны, говорят военные эксперты. Это новейшая разработка – беспилотники Hornet. И особенность их в том, что они не управляются оператором. Это самонаводящиеся при помощи искусственного интеллекта БПЛА. Поскольку связь с оператором у них отсутствует, то и средства радиоэлектронной борьбы на них не действуют. Эти дроны буквально превратили сухопутный коридор в Крым в мертвую зону, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
0: Вот с помощью этих беспилотников Hornet или Hornet дальностью примерно в 150 километров вооруженные силы Украины держат под огневым контролем вот эту вот дорогу, сухопутный коридор в Крым, и довели дело до того, что власти Херсонской области закрыли движение, значит, снабжение Крыма намного слабее, чем оно было до сих пор. Снабжение происходит теперь только по Керченскому мосту, но он не справляется со всеми задачами, которые должны быть.
22: Ограничение на этом участке федеральной трассы, по словам херсонских властей, будет действовать до особого распоряжения. То есть, когда закончится, неизвестно. И все это время будут большие проблемы со снабжением как у группировки войск в Крыму, так и у гражданских. И нехватка топлива – это первая ласточка. Однако проблемы с бензином могут коснуться не только крымчан, но и жителей центральной части России. Удары в глубокий тыл России вывели из строя четверть всех нефтеперерабатывающих мощностей страны. Стоит 8 из 10 крупнейших производителей топлива, поэтому масштабный бензиновый кризис неизбежен, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
1: В ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что все рванут на дачи, машины встанут в пути, они не смогут заправиться. Поэтому то, что делает Украина, именно делает сейчас, это работа по схеме, по карте дорожной, которая выстроена и просчитана, я уверен, математически. Обратите внимание, как все синхронизировано. Это не просто разрушение нефтеперерабатывающих заводов. Цель Украины другая. Лишить большую часть населения России топлива, парализовать работу торговли, промышленности, потому что ничто не может доехать до пункта назначения.
22: Такими темпами бензиновый кризис осени 2025 года покажется цветочками, говорит экономист. Ведь тогда атаки дронов носили не массовый, а точечный характер. И у России было больше систем противовоздушной обороны. Сейчас же большинство регионов страны попросту оголены, и дроны без проблем залетают в глубокий тыл. Специалисты советуют на ближайшее время не планировать важные поездки на автомобиле и по возможности запастись с топливом.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Штрафов мало не бывает. Сколько придется заплатить дачникам за запрещенные на участках растения? С 19 июня вступят в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые, в частности, вводят ответственность за невыполнение обязанностей по борьбе с инвазивными растениями. Кодекс об административных правонарушениях дополнили статьей 1646. По ней будут штрафовать землепользователей, которые не будут бороться с нежелательной растительностью. За это им грозит денежное взыскание в размере до 10 базовых величин, то есть 450 рублей, отмечает юрист Илья Дунаев.
23: Кодекс дополняется новой статьей «Неосуществление работ по регулированию распространения и численности отдельных видов растений». Это значит, что землепользователям грозит штраф, если они не будут бороться с нежелательной растительностью. За невыполнение обязанностей по регулированию численности растений, распространение которых нужно контролировать, предусмотрен штраф до 10 базовых величин.
4: Новые правила направлены прежде всего на борьбу с инвазивными видами растений. В Беларуси к самым опасным из них относят борщевик сосновского и золотарник канадский. О борьбе с золотарником канадским ранее сообщали в Беловежской пуще. В нацпарке отметили, что это многолетнее декоративное растение, которое часто можно встретить на приусадебных участках, дачах и кладбищах.
24: Такая любовь населения к данному инвазивному виду привела к его массовому распространению. Как только золотарник канадский попадает на определенную территорию, он разрастается, угнетает и полностью вытесняет другие коренные виды растений. Кроме того, растения не едят дикие животные, что также осложняет борьбу с ним.
4: А в плену борщевика оказались жители одной из деревень Борисовского района. Местная жительница выложила соответствующее видео на своей странице в одной из соцсетей. Женщина говорит, что люди окружены ядовитым борщевиком со всех сторон. По ее словам, местные жители своими силами пытаются с ним бороться уже несколько лет, но пока безрезультатно.
5: Минская область, Борисовский район, деревня Жёртый. Мы боремся несколько лет с зарослями борщевика. Мы его скашиваем, ничего не помогает. Он растет буквально везде, даже уже пошел расти в лес. Это скоро будет расти дальше. За этими деревьями наш дом. Он разойдется по всей деревне. Его семена разлетаются ветром.
4: Многие люди по сей день не знакомы со смертельно опасными свойствами этого растения. Майка, легкие платья и даже куртка для борщевика не помеха. Такая одежда не сможет защитить человека от его воздействия, говорит врач-дерматовенеролог Анна Грязева.
6: Все дело в том, что сок растения содержит ядовитое вещество – фурукумарин. При попадании на кожу он увеличивает ее чувствительность к ультрафиолету. Такое свойство растений называется фототоксичность. Опасность заключается в том, что сам по себе сок не раздражает кожу. Можно без последствий получить значительную дозу яда, но если в течение 2 суток после этого подвергнуться воздействию солнечных лучей, то развивается солнечный ожог. Наиболее опасен борщевик во время цветения, который продолжается практически все лето. Следует предупредить о том, что ожоги возможны и в пасмурную погоду. Особенно чувствительны к действию яда растения натуральные блондины. Борщевик также является дыхательным и контактным аллергеном.
4: Чтобы обезопасить себя и близких, врачи не рекомендуют гулять по зарослям борщевика, трогать его руками и собирать его цветы. Также нельзя скашивать борщевик без спецодежды, в сухую погоду, в период цветения и использовать вторично одежду без термической и химической обработки. Что касается штрафов за опасные растения на участках, то в соцсетях многие пишут, что государство пытается заработать на людях и скоро придется платить даже за воздух. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
22: Штурмовик больше недели не живет. Z-блогера 13-го могли обнулить в штурмах, пишут сослуживцы. Они сообщают, что у Егора Гузенко, так на самом деле зовут блогера, отобрали телефон и отправили на передовую с несросшимся переломом. Еще 1 марта 13-й получил двойной перелом ноги со смещением. Согласно результатам обследования, малая берцовая кость срослась неправильно, а коленный сустав не сросся вовсе. Об этом сам Гузенко писал еще 17 апреля и публиковал результаты обследования.
7: Ноге моей пи***. Сделали КТ, которое показало, что сломана не только лодыжка, но и колено. И срастаться оно не хочет. Более того, начал разрушаться сустав. Плохи дела, короче говоря.
22: Тогда Гузенко пожаловался на то, что ему не своевременно и некачественно оказали помощь в госпитале 347-го отдельного медбатальона. 13-й был уверен, что с покалеченной ногой штурм его никто не отправит, и хвалил своих командиров, мол, те правильно оценивают ситуацию.
8: Что касается моего состояния здоровья, то здесь мне командиры дают те задачи, которые по силам мне и по моему состоянию здоровья. Поэтому за это не нужно переживать. Я не несу там какие-то нагрузки, которые будут оказывать там на мою ногу негативное воздействие. Все в меру моего состояния здоровья. У меня нормальные командиры, которые понимают, осознают все происходящее.
22: Однако уже вскоре после этой записи Егор пропал. Админы его канала считают, что от Гузенко могли избавиться командиры подразделения. 9 мая в телеграм-канале появились дополнительные подробности отправки Z-блогера на боевое задание.
10: Егору не дали собраться. Вручили штатный рюкзак десантника и ржавый клинивший автомат с убитого. То есть его отправили даже не со своим оружием. На случай, если произойдет непоправимое, Егор оставил большое видео. Но мы очень надеемся и верим, что эти некрологи правды никто и никогда не увидит.
22: 13-й известен резкой критикой военного командования и руководства Минобороны. Незадолго до отправки в штурм Гузенко написал пост, в котором жестко критиковал Владимира Путина за отключение интернета, обвинял его во лжи и неспособности обеспечить безопасность людей в глубоком тылу.
10: Это боевое задание для Егора – билет в один конец. Что делать и кому писать, мы пока не понимаем. Понимаем лишь то, что происходит страшная несправедливость к человеку, который сделал очень многое для подразделения, командиры которого вот так решили избавиться от нашего 13-го.
22: Гузенко с 2014 года воевал в Донбассе, с 2019 года в Сирии. Он несколько раз критиковал властей за то, что они, по его мнению, неэффективно воюют. В октябре 2024 года на военблогера завели уголовное дело, после чего он уехал из СИЗО на фронт, а производство по его делу было приостановлено. После этого он служил на фронте в составе одного из штурмовых подразделений.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
3: Пир.
2: Вторник.
3: Мангал.
2: Среда.
3: Будх.
2: Четверг.
3: Джумерат.
2: Пятница.
3: Джума.
2: Суббота.
3: Хафта.
2: Воскресенье.
3: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Важный сигнал.
12: Кровавый след чужой войны. Минобороны России опубликовала ролик о ядерном оружии в Белоруссии. Польша уже отреагировала. На кадрах колонна грузовиков КАМАЗ при дневном свете движется по лесной дороге. Далее уже в ночных условиях военные снимают брезент с кузова одного из грузовиков. После этого снова при дневном свете показана погрузка ракет «Искандер-М» в машину, предназначенную для их запуска. Ролик российской Минобороны сопроводила таким текстом.
13: В рамках учений ядерных сил обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республике Беларусь. Личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков.
12: Видеоролик уже прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск.
13: Данные действия, в частности, а также нападение России на Украину, делает угрозу для других границ вполне реальной. Российско-украинская война, агрессивная политика России в отношении Украины и соседних стран может привести и в ближайшем будущем к ситуациям, когда потребуется жесткая реакция. Я убежден, что все НАТО, включая наших американских союзников, будет очень серьезно воспринимать возможные угрозы и провокации, которые могут появиться, в том числе и с территории Беларуси.
12: Военный аналитик Павел Подвиг считает, что никакого ядерного оружия у Беларуси на самом деле, скорее всего, нет, а учения не более чем очередная манипуляция Кремля.
14: Ядерного оружия как такового на территории Белоруссии нет. Во всяком случае, нет никаких тому свидетельств. Но, с другой стороны, то, что есть, есть инфраструктура для его развертывания. То есть, есть хранилище, есть, по-видимому, российские военные специалисты, которые 12-го управления, которые это оружие обслуживают. И есть договоренности с Белоруссией о том, что, в принципе, белорусские военные в случае принятия соответствующих всех решений, они могут использовать вот те самые ядерные боезаряды на своих системах доставки. То есть это либо бомбардировщики, либо ракеты. Вот. И, соответственно, вот эти процедуры, они на самом деле, их тоже нужно отрабатывать.
12: При этом никаких реальных ядерных зарядов на учениях, как правило, не используют. Все проводится с помощью макетов, говорит эксперт. Так или иначе, но на учения уже отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко о том, какое оружие нужно нашим вооруженным силам.
16: Уважаемые товарищи, тема нашего сегодняшнего совещания – обороноспособность нашего государства и, прежде всего, развитие военно-промышленного комплекса на предстоящую пятилетку. В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать? Сегодня мы обсудим, как я уже сказал, не менее важную тему – уровень технической оснащенности нашей армии по результатам выполнения государственной программы вооружения прошедшей пятилетки 2021-2025 годы, а также задачи в этой области на предстоящие. Без оснащения войск современным вооружением решать задачи обороны невозможно. Но при этом хочу заметить, мы не должны бросаться на все виды вооружений, которые мы видим в современных конфликтах, или вы где-то в журнале прочитали, или вам кто-то сказал. Во-первых, мы должны иметь то оружие, которым мы можем сегодня воспользоваться, с которым мы умеем обращаться, наши, прежде всего, офицеры. Во-вторых, надо учитывать театр военных действий, будущих действий, территорию Беларуси. Это не пустыня, это даже не украинские степи. Поэтому оружие надо приобретать, создавать то, которое нам нужно будет.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
17: Охота за операторами дронов в Донбассе поразили второй за неделю учебный штат элитных подразделений БПЛА. На этот раз взрывы прогремели в Старобельске, Луганской области. Сообщается, что там проходили обучение элитные бойцы. В Москве сразу же опровергли эти сообщения, заявив, что ракета прилетела в обычное студенческое общежитие. Об этом заявил даже Владимир Путин.
18: У нас сегодня вопрос, связанные с работой в сфере Министерства внутренних дел. Но начать бы хотел с того, о чем уже говорил сегодня на встрече с выпускниками первого потока «Время героев», с террористической атаки киевской хунты в Луганской Народной Республике. В целом я высказался на этот счет. Мне кажется, все, что можно и нужно было сказать, сказано. Но если у вас есть соответствующие свои оценки, предложения по этому поводу, просил бы вас тоже сказать об этом в ходе нашего сегодняшнего совещания.
17: На Украине заявили, что целью атаки стал штаб спецподразделения «Рубикон». Также уничтожены склады с боеприпасами и позиции ПВО. За одну неделю ВСУ ударили сразу по двум ключевым центрам обучения пилотов БПЛА в Донбассе, в городе Снежное Донецкой области и теперь в Старобельске под Луганском, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
19: Удары по центрам подготовки операторов-беспилотников – это сейчас приоритет для Украины. Уничтожить опытного пилота или инструктора по дронам гораздо важнее, чем подбить танк. Подразделение «Рубикон» Это элита. Они не просто летают, они тестируют новые технологии и тактику. Командование совершило глупость, собрав столько специалистов в одном месте недалеко от линии фронта. Для российской армии потеря таких кадров – огромная проблема. Их невозможно заменить за пару недель.
17: Военные блогеры шокированы двумя ударами за одну неделю. Они отмечают, что уязвимость тыловых штабов становится критической. Защитить такие объекты от хаймерсов и тяжелых дронов ПВО на местах, похоже, уже не может. В итоге операторы БПЛА, которые на фронте нужны как воздух, оказываются под прицелом даже еще до того, как успевают попасть на передовую, отмечает военный обозреватель Максим Левиев.
0: Мы видим, что украинская разведка отлично знает, где размещаются эти центры. Подобные прилеты по базам пилотов дронов происходят регулярно. Проблема в том, что российские генералы до сих пор мыслят старыми шаблонами. Селят людей большими группами в капитальных зданиях, вроде бывших техникумов или баз отдыха. В условиях, когда у противника есть высокоточные ракеты, это просто приглашение к удару. И пока эту систему расселения не изменят, элитные подразделения будут нести тяжелые потери в глубоком тылу.
17: Пока в Луганской области разбирают завалы на месте бывшего штаба Рубикона, военкоры требуют от командования срочно засекретить и рассредоточить все учебные центры. Ведь дефицит личного состава уже давно не секрет, и разбрасываться кадрами армия попросту не может себе позволить.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.

0: абсолютно. И, знаете, мы здесь сегодня вот в нашей стране, в мире находимся в парадоксальной ситуации. Ну, конкретно Беларусь. Беларусь – одна из самых безопасных стран в мире. Еще 20 лет назад у нас было 200 тысяч преступлений. Сейчас 60 тысяч в год совершается преступлений. Это говорят все аналитики. Но с киберпреступностью ситуация другая. Несмотря на то, что правоохранительная система и все заинтересованные госорганы установили фактически щит, защиту от кибермошенников со всех сторон. И сейчас им, конечно, неудобно совершать эти преступления, поскольку их действия все вычисляются, блокируются, переводы и так далее. И осталась у них последняя такая, знаете, лазейка – это достучаться, дозвониться до потерпевшего, до самого, вне зависимости от того, кто он такой, да, и какого возраста и пола находится, и вынудить самому перевести эти деньги для того, чтобы наши аналитические системы это не распознали. Так вот, парадоксальная ситуация именно в том, и мы должны это понять, что мир сегодня изменился. И все белорусы, и мы, присутствующие в зале, должны понять, что киберпреступность никуда не уйдет. Мы жить с ней будем постоянно. Геополитическая обстановка об этом говорит. Нас будут атаковать всегда. И граждане должны понимать, если мне звонят с неизвестного номера, я, конечно, должен включить у себя в мозгу мысль первая. Это мошенники. И дальше проверять. Поэтому портрета нет. Звонят всем абсолютно, обзванивают всех. И в дальнейшем, исходя из диалога, видят, как можно на потерпевшего воздействовать, взаимодействовать.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк».
3: Привет!
2: Давай начнем сегодня с довольно, ну, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
3: Ага, живописная картина.
2: Ну да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, знаешь, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
3: Ну, учения идут, все стандартно.
2: Да, но фокус в том, что эта пыль — это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
3: Ого! Тот самый из Чернобыля.
2: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
3: Слушай, это очень сильный образ. И он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
2: Беспрецедентное скопление техники.
3: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
2: То есть?
3: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
2: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
3: Ну, в каком-то смысле да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
2: И это создает такое гравитационное поле.
3: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
2: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
3: Если маневры перерастают в реальное наступление...
2: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
3: Угу.
2: Но слушай, я вот смотрю на карту запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
3: Я согласна. Логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
2: А, поставки западного оружия?
3: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара — это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
2: Статус территории меняется?
3: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
2: И это ведь не просто галочка.

0: в международных документах.
1: Вот именно, нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны, все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
2: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
1: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
2: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономные дизель-генераторы, у них есть резерв.
1: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
2: В кранах пропадает вода.
1: За несколько часов ложатся лыжки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
0: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
1: Начнется тотальная паника.
0: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
1: И вот этот хаос запускает следующий механизм, о котором редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
0: Это моментальная смерть региональной экономики.
1: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
0: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
1: Угу.
0: Этот двигатель глохнет.
1: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
0: Армия забирает все необходимое.
1: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
0: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
1: А вывести его не может.
0: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
1: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
0: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
1: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
0: Банкоматы пустеют за часы.
1: Ага, инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотекам.
0: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
1: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
0: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
1: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
0: Людей селят в школьных спортзалах, старых домах культуры.
1: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
0: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
1: пара туалетов на сотни людей. Перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
0: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
1: Именно.
0: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. Кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
1: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
0: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
1: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
0: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают, а кто остается?
1: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинуть семьи без стабильного дохода.
2: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
1: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
2: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
1: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека. Механика контроля становится абсолютной.
2: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах. Тайны связи больше нет.
1: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
2: Вводится строжайшая цензура.
1: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
2: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
1: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
2: Социальные связи разрушаются.
1: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
2: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
1: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
2: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
1: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
2: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
1: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
2: Например?
1: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
2: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
1: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
2: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
1: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. Полный вакуум.
2: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
1: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
2: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
1: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
2: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
1: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
2: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
1: Но это не так.
2: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
1: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
2: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
1: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
2: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке,
1: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
2: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
1: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
2: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
1: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
2: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
1: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
2: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
1: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
2: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
1: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
2: Дожди смывают все это в реки.
1: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
2: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
1: Онкология. В первую очередь, рак щитовидной железы, лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
2: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
1: Угу.
2: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация — это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
1: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
2: Ты про международную репутацию?
1: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
2: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
1: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
2: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: YouTube под угрозой. Министр информации назвал условия блокировки площадки в Беларуси.
8: Мы не имеем права складывать все наши продукты в одну корзину. Тем более, если эта корзина в чужих руках. Разобьют обязательно. У нас есть опыт. Есть видео Bell, очень хорошая платформа. Она тут же начнет набирать популярность, как исчезнут другие видеохостинги. Нужно использовать все имеющиеся ресурсы.
7: С таким заявлением о YouTube выступил министр информации Дмитрий Жук. По его словам, заблокировать платформу в первую очередь могут в случае угрозы нацбезопасности.
8: Уйти с площадки, на которой находятся наши с вами граждане, наверное, так себе история. Но я еще раз повторю то, что я уже говорил. В случае угрозы национальной безопасности мы будем вынуждены это сделать.
7: Что именно могут сделать власти с YouTube, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
9: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
7: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
10: Альтернативы, ну, есть, но они не идеальны.
11: Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
12: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
11: Дорогу нашим айтишникам плюс.
7: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
13: Да, пользуются, это кошмар. Постоянная реклама, вы же сами знаете прекрасно, но невозможно этого невыносимо.
14: Ютуб как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
15: Ютуб, он прям уже для пользователя, ну, гораздо удобнее, 100%.
13: Ну, если Рутуб когда-то сделают, да, я тоже давно обещаю его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
7: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
7: Настоящий знак качества. Белоруска едва не лишилась зуба из-за шаурмы из короны.
16: Я просто хотела перекусить, а тут такой сюрприз. Зуб откололся сразу. Боль была ужасная.
7: О такой неприятной ситуации в торговом центре «Корона» на своей странице в Threads написала жительница Гродно Валентина. Находкой, которая сломала девушке зуб, оказалась твердая куриная кость.
16: «Я сразу же на месте вернулась назад. Говорю, что и как, но магазин занял очень интересную позицию. Они вернули деньги за шаурму наличными без чека, хотя оплата была картой. Как мне потом объяснили, они не сделали возврат тем самым с точки зрения закона, не признали наличие дефекта товара».
7: Книгу жалоб выдать Валентине отказались.
16: Но, слава богу, мы живем в современном мире. Я оставила на сайте в разделе «Обратная связь» сообщение. Со мной связалась милая девушка и говорила, что они все компенсируют. Но мне дать что-то, кроме устных обещаний, отказались. А к врачу записать можно только через месяц. За это время что угодно может случиться.
7: Чтобы разобраться, что делать в таких случаях, мы обратились к юристу-специалисту по защите прав потребителей Ольге Логиновой.
17: Первое правило – фиксировать факт нарушения сразу. Нужно сфотографировать продукт, чек, упаковку и при возможности подать жалобу в санэпидемстанцию. Если магазин предлагает мировую компенсацию, обязательно требуйте документально оформленную расписку с четкими обязательствами по выплате, иначе доказать свою правоту в суде будет практически невозможно.
7: Чтобы не остаться один на один с проблемой, покупателям важно действовать быстро и документально подтверждать свои претензии. Иначе рискуете не только потерять деньги, но и здоровье, предупреждает юрист. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
18: Летнее некуда. Возле корпуса Уральского федерального университета зазывают на срочную службу в колледже Алабугополитех в Татарстане. В Екатеринбурге студентам обещают элитную срочную службу в бригаде беспилотников, стипендию 150 тысяч рублей и обучение по культовой компьютерной стратегии. Вот только за красивой рекламой скрывается реальный конвейер. Парни просто вербуют на заводы в Татарстане собирать боевые дроны типа «Шахет». Впрочем, в соцсетях этот ход не оценили. TikTok и Twitch устроили тотальную зачистку, забанить и сам колледж, и всех блогеров, которые его рекламировали.
19: Я приехала домой сразу просто. Я так устала. Я вообще ничего не хочу. Я так себя плохо в последнее время
10: все чувствовала и пыталась это все, всю энергию свою вылить на ТикТок. Я так хотела этот гребаный миллион подписчиков.
18: При этом спутники зафиксировали, что Алабуга за год разрослась еще на 300 с лишним гектаров. Там без остановки строят новые цеха. Юрист Алексей Табалов отмечает, что под видом киберспорта вчерашних школьников превращают в рабочих настоящего оборонного завода, по которому, к тому же, регулярно бьют дроны.
20: Схема максимально циничная, ловят геймеров на их увлечениях. Обещают, что они будут просто сидеть в наушниках и играть в стратегии. Но реальность другая. Их оформляют как срочников и ставят к конвейеру собирать ударные дроны. Подростков просто покупают на большие деньги, но забывают сказать, что они автоматически становятся участниками боевых действий на очень опасном военном объекте.
18: Этот подход к призыву показывает, как тяжело регионам дается набор людей в армию. Приходится выдумывать любые уловки, но массовые блокировки в соцсетях сейчас ломают эту картинку, отмечает аналитик Никита Киричевский.
21: То, что агитаторы пошли раздавать листовки на улице Екатеринбурга, говорит об одном. На сборке БПЛА жесткий дефицит рабочих рук. 150 тысяч рублей для 19-летнего парня – деньги сумасшедшие. Но интернет-платформы эту лавочку быстро прикрыли. Вербовать молодежь через соцсети больше не дадут. И прятать оборонные заводы под вывеской студенческого колледжа становится все сложнее.
18: Пока студенты изучают заманчивые буклеты Алабуги, военные юристы советуют им внимательно читать документы. Обещания легкой службы за компьютером могут обернуться реальной работой на военном заводе под прицелом беспилотников.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
23: Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин о главной задаче для правительства.
24: Правительство точно недоброе. Значит, правительство, наверное, старается быть все-таки объективным. Мы вносим на рассмотрение президенту вот такие предложения, когда мы убеждены, что никаких других вариантов, кроме как реализации вот таких мероприятий, других вариантов нет. И самое главное, ведь сегодняшнее, вносимые на рассмотрение президента документы, они не предполагали, никакого дополнительного выделения финансовых ресурсов. Ведь мир стремительно меняется. Возникают такие ситуации, которые требуют достаточно оперативного вмешательства и реагирования. Потому что, еще раз говорю, для правительства главная задача – это эффективная работа экономики. А работа экономики в том числе складывается из работы предприятий.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
25: Сколько яблок и мяса заработали белорусы? Белстат посчитал покупательскую способность людей в популярных продуктах.
26: Вот интересно, где выращиваются эти кабачки, которые стоят 16,99?
27: Так я за курицу больше 2 килограмма дала 13 рублей. Так что лучше, купить курицу для семьи или килограмм кабачков?
25: Чтобы ответить на вопрос, интересующий жительницу Светлогорска, и разобраться, что не так с ценами в магазинах, предлагаю знакомиться со свежей аналитикой Белстата. Статистический комитет проанализировал покупательную способность белорусов, взяв за основу количество приобретаемых необходимых продуктов питания, рассказывает экономист Алиса Мельник.
28: По данным Белстата, доходы на душу населения упали в перерасчете на главный национальный продукт – картофель. Так, в 2024 году денег у белорусов хватало, чтобы покупать 906 килограммов картофеля в месяц. В 2025 мы могли позволить уже только 864 килограмма. Также обстоят дела с яблоками. В прошлом году среднестатистический белорус мог купить в месяц 323 килограмма яблок, тогда как в 2024 – 342. Кроме этого, упали доходы белорусов в перерасчете на возможность покупать рыбу, в том числе замороженную, фрукты и овощи из так называемого борщевого набора.
25: Отчаиваться не стоит. Из данных Белстата следует, что в перерасчете на некоторые продукты доходы белорусов все же выросли. И больше всего в макаронах и моркови. В 2025 году плюс 68 и 152 килограмма соответственно, в сравнении с 2024. Кроме этого, население могло позволить себе покупать на 8 килограммов больше свинины и на 15 килограммов мяса птицы, а также на 500 штук больше яиц. Несмотря на показатели со знаком «плюс», белорусы все еще находятся в режиме жесткой экономии, отмечает экономист Алиса Мельник.
28: Если верить Белстату, то средние доходы в расчете на душу населения в Беларуси в 2025 году выросли и составили 1600 рублей в месяц. Годом ранее показатель был 1400 рублей. Вместе с тем, статистический комитет приводил данные, что в феврале 2026 белорусы в среднем тратили 28 рублей в день, тогда как в феврале 2025 этот показатель превышал 31 рубль. Выручка в ресторанах и кафе тоже упала на 3,5%.
25: Белорусы отмечают, что основная часть дохода у них уходит на оплату коммуналки и покупку основных продуктов. Денег на театры, рестораны и кино нет, но стаканчик другой кофе из заведений иногда позволить себе можно. Оставшиеся средства приходится растягивать до следующей зарплаты, а в непредвиденных ситуациях некоторые обращаются в банк за кредитом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали! Черный.
0: Сяха.
22: Синий.
0: Нила.
22: Коричневый.
0: Бура.
22: Зеленый.
0: Сабз.
22: Оранжевый.
0: Наранджи.
22: Фиолетовый.
0: Джамуни.
22: Красный.
0: Сурх.
22: Белый.
0: Сафед.
22: Желтый.
0: Пила.
22: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Из первых уст.
23: Директор Национального центра защиты персональных данных Беларуси Андрей Гаев о том, как меняется доверие к защите данных и почему важно соблюдать закон.
2: Положение обновленного законодательства о персональных данных, воспринятые гражданам и бизнесом, они исполнимы и при должной реализации обеспечивают надлежащий уровень защиты прав граждан. И об этом вот свидетельствуют, например, результаты проведенного только недавно социологического исследования, согласно которому более 90% как граждан, так и организаций признают значимость персональных данных и говорят о необходимости их защиты.
22: Новости регионов на радиосигнал.
3: В акватории реки Западная Двина в Витебске работники общества спасания на водах обнаружили и извлекли из воды тело 63-летнего мужчины. Погибшего заметил местный житель, который отдыхал у реки. Тело находилось примерно в 3 метрах от берега на глубине около 1,5 метров. Обстоятельства произошедшего еще устанавливают. Дорожная авария произошла в агрогородке Карма Добрушского района. Мужчина ехал на мотоблоке с прицепом на ферму и по дороге предложил своему 4-летнему племяннику прокатиться. На обратном пути водитель не справился с управлением груженного мотоблока. При съезде с небольшой возвышенности техника потеряла устойчивость и опрокинулась. По предварительным данным, незадолго до этого ребенок упал с мотоблока и оказался под его колесами. Мальчик получил травмы, характерные для наезда, и был госпитализирован. Необычный инцидент произошел в пункте пропуска «Каменный лог» в Ашмянском районе. Во время личного досмотра 59-летний мужчина неожиданно демонстративно снял с себя одежду, включая брюки и нижнее белье, чем удивил сотрудников таможни и свидетелей. Такое поведение не оценили, на место вызвали милиционеров. Обстоятельства инцидента еще выясняют. В Бресте спасатели приняли роды прямо в машине посреди дороги. Возвращаясь с соревнований, сотрудники Малорицкого райотдела по чрезвычайным ситуациям заметили на дороге мужчину, который отчаянно просил о помощи. Выяснилось, что в машине у его жены начались роды. Работники МЧС оперативно вызвали скорую помощь, помогли женщине принять удобное положение и поддерживали ее до прибытия медиков. Однако малыш появился на свет раньше. Один из спасателей заметил головку ребенка и вскоре принял новорожденного прямо в машине. Позже прибывшие медики перерезали пуповину и доставили маму с мальчиком в больницу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Важный сигнал.
25: Жировки на старте. С 1 июня по всей Беларуси снова подорожают коммунальные услуги. Лето еще не началось, а белорусов уже морально готовят к новым цифрам в квитанциях. Чтобы было меньше поводов для недовольства, подорожание жилищно-коммунальных услуг в Беларуси власти разделили на два этапа. Напомню, с 1 марта газ стал дороже на 7,7%, что в среднем привело к утяжелению жировок на рубль. Кроме этого, баллон сжиженного газа теперь стоит на рубль 70 копеек больше. Тариф на электроэнергию вырос на 7% или плюс еще 3 рубля. Второй этап стартует 1 июня, рассказывает экономист Вера Селейко.
4: В Беларуси снова поднимут тарифы на отопление и горячую воду. Субсидируемый тариф вырастет на 7,3% и составит больше 29 рублей за одну гигакалорию. Например, для обычной двухкомнатной квартиры в Минске платеж за отопление увеличится примерно на 2 рубля. А вот для квартир, где никто не зарегистрирован, тарифы уже сейчас примерно в 5 раз выше льготных. Кроме того, с июня подорожает и электричество для обогрева жилья.
25: Если быть точнее, то за отопление теперь придется платить на 2 рубля 60 копеек больше. За горячую воду – на 53 копейки. В среднем суммы в жировках вырастут на 3 рубля 12 копеек. На фоне подорожания ЖКУ белорусы снова обсуждают и сравнивают в соцсетях замороженную зарплату, неудержимый рост цен на продукты питания, бытовые товары и услуги.
5: Интересно, как скоро мы докатимся к точке, где коммуналка для большинства населения станет просто неподъемной. Вот тут кто-то пишет, да что тут такого, всего 85-150 рублей, это ж копейки. Может, для вас и копейки, а у меня зарплата 600 рублей, и никто пересматривать или хоть чуть-чуть поднять и...
8: Я уже за холодную воду плачу, живя в деревне, 68 рублей. Вы серьезно? А до зимы еще раз 5 цены поднимут или как? А то у нас ведь любят сказать одно, а сделать по-другому. Якобы, упс, неувязочка вышла. Все в мире дорожает, поэтому и вы, белорусики, раскошеливаетесь. А вот зарплата стоит на месте. Почему?
9: А почему март не проверяет ЖКХ? Какие экономические обоснования для поднятия тарифов? Или ЖКХ – это государство в государстве? А вообще, как говорит моя бабушка, ЖКХ – это филиал ада на земле. Доллар падает, цены растут, зарплаты стоят. Хоть бы какую положительную...
25: В комментариях белорусы проводят параллель между повышением пенсий и пособий и последующим ростом цен на продукты, услуги, топливо, а также увеличением штрафов и налогов. В любом случае, до зимы еще дожить нужно. За лето можно смириться с подорожанием тарифов. А там уже на первое место выйдет обсуждение баснословных трат на подготовку детей к школе и расходы на сервировку новогоднего стола. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
11: Новости союзного государства.
12: Веры больше нет. Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сменил спортивное гражданство и теперь будет выступать за Азербайджан. 13-летний Александр Плющенко известен в социальных сетях как «Гном Гномыч». Он регулярно участвует в ледовых шоу вместе с отцом, а с 2017 года тренируется в Академии «Ангелы Плющенко». Подросток уже получил открепление от Федерации фигурного катания России и теперь будет представлять сборную Азербайджана. После отстранения российских фигуристов от международных соревнований в 2022 году из-за спецоперации на Украине, смена спортивного гражданства стала распространенной практикой среди спортсменов из России, и сын Плющенко не стал исключением, говорит спортивный обозреватель Михаил Поленов.
6: Азербайджан получает сильного спортсмена, а Александр Плющенко получает возможность соревноваться, потому что в условиях изоляции Россию хоть сейчас и допускают в фигурном катании, но мы с вами на Олимпийских играх видели, там было всего два места. В мужском одиночном катании и в женском одиночном катании. И конкуренция просто огромная. Поэтому выступление за Азербайджан – это возможность соревноваться на больших международных стартах.
12: Плющенко-старший сообщил, что спортивное гражданство Азербайджана его сыну выдано на 5 лет. Причем ранее двукратный олимпийский чемпион заявлял, что если его ученики захотят сменить спортивное гражданство, то он будет их отговаривать. Однако вслед за сыном Плющенко спортивное гражданство сменят еще две фигуристки из его академии. Вероника Жилина будет выступать за Азербайджан, а Кира Трофимова перейдет под флаг Беларуси. После многолетней демонстрации патриотической позиции Евгением Плющенко теперь решение отправить сына в Азербайджан выглядит не вполне логичным, считает политолог Глеб Сухомлин.
7: А как это может быть? Вот ты типа такой весь патриот, вот, но только что в триколор не заворачиваешься с утра и не ходишь, значит, по своему коттеджному поселку, распевая гимн, но вообще ты патриот. И как же это может быть, чтобы вот патриот взял и пошел, записал своего сына, спортсмена, в азербайджанцы, в гражданство другой страны, причем страны, с которой у России, ну, мягко говоря, очень непростые отношения сейчас?
12: На Плющенко обрушилась настоящая волна общественного возмущения, но за него заступилась депутат Госдумы, в прошлом титулованная советская фигуристка Ирина Роднина. Вот как она прокомментировала критику Плющенко за переход сына.
10: Почему все сосредоточились именно на Саше Плющенко? У нас дочка Тутберидзе за кого только не выступала. Что-то я не видела информации, что ее переходы возмущают наших болельщиков или журналистов. Человек выступает за другую страну, а у нее еще и три гражданства. Вот вам и патриотическое воспитание, и моральный облик.
12: После многочисленных критических комментариев Александр и Евгений Плющенко закрыли свои аккаунты в соцсетях. Однако эта тема не перестает волновать россиян. Люди возмущаются, что патриот взрастил новый талант для славы другой страны, причем не очень дружественной по отношению к России.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
23: Директор криптоплатформы, резидент парка высоких технологий Максим Шабанов о том, как Беларусь борется с мошенниками в криптосфере.
13: Да, я скажу, что работа с правоохранительным блоком наносит очень такой системный, масштабный и плотный характер. Потому что без постоянного ежедневного взаимодействия, по сути, ну, не добьешься того профилактического эффекта, который нужен вот, в том числе криптоплощадкам, вообще все криптоотрасли. Но надо сказать, что блокчейн, он не анонимный. Вот есть такое суждение, есть такой миф, да, и в принципе все транзакции, они все отслеживаются. Но, к сожалению, популярность выхода у мошенников в криптовалюту, она в какое-то время ну, приобретала такой популярный и масштабный оборот. Тем не менее, если мы говорим о сделках с крипторезидентами, а в принципе 367 указом президента предписана покупка и продажа криптовалюты только наших граждан, только значит, криптоплатформы, криптоплощадки, резиденты ПВТ, то здесь есть системная работа, и в любом случае созданный механизм борьбы, ну, там, под названием антифрод. Вот эти антифрод-модули, они используются нами. Это сессионный, транзакционный антифрод, который, как сказал Александр Казимирович, выявляет еще до совершения транзакции клиентам некую поведенческую подозрительную особенность и, в принципе, дает нам поводы и основания притормозить транзакцию, ввести клиента в некий там период охлаждения и перепроверить, собственно, законность и правильность намерений его действий.
14: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь.